0: проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагаются оставить на уровне в 13%, а верхний поднять с 15 до 22. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
1: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
0: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Напомню, сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. Ну и отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора.
2: В каком контексте, Володь?
0: Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
3: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду. Но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса. А теперь получается, что, оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
0: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
4: Вот как селлеры реагируют на эти новости, я знаю, что часть из них даже рада. Мы порассуждаем и поговорим с ними в следующем часе.
2: Давно хотели, чтобы уравняли условия.
4: Да, некое уравнение конкурентных условий. Ну, Володь, тебе спасибо большое. Владимир Расулов с параметрами нового бюджета на трехлетку. Я хотела еще добавить, что Минфин и сообщил о том, какая ставка по семейной ипотеке будет в России с 1 октября, что меняется от 2 до 12% в зависимости от числа детей. Конкретные изменения вы можете посмотреть на сайте РБК.
2: Если коротко, то чем больше детей, тем, соответственно,
4: как и планировалось,
2: меньше ставка. Да.
5: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну, а сейчас главные международные новости. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в Вашингтоне. На повестке у лидеров вопросы глобальной безопасности, торговли и искусственного интеллекта. Происходит эта встреча параллельно с неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Почему эти два события нельзя рассматривать отдельно? Прямо сейчас будем разбираться с Алевтиной Сорокиной. Она с нами в студии.
4: Трамп и Си встретились, немного пообщались с журналистами, удалились на переговоры. Судя по новостям, пока они продолжаются. Алевтина, что уже успели заявить?
6: Да, в Белом доме ни много ни мало прозвучал гимн Китая. Трамп говорил о дружбе, и, по его словам, она началась еще с выборов 2016 года. Говорил о важном моменте для Америки. Говорил о том, что Си, по сути, единственный лидер, который приехал в Штаты два раза за время своего нахождения у власти. Лидер КНР, выступая в Белом доме, отмечает груз ответственности, который лежит на плечах теперь уже двух держав.

0: 中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美，是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来。面对当今世界之变、时代之变、历史之变，中国和美国都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民。
1: И вот уже один из главных жестов дружбы со стороны Китая. Си объявил, что Пекин направит в Штаты двух панд в качестве примера известной китайской дипломатии.
2: Слушай, ну, мне кажется, что таких жестов уже даже и не один. Во-первых, Трамп встречал Си Цзиньпина у самолета, что редкость, потому что по протоколу он должен был его встречать в Белом доме.
1: Да, ты абсолютно права. Причем это редкость настолько, что впервые за 11 лет вот у нас на глазах случай, когда глава Белого дома лично встречает иностранного лидера на американской военной базе Эндрюс. И вся американская пресса абсолютно едина в том, что это такая попытка впечатлить. И корреспондентка Нэнси Брюс обращает внимание на детали. Это красная ковровая дорожка. Это истребители, которые были вокруг этого самолета. Дональд Трамп в черных перчатках, в таком же черном пальто. В последний раз они встречались в 2017 году, и тогда, как сообщал Washington Post, говорили о все той же дружбе, но сейчас они говорят о ней публично тоже.
3: Ну, за этой красной дорожкой сложные переговоры. Как оценивают СМИ и эксперты вот эту встречу? Это шаг к окончанию торговой войны или просто там ряд каких-то точечных соглашений?
1: Вот хороший вопрос. Я думаю, даже Трамп и Си вряд ли дадут нам на него четкий ответ. Как пишет Bloomberg, отказ от эскалации далеко не гарантирован. Но вместе с этим, безусловно, есть шанс, есть надежда, по крайней мере, уверенность в том, что обе стороны, и Пекин, и Вашингтон, пытаются как бы снизить градус напряжения. Это подтверждает как минимум продление Пусанского соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент на протяжении нескольких дней вел переговоры с вице-премьером Китая Хэли Фэном.
2: И так совпало, что договорились перед встречей Трампа.
3: 23 сентября.
1: Конечно, конечно. 20. И он в том числе это комментировал телеканалу Fox News. Бессент отмечал, что теперь у стран в запасе еще 2 месяца перемирия.
4: Еще в воскресенье наша встреча заняла 12 часов. И несмотря на это, у нас оставались незакрытые вопросы. Поэтому мы встретились в четверг, чтобы понять, сможем ли мы добиться значительного прогресса. Мы договорились о продлении Пусанских соглашений между двумя странами. Срок должен был истечь 10 ноября. Теперь мы продлили наши договоренности до 10 января, чтобы дать обеим сторонам больше времени для оценки наших возможностей в экономической сфере.
1: Ну, если не получится прийти к соглашению по вопросам торговли, то, по крайней мере, идеальный баланс будет на столе. Как сообщили в офисе первой леди Мелании Трамп, на торжественном ужине... Надеюсь, ужаса не будет. На торжественном ужине у нас идеальное единство из блюд кухни китайской и американской.
2: Алевтина, я думаю, мы успеем еще посмотреть быстренько, что на полях Генассамблеи параллельно происходит.
1: Да, действительно. Давайте пробежимся быстро. У нас есть реакция, в первую очередь, на приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Действительно, уже была довольно негативная реакция от европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что приглашение Путина подталкивает Москву к продолжению агрессии против Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас говорил о том, что расстроена слышать такие вещи от Вашингтона, но, тем не менее, контакты Москвы и Европы все еще продолжаются. По крайней мере, у Лаврова, как сообщают официальные источники, запланирована встреча с Гутерришем как раз сегодня, 24 сентября.
2: Алевтина, тебе спасибо большое. Мы следим, конечно же, за тем, что происходит в США. Ждем сейчас окончания переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. И в следующем часе как раз с экспертом по Китаю порассуждаем на тему, что может быть с санкциями и какая может быть реакция Пекина, если Америка все-таки применит вот эти адские

0: санкции, о которых мы не раз в эфире говорили.
1: Да там вообще вопросов много, на самом деле, потому что рычаги, как кажется, есть и у Трампа, и у Си Цзиньпина, и вопрос в том, будут ли они их как-то пытаться жестко применять, потому что и у Китая не то чтобы прям с позиции силы он сейчас может говорить, но и Трамп в очень сложной ситуации, и что будет...
0: Наверное, поэтому все обменялись такими добрыми жестами перед переговорами.
1: Пандами и красными дорожками.
0: Да, посмотрим, чем они завершатся, но сейчас давайте посмотрим, какая ситуация с бензином в России.
2: Час. Что это значит?
1: Ну, бензиновый кризис не отступает. В регионах вот продолжаются проблемы с топливом. В Забайкалье накануне снова ввели ограничения. Более чем на половине заправок региона теперь наливают не более 15 литров и только в бак. И касается это и 92-го, и 95-го. В Калужской области...
0: А где-то, кстати, вот я сегодня тоже смотрел, и 95-го вообще практически нет на заправках.
1: Да. В Калужской области тоже возвращают систему учета нечет. Уже я, честно говоря, даже и не помню ее, когда вводили, потом отменяли. В общем, по несколько
0: раз
1: это сейчас происходит.
0: Раз.
1: Да. В Москве тоже на АЗС периодически копятся очереди. Ну, говорят уже о третьей волне топливного кризиса. Можно ли действительно говорить о том, что она полноценно прямо наступила? В ситуации в регионах разбиралась Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Яна, в каких регионах сейчас тяжелее всего ситуация?
3: Ну, конечно, сложнее всего на юге. Здесь как наступил кризис в Крыму, в частности, так он и не прекращался. Но говоря о вот этой вот, я бы сказала, об этих определениях, об этой символике кризиса, волны это или не волны, но я бы сказала, уже скорее больше похожа ситуация на приливы и отливы. То есть действительно, будто бы полноценно ни разу и ни в одном регионе не разрешилось, не было такого, чтобы кто-то из моих собеседников сказал, что начались спокойные дни. В Новосибирске...
0: Как житель Москвы я могу сказать, что какой-то период был, когда на заправках и очередей практически не стало, и бензин весь был, такой кратковременный в августе период был.
3: Сейчас речь идет о том, что в каких-то регионах просто вручную контролируют ситуацию. Москва к ним не относится, и, судя по всему, здесь поставки более-менее стабильные. Но вот, например, в Новосибирской области есть серьезные проблемы с поставками, потому что регион не относится к тем, где высокая доля ВИНКов, так называемых, вертикально интегрированных компаний. В частности, вот это один из регионов, где было достигнуто соглашение с одним из ВИНКов, с «Газпромнефтью», которая должна была поставлять топливо. Да, сейчас топливо поставляют. Рассказал об этом президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области, СибирьГСМ Сергей Лацких. Ранее он жаловался на то, что соглашения эти не были выполнены, но теперь, по его словам, «Газпромнефть» поставляет бензин, но вот только нюанс 98-й, а 92-й, 95-й найти все еще очень трудно.
4: Просто кризис продолжается, его делят кто-то на этапы, кто-то на волны. Я считаю, что просто продолжается кризис, потому что налицо нехватки нефтепродуктов. Не на всех автозаправках у ВИНКов есть, у нас регион не представлен основной «Газпромнефть», не на всех его заправках. Но и, соответственно, у независимых участников рынка, если топливо есть, то, к сожалению, по высоким ценам, потому что цены до сих пор в оптовом сегменте, они, к сожалению, разнятся. Очереди сохраняются на заправках, потому что не все заправки «Газпромнефть» работают. Это, конечно, создает определенное напряжение.
3: Ну и говоря о ценах на бензин, о чем сейчас сказал Сергей Лацких, 120 рублей за литр бензина – это участников, и причем уже есть ощущение, что неважно какого, ну то есть сложно одновременно со всеми, 92-й, 95-й, мне называют уже примерно одинаковые цифры. Ну а если мы говорим о поиске бензина 92-й, 95-й у ВИНКов, так называемых, то в районе 80-90 рублей может стоить литр там. Есть еще интересная ситуация в Свердловской области. Этот регион тоже относится к тем, где регулируют в ручном режиме наличие топлива. Так вот, пообщалась там с таксистом по имени Рашид, и он рассказал, что совсем недавно, поскольку проходил международный фестиваль молодежи, то в преддверии его будто бы, вот его в слова, город залили бензином. Ну, то есть, действительно, было много топлива, и приезжали гости из других регионов туда. Поэтому, в принципе, ситуации было... несколько расслабились горожане. Но заправлять в канистры при этом нельзя. И за этим очень строго сейчас следят. Кажется, что фестиваль прошел, и ситуация постепенно стала ухудшаться, рассказывает Рашид.
5: Три дня назад у нас бензином заправки были обеспечены на 40% в Свердловской области. Буквально вчера информацию сказали, что уже 32% заправок обеспечены бензином. То есть уже меньше стали на какие заправки привозить. Возможно, из-за того, что они просто закрылись на реках.

0: реконструкцию, возможно, просто закрылись. Потому что иногда едешь, смотришь, закрыто. Вроде то ли ремонт делают, то ли просто закрылись. Непонятно. Ну, очередей нет. Канистрах у нас вообще запрещают. И только начинают заливать, сразу же выключают бензин. Смотрят не на заправке операторы, а, видимо, где-то там дальше смотрят. И каждый раз голосовое сообщение идет, что бензин запрещено.
1: Мы всегда у наших собеседников спрашиваем некие лайфхаки, которыми они могут поделиться. Тут надо сказать, что не все готовы с радиостанции федерального вещания вообще рассказывать какие-то, отрывать от сердца вот такие лайфхаки. Но у того же Рашида здесь все просто. Он пересел на электрокар, и, по его словам, сейчас сложно найти свободную заправку. То есть так, видимо, сделали и другие жители Екатеринбурга тоже. Вместе с тем есть еще один ритуал, о котором мне рассказали уже в Ленинградской области. Считается хорошим знаком теперь, если таксист выехал на дорогу и увидел бензовоз. Это значит, обязательно нужно ехать за ним, и он приведет к той АЗС, где рано или поздно топливо появится.
2: Да, ну, только можно тогда на линию в итоге не выйти, ожидая, пока бензовоз поэтому сольет топливо и пока заправка откроется.
1: Караулят поэтому, да, по ночам внимательно следят. Просто либо не ложатся спать, либо очень рано уходят.
2: Яна, тебе спасибо большое. Мы наших слушателей спрашивали, какая ситуация в их регионах. Виктория из Воронежа пишет, что в какой-то момент было улучшение ситуации, теперь снова сложно заправиться. Пишите нам, ждем ваши сообщение в телеграме радио РБК.
3: Да, мы спрашивали вас о ситуации с топливом в ваших регионах.
2: И о том, как
3: регионах.
2: Вы заправляетесь. Вот Ян как раз сейчас говорила про то, какие лайфхаки есть. Поделитесь с нами.
3: Вот делятся, есть и не очень позитивные. Игорь из Твери пишет, никак не справляюсь. Я уже смирился и сдался.
2: Ну,
3: вот,
2: похожее сообщение. Марина из Москвы говорит, что иногда доходит до того, что я просто реже езжу на машине. Логично. Я, Марина, тоже так зачастую делаю. Общественный транспорт наш, все.
3: Алла из Петербурга пишет, рассчитываю время дороги, более оптимальный путь, чтобы без лишнего простоя выезжаю заранее, если знаю, что придется стоять в очереди на заправку или езжу на общественном транспорте. Кручусь как могу, не могу же я сама бензин производить, приходится приспосабливаться. Ну да, вот видим, что приходится какую-то определенную гибкость проявлять водителям.
2: Роман, в принципе, тоже с этим согласен, но это сообщение из Рязани. Стараюсь как-то выкручиваться, сложности есть, но что делать? Да, и не у всех есть возможность пересесть на общественный транспорт. Для кого-то машина – это и рабочая лошадка, ко всему прочему. Что касается лайфхаков, я обратила внимание, несмотря на то, что сейчас существенно меньше езжу на автомобиле, что в навигаторе по-прежнему, и наверняка в других приложениях тоже, есть возможность посмотреть, что с топливом на АЗС.
3: Где
2: и,
3: есть, где нет.
2: И даже высвечивается, да, высвечивается предложение. Вот приезжаешь в заправку, высвечивается тебе иконочка, спрашивает, навигатор спрашивает у водителя, поделитесь, какая обстановка на заправке, какое топливо есть. Поэтому, мне кажется, если у вас такое всплывающее окно появляется, рассказывайте, так нам всем будет проще понимать,
3: такая где какая самоорганизация, ситуация. Которая да. помогает лучше контролировать ситуацию. Вот еще пример гибкости. Марина из Краснодара. В будни пересела на автобус, машину оставила для поездок с детьми, совсем отказаться от нее не получается. Ну да, вот такая вот диверсификация тоже. Использование автомобиля. Павел пишет из Екатеринбурга. И раньше ездил в офис каждый день, теперь 2 дня работаю из дома. Для меня это самый заметный способ сэкономить.
2: О,
3: это если есть возможность
2: слушай, какая
3: дома
2: хорошая идея. А может быть, как раз сейчас бизнес подумать о том, чтобы большую часть персонала отправить на удаленку?
3: 20-й год у нас есть пример, как да. это делалось. Один из вариантов, кстати, да, чтобы поменьше ездить.
2: Хотя бы на какой-то промежуток времени.
3: Тем более,
2: если,
3: что...
2: Давайте спросим наших слушателей, если у вас вот, организация пошла по такому пути, поделитесь, расскажите. Мы тогда и в эфире, может быть, эту тему сделаем.
3: Да, днях. Пишите нам, ищите в Телеграме, в поисковике, вводите радио РБК и в наш бот пишите сообщение.
4: Кто есть кто? 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще 60-х

0: и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т-01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: «А можешь сделать наоборот?» И он смог. Причем Т-01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т-01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно. Но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т-01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По духу 212 Т-01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие. Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?».

0: 100. Каждый день на радио РБК.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
2: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности.

0: деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Минфин предлагает ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», поясняет это пресс-служба министерства.
3: Напомним, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Как это все может отразиться на ценах на товары, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, в первую очередь, каких категорий товаров касается?
4: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для гаджетов и прочие мелочи, которые россияне обычно заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все такое самое ходовое, что обычно заказывают на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке НДС в 22%, цены на импортные товары могут вырасти в среднем на 8-15%, а в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется учитывать сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это почти 20 тысяч рублей. То есть сэкономить, например, на товарах для дома, которые мы раньше заказывали у иностранных продавцов для того, чтобы совершить эти покупки более выгодно, как раньше, уже не получится, потому что все вот эти логистические издержки будут закладываться в цену товара. Больше всех пострадают продавцы так называемых товаров мелочевки, вот это то, что обычно на кассе где-нибудь лежит, там все по 49, или вот, ну, вот примерно такой категории. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
5: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного. Скорее всего,

0: цены на эти товары, потому что есть помимо НДС еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкотоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
1: Часть аналитиков рынка предполагают также, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам тогда заходить на российские маркетплейсы будет больше невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они какого-то снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались от комментариев.
2: А зато наверняка селлеры будут рады тому, что иностранным продавцам тяжелее станет заходить на маркетплейсы, потому что многие из них жаловались, что стало тяжело конкурировать, как только китайские продавцы появились.
1: Ну, я не побоюсь этого слова, они сейчас просто в полном экстазе. Вот все те селлеры, с которыми я пообщалась, конечно, они были абсолютно взбешены, скажем так, такой ситуации неравенства условий. И, естественно, это повлекло тот факт, что их, то есть селлеров, выдавили в Китай. Многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица для того, чтобы торговать оттуда, чтобы хоть как-то удержаться на российских маркетплейсах. Потому что тогда они, а, не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, потому что они считались уже вот иностранцами. Разница в цене при этом могла составлять почти 100%. Вот простой пример из жизни. Тут у российского продавца туфли за 4 рубля, но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского за 2 рубля, но оплатить надо, во-первых, сразу, а во-вторых, еще ждать 3 недели. Ну, то есть,
2: а то и больше.
1: А то и больше, да. А теперь получается, что все то же самое, то есть ждать 3 недели, платить сразу, но за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое цитата «закрепощение иностранных селлеров», как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Ну и об этом же рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
3: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
1: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
2: Мне кажется, что китайские продавцы, какими бы они ни были, да, кто-то там маскируется, кто-то действительно китайский продавец, не уйдут. Потому что вот сейчас можно увидеть на маркетплейсах три цены. Самая низкая, это, по всей видимости, оригинал китайский продавец. Потом идет промежуточная цена, это, видимо, российский продавец, который маскируется под китайского. И потом уже российский продавец, но с такой ценой в два раза больше. И истинно китайские продавцы просто чуть-чуть повысят, и у них все равно, мне кажется, условия будут чуть выгоднее, чем у российских селлеров. Мое предположение, посмотрим, как это на практике будет.
4: То есть это не поможет, не выровняет конкуренцию с...
2: Выровнять не будет такого, что иностранные продавцы массово начнут покидать маркетплейсы. Мне так кажется, сугубо мое личное мнение.
4: Ну, спасибо. С нами в студии была Лиза Майнгард.
2: А сейчас об успехах российских юристов в международном разбирательстве. Мы говорим об отмене ограничений в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, о санкциях. Вот для того, чтобы это все получилось, была привлечена команда из 30 юристов, не только российских, но и международных, правда. Об этом радио РБК рассказал адвокат, который представляет интересы предпринимателя.
5: Эксклюзив РБК.
4: Да, но тут важно отметить, юридическая работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот в частности, в 2024 году бизнесмен инициировал международное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен иск почти на 16 миллиардов долларов. На момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП самого государства. По мнению Фридмана, блокировка активов, которые базируются там, равноценна экспроприации, ну а значит, нужно компенсация.
2: Да, и адвокат бизнесмена, партнер юридической фирмы Дякин Грацуян и партнеры Вадим Ванукайнин в беседе с Алексеем Орловым рассказал о последовательном подходе в отмене санкций Евросоюза с Фридмана.
6: Команда очень масштабная, международная, в которую входили наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях.

0: Так. Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
1: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
0: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
1: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана, именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем.
2: 22 сентября Евросоюз снял ограничения с еще одного российского бизнесмена Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в список санкционный в 22 году. И вот решение это обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет.
3: Любопытный момент, что, сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их в отношении России еще на 3 года. Ну и, конечно, Фридман не единственный российский бизнесмен, который пытается освободиться от персональных санкций через Европейский суд в Люксембурге. В похожей схеме участвовал и Петр Авен, правда, безуспешно. Вот попытку снять ограничения с помощью герцогства предпринимал и миллиардер Алексей Марташов, но его убеждения суд не принял.
2: Ну, я напомню, что одним из первых, кто начал судиться с Евросоюзом по поводу санкций, был Роман Абрамович. Он тогда пытался убедить в том, что не имеет связей с российскими властями. Миллиардер указывал на свое португальское гражданство, но суд тогда заявил, что такой паспорт не иммунитет к персональным санкциям. Ну, известно, что Абрамович судился с Советом ЕС 3. Последний раз ему отказали в снятии ограничений в начале сентября.
3: Почему у кого-то получается, а у кого-то нет? Обсуждаем с юристом в 19 часов.
4: Час. Что это значит?
2: Ну, а сейчас к солнечной теме. В США и Евросоюзе обсуждают технологии ограничения солнечного света, сообщает об этом политика со ссылкой на инсайдеров. Это не фантастика, это солнечная геоинженерия, так это называется. Еще недавно такие проекты считались табу, но вот рекордная жара, климатические изменения и, соответственно, потери в сотни миллиардов евро заставили политиков теперь искать нестандартные решения.
3: Да, главное, чтобы эти нестандартные решения вообще человечеству боком не вышли. Когда планируют ученые начать управлять Солнцем? И начнет ли вообще? Разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕЗ Мария Городильна. Она у нас в студии. Мария, понятно ли, кто вообще стоит за такими планами? И почему решили, что в принципе это возможно?
5: Да, коллеги, мы сегодня говорим о том, что еще пару лет назад, наверное, казалось сюжетом для фантастического фильма, причем из арсенала суперзлодеев, но на самом деле планы ограничивать солнечный свет, они родились у законодателей и профильных чиновников из США и из Евросоюза. Причем мотивация у них весьма прагматичная. Ну, давайте вспомним, вспомним все лето 2026 года, Россию это в меньшей степени затронуло, но вот в Европе рекордная жара, пожары, сотни спасателей направлены на борьбу с ними, у людей проблемы со здоровьем, в общем,

0: вот посмотрели на все это, судя по всему, чиновники решили, что пора снижать температуру на планете, тем более, как вы верно заметили, 800 миллиардов евро, это еще не окончательные оценки, потеряла Европа из-за рекордной, из-за аномальной жары. И вот ученые рассчитывают, что их технологии позволят как бы солнечный свет ненужный отправить обратно в космос, отражать его.
1: Маша, а есть ли кто-то, кто уже готов вкладываться в это?
0: Ну, на самом деле, есть, но каких-то вот таких прям гигантов, которые сказали, что мы будем вкладываться в этот проект, и мы очень в нем заинтересованы, не появилось. Как сообщает «Политика», есть некие инвесторы из Кремниевой долины, и они все это рассматривают как стартапы, и действительно они заинтересованы. Причем очень интересно, что они рассчитывают, что власти начнут им платить за доступ к блокировке Солнца, то есть фактически за, можно сказать, управление погодой, где-то подсветить, где-то, наоборот, сократить.
2: Мария, ты справедливо заметила, что это сообщает «Политика». Я посмотрела, год назад были примерно такие же сообщения, и тоже журналисты узнали какую-то эксклюзивную информацию. То есть есть ощущение, что все эти компании и, наверное, представители власти, которые с ними обсуждают такую возможность, не очень хотят публичности.
0: Да, действительно, есть такое ощущение. Может быть, это связано с вопросом о рентабельности таких идей, потому что он очень тоже активно обсуждается. Как считают экономисты, нам об этом рассказал Ибрагим Бадалов, затраты на подобные проекты могут превысить выгоды, и еще есть много рисков.
3: Если государство готово профинансировать практически не то, чтобы с получением прибыли, а чтобы с сохранением урожая, потому что урожай с каждым годом он дорожает, и, скорее всего, в этом есть какая-то выгода для крупных государств, которые являются не только экспортерами, но и на внутреннем рынке содержат урожай. Поэтому в целом выгода определенно есть, но это настолько технологии дорогие, и пока неизвестно, как это повлияет на будущее с учетом тех рисков, которые сложно прогнозировать, потому что влиять на природу, на погоду, это очень сложно, потому что могут быть такие последствия, которые всю эффективность, выгоду они просто, так сказать, нивелируют.
1: Маша, давай теперь вот про эти зеркала. Читали, что в США уже одобрили запуск такого экспериментального спутника.
0: Да, совершенно верно. Это было совсем недавно, в июле. Там действительно одобрили запуск спутника от стартапа Reflect Orbital. Его задача, ну, пока не установить, но проверить, можно ли развернуть 18-метровое зеркало в космосе и с помощью него точно направлять солнечный свет на определенный выбранный участок Земли.
1: Ну, я для понимания, 18 метров — это как почти шестиэтажный дом. Такие проекты раньше пытались реализовывать?
0: Что интересно, пытались и не раз, очень давно, вот в 93-м году в России проект «Знамя-2» состоялся, причем успешно. В 99-м году тоже пытались развернуть еще большее зеркало, но оно, к сожалению, зацепилось за элементы корабля, порвалось, в общем, не получилось. В 2021 году Билл Гейтс, он выделял $3 миллиона тоже на эксперимент по ограничению солнечного света, но предлагал он не зеркала, а распылять такой аэрозоль в виде мела, который, ну, подобно пеплу, помешает солнцу слишком сильно греть Землю.
1: А другие страны сейчас что-то делают?
0: Да, безусловно. Вот Великобритания в 2025-м, в прошлом году, начала испытание 5 геоинженерных проектов. Там тоже есть концепция своя орбитального отражающего экрана. Но пока, надо сказать, что все эти проекты, действительно, они не в фазе публичности. И это во многом потому, что нигде дело не пошло дальше эксперимента, потому что очень сложно оценить риски для климата. И вот что об этом нам рассказал эколог Илья Рыбальченко.
4: Идея звучит почти как сценарий из фантастического фильма. Земля перегревается, но давайте отражать часть солнечного света обратно в космос. Но за красивой физикой на самом деле начинается сложная биология. И главный риск в том, что климат можно изменить быстрее, чем живые системы успеют приспособиться. Температуру мы, конечно, сумеем снизить и сравнительно быстро. А вот лес, коралловый риф, почва, насекомые, рыба, они живут вовсе не по скорости инженерного проекта. Иными словами, проблема не только в том, можно ли охладить планету. Проблема в том, что еще мы изменим вместе с температурой.
1: Маша, ну а вот даже если все эти технологии сработают, они прям вот устранят главную причину потепления?
0: Ну, ученые не согласны, да, с тем, что действительно это такая панацея. Все-таки есть момент загрязнения атмосферы, сжигания нефти, газа, угля. И вот геоинженерия может разве что выступить как временная мера. То есть, по сути, это откладывает проблему.
2: Спасибо тебе большое, Мария Городильна, наш обозреватель.
1: Ну, а мы напоминаем, мы спрашивали вас о том, как вы справляетесь и адаптируетесь к третьей волне

0: топливного кризиса. Уже нам много написали о том, как пытаются как-то диверсифицировать свои поездки.
1: Хотя мы пересаживаются на транспорт. В эфире, что, наверное, нет, не очень корректно говорить о волнах. Мне понравилось сравнение.
0: Прилив-отлив.
1: Да, Яны с приливами и отливами, потому что действительно ситуация такая, то лучше, то хуже. И, как мне кажется, нет каких-то значительных изменений в ту или иную сторону.
0: Ну и вот с подачи одного из слушателей мы спросили, не переходит ли ваша компания на удаленную работу, потому что, ну, как кажется, это такой один из выходов сократить количество поездок. И вот что нам пишет у нас Анастасия, Москва. У нас офисная работа, руководство разрешило 3 дня в неделю работать из дома. До этого гибридный график тоже был, но мы им почти не пользовались. Теперь прямо говорят, если для задачи не нужна личная встреча, приезжать не обязательно. Мне это экономит почти 2 часа дороги в день. Ну вот, как видим, кто-то переходит на удаленную работу из-за проблем с топливом.
1: Ну, давай еще, наверное, 1-2 сообщения прочитаем. На Ярославке опять появились... На Ярославке это про Москву, очевидно. Появились длинные вечерние ночные очереди. Машины стоят на заправке и ждут бензовозы. В наличии вечером видела только дизель. Ну, хорошо, что видели дизель, потому что на некоторых заправках сейчас говорят и... А, нет, дизель есть. Не правду вам сейчас говорю. Про 95-й говорили, что не везде его можно найти с дизелем. Да, действительно, все в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Ждем их в телеграме радио РБК. Сейчас расскажем о том, что жизнь пользователей телефонов, смартфонов на андроиде может усложниться уже 30 сентября.
0: Да, разработчики приложений подтвердили радио РБК опасения Минцифры. Накануне глава ведомства Максуд Шадаев заявил, что новые правила для разработчиков ударят и по компаниям, и по потребителям. Американская компания запускает систему обязательной верификации создателей софта для своего магазина приложений, имеется в виду компания Google, разумеется, а также ведет принудительное 24-часовое ожидание для установки в обход Google Play. Сам механизм верификации российских разработчиков не затронет. Проверка не коснется стран под санкциями. Об этом говорит эксперт по Android-разработке Кирилл Розов.
2: Конкретно сейчас я не слышал ни одного кейса, где реально бы не дали пройти верификацию разработчикам. Я ее сам проходил для приложений, которые санкционные. Тут нету никакого блокера со стороны Google. Но эта система защиты может быть использована как и блокирующий механизм. В России, скорее всего, с 30 сентября даже ничего не почувствуют, потому что просто этого не будет, потому что это не стартанет в этом регионе, и регион плюс санкционный. По сути своей, учитывая опыт за последние 4 года, то лучше подготовиться, чем потом бороться, когда все отключат вдруг резко, если это вообще отключат. Я, честно, не верю, что такое случится.
1: Оговорка о подсанкционных странах прямо указана в официальной документации корпорации, с которой мы ознакомились. Однако отечественные приложения останутся без цифровой подписи. Из-за этого установка превратится, по сути, в какой-то такой технический квест для пользователей. Именно. Разблокировать режим разработчика, принять множество всплывающих уведомлений, перезагрузить телефон, после этих действий еще подождать 24 часа, разъясняет технический директор Effective Серик Бесенов.
3: Предположим, они хотят установить приложение банка, который попал под санкции. И они покупают сертифицированный телефон с сертифицированным андроидом. Устанавливать даже с Рустора, ему говорят, надо как бы нажать пару кнопочек, чтобы разрешить устанавливать приложение из неверифицированных источников. И если сейчас это 2 кнопки, то после того, как введут ограничения, это будет 24 часа. Надо будет перейти в специальный режим, попросить установить приложение и подождать 24 часа, после этого оно установится. В остальном все остается по сути так же.
0: Ну, при этом глобального плана Б у разработчиков нет. Можно отказаться от телефонов с сервисами Google, конечно, там перейти на условный Huawei или на каких-то других производителей, может быть, даже на отечественные аналоги. Но вот аналитики оценивают прямо сейчас, такие девайсы занимают не более 5% российского рынка, то есть выбор не то чтобы большой. Сама компания Google объясняет введение барьеров борьбой с вирусами и телефонными мошенниками. Ну, что они делают, мошенники? Они убеждают жертву в экстренной ситуации спасать деньги, требуют немедленно скачать троянское приложение под видом защитного софта или банковского обновления. Суточная пауза и перезагрузка с призывом сбить спешку и дать жертве время прийти в себя и посоветоваться с близкими.
1: То есть все эти новшества не направлены против российских пользователей, а направлены... На
0: против
1: борьбу против мошенниками.
0: Ну, по крайней мере, официальные заявления.
1: Принимается.
0: Такие компании Google. Ну, действительно.

0: Это программа ЧЕС в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Мы продолжаем наш эфир. В следующем часе уже подробнее обсудим главные темы сегодняшнего дня. Вместе с экспертами будем разбираться в переговорах Трампа и Си Цзиньпиня и другими главными новостями.
1: Напоказ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
3: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
2: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «Напоказ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Ну и сейчас, наверное, главные международные новости.
3: Или одной из.
2: Одной из, да, теме даже. Я думаю, она отвлекла внимание даже от Генассамблеи ООН, хотя происходит тоже она в Штатах. Это встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
3: Любопытно, как это все происходило в момент, когда Си Цзиньпин прилетел. Трамп лично приехал его встречать на военную авиабазу. Говорят, даже журналисты 45 минут ждал. Это вообще, на самом деле, ситуация нестандартная, потому что по протоколу президент Америки должен встречать своих гостей на пороге Белого дома. А
2: тут и вот не такой всех широкий даже так он встречал.
3: Жест. Да. А иногда да, и некоторых и так не встречает. Вообще, таких дипломатических жестов было много уже сделано. Сейчас переговоры продолжаются. До них политики успели несколько заявлений сделать. Вот в частности, Трамп сказал, что США и Китай работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли. Очевидно, что торговая война, которая пока находится в стадии перемирия, это одна из тем.
2: Ну, и ты знаешь, я думаю, важно здесь сказать о встрече Бессента и Хэли Фэна. Мы уже об этом сегодня говорили. Они вдруг внезапно 23-го, или когда получается, 24-го по московскому
3: по
2: времени,
3: нашему
2: да,
3: времени, да, уже
2: согласовали продление вот этих пусанских соглашений, связанных с как раз торговлей, до 10 января, то есть на 2 месяца.
3: Очень много доброжелательных жестов было сделано даже до встречи. У нас на связи Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем ДИП Академии МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. Владимир, мы вас приветствуем. Учитывая, что Китай включил панда-дипломатию, а панда для Китая – это просто все, можно говорить о том, что мир, дружба, панда между США и Китаем теперь?
4: Если бы было все так просто. Я здесь обращу внимание, что вообще современным Китаем панда-дипломатия используется как жест, который показывает позитивную динамику текущих отношений, но, однако, не означает каких-то итоговых в данном случае решений. Обращу внимание, что вообще китайско-американские противоречия, о которых мы сегодня говорим, они крайне и крайне широки.

0: прям так жестко их применять на этих переговорах?
1: Вот тут-то как раз и заключается специфика момента, что у сторон рычаги влияния находятся в разных сферах деятельности, и поэтому они находятся в комплексном влиянии. Допустим, Китай может давить на США в вопросе редкоземельных металлов, тогда как США до сих пор пока могут оказывать давление в сфере поставок чипов в Китай. Но здесь очень важно заметить, что текущий визит Си Цзиньпина в США важно смотреть в широком контексте, и этот широкий контекст — это те переговоры, которые были в течение 2025 года, затем визит Трампа в Китай в мае этого года и вот сейчас. И тут важно заметить, что Китай видит конечной целью переговорного процесса с США формирование новой модели отношений между этими державами.
0: Что это за новая модель?
1: И вот в этой вот новой модели в основании должна лечь атмосфера доверия. По большому счету, о том, что старая модель рухнула, США заявляли еще в первый срок Трампа. Тогда было обозначено, что Китай является, ну, по большому счету, комплексным конкурентом. И вот ныне США и Китай не выстраивают более отношения, как это было с 70-х годов, то есть скорее, иногда даже закрывая глаза на некоторые противоречия, исключительно исходя из прагматических целей, но вот сегодня они пытаются найти общий язык на новом уровне, когда Китай в отдельных сферах деятельности

0: вышел на паритет с США местами и превзошел их. И понимая, что так или иначе стороны будут встречать конкуренцию. И отсюда, вероятно, та самая новая модель отношений — это управляемая конкуренция. То есть, иными словами, мирное сосуществование, понимание предсказуемости возможных противоречий и предупреждение неконтролируемой эскалации.
1: Владимир, перед тем, как переговоры случились, в Америке был принят так называемый закон об адских санкциях, где страны, в отношении которых они могут быть применены, не называются, но, конечно, Индия и Китай поняли, что это в их адрес может быть все направлено. Китай, конечно, демонстрирует уверенность в своей экономике, отсутствие страха перед американскими санкциями. Но что на деле происходит? Я предлагаю еще и с позиции России на это все посмотреть. Да, осенью прошлого года китайские госкомпании приостанавливали закупку российской нефти после того, как Вашингтон ввел санкции против российских компаний. Пекин не хочет подпадать под ограничения и готов следовать санкционному давлению в случае, если оно будет оказываться.
0: Вот это вот интересный вопрос, потому что, опять же, мы можем видеть своеобразную динамику позиции Китая. В ответ на принятие закона об адских санкциях китайское министерство коммерции заявило, что односторонние экстерриториальные меры принципиально не могут быть рассматриваемы Китаем как нечто законное, и поэтому для Китая неприемлемы. И Китай может взаимодействовать с любой страной, с которой он посчитает нужным, в рамках его национальных интересов. Отсюда можно предположить, что Китай понимает, что принятие этого закона было одним из рычагов давления в преддверии визита. Вместе с этим надо понимать, что принятие этого закона, то есть его имплементация...
1: Да, Владимир, это все политические заявления, но если мы на экономику смотрим, что для Китая выгоднее, условно говоря, следовать санкциям и не закупать российские энергоносители, или допустить, что Вашингтон вводит эти ограничения и выдерживать их?
0: Ничего не выгоднее. Здесь, я полагаю, Китай будет исходить исключительно из того, что он называет интересы развития. То есть будет подчеркивать, что взаимодействие со страной, в отношении которой введены американские экстерриториальные меры, будь то Россия, будь то Иран, другое государство, идет в рамках исключительно китайских интересов.
2: Владимир, да, мы это поняли, но тут смотрите же, какая история. Вот эти адские санкции, если совсем простыми словами, ставят Китай в данном случае перед выбором. Вы либо покупаете энергоресурсы у России, но тогда мы вам закрываем путь на наши американские рынки. А для Китая это сейчас очень чувствительная тема, потому что вот когда мы говорим о росте китайской экономики, если мы глубже копнем, мы видим, что она растет за счет экспорта. Внутреннее потребление там практически не растет. Это значит, что экспорт и, соответственно, пошлины для Китая — это очень-очень важный вопрос. И вот что здесь выберет Китай?
0: Да, это понятно. Но я обращу внимание, что, допустим, в прошлом году для многих наблюдателей было неожиданностью готовность Китая вслед за США поднимать тарифы выше 100% в отношении друг друга. И здесь, я полагаю, США на данный момент учитывают готовность Китая пойти на подобные меры. Исключать, что в случае имплементации закона об адских санкциях Китай пойдет на решительные меры, так скажем, в кавычках, по принуждению США к миру, на сегодняшний день отметать ни в коем случае нельзя. В Китае готовы к более решительной внешней политике, и, в общем-то, в прошлом году они показали, что робеть перед односторонними действиями США они не намерены, что, в общем-то, и вызвало ныне нами наблюдаемый переговорный процесс, долгий, изнурительный, но, тем не менее, учитывающий мнение не только американской администрации, но и, прежде всего, позиции Китая.
1: Владимир, короткий вопрос. То, что говорят уже больше полутора часов, по моим подсчетам, это хороший знак?
0: Сложно сказать, потому что между сторонами существует, как я уже обозначил, огромное количество тем, и даже если просто каждую тему перебирать одну за другой, это займет огромное количество времени.
1: Еще и с переводом.
0: Да, поэтому время здесь скорее демонстрирует не то, что они ладят, как говорится.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем.

0: Академии МИДа России о переговорах Трампа и Си Цзиньпина, которые проходят в Вашингтоне в эти минуты.
1: Знаешь, я читал интересную интерпретацию экспертов Брукингского института. Вот они считают, что для Си сейчас ситуация такая, что ему не нужно сила, с позиции силы продавливать Трампа, и он ограничится какими-то точечными соглашениями, но вот узнаем.
0: А у нас ситуация в студии сейчас такая, что здесь уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова. Ей слово передаем. Александра, не знаем, как ты, но мы грустим немножко, когда смотрим сегодня на акции российских металлургов.
2: Рынки, итоги.
3: Главная тема сегодняшнего дня, конечно, и в том числе у нас на фондовом рынке, это, конечно, проект бюджета на ближайшую трехлетку. После того, как Минфин внес его на рассмотрение коллег, российский фондовый рынок немного расстроился. В моменте индекс Мосбиржи терял чуть меньше процента, около 0,7, но в итоге закрылся индикатор в нулях, прямо около нулевая динамика, и выше круглые отметки в 2313 пунктов. Но вот негативную реакцию вызвали скорее предложения по налоговым новациям, но вот ключевые параметры бюджета, они в целом достаточно позитивные. Бюджет предполагает дефицит в 2% ежегодно и цену отсечения на уровне $50 за баррель на всю трехлетку. И, конечно, один из ключевых вопросов, как параметры бюджета повлияют на денежно-кредитную политику, потому что динамика ключевой ставки — это одна из двух вещей, которые главным образом сегодня, сейчас и последние годы влияет на наш российский рынок. Ну вот, к слову, про инфляцию и про ставку. Минэкономразвитие скорректировал свой прогноз по инфляции на этот год до 6,8%. Довольно серьезная корректировка в сторону роста, но прогноз на следующие годы по-прежнему целевые 4%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин ранее называл снижение цены отсечения до $50 за баррель дезинфляционным фактором. Вероятно, во многом потому, что большая часть нефтегазовых доходов будет направляться не на расходы, а на пополнение ФНБ. Ну вот, что касается, кстати, расходов бюджета, то Михаил Мишустин уточнил сегодня, что расходы в 2027 году запланированы на уровне 48,8 рублей. И вот опять же, ранее в Центробанке, я напомню, заявляли, что параметры бюджета Минфина согласуются с предыдущим июльским среднесрочным прогнозом Центробанка и вряд ли повлияют как-то на траекторию ключевой ставки в октябре. Ну вот другой вопрос, не влияют ли какие-то изменения в налогах на ожидания по инфляции. Но вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что нет, это не должно никак повлиять, поскольку все это, напротив, призвано повысить нефтегазовые доходы и позволить Центробанку следовать озвученной ранее траектории снижения ставки.
4: Мы можем с достаточно высокой точностью оценить, каким будет структурный первичный дефицит на следующую трехлетку. Если вычтем из вот этой оценки дефицита федерального бюджета стоимость обслуживания госдолга. И вот такая простая операция дает нам оценку структурного первичного дефицита примерно в 0,5% ВВП в год. Напомню, июльский прогноз Банка России основывался на том, что структурный первичный дефицит в этом и в следующем году на самом деле будет больше. Вот это означает, что вот эти опубликованные числа как минимум должны быть нейтральными, да, и точно не должны приводить к ужесточению риторики Банка России и, скорее всего, не приведут к тому, что Банк России повысит свою прогнозную траекторию ключевой ставки. И как раз-таки вот эти бюджетные новации, которые повышают НДФЛ на дополнительные доходы всевозможные, он как раз призван повысить нефтегазовые доходы с тем, чтобы структурный первичный дефицит был меньше.
3: ВТБ также считает, что снижение цены отсечения нефти по бюджетному правилу до $50 за баррель – это фундаментальный фактор в пользу ослабления рубля, но если до финансирования структурного первичного дефицита бюджета не будут задействованы средства из ФНБ. Что касается нефти, кстати, то опять же тут у нас новый прогноз от Минэкономразвития. Оно заложило в прогноз цену на российскую нефть Urals в 27-м на уровне $53 за баррель, в 28-м запланированы 52, в 29-м 51. Повысило ведомство прогноз по эталонной нефти Brent. $73 за баррель ждут в следующем году. Ну вот, кстати, сегодня нефть продолжает активно дорожать. Выше $108 торгуется сейчас Brent. Рост уже на 4% на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ну вот и еще один вопрос. Как новые параметры повлияют на облигации федерального займа? Очень многие боялись, что вот бюджет будет предполагать большой план по заимствованиям. Соответственно, будет большой навес предложения от Минфина. Соответственно, будет давление на рынок госдолга. Ну вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов

0: Тейпов считает, что предварительные расчеты говорят о том, что никакого негатива для рынка нет.
1: Мы можем получить примерную оценку структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП в год. Это и есть предельный уровень навеса предложению ОФЗ. То есть 0,5% ВВП — это предельный, да, максимальный уровень доп. Размещения ОФЗ, который может образоваться дополнительно к параметрам бюджетного правила. Теоретически навеса может и вовсе не быть. Если вот этот структурный первичный дефицит будет по аналогии с 2018 годом профинансирован средствами Фонда национального благосостояния. Поэтому мы считаем, что бюджетные проектировки, они скорее позитивные для рынка ОФЗ.
0: Ну, вообще, вот в фокусе внимания на рынках, по крайней мере, все-таки были не макропараметры. Мы увидели сегодня реакцию в бумагах, в лидерах падения на рынке акций. Акции Норникеля минус почти 6%, акции Русала минус 5%, акции Фосагро минус 3%, и акции Полюса, наоборот, вышли, выбились в лидеры роста, видимо, свое отпадали. Ну, вот поводом стало предложение ведомства ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора. Взиматься будет от дополнительного дохода, который был получен вследствие роста мировых цен на металл к уровню 2025 года. Мы вот это ралли в драгоценных и цветных металлах обсуждаем буквально каждый день последние годы. Мы запрашивали комментарии самих компаний о последствиях для бизнеса. Все пока что не комментируют, но вот в Селегдаре подчеркнули, что для них это такая же новость, как и для нас, и никто не понимает формулу расчета. Поэтому пока что оценить влияние невозможно. Можно будет только после появления методики. Велес Капитали нам сказали, что, скорее всего, все-таки каждая компания будет в индивидуальном порядке обсуждать форму расчета налогов, обсуждать подходы к формированию. Там же добавили, что вряд ли налоги будут платить черные металлурги, алмазодобывающие компании. Ну, в это достаточно легко верится. Все-таки компаниям нелегко приходится в последние годы и черным металлургам, и алмазодобывающим. Тут не то, что о сверхдоходах нельзя говорить, но пока что чаще всего вообще о доходах, к сожалению, по крайней мере, пока мы видим такую денежно-кредитную политику. Ну и вторая новость касается уже всех инвесторов, не только в акции металлургов. Это предложение Минфина облагать пассивные доходы россиян по прогрессивным ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Для сравнения, сейчас они облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. Предполагается, что теперь будет 5 ступеней. Шкала такая. 13% для доходов меньше 2 400 000 рублей и 22%, когда доходы выше 50 миллионов. Ну и вот промежуточные ступени — это 15%, 18%, 20%. Конечно, тут стоит вопрос, насколько это сильно или не сильно повлияет на инвестиционную привлекательность активов. Но вот в Альфа-банке нам сегодня напомнили о словах Минфина о том, что нововведение затронет около 4 миллионов человек. Это не более 6% налогоплательщиков. Если мы увидим влияние, то в основном только в голубых фишках. Ну и также отдельное предложение по налогам касается паевых инвестиционных фондов. Для них предлагается установить налог на прибыль по ставке 15% с получения пассивных доходов. При этом уплаченный фондом налог планируется учитывать при дальнейшем налогообложении пайщиков. Ну, тоже, вероятно, как-то скажется. Это были все основные новости на рынках в текущей минуте.
2: Саша, уже после этих новостей тебя персонально спросим. Вот эти изменения, которые сейчас вводятся, связанные с налогами на...
0: обсуждаются.
2: Да, они на тебя как-то повлияют?
0: Ну, вот ты знаешь, это, наверное, грустно об этом заявлять. Там же все-таки от совокупного дохода зависит, поменяется что-то для тебя или нет. Но вот, Саша, я вот доподлинно не считала пока что, но кажется, что для меня это вряд ли что-то изменится. Скорее всего, ничего не изменится. Поэтому мне можно обрадоваться, порадоваться.
3: А я вот уже посчитала, и меня точно никак не касается.
0: Я не знаю, это грустная новость для нас в этой студии, или нам надо плакать?
3: Факт, ну, который нужно просто принять.
2: А НДС 22% для зарубежных товаров, которые что тебя, это как, подтолкнет к тому, чтобы перейти на российских производителей, продавцов, или нет? Или все равно продолжишь покупать иностранные товары, даже если цена вырастет?
0: Ты знаешь, мне кажется, у меня какая-то потребительская активность в последние годы, она замедлилась, и я не то чтобы много покупаю. Я не думаю, что меня это сподвигнет меньше покупать товар, если я захочу что-то сделать, но не сказать, что я каждый день просыпаюсь, и у меня есть такая цель. Ну, раз в год как-нибудь смогу это сделать.
2: Хорошо, спасибо. С нами в студии была финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова.

0: Ну, я напоминаю, мы вас спрашивали о том, как вы адаптируетесь к очередному приливу, мы договорились, да, с тобой называть топливную ситуацию, очередному приливу топливного...
1: Это прилив или отлив?
0: А вот отлив, наверное, потому что топлива нет.
1: Меньше стало.
0: Меньше стало, да. И в том числе, не переходит ли ваша компания на частичную или даже полную удаленку именно вот в целях как-то справляться вот с топливным кризисом. Что у нас пишут? Руслан пишет из Санкт-Петербурга. У нас строительная компания, инженеры и сметчики часть недели работают из дома, а прорабам и бригадам все равно нужно быть на объектах. Но это понятно, они физически там должны быть. Получилось неравномерно, поэтому сейчас обсуждают хотя бы более удобные графики выезда для тех, кого на удаленку не перевести. Ну, слушай, вот по некоторым сообщениям видно, что перестраиваются компании как-то вот.
1: Наверное, это выход, когда у тебя половина сотрудников вовремя на работу не может приехать, потому что...
0: По объективной причине, да.
1: Заправляется, да. Я вспомнила, ты в предыдущий раз, в предыдущем часе, как раз когда мы обсуждали сообщения слушателей, вспомнил 20-й год, как COVID. Массово, когда компании отправляли сотрудников на удаленку. Я вспомнила, что даже эфир телеканала РБК частично выходил, некоторые ведущие выходили из дома в эфир. Да, было такое...
0: Это намек?
1: Не знаю, не знаю. Кто услышит, тот услышит. Какие еще сообщения?
0: Артем пишет из Санкт-Петербурга. Проверил за месяц, сколько трачу на поездки, и сам удивился. Самые дорогие оказались не поездки на работу, а спонтанные. За кофе к друзьям на другой конец города в магазин за одной вещью. Ничего себе за кофе на машине. Вот это поездка. Можно же наверняка дойти пешком рядом где-то. Теперь чаще спрашиваю себя, мне точно нужно ехать прямо сейчас? Вот, осознанное использование автомобиля. Вот к чему приводит отлив топливный, да?
1: Сообщение из Москвы от Олега. Еле нашли сейчас на бензин на старой Каширке, но все еще не уверена, что сможем заправиться. В очереди стоите, что ли? Поясните, пожалуйста. Ситуация стала такой же, как и в самом начале топливного кризиса.
0: Ирина пишет из Санкт-Петербурга. Живу на окраине, работаю в центре, пересела на общественный транспорт, но полностью отказаться от машины не могу. К маме в соседний поселок иначе добираться очень долго, поэтому у меня теперь простое правило. В городе автобус, а за город машина. Еще одна диверсификация.
1: Кто-то в область добирается, а кто-то да. За кофе. Такие разные сообщения. Спасибо вам, что вы нам пишете. Я еще одно прочитаю. Это касается такси. По ощущениям, стало меньше такси в Раменском. Это опять сообщение из Москвы. Чтобы доехать от МЦД, приходится ждать машину по 30 минут вместо прежних 15. Таксисты говорят, что некоторые из них реже выходят на линию, поскольку достать бензин труднее. Я тоже на прошлой неделе с таким столкнулась. Полчаса не могла вызвать машину. С работы уезжала после вечернего эфира. Три раза отменялись такси. По всей видимости, когда они видели, что им далековато ехать.
0: Ну, вот таксисты,
1: бензин.
0: Да, об этом тоже говорили, что часто отказываются от поездок.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Как ИИ-агенты меняют модели работы. ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей,

0: до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, ну и, конечно, одна из главных новостей сегодняшнего дня – это проект бюджета на 27-й плановый период 28-29 годов. Расходы России в ближайшие 3 года будут на 2% превышать доходы. Вот такой дефицит будет у этого бюджета, по, опять же, планам Минфина. Министерство в четверг внесло в правительство проект основного финансового документа. И вот как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, на следующий год траты составят почти 48 триллионов 800 миллиардов рублей, а поступления превысят 43 триллиона.
3: Сейчас правительство будет обсуждать проект основного финансового документа страны, потом его внесут в Госдуму, еще депутаты обсудят. А сейчас мы с нашим обозревателем Владимиром Расуловым обсудим, чем он примечателен. Володь, тебе слово.
4: Российскую казну в ближайшие 3 года будут верстать, исходя из базовой цены нефти марки «Юралс», в $50 за баррель. То есть все обязательства страны будут финансировать именно при таком уровне. При этом доля ненефтегазовых доходов, как подсчитал Минфин, будет стабильно превышать 80% всех поступлений. Министерство ожидает, что казна ежегодно станет дополнительно получать до 500 миллиардов рублей от налоговых мер. Что это за меры? Во-первых, власти предлагают распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Нижний порог оставить хотят на уровне в 13%, а верхний, наоборот, поднять с 15 до 22. Ставка при этом будет зависеть от размера денежных поступлений, а сами поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей, как это действует сейчас, а также доходов участников специальной военной операции. Во-вторых, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его просто не платят. Кроме того, до 35% вырастет ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачивают в пользу нерезидентов на счета типа С. Отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль, дополнительные доходы. Еще Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничного онлайн-торговли и ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
3: В общем, вот так пунктирно, как выглядит проект бюджета на 27-й год и на 28-й, 29-й в дальнейшем. Владимир, спасибо. Обозреватель Владимир Расулов с основными цифрами. Ну, а у нас в студии Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики Роста Столыпина. И на связи Дмитрий.

0: Дмитрий Лиховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве, партнер Легикон Право. Антон, Дмитрий, мы вас приветствуем. Антон, про дефицит хотелось бы сначала поговорить. Вот в 2025 году при утверждении бюджета планировали на уровне там, не выше 0,5% ВВП. Да, по итогам оказалось 2,6%. В 2026 закладывали 1,6% ВВП, теперь Минфин ожидает в пределах 3% ВВП. С планированием что-то не очень складывается.
1: Добрый вечер.
0: Расходов.
1: Во-первых, теперь уже Минфин признал, получается, что дефицит это допустимо, потому что уровень дефицита у нас на 3 года 2% теперь утверждается, да, как вы правильно заметили. И раньше в проектировках, вот на 27-28 годы, этих проектировках, которые были, там не больше 1,5%, по-моему, допускалось. Да и, честно говоря, и бог с ним, но допускаем дефицит, значит, это нормально. Да, мы всегда, то есть экономисты всегда говорили, что у нас достаточно низкий дефицит. И вот это вот чрезмерное стремление к, так скажем, к вот такой бюджетной консолидации, оно вредит экономике, потому что оно сужает источники финансирования для самых разных целей, а мы тоже знаем сейчас, что на бюджет отводится существенная роль по финансированию той самой структурной перестройки, или как это сейчас называется, технологический суверенитет. Да, вот в новом бюджете как раз выделено отдельно это направление. Поэтому, признали, и слава богу, это такой каминг-аут, что Минфина, простите за английский термин, русский, наверное, появится, да, у нас с развитием вот этого направления по подбору наших отечественных терминов.
0: Да, альтернативы англицизмам. Да.
1: Вот. 2% это совершенно ничего страшного. Что касается планирования...
0: Оно
1: объективно осложнено, безусловно, потому что понимаем до сих пор, что наш бюджет сильно зависит от сырьевых цен, а как они менялись и как менялась ситуация с физическими поставками, соответственно, и получением этих доходов, их налогообложением, мы тоже все прекрасно видим. Когда это существенная часть бюджета, планировать бывает очень сложно. Но вот что у нас достаточно консервативно до сих пор, с одной стороны, это может быть связано, действительно, многие говорят, с внешними факторами, но мы же не можем играть только с бюджетом, да? Ведь базу для доходов бюджета создает конкретные работоспособные сектора экономики. И первое, что нам нужно, это, безусловно, думать о том, чтобы нам нарастить предложение, увеличить производительность экономики, и тогда и бюджет будет проще наполнять. Сейчас мы видим, что из-за того, что, в общем, у нас недостаточная база именно вот с секторов предложения, да, приходится Минфину такие новые источники искать, достаточно серьезно ударяя.
0: Как раз не могу вас, раз вы сами зашли на эту тему, не спросить, а проще ли будет наращивать производство нашим металлургам, которые и так не в самом лучшем положении находятся, а тут еще и с дополнительных доходов нужно будет заплатить.
1: В металлургии там вообще, в принципе, отдельная и сложная ситуация, она делится, потому что там рынок черных металлов в целом было просчитано по прогнозам, что он не будет себя в мире хорошо очень чувствовать в ближайшие 10 лет. И в связи с этим в любом случае компании как бы свои стратегии меняли там и должны менять в плане там изобретения какой-то новой продукции, да, с более высокой добавленной стоимостью там для той же 3D-печати, да, то есть там и так в целом ситуация не очень, а то, что происходит с ключевой ставкой, да, и с ростом налогов, конечно, сильно осложняет жизнь, и сектор сильно проседает сейчас и по прибыли, там, да, и по объему той добавленной стоимости, которую делают. В цветной металлургии, да, кстати, там у нас достаточно, в плане мировой ситуации получше, да, и прогноз, потому что вот в связи с развитием новых технологий массовых, там, чипов, да, искусственного интеллекта, дата-центров, автомобилестроения, роботостроения, спрос на цветные металлы-то будет сохраняться, и цены на определенные цветные металлы, они растут, и в частности, вот кто-то на пару дней назад буквально назвал медь, да, новой нефтью.
2: Угу. Вот, и новым золотом. золотом даже.
1: И новым золотом, или новой нефтью. И действительно, по меди у нас и неплохие очень проекты, да, за это, об этом говорил министр экономического развития.
0: То есть расчет на то, что цены позволят получить дополнительные хорошие доходы.
1: При этом, понимаете, это же нужно компания.

0: Компаниям нужно инвестировать, реинвестировать то, что у них есть, прибыль. А, опять же, в этих условиях, да, когда у нас изъятие по всем параметрам, оно растет, и с точки зрения кредитования, да, и с точки зрения там роста налогов, безусловно, это мешать будет развиваться и сохранять устойчивость. Поэтому вот именно отрасль металлургии... чуть лучше в цветной, именно мировая конъюнктура, хуже в черной мировая конъюнктура. Но металлургия, безусловно, в этих условиях плюсов особо не получает.
1: Ну, ты же спросила, вот к 30% вот этим, да? Правильно я понимаю?
2: 20-30% там, да.
0: Там говорилось про обложение неких источников сырья, да. Когда мы говорим про медь, это, безусловно, сырье, да, то есть это сырьевой товар, и вот эта премия там за резкий рост, ну, просто Минфин увидел источник, да. Угу. Можно спорить, да, о справедливости этого, но, может быть, в отдельные годы, да, когда там действительно такой идет фронтальный, тотальный рост цен в отраслях, которые себя чувствуют уверенно, ну, некоторые страны задумываются о взимании этого сверхналога, да, на Антон, прибыль. Но если взять, допустим, тот же алюминий, то это не сырьевой, да, товар. Нас... Здесь об этом не должны идти речь.
2: Дмитрий еще на связи, да? Дмитрий, я хотела у вас уточнить, не совсем поняла, если честно. Вот это уже windfall tax или он еще предстоит в дальнейшем?
3: Да, коллеги, добрый вечер. У нас это пока проект, который внес Минфин. Мы прекрасно понимаем, что проект у нас еще будет долго обсуждаться, потом будет чтение 3 в Госдуме проходить, но хочется отметить следующее. Речь идет сейчас о точечном налоге, по сути своей, на сверхприбыль. Мы прекрасно понимаем, что сегодня из себя представляет наша федеральная налоговая служба в части налогового администрирования. И сегодня налоговая служба, она обладает очень хорошей информацией именно о тех предприятиях, которые получили сверхдоход. Коллеги, речь идет не про всю отрасль, да? Речь идет про именно отдельные организации, которые получили именно сверхдоходы вследствие роста мировых цен именно в рублевом эквиваленте, понимаете? Вот о чем идет речь. То есть во всей мировой практике у нас берется какая-то отдельная отрасль, либо же отрасли, и под одну гребенку все делается. У нас же, с учетом уровня администрирования, берется отдельные предприятия, которые действительно получили сверхприбыль. И я считаю, что это абсолютно правильная и логичная реализация накопленного мирового опыта, но с учетом нашей хорошей специфики.
2: Антон, но влияние на фондовый рынок хочется в этом контексте, конечно, обсудить, потому что у нас есть планы по тому, чтобы он рос и расширялся, но сегодня, честно, грустно было очень смотреть на акции компании.
0: Он сегодня стал сдуваться резко на этих новостях. Совершенно логично, да, потому что... Но еще нам нужно вспомнить, что когда мы увеличиваем налоги на пассивные доходы, мы бьем по источникам капитала, которые идут через фондовый рынок. Эти деньги, с которых берутся средства, на самом деле планируется брать доп. Налоги, в реальности они именно должны идти на инвестиции, как вот этот переток сбережений, о чем многие говорят. И если уж мы там считаем, что сейчас те же депозиты, да, огромная ставка, но эти деньги не идут, они действительно, это вот те, одни платят большие проценты по кредитам, и вот эту выгоду съедают те, кто получает большие доходы по депозитам. Это непродуктивно. Но мы-то всегда говорили, нам нужно развитие. Это 66% цель к 2030 году по фондовому рынку. Значит, у нас с ростом изъятия из, мол, непродуктивных инструментов должны срочно появиться инструменты, которые позволяют на льготных условиях конвертировать инвестиции в проекты той самой, значит, вот этого тотального фронтального технологического обновления. Я могу констатировать, что пока этих инструментов у нас нет, и нам только предстоит их разработать.
2: Да, да. Антон, прошу прощения, у нас срочное сообщение. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сообщает пресс-служба Кабмина. Дмитрий, вот казалось, как, относительно как раз возможного перетока или не перетока, да, что

0: сейчас, на ваш взгляд, выгоднее для физических лиц? Сохранять деньги на вкладе, переносить эти деньги в акции или облигации, или потратить, купить, приобрести что-то крупное?
1: Да, смотрите, на самом деле нужно всегда к таким вопросам подходить комплексно. Речь идет в рамках вот пассивного дохода о малой части населения, то есть примерно о 6 миллионах человек. И, как правило, физические лица, они четко диверсифицируют свои портфели. То есть часть, естественно, лежит на вкладах, а часть, естественно, в недвижимом имуществе, которое, скорее всего, приносит там доход от аренды всяких операций. Вот. Часть, естественно, разложена по различным ценным бумагам. Я не думаю, чтобы та часть населения, которого коснется вот это вот увеличение налогового бремени, что они сейчас будут совершать резкие движения. Я думаю, что они будут также консервативно подходить к своим сбережениям и их капитализации. Вот, и особо это ничего не поменяет и не изменит.
0: А заплатят по новым ставкам уже в 28-м, получается, году, правильно?
1: Да, платить мы будем с 28-го года. То есть ставки у нас будут действовать с 2027 года, ну, предположительно, если их примут, конечно. А платежи вот по прогрессии, они будут платиться там в декабре 28-го года. То есть это еще дело далекого-далекого времени.
0: Дмитрий, вы сказали по поводу того, как налоговая сейчас неплохо все администрирует, и вот когда-то, достаточно давно, противники прогрессивной шкалы говорили, что она может привести к росту теневого сектора, хотя есть примеры западных стран, да, где такая шкала давно и достаточно успешно используется. У нас вот с 2021 года прогрессивная, какой результат?
1: Ну, давайте так. Когда у нас сделали только плоскую шкалу в размере 13%, тогда это было необходимо. Сейчас мы научились администрировать доходы. Сейчас, с учетом тех процессов цифровизации, которые происходят у нас в налоговой службе, налоговая служба видит все. То есть мы научились администрировать эти доходы. Дальше мы смотрим на цели и задачи, которые стоят перед нашим государством. И смотрим на общемировые опыт развития экономик государств. Естественно, внедрение, введение прогрессивной шкалы – это как бы та вещь, которая нам нужна. Дальше она сейчас потихонечку развивается. Мы видим последнюю динамику всех последних лет рост собираемости НДФЛ. Мы видим обеление, да, теневых доходов. Опять же, это следствие роста качественного уровня налогового администрирования. И если сейчас мы хотим ожидать, там, может быть, роста теневого сектора, да не будет этого, понимаете? Наоборот, у нас сейчас налоговая служба предпринимает достаточно много очень интересных усилий, применяет инструменты очень интересные для того, чтобы еще максимально обелить доходы наших граждан. И я думаю, что этот процесс, он будет также эффективно реализовываться налоговой службой. Поэтому никаких ростов теневых там секторов экономики у нас не будет. Я думаю, что в ближайшее время может обсуждаться даже вопрос о внедрении опять контроля за расходами физических лиц. Тот, который у нас действовал с 99 года, а в 2001 году он был у нас отменен. Вот в скором времени, я думаю, что назреет необходимость даже этого инструмента. Ну, хотя бы обсуждать, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет он будет.
2: Антон, вот предлагается еще ввести НДС 22% на покупки иностранных товаров в онлайне. Вот эта мера поможет российским продавцам? Они сами давно ждали вот это уравнивание вот этих вот условий. Или на самом деле произойдет обратное, люди просто станут меньше покупать товаров?
0: Да, на потреблении как это все скажется?
3: Вообще перед ответом можно одну маленькую ремарку? Идеальная экономика, экономика вообще без налогов. Или там с единым цифровым налогом, да, потому что вот это вот мучение, когда начинают тянуть и перетягивать на себя, так скажем, там одна или другая сторона потенциальные доходы, конечно, никаких плюсов не добавляет. А сейчас у нас это вступило в такую яркую стадию. Но, к сожалению, пока это невозможно. Пока у нас, хотя в мире, где полностью цифровой денежный оборот, вот прям вы гарантируете, что все только через идут через транзакции, да, то, в принципе, можно установить один налог. Там проекты давно разработаны и в США, там, и в Бразилии, кстати, есть такие элементы. Вот. Но пока этого нет, конечно, вот это все туда нестабильность. Нестабильность налоговой системы, она не работает экономике, конечно, в плюс. Вы не можете планировать там, да, там те же селлеры, там инвесторы и так далее. Когда у вас все время меняется все, вы теряете, да, желание, так скажем, куда-то смотреть.
0: Ну, конкретно вот эта новость большинство российских селлеров порадовала.
3: Даль. Но, опять же, что значит российских селлеров, да? Мы вот, когда говорим о росте вообще изъятия налогового, то тут же надо понимать, вопрос ведь не только в том, чтобы побольше собрать. Вопрос в том, чтобы эти средства, они эффективно направлялись на качественное улучшение экономики.
0: Мы с вами с этого начали.
3: Это очень частично все предусмотрено даже в проекте бюджета, который есть. Хотя много чего там и на технологический, 2 триллиона на технологический суверенитет, докапитализация ФРП. Элементы есть. Оптимизации у Минфина там целые. Не успеем сегодня поговорить, да, но там интересные вещи. Вот. И точно так же с налогом на маркетплейсы. Ну, понимаете, тут вопрос-то в том, что выиграют ли российские селлеры от этого, да? Ну, частично, может быть, и выиграют. Но выиграют ли от этого российские производители? Честно говоря, я в этом не уверен. Ну, просто площадка будет перераспределяться там
0: вы в пользу, сказали, может быть. Вы сказали, что мы не успеем сегодня российские обсудить. Еще раз повторим, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, но впереди еще обсуждение в Государственной Думе, поэтому я думаю, что мы к этой теме вернемся.
3: Да, оно пройдет.
0: Вам спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Риховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве, а в студии Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
4: РБК «Коллекция».
5: Закрытый паевой инвестиционный фонд «Уния» стал владельцем двух зданий центрального универсального магазина на Петровке в центре Москвы. По данным сервиса Asset, транзакция была закрыта 18 сентября. Из выписки Росреестра следует, что предыдущими собственниками данных строений, общая площадь которых составляет почти 70 тысяч квадратных метров, были связаны с продавцом люксовых товаров «Меркури». А запросы сторонам сделки остались без ответа. ЦУМ, напомню, один из самых известных торговых объектов Москвы. Историческое здание комплекса на 12 270 квадратных метров было построено в 1908 году. В 1974 к нему пристроили еще один корпус. Рыночную стоимость объекта аналитики оценивают в 20-24 миллиарда рублей. С какой целью «Меркури» внесла ЦУМ в инвестиционный фонд, узнать на данный момент не удалось.
6: Технологии и тренды.
7: В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит вы его поняли, а если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
0: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
8: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
10: Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить. Вдруг мозг начинает вырабатывать полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать.
8: Основатель клуба первых. Автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге» Максим Карпов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
11: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно.

0: Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и много сегодня изменений. Вот мы уже бюджет обсуждали сегодня, и налоговые изменения, но еще и это не все. Вот с 1 октября меняются условия получения семейной ипотеки. Минфин привязал ставку к числу детей в семье. Лимит по кредиту зависит и от размера семьи, и от региона ее проживания. Ну вот какие детали? Они касаются всех, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. То есть это региональные параметры. 10% ставка для семей с одним ребенком младше 7 лет. Максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей. 8% и 8 миллионов рублей сумма кредита это для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет. И 6,4,2% годовых ставка и 10 миллионов рублей максимальная сумма кредита это для семей с тремя, четырьмя, пятью детьми соответственно. Ну вот в столичных регионах лестница ставок будет выше на 2 процентных пункта, категории семей все аналогичные. То есть получается, что семья с одним ребенком в Москве младше 7 лет будет 12% платить.
3: Там не только процент, там еще и сумма кредита.
2: Кредиты меняются, да.
3: 18 миллионов, если это совсем большая семья, 15 миллионов, если двое детей, и 12 миллионов, если в семье один ребенок. А что не изменится? Ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС на строительство частного дома или на завершение этого строительства, а также на покупку земли с последующим возведением жилья остается 6%, независимо от числа детей и региона проживания семьи. Все эти цифры обсудим с риэлтором. У нас на связи Евгений Коноплев. Евгений, как отреагировало ваше сообщество? В принципе-то все ожидаемо.
4: Да вы знаете, сообщество не отреагировало никак. Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. Года три назад все сообщество кричало: «Господа, что вы творите? Вы же сейчас перегреете этот пузырь». Ну вот года три понадобилось, чтобы власти финансовые и государственные начали потихонечку приводить рынок к адекватному состоянию.
3: То есть в целом вы приветствуете?
4: Да это делать надо было намного раньше, потому что не бывает бесплатного сыра. Если у вас ключевая ставка, это не ипотечные ставки на вторичке, нормальные обычные ставки. Ключевая ставка у вас 14%. Нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Ну, если вам выдают кредит в два раза дешевле, чем ключевая ставка, ну, кто-то же за это платит. Угадаете, кто за это платит? За это платит покупатель первички. Поэтому вот все эти льготы, в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке,

0: Падение ипотеки от июля к августу 20%. Падение ипотеки августа к августу, то есть прошлый год к этому, 35%. И падение 8 месяцев 2026 года к 8 месяцам 2025 года тоже 20%. То есть у нас падение всего ипотечного рынка от 20 до 35%. Рынок уже давным-давно приземляется. Власти уже давным-давно сказали, что мы эту лавочку будем прикрывать. Поэтому никак риэлторское сообщество не отреагировало на эти новости. Но мы давно знали, что этот краник закрывается. Сейчас его закрывает еще динамичнее. Вот и все.
1: Так, но если падение ипотеки наблюдается, то застройщики сейчас не окажутся в состоянии, когда нет спроса?
0: А вот это вопрос вопросов, потому что рынок первички лежит на лопатках уже несколько месяцев. Буквально через пару недель в Москве начнет работу Всероссийский жилищный конгресс. Это ежегодный слет всех российских риэлторов. Кому любопытно, он сам может пройти на сайт этого мероприятия, открыть программу Всероссийского жилищного конгресса и посмотреть там каждый второй мастер-класс на тему «Как выжить в кризис продавцам новостроек». Тяжело рынку новостроек, поэтому очень интересный вопрос. Вот сейчас, повторюсь, извините, что как заезженная пластинка, 3 года назад надо было это делать постепенно и плавно, чтобы сейчас не делать так драматично. Да, драматическое изменение условий предоставления дешевых денег покупателям новостроек, естественно, приведет к тому, что этот рынок новостроек может серьезно зашататься. Вот вопрос, устоит, не устоит.
2: Евгений, а что будет со вторичным рынком?
0: А со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует, показывает свои стандартные 11-12 тысяч сделок. Если мы говорим о Москве, вы простите, пожалуйста, я московский риэлтор, мне трудно говорить за всю Россию, но в Москве вторичному рынку было тяжеловато последние года два. Сейчас, когда ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности, но покупатели поняли, что как-то это все неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое, и покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Поэтому все, тут все нормально, без ажиотажа, но и он точно не в стагнации.
1: Ну вот, учитывая, что такие изменения происходят, еще и ограничения по срокам кредитов, я так понимаю, будет, да, там 15 лет действует субсидированная ставка, последующие 15 лет уже остаток будет пересчитываться по рыночной ставке. Не получится ли сейчас серьезный переток спроса на вторичку, и мы увидим примерно то же самое, что видели с рынком новостроек. На вторичке полетят цены так, да, что...
2: И мы получим высокие цены и на первичке, и на вторичке. Евгений?
0: Ну, скорее всего, так оно и будет. Вы правильно прогнозируете. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. И где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Пока он потихонечку снижается. Да, действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не начать не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
1: Я думаю, что сейчас активизируется население. За последние сколько там дней до конца сентября осталось? До 1 октября 6 дней. Начнут быстренько брать ипотеку, чтобы успеть по тем ставкам, которые есть сейчас. А, Евгений, еще такой вопрос. Все-таки не отпускают меня цены московские, тем более, что вы московский риэлтор. Ну, на новостройке по некоторым объектам просто в космосе где-то они находятся. Будут ли застройщики готовы делать скидки, или мы просто увидим более низкие темпы роста цен?
0: Это хороший вопрос. Тут еще ведь нужно учитывать, что застройщики несут обязательства перед банками. На вторичном рынке продавец квартиры, это собственник этой квартиры, он ни перед кем не несет никаких обязательств. Хочу, цены снижаю, хочу, цены не снижаю. Вот хочу, завтра продаю за 20 миллионов, хочу, послезавтра...
1: Ну, тут вопрос же, наверное, не только в хочу или не хочу, а в запасе прочности у застройщиков, как долго он может удерживать объекты в таких ценах, да, и не продавать их.
0: Совершенно верно. При всем при этом там есть куча параметров, начиная от наполняемости эскроу-счетов, заканчивая отчетностью тех самых застройщиков перед теми самыми банками, которые открывают программы кредитования под эти объекты. Здесь все не так просто. Может быть, застройщики и хотели бы устроить какой-то праздник жизни и аттракцион скидок, но Здесь дело определяется не только жадностью владельца

0: бизнеса. Здесь дело определяется множественными взаимными обязательствами. Поэтому здесь не так просто дергать рычаг цен вниз, как на встречке. Поэтому да, потихонечку, плавно, по законам, придуманным еще Адамом Смитом, не может рынок не отыгрывать такое падение. Это не может не отражаться на уровне цен.
1: Евгений, еще по статистике хотела спросить у вас, если вы цифрами такими владеете. Если посмотреть на картину по новостройкам в Москве, какую долю занимает семейная ипотека, а какая доля квартир уходит в разделе «инвестиционное жилье»?
0: Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что такой статистики не публикуют. Но вот из опубликованной статистики, например, Москва гордится тем, что львиную долю семейной ипотеки она держит на всероссийском уровне. Uh-huh. То есть, казалось бы, парадоксально, делали все, чтобы в Москве и Питере льготную ипотеку было брать невыгодно, но все равно наизусть не помню, то ли 15, то ли 20% всей семейной ипотеки в России выдается на московский рынок. Ну, парадокс, да? Почему-то большую семью хочется растить именно в Москве. В общем, идет борьба властей с потребителями. Все потребителям хочется одного, властям хочется другого. Вот как где тут какое равновесие установится, интересный вопрос.
1: Хочется растить детей в Москве, я вот совершенно искренне сейчас без сарказма говорю, потому что Москва действительно классный город для семей с детьми, поэтому тут как раз все
2: логично.
1: Да, очевидно. Евгений, вам спасибо большое. Евгений Коноплев, риэлтор, был в нашем эфире. Обсуждали новые условия семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Я сделала для себя личный вывод, что надо было брать мне льготную ипотеку, когда я и собиралась летом, но почему-то подумала, что и в октябре изменения не введут, отодвинут, как это было уже сделано два раза.
2: В общем, как в меме, а надо было раньше, да? Вот.
1: Надо было вчера.
3: Эксклюзив РБК.
2: Ну, а мы возвращаемся к теме разъяснений, как предпринимателю Михаилу Фридману удалось добиться снятия европейских санкций. Мы несколько дней в нашем эфире следили за развитием ситуации. В результате 22 сентября Евросоюз после полутора недель переговоров принял соответствующее решение в пользу Фридмана, ну, а также бизнесмена Алишера Усманова.
1: Мы поговорили с адвокатом, который представляет интересы Михаила Фридмана. Сегодня удалось нам это сделать. Партнер адвокатского бюро «Дякин, Гарцунян и партнеры» Вадим Внукайнин рассказал, что для снятия санкций привлекали команду из 30 юристов, в том числе и международных. И работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот, в частности, одно из этих направлений в 2024 году было инициировано международное разбирательство по инвестсоглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен был иск почти на 16 миллиардов долларов, а на момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП.
2: Ну, государство небольшое, поэтому такие, да, цифры и доли. Но вот по мнению самого Фридмана, блокировка активов, которые там базируются, по сути, равноценна экспроприации, ну, а значит, нужна компенсация. Может ли инвестиционный арбитраж помочь в снятии ограничений и станет ли популярной такая практика? Будем выяснять с руководителем практики санкционирования

0: конституционного права Verba Legal Маратом Самарским. Он на связи со студией Радио РБК.
1: Марат, мы вас приветствуем. Вот бизнесмены, которые попали под санкции ЕС, пытались оспорить их в суде Евросоюза, но победа в суде, даже если она случалась, вовсе не давала гарантии, что будет исключение из списка. В частности, если мы говорим об истории Фридмана, в 2024 году суд ЕС признал, что санкции вводились неправомерно в отношении него, но из санкционного списка его не исключали. А вот сейчас что так изменилось принципиально?
2: Коллеги, добрый вечер. Спасибо большое за приглашение в эфир. Смотрите, если уж совсем кратко, то изменился подход принятия решения. Советы ЕС все труднее и труднее обосновывать новые включения в санкционные списки, еще труднее проходят переговоры, поэтому пришли к Соломоновому решению. Они, с одной стороны, закрывают окно для оспариваний на ближайшие 3 года. То есть сейчас нынешнее оспаривание, там срок 2 месяца у всех фигурантов списка для того, чтобы подать иски и, соответственно, сориентироваться. Но взамен цена этому, цена подобному снижению нагрузки на суд ЕС, хотя это тоже может стрельнуть бумерангом, как раз стало исключение Фридмана из санкционного списка. И здесь как раз еще и, кстати, пришлась позиция инвестор-арбитражу, что здесь очень большой финансовый и фискальный риск со стороны Люксембурга. И Люксембург как центр финансовых решений и центр подобных хабов.
1: Повлиял на окончательное решение, по всей видимости. Марат, вот не хочется умалять, конечно, работу юристов, особенно российских, но получается, что решение не только и не столько юридическое, сколько политическое.
2: Ну, в том числе. Но я бы сказал, что от этого замочка ключ лежит в юриспруденции.
1: Хорошо, что нашли этот ключ. Как сейчас эта практика будет использоваться, да? И повышаются ли шансы там остальных подсанкционных?
0: У других фигурантов, да.
1: Да, пойти по этому пути и подобрать ключик к исключению из санкционного списка.
2: Я бы сказал так, дорожка уже протоптана, почему бы не попробовать по ней, соответственно, пойти? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть же большое количество множеств и подобных оснований. Вот второй фигурант списка как раз-таки нашел тоже альтернативное решение на уровне Джара. Так что здесь большая поляна для креатива. И, соответственно, те, кто сейчас решатся подавать иски в течение 2 месяца, я не только говорю про физических, но и про юридических, они будут довольно неожиданно выдвигать свои решения перед судом ЕС, и вот при Джар плоскости также.
1: Но с той стороны тоже пытаются креативить, скажем так. Вот Украина в том числе требует, чтобы тогда в санкционный список были внесены другие люди, раз эти были исключены. И сегодня появилась новость, что страны Балтии ввели национальные санкции против Усманова и Фридмана. Ну, понятно, что, наверное, они неравнозначны, да, если брать общеевропейские санкции. Но не получится ли так, что те страны, кроме Люксембурга, которые захотят, введут какие-то национальные ограничения, и получится плюс-минус то же самое?
2: Нет, это абсолютно не будет, потому что у нас есть Европейский Союз и регламенты Европейского Союза. Соответственно, то, что будет в отдельных странах-членах, на все ЕС не распространится. Но я думаю, навряд ли как бы страны Балтии и Прибалтика имеют большой вес в международных экономических отношениях.
1: И понятно, что на ЕС не распространится, но я к тому, что если и другие страны Евросоюза сейчас пойдут по этому пути и тоже будут вводить национальные ограничения.
2: Ну, это уже зависит от страны-члена, потому что там механика очень сложная. В отличие от, скажем, стран Балтии, там добиться национальных ограничений будет очень трудно. И тогда на эти страны ляжет своя исковая нагрузка, HR-нагрузка. Потому что люди, которые смогут туда попадать, они непростые, и у них инструментарий очень хороший.
1: И тут как раз тогда может снова включиться инвестиционный арбитраж в отношении каждой из таких стран, правильно?
2: Да. Но здесь надо смотреть, у кого как активы структурированы. То есть это может быть, что у человека холдинг зарегистрирован в определенном стране-члене, и из-за этого можно подавать на инвест-арбитраж, как это было в случае Фридмана.
0: Марат, спасибо. На связи.
1: Да, спасибо за разъяснение.
0: Со студией Радио РБК был руководитель практики санкционного права Verba Legal Марат Самарский.
3: Сейчас. Что это значит?
1: Ну, тоже про управленцев следующая новость, да, только с другой стороны. Еще не так давно пост генерального директора был пределом мечтаний для людей амбициозных, а сегодня от этого кресла отказываются и делают это добровольно.
0: Вот данные исследования работы.ру, стать руководителем своей

0: Компании хотят лишь 22% россиян, а среди зумеров о позиции главы как о цели мечтают и вовсе 6%. Как рассказала нам психолог и HR-консультант Зулия Лойкова, из-за кризиса на рынке труда многие предпочитают теперь горизонтальный рост вертикальному.
1: Мы наблюдаем уплощение сейчас ролей в целом на рынке труда. То есть мы видим, что срезается средний менеджмент. То есть кризис он начинает подчищать. Плюс искусственный интеллект поддавливает на ряд различных категорий руководителей и начинающих специалистов. То есть начинающих не берут, потому что все делегируют искусственному интеллекту, если это возможно. Ну и, соответственно, средний менеджмент как некую такую прослойку менеджеров убирает. А руководителям достается очень большая нагрузка. То есть высокий уровень давления и пристальное внимание со стороны руководства, собственников и так далее, то есть приходится принимать множество решений в турбулентность, за которую тебя в том числе могут привлечь к административной даже уголовной ответственности. При этом сюда прибавьте ненормированный график работы, сильнейший стресс, сложное взаимодействие, например, с советом директоров либо собственников. Но мало кто готов постоянно работать в таком режиме. Еще я здесь обратила внимание на то, как изменилось само понимание карьеры. Если раньше ты хорошо работал, вкладывался, обучался, то у тебя были такие плюшки в виде высокого роста, высокой должности, ответственности, возможности зарабатывать в растущем рынке. Когда рынок испытывает дефицит и кризис в целом мировой, уже сложнее оставаться на плаву, приходится прикладывать больше действий и, соответственно, не понимать в обмен на что ты это делаешь, то есть у тебя нет никакой гарантии. Именно поэтому мы видим, что молодое поколение не особо стремится вообще брать эту ответственность внутри компании. Они стараются развивать свою карьеру уже не вертикально, а на развитие профессиональной экспертизы.
0: Это была клинический психолог и HR-консультант Зулия Лойкова.
2: Вы слушаете «Честно» радио РБК. Вижу новость, как раз к нашему интерактиву со слушателями, что европейские водители в настоящее время платят при заправке дизельным топливом на 40% больше, чем в начале года. Переплата за бак объемом 50 литров около 30 евро. Не знаю, наверное, вам должно сейчас стать легче, если у вас трудности с заправкой на российских АЗС. Это одна из тем, которую мы сегодня обсуждали. Спрашивали у вас, какая ситуация в регионах и какие вы используете способы для того, чтобы заправиться быстро, да и, в принципе, заправиться, наверное.
0: Да, и мы получаем сообщение от вас о том, как вы адаптируетесь вот к этой новой волне топливного кризиса. И также мы спрашивали, переходите ли вы на удаленку. Вот сейчас по поводу адаптации. Наталья пишет, живу за городом, автобус ходит редко, экономлю не на поездках, а на другом. Без машины до работы просто не добраться. Ну вот, получается, что, да, кто-то в этих условиях не может как-то гибко адаптироваться. Вот
2: большинство рассказывает о том, какая ситуация, но совершенно не пишут про то, как сейчас, какие лайфхаки используете. Понятно, что мы периодически вас об этом спрашиваем.
0: Закончились быть, лайфхаки.
2: Может. Да, может быть, эти схемы и не меняются. В общем, если у вас есть какие-то способы, поделитесь. Хотя Яна Ритонская, наш обозреватель, которая как раз общалась с водителями и таксистами в разных регионах, говорила, что не очень хотят делиться теми способами, которые люди нашли для комфортной, удобной заправки.
0: Потому что все начнут ими пользоваться.
2: Да, боятся, что появятся конкуренты на заправках.
0: Может быть, поэтому, другие способы. Поэтому, может быть, и не пишут. Ольга пишет из Москвы. По городу чаще выбираю метро, особенно если еду одна. Машина остается для больших покупок и поездок с семьей. Ну, да, это логично. Что касается удаленки. Так, наш офис не закрыли, но рабочую неделю перестроили. 2 дня все приезжают на встречи, 3 дня работают где удобно. Главное, заранее назначить обсуждение, а не вызывать людей в офис ради разговора на 15 минут. Ну, это уже не первое такого рода сообщение. 2 дня там, 3 дня здесь. В общем, как-то пытаются. Ну, действительно, практика отработана у удаленной работы.
2: Что вот касается наличия топлива всякого разного, в основном сообщение о том, что дизель везде практически есть. Да, с 95-м сложности встречаются. На 92-й тоже даже по моим наблюдениям в те редкие дни, когда я выезжаю, вроде бы с ним тоже более-менее все нормально. Но не вижу ни сообщений от водителей автомобилей на газовом оборудовании. У них,
0: кстати,
2: вообще все хорошо.
0: Ни одного. Ну, видимо, да. Да, видимо, да. Ну, что касается, кстати, бензина 92-95, тут надо сказать, что от региона к региону ситуация очень сильно меняется. Вот мы сегодня обсуждали, где-то вообще проблемы и с тем, и с другим. Где-то, да, 92-й есть, дизель есть, 95-го нет.

0: Автоньюз. Bentley представила первый в истории электрический кроссовер Torqal. Вот только поклонники марки новинку не оценили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что увидели специалисты и журналисты. Британцы не стали заигрывать с футуризмом или устанавливать агрессивные накладки, которые любят производители китайских автомобилей. Вместо этого кроссовер получил по-европейски сдержанные угловатые формы, которые, впрочем, немного отличаются от привычного округлого дизайна бренда. В салоне небольшой планшет, аккуратно вписанный в торпедо, небольшая ниша для хранения мелочевки на центральном тоннеле и, самое главное, обилие физических кнопок, чтобы в дороге водитель как можно реже отвлекался на сенсор. В общем, все то, чего не хватает во многих современных китайских электрокарах. Даже на материалах не экономили. В салоне используются кожа, шерсть, натуральный шпон и алюминий. Но и так как это электрокар, то мощность, конечно, на уровне. Базовая версия развивает 820 лошадиных сил и почти 1200 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни она разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Существует и более мощная версия. Torqal с приставкой S получил 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость – 260 км в час. В общем, получился максимально классический автомобиль, насколько это можно ожидать от современного электрокара. Отбросив в сторону субъективную оценку дизайна, в соцсетях и на форумах машину критиковали за отказ от традиций. Мол, не может породистый британский люксовый бренд делать машины без двигателя внутреннего сгорания. Цену новинки пока не назвали, но профильные СМИ предполагают, что она будет не менее 250 тысяч евро. И в сети не очень понимают, а зачем переплачивать. Почти то же самое предлагает электрический Cayenne в версии Turbo, который к тому же еще мощнее. А российские клиенты к тому же могут рассмотреть гибридные Zeekr 9X или Lisan Livis. Первые машины начнут появляться только в следующем году, поэтому говорить о точных сроках поставок в Россию пока рано. Кроме того, как показывает статистика, спроса на электрический люкс у нас почти нет.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире

Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то

0: пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
3: Когда я был помоложе, когда мне было 16, 17, 18 лет, мне, конечно, нравился ранний Маяковский, «Облако в штанах» и прочие стихи из первого тома собрания сочинений Маяковского, если говорить про поэзию. Именно футуризм, именно этот стиль поэзии меня очень привлекал. Работа со словом, работа со структурой речи и вот эта музыка речи, которая выражается в стихах, в словах, в буковках, это было очень интересно и необычно, потому что там смыслы были как бы метасмыслы за пределами слов, за пределами смыслов было еще само построение фраз и музыка стиха несла собственный смысл. Вот это было очень для меня интересно.
2: Владимир Маяковский. «Облако в штанах». Хотите, буду от мяса бешеный, и, как небо меняет она, хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная Ницца, мною опять словословица, мужчины, залеженные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Ну что ж, перебираемся на 9-ю планету. Сегодня в российских кинотеатрах выходит фильм с таким названием «Фантастический боевик» режиссера Николая Рыбникова. В главной роли Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Ну, по сюжету коротко расскажем. Автомеханик после аварии начинает вспоминать службу на далекой планете. К чему это приводит, расскажет обозреватель телеверсии ЧЕС.

0: Городилина.
1: Маша, только давай, пожалуйста, без спойлеров, потому что и мы с Александром, и наши коллеги говорили, что хотят посмотреть эту картину. Что известно о «Девятой планете» без спойлеров?
2: Если честно, я сама заинтригована тем, что на этой планете произойдет, но вы абсолютно верно отметили. Главный герой — это очень простой парень, он работает автомехаником, и внезапно он попадает в аварию, и вот которая разделяет его жизнь, можно сказать, на до и после, потому что после этой аварии к нему начинают приходить какие-то видения о его прошлом. Он служил на какой-то далекой планете, но никто его из окружающих не понимает. Все говорят, что его воспоминания — это какие-то, скажем так, проблемы. Его так себя проявляют. В общем, они вступают в противоречие с происходящим.
0: Наверное, где-то я это видел уже, такой заход.
2: Ну, такой классический заход для многих фильмов. Кстати, у Нолана такое, по-моему, тоже было.
0: Вспомнить все, я имею в виду, конечно.
2: Да, же. Да, угу. Да. В общем-то, тут важно и интересно рассказать о съемках, где они проходили. Интересная география. Все началось осенью 2024 года в Москве, но не только в Москве, еще снимали в Марокко и на острове Сокотра. Вот настолько там...
1: В Йемене.
2: Да, настолько там необычная природа, необычные пейзажи, что они позволили создать образ другой планеты. Вот ради этого, наверное, стоит посмотреть. Надо отметить, что фильм снят при поддержке Фонда кино, его бюджет оценивается примерно в 500 миллионов рублей.
0: Маш, ну, Юр Борисов, его представлять, наверное, не нужно. Все знают, кто это такой. Он очень популярный сейчас актер. Во многих проектах появляется, и много сейчас анонсов и трейлеров с ним выходит. Вот что говорят критики и эксперты? Может ли вот непосредственно его популярность стать драйвером для интереса аудитории?
2: Конечно, безусловно, это один из факторов интереса к картине. Причем критики говорят о том, что ничего страшного, что он так часто появляется в российском кино, буквально в каждом втором фильме. Он актер, по мнению критиков, очень разноплановый, в этом его преимущество, и поэтому можно не опасаться, что он, скажем так, набьет оскомину зрителю или просто, так сказать, надоест. И это нам прокомментировала действительно Елена Фомина, автор программы «Кино» с Еленой Фоминой на радио РБК. Давайте послушаем.
3: У Юры Борисова действительно очень много сейчас выходит проектов. Он снимается сейчас у Сальмы Хайек, но, на мой взгляд, он все-таки не примелькался и еще не перешел ту черту, ровно потому, что у него невероятный диапазон ролей. Он может быть Пушкиным в «Пророке», он может сыграть какого-то чуткого невероятного парня в романтической комедии или романтической фантастике, как вот «Девятая планета». И если уж продюсеры воспользуются этой фишкой Юры Борисова, то ничего из его ролей впоследствии не превратится в борисовщину.
1: Если от Юры Борисова зрители не устали, то не устали ли они от выбора сюжета фильма? У нас достаточно много картин о космосе.
2: Да, действительно, это так, но на самом деле картины очень разноплановые. Вот, условно говоря, я пообщалась с критиками, и они делают такое разделение. Первое — это исторические фильмы о космонавтике, это, как правило, биографические фильмы о судьбе великих космонавтов. Например, вот картина была «Гагарин, первый в космосе», «Время первых», «Салют-7». Самое главное для таких историй — это реальные события и испытания, через которые проходили экипажи. Это, конечно, привлекает зрителя. Второе направление — это как раз вот в духе «Девятой планеты», научная фантастика. Здесь можно вспомнить легендарный «Солярис» Андрея Тарковского, фильм «Через тернии звездам», и более позднюю картину, уже современную, «Спутник». В 2020 году она была снята. Ну и, конечно, не стоит забывать документальные проекты. У нас «Роскосмос» снимает «Хроники полета», биографии конструкторов, сериалы, специальные программы. Конечно же, это такой весьма специфический контент, но ценители его очень любят. Так, и давайте поговорим сейчас о том, что же чего же не хватает российской фантастики, в чем она выигрывает. Об этом нам рассказал критик Тимур Алиев.
4: Не хватает сюжетного разнообразия, оригинальности. Часто страдает качество спецэффектов. Хотя в этом плане последние годы мы делаем большие успехи. Если я не ошибаюсь, некоторые фильмы получали награды, в том числе за спецэффекты, и в том числе на Западе. В основном в российской фантастике, как и в принципе в других российских жанровых фильмах, неплохо играют актеры. У нас есть классные типажи, разносторонние ребята и мужчины, и женщины, которые классно отыгрывают роли, хорошо попадают в образы, органично смотрятся в фантастических интерьерах и экстерьерах.
2: Коллеги, ну, мне кажется, если актер хороший, то со спецэффектами проблема решится. Вот такая история с российской фантастикой.
0: Спасибо. У нас в студии была обозреватель телеверсии ЧС Мария Городилина. Ну, а буквально через пару мгновений в этой же студии с нами будет режиссер фильма «Девятая планета» Николай Рыбников.
5: ЧС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем, и сейчас у нас предстоит путешествие на девятую планету, Ань.
1: Да, у нас в студии режиссер Николай Рыбников, режиссер как раз фильма «Девятая планета». Николай, мы вас приветствуем.
6: Добрый день.
1: Перед нашей встречей я почитала рецензии тех, кто был на предпоказе, и тех, кто ждет картину в прокате. И вот многие радуются, что наконец-то не сказка. Говорят, хоть какое-то разнообразие. Но, с другой стороны, со сказкой предсказуем спрос и предсказуем сборы. Или у режиссеров страха не заработать сейчас нет в отсутствии конкурентов с иностранными фильмами?
6: Да нет, есть всегда риск. В отечественном производстве есть много хороших авторов, и между нами всегда есть какое-то такое творческое и сотрудничество, и конкуренция. Это нормальный мир искусства. Хотелось бы, конечно, побольше зрителей. Хотелось как можно больше, чтобы людей увидело наше кино, нашу картину.
1: Но почему не сказку, например, вы выбрали?
6: Потому что, мне кажется, время сказок сходит на нет потихонечку. И нужно сказать сказкам большое спасибо за то, что мы научились на этих сказках работать с компьютерной графикой, со сложной постановкой, с большими декорациями, пиротехникой и другими такими сложностями кинопроизводства. И сейчас этой осенью выходит несколько фантастических проектов, и один из них «Девятая планета», и мы приглашаем зрителей в кинотеатры посмотреть одну из первых русских фантастик.
1: То есть в ближайшие годы, как вам кажется, ставка будет на фантастику?
6: Вполне возможно. Сказки никуда не уйдут, потому что они пользуются спросом, и это семейное кино, которое хотят видеть зрители на больших экранах, и сказки останутся в кинотеатрах, но к ним добавятся еще и новые жанры, такие как фантастика, однозначно.
0: Николай, а фантастика российская сегодня, это попытка идти по стопам западной фантастики, которая, ну, мы знаем, хорошо развита, это много известных тайтлов, или все-таки российская фантастика такая же самобытная, как и фантастика в литературе?
6: Мы стараемся делать самобытную фантастику, потому что она основана на русских культурных кодах, на русских характерах, на русских людях, которые оказываются в каких-то очень необычных обстоятельствах, на других планетах, в других реальностях, в каких-то разных сложных обстоятельствах, незнакомых для нашей планеты, нашего обычного мира. Но русская фантастика всегда будет отличаться русским характером, русским мышлением. И мне кажется, это будет положительно воспринято зрителями. Однозначно нас будут сравнивать с Голливудом, естественно.
1: Уже сравнивают. Это вот нормально. Некоторые видят в фильме ремейк «Вспомнить все». В мире вообще какой-то бум ремейков. «Дюна», «Гарри Поттер», да, у нас «Чучело», «Простоквашино». Что за тренд такой? И с чем он связан? Это кризис идей?
6: «Девятая планета» — это не ремейк. Это представление русского автора, русского режиссера и русских продюсеров о том, как должна выглядеть русская фантастика. То есть, как бы, да, мы вдохновлялись какими-то разными произведениями, и с точки зрения кино, и с точки зрения литературы, когда создавали эту картину. Но это оригинальное в произведении, это не ремейк, это не попытка переделать что-то старое, это осмысление вообще жанра фантастики плюс добавление русского культурного кода, и вот получается выход на экран «Девятой планеты».
0: Вот те, кто уже успел посмотреть, некоторые зрители отмечают, что все-таки элемент ностальгии по советской фантастике, он присутствует. Это было сознательно привнесено?
6: Ну, в том числе, да, у нас есть чем гордиться, у нас есть Стругацкий, у нас есть классная анимация фантастическая. И, конечно, мы вдохновлялись этим. И, может быть, мы не целенаправленно это делали, то есть не сознательно, не осознанно, но так как мы воспитаны на этом, скорее всего, это и просочилось.
1: И вообще, по всей видимости, человечество сгенерировало уже такое количество литературных, сериальных произведений, что не повторяться, наверное, уже невозможно.
6: Во всем мировом кино, не только в российском, существует кризис драматургии. Очень сложно придумать что-то вот прям оригинальное, совершенно новое, то, чего еще зритель не видел. И, конечно, эта проблема касается и России. То есть, как бы в жанре фантастики еще и в самом начале пути, когда в российское кино только-только входит в этот жанр, придумать что-то совершенно новое, супероригинальное и вообще то, что ничего никто никогда не видел, еще и на какой-то уникальной литературной основе, мне кажется, это почти невозможная задача. Мне кажется, все должно идти какими-то небольшими шажками. Вот мы сейчас сделали картину со своим представлением о фантастике. Скоро выйдет еще картина «Полдень» Клима Козинского, вот «Вышел трудно быть богом». Это все сейчас вход на эту территорию, это попытка понять, осознать этот жанр. И со временем в нем должны появляться новые идеи, новые люди, и я думаю, что этот жанр будет развиваться.
0: Николай, вот вы сказали, что есть кризис идей, он характерен и для России, и для мирового кинематографа. А есть ли еще такая проблема в индустрии, в российской, как нехватка квалифицированных кадров? Нам часто говорят представители индустрии, что не хватает сценаристов, не хватает постановщиков, режиссеров. Вы в своей работе видите это? Как это сказывается?
6: Здесь и как раз и нужно говорить об идеях. Те, кого вы перечислили, это те, кто генерирует идеи. Это сценаристы, режиссеры, продюсеры. С точки зрения операторов, у нас, например, очень сильная русская база. Вообще у нас очень хорошее изображение делают ребята, и у нас классная образовательная база вообще для операторов. У нас классные художники-постановщики, очень талантливые. Как бы где-то пусто, где-то густо, в общем. И специалистов, мне кажется, для российского кино сейчас более чем хватает. Вопрос идей и вопрос средств для реализации этих идей.
1: Иногда кажется, что и актеров не хватает, потому что снова Юра Борисов, как бы мы его не любили. Или это осознанный выбор, такая заявка на Оскар?
6: Вот меня всегда удивляет вот этот комментарий, как бы снова Юра Борисов. А когда вы последний раз видели Юру Борисова на большом экране?
1: Конкретно я вот последний раз, когда была в кино 1,5 года назад в фильме «Пророк».
6: То есть 1,5 года Юры не было на экране. И мне кажется, зритель с огромным удовольствием пойдет и посмотрит на его новую актерскую работу, и он прекрасно украсил кино. И здесь надо отдать должное Юре в том, что он очень точечно относится к выбору проектов. То есть как бы он не снимается там в 5, 6, 10 картинах одновременно, так как делают некоторые актеры, когда получают популярность. Юра очень избирательно относится, очень точечно выбирает себе работу.
1: С его стороны понятно, а с вашей стороны почему такой выбор?
6: Юра прекрасный артист. Нам нужен был русский парень, автомеханик, который влюбился, который может и любить, и воевать, и дружить. Юра обладает огромным талантом актерским, то есть как бы он может сыграть многогранного персонажа с разными проблемами, проблемами выбора, проблемами любви и так далее. Он просто большой классный артист. Естественно, гордость вообще поработать с ним, потому что к нему еще и большой зрительский интерес. Здесь как-то все в одно сошлось.
0: Ну, мы почему спросили про Юру Борисова, потому что, возможно, создается такое впечатление, потому что сейчас очень много трейлеров с ним выходит, много проектов. Я недавно был в кино, и действительно буквально несколько трейлеров с его участием, поэтому и вот создается ощущение, что его много.
1: Я просто еще видела ваш комментарий о том, что российский фильм может претендовать на Оскар, и поэтому еще раз спрошу, у вас есть такие амбиции?
6: Смотря с какой картиной. То есть, как бы для того, чтобы номинироваться на Оскар, нужно ставить себе цель в самом начале производства и создания картины. То есть, как бы изначально нужно целиться в фестивальный прокат. Для того, чтобы попасть на Оскар, нужно засветиться на нескольких кинофестивалях и смотрах класса А, после этого пройти отбор в киноакадемии и после этого попасть на Оскар. То есть, как бы это целый путь, который идет длиной в год очень-очень напряженной работы. Нет, мы не целились. «Девятая планета» — это большое зрительское кино для кинотеатров без прицела на фестивале. То есть, если кто-то из фестивалей нас пригласит, конечно, я буду очень рад показать свою картину международному зрителю. Это было бы здорово, но «Оскар» — это не просто так, это не случайная история. В него нужно прям идти, в него нужно целиться, нужно выбирать темы, которые заинтересуют киноакадемию, нужно выбирать киноязык и формы для того, чтобы чем-то удивить искушенного зрителя «Оскара». Это большой сложный путь, и к нему нужно готовиться изначально.
0: Николай, еще такой индустриальный вопрос касаемо маркетинга российских фильмов. Особенно, мне кажется, это важно для фантастики, потому что это очень визуально насыщенный жанр. На ваш взгляд, почему пока в России маркетинг большого кино развит не очень хорошо? Мы просто не научились или вообще это изначально не закладывают? Ведь это очень важный этап перед дистрибуцией для привлечения зрителя.
6: Это вопрос вообще ко всей индустрии. Это вопрос к продюсерам в первую очередь, к прокатчикам, к людям, которые занимаются вот этим продвижением. Я все-таки кинопроизводитель, я автор, и мои компетенции заканчиваются на премьере.
1: Маркетинговые акции с вами не согласовывают? Вот этот запуск плаката на ракете «Союз» 16 сентября?
6: Это инициатива прокатчиков и генеральных продюсеров, вот. то, как они продвигают эту картину, это их компетенция, это их идеи, и в итоге их результаты и деньги.
0: То есть получается, что это как будто разные этапы, слои производства проекта, да? Потому что мне интуитивно кажется, что как будто это вообще изначально должно все расписываться, планироваться, да, перед, ну, может быть, не перед съемками, но уже в процессе, когда фильм готовится, разрабатывать какую-то стратегию, потому что это очень важно. Иногда просто очень классные картины российские, они не доходят просто до зрителя, потому что не было никакого промо. Может быть, вопрос в бюджетах? Как формируется вообще бюджет? И просто не хватает денег?
6: Кино — это вообще дело очень коллективное на всех этапах производства вообще. Начиная от сценария, потом согласование его с режиссером, с продюсером, запуск в производство, подготовка к съемкам, сами съемки, постпродакшн. Но в самом начале продюсеры всегда предполагают пути дистрибуции. Они изначально планируют и маркетинговые кампании, уже предварительно представляют себе партнеров или тут же на этапе еще сценария заключаются с кем-то по поводу сделок в маркетинге, по поводу дальше разделения долей от прибыли фильма в кинотеатрах или при продаже там на ТВ или на платформы. Это все

0: изначально, конечно, всегда стратегически планируется.
1: А это же деньги?
0: Это все в формате диалога происходит. То есть, как бы, я не разговариваю путем «хочу, не хочу». Я говорю, что будет лучше для фильма, на мой взгляд. И предлагаю какие-то ходы, какие-то пути. Вот мы обсуждали по поводу «Девятой планеты», как мы будем создавать вот этот мир «Девятой планеты». И решили то, что нам сначала нужно посмотреть, какие удивительные места есть на Земле, для того, чтобы потом докрутить их средствами компьютерной графики и сделать из этого «Девятую планету». Вот, и нашли очень интересные места в Алжире, в Йемене, в Марокко. И посмотрели сначала по картинкам в интернете, после этого посмотрели, сколько стоят билеты, посмотрели возможности, можем ли мы поехать туда посмотреть своими глазами и сделать фото как референсы. Съездили, потом посчитали, прикинули стоимость компьютерной графики на хромаке или на LED-экранах и поняли, что абсолютно сопоставимо стоит командировка съемочной группы в Марокко или Йемен, потом с дополнением, небольшим дополнением компьютерной графики, и как бы примерно плюс-минус это стоило одинаково.
1: Николай, не можем не спросить, а не проще ли сейчас использовать искусственный интеллект?
2: Докрутить искусственным интеллектом.
1: Да, для отрисовки этих планов.
0: С искусственным интеллектом еще пока есть очень много сложностей. В первую очередь это авторские права. Для создания большой картины из-за ограничений по авторским правам мы не можем использовать и. Во-вторых, и пока еще в этом году, вот на наш день сегодняшний, не может делать выходной формат там 4К, необходимый для кинотеатров, для больших экранов. Мы попробовали использовать искусственный интеллект для того, чтобы делать превизы перед тем, как перед съемками.
1: Превизы, уточните, что?
0: Превиз — это компьютерная сцена, по которой мы понимаем положение камер, как плюс-минус будет двигаться монстр, плюс-минус как будут двигаться актеры, как они будут взаимодействовать. Вот. И мы разрабатывали превизы через искусственный интеллект и пришли к выводу, что мы даже времени не особенно экономим, потому что даже в этом случае нужен режиссер, который сидит с промпт-инженером, заставляет яичку
2: делать. То есть пока вы в целом скептически относитесь к такому инструменту?
0: Нет, не скептически, точно. То есть еще пара лет, и мы будем это использовать как полноценный инструмент создания кино. И мне кажется, что это один из инструментов, который позволит нам каким-то образом приблизиться к голливудскому изображению. Потому что затраты на компьютерную графику в Голливуде огромные, просто огромные. Это очень дорогой процесс. И русские специалисты в основном работали на западное кинопроизводство, потому что там совсем другие деньги, другие гонорары.
1: Ну, там, да, там бюджеты совсем иные, это уже отдельный разговор.
2: Тогда будем следить и за тем, как и внедряется в российском кинопроизводстве, и за российским кинопрокатом. Николай, вам спасибо большое. Режиссер Николай Рыбников был в нашем эфире.
1: Ну, а сейчас о том, что в России вырос спрос на картофельные чипсы, вот неожиданно вот так вот. Картофельные чипсы. Казалось бы, мы говорим про тренд на ЗОЖ. А, да, и продажи этого продукта в первом полугодии по подсчетам компании Entec выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Интересно и вполне логично, что самый чипсовый день недели – это пятница. Ну, это понятно, да, наверное.
2: Должен быть четверг, когда люди смотрят дома фильмы.
1: Четверг – рыбный день. Чипсы с рыбой, ну, нет, я бы не стал.
2: Но в последний рабочий день

0: день недели, почему это все-таки пятница, покупатели приобретают в среднем почти 64 тысячи упаковок. Это подсчеты ритейлера «Вкусвилл». По словам руководителя картофельного союза Татьяны Губиной, бизнес увеличивает вложения в картофельную промышленность, рассчитывая на дальнейший рост потребления.
1: Согласно статистике, россияне потребляют 54 килограмма картофеля в год в среднем. Это потребление включает в себя в том числе продукты переработки. Мы, как производители, видим, что потребление картофеля растет. Это начиная от чищенной, вакуулированной, пастеризованной картофель. Более глубокая переработка – это чипсы, хлопья и картофель фри. Согласно вот нашему видению и видению рынка, в прошлом году цены были ниже гораздо на картофель, и мы предполагаем, что коллеги вкладывают огромные деньги, понимая, что рынок их продукции, продукции переработки картофеля будет расти.
2: Ну вот, Ань, не только чипсы потребляют, и рост их растет по пятницам. Вот еще в Метро в этом году продажи сухариков и мясных снеков выросли на 60%.
0: Не пойму, а где здесь ЗОЖ? У нас же тренд на ЗОЖ. Все активно спортом занимаются, правильно питаются.
2: Меня просто, слушай, меня правда поражают эти цифры. 60%, не 17, не 15, 60% сухарики стали больше есть. Что происходит с людьми?
0: Тем более, что мы понимаем, что даже перекус не всегда полезно, а уж тем более, когда речь идет о чипсах и о сухариках. Наверное, кто-то думает, что фруктовые чипсы – это полезнее, и на них спрос тоже растет.
2: А вот. Ты не веришь в это?
0: Ну, смотри, вот ты, если, например, долгое время что-то не ешь, а потом съедаешь фруктовые или чипсы, да. А, как правило, сушеные фрукты, в них еще больше, выше содержание сахара, то у тебя сразу подскакивает уровень сахара в крови. Угу. Это не про пользу для организма, да? Ну, вернемся к цифрам. Вот в Ашане фруктовые чипсы плюс 55%, азиатские, это, я так понимаю, всякая морская капуста.
2: Да, вот это непонятно.
0: 40% непонятно. Я люблю. А полезные снеки для ЗОЖ 25%. То есть, здесь хотя бы понятно, что у тебя стоит эта надпись, которая заставляет тебя терять бдительность. И ты думаешь, что есть что-то полезное.
2: Смотри, я вот хочу разобраться. То есть, получается, я-то обрадовался, что хотя бы фруктовые чипсы прибавили 55%, а исходя из того, что ты говоришь, это тоже нехорошо, потому что там сахара много.
0: Все снеки, да, стали популярнее, но многое зависит от того, в какой период времени ты их ешь. Если после основного приема пищи, то тут уже все не так страшно. Мы решили спросить у тех, у кого питание – это часть работы, какие продукты они выбирают для перекусами между основными приемами
2: пищи. Спортсмены, короче.
0: Да. Российский боксер, профессионал Дмитрий Кудряшов подчеркнул, что лучший вариант для перекуса – овощи, фрукты на втором месте.
3: Чипсы не люблю, и детям своим тоже запрещаю. Продуктов огромное множество, которые можно заменить чипсы. Я часто занимался гонкой веса, и перекусы у меня были с собой орехи. Я носил как раз и жиры, и белки полезные, все там есть. И овощи, фрукты не менее вкусно, чем чипсы. И яблоко. И будет у вас все с пищеварением замечательно. Кефир еще можете закинуть, и будет у вас полноценное меню.
2: Ну что получается-то по итогу? Все плохо. Все растет потребление и тех чипсов, и тех снеков,
0: смотри,
2: а все нехорошо.
0: Как всегда, смотря с какой стороны смотреть на ситуацию, для производителей и продавцов все хорошо.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
5: Автомобильный бренд «Бугатти» представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал «Дезин». Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию Си, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный отдельный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы

0: с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
1: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
4: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница

0: Рина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку.

0: Об этом сообщили в пресс-службе Кадмина. Ранее Минфин внес в правительство проект главного финансового документа на 27-й и плановый период 28-29 годов. Так, доходы на следующий год прогнозируются на уровне выше 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5 триллионов в 29 году. Расходы при этом на следующий год запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетными для бюджета будут три направления: исполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Дефицит бюджета на предстоящие три года составит примерно 2% ВВП. Власти верстают главный финансовый документ с учетом базовой цены на нефть марки Urals в $50 за баррель. При этом казна будет устойчива к различным сценариям. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
1: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила 2029 года. Переходный период в 2027-2028 годах, предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
0: Власти при этом намерены формировать доходную часть бюджета за счет налоговых донастроек. Как сообщили в Минфине, для этого придется сделать несколько шагов: обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Какие параметры прописали в главном финансовом документе страны, разбирался Владимир Расулов.
2: Минфин обозначил сразу несколько изменений. И одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагаются оставить на уровне в 13%, а верхний поднять с 15 до 22%. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну, а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
2: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. И отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела

0: Сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
1: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
2: Сейчас про новые условия льготной ипотеки, которые обновил Минфин. С 1 октября дифференцированная ставка будет привязана к количеству детей, а также к месту проживания. Для регионов предусмотрены ставки от 2 до 10% в зависимости от количества детей. По максимальной 10% смогут брать кредит семьи с одним ребенком до 7 лет. По минимальной 2% семьи с 5 и более детьми. Также есть градация и по лимиту стоимости жилья. Для столичных регионов семейная ипотека будет выдаваться минимум под 4% годовых для семей с 5 и более детьми и под верхний порог в 12% для семей с одним ребенком. Лимиты на стоимость в столичных регионах тоже выше. Максимальный срок субсидирования кредита Минфин предложил ограничить 15 годами. После таких изменений рост стоимости жилья на первичном рынке может замедлиться, рассказал в нашем эфире практикующий риэлтор Евгений Коноплев.
3: Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. Года 3 назад все сообщество кричало: господа, что вы творите? Вы же сейчас перегреете этот пузырь. Ну вот года 3 понадобилось, чтобы власти финансовые и государственные начали потихонечку приводить рынок к адекватному состоянию. Да это делать надо было намного раньше, потому что не бывает бесплатного сыра. Если у вас ключевая ставка 14%, нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19%. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Ну, если вам выдают кредит в 2 раза дешевле, чем ключевая ставка, ну, кто-то же за это платит. Покупатель первички. Поэтому вот все эти льготы, в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке, при этом, как на дрожжах, растет стоимость самого объекта в эту льготную ипотеку покупаемую.
4: Но затормозятся ли сейчас цены на новостройки?
3: Конечно. А вы посмотрите, откройте любую, например, статистику московского Росреестра. Но по Москве цифры просто впечатляющие. Падение ипотеки от июля к августу 20%. Падение ипотеки августа к августу 35%. И падение 8 месяцев 26 года к 8 месяцам 25 года тоже 20%. Рынок уже давным-давно приземляется. Власти уже давным-давно сказали, что мы эту лавочку будем прикрывать.
4: Застройщики сейчас не окажутся в состоянии, когда нет спроса.
3: А вот это вопрос вопросов. Потому что рынок первички лежит на лопатках уже несколько месяцев.
2: А что будет со вторичным рынком?
3: Со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует, показывает свои стандартные 11-12 тысяч сделок. Если мы говорим о Москве, ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности, но покупатели поняли, что как-то это все неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое. И покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. Где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
2: Это был риэлтор Евгений Коноплев. Ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.
5: Представьте, что вы просыпаетесь и видите биткоин по 100 тысяч долларов. Буквально несколько дней назад это было реальностью, но наш любимый криптоактив откатился. Сегодня поговорим об этом и о многом другом. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
7: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Я абсолютно не понимаю, почему все росло. Ну и в целом продолжает еще худо-бедно расти.
6: Это аналитики лучше всего объяснять события, которое уже произошло недавно, то есть говорить в прошедшем времени. Но тем не менее рынок сошелся на том, что произошла действительно курьезная ситуация. США подняли ставку.
5: Так.
6: И из-за этого вырос доллар. И как любой рисковый актив, биткоин должен упасть.
5: И всегда так и было.
6: Но не в этот раз.
5: Да.
6: В этот раз

0: Биткоин покупают на ожиданиях проблем с госдолгом США. А с учетом поднятия ставки, доходность 10-летних облигаций уже превысила 5%, что не было достаточно давно. И с учетом этого никто не понимает, где хранить деньги, потому что банковская система, так сказать, трещит по швам. И не только в США, но еще в Японии, в Южной Корее, в Европе и в Англии. И поэтому некоторые люди действительно используют так называемый план Б. Часть денег они вкладывают как раз в криптовалюту, потому что если что-то произойдет с банковской системой, то мы можем увидеть беспрецедентный рост биткоина. Как раз для чего он и создавался? Против кризиса банковской системы. Еще в 2008 году, когда ипотечный кризис начался, тогда вот как раз примерно плюс-минус появилась идея создания биткоина.
1: Скажи, пожалуйста, ну ты веришь в дальнейший рост или все-таки в какой-то откат, прям ближайшее будущее, я спрашиваю?
0: Я могу определенно точно сказать, что скучно не будет. Будет и сильный рост, и будет мощный откат обязательно, потому что когда финансовая система традиционная трещит по швам, то люди склонны делать достаточно необдуманные поступки, нажимать кнопки очень часто и с очень большими объемами ордеров.
1: Ты отвечаешь сейчас как стандартный криптоэксперт, который не готов вот как-то сказать, что будет. Ну, будет.
0: Я думаю, что упадет. Я сегодня буду делать ставку на падение.
1: Ты будешь, как ты мне говоришь, когда я делаю любой шорт, что я на темной стороне.
0: Да, сегодня придется занять темную сторону. Ну, а может быть, я буду неправ, и тогда все заработают, ну, а я потеряю немножко виртуальных денег, да.
1: Да, но об этом поговорим в конце программы. Есть еще новость. Мы уже говорили об этом еще в летних программах. Наконец-то, это я говорю без радости, просто как случившийся факт, окончательно закрылась биржа BitMEX.
0: Для меня это очень такое событие, знаешь, прям вот сердечко у меня ёкнуло, потому что первые сделки с криптовалютой я совершал именно с плечом на бирже BitMEX. И когда я первый записывал видео еще в 2017 году, рассказывая русскоязычной аудитории про то, что такое перепьючел фьючерсы, и что такое торговля непосредственно фьючерсами на биткоин, где можно было заработать достаточно большое количество денег, и это была биржа BitMEX. Теперь ее больше нет.
1: Что особенно интересно и грустно для меня, что, как заявляют сами представители биржи, ее никогда не взламывали, никакие средства не терялись. Причина закрытия — просто стратегический пересмотр. Ну, то есть им просто больше невыгодно.
0: Были много проблем у них с регуляторами США, были проблемы против Артура Хейса, как раз который создал эту биржу BitMEX, расследования разные. Очень много накопилось, ну и на самом деле биржа долго не развивалась. Ее резервы подистощили как раз вот эти вот разбирательства с регуляторами. И в целом, если сравнивать ее продукты относительно продуктов там Binance или OKEX или других флагманских компаний, то она уже очень сильно отстала. И конкурировать с учетом вот всех разных и акций, и фьючерсов, что вот уже есть, и можно и IPO уже скоро на Binance покупать, ну, уже, в принципе, бесполезно. Просто хотелось уйти, так сказать, на хорошем счету, нежели чем
1: учиться. Ушли красиво.
0: Ушли красиво, да.
1: И чистыми.
0: Может быть, это как раз предвестник падения.
1: Будем все к этому подтягивать, да, сегодня. Ладно, но раз уж мы заговорили о бирже, и ты про падение, я тебя абсолютно про другое спрашиваю. Есть такая биржа Bitfinex? Кстати, вот это первая биржа, на которой я совершал какие-то сделки с криптовалютой, уже давно ее не использую, но тем не менее. Когда была вот эта фаза острого, скажем так, роста биткоина, и он стремился, там, мы думали, что он уже сейчас вот-вот 90 потрогает, случился момент, когда на Bitfinex курс биткоина был, ну как, показывал, 153 или 154 тысячи долларов. В общем, практически в два раза выше, чем рыночный. У меня, как у ламера, к тебе вопрос. Я понимаю, что это какой-то там сбой, не сбой и так далее.
0: Знаешь, как трейдеры это называют? Ну. Это называется fat finger trade. Действительно, такое может происходить, когда происходит большая заявка, может быть, сбой в дате, может быть, в этот момент ошибся маркетмейкеры, со стакана ушли все объемы. Но, тем не менее, многие суеверные трейдеры и хомяки, которые любят такие всякие штуки, они это расценили как верхняя точка, куда киты показали, куда дойдет биткоин.
1: Вот скажем, у меня был бы биткоин на Bitfinex, да, и я вот такой прям капец как верю в биткоин, поставил бы ордер на продажу по, не знаю, 150 тысяч долларов.
0: Это все разговоры для бедных, ты
1: короче,
0: бы не поставил.
1: Не, ну допустим, сработал бы он в такой момент или нет?
0: Сделки происходили реально, если у тебя там стоял ордер, какой-то объем произошел, если такое было, то, вероятно, это сработало. Биржа потом откатила бы эти сделки, сделала коррекцию для того, чтобы некоторые участники полностью не обанкротились, которые тебе продали.
1: А если бы я очень быстро успел вывести деньги с биржи?
0: Ну, если слишком много, ну,
1: да,
0: если.
1: Да, у меня и биткоина нет. Тогда давай перейдем к нашей, как сказать, от нерегулируемой истории крипты, внезапных взлетов и так далее, вполне регулируемой. То есть, как теперь к нашей традиционной, можно сказать, рубрике, к тому, что происходит в России.
0: А что происходит в России?
1: Есть любопытные цифры. Как мы знаем, с 22 сентября Мосбиржа торгует расчетными однодневными фьючерсами с автопролонгацией на несколько криптоактивов. Это биткоин, эфир, Solana, Ripple и, по-моему, Tron. Доступ, понятно, только у квалифицированных инвесторов. Но там есть любопытная цифра, что объем операций превысил 600 миллиардов долларов. Это, если очень грубо посчитать, это 6 миллиардов долларов. В принципе, понятно, что по меркам американских бирж не такая большая цифра, но как будто бы для Мосбиржи и для нового инструмента огромная.
0: Действительно, сумма большая. Мне тоже она, так сказать, порезала глаз, когда мы готовились к эфиру. Наверное, это можно оценить следующим образом, что 72 тысячи человек, большое количество квалифицированных инвесторов, это тоже, на самом деле, меня удивило, попробовали просто сделать несколько сделок. Ну и, на самом деле, если все это размазать там на несколько месяцев, то объем не такой большой. С новым инструментом всегда большая проблема. Ты туда должен поставить ликвидность, ты туда должен поставить специальных маркетмейкеров, которые будут эту ликвидность поддерживать. Ты должен еще рассказать людям, как пользоваться. Так помимо этого сделали еще ограничения для квалифицированных инвесторов. Старт, наверное, неплохой, я бы сказал так. Но в текущей ситуации все-таки еще не совсем понятно, каким образом плюсы от торговли на московской бирже сильно будут превышать плюсы от торговли, скажем, на площадках, которые находятся за пределами Российской Федерации.
1: И еще интересная вещь с Мосбиржи. Уже анонсирована очень любопытная пара биткоин к рублю. Мне кажется, для любителей вот полудить, для лудоманов это то, что нужно, потому что здесь очень много сразу, если торгуешь в рублях, то у тебя и тут курс доллара к рублю, который сейчас тоже довольно волатилен, и еще и биткоин к доллару, потом к рублю.
0: Я думаю, люди, которые торгуют биткоин, они уже максимально толерантны к риску, и неважно, что он будет к рублю, к иене, или к корейской воне.
1: К турецкой лире.
0: Или к турецкой лире, или к аргентинскому песо, прямо если уж совсем. Но в любом случае, это ставка на биткоин. А что мы знаем о биткоине, если посмотреть его график за долгое-долгое-долгое время, что все основные валюты... Да, он вырос против всех основных валют. Есть такая статистика, когда меряют в биткоинах, допустим, стоимость дома. То есть квартира стоила там 1000 биткоинов в 2015 году, и сейчас квартира стоит там 10 биткоинов.
1: Ты не поверишь, я видел еще более такое...
0: С айфоном, наверное.
1: Именно так, да, что цена айфона в биткоине практически не изменилась. Ну ладно, в сатоши. Тем не менее, что она практически не изменилась. Пока в России крипта становится биржевым деривативом, в США следующий шаг – это превращение биткоина в залог по обычному кредиту. Я говорю здесь о площадке Coinbase, которая готова выдавать фиксированный кредит под залог биткоин. Это, конечно, удивительная история для меня.
0: Ну, она даже не то, что удивительная, она напрашивалась, и на самом деле это один, на мой взгляд, из самых востребованных инструментов, который будет использоваться, так сказать, и институционалами, и обычными физиками. Мало того, что ты можешь брать ипотеку, обеспеченную в биткоине. Ну, то есть ты берешь ипотеку, у тебя на балансе лежит биткоин, ты его не продаешь, биткоин растет, ты, соответственно, можешь кусочки платить, погашать свой кредит, и у тебя растет и актив, твоя квартира, и биткоин растет.
1: Это все здорово, а если биткоин не растет, а сильно дешевеет, и мы знаем, что такие
0: фигуры случаются. В этот момент это как с любым кредитом. Ты должен либо довнести средства, либо твой залог будет продан, и соответственно, это будет погашено.
1: Вот, допустим, я покупаю квартиру, условно, не знаю, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. Это там сейчас, я очень сейчас грубо... Там,
0: в Новой Москве.
1: 1,2 биткоина, допустим, да? Ипотека у меня 20, 30, 40 лет. Через 3 года биткоин дешевеет вдвое, и, соответственно, мне нужно внести еще столько же, чтобы у меня было обеспечение моей ипотеки.
0: В среднем залог под биткоин принимается примерно 0,5. То есть, грубо говоря, если ты положил один биткоин, ну, по крайней мере, как это устроено у Coinbase, самой крупной американской биржи, то в целом ты можешь рассчитывать на получение USDT либо USDC, то есть криптодолларов.
1: Логично.
0: Половина суммы от своего залога. Поэтому достаточно много есть у Coinbase возможностей для того, чтобы сократить свои риски. Примерно, да, 50% от вашего залога. И я думаю, что это на самом деле хороший инструмент. Также ты можешь использовать эту историю как примерно с кредиткой. То есть ты можешь держать биткоин, получать USDT, везде им расплачиваться,

0: потом гасить свой долг, и тем самым просто достаточно удобный инструмент для тех людей, кто держит криптовалюту. Если ты его никогда не собираешься продавать, почему бы это не использовать?
1: Неплохо. Знаешь, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», я хотел бы один вывод такой подчеркнуть, что вот все три истории, которые мы сегодня описали, может быть, кроме самого начала, про рост или возможное падение биткоина, они как будто бы подчеркивают одно, что биток, в частности, и крипта, в общем, перестает быть отдельным миром, и об этом, кстати, говорят и последние новости, вот все, что происходит и в России, и в других странах. А правда становится частью вот этого большого финансового рынка и потихонечку наследуют и его правила, и продукты, ну и риски. Хотя, конечно, в крипте всегда было рисков побольше, чем в традиционных финансах.
0: Отличный вывод. Я бы сказал, что этот вывод можно было сделать еще года 3-4 назад. Тем не менее, конечно же, даже обычному потребителю все больше и больше финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, это кредиты, это залоги, это возможность использовать деривативы, становятся более-менее доступным во всех странах мира. И этот тренд, он только будет развиваться. А в целом это благоприятно будет влиять на цену криптоактивов.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: За прошедшее с прошлой ставки время Коля, то есть я, заработал на лонге анонимной монеты Zcash 12%, а Толя на хайпе опередил меня, заработал 17%. Но удивительные результаты. У меня $1485, а у Толи $1433. И вопрос не в том, что мы в плюсе, а в том, что прямо сейчас мы показываем результат в моем случае почти в 49% годовых, а в Толином случае 43% годовых, что, конечно, феноменально. Жаль,
0: если
1: что портфель...
0: Хотите проинвестировать свои виртуальные доллары в наш виртуальный фонд, а мы вас ждем.
1: И мы покажем вам виртуальные проценты.
0: Да, виртуальная прибыль, которую вы потом виртуально потратите.
1: Вот теперь, Толь, давай шортать Солану.
0: Я считаю, что все-таки монетарные проблемы во всем мире, которые вызваны Армузом, ростом дизельного топлива и в целом энергоресурсов, они практически вот игнорируются сейчас. И в какой-то момент на рубеже, скажем, следующей недели, потому что ставка у нас на неделю, я думаю, что где-то что-то может, знаешь, где тоненько там и порвется. Солана очень слабо выстрелила на росте,
1: кстати,
0: текущего вот этого безумия, когда и альткоины выросли, и биткоин вырос, и вообще топ-монета. И Солана как будто ничего даже нового продукта не предложила, чтобы вот этот, знаешь, хайп поддержать покупательски. И мне кажется, что если как актив в хорошее время не растет и не перформит, то этот актив должен еще и быстрее всех упасть. Поэтому у меня ставка на шорт Соланы.
1: Согласен с твоей логикой. Я не пойду на темную сторону. Я буду...
0: Кто-то должен из нас оставаться. Баланс в мире должен быть.
1: Я буду покупать уни, который, кстати, очень неплохо вырос за последнюю неделю.
0: Знаешь, что уни — это еще икра морского ежа?
1: Нет, кстати, не знал, но я знаю, что уни — это нативный токен площадки Uniswap.
0: Да, дексы развиваются очень хорошо. И с учетом того, что как раз Америка сделала послабление, дала возможность торговать токенизированные акции через дексы, а Uniswap в этом плане — это, ну, наверное, лидер номер один. Плюс это еще партнер Робин Гуда.
1: Да.
0: Хорошая ставка.
1: В общем, именно в этом была моя логика. Спасибо, что ты значительно проще и быстрее рассказал, чем я это делал.
0: Всегда, всегда, пожалуйста, Николай.
1: Ну что, через неделю увидим, кто был более удачлив и чья ставка заработала больше денег. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: Я, Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно — главный герой — море. Открытая кухня, роу-бар, рыба — и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде.

0: Это из «Черной трески» наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию «Атлантика». Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. «Атлантика» Навернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила «Атлантика» все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Учитель для роботов.
6: Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте.

Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
1: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК. Студия Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
3: Радио РБК. Картина дня.
4: В Вашингтоне закончились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По мнению американского президента, встреча прошла хорошо. Как отмечает издание «Политика», эта встреча отразила главные вызовы в отношении двух стран. Среди них вопросы торговли, искусственного интеллекта и редкоземельных металлов. Встреча прошла за закрытыми дверьми и продлилась примерно 2 часа. Но перед этим оба лидера сказали вступительное слово. Дональд Трамп отметил, что совместная работа Вашингтона и Пекина может изменить будущее.
5: Во время этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхразума. Решения, которые мы принимаем в этих областях сегодня, могут способствовать миру и процветанию на десятилетия вперед. Точно так же, как наши народы вместе победили во Второй мировой войне, мы с президентом Си Цзиньпином продолжим совместную работу по созданию лучшего будущего для обеих наших стран.
4: Издание Wall Street Journal считает, что на самом деле в эпицентре обсуждения между Си и Трампом был вопрос о снижении ядерных рисков. По информации газеты, администрация 47-го президента США не сомневается в том, что Пекин провел секретные испытания, которые Китай отрицает. Вашингтон требует от КНР большей прозрачности в отношении своих ядерных сил. По данным Пентагона, в распоряжении Китая более 600 ядерных боеголовок. Впрочем, на официальном уровне Китай призывает к миру, но между Штатами и Ираном. По словам Си, он надеется на скорое завершение конфликта и возвращение к переговорам. Выступая перед журналистами, лидер КНР отметил, что обе державы должны понимать уровень ответственности за свои решения.
6: И китайский, и американские народы – великие нации. Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы поддерживать нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благополучию наших народов. Сталкиваясь с изменениями, происходящими в мире и имеющими историческое значение, сегодня Китай и Соединенные Штаты, как две крупнейшие страны, несут историческую ответственность за продвижение вперед человеческого развития и прогресса. Я готов работать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений по устойчивому курсу в будущее.
4: Отдельная глава в отношениях Пекина и Вашингтона – торговое напряжение. По оценкам агентства Bloomberg, обе стороны пытаются снизить градус напряжения. Это подтверждает продление Пусонского соглашения. Напомню, в чем заключается его смысл. Согласно документу, Вашингтон снижает тариф на китайские товары с 57% до 47%, а Пекин соглашается приостановить введение новых ограничений на экспорт редкоземельных материалов. В интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что теперь у стран в запасе еще 2 месяца. Ну и к другим ключевым темам четверга перенесемся уже в Россию. Бензиновый кризис не отступает. В регионах продолжаются проблемы с топливом. В Забайкалье накануне снова ввели ограничения. Более чем на половине заправок региона теперь заливают не больше 15 литров и в бак. Причем касается это только 92-го и 95-го. В Калужской области снова вернули систему чет-нечет, а АЗС и в Москве периодически копятся очереди. Третья волна топливного кризиса полноценная. Цена наступила или все-таки нет? В ситуации в регионах разбиралась Яна Ритунская.
0: Я бы сказала, уже скорее больше похожа ситуация на приливы и отливы. То есть действительно, будто бы полноценно ни разу и ни в одном регионе не разрешилось. Не было такого, чтобы кто-то из моих собеседников сказал, что начались спокойные дни. Сейчас речь идет о том, что в каких-то регионах просто вручную контролируют ситуацию. Например, в Новосибирской области есть серьезные проблемы с поставками, потому что регион не относится к тем, где высокая доля винков, так называемых, вертикально интегрированных компаний. В частности, вот это один из регионов, где было достигнуто соглашение с одним из ВИНКов, с «Газпромнефтью», которая должна была поставлять топливо. Да, сейчас топливо поставляют, рассказал об этом президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. Ранее он жаловался на то, что соглашения эти не были выполнены, но теперь, по его словам, «Газпромнефть» поставляет бензин, но вот только нюанс 98-й, а 92-й, 95-й найти все еще очень трудно.
7: Просто кризис продолжается, его делят кто-то на этапы, кто-то на волны. Я считаю, что просто продолжается кризис, потому что налицо нехватки нефтепродуктов. Не на всех автозаправках, как у ВИНКов есть, у нас регион не представлен основной «Газпромнефть», не на всех его заправках, но и, соответственно, у независимых участников рынка, если топливо есть, то, к сожалению, по высоким ценам, потому что цены до сих пор в оптовом сегменте, они, к сожалению, разнятся. Очереди сохраняются на заправках, потому что не все заправки «Газпромнефть» работают. Это, конечно, создает определенное напряжение.
0: Интересная ситуация в Свердловской области. Этот регион тоже относится к тем, где регулируют в ручном режиме наличие топлива. Пообщалась там с таксистом по имени Рашид, и он рассказал, что совсем недавно, поскольку проходил международный фестиваль молодежи, то в преддверии его будто бы, вот его в слова, город залили бензином. Ну, то есть, действительно, было много топлива, и приезжали гости из других регионов туда. Несколько расслабились горожане. Но заправлять в канистры при этом нельзя, и за этим очень строго сейчас следят. Кажется, что фестиваль прошел, и ситуация постепенно стала ухудшаться, рассказывает Рашид.
8: 3 дня назад у нас бензином заправки были обеспечены на 40% в Свердловской области. Буквально вчера информацию сказали, что уже 32% заправок обеспечены бензином. То, что уже меньше стали на какие заправки привозить. Возможно, из-за того, что они просто закрылись на реконструкцию, возможно, просто закрылись. Потому что иногда едешь, смотришь, закрыто. Вроде то ли ремонт делают, то ли просто закрылись. Непонятно. Но очередей нет. Канистрах у нас вообще запрещают. И только начинаешь заливать, сразу же выключают бензин. Смотрят не на заправки операторы, а, видимо, где-то там дальше смотрят. И каждый раз голосовое сообщение идет, что бензин запрещено.
0: Мы всегда у наших собеседников спрашиваем некие лайфхаки, которыми они могут поделиться. Тут надо сказать, что не все готовы с радиостанции федерального вещания отрывать от сердца вот такие лайфхаки. Но у того же Рашида здесь все просто. Он пересел на электрокар, и, по его словам, сейчас сложно найти свободную заправку. То есть так, видимо, сделали и другие жители Екатеринбурга тоже. Вместе с тем есть еще один ритуал, о котором мне рассказали уже в Ленинградской области. Считается хорошим знаком теперь, если таксист выехал на дорогу и увидел бензовоз. Это значит, обязательно нужно ехать за ним, и он приведет к той АЗС, где рано или поздно топливо появится. Караулят поэтому по ночам, либо не ложатся спать, либо очень рано уходят.
4: О ситуации с топливом в российских регионах рассказала Яна Ритунская. С 1 октября на Мальдивах начинает действовать новая норма по налогу на товары и услуги. Это местный аналог НДС. Ставка в 17% была и раньше, но касалась только компаний внутри страны. А теперь ее распространили и на иностранных поставщиков туристических услуг, в том числе российских туроператоров. Они уже начали получать уведомления от Мальдивской налоговой службы с требованием зарегистрироваться. Ассоциация туроператоров России считает эти условия непроработанными и направила официально обращение в мальдивский Минтуризма с просьбой исключить маржу российских компаний из-под действия нового механизма. Параллельно АТОР обратилась и к российскому министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой провести срочные консультации с мальдивской стороной. Позицию ассоциации радио РБК объяснил ее вице-президент Артур Мурадян. По его словам, Мальдивы вводят новый платеж, действуя недальновидно, поэтому после российской аргументации норму могут отменить.
9: Мы в АТОР однозначно не очень сильно себе представляем, на каком основании будет производиться данный платеж, если его делать. Во-вторых, судя по всему, мальдивская сторона

0: она не очень сильно представляет ситуацию с санкционным давлением, что прямые платежи между нашими странами отсутствуют ввиду санкций, которые они в части платежей соблюдают. Сейчас мы платим налоги в России, и как раз налоги турбизнеса платятся с маржи от реализации туристических услуг во всех странах, куда ездят наши туристы. И получается, что одна страна вдруг решила откусить от каравая, грубо говоря, которым мы на самом деле печем исключительно в интересах Родины. С учетом того, что осталось 1.5 недели, а механизма никакого нету, и никто не собирается в добровольно-принудительном порядке идти регистрироваться и выгружать договора, соответственно, никто не будет это по факту именно в том смысле соблюдать, в котором они себе это придумали. А уж на деле, я думаю, что должны отменить. Это однозначно.
1: Пока в отрасли разбираются с механизмом нового налога, россияне продолжают активно летать на Мальдивы. Вот по данным Минтуризма островного государства, за январь-август турпоток вырос на 17,5% и составил почти 208 тысяч человек. Россия по-прежнему на втором месте среди всех въездных рынков архипелага, уступая лишь Китаю. Дорожает и сам отдых. Средний чек тура с перелетом в сентябре 288 тысяч рублей. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Как рассказал основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов, Мальдивы перестали быть исключительно премиальным направлением.
2: Это Мальдивы, если мы сравниваем с Турцией, они очень часто у нас выигрывают конкуренцию по цене, несмотря на то, что и лететь вроде как бы дольше. Но в августе месяце, когда Турция вообще супер дорожает, наоборот, очень хорошая цена, потому что европейские туристы предпочитают ехать на свое Средиземноморье. В Турцию напрямую в Анталию можно было долететь за 3,5 часа, а сейчас мы летим там 5 с лишним, потому что мы облетаем кучу всего. Если мы с Азией сравниваем, то в Азии, конечно, есть более дешевые направления с точки зрения средней стоимости продукта. Это Вьетнам, это некий Китай, некоторые курорты, естественно, Гоа, как самый недорогой, например, индийский курорт, но они сильно проигрывают в качестве. То есть соотношение цена-качество на Мальдивах, даже если мы берем какие-то базисные размещения, оно лучше.
1: Похожая история с мальдивскими законами уже случалась. Летом власти приняли запрет на ввоз сигарет, но после протестов туристического бизнеса требования смягчили. Также важно уточнить механизм самого налога. Вот эти 17% начисляются не на полную стоимость тура, а на разницу между суммой, полученной от туриста, и стоимостью продукта, купленного у мальдивского поставщика. Ну, а сейчас к новостям из мира технологий. Полгода, ровно столько, по оценке Германа Грефа, составляют отставание российских и моделей от китайских. И похоже, что этот разрыв может сохраниться. Глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. Так ли это и сможет ли Россия сократить разрыв? Узнала Далила Цельбель.
3: По мнению Грефа, Россия находится в неравных условиях с китайскими компаниями, поскольку у тех, цитата, фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. Но, правда, глава Сбербанка добавил, что по всем остальным параметрам Россия Китаю ничем не уступает. При этом сама КНР, как отметил Греф, на те же полгода уступает США. Но в целом 6 месяцев – это несущественное отставание, рассказал мне гендиректор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
4: Для особенно отрасли искусственного интеллекта это существенно, потому что новые фронтирные модели выходят там каждый месяц. Но с другой стороны, для таких серьезных фундаментальных вещей полгода это фактически ничто. Основная идея заключается в том, что чем больше у нас вычислительных мощностей для проведения параллельных экспериментов, тем как бы в разные стороны можно расти, искать принципы, модели, методы, которые можно применять для построения интеллектуальных систем. Но я бы еще отметил барьеры, которые возникают на разных уровнях. Это уровень нормативный, правовой, это уровень непонимания обществом того, что делают ученые, инженеры в области интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
3: Интересно, что не все эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, согласны с мнением Грефа. Например, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова отмечает, что разрыв в полгода – это даже слишком оптимистичная оценка.
5: Я бы, наверное, оценила год-полтора. Если мы сравниваем с Россией и США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций, того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. Разрыв возможно сокращать, но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше со стороны государства и со стороны компаний. Если мы говорим про увеличение инвестиций,

0: если то это кратно, я думаю, что это порядка 10 раз. Даже если смотреть по официальным источникам, сколько складывают Соединенные Штаты Америки, миллиардов долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
1: Ну и действительно, надо бы сравнить эти цифры. По данным Минцифры России, в 2025 году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» из бюджета было выделено 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Это, отмечу, менее 100 миллионов долларов. При этом в США в прошлом году на развитие искусственного интеллекта частные компании выделили около 300 миллиардов долларов. Ну и здесь еще плюс федеральные расходы, которые составили более миллиарда долларов. Китай же в 2025 году на развитие искусственного интеллекта потратил около 90 миллиардов долларов, из которых 56 миллиардов – это государственные вложения. Но вернемся к Грефу. Глава Сбербанка также отметил, что в сфере искусственного интеллекта, цитата, «побеждает тот, кто способен делать большое количество экспериментов параллельно». Не стоит воспринимать эту фразу буквально, здесь речь идет опять же о мощностях. И кроме того, есть достаточно значительная разница в количестве различных научных школ и направлений научного поиска, которая в России существенно ниже, чем в США или Китае, отметил разработчик системы искусственного интеллекта Роман Душкин.
2: В силу определенных обстоятельств в России долгое время выжигалось каленым железом альтернативные школы искусственного интеллекта, кроме там буквально одной или, может быть, двух. Вот это вот самая печальная ситуация, когда вместо того, чтобы принять ту же китайскую модель, пусть расцветают 100 цветов, и какой-нибудь из них там станет красивым, у нас сложилась ситуация так называемого научного феодализма, когда есть вот какой-то уважаемый человек, который 100 лет назад диссертацию защитил, и вот, значит, все должны в этой парадигме работать. Без осмысления, без критического взгляда на вещь, без того, чтобы посмотреть, а что делают вообще-то за стеной соседи, чем занимаются, вот они куда идут.
1: Тема искусственного интеллекта и гонки в этой сфере сейчас как никогда актуальная и, можно сказать, горячая, и ее, конечно, не могли не коснуться на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На заседании Совбеза организации представители США и Китая представили свои позиции по отношению к международной безопасности в сфере искусственного интеллекта и глобальному регулированию отрасли. И здесь никаких сюрпризов, эти позиции оказались прямо противоположными. Директор управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Кратсоус решительно выступил против глобального управления развитием искусственного интеллекта. Он заявил, что страны должны сохранять национальный суверенитет и не перекладывать ответственность на международные организации. Представитель Китая в ООН Фу Цун, напротив, призвал к тесному сотрудничеству ради безопасности и введению ограничений. Фу Цун также заявил, что оппонирующая позиция будет служить, цитата, «попытке некоторых крупных держав, даже не знаю, кого он здесь мог иметь в виду, сохранить технологическое превосходство посредством цифровой гегемонии».
3: Об отставании российских и моделей от китайских и американских рассказала Далила Цельбель. Google закручивает гайки. Уж заснулись даже в российском Минцифры. С 30 сентября американская корпорация меняет правила для разработчиков Android-приложений. Вход для разработчиков в официальный магазин приложений Google только по паспорту. Буквально. Раньше любой мог размещать там свой софт, а теперь надо будет показывать документы. Это для физлиц. А вот для юрлиц нужен специальный международный идентификатор. Иначе не пустят на виртуальные полки. Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что ведомство оценивает риски, потому что непонятно, как она, то есть программа верификации, будет работать. Редакция радио РБК ознакомилась с официальной документацией от Google, и в ней есть оговорка, что новые правила не распространяются на страны под санкциями. Ничего не мешает компании Google убрать эту оговорку, отмечает эксперт по Android-разработке Кирилл Розов, но лично он не верит в такое развитие событий.
4: Конкретно сейчас я не слышал ни одного кейса, где реально бы не дали пройти верификацию разработчикам. Я ее сам проходил для приложений, которые санкционные. Тут нету никакого блокера со стороны Google. Но эта система защиты может быть использована как и блокирующий механизм. В России, скорее всего, с 30 сентября даже ничего не почувствуют, потому что просто этого не будет, потому что это не стартанет в этом регионе, и регион плюс санкционный. По сути своей, учитывая опыт за последние 4 года, то лучше подготовиться, чем потом бороться, когда все отключат вдруг резко, если это вообще отключат. Я, честно, не верю, может такое случиться.
3: Впрочем, не все так хорошо, как может показаться. Есть нюанс. Из-за новой системы отечественные приложения могут остаться без цифровой подписи, то есть без штампа от Google, что программа проверена и безопасна. И глава Минцифры опасается, что это приведет к невозможности устанавливать на Android приложение. Министр, впрочем, оговорился, что это все-таки пока сценарий. С 30 сентября установка непроверенных программ действительно превратится в технический квест, состоящий из множества действий. После прохождения многих технических испытаний нужно будет ждать еще и 24 часа перед установкой программы. Это разъясняет технический директор Effective Серик Бейсенов.
5: Предположим, они хотят установить приложение банка, который попал под санкции. И они покупают сертифицированный телефон с сертифицированным андроидом. Устанавливать даже с Рустора, ему говорят, надо как бы нажать пару кнопочек, чтобы разрешить устанавливать приложение из неверифицированных источников. И если сейчас это две кнопки, то после того, как введут ограничения, это будет 24 часа. Надо будет перейти в специальный режим, попросить установить приложение и подождать 24 часа, после этого оно установится. В остальном все остается по сути так же.
3: Разрешить телефону устанавливать непроверенные приложения можно бессрочно или на неделю. Во втором случае вот многие эти манипуляции придется повторять по истечении 7 дней. Сама корпорация Google объясняет введение этих барьеров борьбой с вирусами и телефонными мошенниками. Они убеждают жертву в экстренной ситуации спасать деньги и требуют немедленно скачать троянское приложение под видом защитного софта или банковского обновления. Суточная пауза и перезагрузка призваны сбить спешку и дать жертве время прийти в себя и посоветоваться с близкими.
6: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
7: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
6: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: почему так сложно бывает на переговорах?
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об

0: знаниях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Утро в столице, в студии Павел Потапов. В результате атаки беспилотников на Ульяновск повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. Есть пострадавшие, сообщил глава региона Алексей Русских. На месте происшествия работают оперативные службы, создан оперативный штаб. Проезд по проспекту Нариманова на севере города ограничен. Уроки в школах Ульяновска в эту пятницу отменены. Промышленная площадка атакована беспилотниками в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин. По предварительным данным, пострадавших нет. 17 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве минувшей ночью, сообщил мэр Сергей Собянин. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, встретился с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Стороны обсудили американо-российское сотрудничество и мирное урегулирование конфликта на Украине, пишет CNN, ссылаясь на свои источники. В отношении бывшего вице-премьера правительства Альфреда Коха составили административный протокол о нарушении закона об иностранных агентах, следует из базы данных судов Москвы. Дело зарегистрировано 21 сентября. Максимальное наказание по нему – штраф до 50 тысяч рублей. В октябре прошлого года Росфинмониторинг внес Коха в перечень террористов и экстремистов. Google планирует запустить первый дата-центр для искусственного интеллекта в космосе. Проект получил название Suncatcher, сообщила пресс-служба компании. На низкой околоземной орбите спутники смогут получать почти постоянный доступ к солнечному свету, генерируя до 8 раз больше солнечной энергии, чем на Земле. В конечном итоге, указывают в компании, можно будет объединить несколько группировок спутников, что позволит им обрабатывать более крупные рабочие нагрузки искусственного интеллекта на орбите. Больше новостей на сайте РБК.
2: Давайте обрабатывать более крупные рабочие нагрузки вместе. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 25 сентября 2026-го. Пятница, между прочим, сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Люди этот праздник отмечают, от которых...

0: наше повседневное здоровье в каком-то смысле зависит, а что сегодня со здоровьем рынков утром?
1: Доброе утро. Сложно поставить диагноз. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим снижением 2308 пунктов. Рынок негативно воспринял проект бюджета и налоговые инициативы Минфина. Геополитический фон явного позитива не дает, но переговорный процесс все-таки продолжается. Будем следить. Поддержку рынку оказала дорогая нефть. Котировки снова выросли на фоне новых атак хуситов по Саудовской Аравии. Брент сейчас торгуется на отметке $105.60 за баррель, но рост сдерживается. Поддерживают ожидания сделки между США и Ираном. По данным Рейтер, переговорщики двух стран обсуждают компромиссы в Нью-Йорке. А вот рубль относительно устойчив. Поддержку ему оказывают налоговый период и рост цен на нефть, что пока перевешивает повышенный спрос на валюту со стороны импортеров. А на межбанке сейчас доллар почти 85, евро 96.60.
0: Накануне рынок достаточно негативно реагировал на новости о трехлетнем бюджете. Детально все это разберем в этом часе, через 40 минут в эфире радио РБК. Это, наверное, в каком-то смысле одна из главных тем этого утра. А что еще? Российские селлеры отреагировали на предложение Минфина ввести НДС в 22% на зарубежные онлайн-товары. Расскажем, какая именно реакция. Отношения Китая и США находятся на новом историческом этапе, заявил Си Цзиньпин. Как оценивает мировая пресса визит китайского лидера? Разбираемся. Ну а прямо сейчас о том, что Минфин обновил условия выдачи льготных кредитов на жилье. Чем больше детей, тем дешевле ипотека.
2: Утро вне конкуренции.
1: Действительно, с 1 октября дифференцированная ставка будет привязана к количеству детей, а также к месту проживания. Семьи с одним ребенком, в зависимости от региона, смогут брать кредит на жилье по максимальной ставке – 10%. Многодетные, то есть с 5 и более детьми, получат возможность оформить семейную ипотеку под 2% годовых. Также есть градация и по лимиту стоимости жилья. Многодетные семьи в столичных регионах получат возможность взять ипотеку минимум под 4% годовых, верхний порог – 12%. А доступен он для тех, у кого один ребенок.
0: Лимиты на стоимость в Москве и Петербурге тоже выше по понятным причинам. Максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита до полутора десятков лет. После таких изменений вероятен рост спроса на вторичку, а вместе с этим и повышение цен на такие лоты, рассказал практикующий риэлтор Евгений Коноплев.
3: Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. Если у вас ключевая ставка 14%, нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Ну, если вам выдают кредит в два раза дешевле, чем ключевая ставка, ну, кто-то же за это платит. Покупатель первички. Поэтому вот все эти льготы, в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке, при этом как на дрожжах растет стоимость самого объекта в эту льготную ипотеку покупаемую. Со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует. Ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности, но покупатели поняли, что как-то это все неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое. И покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. Где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
0: С точки зрения Евгения Коноплева, сейчас ситуация должна несколько нормализоваться. То, что было перегрето, охладиться, а то, что было недооценено, возможно, будет несколько дорожать и приходить в рыночное соответствие.
1: Ну а для комфортного обслуживания кредита по максимальной ставке ежемесячный доход семьи должен составлять примерно 400 тысяч рублей. Речь о Москве и о семье с одним ребенком. Такой расчет приводит профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
4: Поскольку речь идет о максимальном проценте в 12%, то в этом случае семья для комфортного выплаты, чтобы не превышала платежи ежемесячные в счет процентов погашения долга, установленные 35-40%, соответственно, доход такой семьи должен быть где-то в пределах 170 тысяч рублей на семью. Что касается города Москвы, здесь ситуация сложнее и по размеру, и по стоимости квадратных метров. Доход в Москве будет приближаться где-то 400 тысяч. тысячам рублей для того, чтобы комфортно обслуживать долг. О минимальном значении платежа

0: ЖС, как мы знаем. Ну и покупка земли тоже сюда входит. С 1 февраля в России уже ужесточились условия доступа к госпрограмме. Стал действовать принцип «одна семья, одна льготная ипотека». Супруги больше не могут выступать со заемщиками, и это несколько сократило круг потребителей, как признавались эксперты в эфире радио РБК. Если раньше каждый взрослый член семьи мог оформить на себя кредит под 6%, теперь оба супруга вместе должны участвовать в этой программе. После ужесточения поток заявок на такие кредиты упал до 40%. Об этом писал РБК на основе статистики Дом.рф. 7 часов 8 минут в российской столице. Через 40 секунд о том, что российские селлеры отреагировали на предложение Минфина ввести НДС 22% на зарубежные товары, купленные онлайн. А как именно, расскажем.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: 7 часов 9 минут в Москве. Реакция селлеров позитивная. По крайней мере, первая реакция именно такая. 22% НДС на зарубежные онлайн-товары. А с чем такой позитив связан? Сейчас расскажем.
2: Как пояснили радио РБК опрошенные продавцы, они поддержали эту инициативу, указав на то, что она помогает работать всем в более равных и конкурентных условиях. Напомню, ранее Минфин заявил, что уплачивать НДС будут маркетплейсы. Меру предложили для, процитирую, выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Это поясняет пресс-служба министерства. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Отразится ли это на ценах на товары, выясняла Лиза Майнгард.
3: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для телефонов и прочие мелочи, которые россияне заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все самое ходовое, что обычно приобретается на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке 22% цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%. А в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется закладывать в цену сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это примерно 20 тысяч рублей. Больше всех пострадают продавцы товаров так называемой мелочевки. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
4: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А ли этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкотоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
3: Часть аналитиков рынка предполагает, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам заходить на российские маркетплейсы будет попросту невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Валберес и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались от комментариев. Многих российских селлеров такая ситуация неравенства условий фактически выдавила в Китай. То есть многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица, потому что тогда они, а, не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, как у иностранных селлеров. Тут простой пример из жизни бытовой абсолютно. Можете вы перепроверить и самостоятельно. Заходим на маркетплейс. Допустим, у российского продавца туфли стоят 4 рубля. Но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского те же самые туфли за 2 рубля. Но оплатить нужно сразу и ждать 3 недели. Как это выглядит сейчас? Все то же самое. Ждать 3 недели и платить сразу, но уже за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое закрепощение иностранных селлеров, как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
5: Наконец-то

0: появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
1: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
2: Подорожает товары, в том числе и на маркетплейсах. Зато условия для российских и зарубежных представителей бизнеса будут одинаковые. А как вы, кстати, оцениваете подобные изменения, можете написать в Telegram Радио РБК прямо сейчас. Мы тем временем расскажем о том, что еще важно знать сегодня. 7 часов 14 минут в Москве.
3: Атака беспилотников на Ульяновск. В официальных сводках коротко перечислены повреждения, цитата, промышленной и гражданской инфраструктуры. Несколько минут назад губернатор признал, что пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Внимание мировых СМИ переместилось из Нью-Йорка в Вашингтон. Генассамблея ООН затмил визит Си Цзиньпина в американскую столицу. Трамп устроил чаепитие, обменялся любезностями с главой КНР и снова нарушил протокол. Чем занимались политики в Белом доме этой ночью, расскажем через 15 минут. Москва тоже предпринимает дипломатические усилия. Если верить источникам CNN, накануне спецпосланник президента Кирилл Дмитриев обсудил с Уиткофом и Кушнером сотрудничество между Россией и США и мирное урегулирование конфликта на Украине.
2: 7.15 в Москве. Лаборатория Касперского релоцирует зарубежный бизнес по новому адресу, а именно из Лондона в Дубай. Три дочки компании Швейцарии, Чехии и Франции уже официально сменили владельца. Вместо британской, то есть Касперский Labs Limited, теперь значится новая структура. Называется она Investicus Holding. Зарегистрирована она именно в свободной зоне Дубая летом прошлого года. РБК об этом пишет. Всего под старым британским холдингом числилось 37 дочек в 32 странах, напоминаем. Как объяснила автор этого материала, обозреватель РБК Екатерина Шакурова, перевод дочерних компаний обусловлен реакцией на американские санкции и желанием снизить налоговую нагрузку. С Екатериной Шакуровой беседовала Алиса Чанова.
4: Международный бизнес лаборатории Касперского исторически устроен так. Сама компания основана в Москве в 1997 году, а все ее зарубежное владение, то есть дочки по миру, было выстроено через британскую материнскую компанию Касперский Labs Limited. Она зарегистрирована в Лондоне еще в 2001. И через нее числилось порядка 37 дочерних компаний в 32 странах. Это и Европа, и Америка, и Азия. И контролирует все это Евгений Касперский. У него по реестру доля более 75%. И основные направления компании — это антивирусная защита, корпоративная безопасность, операционная система, сервисы мониторинга и угроз.
5: Зачем лаборатории Касперского понадобилось выводить дочерние компании из Великобритании в Дубай именно сейчас? В чем причина?
4: Причина перевода активов в Дубай, судя по всему, санкционное давление. Еще в июне 2024 года Минторг США внес британскую структуру в черный список с формулировкой за сотрудничество с российскими военными и разведслужбами. А с сентября 2025 года в США действуют правила, по которому ограничения автоматически распространяются на дочерние компании, если в них больше половины принадлежит фигуранту этого списка. То есть получается, что вся сеть дочек оказалась под экспортными ограничениями, и работать им с американскими контрагентами стало неудобно. Поэтому компании переводят их на новую структуру в Дубае. Она называется Investicus Holding и появилась в 2025 году. Судя по реестрам, уже переведены швейцарская, чешская и французская дочки. Сама лаборатория Касперского говорит, что это просто стратегия, с санкциями она никак не связана. Но юристы, которых мы опрашивали, отмечают, что санкционный фактор, безусловно, играет роль. Ну и плюс в ОАЭ ниже налоги.
3: Параллельно с дубайской структурой в марте этого года в России лаборатория зарегистрировала компанию Investicus, и бизнес компании продолжает расти. Например, по итогам прошлого года глобальная выручка лаборатории Касперского составила 836 миллионов рублей, плюс 4% год-году, а продажи корпоративным клиентам и вовсе плюс 16%. Британская дочерняя компания продолжит работу, пока остается бизнес-необходимость, после чего будет ликвидирована. Ну а полную версию статьи можно прочитать в подписке РБК.
2: Все компании, в том числе и за рубежом, куда-то релоцируется. Ну и в России тоже, я напомню, есть поручение президента, по которому крупные госкорпорации тоже должны

0: из Москвы переехать в регионы, как говорят эксперты, этот процесс в последнее время активизировался. Все куда-то переезжают. 7:18 в Москве. Действия Израиля могут привести к усугублению конфликта на Ближнем Востоке. О геополитике вновь говорим. Вот об этом, в частности, корреспондент РБК Валентине Шварцман заявил глава МИД Иордании Айман Ас-Сафади на полях Генассамблеи ООН. Напоминаем, что Валентина Шварцман вместе с российской делегацией в Нью-Йорке работает, собирает комментарии, мнения. Накануне с губернатором даже Калифорнии удалось пообщаться, Гевином Ньюсомом, который, собственно, однозначно заявил, что у Трампа дела будут плохи на предстоящих выборах. Так вот, теперь глава МИД Иордании пообщался с нашей коллегой. Год назад, напомним, в октябре 2025 года Израиль и Хамас ведь заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Основой послужил план мирный Дональда Трампа, уже упомянутого. Несмотря на это, вооруженные столкновения в регионе не прекращаются. Регион может ждать эскалации, если израильская сторона не прекратит свои действия, подчеркнул Ас-Сафади.
1: Если израильское правительство не прекратит свои провокационные, незаконные и бесчеловечные меры, которые делают жизнь палестинцев невыносимой, то, к сожалению, регион ждет эскалация.
2: В июле сообщалось, что стороны смогли достигнуть соглашения о поэтапном разоружении группировки и выводе израильских войск, а позже премьер Израиля Бенямин Нетаньяху отверг предложенную схему и продолжил настаивать на полном разоружении Хамас.
0: Это своего рода эксклюзив РБК. А как мировая пресса оценивает визит и встречу, переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа, об этом через 10 минут буквально в эфире радио РБК расскажем.
2: Сейчас продолжим разбирать подробности главного финансового документа страны. В ближайшие 5 минут самыми простыми словами расскажем все, что важно знать о дефиците. Вы, вероятно, заметили, что в программе «Рынки главные» последние 2 недели чаще всего обсуждают ОФЗ. Занимать Минфину в следующем году тоже придется много. Герой программы «Да или нет» — главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Яна Ритунская с его помощью пыталась найти 5,5 триллионов рублей.
3: «Да или нет».
4: Простыми словами, для вас вот такие параметры, которые представили в правительстве, они стали сюрпризом?
5: С учетом того, о чем говорил президент, наверное, нет. С точки зрения влияния на ключевую ставку, этот бюджет тоже, на самом деле, точно не негативный. Если вы помните, да, то каждый октябрь предыдущих 3 лет бюджетные проектировки приводили к тому, что Банк России ужесточал денежно-кредитную политику. В этот раз Банк России уже заложил консервативные и правдоподобные оценки бюджета в июле, и поэтому в октябре ему не нужно будет корректировать свою денежно-кредитную политику. Не ждем уточнение риторики от ЦБ, даже где-то можно найти позитив, и даже, может быть, если вы оптимист, то можно даже надеяться на какое-то смягчение риторики.
4: Первое, что бросается в глаза, что не хватает нам 5,5 триллионов рублей. По-вашему, это много или мало?
5: Это небольшая величина, это всего лишь 2% ВВП. Это в целом меньше дефицит, чем, например, вот получится дефицит по итогам текущего года.
4: Тем не менее, где-то нужно этот дефицит восполнять.
5: Известно, что по бюджетному правилу 1.5% ВВП из них, ну, примерно. Это заимствование ОФЗ каждый год Минфин занимает.
4: Но спрос на ОФЗ же тоже не резиновый. Если, опять же, простыми словами, переживаем ли мы, что Минфин попросту не займет столько, сколько планирует сделать это прямо сейчас?
5: Я не переживаю. В масштабах экономики это все равно величины небольшие. Спрос на ОФЗ, возможно, не резиновый, да, но всегда существует, да, доходность, по которой кто-то что-то закупит.
4: Ну, не переживаем ли мы тогда, что Минфин будет занимать слишком дорого?
5: Даже если Минфин будет занимать дорого, все равно стоимость обслуживания госдолга пропорциональна текущему назначению уровня госдолга. Я очень сомневаюсь, что Минфину придется там следующие 10 лет занимать по таким вот высоким доходностям.
4: Тогда к следующей возможной статье покрытия дефицита ФНБ, то, о чем говорит Минэкономразвитие, будет стоимость барреля Urals $53 в следующем году. Цена отсечения 50. Это создает условия для пополнения. Вопрос, если он будет пополняться, можно ли из его средств покрывать дефицит бюджета?
5: Ну, теоретически, да. Прецеденты одновременного пополнения ФНБ по бюджетному правилу и использования его на покрытие структурного дефицита бюджета были. Это 2018 год. Более того, это 2023-2024 годы.
4: Много ли там свободных денег? Грубо говоря, опираемся ли мы в следующем году на кубышку?
5: Предстоит узнать. Те величины, про которые мы говорим, они очень малы. Ну и я думаю, что ответ нет. То есть структурный первичный дефицит бюджета, который будет в следующем году, он не будет закрываться средствами фонда национального благосостояния. Скорее всего, найдутся другие источники финансирования, приватизация, остатки. средств федерального бюджета.
4: Говоря про другие способы пополнения, есть именно изменения налогов.

0: Пассивные доходы по НДФЛ, ПИФ, НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли, посылки для личного использования по 100 рублей с каждой. Ну и, конечно, сверхдоходы для добывающих компаний, для золотодобытчиков тоже ставка 20%. Вот все это вместе сколько принесет бюджету?
1: Я думаю, что суммарный вклад все-таки порядка 1 триллиона рублей, где-то 0,7-0,8 это дальнейший рост прогрессивности шкалы НДФЛ, а примерно там до 200 миллиардов рублей – это вклад дополнительного налогообложения компаний сектора металлургии.
0: Нас в бюджете еще ждут неприятные сюрпризы, да или нет?
1: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим на... Скорее нет, давайте так, нет, не ждут. Потому что Минфин заложил достаточно консервативную цену на нефть, да, в $50 за баррель. Если посмотреть на текущее значение, то нефтегазовые доходы бюджета могут сильно помочь. И мы совершенно по-другому будем говорить тогда про достаточность ликвидной части ФНБ для финансирования возможных нужд.
2: Да или нет?
3: Возможно, мы имеем дело с самым обширным ответом на вопрос «да» или «нет» в этом выпуске программы. Что вы думаете, пишите в Telegram Радио РБК.
2: Технологии и тренды.
4: В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
5: Ли-9 — это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель — просто гость программы. А Moda C7 — это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Я хочу жить как бедный человек с деньгами. Пабло Пикассо.
7: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – 1 000 000 рублей или $1 000 000.
6: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
6: По будням в 17:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
2: Ошибка на миллион.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. В результате атаки беспилотников в Ульяновской области, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Алексей Русских. В городе повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, движение по проспекту Нариманова перекрыто, занятия в школах Ульяновска сегодня отменены. 4 человека получили ранения при атаке БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, над регионом было сбито 88 беспилотников. В Казахстане сегодня день траура в памяти военнослужащих, погибших во время учений. Накануне из-за резкого ухудшения погоды в Каспийское море унесло 17 военнослужащих ВМС Казахстана. 12 из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются. Злоумышленники взломали крупную криптобиржу BitGet и смогли похитить более 350 миллионов долларов, сообщил генеральный директор компании Грейси Чен. Криптобиржа временно приостановила вывод средств. BitGet планирует покрыть убытки пользователей за счет специального фонда, в котором, по словам гендиректора, более 460 миллионов долларов. В России за прошлый год и первое полугодие 2026-го было совершено 18 мошенничеств с использованием дипфейков. Пока их количество остается незначительным, сообщили ТАСС в МВД. Используя синтезированные голоса или видеозаписи, мошенники могут провоцировать пользователей на переводы денежных средств или на раскрытие персональных данных. Москва и Пекин обсуждают возможность разрешить поездки в Китай на личных автомобилях, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения между странами безвизового режима сохраняется стабильно высокий интерес к поездкам в Китай. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Возможно, скоро попасть в Пекин будет очень даже просто. Из Москвы выезжаешь за пределы МКАД и просто 7500 километров, не сворачивая никуда. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. И, кстати, о том, как, собственно, прошел визит товарища Си в Вашингтон. Об этом несколько слов скажем. К слову, демонстранты в костюмах Винни-Пуха вышли на улицы Вашингтона против Си. В самом Пекине за это, говорят, может последовать наказание. Ну, а пока вы завтракаете... Знаете, в Вашингтоне закончился торжественный ужин.
2: Утро вне конкуренции.
3: Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели совместный вечер в Белом доме. О главных интригах этого вечера рассказываем прямо сейчас. Итак, завершается двухдневный государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты. В Белом доме в честь приезда председателя Си провели банкет. А президент США Дональд Трамп, который не раз критиковал политику Пекина, в этот раз на любезности

0: не скупился. Как западная пресса оценила переговоры Трампа и Си, за каждым шагом и тостом из Белого дома следил Алексей Орлов. Он сейчас с нами в студии. Алексей, ждем подробностей. Как же лидеры провели этот совместный вечер?
1: При свечах и в окружении самых богатых людей планеты.
2: Неплохо. Ну,
1: да, согласен. Очень романтично, да. Но вот по данным Белого дома, на приеме в этот вечер были около 100 человек, из которых 39 бизнесмены. Так вот, их совокупное состояние, по данным Блумберга, составляет 2 триллиона 600 миллиардов долларов. Если вы хотели просто понять и посмотреть, как же выглядят вот эти огромные деньги, вот, можно было убедиться, посетив этот торжественный ужин в Белом доме.
2: Максимальная концентрация капитала.
1: Безусловно. И в самых высоких технологий. Причем за главным столом вместе с Трампом, Си и их супругами сидел богатейший человек мира Илон Маск. И вместе с ними отмечал это событие. Ну и за другими столами были основатель Amazon Джефф Безос, CEO Google Сергей Брин, миллиардер Марк Цукерберг, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, ну и многие другие. Что говорить про, например, про меню? Чем же кормили гостей? Меню разработали с сочетанием американских кулинарных традиций и китайских мотивов. По крайней мере, так гласит, опять же, сообщение на сайте Белого дома. Ужин начался с тоста Трампа и американского шампанского «Шламсбург Блан де Нуар». Цена за бутылку от 45 до 70 долларов. И причем выбор именно пал на это самое вино не просто так, он довольно символический. То же самое игристое вино подавали во время исторического тоста за мир президента США Ричарда Никсона и премьер-министра КНР Джоу Энлая в Пекине в 72 году.
2: Но когда присутствует на вечере суммарно 2 триллиона 600 миллиардов долларов, какая-то бутылка за 70 долларов совсем как-то не выглядит впечатляюще, вот что я хотел сказать.
1: Ну, я думаю, просто решили поскромничать, вот. Но теперь про то, что же кушали. На первое блюдо гостям подавали велюте из желтой тыквы, фрикозе из дикорастущих грибов, хрустящую панчетту и масло с зеленым луком. Второе блюдо – морской окунь в кунжутной корочке с тушеной пакчой, жареным баклажаном из огорода и соусом верт. Ну и самое главное – на сладенькое десерт – ванильный кремё, мороженое с медом, которое собрали на территории Белого дома.
2: А как выглядит ваш завтрак? Прямо сейчас можете сообщать в Telegram Radio RBK. Ну, хорошо, от вкусности перейдем все-таки к заявлениям, что говорили лидеры.
1: Да, теперь, безусловно, к политике. По словам Трампа, его встреча с Си прошла очень хорошо, это имеется в виду переговоры, которые состоялись до этого самого торжественного ужина. Так вот, американский президент отметил, что между ними установились дружеские отношения, и эти самые отношения Вашингтона и Пекина никогда не были лучше, чем сейчас.
3: Как лидеры двух наших государств, председатель Си и я, прекрасно понимаем, что представляем разные системы. Однако связи между нашими народами остаются крепкими. Мы никогда не ладили лучше с тех пор, как первые торговые суда вышли из гавани Нью-Йорка к берегам Жемчужной реки. Американцы и китайцы всегда обменивались товарами, знаниями, обычаями и идеями. Это всегда служило основой торговли и взаимного уважения между нашими странами. Between our
2: countries and together. Чего только не скажешь, когда твой желудок заполнен изысканными блюдами.
1: Да, безусловно. Ну и теперь уже о том, что же сказал председатель КНР Си Цзиньпин. Он начал с такой поговорки, с тоста: «Как река, которая никогда не перестанет течь, история никогда не стоит на месте». Вот такими красивыми словами свою речь начал председатель КНР. И глава Китая рассказал, что лидеры достигли понимания по многим вопросам.
4: Сегодня у нас с президентом Трампом состоялся искренний и глубокий диалог. Мы достигли общего понимания по многим вопросам. Это наполнило новым содержанием китайско-американские отношения и задало стратегические ориентиры. Президент Трамп пообещал сделать Америку снова великой и позволить американскому народу совершить значительный рывок вперед. Китай же полон решимости добиться великого возрождения нации, а наша модернизация продолжает открывать новые горизонты. Обе эти цели амбициозны и могут быть достигнуты во взаимных интересах.
2: Я не ослышался, в начале этой звуковой дорожки был звук открывающейся бутылки, пробки.
0: Почему бы нет?
2: Может быть.
1: Тост. Да, конечно, тост был очень красиво. Но и не обошлось без подарков. Трамп подарил Си Цзиньпину статую белоголового орлана. Это главный символ США. Причем, как сказал американский лидер, принимала участие в разработке вот этой статуи сама первая леди США Мелания.
0: Алексей, ну а если серьезно, что обсуждали лидеры на переговорах до торжественного банкета в Белом доме?
2: То есть на голодный желудок.
1: Да, на голодный желудок поговорили, конечно, о международной политике, обсудили украинский конфликт и также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, также это подтверждает.

0: Это американские журналисты. И вот Си Цзиньпин призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к переговорам. Одной из тем этих контактов также стала конкуренция в сфере искусственного интеллекта. Вашингтон недоволен тем, что Пекин буквально копирует и ворует американские и технологии. По крайней мере, об этом пишет газета New York Times. И, кстати, что интересно, буквально за час до вот этого официального визита, то есть, точнее, до официального торжественного приема, запустили американских журналистов, которых до этого Дональд Трамп, ну, можно сказать, что вычеркнул из списка тех, кто может посещать Белый дом.
1: А в целом, какова тональность мировой прессы?
0: Ну, никаких прорывов эксперты на самом деле не ждали. Как пишут аналитики Bloomberg и Washington Post, для американского и гонконгского фондовых рынков даже хорошо, что обошлось без неожиданностей, поскольку рынок акций обычно негативно реагирует на такие события, но при этом все журналисты ждут, что, возможно, уже как только Си Цзиньпин покинет Соединенные Штаты, Дональд Трамп вновь разразится какими-то грозными заявлениями, ну и рынок акций, соответственно, пойдет вниз. Ну и что тоже интересно, Дональд Трамп, как самый вежливый хозяин, провел для Си экскурсию по Белому дому, поводил его по Аллее Славы, и вот там был такой забавный момент. Вместо портрета Джо Байдена, бывшего президента США, изображено устройство для автоматической подписи. Я просто напомню, что Трамп неоднократно говорил, что сомневается в том, что Байден самостоятельно подписывал документы, ну и вот в ответ на эту шутку председатель КНР Си Цзиньпин посмеялся, ну и кроме того, Трамп также показал новую вертолетную площадку китайскому лидеру и неожиданно для журналистов назвал председателя КНР экспертом в области камня и любителем гранита. Вот так прошли эти переговоры.
1: Что здесь больше, дипломатического сарказма или реальных результатов, не знаю, оценивать биржам. Но напоминаем, что следим не только за визитом главы КНР США, а тем временем в Нью-Йорке специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман, напоминаем, она взяла интервью, возможно, будущего генсека Организации Объединенных Наций. Все подробности уже в следующем часе. Ну а реакции рынка, скажем, буквально через 3 минутки.
2: РБК отрасли.
3: Искусственный интеллект становится не просто отдельным инструментом, а начинает менять бизнес-процессы компаний. Следующим этапом эксперты называют агентизацию, когда ИИ-системы смогут самостоятельно выполнять уже целые цепочки задач. Агентную экономику и готовность бизнеса к новой технологической реальности обсудили на конференции GigaConf в Москве. Если раньше компании в основном оценивали возможности генеративного ИИ, то теперь на первый план выходят вопросы масштаба экономического эффекта и места новых технологий в бизнес-модели, а также внедрение ИИ-агентов. Говорит Герман Греф, президент-председатель правления Сбербанка.
4: Агенты дали, конечно, принципиально новые возможности, принципиально новый подход к тому, чтобы мы поручили искусственному интеллекту значительно больше объем задач, чем мы могли делать до этого. Агенты запускают колоссальные изменения на всех уровнях. На уровне каждого конкретного человека, на уровне компании, на уровне государства.
3: На мероприятии глава Сбера Герман Греф и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин обсудили место ИИ-агента в экономике и обществе, интеграцию людей и искусственного интеллекта, переход к новому технологическому укладу. Переход к агентной экономике предполагает несколько этапов. Сначала цифровые помощники встраиваются в работу отдельных сотрудников и команд, затем в процессы всей компании. Далее этот контур может расшириться. Агенты разных компаний смогут взаимодействовать между собой при решении общих бизнес-задач. Сбер рассказал об уже готовых решениях на рынке. Говорит Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка.
5: Если говорить про сокращение затрат, то внедрение таких решений, как GigaCoWork, универсальная платформа агентов, она позволяет сократить затраты на многие бизнес-процессы на 15-20% уже в первый год начала ее использования, потому что потенциал оптимизации многих задач компании доходит до 80%. Такие решения, как GigaAgent и GigaCoWork, они позволяют уникально, точно подготовить ваше предложение для клиента, и все ваши внутренние процессы будут крутиться быстрее. Поэтому, мне кажется, можно на оба рычага влиять и тратить меньше, зарабатывать больше.
3: Еще одна тема конференции – применение ИИ на всем жизненном цикле разработки цифрового продукта или концепция AI Disrupt PDLC. В рамках методологии Сбер представил специальную модель зрелости компании по 8 направлениям. Говорит Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока технологий Сбербанка.
6: Наша модель зрелости преследует одну очень простую цель – дать каждому бизнес-лидеру возможность оценить либо всю организацию, которую он руководит, либо какое-то крупное подразделение, если он работает в корпоративной структуре. Не зависеть от внешних оценок и не опираться на просто наблюдение о том, как искусственный интеллект применяют те или иные разработчики.
3: Для дальнейшего развития агентной экономики потребуется объединить усилия компании и государства и сформировать условия для ее масштабирования, подытожили гости и эксперты конференции GigaCon.

0: ресурсов для бизнеса. С вами была Алина Танатарова, обозреватель РБК отрасли.
1: РБК отрасли. Реклама.
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
2: 6+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: 7.44 в Москве, у микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Но пока участники ужина в Белом доме переваривают и блюда, и заявления политиков, российский фондовый рынок продолжает переваривать проект бюджета. Что этот документ значит для участников рынка, для инвесторов, спросим у финансового обозревателя РБК Дениса Муравьева.
1: Рынки на РБК.
6: Я бы сказал, переваривает налоговые инициативы. Но действительно, поддержка у российского рынка в виде геополитики ушла. Пишут, что Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткофом, но подробностей пока нет. И без этого российский рынок остался один на один как раз-таки с новыми параметрами бюджета и предложениями Минфина. И инвесторы разочаровались теми предложениями, которые подготовил Минфин в рамках бюджетного пакета. Во-первых, Минфин предложил ввести налог для компаний горно-металлургического комплекса в размере 30% от дополнительного дохода. Для золотодобытчиков ставка налога составит 20%. И именно эти компании находились больше всего под давлением накануне. Они теряли от 2 до 7%. Больше всего пострадал Норильский никель. И сегодня утром он продолжает снижаться, еще потерял 0,5%. Но сегодня в целом рынок снижается, индекс Московской биржи опустился ниже отметки 2300 пунктов, и здесь у нас в красной зоне практически находятся все, кроме полюса.
7: Почему? Интересно.
6: Да, учитывая, что как раз-таки на них тоже налог распространяется, но я попробую объяснить. Возможно, инвесторы считают, что налог будет не таким большим, это раз, потому что у тебя получается, что налог по итогам 26 года к 2025, а как раз-таки в этом году произошла коррекция цен на золото, и оно достаточно сильно опустилось. Поэтому, возможно, инвесторы расценили это не так критично, эту новость, и решили, что полюс, который достаточно сильно упал за последнее время, а компания, напомню, по-прежнему поставила на паузу дивиденды до 2030 года, див-политика пока не определена, да, этого срока, и компания сильно упала, торговалась ниже 1000 рублей за бумагу, и поэтому инвесторы подумали, что, а почему бы, наверное, и не зайти, и начали откупать, плюс рынок достаточно спекулятивный, тонкий, на нем нет больших денег, поэтому спекулянты резвятся, и вот накануне разогнали полюс на 4,5%, и сегодня бумага растет еще на 1%. Но в целом рынок по-прежнему зависит от геополитики, поэтому ждем каких-то новых подробностей, но и не забываем про нашу внутреннюю конъюнктуру, учитывая, что действительно немножечко то, что предлагает Минфин, это ошарашило рынки, ошарашило инвесторов. Помимо налога на сверхдоходы на некоторые компании, у нас еще и Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на пассивные доходы. Плюс Минфин предлагает обязать ПИФы платить налог на прибыль в 15% с пассивного дохода.
7: Я думаю, что подробнее все это можно будет разобрать в 9 часов 9 минут, когда у нас будет совместный эфир радио и телеканала РБК. Присоединяйтесь, в том числе экспертный комментарий здесь, как и всегда, прозвучат. Ну а пока мы благодарим Дениса Муравьева за оперативный анализ рынков. 7 часов 47 минут. Коротко расскажем о том, что еще важно сегодня.
5: Крупная атака беспилотников на Ульяновск. В официальных сводках коротко перечислены повреждения. Цитата: промышленной и гражданской инфраструктуры. Губернатор признал, что пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Москва предпринимает дипломатические усилия. Если верить источникам CNN, накануне спецпосланник президента Кирилл Дмитриев обсудил с Уиткофом и Кушнером сотрудничество между Россией и США.

0: США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.
1: 7 часов 48 минут в Москве. И как было анонсировано нами ранее, еще раз, во-первых, напомним, что спецкор РБК Валентин Шварцман работает на полях на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, и удалось ей пообщаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а это, между прочим, вероятный генсек ООН в будущем, может быть, забегаем вперед, но тем не менее. Так вот, Валентина обсудила с Рафаэлем Гросси состояние ядерных объектов в Иране. Наш корреспондент передает, что, кстати, деятельность российских журналистов в рамках Генассамблеи ограничена. Согласно установленным правилам, разрешено общаться только с гостями, которые к Сергею Лаврову будут подходить. Так вот, Валентине удалось обсудить с Гросси, как развивается ситуация с ядерными объектами на Ближнем Востоке. Давайте послушаем.
2: Международное агентство по атомной энергии недавно выразило обеспокоенность отсутствием доступа к иранским ядерным объектам. Как ситуация может измениться?
3: Мы будем вести работу совместно с Россией, чтобы попытаться приблизиться к дипломатическому решению.
2: Да, но возможно ли это сделать, учитывая разрушения и повреждения на объектах?
3: Все возможно. Нам необходимо работать со всеми объектами.
1: В очередной раз премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступил ярко на трибуне Генассамблеи ООН, назвал свое решение совершить удары по Ирану, цитата, «самым простым решением в своей карьере». По его словам, уничтожить иранские ядерные объекты было необходимо, иначе мы бы все погибли, это я цитирую сейчас Биби. Так вот, удары по ядерным объектам в Иране начались, напомню, 28 февраля. Следим за развитием событий. 7 часов 50 минут в российской столице.
0: Золотая цепь, жезл и парадное издание устава региона.
1: Это новая редакция Пушкина?
0: Нет, в России идут инаугурации губернаторов регионов. Накануне прошла церемония вступления в должность главы Тверской области Виталия Королева. Сегодня красивая церемония ждет Пензенскую область. Всего на минувших выборах через процедуру голосования прошли 10 руководителей субъектов. Ну а мы решили узнать, как проходят такие церемонии и какие эмоции они вызывают у самих губернаторов. Все подробности собрала Далила Цельбель, она сейчас с нами в студии. Далила, как же проходят церемонии инаугурации?
4: Я позволю себе поправить тебя так, как меня поправил губернатор Орловской области Алексей Клычков. Он рассказал, что на самом деле правильнее и как-то приятнее, возможно, говорить не инаугурация, а церемония вступления в должность.
1: Но не так державно звучит, кстати.
4: Да, действительно, не так торжественно, как будто бы. Церемонии в субъектах немножко отличаются. Порядок их проведения определяется федеральным законом и уставом конкретного субъекта. Интересно, что нередко такие мероприятия проводят именно в театрах, как, например, было в Тверской области, и вот сегодня будет в Пензенской. В ходе инаугурации на губернатора надевают обычно должностной знак. Это такая массивная достаточно золотая цепь с подвесным центральным медальоном или знаком. На этом знаке или медальоне может быть изображен герб России, герб самого региона и другие различные изображения. Например, если говорить про Пензенскую область, то там на гербе изображены три золотых снопа, которые стоят на золотой земле в зеленом поле. А если говорить, ну, к слову, про Тверскую, то это, опять же, в красном поле на золотом стуле, без спинки, что важно, покрытым зеленой золотым кистями и шнуром по краю подушкой, золотая, украшена зелеными самоцветами корона.
1: Наш слушатель замечает, стул без спинки — это табурет, я бы отметил, никакой поддержки. А вот когда такая ноша, собственно, возлагается на губернатора в прямом смысле, что они испытывают?
4: Конечно, все зависит от самого человека, но не волноваться во время церемонии вступления в должность просто невозможно, рассказал мне губернатор Орловской области с 14 сентября 2018 года Алексей Клычков. Он уже дважды вступал в должность.
5: Первый раз это максимально волнительно. Ну, ты, по сути, делаешь первый большой шаг на пути в исполнение тех обещаний, наказов, которые тебе уже успели дать жители, и что ты сам увидел, что ты захотел изменить. Второй раз это уже, наверное, более спокойное, более уверенное. Чаще всего в голове в эти моменты даже не процедура. Больше у тебя в голове, что нужно сделать, как сделать, и повышенная ответственность. Ощущение того, что ты пришел к этой процедуре, пройдя чаще всего непростую избирательную кампанию, имея определенный багаж уже наработок, планов, безусловно, всегда волнуешься. Вечером этого дня тогда уже наступает уход волнения. Ты все закончил, все процедуры закончились, гости разъехались. Утром приходишь на работу и пошел работать.
4: Когда я попросила Клычкова вспомнить, какие важные гости и официальные лица присутствовали на его церемонии, он ответил: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, мои родители, жена и дети.
1: Интересный список.
4: Да, очень милый. На таких церемониях также обычно на сцену выносят флаг России и субъекта, и в основном устав региона.
0: Устав не конституцию разве?
4: Соавтор конституции Сергей Цыпляев рассказал мне, что по сути устав региона в таких церемониях играет роль мини-конституции, поскольку он не может ей противоречить и во многом

0: повторяет ее положение. Я также попросила Сергея Цепляева пояснить, в чем смысл и символизм всей этой большой торжественной церемонии инаугурации, и вот что он ответил.
1: Это, конечно, не праздник восторга народа по поводу воцарения очередного начальника. Смысл этой процедуры в том, что у нас вообще в соответствии с Конституцией народ является источником власти. После избрания новый руководитель фактически приносит клятву, приносит присягу избравшего ему народу, что он будет служить верой и правдой. Это есть некий вот элемент легитимации власти. И это тоже имеет смысл и потому, что да, до этого была предвыборная борьба, да, это была схватка там каких-то партий. А после этого тот, кто победил, он становится руководителем органа государственной власти для всех избирателей.
0: Инаугурации еще продолжаются, и больше всего, конечно, мы ждем инаугурацию главы Чечни Рамзана Кадырова, который в этом году установил рекорд народной поддержки и набрал 99,85% голосов. Дату торжественной церемонии пока не объявили, но мы хотели узнать хотя бы, какие праздничные мероприятия запланированы в регионе по этому поводу. Но, к сожалению, министр информации республики не ответил на звонок радио РБК. Вероятно, он сейчас как раз и готовится.
2: Спасибо, виртуальные скипетры державы в нашем эфире. Держала Далила Цельбель. Кстати, а что вы думаете, нужна ли пышная церемония для вступления в должность губернатора? Пишите, опять же, нам в редакцию в радио Телеграм.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов ЛВМХ. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
4: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: РБК «Тренды».
6: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.
7: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?

0: каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Культурные особенности или международные особенности, не знаю, как правильно спросить, они же существуют?
3: Существуют, да.
2: Вот здесь какие возможные ошибки?
3: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
2: Это как?
3: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
2: поскромнее.
3: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
0: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО сбили 88 беспилотников над Воронежем и областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадали 4 человека. В Ульяновске после атаки БПЛА повреждены объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Пострадали 8 человек, в том числе один ребенок. Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области получил повреждения в результате воздушной атаки. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило работу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, над регионом были сбиты около 50 беспилотников. Медведь убил женщину на территории приусадебного участка в Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете. Хищник пытался пробраться в загон с животными медведя, после застрелил сосед погибшей. Землетрясение произошло в море вблизи Сочи, сообщили в МЧС. Нарушений в жизнеобеспечении граждан и гостей курорта нет. За помощью никто не обращался. В сейсмологической службе города заявили, что небольшое сейсмическое событие произошло на глубине 5 километров. Его магнитуда составила 4,2. С 1 октября план полета беспилотника будут принимать только при подключении аппарата к системе «Эроглонасс». В противном случае план отклонят, сообщил Минтранс. Сейчас в системе данные о 1200 беспилотниках. Они используются в сельском и лесном хозяйстве для мониторинга инфраструктуры, логистики и аэрофотосъемки. Переговоры с Дональдом Трампом придали новый смысл отношениям стратегической стабильности между Китаем и США, заявил Си Цзиньпин во время ужина в Белом доме. Председатель КНР отметил, во время визита в США чувствовал себя как дома. Больше новостей на сайте РБК.
2: Конечно, двояко звучит заголовок. Председатель КНР чувствует себя в США как дома. Возможно, это для политических аналитиков пища для ума в первую очередь. 8 часов 3 минуты в Москве. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. А как себя чувствуют рынки? Так же, как лидеры КНР за океаном?
3: Доброе утро.

0: Можно сказать, как они себя думают. Всегда хорошо там, где нас нет. Индекс Мосбиржи на утренней сессии в минусе. Снижение на 0,4%. 2301 пункт. Рынок негативно воспринял налоговые инициативы Минфина и проект бюджета. Кстати, мы собрали все, что важно знать об этом документе. Мнения и прогнозы – все это в нашем эфире. Поддержку российскому рынку оказывает дорогая нефть. Котировки снова выросли на фоне новых атак хуситов по Саудовской Аравии. Brent сейчас торгуется на отметке $105.60 за баррель, но рост сдерживает ожидания сделки между США и Ираном. Рубль на этом фоне относительно устойчив. Поддержку ему оказывает налоговый период и рост цен на нефть. На межбанке сейчас доллар почти 85, евро 96.66.
1: Действительно, рынок акций накануне негативно реагировал на информацию о проекте бюджета на трехлетку. А что будет дальше? Приводим реакцию людей, чьей экспертизе мы доверяем в этом часе. Тем временем автопроизводители начали снижать цены на свои машины, насколько этот тренд долгосрочный. Ну а сейчас вновь геополитическая нота в нашем эфире. Итоги второго дня визита главы МИД Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
2: Утро вне конкуренции.
0: А еще Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, а также с представителями Доминиканской Республики, Никарагуа и Сенегала. И
1: провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Самое главное, наверное.
0: Из Нью-Йорка о других ключевых событиях второго дня работы 81-й сессии Генассамблеи ООН специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Глава МИД России Сергей Лавров завершил второй рабочий день в Нью-Йорке. В первой половине дня он встретился с президентом Сенегала и главой МИД Иордании, а затем провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Именно эта встреча вызвала наибольший ажиотаж среди журналистов. У входа в небольшую переговорную образовалась настоящая давка. Два десятка корреспондентов пытались прорваться как можно ближе. Для Вучича это была заключительная встреча с Лавровым в его нынешнем статусе. Уже 27 сентября сербский лидер уйдет в отставку, но планирует возглавить правительство страны. Общаясь с российской прессой, он выразил уверенность, что у Москвы и Белграда останется множество возможностей развивать двусторонние отношения, даже после его ухода. Говорил он, кстати, на русском языке. Посреди переговоров Лаврова и Вучича в коридор, ведущий к российской комнате, неожиданно зашли главы МИД Саудовской Аравии и Великобритании. И этот коридор ведет и к одному из входов в зал Совета Безопасности. Судя по всему, министры решили свернуть сюда, чтобы переговорить без лишних глаз. Разговор, судя по выражению лиц, был серьезным и даже мрачновато. Ситуация на Ближнем Востоке крайне нестабильна, особенно на фоне продвижения йеменских хуситов вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива, ключевого маршрута для поставок саудовской нефти. А всего несколькими днями ранее Лондон пообещал Рияду военную помощь в борьбе с хуситами. Впрочем, интересоваться у министров, что они все-таки обсуждают, было невозможно. По правилам, в этом коридоре российские журналисты могут общаться только с гостями Сергея Лаврова. Попытки подловить других спикеров, просто проходящих мимо, жестко пресекает охрана. После Вучича Сергей Лавров принял генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В начале встречи ему передали доклад, посвященный событиям в украинской Буче. Сам Гросси, общаясь с российской прессой, сказал, что изучит документ, поскольку это важно и для его миссии, имея в виду, судя по всему, усилия по стабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС. Гросси также заявил РБК, что рассчитывает на помощь России в вопросе восстановления доступа к ядерным объектам Ирана, подвергшимся ударам США и Израиля. Встреча была примечательна еще и тем, что Гросси один из 9 претендентов на пост генерального секретаря ООН. Правда, его шансы в последнее время заметно снизились. По данным New York Times, Россия планирует наложить вето на его кандидатуру из-за недовольства подходом главы МАГАТЭ к ситуации вокруг Запорожской АЭС. Не исключено, что эта встреча стала для Гросси попыткой улучшить свои позиции в гонке, которая, напомню, уже вышла на финальную стадию. Срок полномочий Антонио Гутерреша истекает 31 декабря, но имя преемника, скорее всего, станет известно значительно раньше. Во второй половине дня Лавров встретится с главами МИД Никарагуа, Доминиканской Республики и Панамы, а также представителями объединения малых островных государств в южной части Тихого океана. После у министра была уже африканская повестка. Сначала он провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Мали, а потом вместе с ним провел заседание с Конфедерацией государств Сахеля, куда помимо Мали входит Нигер и Буркина-Фасо. Под конец рабочего дня Лавров встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как сообщил позднее МИД России, российский дипломат в ходе переговоров подчеркнул, что текущий конфликт вокруг Ирана может быть урегулирован исключительно дипломатическим путем. Заключительной стала встреча с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем из российской российской прессы ее протокольную часть могли освещать только фотографы и телеоператоры. Однако можно предположить, что встреча была непростой. Днем ранее Лавров раскритиковал

0: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: 8.10 в Москве, 2301 сейчас показывает индекс Мосбиржи. На утренних торгах снижение на 0,5% продолжается. Накануне рынок негативно отреагировал на информацию о проекте бюджета на следующую трехлетку, на что особенно смущает игроков. Прямо сейчас и будем разбираться.
1: Утро вне конкуренции.
4: Коротко напомним, инициатива Минфина, ведомство в частности, предложило ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора и пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами от продажи имущества и реализации долей участия. Индекс Мосбиржи начал день в плюсе вчера, но из-за публикации предложений Минфина начал падать. Чего ждать дальше? Спросим инвестиционного эксперта, совладельца НЗТ Русфонд Игоря Шимко, он подключается к нашему эфиру.
3: Игорь, доброе утро. Первый тайм мы уже отыграли или падение будет продолжаться?
5: Доброе утро. Ну, вчера у нас, конечно, было падение на общем негативе, то есть обсуждение среди клиентов и среди коллег носило крайне такой упадочный характер, но, скорее всего, сейчас все за эти выходные посчитают, что же на самом деле происходит. И до многих людей дойдет, что альтернативы как таковой-то и нету. Потому что куда ты ни положи свои средства, у тебя везде будет уже, по сути, прогрессивная шкала. Единственное, о чем мы подумали, это потенциальный отток средств из паевых фондов акций, смешанных фондов. Потому что вот эта вот инициатива, которую тоже предложили, она потенциально сильно снижает привлекательность долгосрочного владения паями фондов. Вот оттуда может быть отток, и он может провоцировать давление на рынок, когда управляющие будут продавать.
4: Игорь, правильно мы понимаем, что для рынка в какой-то степени это стало шоком, и с рынком эти все новации даже не обсуждали?
5: Вот насчет с кем мы их обсуждали, точно не со мной, не с моими коллегами, ни с кем из моих знакомых. Ну, наверное, все-таки да. Действительно, это неприятная новость, и именно в части паевых инвестиционных фондов, потому что аналоги windfall tax, которые тоже были анонсированы на ту же золотодобычу, на горняков, ну, их ждали в течение большей части года. Здесь хотя бы ожидания оправдались. Тем более, тот же полюс и так отказался от дивидендов. А вот по части ПИФов было, ну, как бы весьма неприятно и неожиданно.
3: То есть вот как раз налог на пассивные доходы – это то, что сейчас вызывает недоумение участников рынка, да? И самое болезненное, наверное, из того, что озвучено.
5: Смотрите, это же прямо противоречит ключевой задаче формирования источников длинных денег для разных инфраструктурных проектов. Со стороны частных стало понятно, что со стороны госденег это можно организовать, но со стороны частников именно длинные истории с налоговыми льготами, владениями паевыми инвестиционными фондами могли формировать очень существенные объемы капитала. Если мы убираем льготу, то в чем получается смысл для пайщика? Только то, что за него управляют, но он платит за это комиссию и все.
3: Игорь, ну все-таки, как бы сейчас пока, может быть, неожиданно для кого-то звучали все эти новеллы и предложения, скажем так, глубина эффекта какова, например, в первую очередь для индекса Мосбиржи, когда, ну,

0: наверное, все-таки сейчас и все в формате предложений, да, какие-то есть некоторые моменты. Когда все-таки рынок отыграет свое?
1: Ну, это доподлинно неизвестно. То есть такие краткосрочные движения нет смысла прогнозировать, потому что рынок уже это все воспринимает как то, что точно примут и в полном объеме, иначе не стали бы даже показывать, тем временем так много. И в целом понимание того, что налоговое давление будет еще продолжаться в следующем году, ну, по крайней мере, у меня и у моей команды есть. Поэтому мне не знаю, что отыграть это скорее к геополитическим фактам и переговорному процессу, чем к налогам.
2: Игорь, а тогда в каких активах переждать эту турбулентность?
1: В тех же самых, ничего не меняется, потому что здесь нету никаких активов, в которые можно сбежать для того, чтобы что-то там переждать. Как я уже сказал, налоговая схема теперь обрабатывает почти все классы активов и даже сделок. И мы вот вообще никак не меняем наш подход к рынку, к аллокации капитала, все так же, как и есть. Зарабатывает больше теперь.
0: Спасибо. С нами на связи был инвест-эксперт, совладелец Инцитирус фонд Игорь Шимко. Ну, наш эксперт говорит, что сейчас пока главное, что вызывает вопросы у игроков рынка, это как раз налог на пассивные доходы. Возможно, пока такая есть реакция в моменте. Мы продолжаем эту тему держать в фокусе внимания. Главное расскажем, но о мнении экспертов, о том, какой эффект это окажет на российскую экономику, тоже продолжаем собирать. Четверть девятого в Москве. Расскажем, что еще важно сегодня.
2: Крупная атака беспилотников на Ульяновск. В официальных сводках коротко перечислены повреждения, цитата, промышленной и гражданской инфраструктуры. Губернатор сообщил, пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Внимание мировых СМИ переместилось из Нью-Йорка в Вашингтон. Генассамблея ООН затмил визит Си Цзиньпина в американскую столицу. Трамп устроил чаепитие, обменялся любезностями с главой КНР и снова нарушил протокол. Чем занимались политики в Белом доме этой ночью, расскажем в дальнейшем эфире. Москва тоже предпринимает дипломатические усилия. Если верить источникам CNN, накануне спецпосланник президента Кирилл Дмитриев обсудил с Уитковым и Кушнером сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.
0: И вдогонку сообщение с лент информагентств. Пассажирский поезд получил повреждения на железной дороге на границе Ульяновской и Самарской областей. По предварительным данным, повреждения получил состав, в котором находились жители Ульяновской области. Пострадавших нет, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Подробности в ближайшем выпуске новостей. Ну а пока о том, что купить машину со скидкой до 1 000 000 рублей можно этой осенью. Как минимум 9 автопроизводителей цены в сентябре снизили. Автоньюз об этом сообщает после мониторинга соответствующего цен. В числе исключений, которые подешевели в этом месяце, корейские бренды KGM, например, российский «Москвич» стал дешевле, а также китайский «Джетур», «Джили», «Танк», «Чанган» и другие. Почему же некоторые производители цены снижают прямо сейчас, расскажет наверняка и основатель компании «Энкарс» Евгений Забелин, который присоединяется к нашему эфиру. Евгений, доброе утро. А что происходит? Почему коррекция цен на рынке?
3: Да, слушайте, все очень просто. Сейчас же конец года, намечается скоро, автомобили, которые есть в наличии, они станут уже прошлогодними, и те производители, которые достаточно хорошо смотрят в будущее, думают о будущем, и понимают, что сезон низких продаж у нас уже на носу, и они сейчас начинают распродавать остатки, потому что цены снижены, ну, скажем так, мягко говоря, не самые популярные автомобили, которые не очень-то и покупают.
0: Жаль, что в этом году с айфонами так не вышло. Предыдущие модели тоже, кстати, подорожали, а вот машины дешевеют.
2: Евгений, а стоит ли ждать дальнейшего снижения цен, или прямо сейчас это окно возможностей, когда нужно успеть купить по хорошей цене, выгодной?
3: Безусловно, сейчас это окно возможностей. Если вы присматривались именно к этим брендам, то нужно брать, потому что дешевле уже не будет. Как говорят в автобизнесе, купить машину вчера было дешевле, чем завтра.
0: Поэтому следующий, как будто бы мой вопрос, насколько долго этот тренд на снижение цен продлится, кажется в этом свете немного бесполезным и бессмысленным.
3: Ну, это продлится ровно столько, что, ну, очевидно, эти модели продаются с каким-то сейчас дисконтом, вот с большим, возможно, даже в минус, но для того, чтобы очистить складки, остатки, так делает любой продавец с любым товаром, если не хочет, чтобы он у него остался бесконечно долгое нахождение на складе. Вот поэтому пока дистрибьютор видит это так, нужно пользоваться.
0: Евгений, а насколько склады могут сейчас быть

0: забитой продукцией, которую пытаются распродать?
1: Ну, насколько я знаю, у дилеров действительно есть достаточно большие складские остатки.
0: То есть есть шанс, что это как минимум до конца года такая картина будет сохраняться на рынке?
1: Да, возможно, но здесь нужно иметь в виду другое. Распродажи, как правило, идут на модели непопулярные, которые плохо продаются, а в следующем году, поскольку у нас волна очередного повышения утилизационного сбора, и зимой традиционный это сезон низких продаж в автобизнесе, возможно, некоторые бренды продолжат уходить с российского рынка, и поэтому будьте осторожны, не купите автомобиль, который отсюда уйдет, и проблемы с запчастями и с обслуживанием возникнут.
0: Важный момент.
2: То есть получается, что под распродажу попадают не самые успешные и хорошие бренды автомобилей?
1: Хорошие и нехорошие, наверное, оценочные суждения не будем давать, но это точно не популярные модели и бренды, список, который выложили коллеги из Автоньюз. То есть в этом списке нету ни одной популярной автомобиля. То есть ни одного популярного автомобиля, который входит там в топ-продаж.
0: Спасибо. Основатель компании In Cars Евгений Забилин был в эфире радио РБК. Но интересный момент, кстати. Внедорожник KGM Rexton, скидка до 1 000 000 рублей. Вот коллеги подсказывают, что на сайте KGM написано, что это флагман, между прочим. То есть оценки в этом случае разные. Вообще, по оценке Автоньюз, спецпредложения будут становиться в перспективе более точечными.
2: И снова к геополитике. Спецкорреспондент РБК Валентина Шварцман обсудила обстановку на Ближнем Востоке с главой МИД Иордании на полях Генассамблеи ООН. Напомним, что год назад, в октябре 2025 года, Израиль и Хамас заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа на основе мирного плана президента США Дональда Трампа. И несмотря на это, вооруженные столкновения в регионе не прекращаются. По словам главы МИД Иордании Аймана Ас-Сафади, действия Израиля могут привести к усугублению конфликта.
3: Если израильское правительство не прекратит свои провокационные, незаконные и бесчеловечные меры, которые делают жизнь палестинцев невыносимой, то, к сожалению, регион ждет эскалация.
0: В июле сообщалось, что стороны смогли достигнуть соглашения по этапному разоружению группировки и выводе израильских войск. Позже Бениамин Нетаньяху опроверг предложенную схему и предложил настаивать на полном разоружении Хамаса. 8:21 в Москве. Что происходит на полях Генассамблеи, разобрались. А что происходит на футбольных полях, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
5: На полях происходят призывы. Дело в том, что сегодня все топ-лиги, кроме французской, призовут Международную федерацию футбола, она же FIFA, к реформам. В чем недовольство ведущих футбольных лиг? Дело в том, что FIFA, не советуясь ни с кем, может расширить чемпионат мира, сделать не 32 команды-участницы, а 48. Вводятся даже всевозможные клубные чемпионаты мира. Таким образом, нагрузка на футболистов растет, травматичность тоже, а вот отпуска у игроков, которые выступают за сильнейшие сборные, по сути и нет. И вот ведущие топ-лиги, призывать FIFA все-таки почаще и с ними советоваться по поводу каких-то ключевых, важнейших вопросов.
0: Насколько вероятно, что FIFA прислушается к этому призыву?
5: С учетом того, что сейчас позиции Джани Инфантино, президент FIFA, не столь крепки, я думаю, что как минимум он может сказать «да, FIFA готова к диалогу». Но весной пройдут выборы главы организации, и об этом обещании Джани Инфантино может и подзабыть, почему бы и нет.
0: А потом писать письма с извинениями во все остальные футбольные федерации.
2: Илья, СМИ пишут, что Михаил Галактионов думает об уходе из «Локомотива». Что подтолкнуло его к такому решению?
5: Вообще пишут, что формулировка будет по семейным обстоятельствам. Дело в том, что на днях у Михаила Галактионова умер отец. Но я думаю, что причина не в этом. У «Локомотива» крайне неприятная прямо сейчас ситуация. Летом команду покинули несколько ведущих игроков, а на замену им, по сути, никого и не взяли. Были, конечно, игроки, которые пришли, но все-таки они несопоставимого класса с теми, которые ушли летом. Как итог, «Локомотив» прямо сейчас находится внизу турнирной таблицы. Игра у команды команды не очень, результаты тоже. Ну и, возможно, Михаил Галактионов, не видя хоть какого-то просвета в конце этого тоннеля, решил, что все, с меня хватит, спасибо.
0: А насколько это будет существенная потеря для клуба?
5: Честно говоря, даже не знаю, есть ли сейчас специалист, который сможет

0: вытащить «Локомотив» из того болота, в котором клуб оказался в этом сезоне, все-таки не очень понятно, на что рассчитывало руководство, отпуская топ-игроков и не взяв никого взамен.
1: Мы же отпускаем спортивного обозревателя РБК Илью Попова, но только для того, чтобы он вернулся в эту студию ровно через час и рассказал, например, как прошли последние встречи в Лиге наций и где Германия оказалась сильнее или нет.
2: Кто есть кто? Punchy HQ9 — это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2 плюс 2 плюс 3. То есть HQ9 — это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Punchy HQ9 — это прямой конкурент Toyota Alphard, как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лангусты и шортисты.
6: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
9: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
10: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
11: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем

0: открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: РБК в цифрах.
0: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.

0: Половина девятого в Москве, в студии Павел Потапов. Пассажирский поезд предварительно получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев. График движения поездов на ближайшее время будет скорректирован. Ориентируйтесь на сайт РЖД, добавил глава региона. Работа систем жизнеобеспечения Ульяновской, снабжение жителей коммунальными ресурсами по предварительным данным не нарушены, сообщается в канале администрации города в МАКС. После атаки беспилотников повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. По данным Минздрава, пострадали 7 человек, среди них 2 подростков, тяжелых пациентов нет. Центр управления регионом Ульяновской области опровергает информацию о якобы произошедшей утечке ядовитых веществ на одном из предприятий. Там отметили, что в соцсетях пишут об утечке на заводе «Искра» в Ульяновске. Вбросы не соответствуют действительности. Министерство обороны Казахстана задействовало в операции по поиску пропавших в акватории Каспийского моря военнослужащих более 250 человек, водолазов, а также морские и воздушные суда. Во время учений накануне из-за ухудшения погоды в открытое море унесло 17 военнослужащих, 12 человек погибли, 3 были спасены. Сегодня в Казахстане объявлен день траура. Президент США Дональд Трамп обменялся с председателем КНР Си Цзиньпином мнениями по украинскому конфликту, сообщает Синьхуа. Главы государств также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. По словам президента США, его встреча с Си в Белом доме прошла хорошо. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Пока мировые лидеры на Генассамблее ООН обмениваются мнениями, мы прямо сейчас обменяемся цифрами. Возвращаемся к бюджетной теме. Она сегодня в главе угла. Итак, доходы 2027 года 43 триллиона 300 миллиардов рублей, расходы 48 триллионов 800 миллиардов.
2: Утро вне конкуренции.
3: Таковы объявленные Минфином параметры бюджета на следующий год. Дефицит в проекте обозначен в процентах к ВВП. Это 2,2%. Номинально расходы растут почти до 49 триллионов с приоритетом соцобязательств, обороны и национальных целей. Но проект относительно жесткий, и это должно помочь в снижении ставки. Каким в целом оказался новый бюджет, разбирался руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК Иван Ткачев. Он подключается к нашему эфиру. Иван, доброе утро. Будем считать это включение таким спецвыпуском программы «Пояснительная бригада». Поясни, пожалуйста, что самое важное в параметрах, которые ты подробно изучил?
4: Доброе утро. Ну, на самом деле, нам пока все параметры неизвестны. В большом счете названы только цифры следующего года. Конечно, ключевая из них – это расходы, которые действительно, как вы уже сказали, составят почти 49 триллионов рублей. И общий дефицит, который составит 5,5 триллионов рублей или чуть больше 2% ВВП. Вот, собственно, на этом основании наш источник, близкий к Минфину, назвал бюджет достаточно жестким. А что значит жесткость бюджета? Ну, это значит, что в нем проведены мероприятия по оптимизации расходов. Министр Антон Силуанов обозначил, что это они составили примерно 2 триллиона рублей в год. Это достаточно большая цифра. И одновременно проведена, ну, выражаясь в кавычках, мобилизация доходов, то есть некоторое повышение доходной части, которое

0: потребовало, ну, скажем так, все-таки непопулярных решений. И, конечно, одно из них – это расширение прогрессивной шкалы, полноценной пятиступенчатой, на так называемые пассивные доходы граждан, доходы по дивидендам, от процентов по вкладам и так далее. Но здесь, на самом деле, важнее нам не общий дефицит бюджета, потому что он складывается в том числе из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов на следующий год, которых не очень много, но будет, очевидно. Но они у нас идут в резервы по бюджетному правилу. Важнее нам здесь так называемый структурный первичный дефицит. Если выражаясь просто, это превышение фактического объема расходов над тем объемом, который должен быть по нормальному бюджетному правилу. Иными словами, это некоторый бюджетный импульс, да, который направляется в экономику сверх того, как, в общем-то, должно было бы быть.
1: А для экономики, Иван, что все это будет значить?
0: Ну, для экономики это будет значить прежде всего то, что вот этот самый показатель структурного первичного дефицита, это та мера, за которой следит Центробанк, меньше, чем то, что прогнозировал регулятор. И это на бумаге означает, что Центробанк сможет снижать ключевую ставку, возможно, даже быстрее, чем сейчас заложено его прогнозной траекторией. Но некоторые аналитики оценивают, что в следующем году это будет транслироваться в дополнительные 0,5% пункта снижения ключевой ставки. Но важный момент здесь заключается в том, что проект бюджета – это всегда некоторый план, некоторый прогноз. На практике все последние годы наши фактические расходы оказывались выше запланированных. И на практике у нас практически последние 7 лет наблюдается вот этот самый структурный первичный дефицит. То есть, грубо говоря, наши расходы опережают те, которые должны были бы быть, в том числе с точки зрения нейтрального влияния на денежно-кредитную
1: политику. Но корректировку этих цифр мы еще увидим, это практически 100% вероятность.
2: Ваня, правильно мы понимаем, что самое неприятное для рынка из всего того, что озвучил Минфин, это налог на пассивные доходы?
0: Ну, все-таки это новость, так сказать, негативная для более обеспеченных граждан, для розничных инвесторов и так далее. Да, с этой точки зрения это все-таки негативное влияние на фондовый рынок. Ну вот вчера, например, индексы падали на фоне больше даже новости про налог на сверхдоходы в горно-металлургическом комплексе. Деталей мы здесь, опять же, не знаем, но государство собирается изъять, ну, от 20 до 30% вот этого дополнительного дохода, который был получен в прошлом году в результате высоких мировых цен на сырье, такое как минеральные удобрения, золото, металлы и так далее.
1: Ну, реакцию рынка мы увидели. Кстати, более подробно об этом будем говорить в 9 часов 9 минут в совместном эфире телеканала и радио РБК. Иван, вот важный момент. Есть несколько текстов, которые редакция РБК выпустила. Все это посвящено бюджету. Ну, например, вот есть статья, каким оказался новый бюджет и что это значит для экономики. Другой материал называется «Вклады, акции, квартиры. Что изменится в налогах?» Именно на пассивные как раз доходы, о которых мы говорили. Есть материал про семейную ипотеку. Есть материал про паевые фонды, которые обложат налогом как раз 15%, и что это значит для инвестора. А есть еще один текст, как вот НДС 22% на иностранные онлайн-покупки отразится на рынке. Ты, как редактор отдела экономики, в каком порядке бы посоветовал эти материалы изучать, чтобы составить максимально полную и объективную картину происходящего?
0: Да, спасибо. Ну, начнем, конечно, с текста общего про бюджет, в котором, в общем-то, отражены все эти аспекты понемногу. Вторым, я думаю, по приоритетности будет текст про все-таки налоговые изменения, которые достаточно существенные. И, кстати, они принесут, ну, я думаю, что не менее триллиона рублей дополнительных доходов, скорее всего, в следующем году. Тоже, в общем-то, цифра немалая. Ну, а дальше, наверное, пойдут и семейная ипотека, и НДС на иностранные, на онлайн-покупки за рубежом и так далее. Но здесь, конечно, хочу подчеркнуть, что когда появится проект бюджета, будет гораздо больше новостей, мы увидим более точную структуру расходов, потому что сейчас мы ее фактически не видим, и от структуры расходов будет зависеть также и влияние в целом бюджета на экономику и экономический рост.
1: Иван, спасибо. Стало многое понятнее прямо сейчас. Напомним, что с нами на связи был автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК Иван Ткачев. Услышать программу «Добавленная стоимость» можно по понедельникам в нашем эфире, в том числе это и в утреннем эфире происходит, поэтому внимательно слушайте. Но напомним еще раз о цифрах. Ближайшие 3 года дефицит бюджета 2%, согласно документу Минфина. Но вот Иван говорит, что все может еще скорректироваться, и цифры, которые мы сейчас имеем, это скорее планируемые.
2: Не окончательные, да.
1: Ведомство предлагает еще вести, да, действительно, 5-ступень.

0: прогрессивную шкалу НДФЛ на те самые пассивные доходы. И это, как уже говорили эксперты в нашем эфире, настораживает некоторых участников рынка. Что все это значит для экономики, мы продолжим разбираться. Повторюсь, о реакции рынка на эти идеи, которые Минфин озвучил буквально через полчаса в нашем большом совместном эфире. Ну а через 2 минуты 15 секунд о том, что экономический рост не гарантирует, оказывается, стране демократию. Как же так получилось, разбираемся.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
2: 6+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: 8:41 в Москве. Итак, представьте, у вас есть некое государство, страна. И там есть экономический рост. И вы думаете, что наступит демократия автоматически. Нет, это так не работает. Почему?
1: Утро вне конкуренции.
8: А все дело в том, что экономический рост не гарантирует стране демократию. По крайней мере, к таким выводам пришли американские экономисты. Они исследовали долгий период истории, начиная с 1000 года нашей эры. Им удалось выявить, что доходы стран в 2002 году коррелируют с уровнем освоения ими технологий в середине этого тысячелетия. Их главный вывод – это значительная часть различий в уровне развития между странами объясняется событиями, которые случились сотни лет назад. Почему привычки общества, которые сформировались сотни лет назад, могут определять его устройство сегодня, разбирался руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Он присоединяется к нашему утреннему эфиру. Илья, доброе утро. Так почему же все-таки странам не удается создать демократию, даже если с экономикой более или менее все хорошо?
9: А помните, в 90-е годы был популярен такой американский политолог Фрэнсис Фукуяма. У него любимая теория его была «конец истории». То есть страны нашли идеальную систему. Это такой экономический либерализм в сочетании с демократией. И достаточно сделать рыночную экономику свободной, чтобы тут же построились эти самые демократические институты. Но сейчас становится ясно, что это не так. И экономисты, которые ищут объяснение, почему это не работает, они все чаще обращаются к истории. Вообще странно, что как бы историю пытались все время оставить за скобками. Это как если бы физик, там, вычисляя то, как летит самолет, он не учитывал бы воздух. Он делал бы вид, что воздуха нет. Да? И так вот и долгие годы игнорировали историю. И вот эта вот теория глубоких корней, которую создали американские экономисты, она как раз говорит о том, что есть демократия в странах или нет, оно коррелирует с тем, как они жили там примерно 500 лет назад. И главное качество, которых не хватает нациям, с которым так и не удается построить демократию, по их мнению, это неумение коллективно отстаивать свои права. Да, они приводят в пример Англию, как одну, главную колыбель парламентаризма.

0: говорят о том, что уже после эпидемии черной смерти, чумы, да, в 14 веке, англичане научились бороться с своими лордами, да, потому что они осознали свою ценность, да, там, как количество рабочих рук сократилось, и получается, что крестьяне смогли стряхнуть с себя крепостное право. И с тех пор английский обычный человек, он отстаивал свою правоту в судах, потом в парламенте и так далее.
1: Что, в общем, и привело к формированию политической системы современной. Замечу, как человек с историческим дипломом, наконец-то экономисты решили посоветоваться с историками, чтобы понять, как все выглядит. Илья, а все-таки от чего зависит способность общества отстаивать свои права? Только от его исторического этого общества опыта или что-то есть еще в этом случае?
0: А вот авторы теории глубоких корней говорят о том, что это навык, да, он действительно зависит от истории, но его можно тренировать. То есть, например, раньше во главу угла ставили некую конституцию, да, вот вам дали прекрасные законы, и эти законы там сразу поменяют общество. Но на самом деле демократия растет снизу, потому что, да, демократия — это именно умение бороться за свои права, там, не знаю, с соседом, который тебе мешает, условно, да, с каким-то предприятием, которое загрязняет тебе воду в городе. То есть получается, что демократия растет из этого, то есть из повседневных каких-то вещей. И вот этим эта теория очень интересна. Да? Демократия не растет там с баррикад каких-то, она не растет от того, что кто-то, какой-то мудрый законодатель принял прекрасные законы. Получается, что она растет с повседневных каких-то действий людей по защите своих собственных прав. И умение этих людей самоорганизоваться, то есть вот группа людей отстаивать свои интересы. Этого остро не хватает странам, которым так и не удалось построить демократию.
2: Илья, а что предлагают авторы статьи? Есть какой-то выход?
0: Они предлагают именно тренировать вот это вот умение. Да? Например, очень важно, чтобы люди ходили в суд. Да? Если им что-то не нравится, они не просто писали об этом в Фейсбуке. Да, например, пытались бороться с обидчиками в суде. И более того, они делали бы это вместе. Вот это важно.
1: Спасибо. С нами на связи был руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Отметим, что Facebook принадлежит корпорации Meta, деятельность которой на территории России признана экстремистской и запрещена. Но а вообще в этом есть доля истины. Ведь для историков не секрет, что, например, Ганзейский союз в свое время и практика вольных городов привел к тому, что европейское сообщество вот сегодня выглядит так, как оно выглядит, и законы там функционируют ровно такие, какие мы видим. Это интересно всегда. На стыке более подробный разбор этой темы, да, впрочем, как и других, связанных с бизнесом, экономикой, все это в подписке РБК. 8 часов 46 минут в Москве. Расскажем коротко о том, что еще важно знать сегодня утром.
2: Силы ПВО за ночь сбили 592 беспилотника, сообщили в Минобороны. Крупная атака на Ульяновск. В официальных сводках коротко перечислены повреждения, цитата, промышленной и гражданской инфраструктуры. Губернатор сообщил, что пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Внимание мировых СМИ переместилось из Нью-Йорка в Вашингтон. Генассамблея ООН затмил визит Си Цзиньпина в американскую столицу. Трамп устроил чаепитие, обменялся любезностями с главой КНР и снова нарушил протокол. Чем занимались политики в Белом доме этой ночью, расскажем в дальнейшем эфире. День, конечно, прошел, но если вы на РБК, то для вас тоже главная тема сегодня по-прежнему бюджет. Поэтому этим утром мы собрали в одном месте все, что важно знать об этом документе. Приводим реакцию людей, чьей экспертизе мы доверяем. Например, в программе «Рынки утра» расскажем обо всех налоговых изменениях, которые влияют на инвестора. Не пропустите, в 9 часов 9 минут.
1: 8.47, между тем, на часах московской студии радио РБК. Напоминаем, что спецкор наш Валентин Шварцман работает в Нью-Йорке в эти дни вместе с российской делегацией. Ей удалось обсудить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состояние ядерных объектов в Иране. Напомним, что есть ограничения для участников российской делегации. Например, и журналисты тоже имеют определенные рамки. Например, в рамках Генассамблеи они могут общаться только с теми, кто является гостем Сергея Лаврова, главы министра Министерства иностранных дел России. Вот с Гросси как раз и Лавров общался, и удалось Валентине Шварцман задать несколько вопросов. Итак, как же развивается ситуация в Иране? Реплика главы Международного агентства по атомной энергии, которого иногда называют еще и будущим генеральным секретарем ООН.
3: Международное агентство по атомной энергии недавно выразило обеспокоенность отсутствием доступа к иранским ядерным объектам. Как ситуация может измениться?
4: Мы будем вести работу совместно с Россией, чтобы попытаться приблизиться к дипломатическому решению.
3: Да, но возможно ли это сделать, учитывая разрушения и повреждения на объектах?
4: Все возможно. Нам необходимо работать со всеми объектами.
1: Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН прокомментировал свое решение

0: совершить удары по Ирану, он сказал следующее, цитата, это решение и вообще было самым простым в его карьере. По его словам, уничтожить иранские ядерные объекты было необходимо, иначе мы бы все погибли. Цитата, кто мы, при этом премьер не уточнил. Но удары по ядерным объектам в Иране начались в конце февраля, тогда же, когда и началась совместная операция Соединенных Штатов и Израиля.
1: Восемь часов 49 минут, точное московское время, а на конвейер выходит новая «Лада». Сегодня «АвтоВАЗ» запустит серийное производство «Азимута». Это кроссовер. Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Что известно, модели построили на платформе «Весты», но в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей. Новинка также оснащена мультимедийной системой с голосовым помощником, с искусственным интеллектом от Сбера, «Гигачат», а за навигацию отвечают сервисы 2GIS. Что касается цены, стоимость автомобиля производитель пока не называл, однако глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что «Азимут» пройдет по самой нижней границе ценового сегмента в своем классе.
0: Мы будем продолжать следить за развитием этой темы и вернемся, что это значит для потребителей, за сколько можно будет купить новую «Ладу», расскажем в дальнейшем эфире. Когда-нибудь и про российский автопром снимут кино, а вот российское кино тем временем теряет позиции на крупнейшем экспортном рынке в странах СНГ. Такая статистика зафиксирована в исследовании, подготовленном к Международной неделе кино, московской самой себе. Разумеется, формально доля наших фильмов в сборах региона выросла с 15% до 50% за 3 года, но в прошлогоднем топ-50 самых кассовых релизов СНГ российского кино нет вообще. Как же так получилось, расскажет медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, она с нами на связи. Евгения, доброе утро. Как складывается судьба российского кино в экспорте сейчас?
2: Коллеги, смотрите, очень важный нюанс. В момент в порядке слов. Выросла не доля российского кино в сборах СНГ. Выросла доля, которую обеспечивают страны СНГ в сборах нашего же кино. То есть это совсем разные вещи. И с учетом того, что доля — это относительный показатель, рост может быть обеспечен, рост доли может быть обеспечен как тем, что вырос наш экспорт туда, так и тем, что наш экспорт в другие страны сократился. И здесь скорее большую роль сыграл вот этот вот второй фактор. И отвечая на вопрос, как в целом все у нас сейчас обстоит с экспортом в страны СНГ, тут математика довольно простая, не очень хорошо, потому что в СНГ усиливаются собственные национальные фильмы, очень усиливается Казахстан, и если смотреть на топ-10 по сборам во всем регионе без учета России, то там только Голливуд и Казахстан. Если же смотреть на крупнейшие рынки отдельно взятые, это считается сейчас Казахстан, Киргизия, Узбекистан, то там Голливуд и свое. Исключением выступает Беларусь, потому что там нет голливудского контента, как и в России, и там действительно в топ-10 попадают российские фильмы. Но Беларусь не считается одним из крупнейших рынков этого региона, и поэтому для нас это, ну, скорее, нам там хорошо, потому что конкуренции нет.
0: Действительно, научились снимать масштабное кино, причем, например, Казахстан, Узбекистан и США совместно сняли фильм «Тамерлан. Восхождение последнего завоевателя», который я смотрел, ну, достойно по-голливудски, то есть есть что представить, посмотреть на что.
1: Женя, а есть обратный процесс? Смотрят ли в России кино из Казахстана, например, или Киргизии, или из других стран СНГ?
2: Тут важно согласиться, действительно, научились там снимать очень хорошее кино, и действительно, это то кино, которое даже у нас смотрят, потому что, например, фильм киргизского производства «Рай под ногами матерей» в России показал достаточно хорошие результаты. Вторая часть собрала только у нас, при том, что это экспортный контент, больше 200 миллионов рублей. Не все российские ленты до такого показателя доходят. Ну и у себя, да, этот контент смотрят. И здесь есть национальные диаспоры, которые такой фильм готовы смотреть. Поэтому да, те фильмы, которые до российского проката официально доходят, это не все проекты, то есть там важно локализовывать, потому что часто, например, в Казахстане на своем родном языке снимают контент.
0: Евгения, вот да, короткий вопрос, а есть ли шанс у российского кино восстановить свои позиции на территории СНГ?
2: Будут пытаться стараться, будут пытаться продвигать там российские фильмы, но с учетом присутствия там Голливуда пока это будет сделать сложно.
0: Спасибо. Медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова была в нашем эфире. Вот мы выяснили, что сейчас серьезный, сильный конкурент появился у российского кино на территории СНГ, которое обычно считалось такой достаточно спокойной для российского именно кинопроизводства, но что-то, судя по всему, меняется.
3: родительский контроль.

0: «Контроль». Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
0: РБК тренды.
4: Ночная прокрастинация – это откладывание сна ради того, чтобы заняться тем, на что не хватило времени днем. Термин появился в 2014 году, чтобы описать китайских рабочих, которые трудятся по 12 часов в день и хотят вернуть контроль над своей жизнью. Позже термин стал звучать как «ночная прокрастинация из мести». Это может стать причиной ослабления иммунитета.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
0: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
0: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Голливуд – это бизнес, основанный на страхе. Если твое имя на афише помогает продавать билеты, ты в игре. Если нет, тебя заменят следующим утром. Это не личное, это просто математика.

Люди боятся потерять деньги, актеры боятся потерять популярность, продюсеры боятся провала. Единственный способ выжить и сохранить рассудок – делать свою работу максимально честно и не вовлекаться в чужие офисные интриги. Том Хэнкс.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. При атаке БПЛА в Пермском крае от осколочных ранений погиб мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его данным, силами ПВО сбиты 39 беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожены 592 дрона. 7 человек, включая двух подростков 17 и 14 лет, пострадали при атаке БПЛА в Ульяновской области. Трое госпитализированы, тяжелых случаев нет, сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина. Электровоз и первый вагон пассажирского поезда «Москва-Тольятти» повреждены в результате внешнего вмешательства на границе Ульяновской и Самарской областей. Машинист предварительно получил травмы, сообщает Куйбышевская железная дорога. Пострадавших среди пассажиров нет, поезд с рельсов не сошел. Из-за инцидента задерживаются два пассажирских состава «Москва-Самара». Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит дело в отношении Ассоциации школ модернизации будущего. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции. Заседание назначено на 13 ноября. Ассоциацию привлекают по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной. РБК направил запрос в Ассоциацию школ. Посещаемость российских кинотеатров минувшим летом составила порядка 27 миллионов зрителей. Это на 33% больше показателей прошлого года за аналогичный период, заявила в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова. По ее данным, кассовые сборы составили 12 миллиардов 900 миллионов рублей. Больше новостей на сайте РБК.
2: У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. С каким кинопроизведением, киножанром можно сравнить происходящее на рынках? Более развернуто об этом буквально через 7 минут. А пока короткий взгляд на индексы. Ирина, что происходит?
3: Доброе утро. Мне кажется, на рынке всегда какая-то драма. Основные торги на Мосбирже открылись снижением на 0,5%. Индекс ушел ниже отметки 2300 пунктов. Рынок продолжает негативно реагировать на налоговые инициативы Минфина и проект бюджета. Нефть дешевеет более чем на процент. $105.20. По Brent рубль устойчив, на межбанке доллар почти 85, евро 96,5.
2: А мы продолжаем разбирать подробности главного финансового документа страны.
0: Утро вне конкуренции.
2: Ровно 5 минут на то, чтобы самыми простыми словами рассказать все, что важно знать о дефиците. Герой программы «Да или нет» — главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Яна Ритунская с его помощью пыталась найти 5,5 триллионов рублей.
0: Да или нет?
4: Первое, что бросается в глаза, что не хватает нам 5,5 триллионов рублей. По-вашему, это много или мало?
5: Это небольшая величина. Это всего лишь 2% ВВП. Это в целом меньше дефицит, чем, например, вот получится дефицит по итогам текущего года.
4: Тем не менее, где-то нужно этот дефицит восполнять.
5: Известно, что по бюджетному правилу 1,5% ВВП из них, ну, примерно, это заимствование ОФЗ каждый год, Минфин занимает.
4: Но спрос на ОФЗ же тоже не резиновый. Если, опять же, простыми словами, переживаем ли мы, что Минфин попросту не займет столько, сколько планирует сделать это прямо сейчас?
5: Я не переживаю. В масштабах экономики это все равно величины небольшие. Спрос на ОФЗ, возможно, не резиновый, да, но всегда существует, да, доходность, по которой кто-то эти ОФЗ купит.
4: Ну, не переживаем ли мы тогда, что Минфин будет занимать слишком дорого?
5: Даже если Минфин будет занимать дорого, все равно стоимость обслуживания госдолга пропорционально текущему значению. Я очень сомневаюсь, что Минфину придется там следующие 10 лет занимать по таким вот высоким доходностям.
4: Тогда к следующей возможной статье покрытия дефицита ФНБ, то, о чем говорит Минэкономразвитие, будет стоимость барреля Urals $53 в следующем году. Цена отсечения 50. Это создает создает условия для пополнения. Вопрос, если он будет пополняться, можно ли из его средств покрывать дефицит бюджета?
5: Ну, теоретически, да. Прецеденты одновременного пополнения ФНБ по бюджетному правилу и использования его на покрытие структурного дефицита бюджета были. Это 2018 год. Более того, это 2023-2024 годы.
4: Много ли там свободных денег? Грубо говоря, опираемся ли мы в следующем году на кубышку?
5: Предстоит узнать. Те величины, про которые мы говорим, они очень малы. Ну и я думаю, что ответ нет. То есть структурный первичный дефицит бюджета, который будет в следующем году, он не будет закрываться средствами фонда благосостояния. Скорее всего, найдутся другие источники финансирования, приватизация, остатки средств федерального бюджета.
4: Говоря про другие способы пополнения, есть именно изменения налоговые, пассивные доходы по НДФЛ, ПИФ, НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли, посылки для личного использования по 100 рублей с каждой. Ну и, конечно, сверхдоходы для добывающих компаний, для золотодобытчиков тоже ставка 20%. Вот все это вместе сколько принесет бюджету?
5: Я думаю, что суммарный вклад все-таки порядка 1 триллиона рублей, где-то 0,7-0,8 это дальнейший рост прогрессивности шкалы НДФЛ, а примерно там, до 200 миллиардов рублей это вклад дополнительного налогообложения компаний сектора металлургии.
4: Нас в бюджете еще ждут неприятные сюрпризы, да или нет?
5: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим на... Скорее нет, давайте так, нет. Не ждут. Потому что Минфин заложил достаточно консервативную цену на нефть, да, в $50 за баррель. Если посмотреть на текущее значение, то нефтегазовые доходы бюджета могут сильно помочь. И мы совершенно по-другому будем говорить тогда про достаточность ликвидной части ФНБ для финансирования возможных нужд.
0: Да или нет?
3: Ну вот только что мы услышали ответ главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова. А что по этому поводу думает финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина? Спросим у нее, она как раз с нами в студии. Майя.
6: Нужно дождаться всех основных законопроектов, тогда все станет гораздо понятнее. Сейчас законопроектов нет, все, что у нас есть, это заметка на сайте Минфина, и мы знаем только то, что было в ней написано. Поэтому нужно дождаться законопроектов, я думаю, что они появится в ближайшее время, потому что все это нужно будет принять в осеннюю сессию.
3: Ну, а буквально через несколько минут в нашем эфире совместный эфир «Рынки утра», совместный эфир на телеканала и радио РБК. Тоже говорим о налогах, и нам помогут разобраться во всех перипетиях Майя Нелюбина и Денис Муравьев.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.

0: года, то, скорее всего, тебя как раз эти налоговые параметры коснутся.
1: Надеюсь, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация в этом случае.
0: Нет, ну это вообще не индивидуальная инвестиционная рекомендация, потому что это ФНС все будет рассчитывать, а не ты. Но давайте разберемся во всем по порядку и подробно. У нас сегодня в студии Наталья Пархомович, директор отдела налогообложения физических лиц ТИДО. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Что больше всего шокировало в этих новостях, которые мы узнали накануне, о новых параметрах налогообложения?
2: Ну, вчера рынок кипел. Достаточно неожиданная новость для тех инвесторов, которые последние два года живут в парадигме, что инвестиционные доходы облагаются по пониженным ставкам. И те, кто планировал свою налоговую стратегию, исходя из определенного прогноза своей налоговой нагрузки.
0: Да, и подробно мы это все обсудим, но мне кажется, кстати, рынок достаточно бодро отреагировал, и эти новые параметры ему не понравились. Но я еще хочу призвать наших слушателей и зрителей писать нам вопросы по поводу этих новых параметров налогообложения в наш телеграм-канал «Радио РБК». Пожалуйста, пишите, мы постараемся на все это ответить. Но еще я хочу спросить и Дениса. Денис, как ты считаешь, насколько бурно на эту новость отреагировал наш российский рынок?
3: Я точно скажу, что российского инвестора не порадовали инициативы Минфина, и рынок сегодня утром находится под давлением, геополитическая поддержка ушла, хотя сообщается, что Кирилл Дмитриев встретился и провел переговоры с Уиткофом и Кушнером, но подробностей пока нет, и российский рынок акций остался один на один вот с этими инициативами Минфина. И в первую очередь пострадали металлурги. Одно из предложений ведомства – это ввести налог на сверхприбыль для горно-металлургов, металлургического комплекса, для производителей удобрений и золотодобытчиков. Для них 20%, для как раз-таки остальных горно-металлургических компаний и производителей удобрений в 30%. И именно они находились под давлением и теряли от 2 до 7%. И сегодня утром они тоже снижаются, не считая полюса. Полюс накануне вырос на 4,5%, и сегодня он один из немногих, кто находится в зеленой зоне и прибавляет больше 2%. Возможно, это связано с тем, что все-таки будут оценивать результаты 2026 года к 2025 году, а в этом году золото достаточно сильно снизилось, и инвесторов это порадовало, поэтому видим такую реакцию. Но самое главное это то, что индекс Московской биржи остается выше отметки 2290 пунктов. От этой локальной поддержки индекс накануне отскочил, и вот сегодня мы пока тоже не можем ниже пройти, поэтому все-таки есть позитив для российского инвестора.
0: Да, я хочу резюмировать, что у нас три главные новости, которые повлияли на российский рынок из нового пакета предложений Минфина. Это, соответственно, первое, дефицит бюджета на уровне 2% ВВП на 2027 год. Второе, это как раз налог на сверхприбыль металлургов, золотодобытчиков и производителей удобрений. Это Денис, ты сказал, как на это рынок отреагировал. И в целом, мне кажется, негативное настроение инвесторов испортило и вот эти новые параметры налогообложения по НДФЛ. Их подробно обсудим, но сначала я, может быть, кого-то хочу успокоить, потому что в целом эти параметры и пятиступенчатая шкала налогообложения и повышенные налоги коснутся тех, кто зарабатывает больше, чем 200 тысяч рублей в месяц совокупных доходов. Что я имею в виду под совокупными доходами? Это и активные доходы, зарплата, премии, и пассивные доходы, которые, судя по записке Минфина, будут как раз включены в общую базу. Пассивные доходы – это доходы от продажи недвижимости и доходы от продажи ценных бумаг, если они с прибылью проданы, в том числе купоны, дивиденды. И, помимо всего прочего, еще и доходы от процентов по вкладам. Обо всем подробно разберемся и начнем, конечно же, с вкладов, потому что, мне кажется, это может коснуться самого большого количества наших зрителей и слушателей. Наталья, попробуем вот на простом примере объяснить, как потенциально в 27-м году, за 27-й год будут считаться вот налоги по процентам по вкладам.
2: Я сначала напомню, как это работает сейчас. Сейчас, если вы получаете проценты в российском банке, есть некий необлагаемый порог. Он каждый год меняется и привязан к ключевой ставке. Берется максимальное значение ключевой ставки на первое число
0: каждого месяца.
2: Ну,

0: За 2025 год это было 21%, то есть мне облагается 210 тысяч рублей. Например, инвестор заработал 300 тысяч рублей процентов дохода в банке, 210 не облагается, разница между 300 и 210 облагается для него по 13. Ну, с превышением, например, если кто-то был столь успешен, разместил большой депозит и заработал 3 миллиона рублей, тогда он выходит в прогрессию 13-15%. Если с 27 года проценты попадут в общую шкалу и будут облагаться по ставкам от 13 до 22, ну, надеясь на то, что необлагаемый порог сохранится, либо, может быть, будет увеличен, в этом случае, да, повышенные ставки затронут тех, кто получает большее количество дохода.
1: Да, я за 26 год еще скажу, что примерно можно посчитать необлагаемую сумму. Скорее всего, она будет в районе 160 тысяч рублей, но точную сумму мы узнаем уже по окончанию этого года. Потому что я так понимаю, что ФНС как раз ее позже опубликует, и здесь как раз важна вот эта необлагаемая сумма. На самом деле, не важно, в какой момент вы открыли вклад. И здесь еще второй параметр важен, что как раз у нас сейчас отдельно считаются вот эти доходы по процентам, по вкладам от зарплаты, да, они так, в общую есть. Базу не включают. А судя по записке Минфина, такое ощущение, что это будет все в один котел сбрасываться, и превышением будет считаться с общей суммы.
0: Если это будет реализовано именно таким образом, да, тогда для тех физических лиц, кто помимо пассивных доходов еще получает, например, доходы от работы по найму, это может суммироваться.
2: Наталья, а правильно ли я понимаю, если не буду в роли того россиянина, который не сильно следит за налогообложением и, возможно, где-то что-то не понимает, вот правильно ли я понимаю, что теперь все суммируется, моя зарплата, вот у меня есть зарплата, и я часть этой зарплаты кладу на вклад. Получается, что теперь, если все примут, моя зарплата суммируется с доходом по вкладу. Например, сейчас у нас получается годовой, если доход до 2,4 миллионов, это ставка НДФЛ 13%. Соответственно, если мой годовой доход будет превышать это все вместе с заработной платой и вкладом, то я уже буду платить 15%.
0: Ну, при такой структуре, да.
1: Просто мы не знаем, Денис, сейчас пока.
2: Не, я просто для примера, да. То, что...
1: Да, и вот еще одна часть, с которой мы, кстати, начали наш эфир, и я говорила, что если Илья соберется продавать недвижимость, которую он купил, то, соответственно, его может коснуться вот эти новые налоговые параметры. Вот, Наталья, давайте разберем про недвижку. Как это будет реализовано? И, наверное, стоит в первую очередь сначала напомнить, что налог будет не от выручки, скажем так, от продажи квартиры, а от прибыли считаться.
0: Давайте, да, расскажу, как это работает сейчас. Для всех, кто планирует продажу недвижимости, у нас действует так называемый минимальный предельный срок владения. В общем случае он составляет 5 лет. Если вы купили квартиру, провладели ей 5 лет и потом ее продаете, то есть возможность освободить весь доход от налогообложения. То есть декларация не подается, налог не платится. В некоторых случаях это срок 3 года, когда квартира была в порядке наследования или дарения получена, например.
1: Или это единственное жилье.
0: Да, там есть еще ряд как бы дополнительных критериев, но вот в основном как бы то, что мы сейчас озвучили. Если, например, недвижимость продается чуть раньше, те, кто купил и 5 лет ей не провладел, тогда действует подход доходы минус расходы. Либо если, например, расходы невозможно подтвердить, тогда действует вычет 1 миллион рублей, который может уменьшить налогооблагаемую базу. И разница облагается сейчас по ставкам 13 и 15.
1: И сейчас это отдельные базы, то есть если зарплата, то она отдельно по пятиступенчатой шкале, а вот эти доходы от продажи недвижимости, они только по двухступенчатой шкале 13 и 15. И если мы говорим, что у нас базы объединяются, то пятиступенчатая шкала, она будет применяться и к, получается, доходом от продажи недвижимости.
0: Методологически, да. Но хочется надеяться, что все-таки какие-то послабления в этой части законодатель сделает.
1: Потому что кажется, что в таком случае это может коснуться большего количества россиян, потому что в той же записке Минфина, на которую мы уже неоднократно ссылались, написано, что новые параметры коснутся всего 6% населения. Это где-то 4 миллиона человек. Но если смотреть на трудоспособное население, то это все равно каждый 20-й наш слушатель или телезритель.
2: Ну и плюс это все суммируется, как я понимаю, то есть заработная плата, вклад, да, и продажа недвижимости, будет все это суммироваться. И там, если получается, достаточно серьезный доход.
1: Давайте перейдем на доходы от ценных бумаг и поговорим о инвесторах.

0: Как по ним будет выглядеть налогообложение? Как вы считаете?
1: Ну, как минимум, ставки станут выше, что может отразиться, в свою очередь, на инвестиционной привлекательности тех или иных продуктов и, опять-таки, той стратегии, которую инвесторы будут выбирать.
0: То есть сейчас 13,15, а может быть и до 22%, если доходы совокупные больше 50 миллионов рублей.
1: Ну, поскольку с ценными бумагами есть еще такой момент, как определение финансового результата, когда инвестор может уменьшить полученную прибыль на сумму понесенных расходов, плюс есть ряд вычетов на долгосрочное владение, то надеюсь, что все это останется в силе, и у инвестора будет возможность для более гибкого планирования, несмотря на рост налогов и нагрузки.
0: Да, напомню, что такое долгосрочное владение. Если 3 года вы провладели ценной бумагой, то на данный момент доходы от ее продажи освобождаются.
2: У нас как раз есть вопрос, пишите их в наш телеграм-канал «Радио РБК». Кроме минусов, у решения о изменении в налоговый кодекс для инвесторов может быть плюс. Ранее доходы, полученные на фондовом рынке, не входили в основную налоговую базу. Следовательно, налоги, уплаченные с этих доходов, нельзя было вернуть как инвест-вычет при пополнении ИИС. Самозанятый, платящий налог 4,6, дохода не мог получать 52 тысячи рублей, пополняя ИИС. Если доход, полученный на фондовом рынке, войдет в основную налоговую базу, то, получив купонов на 400 тысяч рублей и пополнив ИИС на эту же сумму, вероятно, можно будет получить инвестиционный налоговый вычет на 52 тысячи рублей. Так ли
1: очень
2: это?
1: Очень оптимистичный сценарий. Кстати, очень хороший вопрос на самом деле, потому что действительно то, что те инвесторы, которые имеют только инвестиционные доходы и нет активных доходов, у них ограничена возможность заявлять стандартные вычеты, социальные вычеты, имущественные вычеты. Но, в принципе, так было и до введения прогрессивной шкалы, до того, как она стала пятиступенчатой. И даже когда была плоская шкала НДФЛ, социальные стандартные имущественные вычеты нельзя было заявлять против доходов от операций с ценными бумагами, прибыли КИК и дивидендов. Потом, чуть позже, в 2025 году, сюда добавились проценты в Российском банке. Поэтому ситуация может развиваться в любом направлении. Совсем не обязательно, что добавление этих доходов в основную шкалу повлияет на возможность получения вычетов.
0: Ну, я, кстати, хочу отметить и про то, что все-таки сальдирование, я так понимаю, финансового результата и убытки прошлых лет как раз можно будет, надеюсь, зачитывать, потому что многие инвесторы, например, на рынке акций сейчас в минусе в своих портфелях. И если они в декабре продают и фиксируют этот минус, за счет этого минуса можно будет уменьшить свою налоговую базу.
1: Если говорить об обращающихся инструментах, то, да, убытки можно переносить в течение 10 лет. По необращающимся, возможно, сальдирование в рамках текущего финансового года.
2: Наталья, если коротко, еще Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль в 15% с пассивного дохода. Все ли ПИФы под этот налог попадут?
1: Если исходить из того текста, который доступен на сайте ведомства, нет какой-то детализации. Поэтому сейчас звучит так, что все. Но будем смотреть, как сказала Майя, на то, как будет развиваться законотворческий процесс.
2: Ну, у нас остается меньше минуты до конца эфира, и российский рынок акций у нас по-прежнему теряет 0,7. Торгуемся ниже отметки 2300 пунктов. В лидерах один из немногих в зеленой зоне, это Полюс, прибавляет 2%.
0: И я хочу, конечно же, спросить в целом, мне кажется, мы все обсудили. Я надеюсь, что всем нашим телезрителям и слушателям стало понятно, но кого я могу точно спросить, это как раз моих коллег с радио. Илья, Ирина, стало ли вам понятней?
3: Коллеги, я укрепился в мнении, что сейчас лучше держаться своих квадратных метров. Пока ничего не ясно, больше нужно разъяснений, мы, конечно, их будем ждать. Я вас благодарю. Майя Нелюбина, Денис Муравьев были в этой студии в совместном эфире телеканала и радио РБК. Тема, кстати, сегодня тоже получит продолжение в еще одном совместном эфире в 17 часов 10 минут. Рынки главное. Индекс Мосбиржи, как мы уже поняли, не оценил налоговых предложений, которые мы прямо сейчас имеем. Поэтому обсуждаем все это дело подробнее. И что ждет горно-металлургические компании, кстати говоря, в свете, если все предложения Минфина будут реализованы в 17 часов 10 минут, повторюсь, рынки главное. Ну, а мы ищем позитив этим утром, например, в переговорах Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом буквально через 10 минут в эфире.
4: Кинопортфель.
0: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
6: Я тоже в отчаянии.
0: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Классика денег. Афоризмы великих людей.
10: Я никогда не писал ради денег. Я писал ради радости. И когда радость стала приносить деньги, я понял, что победил. Рэй Брэдбери.
11: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
12: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
13: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
14: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
15: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
16: Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
17: РБК «Тренды».
18: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. 13 человек предварительно пострадали во время атаки беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Двое находятся в реанимации. Одно из ульяновских предприятий получило повреждения в ходе атаки беспилотников на город, рассказал губернатор региона Алексей Русских в видеообращении. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий. Ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате атаки беспилотников в Ульяновске. Движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка в Ульяновской области приостановлено из-за повреждений электровоза в результате внешнего вмешательства. Задерживаются пассажирские поезда «Москва-Самара», сообщает Куйбышевская железная дорога. По предварительной информации, травмирован машинист. Поисковая операция в Каспийском море завершена. Найдены все 14 погибших, сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Накануне, во время проведения учения ВМС на побережье Каспийского моря, из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Трое были спасены. Сегодня в Казахстане день траура. Около сотни человек задержаны в Нью-Йорке на демонстрации против приезда премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху на Генассамблею ООН, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на департамент полиции. Ранее мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что юридический департамент изучает возможность ареста Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда. В ответ на это президент США Дональд Трамп подчеркнул, никто и ни в какой форме не сможет задержать Нетаньяху во время его поездок в США. Больше новостей на сайте РБК.
1: Председателя КНР Си Цзиньпина встречали протестующие в костюмах Винни-Пуха. Вот такое околополитическое действие происходит вокруг темы, связанной с Генассамблеей ООН. У микрофона Илья Приходько, Ирина Савельева. Кстати, прямо сейчас к переговорам Си и Трампа, которые завершились буквально несколько часов назад.
2: Утро вне конкуренции.
3: Что известно? Отношения Китая и США находятся на новом историческом этапе. Это заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете в Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп также не скупился на любезности и сделал подарок главе КНР, за что сразу получил порцию критики от главных оппонентов внутри страны, от демократической партии.
1: Но не обошлось и без подарков. Трамп подарил, между прочим, китайскому гостю статую белоголового орлана. Почему так, расскажет в том числе наш коллега Алексей Орлов, который прямо сейчас в студии и собрал все, что известно о встрече двух лидеров. Алексей, что главное?
4: Ну, если вы провели вечер за вкусным ужином, при свечах, в окружении самых богатых людей планеты, то, конечно, безусловно, день закончился не зря. Кстати, Ир, Илья, я не знаю, вы так проводите свои вечера с самыми богатыми людьми на планете?
1: Слишком высокая планка задана.
4: Ну, ничего, на радио РБК, я думаю, мы когда-нибудь и этого тоже достигнем. Но вот именно в такой атмосфере прошел торжественный банкет в Белом доме, но и обо всем, конечно, по порядку. Если мы говорим про сами переговоры, которые состоялись до вот этого ужина, то председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили, точнее, как пишет западная пресса, обменялись мнениями о конфликте на Украине и Ближнем Востоке. Си призвал Трампа закончить войну против Ирана и быстрее начать переговоры, передает агентство Синьхуа. Правда, других подробностей не приводится. И вот газета «Нью-Йорк Таймс» пишет так. Стороны обсудили, цитата, «копирование и кражу американских технологий искусственного интеллекта китайскими IT-компаниями». Американский лидер сказал, что переговоры прошли хорошо. При этом никаких прорывов эксперты не ждали. И вот, как пишут аналитики Bloomberg, для фондовых рынков на самом деле даже хорошо, что обошлось без каких-то неожиданностей, потому что обычно рынок акций как раз очень негативно реагирует на такие события, но при этом не исключает, что уже после того, как Си покинет США, Трамп наверняка разразится какими-нибудь грозными заявлениями в своей социальной сети Truth Social.
3: Ну, после обмена заявлениями, я так понимаю, состоялся тот самый торжественный банкет со свечами. Там вот какие-то неожиданности были?
4: Ну, давай так, в непристойном виде никого из зала не выводили. Вот, а Вашингтон-Пост вышел с таким заголовком. Государственный ужин Трампа и Си Цзиньпина включал в себя выступление технологических магнатов, морского окуня и блестящую дипломатию.
1: Изящно.
4: Очень изящно. Но таким же изящным было и слово Дональда Трампа. Он начал свою приветственную речь и сказал, что между ним и Си Цзиньпином установились дружеские отношения.
5: Как лидеры двух наших государств, председатель Си и я, прекрасно понимаем, что представляем разные системы. Однако связи между нашими народами остаются крепкими. Мы никогда не ладили лучше с тех пор, как первые торговые суда вышли из гавани Нью-Йорка к берегам Жемчужной реки. Американцы и китайцы всегда обменивались товарами, знаниями, обычаями и идеями. Это всегда служило основой торговли и взаимного уважения между нашими странами.
1: Внимательные наблюдатели замечают, что Дональд Трамп был не в красном галстуке, а в бабочке. То есть вообще что-то беспрецедентное. Как ответил китайский визави?
4: Ну вот глава Китая начал свое обращение с поговорки. Я ее процитирую. «Как река, которая никогда не перестает течь, история никогда не стоит на месте». И вот после этого Си призвал к расширению сотрудничества Пекина и Вашингтона.
6: Сегодня у нас с президентом Трампом состоялся искренний и глубокий диалог. Мы достигли общего понимания по многим вопросам. Это наполнило новым содержанием китайско-американские отношения и задало стратегические ориентиры. Президент Трамп пообещал сделать Америку снова великой и позволить американскому народу совершить значительный рывок вперед. Китай же полон решимости добиться великого возрождения нации, а наша модернизация продолжает открывать новые горизонты. Обе эти цели амбициозны и могут быть достигнуты во взаимных интересах.
1: И как будто бы мы все услышали звук вылетающей пробки вначале.
4: Ну, безусловно. Я тебе скажу даже больше. Вот это игристое вино, которое распивали на этом банкете, стоило от 45 до 70 долларов. Так что вот довольно скромно на самом деле для такого торжественного ужина. Ну и вот еще добавлю, что Си Цзиньпин также добавил, Пекин и Вашингтон должны проявлять ответственность крупных держав и искать правильный путь сосуществования.
3: Илья уже рассказал про какие-то подарки, которые получил Си Цзиньпин во время этого визита. Чем еще обменялись лидера?
4: Ну, давайте так. Си Цзиньпин с пустыми руками из Белого дома точно не уедет. Трамп действительно подарил ему статую белоголового орлана, это символ США, и сказал, что в проектировании скульптуры участвовала первая леди страны Мелания. И вот, кстати, забавный факт, возможно, о котором не знал даже сам глава Китая. Все привыкли, что орлан, который воплощает такой свободный и возвышенный дух Америки, звучит вот так.
1: То а прям, на самом деле как?
4: Да, вот прямо сейчас мы развеем этот миф. Так кричит краснохвостный сарыч из семейства ястребов. А вот так на самом деле звучит гордый белоголовый орлан.
1: Ну, конечно, не так воинственно, но, может быть, если все бы знали, что это краснохвостые, то тут могли бы быть политические какие-то намеки на нынешний Китай. Не знаю, не будем в это углубляться. Что еще?
4: Безусловно, но надо просто сказать, что действительно вот этот настоящий крик орлана больше похож на крик чаек. И, видимо, в Голливуде посчитали примерно так же, и поэтому очень давно заменили просто вот этот непонятный вопль на что-то более грозное, вот как на самом деле кричит истинный ястреб.
1: Кругом
4: так,
1: обман.
4: Безусловно, но теперь вы тоже знаете правду.
3: Теперь нам с этим жить.
4: Да, но, кстати, за день до вот этого самого ужина в Белом доме Си на встрече с Трампом заявил, что подарит зоопарку Атланты, цитата, «послов дружбы двух маленьких панд». Ну и за все это Трамп, конечно же, получил сочную порцию критики. 19 сенаторов-демократов опубликовали совместное письмо, в котором обвинили Трампа, цитата, «в показной роскоши вместо целенаправленных действий». Вместо того, чтобы противостоять несправедливой торговой практике Китая, краже технологий, соучастию в нападениях на американские войска, а также давать отпор экономической и военной агрессии против американских союзников, президент Трамп устроил пышный прием с друзьями-миллиардерами.
1: Спасибо. Это был Алексей Орлов. Все смешалось в этом визите. Чайки, орланы и даже две небольшие панды. Но, кстати, Дональд Трамп еще и пошутить успел вместе с Си Цзиньпином. Он проводил экскурсию вдоль стены, где висели портреты американских лидеров. Вот на месте Джо Байдена была фотография авторучки. И вот таким образом Трамп намекал, что Байден был не самостоятельным в принятии решений. Товарищ Си посмеялся. Кстати, судя по кадрам, посмеялся от души. Итак, завершается трехдневный госвизит председателя КНР США. Два лидера еще раз встретиться, между прочим, в этом году, уже в ноябре 18-19 пройдет саммит АТЭС в Шэньчжэне. Это создаст еще одну возможность поговорить, может быть, уже не в таком антураже.
3: Мы столько подробностей рассказали, что теперь можем, наверное, присвоить себе звание просветительской радиостанции.
2: Реклама.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом

0: По всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: 9:40 в Москве. Знали ли вы, но вслед за китайским языком россияне стали чаще учить арабский? Почему? Зачем? Прямо сейчас разберемся.
2: Утро вне конкуренции.
3: Пик спроса на литературу по арабскому языку пришелся на январь-июль, а на онлайн-приложение на февраль-август. Об этом говорится в совместном исследовании книжного магазина «Литрес» и магазина приложений «Рустор», который имеется в распоряжении РБК. Самыми популярными среди приложений стали словари, тренажеры по грамматике и переводчики. Интерес к арабскому языку, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также из-за общего тренда на изучение редких и востребованных языков, говорится в исследовании. Ну а мы решили выяснить, сколько времени надо потратить, чтобы начать говорить на арабском хотя бы какие-то базовые фразы.
1: К эфиру подключается старший преподаватель арабского языка в Центре педагогического мастерства София Гальтяева. София, ассаляму алейкум вам.
4: Алейкум ассалям. Сабах аль-хейр.
1: Вот это что вы сказали? Первое я понял, а вот вторая часть фразы.
4: Доброе утро.
1: А, отлично. Ну, неплохо, достаточно мелодично звучит. К вам чаще обращаются сейчас за тем, чтобы выучить арабский?
4: В частном порядке? Пожалуй, что нет. Но действительно, курсы, которые я веду в Центре педагогического мастерства, стали более популярными, и групп стало больше.
3: София, а зачем в этом году учить арабский язык вообще сейчас, в наше время?
4: Ну, во-первых, из-за того, что на Ближнем Востоке постоянно происходит какая-то движуха, и вследствие этого арабский, в принципе, становится популярным направлением, чтобы реализовать себя в сфере политики, вот, в сфере международных отношений. Для всего этого необходим язык, чтобы с людьми общаться прямо на улице.
1: Интересно, София, а в арабском языке есть аналог слова «движуха», которое вы сейчас употребили?
4: Есть слово «шум», диалектальное «аж-э».
1: А, то есть так же, как и на русском, в общем-то, и на арабском обозначает какие-то движения.
4: София. Это такая немножечко хаотичная движуха.
1: София, а вот когда люди к вам приходят учиться арабскому языку, что чаще всего они обозначают как свою цель? Что они хотят узнать? Каким-то базовым фразам? Или, может быть, именно деловое общение их интересует?
4: Знаете, обычно начинают именно с базовых фраз и с достаточно прозрачного. Я хочу научиться арабскому. А что такое на самом деле арабский язык? Это вопрос сложный, потому что все арабы говорят как минимум на трех разных арабских языках. Один из которых коранический, другой классический и третий разговорный. И они далеко не всегда пересекаются между собой по лексике.
1: А если люди хотят что-то выучить, какой это чаще всего? Разговорный? Или, может быть, есть какой-то официальный деловой в таком случае?
4: Вот в таком случае они обычно обращаются к официально деловому, на котором классические фразы. Вот самая простая фраза «меня зовут», вот даже я сейчас можете попробовать повторить, «Исми», а дальше имя. Мое имя так-то, так-то. В мой случай «Исми Софья».
3: Софья, а сколько слов или фраз надо выучить, чтобы хотя бы немного начать говорить с носителями в этих странах, в странах Ближневосточного региона?
4: Вы наверняка видели такие сборники, в которых, которые озаглавлены 100 самых употребимых фраз арабского языка. Сборники для людей, которые едут в качестве туристов в другую страну. Вот в принципе для того, чтобы понять с носителем друг друга, этого будет достаточно. Но для того, чтобы поддержать какую-то беседу, там уже нужно, да, там уже нужно постараться поучиться.
1: София, мы не можем вас отпустить из эфира, если вы не скажете фразу, как на арабском будет звучать «слушайте радио РБК».
4: Если там нужно, «Исмау» или «Радио РБК».
1: Спасибо. Это была старший преподаватель арабского языка в Центре педагогического мастерства София Гальтяева. О том, что происходит в мире отраслевых событий, прямо сейчас расскажет Павел Потапов.
2: О чем говорят отрасли?
5: Доброе утро.
2: Финансы.
5: Общий объем выданных посткредитов в России, кредитов, предоставленных в торговых точках, в августе увеличился на 7,3% к июлю до 18 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Наибольший объем выданных кредитов был отмечен в Москве – более 2 миллиардов рублей.
2: Технологии.
5: Сбер запустил на своей горячей линии номер 900 универсального ИИ-помощника. Он дает ответы на вопросы.

0: запросы из разных областей, например, науки и искусства, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Чтобы воспользоваться голосовым помощником, нужно произнести слово «справочная» и устно сформулировать запрос. А по команде «переведи на гида» и помощник свяжет клиента с виртуальным экскурсоводом Артуром.
1: Логистика.
0: Самыми бюджетными направлениями среди забронированных день в день командировок по России стал Нижний Новгород, Набережные Челны и Волгоград, рассказали в сервисе One2Trip для бизнеса. Стоимость суток проживания в Нижнем составляет в среднем 8800 рублей, в Набережных Челнах 10 900, в Волгограде 11 300. При этом среди зарубежных направлений аналитики выделили Белоруссию, средняя стоимость ночи 12 600 рублей.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9.45 в Москве. Итак, золотая цепь, жезл и парадное здание устава региона. О чем это я? В России идут инаугурации губернаторов региона. Накануне прошла церемония вступления в должность главы Тверской области Виталия Королева, а сегодня красивая церемония ждет Пензенскую область. Всего же на минувших выборах через процедуру голосования прошли 10 руководителей субъектов.
3: Мы решили узнать, да, как это все вообще проходит, подобные церемонии, какие эмоции вызывает при этом у тех, кто на церемонии присутствует, то есть губернаторы. Подробности у Далилы Цельбель, она сейчас в студии, инаугурацию для прохождения в эфир она прошла уже давно. А как проходит церемония инаугурации губернатора?
4: Церемонии проходят в различных субъектах, по-разному, естественно. В целом они немножко похожи по общему течению и по общему плану того, как идет мероприятие, но некоторые различия все-таки имеются. Интересно, что нередко церемонии проводят в театрах. Например, мы это видели в Тверской области и сегодня увидим в Пензенской. В ходе инаугурации на губернатора надевают обычно должностной знак. Это такая массивная золотая цепь с подвесным центральным медальоном или знаком. На нем может быть изображен герб России, герб самого региона и так далее. Губернатору Московской области вручают, например, должностной жезл, но, правда, в этом году он не избирался, но вот такой интересный факт у нас есть. На инаугурации выступают чиновники, представители религии и так далее, а сами губернаторы, естественно, произносят клятву. Я решила узнать, как она выглядит, и оказалось, что в целом она от региона к региону похожа и достаточно короткая. И вот я нашла, например, клятву губернатора Нижегородской области, но мне как будто даже немножко неприлично ее произносить, но так как ты, Илья, самый известный нижегородец из всех, кого я знаю, наверное. Да, можно и так сказать. Я бы попросила тебя это сделать, а точнее мы сделаем с тобой это вместе.
3: С удовольствием.
4: У нас нет, к сожалению, никакого издания устава региона или даже устава радио РБК, но я принесла тебе небольшую книжечку. Положи, пожалуйста, на нее правую руку.
3: Чтобы вы понимали, это словарь трудностей русского языка для работников СМИ. Так.
4: Можно сказать, наша Библия. И повторяй за мной. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области.
3: Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области.
4: Соблюдать Конституцию Российской Федерации.
3: Соблюдать Конституцию Российской Федерации.
4: Федеральные конституционные законы.
3: Федеральные конституционные законы.
4: Федеральные законы.
3: Федеральные законы.
4: Устав и законы Нижегородской области.
3: Устав и законы Нижегородской области.
4: Добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности.
3: Добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности.
4: Приложить все силы и знания.
3: Приложить все силы и знания.
4: Для обеспечения благосостояния жителей области.
3: Для обеспечения благосостояния жителей области. А там много еще просто
4: прав
3: текста.
4: И свобод человека и гражданина.
3: Прав и свобод человека и гражданина.
4: Ура, свершилось.
3: Все, отлично, мне уже звонит мама с нижегородскими номерами.
2: Какие-то эмоции сейчас испытала. Интересно, какие эмоции испытывают губернаторы, когда произносят такие фразы?
4: Конечно, все зависит от человека. Илья, вот что было такого? Какие эмоции?
3: Я, честно, боялся ошибиться именно в формулировке, поскольку это важно, и сказать ровно в том порядке, как это было произнесено, это трудно, на самом деле, когда ты особенно не готовился.
4: Да, но у губернаторов обычно эта речь написана и есть перед глазами. У тебя, конечно, было такое сложное погружение во всю эту историю. Конечно, в основном эмоцию, которую мы получили от губернаторов, это волнение. Не волноваться во время церемонии просто невозможно, рассказал мне губернатор Орловской области с 14 сентября 2018 года Алексей Клычков. Он уже дважды вступал в должность.
5: Первый раз это максимально волнительно. Ну, ты, по сути, делаешь первый большой шаг на пути в исполнение тех обещаний и наказов, которые тебе уже успели дать жители, и что ты сам увидел, что ты захотел изменить. Второй раз это уже, наверное, более спокойное, более уверенное. Чаще всего в голове в эти моменты даже не процедура. Больше у тебя в голове, что нужно сделать, как сделать, и повышенная ответственность. Ощущение того, что ты пришел к этой процедуре, пройдя чаще всего непростую избирательную кампанию, имея определенный багаж уже на

0: работок, планов. Весну всегда волнуешься. Вечером этого дня тогда уже наступает уход волнения. Ты все закончил, все процедуры закончились, гости разъехались. Утром приходишь на работу и пошел работать.
1: А на что кладут руку при этом губернаторы? На Конституцию или на что-то другое?
2: В основном губернаторы кладут руку именно на устав региона, а не на Конституцию. Завтра Конституции Сергей Цыпляев рассказал мне, что, по сути, в таких случаях устав региона выполняет роль эдакой мини-конституции, поскольку он не может ей противоречить и частично воспроизводит ее положение. Я также попросила Сергея Цыпляева пояснить, в чем смысл и символизм всей этой большой красивой церемонии инаугурации, и вот что он ответил.
3: Это, конечно, не праздник восторга народа по поводу воцарения очередного начальника. Смысл этой процедуры в том, что у нас вообще в соответствии с Конституцией народ является источником власти. После избрания новый руководитель фактически приносит клятву, приносит присягу избравшего ему народу, что он будет служить верой и правдой. Это есть некий вот элемент легитимации власти. И это тоже имеет смысл и потому, что да, до этого была предвыборная борьба, до этого была схватка там каких-то партий. А после этого тот, кто победил, он становится руководителем органа государственной власти для всех избирателей.
2: Инаугурации продолжаются. Больше всего, конечно, мы ждем инаугурацию главы Чечни Рамзана Кадырова, который в этом году установил рекорд народной поддержки, набрав 99,85% голосов. Дату торжественной церемонии пока не объявили, но мы хотели узнать, какие праздничные мероприятия запланированы в регионе по этому поводу. Однако министр информации республики на звонок радио РБК не ответил. Впрочем, вероятно, готовится.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Честно признаюсь, до сих пор холодок в правой руке ощущаю вот после этого интерактива, который мы
4: пошел
1: сейчас...
4: Пошел выброс.
1: Может быть, нужно как-то срочно разлогиниться, нужно что-то разогревающее. Например, новости из мира спорта, как мы анонсировали, Лига наций футбольная, конечно, прежде всего. Кто сильнее, именно там расскажет прямо сейчас спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
5: Спорт на РБК. Илья, можно ли теперь при обращении к тебе обойтись без отчества?
1: Пока я исполняющий обязанности, скорее так.
5: Хорошо. Ну, а теперь к Лиге наций. Действительно, накануне 4 матча прошло в Лиге А. И главный, безусловно, в Амстердаме, где Нидерланды встречались с Германией. Эта встреча стала дебютной для наставников обеих команд. Хави теперь тренирует оранжевых, ну а во главе Бундестим теперь стоит Юрген Клопп. Долгое время гости вели в счете. В этой встрече мяч отличился, и все-таки оранжевые спаслись в компенсированное ко второму тайму время. Гакпо счет сравнял, в итоге 1-1 закончили. На самом деле голов могло быть значительно больше. Дело в том, что два забитых мяча в исполнении хозяев не засчитали по разным причинам. Ну и в целом команды довольно много моментов явных упустили в этой встрече. Тем не менее, ничья 1-1. Хави сказал, что результатом доволен. Ну, а что он еще мог сказать, если его команда все-таки отыгралась? Ну, а Юрген Клопп заметил, что давно находится в этой профессии и за два дня... Привить команде тот футбол, который он хочет, просто невозможно. Говорит, мы пока только поскребли, теперь надо копать глубже. Сборная Португалии вместе с Криштиану Роналду одержала очередную победу. 1-0 повержен Уэльс. Криштиану Роналду забил, но его гол не засчитали. А вот единственный мяч в этой встрече забил Жоао Феликс, который, кстати, вместе с Роналду выступает за Аль-Наср. Норвегия победила Данию. 3-2 дубль сделал Эрлинг Холланд в 56 матчах за сборную. У Викинга 64 забитых мяча. Ну и, наконец, Сербия уступила Греции со счетом 1-2. Хотя сербы долгое время в счете вели, но не изменили они себе. И выигранный матч они, можно сказать, отдали. Ну а сегодня еще два матча пройдут и еще два дебюта. Турция, Франция, Зинедин Зидан. Первый матч во главе сборной Франции и Италии-Бельгия. В этих национальных командах также новые наставники.
1: Ни одного вопроса уточняющего не потребовалось. Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
6: Качество жизни.
7: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга

0: бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Ракета.
3: Ракета. Безоговорочно, это самый приятный термин в нашей азбуке инвестиций. Так говорят, когда хотят подчеркнуть резкий рост цены за короткий промежуток времени. Например, акция А взлетела на 20%. Ракета. Или компания Б больше других выиграет от снижения ключевой ставки. Будет ракета. Есть схожее понятие «to the moon», то есть рост цены до Луны. Его можно использовать, чтобы разнообразить свою речь. О ракете и «to the moon» мечтает любой инвестор. Так, ну что, садимся в ракету и летим «to the moon»? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
10: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
11: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
7: Библиотека РБК.
12: Заведующая Элина Тихонова.
13: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массированной атакой на гражданские объекты в Ульяновской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Этим утром губернатор области Алексей Русских сообщил, что областной центр подвергся атаке беспилотников. Целью было промышленное предприятие. Ранения получили 8 человек в Ульяновске, в том числе двое детей. Власти развернули пункт временного размещения. 4 пассажирских поезда следуют с задержкой после инцидента на перегоне в Ульяновской области, где в результате внешнего вмешательства были повреждены электровоз и вагон поезда «Москва-Тольятти», сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Задерживаются составы из Москвы в Тольятти, Самару и Челябинск. Число погибших в результате нападений медведей за последние месяцы в России увеличилось до 21 человека, следует из подсчетов ТАСС. Самое большое число погибших в Красноярском крае – 7 человек. Последний случай там произошел сегодня. Медведь напал на женщину на ее приусадебном участке. Решение суда о репатриации российского экипажа с арестованного в Индии танкера «Юнити» ожидается на следующей неделе, сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Калькутте. Там отметили, что заседание суда по этому вопросу состоялось 21 сентября. Совет директоров трубной металлургической компании назначил Александра Ширяева генеральным директором компании. Об этом говорится в сообщении ТМК. Сергей Чекалов, возглавлявший компанию с июня 2023-го, остается работать в ТМК. Он сосредоточится на других проектах. Лаборатория Касперского начала переводить зарубежные дочки в новую дубайскую компанию Investicus Holding. Это следует из реестров Швейцарии и Чехии. Информацию также подтвердил РБК, представитель компании. Ранее владение зарубежным бизнесом проходило через британскую Касперский Lab. Она попала в 2024 году под экспортный запрет США. Больше новостей на сайте РБК.
2: Десять часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И в этом часе Минпромторг определил ставки технологического сбора для электроники. Посчитали, сколько будут стоить ноутбуки и планшеты. Российские селлеры позитивно отреагировали на предложение Минфина ввести НДС в 22% на зарубежные товары, купленные онлайн. Выяснили, как это отразится на ценах на товары. Ну а прямо сейчас о том, как прошла встреча Трампа и Си в Вашингтоне. Никаких неожиданностей, но и прорывов не случилось. И это даже хорошо. Так агентство Bloomberg оценило трехдневный госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в США. Так ли все печально для двусторонних отношений и всего мира, будем сейчас разбираться. Пока с трибуны Генассамблеи ООН звучат грозные заявления, внимание западной прессы приковано к Вашингтону. Ночью в Белом доме прошел торжественный ужин в честь приезда главы Китая Си Цзиньпина. Стороны не скупились на любезности. Дональд Трамп сказал, что переговоры с Си прошли хорошо. Китайский лидер в ответ выразил надежду на расширение отношений. Правда, подробности самих переговоров, которые состоялись до ужина, не раскрываются. Стороны обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, но никаких соглашений не подписались. С чем уедет Си Цзиньпин из Вашингтона и как этот визит прошел для Трампа, спросим у американиста, аналитика Высшей школы экономики Егора Торопова. Он подключается к нашему эфиру. Егор, доброе утро. Вот демократы раскритиковали Трампа за излишнюю пышность приема, вместо того, чтобы противостоять Си Цзиньпину. Вы согласны с их точкой зрения?
3: Здесь нельзя говорить о неком противостоянии, поскольку, в принципе, встречи Трампа и Си Цзиньпина, которые состоялись сейчас и состоялись, как мы помним, 4 месяца ранее, в зеркальном варианте, где Трамп приехал в Пекин, носят по большей части символический характер и указывают на продолжение диалога между сторонами, который на данном этапе важен в одном единственном аспекте. Действительно, прорывов не будет, но вопрос, насколько будет продлено текущее торгово-экономическое перемирие между Китаем и Соединенными Штатами, которое длится уже с 10 ноября прошлого года, который был достигнут в ходе непростых

0: нескольких раундах переговоров в Женеве. И сейчас вот Скотт Бессент объявил о том, что оно будет продлено на 2 месяца. Я думаю, что в итоге оно будет продлено на среднесрочную перспективу, вплоть до года. И, с одной стороны, прорывов, конечно, нет, и их ваш покорный слуга не ожидал. С другой же стороны, уже продолжение вот этой деэскалации и фактического перемирия в тарифных войнах, которые развязал сам Дональд Трамп, взвинтив ставки вплоть до 145%, и сейчас они составляют порядка 30-35% с обеих сторон, то есть были снижены в несколько раз. Си Цзиньпин добился этого в прошлом году угрозой ограничения экспорта редкоземельных металлов, в которых Китай является безусловным лидером как по добыче, так и по экспорту. И Трамп пошел на попятную, и в итоге между сторонами сложилось хрупкое, но уже длящееся практически год перемирие, которое сейчас будет продлено. Надежды Трампа и Си Цзиньпина на продолжение диалога, на дальнейшее развитие отношений не беспочвенны, поскольку технически действительно после провала 2025 года торговый оборот между сторонами, с одной стороны, да, он растет в этом году, он восстанавливается, с другой стороны, Европейский Союз впервые обогнал Соединенные Штаты по объему торговли с Китаем. И поэтому Китай в ответ на торговую войну Трампа фактически диверсифицировал свои экономические связи, расширив их с другими регионами мира, с другими макроэкономическими объединениями. И поэтому данный визит был важнее скорее для Трампа, чем для Си Цзиньпина.
1: Егор, а вот, кстати, Трампу удалось добиться каких-то своих целей, учитывая, что подробности переговоров не раскрываются? Каков главный итог?
0: А главный итог — продолжение торгово-экономического перемирия, и не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер, подобный, кстати говоря, тому, как был государственный ужин и Карла III с Трампом, поэтому здесь все очень похоже. И нужно отметить, что Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине, хотя, безусловно, это также был прием на самом высоком и пышном государственном уровне. Тем не менее, Трамп явным образом оказывал несколько большее уважение к Си, нежели чем Си оказывал к Трампу.
1: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
0: Никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпином, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Вот здесь, кстати говоря, я должен отдать должное Трампу, который уже не впервые в важные исторические моменты переходит от популизма, который привел к президенту, к здоровому элитизму, который заключается в том, что Трамп не столько ориентируется, как это ни странно прозвучит в моменте, на непопулярность отдельных таких мер, как строительство дата-центров и развитие искусственного интеллекта в целом, скептицизм, по которому преобладает сейчас в американском обществе, сколько встает на сторону, скорее, самой технологии, которая в перспективе принесет больше блага, нежели чем потенциальный вред. Поэтому здесь Трампу я должен дать должное. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпина действительно поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
1: Егор, хочется еще немного о неофициальной части визита поговорить. Вот что это за необычный жест такой — дарить Орлана? Что этим хотел сказать Трамп?
0: Ну, я не думаю, что в данном контексте мы можем говорить о каком-то конкретном значении данного символа. Орел, в принципе, является одним из основных, если не самым основным американским символом, поэтому, кстати говоря, как и в ряде других государств. Поэтому подарки являются частью международного протокола. Также и Си Цзиньпин пообещал подарить, да, вот в зоопарк, да, питомцев, которые...
1: Двух панд, да.
0: Да, поэтому, ну, в данном случае мы можем говорить лишь об стандартном обмене любезностями. И подчеркну еще раз, что Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым, эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем к Си к Трампу.
1: Благодарю вас. Егор Торопов, американист, аналитик Высшей школы экономики, был в прямом эфире радио РБК. В следующем часе спросим у китаиста, как в самом КНР оценили.

0: тем самой бирже и по тому фонду, который у них есть из собственных средств, точно совершенно они это могут погасить. И на их месте я бы так и делал, потому что сам бизнес биржи — это хороший кэш-генерящий бизнес, который, ну да, понес потери, но они достаточно быстро смогут их восстановить.
1: Ну, то есть речь идет о репутации в первую очередь. Вы это имеете в виду? Что здесь важнее отдать деньги, нежели там понести какие-то прямые затраты. Ну, кстати, вот о потерях. Насколько реально отследить и вернуть деньги?
0: Практически нереально. По первым следам, которые исследователи делают, скорее всего, это, опять же, северокорейские хакеры, которые ломали и Bybit и так далее. И по опыту Bybit вернуть удается хорошо, если 1% от украденных сумм. Там работают профессионалы, все переводится в активы, которые невозможно заблокировать. Ончейн, ну, это в основном в эфир, и дальше через миксеры это уходит, и там обменивается на биткоины, или остается в эфирах. Поэтому вернуть самой бирже средства вряд ли удастся, ну, в каком-то существенном объеме, если не произойдет какого-либо чуда. А средства пользователей, ну, по заявлениям самой биржи, будут скомпенсированы через какое-то время. Наверное, пользователям надо посоветовать сохранять спокойствие. Процедура занимает, ну, минимум несколько недель.
1: Ну, вам легко говорить сохранять спокойствие. Я просто сам сижу на этой площадке, поэтому я вот совсем не спокоен. Может ли биржа или регулирующие органы заморозить эти активы? Есть ли такие прецеденты?
0: Биржа заморозить украденные средства не может никак. Они могут подать в полицию, и по распоряжению полиции, соответственно, какие-то активы, которые потенциально, технически могут быть заморожены, будут, безусловно, заморожены, и уже там какая-то часть в каких-то отдельных блокчейн-сетях была заморожена. Но, повторюсь, там основная там часть средств, которая была, например, в стейблкоинах, которые можно заморозить, хакеры тут же обменяли в эфиры, там, в районе $20 миллионов, переплатили по рынку 5% за эту транзакцию, потому что все понимают, что эфир заблокировать невозможно, а стейблкоин может. Такая игра в горячую картошку. Поэтому вот возврата украденных средств вряд ли произойдет.
1: Ладно, будем разбираться с этой ситуацией и дальше. Но вот еще один момент хотел у вас уточнить. Персональные кошельки клиентов говорят, что не взломали, а взломали внутреннюю систему биржи и напрямую перевели средства. Это что значит? Это значит, что зашли в какие-то отдельные операции? И почему именно в эфир переводят? Его сложнее отследить?
0: Отвечу с конца. В эфир переводят, потому что его невозможно заблокировать технически. Ну, только если там не произойдет хардфорк самой сети эфира, что происходило у нас за всю историю один раз в самом начале становления сети. Соответственно, вот так. Утверждение про то, что кошельки пользователей не пострадали, оно вообще странное, скорее больше, наверное, маркетинговое, потому что как только вы переводите криптовалюту на свой биржевой счет, вы переводите ее на счет биржи. Ваша криптовалюта становится принадлежащей бирже. Вот, поэтому, скорее всего, имеется в виду то, что холодные кошельки самой биржи, где хранятся основные средства, не были скомпрометированы, с них средства не утекали, а утекла часть средств с горячих кошельков, которые используются для вводов-выводов в основном, таких оперативных. Ну, вот. Поэтому в целом маркетинговый смысл этой фразы такой, что пострадала маленькая часть средств биржи, которая может быть легко компенсирована из фонда.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был управляющий партнер фонда World Capital Сергей Джуринский. Мы разбирались как раз в очередной хакерской атаке. Северная Корея напала на биржу BitGet. Американский центр стратегических и международных исследований пишет, что КНДР использует хакерские атаки как один из источников финансирования государственных программ. Так, в 2024 году северокорейские хакеры похитили больше миллиарда долларов в криптовалюте и не менее полутора миллиардов долларов за период с января по сентябрь 2025 года. Золотая цепь, жезл и парадные здания устава региона. В России идут инаугурации губернаторов регионов. Накануне, например, прошла церемония вступления в должность главы Тверской области Виталия Королева. Сегодня красивая церемония ждет Пензенскую область. Всего на минувших выборах через процедуру голосования прошли 10 руководителей субъектов. Как проходят такие церемонии и какие чувства вызывают у самих губернаторов, узнала Далила Цельбель.

0: целом распорядок и план церемонии достаточно похож, но все-таки некоторые отличия есть. Интересно, что нередко такие церемонии проводят в театрах. Например, так было в Тверской области и будет в Пензенской. В ходе инаугурации на губернатора обычно надевают должностной знак. Это такая массивная достаточно золотая цепь с подвесным центральным медальоном или знаком. На нем может быть изображен герб России, герб самого региона и так далее. Цепь — это такая самая частая, скажем, история, но есть и некоторые другие должностные знаки. Например, губернатору Московской области вручают должностной жезл. На церемонии выступают представители местных властей, религий и так далее, а сам губернатор приносит присягу, а затем произносит речь. Присяги в целом достаточно похожи, и, что интересно, они достаточно короткие. Обычно это 2, может быть, 4 предложения. После присяги губернаторы обращаются к зрителям и в основном благодарят своих избирателей. Церемонии проходят достаточно торжественно и красиво, и мы решили узнать, какие эмоции испытывают губернаторы во время подобных мероприятий. Конечно, все зависит от человека, но, наверное, не волноваться во время церемонии вступления в должность просто невозможно, рассказал губернатор Орловской области с 14 сентября 2018 года Алексей Клычков. Он уже 2 вступал в должность.
1: Первый раз это максимально волнительно. Ну, ты, по сути, делаешь первый большой шаг на пути в исполнение тех обещаний и наказов, которые тебе уже успели дать жители, и что ты сам увидел, что ты захотел изменить. Второй раз это уже, наверное, более спокойное, более уверенное. Чаще всего в голове в эти моменты даже не процедура. Больше у тебя в голове, что нужно сделать, как сделать, и повышенная ответственность. Ощущение того, что ты пришел к этой процедуре, пройдя чаще всего непростую избирательную кампанию, имея определенный багаж уже наработок, планов, безусловно, всегда волнуешься. Вечером этого дня тогда уже наступает уход волнения. Ты все закончил, все процедуры закончились, гости разъехались. Утром приходишь на работу и пошел работать.
0: Когда я попросила Клычкова вспомнить, какие важные гости и официальные лица присутствовали на его церемонии, он ответил, процитирую, «Геннадий Зюганов, мои родители, жена и дети». Вот такое вот милое воспоминание. Во время инаугурации обычно на сцену выносят флаг России и субъекта, а также, в основном, устав региона. Казалось бы, здесь, наверное, ожидаемее было услышать слово «конституция». Но соавтор Конституции Сергей Цыпляев рассказал мне, что, по сути, устав региона в подобных мероприятиях играет роль мини-конституции, поскольку не может ей противоречить и частично воспроизводит ее положение. Я также попросила Сергея Цыпляева пояснить, в чем смысл и символизм всей этой большой торжественной церемонии инаугурации, и вот что он ответил.
2: Это, конечно, не праздник восторга народа по поводу воцарения очередного начальника. Смысл этой процедуры в том, что у нас вообще в соответствии с Конституцией народ является источником власти. После избрания новый руководитель фактически приносит клятву, приносит присягу избравшего ему народу, что он будет служить верой и правдой. Это есть некий вот элемент легитимации власти. И это тоже имеет смысл и потому, что да, до этого была предвыборная борьба, да, это была схватка там каких-то партий, а после этого тот, кто победил, он становится руководителем органа государственной власти для всех избирателей.
0: Торжественные церемонии продолжаются. Больше всего мы, конечно, ждем инаугурацию главы Чечни Рамзана Кадырова, который в этом году установил рекорд народной поддержки, набрав 99,85% голосов. Дату торжественной церемонии пока не объявили, но мы попытались узнать, какие праздничные мероприятия запланированы в регионе по этому поводу. Но министр информации республики не ответил на звонок радио РБК. Наверное, готовятся.
3: Это была Далила Цельбель. Лаборатория Касперского разводит зарубежный бизнес по новому адресу из Лондона в Дубай. 3 дочки компании уже официально сменили владельца. Вместо британской Касперский Labs Limited теперь значится новая структура. Инвестикас Холдинг, зарегистрированная в свободной зоне Дубая летом прошлого года, пишет РБК. Всего под старым британским холдингом числилось 37 дочек в 32 странах. Как объяснила автор статьи, обозреватель РБК Екатерина Шакурова, перевод дочерних компаний обусловлен реакцией на американские санкции и желанием снизить налоговую нагрузку.
4: Международный бизнес лаборатории Касперского исторически устроен так. Сама компания основана в Москве в 1997 году, а все ее зарубежное владение, то есть дочки по миру, было выстроено через британскую материнскую компанию Касперский Labs Limited. Она зарегистрирована в Лондоне еще в 2001. И через нее числилось порядка 37 дочерних компаний в 32 странах. Это Европа, Америка и Азия. И контролирует все это Евгений Касперский. У него по реестру доля более 75%. И основные направления компании — это антивирусная защита, корпоративная безопасность, операционная система,

0: сервисы мониторинга и угроз.
1: Зачем лаборатории Касперского понадобилось выводить дочерние компании из Великобритании в Дубай именно сейчас? В чем причина?
0: Причина перевода активов в Дубай, судя по всему, санкционное давление. Еще в июне 2024 года Минторг США внес британскую структуру в черный список с формулировкой за сотрудничество с российскими военными и разведслужбами. А с сентября 2025 года в США действуют правила, по которому ограничения автоматически распространяются и на дочерние компании, если в них больше половины принадлежит фигуранту этого списка. То есть получается, что вся сеть дочек оказалась под экспортными ограничениями, и работать им с американскими контрагентами стало неудобно. Поэтому компании переводят их на новую структуру в Дубае. Она называется Investicus Holding и появилась в 2025 году. Судя по реестрам, уже переведены швейцарская, чешская и французская дочки. Сама лаборатория Касперского говорит, что это просто стратегия, с санкциями она никак не связана. Но юристы, которых мы опрашивали, отмечают, что санкционный фактор, безусловно, играет роль. Ну и плюс в ОАЭ ниже налоги.
2: Параллельно с дубайской структурой в марте этого года в России лаборатория зарегистрировала компанию Investicus, и бизнес компании продолжает расти. По итогам прошлого года глобальная выручка лаборатории Касперского составила 836 миллионов долларов, плюс 4% год к году, а продажи корпоративным клиентам и вовсе плюс 16%. Британская дочерняя компания продолжит работу, пока остается бизнес-необходимость, после чего будет ликвидирована. Полную версию статьи читайте в подписке РБК. Сегодня на РБК к российской микроэлектронике готовят новую стратегию. Минпромторг вместе с производителями и разработчиками обсуждает, как поддержать отрасль и как, главное, обеспечить стабильный спрос на отечественные чипы. Но между разработкой микросхемы и ее работой на настоящем заводе большой путь, честно говоря. Чего мы уже только не прошли, а где есть какие-то сложности, будем разбираться, говорят авторы программы «Технологии и тренды». В 13.10 не пропустите. Глория Джин в своем финансовом отчете прямо назвала причину закрытия фабрик. Отток кадров и конкуренты, которые предлагают более высокую зарплату за менее сложный продукт. Всегда ли кризис кадров связан с рынком труда или большую роль играет и собственник, который стоит у руля бренда? Разбираемся вместе с экспертами в 14.10 в программе «Напоказ». 15.10. Не пропустите программу «Налоговая база». Будем говорить о трудоспособном возрасте, отсутствии официальной работы, а также о наличии 50 квартир в собственности.
3: Технологии и тренды. В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии.

0: кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит, вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Небольшая сумма, данная взаймы, делает должника другом, большая – врагом. Сенека.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
7: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
7: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: РБК в цифрах.
7: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 пятилетних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.

11:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Ряд многоквартирных домов и детский сад в северной части Ульяновска остались без горячей воды из-за повреждения участка теплотрассы после атаки беспилотников, сообщил глава города Александр Балдакин. По его словам, ремонтные работы займут около 4 часов. Движение всех видов транспорта возобновлено на участке военно-грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Автомобильное сообщение между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс-Дарьяли было приостановлено сегодня утром из-за сигнала тревоги системы безопасности в Девдаракском ущелье. Эта система отслеживает повышение уровня воды в реке и изменение ее русла. График движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце изменится в субботу, сообщила Московская железная дорога. Это связано с обновлением программного обеспечения на станции Лихобуры. Технологическая арки Владыкино-Панфиловыми интервалами. Россияне с начала года чаще стали интересоваться изучением арабского языка, следует из исследования Литрес и Рустор, которые есть в распоряжении РБК. Выручка книжного сервиса от произведений в категории арабский язык выросла на 40%, количество скачиваний приложений для изучения арабского увеличилось в 2.5 раза. Интерес россиян, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также общего тренда на изучение редких и востребованных языков. Минобороны Японии приступила к рассмотрению вопроса

0: Внедрение спутников телохранителей. Они будут защищать японские аппараты на орбите от спутников-убийц, пишет газета Yomiuri. В материале говорится, что спутники-убийцы способны приблизиться к своей цели с помощью роботизированных манипуляторов или электромагнитного излучения, нарушить работу аппарата или вовсе вывести его из строя. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: «11:32 в российской столице. Мы продолжаем разбирать подробности главного финансового документа страны. В ближайшие 5 минут самыми простыми словами расскажем все, что важно знать о дефиците. Вы, вероятно, заметили, что в программе «Рынки главные» последние 2 недели чаще всего обсуждают ОФЗ. Занимать Минфина в следующем году тоже придется много. Герой программы «Да или нет» – главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Яна Ритунская с его помощью пыталась найти 5,5 триллионов рублей.
2: Да или нет?
3: Простыми словами, для вас вот такие параметры, которые представили в правительстве, они стали сюрпризом?
4: С учетом того, о чем говорил президент, наверное, нет. С точки зрения влияния на ключевую ставку, этот бюджет тоже, на самом деле, точно не негативный. Если вы помните, да, то каждый октябрь предыдущих 3 лет бюджетные проектировки приводили к тому, что Банк России ужесточал денежно-кредитную политику. В этот раз Банк России уже заложил консервативные и правдоподобные оценки бюджета в июле, и поэтому в октябре ему не нужно будет корректировать свою денежно-кредитную политику. Не ждем ужесточения риторики от ЦБ. Даже где-то можно найти позитив, и даже, может быть, если вы оптимист, то можно даже надеяться на какое-то смягчение риторики.
3: Первое, что бросается в глаза, что не хватает нам 5,5 триллионов рублей. По-вашему, это много или мало?
4: Это небольшая величина. Это всего лишь 2% ВВП. Это в целом меньше дефицит, чем, например, вот получится дефицит по итогам текущего года.
3: Тем не менее, где-то нужно этот дефицит восполнять.
4: Известно, что по бюджетному правилу 1.5% ВВП из них, ну, примерно. Это заимствование ОФЗ каждый год Минфин занимает.
3: Но спрос на ОФЗ же тоже не резиновый. Если, опять же, простыми словами, переживаем ли мы, что Минфин попросту не займет столько, сколько планирует сделать это прямо сейчас?
4: Я не переживаю. В масштабах экономики это все равно величины небольшие. Спрос на ОФЗ, возможно, не резиновый, да, но всегда существует, да, доходность, по которой кто-то что-то закупит.
3: Ну, не переживаем ли мы тогда, что Минфин будет занимать слишком дорого?
4: Даже если Минфин будет занимать дорого, все равно стоимость обслуживания госдолга пропорциональна текущему назначению уровня госдолга. Я очень сомневаюсь, что Минфину придется там следующие 10 лет занимать по таким вот высоким доходностям.
3: Тогда к следующей возможной статье покрытия дефицита ФНБ, то, о чем говорит Минэкономразвитие, будет стоимость барреля Urals $53 в следующем году. Цена отсечения 50. Это создает условия для пополнения. Вопрос, если он будет пополняться, можно ли из его средств покрывать дефицит бюджета?
4: Ну, теоретически, да. Прецеденты одновременного пополнения ФНБ по бюджетному правилу и использования его на покрытие структурного дефицита бюджета были. Это 2018 год. Более того, это 2023-2024 годы.
3: Много ли там свободных денег? Грубо говоря, опираемся ли мы в следующем году на кубышку?
4: Предстоит узнать. Те величины, про которые мы говорим, они очень малы. Ну и я думаю, что ответ нет. То есть структурный первичный дефицит бюджета, который будет в следующем году, он не будет закрываться средствами фонда национального благосостояния. Скорее всего, найдутся другие источники финансирования, приватизация, остатки средств федерального бюджета.
3: Говоря про другие способы пополнения, есть именно изменения налоговые, пассивные доходы по НДФЛ, ПИФ, НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли, посылки для личного использования по 100 рублей с каждой. Ну и, конечно, сверхдоходы для добывающих компаний, для золотодобытчиков тоже ставка 20%. Вот все это вместе сколько принесет бюджету?
4: Я думаю, что суммарный вклад все-таки порядка 1 триллиона рублей, где-то 0,7-0,8 – это дальнейший рост прогрессивности шкалы НДФЛ, а примерно там до 200 миллиардов рублей – это вклад дополнительного налогообложения компаний сектора металлургии.
3: Нас в бюджете еще ждут неприятные сюрпризы, да или нет?
4: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим на… Скорее нет, давайте так, нет, не ждут. Потому что Минфин заложил достаточно консервативную цену на нефть, да, в $50 за баррель. Если посмотреть на текущее значение, то нефтегазовые доходы бюджета могут сильно помочь. И мы совершенно по-другому будем говорить тогда про достаточность ликвидной части ФНБ для финансирования возможных нужд.

0: Яна Ритунская беседовала с главным экономистом группы ВТБ Родионом Латыповым.
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв?
3: Great Wall Motor был одним из первых китайских концернов, кто локализовал производство в России. Но обычному покупателю не всегда понятно, как именно местная сборка влияет на автомобиль. Посмотрим на примере внедорожника Tank 300. Несколько месяцев назад модель встала на конвейер калининградского автотора. На данный момент производство автомобилей осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется последующая поэтапная локализация производства автомобиля. Одно из преимуществ локализации – это возможность адаптировать автомобиль именно под российские условия. Так, Tank 300 для нашего рынка уже в базовой комплектации получил комплексный обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, руля и всех сидений. Есть подогрев форсунок стеклоомывателя и даже омыватель камеры заднего вида. Особенно полезная функция зимой, когда объектив быстро покрывается грязью. Новые локализованные внедорожники Tank 300, произведенные с августа 26 года, также оснащаются увеличенным бачком для омывающей жидкости объемом 4,5 литра. Увеличенный бачок позволит водителю реже пополнять запас омывающей жидкости, что сделает эксплуатацию внедорожника более комфортной как в дальних поездках, так и в сложных условиях – в дождь, в снег или при сильном загрязнении дороги. Кроме того, кузов проходит усиленную антикоррозийную обработку. Но современный автомобиль – это не только механика. Многие функции можно контролировать со смартфона. Например, владельцу Tank 300 доступен дистанционный запуск двигателя. Зимой можно заранее прогреть салон, а летом – охладить его. Там же можно проверить уровень топлива и масла, давление в шинах и другие параметры автомобиля.
2: Спонсор выпуска – ООО Great Wall Motor Rus.
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Вы слушаете радио РБК. С 1 октября маркетплейсы должны будут дать покупателям техническую возможность потребовать от продавца возврата средств. Как сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин, это будет регулировать закон о правовых основах платформенной экономики. Кроме того, вступит в силу норма, согласно которой при обнаружении недостатков приобретенного товара покупатель сможет предъявлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Это позволит обращаться с претензиями в рамках самой площадке. Как это будет работать? На связи со студией эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. Артем, добрый день. Что значит то, что покупатель сможет предъявлять требования продавцу, как говорится в сообщении, непосредственно через цифровую платформу?
4: Ну, дело в том, что норма, предыдущее действие, которое действует еще до 1 октября, закона о торговле, давала продавцу право, значит, претензии от покупателя принимать по месту своего нахождения. Чем, собственно, пользовались многие компании, которые торговали в интернете, перерегистрировались куда-нибудь в Якутию. Вот. И если, соответственно, покупателю что-то не нравится по товару, он хочет сделать возврат денежных средств, пожалуйста, вот, обращайся в Якутию. Ну, это я так вот условно. Вот. То есть таким образом они могли, в общем, сделать практически невозможный возврат тем, что вот такие технические сложности для покупателя недовольного вводили. Сейчас же в новой редакции путь сокращен до минимума, и одновременно площадку, что называется, вовлекли в этот оборот. К тому же недавно было решение Верховного суда и Конституционного суда по схожим кейсам, которые признали, что площадка должна нести ответственность за товар, который она продает. Если она ответственность нести не хочет, значит, она должна с продавцом, который продает такой товар, просто не иметь отношения, его блокировать. Вот. Раньше площадки прикрывались тем, что они информационные посредники, и не более того, пожалуйста, а споры по поводу товара решайте вот, продавец и покупатель сами между собой, а наша хата с краю. Сейчас так не получится. В общем, площадки активно вовлекают в этот оборот, делают их полноправно третьей стороной со всеми и правами, и обязанностями. Если уж она продает этот товар, значит, она должна нести за него ответственность.

0: том числе проверять покупателя, проверять продавца, проверять товар на предмет того, чтобы там были выполнены, в общем, все требования законодательства. Ну и, соответственно, если продавец вдруг откажется делать возврат покупателю средств за некачественный товар, в таком случае площадка будет возвращать средства, а дальше сама выяснять свои отношения с продавцом, урегулировать их как-то и взыскивать с него, если какие-то убытки понесет.
1: Маркетплейсы должны будут дать покупателям техническую возможность потребовать от продавцов возврата средств. О какой технической возможности идет речь, Артем?
0: Будет прямая связь, прямая кнопка, что называется, написать продавцу, либо там отправить претензию продавцу по поводу качества товара и, соответственно, требования о возврате денежных средств. Ну, вот сейчас просто есть чат с продавцом, там обезличенно абсолютно тоже все происходит, там можно спросить что-то про товар, но это абсолютно юридически незначимо, ничего, это делается просто для того, чтобы покупатели могли что-то узнать, какие-то подробности о товаре. Сейчас же будет кнопка, которая, собственно, будет открывать диалог, который полноправно уже будет являться юридически значимым. Соответственно, там претензию можно будет отправить напрямую, и продавец ее получит гарантированно. То есть если там отправлять ее по Почте России, то еще не факт, что что-то дойдет. Здесь же гарантированно придет, потому что ему в личный кабинет придет уведомление, в личный кабинет продавца. Все уведомления все продавцы читают. Ну и, соответственно, отправка этого уведомления будет приравнена к его получению. Так маркетплейсы все работают. Соответственно, если пропустил, не досмотрел или не ответил, то, извини, будешь отвечать. Но площадка, как я говорил, в таком случае оплатит денежные средства, а потом их удержит просто с баланса продавца от стоимости товаров его проданных.
1: Ну, со стороны покупателя я пока не вижу каких-то негативных изменений. А что изменится для селлеров в этом случае?
0: Вы знаете, тут, да, можно сказать, что прям прямого прикладного какого-то изменения, которое все почувствуют с 1 октября, не произойдет, но что важно, площадки делают полноценными участниками этого оборота. Они много лет отстраивались от этого в принципе, да, говорили, что мы ничего не будем проверять, товар качественный или некачественный. Мы вот доска объявлений, мы информационный посредник. Вот, власти их последовательно, наоборот, это, кстати, во всем мире так происходит, последовательно их делали все-таки полноценными участниками этого процесса, возлагая на них не только права по продаже товара, но и ответственность за его товар. Сейчас мы знаем, что они должны также проверять, например, там, товарный знак, зарегистрирован или нет, есть ли декларации соответствия, есть ли протоколы, сертификаты на товар, который продается. То есть их заставляют действительно нести ответственность за то, что они продают, а не просто выступать, как они говорят, информационным посредником. И вот это важный этап тоже на этом пути, то, что можно отправлять напрямую претензии продавцу через площадку, а если продавец не ответит, то ответственность будет нести площадка. Вот. Это, наверное, более важно, потому что теперь покупатели будут более защищены. А продавцы, ну, продавцы в последнее время это такие, что называется, там, страдальцы у нас, да, потому что не было ничего за последние пару лет, что им бы облегчило существование, либо их финансовую картину чуть бы улучшило. Поэтому здесь можно сказать, что если кто-то вдруг нарвется на некачественный товар, либо кто-то столкнется с потребительским терроризмом, такой у нас тоже есть, экстремизм, терроризм, там по-разному можно это называть, злоупотребление правом, то у продавца здесь гораздо меньше возможностей как обойтись без компенсации покупателям.
1: Хорошо, ну, понятно, что у селлеров все, на мой взгляд и на ваш взгляд, как я только что от вас услышал, жизнь становится сложнее, но вот что-то мне подсказывает, что так или иначе селлеры свои, те или иные сложности и проблемы, а также площадка, те или иные свои обязательства, в конечном счете может переложить на покупателей, на конечного потребителя. Вот в этой истории с 1 октября не произойдет ли так, что в конце концов, ну, так как Marketplace будет обязан компенсировать те или иные расходы, он будет закладывать какую-то дополнительную стоимость, либо введет какой-то дополнительный механизм, чтобы не лишиться собственной прибыли?
0: Ну, никто пока не знает, какие это будут цифры на практике означать, насколько это сильно поменяет картину с текущим возвратом и стоимостью этих возвратов, которые и так клиент, в общем-то, отправляют. Поэтому никто пока ничего повышать не будет. Marketplace, там же много очень изменений с 1 октября. Они все сразу вряд ли смогут заложить там в цену, как-то учесть. Они будут анализировать. Если поймут, что у них появилась дополнительная статья расходов, и им приходится за продавцов там нерадивых, либо у которых денег нету, платить покупателям за некачественный товар, ну, конечно, они все это посчитают, все это переложат сначала в комиссию с продавца, да, увеличат комиссию с селлеров. Ну, а, соответственно, селлеры дальше селлера, да, на эту сумму увеличат товар, стоимость, да. Поэтому в любом случае, что бы ни происходило, какие бы новации на площадках ни происходили, всегда они влекут только одно – товар дорожает.
1: Да, цепочку мы с вами проследили. Спасибо большое. На прямой связи со студией был эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. Добавлю, что, как пишет РБК со ссылкой на Высшую школу,

0: У экономики совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года достиг почти 18,5 триллионов рублей или 8,5% ВВП страны. За 4 года сектор вырос в 6 раз, а количество заказов через платформы превысило 12 миллиардов. При этом 78% интернет-пользователей используют цифровые платформы для общения, 63% для заказа товаров, а чуть меньше половины для доступа к развлекательному контенту. На лентах новостей появляются сообщения от главы ЦК Эллы Панфиловой. Я уверен, что в ближайших выпусках новостей мои коллеги, в частности Павел Потапов, расскажут подробнее. Но пока несколько цифр. Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%. Проголосовали 67 448 094 человека, сообщила Элла Панфилова. На конвейер выходит новая «Лада». Сегодня «АвтоВАЗ» запустит серийное производство «Азимута». Это кроссовер. Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Стоимость автомобиля производитель пока не назвал. Однако глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что «Азимут» пройдет по самой нижней границе ценового сегмента в своем классе. Эксперты предполагают, что базовая версия будет стоить примерно 2 миллиона рублей. Для самого «АвтоВАЗа» запуск новой модели важен с точки зрения развития собственной разработки, рассказала автор РБК Полина Елисова. Она приехала в Тольятти на запуск новой серии.
1: За основу взяли глубоко модернизированную платформу «Лада Веста», но, по данным автопроизводителя, конструкцию автомобиля существенно переработали. Для «Азимута» создали около 1000 новых усовершенствованных деталей, от кузовных панелей, элементов шасси до светотехники и деталей интерьера. На старте «Азимут» будет выпускаться с двумя двигателями собственного производства, 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Предусмотрена шестиступенчатая механика и вариатор. В перспективе автомобиль получит 150-сильный турбомотор с классической автоматической коробкой передач. И, кроме того, «АвтоВАЗ» работает над гибридной версией «Азимут», что, в общем-то, для российского рынка может быть очень актуальным. У «Азимута» появится ряд опций, которых раньше не было у «Лады». Это панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, камера кругового обзора, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз. Для автомобиля также разработали новую мультимедийную платформу с сервисами Сбера. Стоит сказать, что для «АвтоВАЗа» запуск «Азимут» важен с точки зрения развития собственной разработки. До ухода «Рено» первоначально новый кроссовер планировали создавать на базе «Рено Дастер». Но после того, как партнеры ушли из России, от этого проекта, конечно, пришлось отказаться. И в итоге за основу взяли платформу «Веста» и адаптировали уже ее под новый автомобиль. Под запуск «Азимут» «АвтоВАЗ» модернизировало производство, то есть на сварочной линии установили новое оборудование, ввели новые штампы, появились новые роботы. Впервые на предприятии применили лазерную сварку. Наконец-то ее используют при производстве версии с панорамной крышей. До начала серийного выпуска «АвтоВАЗ» изготовил опытные автомобили, были дорожные испытания. При этом работа над моделью продолжается. «АвтоВАЗ» прорабатывает версии с турбомотором и гибридной силовой установкой. И если турбированную версию компании уже испытывает, то гибридный «Азимут» пока находится на стадии прототипа. Ему еще предстоит пройти испытания.
0: По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, «Азимут» поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года. Госдума серьезно обновилась с избранием нового созыва. Почти половина депутатов новые, хотя остается и мощный костяк. Об этом заявила представитель Центра избиркома Элла Панфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Государственной Думы. Расскажем подробнее обязательно в ближайшее время. В Выдача шенгенских мультивиз россиянам упала до менее 1-2%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Речь идет о полугодовых многократных шенгенских визах. По данным организации, число обращений за шенгенскими визами выросло на 15-25% год к году. Чаще всего россияне подавали документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции.

0: Быстрее всего осенью оформить документы можно было через Грецию и Венгрию. Греческие визы рассматривались примерно 3-6 недель, венгерские 3-5 недель, испанские и французские около 4-6 недель. Данные визового центра World Wide Consulting подтверждают тренд на Францию и Испанию, рассказал руководитель отдела Константин Калашников.
1: По оценкам туроператоров, в 3 летних месяца 2026 года больше всего поездок россияне совершили в Грецию, плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Испанию плюс 30%. В Италию россияне ездили на уровне прошлого года. Поездки же на Кипр резко сократились из-за обязательной сдачи биометрии при получении виз. Чаще всего наши заявители выбирали оформление виз в Испанию и Францию вследствие доступности слотов на подачу документов и скорости рассмотрения поданных дел. Италия – высокий летний сезон, может задержать принятие решения по выдаче визы вплоть до непосредственной даты вылета. 3 месяца рассмотрения для консульства Италии скорее норма, чем исключение. Турист влетает в шенгенскую зону через страну, выдавшую эту визу, и уже внутри зоны может совершить поездку в реальную страну, в которой собирается провести отпуск. Но это скорее исключение. Чаще всего таким образом заявители совершают туристические поездки в Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Португалию и ряд других стран. Вследствие того, что эти страны либо вообще не выдают визы заявителям из России, либо делают почти невозможным процесс подачи документов.
0: Доля отказов в выдаче визы зависит от страны, качества документов и профиля заявителя. По информации Ассоциации туроператоров России, у разных компаний она составляла от единичных случаев до 7%. При этом больше сложностей возникало при оформлении виз Греции и Болгарии. Ну и еще несколько цифр от Центра избиркома. Элла Панфилова заявила, что доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Итоги региональных выборов в одном округе Кировской области признаны недействительными. Об этом она сообщила на заседании Центра избиркома. По итогам выборов более 7 миллионов человек приняли участие в электронном голосовании.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Что это было?
4: Вы
3: эфире.
4: А ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
5: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это

0: по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
1: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Интеллект – это маркетинговое название. Нет там интеллекта. Там есть быстрая двухзнаковая переработка всего блока больших данных информации.
6: И компиляция.
5: Да, с такой скоростью, что человек на это не способен. Но у человека есть ряд преимуществ, и именно эти люди никогда не потеряют работу. Они могут начинать работать в другой области, но для них и не страшен. Это вот то, что я говорила, который умеет мыслить непривычно, который умеет делать случайные выводы, который не боится совершать новых ошибок, но не повторяет старых. Это люди, у которых есть эмоциональный интеллект, понятие эмпатии, у которых развито критическое мышление.
1: Бизнес-спикер, писатель Ирина Хакамада в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица Полдень, в студии Павел Потапов. Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19 мест, «Справедливая Россия» – 17, «У Родины» – 1 мандат. Также в Госдуму проходят 4 самовыдвиженца. Средний возраст депутата составляет 53 года, состав Госдумы помолодел, отметила Памфилова. Президент освободил Андрея Келлина от обязанностей посла России в Великобритании. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Келлин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в ноябре 2019-го. Запорожская АЭС изменила режим работы аварийных дизель-генераторов в связи с сокращением запасов дизельного топлива, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как пояснили в пресс-службе агентства, согласно скорректированной схеме, в случае очередного нарушения внешнего электроснабжения с АЭС автоматически будут запускаться 4 аварийных дизель-генератора, остальные придется подключать вручную. Москва и Пекин обсуждают создание правовой базы для поездок граждан на личных автомобилях в Китай, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам,

После введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай, в том числе на автомобилях, остается высоким. Руденко добавил, Москва и Пекин развивают не только пассажирское, но и грузовое сообщение. Стороны работают над увеличением объемов перевозок и развитием транспортно-логистических маршрутов. Более половины опрошенных россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС EdTech. При этом только 16% опрошенных считают, что ИИ не способен превзойти их профессиональные навыки, а еще 10% отмечают, что использование технологий невозможно в их профессии. Больше новостей на сайте РБК.

0: 12:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. И в начале этого часа кратко о том, что происходит на фондовых площадках. У микрофона Юрий Карпекин. Итак, старт основных торгов сегодня по индексу Московской биржи. Опять идем ниже отметки 2300. В минусе торгуется большинство акций. Речь идет, ну, в основном о тех, кто до этого активно рос. Я имею в виду «Газпром». Он сейчас корректируется на отметке 1,3% в минусе. Также падают АФК-системы, Н+, «Новатек», «Мосэнерго», «Озон», «Роснефть», «ММК» и «Северсталь». Также отметил бы падение МКБ почти на 2,5% в минусе в основную сессию. Растут лишь несколько бумаг. Это «Полюс», это «ЦИАН», это «Фосагра», которые до этого очень активно падали, и ВТБ, но рост незначительный. Что касается индекса Московской биржи, то в данный момент мы также находимся ниже отметки 2300, 2296. Нефть торгуется на лондонской бирже на отметке $105.19. И кратко о криптовалюте. Она также в боковике и даже небольшом отскоке, $84,293 за один биткоин. Центральный избирательный комитет России подвел итоги выборов в Государственную Думу. Заседание комитета состоялось сегодня. На нем выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это голосование было самым сложным в истории России. Памфилова указала, что сотрудники избирательных участков в приграничных зонах работали в опасных условиях, а на электронные системы совершались хакерские атаки во время всего времени подведения итогов и проведения выборов. Мы собрали главные заявления главы ЦИК.
1: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 094 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, наши замечательные люди проявили высочайший уровень гражданской ответственности, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 – федеральный округ, 4 – одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. На выборах депутатов Государственной Думы у нас впервые, да, вот если тоже говорить об отличии Думы мирного времени в 2021 году, да, впервые у нас избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов специальной военной операции. То есть фактически, да, свыше 10% от общества количества мандатов. Вот из них 45 представителей партии, «Единая Россия» 41, ЛДПР 3. Конечно, это серьезное отличие. Я думаю, что они будут задавать определенное настроение. В том числе мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина, придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который

0: достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, он остается.
1: Выборы в Госдуму 9-го созыва в этом году проходили с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование проводилось в 33 регионах страны. Первое пленарное заседание Государственной Думы нового созыва, напомню, состоится 30 сентября. Агрохолдинг «Родные поля» заявил о проверке уплаты налогов бывшим менеджментом. Проводится проверка соблюдения налогового законодательства за 2021-2024 годы. Ее планируют завершить до конца 2026, сообщили РБК в компании. По результатам проверок «Родные поля» намерены выплатить из собственных средств причитающиеся суммы недоимок, штрафов и пении, что уже частично было сделано по уже завершенным налоговым проверкам. По этому направлению рассмотрим возможность взыскания причиненных убытков с прошлого менеджмента, которые в совокупности с ранее завершенными налоговыми проверками могут составить несколько миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. В сентябре арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск зернотрейдера к экс-владельцу бизнеса Петру Хадыкину о взыскании с него выплаченных в 2023 году 24 миллиардов рублей дивидендов.
2: Реклама. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Представьте, что вы просыпаетесь и видите биткоин по 100 тысяч долларов. Буквально несколько дней назад это было реальностью, но наш любимый криптоактив откатился. Сегодня поговорим об этом и о многом другом. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
5: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
2: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
4: Я абсолютно не понимаю, почему все росло. Ну и в целом продолжает еще худо-бедно расти.
5: Да, аналитики лучше всего объяснять события, которое уже произошло недавно, то есть говорить в прошедшем времени. Но тем не менее рынок сошелся на том, что произошла действительно курьезная ситуация. США подняли ставку.
4: Так.
5: И из-за этого вырос доллар. И как любой рисковый актив, биткоин должен упасть.
4: И всегда так и было.
5: Но не в этот раз.
4: Да.
5: В этот раз биткоин покупают на ожиданиях проблем с госдолгом США. А с учетом поднятия ставки, доходность 10-летних облигаций уже превысила 5%, что не было достаточно давно. И с учетом этого никто не понимает, где хранить деньги, потому что банковская система, так сказать, трещит по швам. И не только в США, но еще в Японии, в Южной Корее, в Европе и в Англии. И поэтому некоторые люди действительно используют так называемый план «Б». Часть денег они вкладывают как раз в криптовалюту, потому что если что-то произойдет с банковской системой, то мы можем увидеть беспрецедентный рост биткоина. Как раз для чего он и создавался? Против кризиса банковской системы. Еще в 2008 году, когда ипотечный кризис начался, тогда вот как раз примерно плюс-минус появилась идея создания биткоина.
4: Скажи, пожалуйста, ну ты веришь в дальнейший рост или все-таки в какой-то откат, прям ближайшее будущее, я спрашиваю?
5: Я могу определенно точно сказать, что скучно не будет. Будет и сильный рост, и будет мощный откат обязательно, потому что когда финансовая система традиционная трещит по швам, то люди склонны делать достаточно необдуманные поступки, нажимать кнопки очень часто и с очень большими объемами ордеров.
4: Ты отвечаешь сейчас как стандартный криптоэксперт, который не готов вот как-то сказать, что будет. Ну, будет.
5: Я думаю, что упадет. Я сегодня буду делать ставку на падение.
4: Ты будешь, как ты мне говоришь, когда я делаю любой шорт, что я на темной стороне.
5: Да, сегодня придется занять темную сторону. Ну, а может быть, я буду неправ,

0: ну, рассказывая русскоязычной аудитории про то, что такое перепьючил фьючерсы и что такое торговля непосредственно фьючерсами на биткоин, где можно было заработать достаточно большое количество денег, и это была биржа BitMEX. Теперь ее больше нет.
1: Что особенно интересно и грустно для меня, что, как заявляют сами представители биржи, ее никогда не взламывали, никакие средства не терялись. Причина закрытия — просто стратегический пересмотр. Ну, то есть им просто больше невыгодно.
0: Были много проблем у них с регуляторами США, были проблемы против Артура Хейса, как раз который создал эту биржу BitMEX, расследования разные. Очень много накопилось, ну и на самом деле биржа долго не развивалась. Ее резервы подистощили как раз вот эти вот разбирательства с регуляторами. И в целом, если сравнивать ее продукты относительно продуктов там Binance или OKEX или других флагманских компаний, то она уже очень сильно отстала. И конкурировать с учетом вот всех разных и акций, и фьючерсов, что вот уже есть, и можно и IPO уже скоро на Binance покупать, ну, уже, в принципе, бесполезно. Просто хотелось уйти, так сказать, на хорошем счету, ну, нежели чем
1: учиться. Ушли красиво.
0: Ушли красиво, да.
1: И чистыми.
0: Может быть, это как раз предвестник падения.
1: Будем все к этому подтягивать, да, сегодня. Ладно, но раз уж мы заговорили о бирже и ты про падение, я тебя абсолютно про другое спрошу. Есть такая биржа Bitfinex. Кстати, вот это первая биржа, на которой я совершал какие-то сделки с криптовалютой. Уже давно ее не использую, но тем не менее. Когда была вот эта фаза острого, скажем так, роста биткоина, и он стремился, там, мы думали, что он уже сейчас вот-вот 90 потрогает, случился момент, когда на Bitfinex курс биткоина был, ну как показывал, 153 или 154 тысячи долларов. В общем, практически в два раза выше, чем рыночный. У меня, как у ламера, к тебе вопрос. Я понимаю, что это какой-то там сбой, не сбой и так далее.
0: Знаешь, как трейдеры это называют? Ну. Это называется fat finger trade. Действительно, такое может происходить, когда происходит большая заявка, может быть, сбой в дате, может быть, в этот момент ошибся маркетмейкеры, со стакана ушли все объемы. Но, тем не менее, многие суеверные трейдеры и хомяки, которые любят такие всякие штуки, они это расценили как верхняя точка, куда киты показали, куда дойдет биткоин.
1: Вот, скажем, у меня был бы биткоин на Bitfinex, да, и я вот такой прям капец как верю в биткоин, поставил бы ордер на продажу по, не знаю, 150 тысяч долларов.
0: Это все разговоры для бедных, ты
1: короче,
0: бы не поставил.
1: Не, ну, допустим, сработал бы он в такой момент или нет?
0: Сделки происходили реально. Если у тебя там стоял ордер, какой-то объем произошел. Если такое было, то, вероятно, это сработало. Биржа потом откатила бы эти сделки, сделала коррекцию для того, чтобы некоторые участники полностью не обанкротились, которые тебе продали.
1: А если бы я очень быстро успел вывести деньги с биржи?
0: Ну, если слишком много ну,
1: да,
0: есть. Понятно.
1: Да у меня и биткоина нет. Тогда давай перейдем к нашей, как сказать, от нерегулируемой истории крипты, внезапных взлетов и так далее, вполне регулируемой. То есть, как теперь к нашей традиционной, можно сказать, рубрике, к тому, что происходит в России.
0: А что происходит в России?
1: Есть любопытные цифры. Как мы знаем, с 22 сентября Мосбиржа торгует расчетными однодневными фьючерсами с автопролонгацией на несколько криптоактивов. Это биткоин, эфир, Solana, Ripple и, по-моему, Tron. Доступ, понятно, только у квалифицированных инвесторов. Но там есть любопытная цифра, что объем операций превысил 600 миллиардов долларов. Это, если очень грубо посчитать, это 6 миллиардов долларов. В принципе, понятно, что по меркам американских бирж не такая большая цифра, но как будто бы для Мосбиржи и для нового инструмента огромная.
0: Действительно, сумма большая. Мне тоже она, так сказать, порезала глаз, когда мы готовились к эфиру. Наверное, это можно оценить следующим образом, что 72 тысячи человек, большое количество квалифицированных инвесторов, это тоже, на самом деле, меня удивило, попробовали просто сделать несколько сделок. Ну и, на самом деле, если все это размазать там на несколько месяцев, то объем не такой большой. С новым инструментом всегда большая проблема. Ты туда должен поставить ликвидность, ты туда должен поставить специальных маркетмейкеров, которые будут эту ликвидность поддерживать. Ты должен еще рассказать людям, как пользоваться. Так помимо этого, сделали еще ограничения для квалифицированных инвесторов. Старт, наверное, неплохой, я бы сказал так. Но в текущей ситуации все-таки еще не совсем понятно, каким образом плюсы от торговли на московской бирже сильно будут превышать плюсы от торговли, скажем, на площадках, которые находятся за пределами Российской Федерации.
1: И еще интересная вещь с Мосбиржи. Уже анонсирована очень любопытная пара биткоин к рублю. Мне кажется, для

0: Для любителей вот полудить, для лудоманов, это то, что нужно, потому что здесь очень много сразу, если торгуешь в рублях, то у тебя и тут курс доллара к рублю, который сейчас тоже довольно волатилен, и еще и биткоин к доллару, потом к рублю.
1: Я думаю, люди, которые торгуют биткоин, они уже максимально толерантны к риску, и неважно, что он будет к рублю, к иене, или к корейской воне.
0: К турецкой лире.
1: Или к турецкой лире, или к аргентинскому песо, прямо если уж совсем. Но в любом случае это ставка на биткоин, а что мы знаем о биткоине, если посмотреть его график за долгое-долгое-долгое время? Что все основные валюты, да, он вырос против всех основных валют. Есть такая статистика, когда меряют в биткоинах, допустим, стоимость дома. То есть квартира стоила там 1000 биткоинов в 2015 году, и сейчас квартира стоит там 10 биткоинов.
0: Ты не поверишь, я видел еще более такое...
1: С айфоном, наверное.
0: Именно так, да, что цена айфона в биткоине практически не изменилась. Ну ладно, в сатоши. Тем не менее, что она практически не изменилась. Пока в России крипта становится биржевым деривативом, в США следующий шаг – это превращение биткоина в залог по обычному кредиту. Я говорю здесь о площадке Coinbase, которая готова выдавать фиксированный кредит под залог биткоина. Это, конечно, удивительная история для меня.
1: Ну, она даже не то, что удивительная, она напрашивалась. И, на самом деле, это один, на мой взгляд, из самых востребованных инструментов, который будет использоваться, так сказать, и институционалами, и обычными физиками. Мало того, что ты можешь брать ипотеку, обеспеченную в биткоине. Ну, то есть ты берешь ипотеку, у тебя на балансе лежит биткоин, ты его не продаешь, биткоин растет, ты, соответственно, можешь кусочки платить, погашать свой кредит, и у тебя растет и актив, твоя квартира, и биткоин растет.
0: Это все здорово, а если биткоин не растет, а сильно дешевеет, и мы знаем, что такие
1: фигуры случаются. В этот момент это как с любым кредитом. Ты должен либо довнести средства, либо твой залог будет продан, и, соответственно, это будет погашено.
0: Вот, допустим, я покупаю квартиру, условно, не знаю, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. Это там сейчас, я очень сейчас грубо... Там,
1: в Новой Москве.
0: 1,2 биткоина, допустим, да? Ипотека у меня 20, 30, 40 лет. Через 3 года биткоин дешевеет вдвое, и, соответственно, мне нужно внести еще столько же, чтобы у меня было обеспечение моей ипотеки.
1: В среднем залог под биткоин принимается примерно 0,5. То есть, грубо говоря, если ты положил один биткоин, ну, по крайней мере, как это устроено у Coinbase, самой крупной американской биржи, то в целом ты можешь рассчитывать на получение USDT либо USDC, то есть криптодолларов, половина суммы от своего залога. Поэтому достаточно много есть у Coinbase возможностей для того, чтобы сократить свои риски. Примерно, да, 50% от вашего залога. И я думаю, что это, на самом деле, хороший инструмент. Также ты можешь использовать эту историю как примерно с кредиткой. То есть ты можешь держать биткоин, получать USDT, везде им расплачиваться, потом гасить свой долг, и тем самым просто достаточно удобный инструмент для тех людей, кто держит криптовалюту. Если ты его никогда не собираешься продавать, почему бы это не использовать?
0: Неплохо. Знаешь, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», я хотел бы один вывод такое подчеркнуть, что вот все три истории, которые мы сегодня описали, может быть, кроме самого начала, про рост или возможное падение биткоина, они как будто бы подчеркивают одно, что биток, в частности, и крипта, в общем, перестает быть отдельным миром, и об этом, кстати, говорят и последние новости, вот все, что происходит и в России, и в других странах. А правда становится частью вот этого большого финансового рынка, и потихонечку наследуют и его правила, и продукты, ну и риски. Хотя, конечно, в крипте всегда было рисков побольше, чем в традиционных финансах.
1: Отличный вывод. Я бы сказал, что этот вывод можно было сделать еще года 3-4 назад. Тем не менее, конечно же, даже обычному потребителю все больше и больше финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, это кредиты, это залоги, это возможность использовать деривативы, становится более-менее доступным во всех странах мира. И этот тренд, он только будет развиваться. А в целом это благоприятно будет влиять на цену криптоактивов.
0: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: За прошедшее с прошлой ставки время Коля, то есть я, заработал на лонге анонимной монеты Zcash 12%, а Толя на хайпе опередил меня, заработал 17%. Но удивительные результаты. У меня $1485, а у Толи $1433. И вопрос не в том, что мы в плюсе, а в том, что прямо сейчас мы показываем результат в моем случае почти в 49% годовых, а в...

0: тольном случае 43% годовых, что, конечно, феноменально. Жаль,
1: если
0: что
1: вы хотите
0: виртуальный.
1: Проинвестировать свои виртуальные доллары в наш виртуальный фонд, мы вас ждем.
0: И мы покажем вам виртуальные проценты.
1: Да, виртуальная прибыль, которую вы потом виртуально потратите.
0: Вот теперь, Толь, давай шортать Солану.
1: Я считаю, что все-таки монетарные проблемы во всем мире, которые вызваны Армузом, ростом дизельного топлива и в целом энергоресурсов, они практически вот игнорируются сейчас. И в какой-то момент на рубеже, скажем, следующей недели, потому что ставка у нас на неделю, я думаю, что где-то что-то может, знаешь, где тоненько там и порвется. Солана очень слабо выстрелила на росте текущего вот этого безумия, когда и альткоины выросли, и биткоин вырос, и вообще топ-монеты. И Солана как будто ничего даже нового продукта не предложила, чтобы вот этот, знаешь, хайп поддержать покупательски. И мне кажется, что если как актив в хорошее время не растет и не перформит, то этот актив должен еще и быстрее всех упасть. Поэтому у меня ставка на шорт Соланы.
0: Согласен с твоей логикой. Я не пойду на темную сторону. Я буду...
1: Кто-то должен из нас оставаться. Баланс в мире должен быть.
0: Я буду покупать уни, который, кстати, очень неплохо вырос за последнюю неделю.
1: Знаешь, что уни — это еще икра морского ежа?
0: Нет, кстати, не знал, но я знаю, что уни — это нативный токен площадке Uniswap.
1: Да, дексы развиваются очень хорошо, и с учетом того, что как раз Америка сделала послабление, дала возможность торговать токенизированные акции через дексы, а Uniswap в этом плане это, ну, наверное, лидер номер один. Плюс именно это так. Еще партнер Робин Гуда.
0: Да,
1: хорошая
0: ставка. В общем, именно в этом была моя логика. Спасибо, что ты значительно проще и быстрее рассказал, чем я это делал.
1: Всегда, всегда, пожалуйста, Николай.
0: Ну что, через неделю увидим, кто был более удачлив и чья ставка заработала больше денег. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лучок.
5: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок — это Лукойл. Но он такой не один.

0: Вот список самых распространенных прозвищ. «Газпром» — «Газик», «Норникель» — «Норка», «Транснефть» — «Труба», «Яндекс» — «Яша» и «Русгидро» — «Гидро». Так, ну что, иду в магазин, возьму «Лучка», «Норку», «Трубу», «Яшу» и на сдачу немного «Гидро». Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
3: Каждый вторник в 16:10.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Родительский контроль.
4: Каждый день.
3: В эфире радио РБК.
6: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами.
3: Рынки. Главное.
7: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17:10 на радио РБК.
7: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я вырос в бедном районе Лос-Анджелеса и прекрасно знаю, что такое считать центы. Богатство не делает тебя автоматически счастливым, но оно снимает огромный пласт тревоги. Главное, что дают деньги, это возможность инвестировать в идеи, которые могут изменить будущее планеты, а не просто копить их на счете. Леонардо Ди Каприо.

В Москве 12:30 с новостями. Ася Касьянова. Здравствуйте. Владелец Нильсон и ГФК продал активы в России. По данным РБК, новыми собственниками компаний, анализирующих потребительский рынок, стали российский инвестор Константин Леонович и генеральный директор ГФК «Русь» Алексей Дорофеев. Сумма сделки не раскрывается. Более 36 тысяч бюллетеней были признаны недействительными после прошедших выборов. Доля таких избирательных листов составила чуть больше процента от общего числа, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 и 4 самовыдвиженца. Итоговая явка – 59,8%. ЦИК утвердил результаты выборов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов планирует остаться руководителем ее фракции в Госдуме, рассказал он РБК. Число его заместителей и их состав частично поменяется. Суд в Калининграде ужесточил меру пресечения директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине. Запрет определенных действий заменили на заключение под стражу. Уголовное дело против него завели в январе. Следствие считает, что Калина организовал незаконную рубку векового леса на территории нацпарка. В Казахстане по делу о гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море задержаны первый зам главнокомандующего военно-морскими силами и еще четверо командиров. Трагедия, как сообщали в Минобороны Республики, произошла из-за резкого ухудшения погоды и шторма. В открытое море унесло 17 военнослужащих, 14 из которых погибли. Россия и Вьетнам договорились заметно увеличить число взаимных авиарейсов. Планируется более 100 полетов в неделю, сообщает Минтранс. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 рейсов в неделю, вьетнамские – 31. Авиаперевозки между странами в 2026 году, как ожидает профильное министерство, достигнут рекорда и составят 2 миллиона пассажиров. Больше новостей в наших каналах в Telegram и

0: РБК отрасли.
1: Роснефть подтвердила лидерство в инновациях. Компания получила высший рейтинг научно-технического развития от агентства АК&М. Оценку провели среди 300 крупнейших предприятий страны. Рейтинг строился на основе оценки объема инвестиций в НИОКР, патентной активности и наличии собственных исследовательских подразделений. Ожидаемый финансовый эффект от цифровых технологий в этом году Роснефть оценила в сумму 100 миллиардов рублей. Портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 1178 объектов. За год получено 77 новых патентов. Эффект от рационализаторских предложений превысил 1,5 миллиарда рублей. Цифровые двойники охватывают более 85% технологических параметров. Разработан первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб. В компании подсчитали, что благодаря этому доля ручных операций сократится на 53%.
0: РБК отрасли.
2: 12.33 в российской столице. Мы продолжаем обсуждать проект бюджета, представленный Минфином. Налог на прибыль в 15% коснется только закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. По крайней мере, так утверждают источники Интерфакса. РБК направил запрос Минфин для подтверждения информации. Отмечу, что оба вида фондов доступны только для квалифицированных инвесторов. Весь уплаченный налог, как уточнил источник, знакомый с проектом поправок в налоговый кодекс, будет поступать в федеральный бюджет. Кроме того, управляющая компания будет обязана передавать информацию о сумме удержанного налога владельцу паёв либо депозитарию. На связи со студией руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Фёдор Петрик. Фёдор, добрый день. А как вы расшифровываете сообщение Минфина?
3: Здравствуйте. На самом деле эти изменения, они соотносятся и с другими поправками в налоговый кодекс по налогообложению физических лиц, которые были предложены. Режим закрытых паевых инвестиционных фондов обычно используется сейчас состоятельными физическими лицами для владения различными активами. Это может быть и недвижимость, доля участия в различных компаниях. И до текущего момента, точнее, до внесения изменений он обеспечивал отсутствие налога до момента изъятия, скажем так, активов из фонда. То есть, условно, налог платился только, когда физическое лицо себе забирало какое-то имущество. А так налога не возникало вообще. И фактически бюджет вот в моменте, да, существования активов этот налог не получал. Теперь же налог 15% обеспечивает ежегодное налогообложение доходов фонда. Это хорошо для бюджета. Насколько это будет выгодно с точки зрения физических лиц? Ну, все равно это меньше 15%, чем 22% по максимальной шкале НДФЛ. То есть налоговая эффективность от наличия фонда остается. Но мы ожидаем и меньшую популярность этого инструмента в будущем.
2: Ну и в итоге, все-таки, каких именно ПИФов коснется решение? Именно закрытых и интервальных?
3: Это мы узнаем уже, когда будет текст законопроекта, тем более в него еще могут поправки вноситься в рамках чтений. Но ожидается, что для ЗПИФов это более разумно и актуально, чем для всех фондов.
2: Как введение налога может отразиться на рынке коллективных инвестиций, на ваш взгляд? Начнут люди уводить средства из ПИФов?
3: Из ПИФов вряд ли, если государство, скорее всего, понимает, что введение налога на все ПИФы очень негативно скажется на инвестировании, поэтому применение в отношении ЗПИФов, которые недоступны всем лицам, кроме интересантов, это приведет к оттоку, возможно, физических лиц в другие юрисдикции, например, ОАЭ, где налог на доходы физических лиц отсутствует как класс.
2: Ну, это географическое перемещение. А если говорить про инструменты, то куда будут перекладываться инвесторы, на ваш взгляд?
3: Ну, если говорить про ЗПИФы, то просто могут отказаться от структурирования новых ЗПИФов или передавать активы напрямую физическим лицам без структуры фонда в середине.
2: Хорошо, будем следить за развитием событий. Ну, как вы подчеркнули ранее, возможно, еще изменения, поэтому будем следить за всеми последними редакциями и держать в курсе нашу аудиторию о том, что происходит с тем или иным инструментом. На прямой связи с нашей студией был руководитель направления налоговой практики ТЭК.

0: Compliance Федор Петрик. Дополнили, что президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев в беседе с РБК отметил, что Минфин не обсуждал свое решение с участниками рынка. Сейчас, напомню, ПИФы не облагаются налогом на прибыль. Налог появляется лишь при выплате дохода пайщику. Министерство углядело в этом возможности для налоговой оптимизации за счет структурирования владения активами через такие фонды. Также сейчас есть возможность отложить уплату налога на длительный срок, отметили в ведомстве.
1: РБК отрасли.
2: Альфа-банк и ВК-тех договорились о развитии цифровых решений. Меморандум подписали на конференции ВК-Ворк SpaceConf 2026. Стороны будут совместно развивать цифровые продукты и сервисы на базе отечественных платформенных решений. Сотрудничество охватит оптимизацию бизнес-процессов, корпоративные коммуникации и работу с данными. Отдельным направлением станет обмен экспертизой в продуктовой разработке, IT и применении искусственного интеллекта. Руководитель Департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка Сергей Паршиков отметил, что добавлять новые функции в продукты уже недостаточно. Следующий этап в том, чтобы связывать их между собой. Руководитель направления сервисов продуктивности ВК-тех Петр Щеглов добавил, что партнерство позволит быстрее доводить новые решения от идей до применения в бизнес-процессах. Стороны проведут совместную апробацию технологий и примут участие в профильных мероприятиях, сообщили в пресс-службе Альфа-банка.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Рынки на РБК.
0: 12:40 в Москве. Говорим о рынках. В студии Майя Нелюбина. Доброго дня. Ну, последние два дня рынок так или иначе реагирует на те или иные заявления, на те или иные проекты документов, в частности, на проект бюджета Минфина. Вчера рынок акций начал продажи после того, как Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029. Как ситуация сегодня?
8: Индекс Мосбиржи ниже 2300 пунктов. Сейчас мы находимся около отметки в 2292. Это значит, что рынок отреагировал негативно. В целом и продолжает также реагировать, ну, скажем так, не позитивно. И, конечно, два основных фактора, которые сейчас на рынок влияют, это геополитика и новые параметры бюджета. По геополитическому треку это встреча Кирилла Дмитриева со Стивом Выткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Напомню, что там обсуждалось американско-российское сотрудничество и возможное мирное урегулирование конфликта на Украине. Мы детальных итогов встречи пока не знаем, и рынок поэтому никакого позитива, естественно, и не заложил в индекс. А вот второй фактор, который сегодня утром продолжает влиять на рынок акций, это опубликованный накануне новый проект бюджета, предполагающий в следующем году налоговую донастройку. Эта донастройка может включать в себя: первое, налог на сверхдоходы для золотодобытчиков, отдельных металлургов и производителей удобрений. Второе, распространение пятиступенчатой шкалы по НДФЛ от 13 до 22% на пассивные доходы россиян. Напомню, что такое пассивные доходы. Это, например, доходы от продажи недвижимости. Второе, это доходы от дивидендов, купонов по облигациям и, например, процентов по вкладам.

0: здесь основная, скажем так, интрига зашита в то, что мы увидим в итоге в финальном законопроекте. Увидим, что это будет все одна общая база по всем доходам, или все-таки это останутся разные кучки, которые есть сейчас. Если смотреть на текст на сайте Минфина, единственный, которым мы располагаем, просто заметки, а не законопроекты, то, скорее всего, это будет общая база, это может, на самом деле, коснуться большого количества людей. Хотя Минфин считает, что это распространится только на 6% населения или где-то на 4 миллиона россиян. И третья часть донастройки налоговой – это налог на прибыль паевых инвестиционных фондов в размере 15%. Но если он в целом на рынок влияет, то вот на отдельные акции влияет как раз налог на сверхдоходы. И я говорила про золотодобытчиков, но вот удивительная вещь, что вчера акции «Полюс Золот» выросли на 4%, а сегодня они растут почти на 2,5%. Акции «Селигдара» тоже сегодня прибавляют с утра 1,5%. Вчера они снижались на 1%. Почему акции золотодобытчиков растут? Моя версия и некоторых аналитиков заключается в том, что налог на сверхдоходы для золотодобытчиков озвучен в размере 20%, а для всех остальных производителей цветных металлов 30%. И если вот налог на сверхприбыль и раньше обсуждался, то есть слухи ходили именно для золотодобытчиков, рынок, видимо, до этого более негативные параметры закладывал, и сейчас как раз акции золотодобытчиков отрастают. А вот акции производителей других цветных металлов падают. Да, сегодня у Норникеля там около нулевая динамика, ну и снижение на 0,5%, но вот вчера акции падали почти на 4%. И как раз вот Норникель и может в большей степени это все и затронуть. Также падали акции Русала и ЕН Плюс. Но давайте от дня будущего все-таки перейдем к дню сегодняшнему. Сегодня у акции HeadHunter последний день торгов с дивидендами. Акционеры за первое полугодие получат по 200 рублей на акцию. Это примерно дивидендная доходность 7%. И завтра, в субботу, в акциях будет дивидендный гэп, и торги откроются котировкой на 7% ниже примерно, чем текущие.
1: Да, мы коснулись уже темы ПИФов. Мы до вот нашей встречи с тобой в студии как раз обсуждали эту тему с одним из экспертов. И один из аспектов, о которых мы не говорили, это заявление ЦБ. Там считают, что нужно освободить от новых налогов открытые рыночные паевые инвестфонды. Об этом сказал первый зампред Чистюхин. А повышение НДФЛ должно быть направлено на тех, кто использует ПИФ как инструмент для оптимизации налогов. Расшифруй, пожалуйста, что имел в виду господин Чистюхин, это именно закрытые
0: инвестиционные фонды? Да, я думаю, что имелись в виду именно закрытые инвестиционные фонды, которыми пользуются в основном очень богатые россияне, которые, например, помещают внутрь этого фонда какое-то недвижимое имущество или яхты, или что-то еще такое, и это позволяет им, даже реализовывая эти активы внутри ПИФа, не платить налог. И, конечно, это такая существенная налоговая оптимизация для богатых. И если только эти паевые фонды это затронет, то, конечно, возможно, это будет и честная достаточно формулировка. И я надеюсь, что действительно как раз биржевые паевые инвестиционные фонды это не затронет, потому что там как раз много частных инвесторов с маленьким капиталом.
1: Спасибо большое. Еще одна новость. В Китае сегодня выходной. Одной и биржи закрыты. Майя Нелюбина продолжает работать, как и радиостанция РБК.
2: Рынки на РБК.
1: Доходы 2027 года 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8 триллиона рублей. Это следует из объявленных Минфином параметрам бюджета на следующий год. Дефицит в проекте обозначен в процентах к ВВП, это 2,2%. Каким оказался проект бюджета? Его внимательно изучил руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК Иван Ткачев. Он рассказал о ключевых предложениях Минфина, Ирине Савельевой и Илье Приходько.
3: На самом деле нам пока все параметры неизвестны. По большому счету названы только цифры следующего года. Конечно, ключевая из них – это расходы, которые действительно составят почти 49 триллионов рублей, и общий дефицит, который составит 5,5 триллионов рублей или чуть больше 2% ВВП. Вот,

0: Собственно, на этом основании наш источник, близкий к Минфину, назвал бюджет достаточно жестким. А что значит жесткость бюджета? Ну, это значит, что в нем проведены мероприятия по оптимизации расходов. Министр Антон Силуанов обозначил, что это они составили примерно 2 триллиона рублей в год. Это достаточно большая цифра. И одновременно проведена, ну, выражаясь в кавычках, мобилизация доходов. То есть некоторое повышение доходной части, которое потребовало, ну, скажем так, все-таки непопулярных решений. И, конечно, одно из них – это расширение прогрессивной шкалы, полноценной пятиступенчатой, на так называемые пассивные доходы граждан, доходы по дивидендам, от процентов по вкладам и так далее. Здесь, на самом деле, важнее нам не общий дефицит бюджета, потому что он складывается в том числе из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов на следующий год, которых не очень много, но будет, очевидно. Но они у нас идут в резервы по бюджетному правилу. Важнее нам здесь так называемый структурный первичный дефицит. Если выражаясь просто, это превышение фактического объема расходов над тем объемом, который должен быть по нормальному бюджетному правилу. Иными словами, это некоторый бюджетный импульс, да, который направляется в экономику сверх того, как, в общем-то, должно было бы быть.
1: А для экономики, Иван, что все это будет значить?
0: Для экономики это будет значить прежде всего то, что вот этот самый показатель структурного первичного дефицита, а это та мера, за которой следит Центробанк, меньше, чем то, что прогнозировал регулятор. И это на бумаге означает, что Центробанк сможет снижать ключевую ставку, возможно, даже быстрее, чем сейчас заложено его прогнозной траектории, но некоторые аналитики оценивают, что в следующем году это будет транслироваться в дополнительные 0,5% пункта снижения ключевой ставки. Но важный момент здесь заключается в том, что проект бюджета – это всегда некоторый план, некоторый прогноз. На практике все последние годы наши фактические расходы оказывались выше запланированных. И на практике у нас практически последние 7 лет наблюдается вот этот самый структурный первичный дефицит. То есть, грубо говоря, наши расходы опережают те, которые должны были бы быть, в том числе с точки зрения нейтрального влияния на денежно-кредитную
1: политику. Ну, корректировку этих цифр мы еще увидим, это практически 100% вероятность.
2: Ваня, правильно мы понимаем, что самое неприятное для рынка из всего того, что озвучил Минфин, это налог на пассивные доходы?
0: Все-таки это новость, так сказать, негативная для более обеспеченных граждан, для розничных инвесторов и так далее. Да, с этой точки зрения это все-таки негативное влияние на фондовый рынок. Но вот вчера, например, индексы падали на фоне больше даже новости про налог на сверхдоходы в горно-металлургическом комплексе. Деталей мы здесь, опять же, не знаем, но государство собирается изъять, ну, от 20 до 30% вот этого дополнительного дохода, который был получен в прошлом году в результате высоких мировых цен на сырье, такое как минеральные удобрения, золото, металлы и так далее.
1: Иван, вот важный момент. Есть несколько текстов, которые редакция РБК выпустила, все это посвящено бюджету. Ну, например, вот есть статья, каким оказался новый бюджет и что это значит для экономики. Другой материал называется «Вклады, акции, квартиры», что изменится в налогах, именно на пассивные как раз доходы, о которых мы говорили. Есть материал про семейную ипотеку, есть материал про паевые фонды, которые обложат налогом как раз 15%, и что это значит для инвестора. А есть еще один текст, как вот НДС 22% на иностранные онлайн-покупки отразится на рынке. Ты, как редактор отдела экономики, в каком порядке бы посоветовал эти материалы изучать, чтобы составить максимально полную и объективную картину происходящего?
0: Ну, начнем, конечно, с текста общего про бюджет, в котором, в общем-то, отражены все эти аспекты понемногу. Вторым, я думаю, по приоритетности будет текст про все-таки налоговые изменения, которые достаточно существенные. Кстати, они принесут, ну, я думаю, что не менее триллиона рублей дополнительных доходов, скорее всего, в следующем году. Тоже, в общем-то, цифра немалая. Ну, а дальше, наверное, пойдут и семейная ипотека, и НДС на онлайн-покупки за рубежом и так далее. Но здесь, конечно, хочу подчеркнуть, что когда появится проект бюджета, будет гораздо больше новостей, мы увидим более точную структуру расходов, потому что сейчас мы ее фактически не видим, и от структуры расходов будет зависеть также и влияние в целом бюджета на экономику и экономический рост.
3: Минфин также предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это коснется дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами, а также продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13% и 15%. Среди прочего, предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. На новостных лентах появляются сообщения о том, что трехсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

0: мы вернемся к теме подведения итогов выборов 25 сентября. Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Об этом передает корреспондент РБК, который работал на заседании. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19 и «Справедливая Россия» 17. «Родина» получила 1,4 мандата у самовыдвиженцев. Всего среди новых депутатов 46 участников военной спецоперации, рассказала глава ЦИК Элла Панфилова. Явка на депутатских выборах составила 59,8%, больше, чем в 2006 и 2021 годах. В ходе выступления представитель ЦИК Элла Панфилова сообщила, что кампания прошла в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. Надеюсь, что ряд политиков умерит партийный эгоизм. Да, сложно было наблюдать, но у нас никто не роптал по этому поводу, заметила она, комментируя критику многодневного голосования от представителей партий. Участников военной спецоперации она назвала самыми активными в процессе голосования. Председатель ЦИК среди других сложностей назвала рассылку фейковых писем избиркомам, угрозы их членам и их детям, сообщения о минировании участков, а также атаки дронов и попытки взломов телефонов. Ранее Панфилова заявила, что во время между объявлением предварительных и окончательных итогов голосования нужно было на случай, если бы в комиссию поступили жалобы на результаты выборов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал Dezin. Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию C, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
3: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
4: – не одно и то же.
3: Новости сообщают факты.
4: Но значение они приобретают только в контексте.
3: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
4: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
3: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно. Удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: Тут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
1: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики все еще нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками из США, главная тема, во время которых – взаимодействие в сфере экономики. Ход выборов в Госдуму России оценивали наблюдатели и эксперты из 133 стран. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такое международное присутствие стало самым масштабным в мировой практике. Центральная избирательная комиссия официально утвердила результаты выборов депутатов 9-го созыва. Больше всего мест в новом парламенте получила партия «Единая Россия». Ей досталось 349 мандатов. Зернотрейдер «Родные поля» проводит проверку соблюдения налогового законодательства бывшим руководством и планирует завершить ее до конца 2026 года. Об этом РБК сообщили в компании. По итогам аудита трейдер намерен направить на штрафы собственные деньги, а затем взыскать убытки секс-менеджеров. Сумма претензий может составить несколько миллиардов рублей. В сентябре суд уже удовлетворил иск компании к экс-владельцу Петру Хадыкину, обязав его вернуть 24 миллиарда рублей выплаченных дивидендов и признав недействительной сделку по покупке Юг-Агро-холдинга. Отказ от российского газа для Армении будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран, заявили в Совбезе. Отмечается, что российский газ для Армении существенно дешевле, чем закупки из других стран. Больше новостей на сайте РБК.
2: Центральный избирательный комитет России подвел итоги выборов в государственном.

0: Думу. Заседание состоялось сегодня, и мы собрали главные заявления ЦИК.
1: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 094 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13. Федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. Напомню, что по федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. Если говорить, на что мы обратили внимание с нашей стороны, что на будущее, мне представляется, что очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так и на федеральном уровне. Некоторые не очень серьезно отнеслись к ним. А ведь дебаты – это основа состязания, участие в них – это уважение к своему избирателю. Теперь скажу о дистанционном электронном голосовании. В 33 регионах это максимальное число. Все теперь это можем и проводить дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
0: Напомню, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Российской микроэлектронике готовят новую стратегию. Об этом сообщил «Коммерсант». Минпромторг вместе с производителями и разработчиками обсуждает, как поддержать отрасль и как, главное, обеспечить стабильный спрос на отечественные чипы. Но между разработкой микросхемы и ее работой на настоящем заводе большой путь, честно говоря. Что мы уже прошли, а где есть какие-то сложности, будем разбираться. Здравствуйте, это программа «Технологии и тренды». Я Аркадий Глушенков. И со мной мой, как всегда, соведущий.
4: Всем привет.
3: Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Василий, приветствую.
4: Привет, Аркадий. Привет уважаемым гостям. Привет нашим слушателям и зрителям. Добавлю от себя, что это тоже важно. В конце сентября в Сириусе пройдет форум «Микроэлектроника-2026». И в преддверии этой встречи мы решили устроить большой разговор, что удалось сделать за последние годы, какие чипы нужны нашим предприятиям и что нам необходимо для следующего шага, потом последующего, потом последующего.
2: Технологии и тренды.
3: Сегодня с нами два прекрасных гостя. Это Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics, и Андрей Ульянов, генеральный директор Reglab, производителя промышленной автоматики. Один, собственно, разрабатывает чипы, другой создает оборудование, которое на этих чипах должно работать и надежно годами. Коллеги, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Попросим вас коротко описать, что изменилось с 2022 года и к чему отрасль пришла к сегодняшнему дню. Андрей, можно я прошу начать?
5: Ну, 2022 год для отрасли был очень тяжелый, и удар по нам был нанесен, ну, невероятной силы. Но постепенно, мне кажется, к 2026 отрасль перестроилась. Очень большой акцент был сделан на производство внутри страны, на создание, запуск производств, запуск, разработка оборудования для производства полупроводников и так далее, да. Если говорить с нашей стороны, с точки зрения дизайн-центра, да, то, конечно, нам пришлось полностью перестроить все цепочки поставок, где-то больше внимания обратить на там отечественные разработки, да, например, мы гораздо активнее стали использовать отечественные IP-ядра в своих чипах, вот как раз которые поставляем, например, Reglab'у. И, ну, в целом кажется, что отрасль из кризиса выходит постепенно, и постепенно появляются новые продукты. и массовые продукты, что самое главное, да, сейчас.

0: серийные, там появляются даже серийные продукты, полностью произведенные в России, там, пока еще микроконтроллеры, но это только начало. Кажется, что как бы есть свет в конце туннеля и есть позитив.
1: И коротко хочется здесь уточнить. Если я правильно понимаю, то вот довольно болезненным оказался разрыв с производителями же, да?
0: Ну, именно так.
1: Вы да. производились мы... на TSMC, да. но, наверное, одной из лучших фабрик
0: не
1: в мире.
0: Не только, но здесь в 22-м году мы были, скажем так, интегрированы в мировое разделение труда. Но мы не были в него интегрированы как неотъемлемая часть, но были участниками его как потребители. Да? Вот именно система разделения труда построена там, ну, в США, Европе, Японии, Корее, например, самые главные страны. Да, и в 22-м году нас от этой системы разделения труда ну, практически полностью отключили. Соответственно, нам пришлось, с одной стороны, гораздо активнее строить собственную систему разделения труда, но кажется, что это дает свои плоды. И как будто бы плоды долгосрочные.
2: Я считаю, что по старой русской традиции все как обычно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тренд на оригинализацию мировой экономики наметился давно. И во время ковида мы ощутили, насколько хрупка мировая логистическая система.
1: Даже как... базовые чипы, в общем, да?
2: Да, абсолютно. Те же чипы для автоэлектроники. Мы помним, 4 месяца в Америке стали автомобильные заводы из-за того, что не было чипов, были перебои, хотя перебои были всего лишь с логистикой, да, с точки зрения ковида. Дальше больше начались санкционные войны, начались взаимные претензии, и это коснулось не только нашей страны между Штатами и Китаем. То есть, в целом, структура мировой экономики меняется. И микроэлектроника, ну, наверное, это одна из самых сложных отраслей, с точки зрения международного разделения труда, о чем Андрей сказал. И нам, по большому счету, с вами, коллеги, мы это не осознаем, но нам-то повезло. Почему? Потому что нам первыми создали условия, при которых мы были вынуждены начинать складывать. Хотя начали-то мы раньше. Начали мы с момента принятия стратегии в 2020 году, понимая, чем дело кончится. Мы начали строить свою суверенную систему и в сотрудничестве с теми, кто готов идти вместе с нами. Но 2022 год... очень сильно ускорил эти процессы. И я могу констатировать, что мы справились, мы выжили, мы устояли. Более того, мы решительными шагами пошли вперед. Поэтому, Андрей, цепочки явно оказались сложнее, потому что вы складывали их заново. Это явно все стало дороже, очевидно. Как это сказалось на заказчике? Что из этих изменений в цене, сроках, качествах, в качестве он сильнее всего почувствовал? Ну, пусть сначала расскажет один Андрей. А потом сравним у другого, сравним эти показания, да.
0: Усложнение цепочек поставок и усложнение работы с ним действительно произошло, да, то есть все-таки раньше мы пользовались неким таким отлаженным механизмом, сейчас каждый раз его приходится собирать, ну, где-то заново, где-то перестраивать и так далее, да. И здесь, наверное, основная нагрузка ложится на нас, как на разработчика, да. Те чипы, которые мы поставляем в Reglab, у нас, например, выстроены там две линии сборки, да, два подрядчика по сборке. Потому что мы хотим гарантировать, что большие объемы могут пропускаться в заданные, скажем так, в предсказуемые сроки. Да. Потому что одно дело производить тысячу штук, другое дело, когда ты закажешь миллион, там сразу ну, чуть-чуть сложнее становится. Что касается стоимости, выросла стоимость разработки существенно. И нагрузка на инженеров тоже выросла в силу того,
1: стоимость что... разработки из-за того, что пришлось с IP поморочиться.
0: Ну, из-за того, что и морочиться с IP, и все-таки подрядчики, ну, скажем так... не самые лучшие в мире, да, некоторые, и приходится с ними более плотно работать.
2: Надо все-таки зрителям и слушателям, что такое IP, пояснить, о чем речь-то идет.
1: Можно я прошу тогда коротко объяснить?
0: IP – это компоненты там либо процессоров, либо микроконтроллеров, например, процессорные ядра, да, которые мы покупаем...
1: Интеллектуальная собственность,
0: да, какие-то составные части, из которых дальше мы собираем, собственно, свои продукты. Это мировой стандарт, все абсолютно разработчики, там, даже включая там Apple, Nvidia и самых ведущих, все используют так называемый IP-дизайн, когда готовы уже компоненты. Не все, может быть, но какие-то базовые берутся, и из них собирается уже продукт. Это позволяет существенно ускорить разработку и повысить качество продуктов. Да, ну, как пример, там, автомобильный двигатель, да, очень часто производитель автомобиля один, а двигатель поставляет другой. То же самое у нас. В этой части, да, стало сложнее, при этом, если говорить про стоимость конечной продукции, мы не можем, то есть мы ограничены рынком. Есть конкуренция с западными, там, и восточными, ну, и с иностранными компаниями. она сохраняется до сих пор. Все равно, когда нас с кем-то сравнивают, нас сравнивают с, там, ну, условно, в микроконтроллерах, там, со STMicro, Texas Instruments и так далее, да, и ты не можешь стоить в два раза дороже них. Ты можешь, как отечественный продукт, стоить

0: входе на поставку именно российских чипов? Это чистая регуляторика, мы вас как регулятор заставляем делать, или есть какая-то другая мотивация?
1: Нет, вы нас не заставляете это делать. Значит, все достаточно просто. Нет, ну, давайте так. Мы сами хотим поддерживать свою электронику, это правильное направление. Мы же точно так же, как и Андрей, собственно говоря, столкнулись в 22-м году с этой стеной, да. Стена была болезненна для нас. Мы также были интегрированы в цепочки поставок, да, мы покупали рэк в любом месте, в любой точке мира, на любой фабрике. Мы же еще, помимо железа, мы все-таки еще, у нас еще куча софта, да, то есть у нас своя операционная система, там, свои средства разработки, дальше. И по большому счету вся наша софтверная история, она была тоже так же прибита и привязана к мировому потоку, да, а когда все случилось, соответственно, у нас там под запрет попали Windows и прочее. И нам для того, чтобы использовать чипы уже любые чипы, да, чтобы мы вообще ни от кого не зависели, нам пришлось первым, что сделать, это пересобрать внутри себя, ну, фактически софтверную часть, да, у нас там своя новая операционная система под линуксами. Она родная, она никем не написана, мы ее сами сделали, и за счет этого мы теперь достаточно спокойно смотрим на мир. Мы можем брать любой китайский чип, мы можем взять любой российский чип, ну, фактически там, и его спокойно к себе интегрировать, уже ни от кого не зависев. А зависимости были, у нас же еще и поушные были зависимости, у нас там использовался QNX раньше. QNX, сами понимаете, его надо поддерживать. То есть для того, чтобы в QNX поднять какой-нибудь камень, тебе нужно туда, ну, грубо, прибить драйвер какой-нибудь, да, драйвер ты сам не пишешь, его пишут производители, как правило, этих же чипов.
0: Да, мы сейчас серьезную задачу задали нашим слушателям, потому что в двух предложениях QNX, драйвер,
2: камень.
1: Да, QNX – это операционная система реального времени.
2: Да, это давайте поясним немножко, что, собственно, мы тут говорим про системы, в первую очередь, для автоматизации промышленности, и для них реал-тайм – это критичная история, да, то есть нужно в реальном времени передавать данные с промышленного оборудования.
1: Да, вот. Ну, собственно говоря, перестроив софт, мы следующим, что сделали и делали параллельно, мы перешли на более ближайшего соседа, да, у нас 95% рэка сейчас чипов используется.
0: Рэк – это радиоэлектронные, да, компоненты, да,
1: да. Да, мы, значит, используем 95% китайского рэка, 5% совсем специфического покупаем по миру. И вот уже когда у нас вот все это, все получилось, мы встали на некие рельсы вот за все это время, да, мы стали смотреть, а что же есть в России. Первое, что мы применили, это был вовсе не Байкал и Андрей, это был Амур. То есть Амур, скорость инсталляции этого кристалла была достаточно высокой. В мае 2025 года мы получили спецификацию. В сентябре и в августе мы уже выпустили первые платы. И в феврале этого года, 26-го, мы уже вышли на серийное производство внутри.
0: Поясню насчет Амура. Амур – это название микроконтроллера. Это микросхема отечественного первого уровня. Это значит, что она и разработана, и произведена у нас в стране.
1: Вот, но вот на Амуре мы работаем, все. Дальше, следующим этапом, мы увидели и узнали, что существует такой прекрасный Байкал процессорами, а у нас их используют, ну, сотнями тысяч мы их используем. Соответственно, вошли в диалог с Baikal Electronics, и сейчас вот, ну, все это достаточно успешно делается. У себя мы подготовлены под замену, вот, ну, мы можем поменять что угодно, и дальше все открыто. То есть
0: то есть мотивация-то все-таки это в чем? В том, что когда поставщик у тебя здесь рядом, он, во-первых, может проводить кастомизацию непосредственно под твои нужды. У тебя всегда техподдержка. В любом случае ты получаешь то, что нужно. При модернизации он учитывает твои пожелания, соответственно, функционал твоих устройств из-за этого растет и так дальше, и так дальше. Я правильно все говорю, Андрей?
1: Абсолютно. Ну и все-таки важный момент. Стена, которая возникла в 22-м году, никто не гарантирует, что она не возникнет еще раз с какой-нибудь другой стороны.
2: А приходилось ли что-то коллегам дорабатывать под ваши требования? Потому что, когда вы говорите, ну, мы можем вытащить и там поменять любой, сколько на это времени уходит и там денег, если вы хотите что-то на что-то поменять?
1: Во-первых, вот смотрите, вот сейчас с Байкалом есть некая кастомизация, да, вот тут. Вот.
3: Программное обеспечение.
1: Да, программное обеспечение. А сам кристалл, нет, не модернизировался. И с Амуром точно так же.
2: Амур вам не нужно запустили. Это, да? То есть вас, в принципе, устраивает базово...
1: Может быть, и нужно, но мы понимаем, что не все это возможно, это может быть очень долгая игра.
3: Я бы здесь сказал так, что, ну, менять кристалл, конечно, очень тяжело, но мы ведем разговор о том, что дальше.
2: Ага.
3: Ну, то есть диалог о том, а давайте подумаем, что может быть следующим, он идет, и он очень содержательный, да, то есть коллеги нам, ну, открыто говорят, что как они видят дальнейшие свои продукты, и что, ну, каких чипах они могли быть построены. А доработка софта, конечно, с каждым более-менее крупным клиентом, она всегда делается. Ну, и вот могу сказать про Reglab, мне кажется, мы чуть ли не раз в неделю технические команды созваниваются, обсуждают прогресс. Здесь в этом плане мы считаем это своим преимуществом, очень важным, что мы здесь рядом.

0: Мы можем очень быстро реагировать на вопросы клиента, можем очень быстро что-то сделать, то, что ему нужно. В этом плане такой поддержки ни со стороны одной иностранной компании сейчас, в принципе, нет.
1: А как только устройство Реглаба захватит подавляющее большинство аккаунтов пользователей нашей страны, и их заказ индустриальный в сторону Байкала достигнет реально цифр 6, а может быть и 7 нулями, вот тогда получится как бы та экономика, при которой Байкал, конечно же, готов будет.
2: А есть ли интерес у зарубежных заказчиков к вашим устройствам? Потому что понятно, что российский рынок промышленной автоматизации немалый, но и не гигантский. Есть ли какие-то страны, которые интересуются нашим опытом? Потому что...
1: Давайте я тогда скажу несколько слов. И важно отметить то, что уже звучало в выступлениях коллег. Необходимо четко придерживаться логики и идеологии открытых архитектур сквозным образом во всей экосистеме устройств. И поскольку мы сейчас говорим про СУТП, не могу не сказать о той инициативе, которая идет у нас уже там 4-й год, это открытое СУТП. Это то последствие того, с чем мы как раз столкнулись в 2022 году, когда очень большое количество иностранных вендоров, которые свои решения продвигали на российском рынке, одномоментно или перестали их поддерживать, или вообще вовсе наш рынок покинули. И потребители были вынуждены как бы собраться вместе, достаточно большое количество организаций, кто является потребителем таких решений. Мы поддержали эту инициативу, и сейчас открытое СУТП стремительно развивается. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что для потребителя на своей инфраструктуре им формируются такие требования, некий стандарт, который позволяет стандартизировать информационный протокол, аппаратный интерфейс таким образом, что замена любого решения от вендора на инфраструктуре происходит у тебя бесшовно. И у тебя все работает, не надо переписывать софт, не надо там изменять какие-то настройки и так дальше. И это позволяет создавать большой рынок. Буквально 2 недели назад у нас был Циндао выезд. Мы там проводили код индустрии, международный этап той конференции, которую мы ежегодно здесь проводим в России. И мы возили туда как раз большую группу наших коллег, демонстрировали нашим китайским партнерам вот наше достижение в части открытой СУТП. Очень высокий интерес, и китайцы сталкиваются с тем же самым. Почему? Потому что даже несмотря на то, что Китай сейчас лидер, безусловно, с точки зрения промышленной, в электронике, на первых ролях до сих пор на большинстве их промышленных предприятий элементы СУТП используют в себе большое количество западных технологий. И там тоже проприетарные решения.
2: Ну, а давайте, может, назовем. Я же правильно понимаю, что речь там как Siemens, Schneider Electric, вот это все.
1: Там, Mitsubishi. Там, и так дальше. И поэтому китайцам это тоже интересно. И мы договорились с коллегами, что мы эту совместную работу начинаем, когда мы синхронизируем требования заказчиков тем техническим решениям, которые используются на инфраструктуре. Помимо китайцев у нас есть контакты и с бразильскими коллегами. И в целом думаю, что это будет иметь очень хорошую международную перспективу.
2: А видите ли вы вот перспективу этой истории глобально, и во что она может вылиться? Андрей, можно я прошу тут начать?
3: Мы открыли в Китае своего представителя физически, да, это компания Reglab Pidgin.
2: Вау, дистрибьютируете?
3: Да. Нет, сложнее. Мы обучили китайцев, и китайцы сейчас, то есть это уже длится год, и китайцы на наших контроллерах из России собирают системы автоматики в Китае. Но в чем тут нюанс? В России конечные заказчики большие закупают много блочного оборудования. Ну, назовем это, не знаю, компрессор или какая-нибудь маленькая установка или большая установка чего-нибудь. И это чего-нибудь в Россию должно заезжать с российской СУТП. Вот это российское СУТП мы делаем китайскими руками на стороне Китая. И за этот год, ну, порядка, я буквально 2 недели назад вернулся из некой контрольной поездки туда, в Пчонцин. И вот за год эта компания пропустила через себя, через свой пресейл, порядка 50 проектов, 7 вообще успели реализовать за один год. Это очень большая скорость.
2: Первый год работает,
3: да?
2: Слушайте,
3: да,
2: круто.
3: Да. Когда мы погружали во всю эту историю китайцев, значит, они, ну, понятно, они сначала вообще не верили, что в России кто-то что-то может делать. А потом, значит, они, ну, понятно, и поизучали, изучали, посмотрели, обучились, и, собственно говоря, они достаточно уверенно говорят про то, что можно выходить на рынок Китая. То есть не заходить именно на установки, которые делаются для РФ, а вот попытаться уже походить в сторону. Теоретически это можно сделать, но для этого нужна будет локализация там какая-то, потому что, ну, там могут быть объемы сразу большие, и, соответственно, из России экспортировать вот с этой вот большой накруткой там на логистике, на деньгах и так далее, и так далее, это будет достаточно сложно. В Китае очень низкая цена на железо. Но если начать это железо делать там, под нашим именем, то, в принципе, это сработает.

0: И еще такой был, у меня есть еще такой комментарий, вот как раз на тему открытой СУТП и вообще любой СУТП для Китая. Когда мы попытались с ними поговорить о DCS, именно о DCS, то китайцы сказали...
1: Мне кажется, нужно еще одно пояснение.
0: DCS — это Distributed Control System, распределенная система управления. Это большие системы, которые управляют большими заводами с переработкой крупнотоннажной. То есть, по сути, это такая гигантская, непрерывная что-то преобразующая штука. Вот DCS — это вот для этого. А есть решение PLC SCADA, это, скажем, более локальные установки. Вот мы сейчас, по сути, зашли на рынок PLC SCADA. DCS у нас тоже есть, мы в этом году его запустили, получили вот буквально недавно Минпромторговскую бумагу. И когда мы китайцам предложили вариант подумать насчет DCS, они сказали, что мы не ставим на свои заводы.
1: Принципиально.
0: Да, принципиально. Вообще никаких решений чужих. У них, вот что же интересно, у них на заводах, ну, по крайней мере, так они нам доносили, стоят только свое родное. Стоит Халиси, стоит Сапком, там что, еще кто-то стоит. Там нет ни Фоксбора, ни Шнайдера. Шнайдера, Сименса там полно, Ханивелла полно, но на именно переработочных, на больших заводах, условных ЗО КИ, только Китая, да, стоит китайское железо.
2: Значимый объект критической национальной инфраструктуры. Давайте добавлю несколько слов к тому, что сказал Андрей. Мы с коллегами были на Хайре, у нас была большая сессия, большая встреча. Под капотом у них очень много стоит иностранных решений, но это во многом наследие того, что было, потому что очень много заводов строилось с участием иностранного акционерного капитала, поэтому китайцы вынуждены систему верхнего уровня тоже создавать таким образом, чтобы она покрывала всю ту периферию, которая уже стоит. Самое-то интересное, что мир очень сильно идет вперед, и сейчас уже про автоматизацию говорить, конечно, нужно, но больше надо говорить уже не про автоматизацию производства, а про интеллектуализацию. А интеллектуализация — это данные, верифицированные данные, неизменяемые данные, данные в реальном времени. Как только речь идет про данные, тут подход к выбору решений становится еще более значимым. Потому что если есть данные, если есть выход в интернет, всегда есть риск, что эти данные куда-то уходят не туда.
1: Прекрасно. Мне еще очень хочется с вами поговорить, конечно, про процессоры и про пользовательские устройства. Но давайте это сделаем после короткого перерыва.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
4: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Почему так сложно бывает на переговорах? Нам

0: приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Анаре де Бальзак.
3: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. Эксантикс ЕТ – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
7: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
6: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
1: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

столице 13.31 с новостями Ася Касьянова. Турция взаимодействует с Россией и Украиной для обеспечения безопасности коммерческих морских перевозок в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара также готова внести свой вклад и вернуть стороны конфликта за стол переговоров. Он подчеркнул, что это станет возможным, как только у участников появится необходимая политическая воля. Фракция «Альтернатива для Германии» потребовала не допустить вступления Украины в ЕС и НАТО. Германия не должна брать на себя обязательства о предоставлении военной помощи Киеву, заявили в политобъединении. Банк России предложил освободить от налогов открытые и максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Так он прокомментировал идею Минфина ввести прогрессивную шкалу НДФЛ от 13 до 22% на любые пассивные доходы граждан. Под это нововведение сейчас попадают и доходы от инвестирования в ПИФы. Число пострадавших в результате атаки дронов в Ульяновске сегодня ночью увеличилось до 12 человек, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Также в городе зафиксированы повреждения 6 многоквартирных жилых домов. В одном из них произошло частичное обрушение. В Санкт-Петербурге эвакуировали 4 районных суда. Эвакуации также второй день проходят в московских вузах. В Технический университет связи и информатики поступило сообщение о минировании, рассказали РБК в пресс-службе вуза. Накануне СМИ писали, что такую рассылку получили больше десятка высших учебных заведений столицы. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максе.

0: Технологии и тренды.
1: Продолжаем программу «Технологии и тренды». Это наш большой разговор. В эфире Василий Шпак, Андрей Евдокимов из Baikal Electronics, Андрей Ульянов из Reglab. Мы поговорили о том, как, собственно, российские чипы прошли 22-й год, но не поговорили про процессоры такие, более хардкорные, то, что ближе к пользователю. Потому что, когда разговариваешь с, например, да даже с коллегами в холдинге и рассказываешь про успехи микроэлектроники, тебе говорят, а когда iPhone-то на российских чипах? Это все хорошо? Но когда? Ждать ли какие-то, условно, смартфоны на российских чипах и через сколько лет это возможно?
2: Возможно, и на самом деле более чем возможно. Более того, такая задача перед нами стоит, мы над ней работаем. Простите, более конкретных сроков или каких-то явок, паролей, имен назвать не могу. Какие-то вещи лучше делать в тишине. Но экономический смысл в том, чтобы делать специализированный чип непосредственно под смартфон внутри страны, он возникнет тогда, когда у нас сложится, собственно говоря, сначала рынок устройств российских. Для этого в первую очередь должна развиваться история с мобильной операционной системы. То есть это вопрос не в одном чипе, вопрос во всем стеке. Понимаете? А операционная система требует экосистемы соответствующих приложений. Работа в этом направлении ведется, есть разные подходы, но в первую очередь можно поговорить про операционную систему мобильную нашу «Аврора». В общем, Аркадий, предлагаю, это тема отдельной передачи.
1: 100%.
2: И по большому счету рынок у нас это уже начинает расти с точки зрения польских устройств. Ну, например, российским планшетом уже никого не удивить. То есть это устройства, эти устройства, которые достаточно широко используются. И смартфонов у нас в реестре российской промышленной продукции тоже уже больше десятка. Все они выпускаются в разной комплектации, и у всех на борту отечественная мобильная операционная система. Другое дело, что пока, конечно, экосистема приложений на отечественной мобильной операционной системе, ну, что греха таить, она сильно уступает Android и iOS. Поэтому, как правило, это ограниченные сферы применений, там, где нужна высокая доверенность к той информации, которая обрабатывается у тебя на телефоне.
1: Ну, для бизнеса, в первую очередь, для
2: конечно,
1: сотрудников или госсектор.
2: И как только сложится достаточный рынок устройств, будет экономическая целесообразность в том, чтобы переходить к тому, чтобы эти устройства работали на отечественных чипах. Ну, разработка этих чипов – это как-то достаточно дорогое удовольствие, длительное по времени. И этим имеет смысл заниматься только в том случае, если ты их будешь продавать десятками миллионов. Если ты десятки миллионов продавать не будешь, ты никогда эти инвестиции не отобьешь.
1: Ну вот Андрей сидит, кивает, очевидно, согласен. Андрей, если вот загадывать на будущее, я понимаю, что это самый неблагодарный вопрос, конечно, который возможен, да, а через сколько лет ждать. Но вот так, если оптимистически смотреть на вещь.
3: Здесь важный момент для нас, как для разработчика чипа, именно вот что касается смартфонов. Да, смартфон – это очень глубоко интегрированная система. Все внутри смартфона, так он очень маленький и очень многофункциональный, очень сильно все провязано между собой, и, главное, программное обеспечение, которое все это соединяет в единую систему. И нам для того, чтобы делать мобильный чип, мы, к сожалению, не можем взять и у себя внутри компании придумать, вот как должен быть встроен чип для смартфона. Нам нужно знать, в какой смартфон он будет вставать. Да? Почему Apple так хорош? Да, потому что он супер интегрирован, софт, все. Apple точно знает, какой будет железо, такой будет софт, и он может все связать между собой. Мы, наверное, так сделать именно так не сможем, но нам хочется, ну, максимально близко к этому подойти. Вот, соответственно, когда, ну, смартфоны станут достаточно взрослыми, да, у нас в стране, и мы сможем вот с ними вести диалог о том, какой будет смартфон, там, условно, через 3 года, через 4 года, тогда мы сможем под это спроектировать чип. Сейчас пока, к сожалению, мы пока вот такого партнера, такого контрагента не нашли. Но если говорить в целом...
1: Ну, то есть, можно я прям перебью? Хочется такого уровня контрагента, как, условно, коллеги из Реглаба, но на рынке смартфонов?
3: Ну, например, ну, да.
2: Ну, конечно, если посмотреть на то, какими тиражами продает Реглаб и сотни тысяч устройств, это уже достаточный уровень для того, чтобы вести эти разговоры. И думаю, что пройдет совсем короткое время, когда Андрей Ульянов будет продавать не сотни тысяч устройств, а это уже будут десятки миллионов устройств.
3: Но при этом, например, про польскую технику, если говорить, то это же не только вот смартфоны, да, есть же планшеты, ноутбуки и так далее. Я думаю, что вот это мы увидим значительно раньше, чем смартфоны, и уже в ближайшие годы будут и планшеты, и ноутбуки на отечественных чипах. Здесь у нас в стране опыт больше производителей, там, тех же ноутбуков и планшетов.
1: Давайте перейдем потихонечку к стратегии. Василий, можно я прошу немножко подраскрыть завесу тайны, что должно туда войти? И коллег, может быть, поспрашиваем, а что им важно, если говорить про стратегию развития отечественной микроэлектроники, увидеть в этом документе?
2: Первая стратегия, она была принята в 2020

0: году. Она, ну, действующая. Понятно, что с 2020 года, мягко говоря, много воды утекло, в том числе и 2022 год, да, который мы с вами сегодня обсуждали. Помимо этого, у нас есть целый ряд еще других стратегических документов. В январе было совещание у президента, который достаточно серьезное внимание уделяет развитию нашей отрасли. И там было дано поручение, в первую очередь, Министерства промышленности и торговли, актуализировать стратегические документы, привести их в соответствие с текущими реалиями, чем, в общем-то, мы сейчас и занимаемся. Естественно, все инициативы, все разумные мысли, все идеи, которые есть, мы постараемся учесть в наших стратегических документах разного уровня.
1: Ну, а если набрасывать какой-то главный приоритет, то вот что?
0: Главный приоритет – это рынок. Mm-hmm. Как ни крути, но в любом случае любая разработка, мы сегодня тоже про это говорили, она стоит дорого. И производство, и создание, например, новых производств по микроэлектронике, это стоит тоже очень дорого. Поэтому все это возможно только на соответствующем масштабе рынка. Тут, в общем-то, рецепт один. Чтобы на нашем масштабе рынка добиться значительных заказов, нам нужна унификация. Унификация и с точки зрения требований к компонентам, и унификация с точки зрения приборов. Поэтому такие подходы, про которые я говорил, это открытые архитектуры, на примере открытого СУТП, это как раз то решение, которое позволяет в едином стандарте работать большому количеству разработчиков-производителей и создавать необходимый масштаб, глубину, емкость рынка, который будет позволять генерить заказ. Поэтому вот такая работа, она шаг номер ноль, да, это приоритет, и тогда у нас появится возможность под этот масштаб уже формировать индустриальный заказ, и будет складываться экономика. Государство не в состоянии бюджетом как бы, ну, закрыть все эти гэпы, все эти разрывы.
1: Особенно
0: это
1: в этой
0: очень
1: отрасли.
0: Дорого. Да.
1: Невозможно.
0: Поэтому унификация, сначала унификация внутри отраслей под конкретные решения, ну, например, то, что мы сегодня обсуждаем в рамках СУТП, потом мы увидим, что если мы сделали это в промышленности, и СУТП для промышленных применений заработал, мы с удивлением обнаружим, что многие из этих решений могут быть переиспользованы для управления технологическим процессом, например, в энергетике, или в транспорте, или в сельском хозяйстве, или еще где-то. Таким образом, этот рынок будет расширяться, и по факту унифицированные и компоненты, и унифицированные решения будут иметь все больше и большую глубину и масштаб этого рынка.
1: Я, наверное, Андрея Ульянова тут хотел подключить к диалогу. Вот насколько в целом, по вашему опыту, реально, там, не знаю, в сфере СУТП вот как договориться всему рынку, да, с точки зрения унификации компонентов?
2: Ну, я думаю, что договориться здесь можно, ну, только не прям вот сесть там и давайте вот это, вот это, вот это. А в принципе, любой производитель подобного нам железа, да, он хочет одного и того же, да. Разноуровневых процессоров – это первая история. Второе – это ЦАП и АЦП. Третье – там это всякие барьеры, не знаю, там, реле твердотельные, опторазвязки и так далее, и так далее. Значит, что мы делаем? Да, мы смотрим на рынок. Значит, вот я уже прям по шагам, и будет понятно тогда, куда это все может перевести. Значит, поставили Амур, ставим Байкал. Следующим этапом мы ставим большой Байкал. Байкал-Л это уже будет процессорный модуль. Это уже будет прям очень красивая история. То есть мы совсем отвяжемся от внешних рынков процессоров. Вот, а дальше нам, мы смотрим просто на свое потребление. Да, условно мы там потребляем какого-то типа микросхем максимально много, да, и вот, вот этим потреблением мы можем стимулировать развитие того же Байкала. И, соответственно, постепенно, по шагам, опускаясь все ниже и ниже по этой табличке покупных элементов для себя, мы постепенно можем как-то на этот рынок влиять. Это не сделать каким-то одним движением, это делается постепенно, но вот, тем не менее, пока выглядит картина, что идем мы правильно, вот.
1: Мы, когда готовились к эфиру, вы говорили про три звена важных, да, про изготовление, собственно, кристаллов, про сборку и корпусирование и про испытательный центр. Вот можно объяснить как-то слушателям, которые вообще не очень знакомы, да, с тем, как производится микроэлектроника, почему вот эти три звена, они критически важны для того, чтобы говорить о том, что в России все есть уже собственное полноценное производство, и мы сильно снизили зависимость от импорта?
3: Ну, потому что это, собственно, три этапа неотъемлемых, да, которые важны для, ну, то есть, которые обязательно необходимы для производства, для того, чтобы мы получили качественный продукт. То есть мы должны произвести кристаллы, мы должны эти кристаллы где-то собрать в корпуса, и мы должны дальше получившуюся продукцию где-то протестировать, разбраковать, чтобы, как известно, есть на каждом из этих этапов есть какой-то процент брака. Мы считаем не брак, а мы считаем количество качественных продуктов, mm-hmm. то есть мы считаем выход годных. У нас есть вот...
1: КВГ.
3: Да,
1: коэффициент выхода годных.
3: Да, ну, вот, соответственно, везде есть выход годных, там где-то он на маленьких маленьких там, чипах он может быть там, и 99%, а на больших может и 50%.
1: Это нормальная вещь для всего мира, да?
3: Это стандарт отраслевой, да, и это просто количество ошибок на единицу площади кристалла, условно говоря. Чем больше у вас кристалл, чем более сложная там, топология, тем, соответственно, больше этих ошибок. И нам, конечно, для того, чтобы производить все в России, нам хочется иметь вот эти три передела в России.
1: А что из этого есть уже в России?
3: Ну, уже есть, в общем-то, в той или иной степени, наверное, есть все, но хочется, чтобы оно развивалось и, скажем так, дорастало до международных стандартов.
1: До, ваших потребностей.
3: Да, абсолютно верно. Потому что все-таки, когда мы говорим о конкуренции там, с тем же STMicro, да, например, все-таки ну, требования очень высокие и по, там, скажем, и по технологическим опциям, и по, там, и по тому же выходу годных. Да? Если у меня выход годных на микроконтроллер будет 50%, никогда в жизни я ни с кем конкурировать не смогу. Да? Вот. Но это, надо сказать, что это развивается, и, в общем, у нас здесь полное взаимопонимание там, с Минпромторгом.
0: Давайте два слова комментарий. Это тоже все упирается в масштаб рынка. О чем говорит Андрей? Ему для того, чтобы развивать свой продукт, нужно, чтобы к тому моменту, когда он сделает новый кристалл, упаковщики были готовы работать с этим новым кристаллом, и тестировщики были готовы с этим новым кристаллом работать. А это возможно только в том случае, если у них существует объем рынка такой, который позволяет им с этого объема какие-то деньги инвестировать в собственное развитие. Мы сейчас находимся вот в этой переломной точке. Потому что всем нужно эффективность бизнеса показывать в этих условиях. Для этого надо искать местных поставщиков, местных производителей, строить свои экосистемы. Поэтому, если оглядываться назад и посмотреть с 2020 года, мы сейчас в 2026, прошло 6 лет, из которых с 2022 по 2026, 4 года мы живем в условиях санкций, СВО и всего остального, и посмотреть нашу динамику, мы очень быстро двигаемся. Да, понятно, что нас всегда будет не устраивать скорость нашего движения, нам всегда надо будет быстрее. Но, тем не менее, я еще продолжу про те технологические уровни, про которые говорил Андрей Евдокимов. Он нам говорит, он начал с того, что нам чип надо произвести. Для того, чтобы нам чип произвести, нам надо, чтобы у нас были заводы, чтобы на этих заводах было наше оборудование, чтобы это оборудование работало на наших материалах, на нашей химии, чтобы этим оборудованием управляли наши управляющие программы, чтобы проектировали мы в нашем САПРе. Поэтому уникальность момента в том, что нам нужно в очень короткие сроки сделать вообще все. И, конечно, пытаемся заново сложить, в том числе и международную кооперацию тоже. У нас есть хороший опыт взаимодействия с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас есть очень хороший сейчас диалог с коллегами из Китайской Народной Республики, из Индии, из Ирана. Все находятся в таких же условиях, как и мы. Все друг от друга зависят. Поэтому вот как это заново сейчас все переупакуется, это международное разделение труда. Вот кто быстрее всего построит такую эффективную модель, тот и окажется в плюсе. И самое главное, надо понимать, что рынок-то падающий.
1: Микроэлектроники?
0: Нет. Вообще, в целом, мировой рынок падающий. Как бы, если мы посмотрим на уровень продаж и выручки у ведущих компаний, то мы с удивлением заметим, что спрос-то падает на многие вещи, которые до этого раньше были драйвером развития. И на этом падающем рынке уже не будут эффективными те модели, с которых мы жили последние 30 лет. Fabless Foundry, когда в одном месте огромное количество заказов контрактным образом обрабатывается, отдается и так дальше. Наоборот, будет тренд на гибкие, высокоавтоматизированные, быстро перестраиваемые производственные системы, которые при небольшом масштабе, тем не менее, могут собираться быстро под большой заказ в какие-то сети и выгружать эти заказы. Вот какой сейчас тренд. И если мы его понимаем и готовы на него реагировать, тогда там через 3-5 лет мы вполне можем оказаться в лидерах.
1: Слушай, у меня, наверное, один вопрос здесь. А Китай вообще готов вести этот диалог? Вот интерес китайцев-то в чем сотрудничать в этом новом разделении труда?
0: Мы 2 недели назад были, первый раз делали выставку, участвовали в выставке международной в УСИ в Китае, специализированной по электронному машиностроению, материалам, химии и всего остального. И мы устраивали стенд, возили наших российских производителей туда и показывали. Ну, нам было важно понять, где мы находимся, да, и свое показать, чужое посмотреть. И достаточно высокий интерес. Достаточно высокий интерес. Коллеги идут, коллеги разговаривают. И они-то в таких же, такой же ситуации, как и мы. Они там только в последние 5 лет, глядя на то, что происходит с нами в формате СВО, пошли в создание, например, собственного оборудования. До этого они... И когда к ним, к самим, начали санкции применять китайцы, ограничивая продажу ASML, американцы. Вот. И поэтому все тут сейчас в этом смысле в условиях одинаковые. Поэтому нам есть что предложить, им есть что предложить нам. Надо двигаться.

0: Последний вопрос, короткий, хочется всем задать. Коллеги, 2030 год уже очень скоро. Чего хотелось бы достичь вот в плане отрасли? Андрей, можно я прошу начать? Какую-то одну короткую, один короткий тезис.
1: Развитие DCS-системы дальнейшей. То есть мы на это делаем очень большую ставку. И вот это, наверное, главная задача.
0: Для вашего рынка, да, вот прям большим шагом будет. Да, хорошо, да, Андрей.
2: Огромным. Ну, а нам бы хотелось, чтобы DCS-системы работали на наших чипах, которые бы производились в России.
3: А нам бы хотелось, чтобы на наших заводах во всей промышленности стояли отечественные DCS-системы, которые были бы сделаны на отечественных чипах, которые были бы сделаны на наших заводах, на которых стоит наше оборудование, которое использует наши материалы, химию, сырье.
0: Прекрасно. Как это? Осталось только встретиться в 2030 году и проверить, сбылись ли наши пожелания для отрасли.
2: Надо договориться, встретиться в 2030 году в эту
0: студию. Никаких проблем. Спасибо большое. Это были Андрей Евдокимов, генеральный директор Байкал Электро, Андрей Ульянов, генеральный директор Реклаб, Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли.
4: И Аркадий Глушенко.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
8: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: РБК «Отрасли».
9: Искусственный интеллект становится не просто отдельным инструментом, а начинает менять бизнес-процессы компаний. Следующим этапом эксперты называют агентизацию, когда ИИ-системы смогут самостоятельно выполнять уже целые цепочки задач. Агентную экономику и готовность бизнеса к новой технологической реальности обсудили на конференции GigaConf в Москве. Если раньше компании в основном оценивали возможности генеративного ИИ, то теперь на первый план выходят вопросы масштаба экономического эффекта и места новых технологий в бизнес. Бизнес-модели, а также внедрение ИИ-агентов. Говорит Герман Греф, президент-председатель правления Сбербанка.
10: Агенты дали, конечно, принципиально новые возможности, принципиально новый подход к тому, чтобы мы поручили искусственному интеллекту значительно больше объем задач, чем мы могли делать до этого. Агенты запускают колоссальные изменения на всех уровнях. На уровне каждого конкретного человека, на уровне компании, на уровне государства.
9: На мероприятии глава Сбера Герман Греф и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин обсудили место ИИ-агента в экономике и обществе, интеграцию людей и искусственного интеллекта, переход к новому технологическому укладу. Переход к агентной экономике предполагает несколько этапов. Сначала цифровые помощники встраиваются в работу отдельных сотрудников и команд, затем в процессы всей компании. Далее этот контур может расшириться. Агенты разных компаний смогут взаимодействовать между собой при решении общих бизнес-задач. Сбер рассказал об уже готовых решениях на рынке. Говорит Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка.
11: Если говорить про сокращение затрат, то внедрение таких решений, как GigaWork, универсальная платформа агентов, она позволяет сократить затраты на многие бизнес-процессы на 15-20% уже в первый год начала ее использования, потому что потенциал оптимизации многих задач компании доходит до 80%. Такие решения, как гигагенты, гигаворк, они позволяют уникально точно подготовить ваше предложение для клиента, и все ваши внутренние процессы будут крутиться быстрее. Поэтому, мне кажется, можно на оба рычага влиять и тратить меньше, зарабатывать больше.
9: Еще одна тема конференции – применение ИИ на всем жизненном цикле разработки цифрового продукта или концепция AI Disrupt PDLC. В рамках методологии Сбер представил специальную модель зрелости компании по 8 направлениям. Говорит Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока технологий Сбербанка.
12: Наша модель зрелости преследует одну очень простую цель – дать каждому

0: бизнес-лидеру возможность оценить либо всю организацию, которую он руководит, либо какое-то крупное подразделение, если он работает в корпоративной структуре. Не зависеть от внешних оценок и не опираться на просто наблюдение о том, как искусственный интеллект применяют те или иные разработчики.
1: Для дальнейшего развития агентной экономики потребуется объединить усилия компании и государства и сформировать условия для ее масштабирования, подытожили гости и эксперты конференции «ГигаКонф для бизнеса». С вами была Алина Танатарова, обозреватель РБК отрасли.
2: РБК отрасли. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем – давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
7: Но и мы не хомяки.
6: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
7: И на бирже тоже.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
6: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще

0: еще от 5 до 7 долларов за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около 134 миллионов долларов. Позже цену прессы снизили до 399 долларов. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более 100 миллионов долларов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент, сообщили в Кремле. Сегодня ЦИК утвердила результаты выборов. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 и 4 самовыдвиженца. Власти Евросоюза рекомендуют Великобритании теснее координировать правила торговли с Брюсселем. По данным Financial Times, это необходимо для устранения барьеров при поставках продукции с отметкой «Made in Europe». В качестве оптимального шага для Лондона европейские чиновники видят его вступление в таможенный союз. Россия разрабатывает соглашение об упрощении визового режима с некоторыми странами Азии, в том числе с КНР, сообщил ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко. При этом он подчеркнул, что говорить о сроках заключения таких соглашений пока рано. За год действия безвизового режима с Китаем продажи туров туда выросли минимум на 50%, сообщали в РСТ. «АвтоВАЗ» запустил серийное производство нового флагманского кроссовера «Лада Азимут». Президент компании Максим Соколов заявил, что там планируют установить цену на новый кроссовер по нижней границе сегмента. Как отметил топ-менеджер, 90% компонентной базы автомобиля произведено на территории России. Россиянка Татьяна Прозорова пробилась в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации в Сингапуре. В четвертьфинале она обыграла китаянку. По итогам состязания Прозорова поднимается как минимум на 123 место в мировой классификации. Турнир в Сингапуре завершится 27 сентября. Его общий призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов. Больше новостей на сайте РБК.
4: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. За последний час динамика по индексу Московской биржи осталась прежней. Чуть менее 1% в красной зоне. 2295 пунктов на данную минуту. И тенденция сохраняется со вчерашнего дня. Будем следить за развитием событий. И подведем итоги дня сегодня в программе «Рынки. Главное» в 17:10 не пропустите. Что касается отдельных бумаг, то в росте замечено лишь несколько. Это «Полюс», «ЦИАН», «Фосагро» отыгрывает вчерашнее падение, и «ВТБ», а в лидерах падения «МКБ», «Газпром», «АФК-система», «Н+», «Новатек» и еще ряд компаний. Что касается нефти, то торгуется она на лондонской бирже в данный момент на отметке $105.50. Ну, также красная зона, чуть более 1%. По криптовалюте идет небольшой рост за последний час. После двухдневного отскока 84 762 доллара за один биткоин. Мы возвращаемся в Вашингтон. Председатель КНР Си Цзиньпин находится и в более выигрышном положении, чем президент Дональд Трамп. Во время их переговоров накануне сообщило агентство Рейтер. Подводим итоги трехдневного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. Итак, поездка Си в Вашингтон была полна, цитата, «помпезности и церемонии, но скудна на содержание, несмотря на множество острых вопросов, таких как искусственный интеллект, торговля Тайвань и Иран. Это вновь оценка журналистов Reuters. По их мнению, единственным реальным успехом можно назвать пролонгацию так называемого Пусанского соглашения до 10 января. Это договор о приостановке взаимных импортных пошлин между США и Китаем. Срок сделки заканчивался в ноябре. Пролонгация этого документа – одно из немногих успешных событий этих контактов. Такое мнение в нашем эфире Ирине Савельевой выразил американист, аналитик Высшей школы экономики Егор Торопов. По его словам, Трампу не удалось продать внутренней аудитории переговоры с Си как геополитическую победу.
5: Главный итог – продолжение торгово-экономического перемирия. И не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер. Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине. Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым, эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем Си к Трампу.
3: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
5: Никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпином, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпина действительно поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
4: Трамп и Си обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, но других подробностей нет, передает китайское госагентство Синьхуа. На переговорах китайский лидер призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к дипломатии, а также публично выступить против независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Что ответил на это американский президент, не уточняется. В следующем году в КНР пройдут выборы нового руководства страны, и Си Цзиньпин использует поездку в Соединенные Штаты как демонстрацию силы перед внутренней аудиторией, заявил радио РБК эксперт по Китаю, исследователь Свободного университета Берлина Алексей Чигадаев.
6: Это очень важно для китайцев, для китайских дипломатов. Вопросы репутации страны, репутации лидера – это вопросы первостепенной важности, потому что американская администрация позволяла себе несколько раз разговаривать как бы свысока с китайскими дипломатами, на что китайские дипломаты обычно также очень резко отвечали. И вот этот визит можно использовать в день образования КНР, к 1 октября. То есть к государственному празднику он вписывается прекрасно. Мы большая страна, охраняем наш суверенитет, и мы боремся за право своего развития. То есть любые замечания со стороны США китайские эксперты встречают окликом: «Вы что, запрещаете нам развиваться? То есть вы хотите ввести те или иные тарифы, те или иные пошлины, те или иные санкции? Вы вмешиваетесь в наши внутриэкономические и политические дела». Поэтому это, несомненно, будет использовано в рамках глорификации Си Цзиньпина. Через год будет следующий съезд Компартии, где мы узнаем о том, кто будет следующим генсекретарем ЦК КПК, кто будет следующим председателем КНР. Си Цзиньпин, конечно же, останется на четвертый срок. Наверное, наоборот, в этом нет никаких сомнений. Поэтому в этом году мы услышим очень много историй о посадках, очень много слухов о здоровье Си. Но у нас ведь скоро выборы еще и в США. И там не очень понятно, кто придет, республиканцы или демократы, и с кем нужно будет работать со следующего года господину Дональду Трампу. Либо это будут демократы, и тогда им будет сложнее, либо это будут республиканцы, и тогда можно проводить тот курс, который уже существует в отношении Китая. То есть Китай-то со своей стороны волнует неопределенность в США.
4: Добавлю, что сегодня последний день трехдневного визита Си в Вашингтон. Трамп покажет китайскому коллеге

0: геноциональный архив США, где они обсудят историю и развитие отношений между их странами. Последний раз председатель КНР был с госвизитом в США 10 лет назад. В течение дня мы будем подводить итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпиня. Трехсторонние переговоры России, США, Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет, сообщил Дмитрий Песков. Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США и концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, добавил он. Буквально через полминуты в нашем эфире программа «Напоказ». Глория Джинс в своем финансовом отчете прямо назвала причину закрытия фабрик. Это отток кадров и конкуренты, которые предлагают более высокую зарплату за менее сложный продукт. Разберемся через полминуты в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня продолжаем обсуждать тему кризиса кадров в модной индустрии. Глория Джинс в своем финальном отчете прямо сказала и прямо назвала причину, почему они закрывают свои фабрики по всей России. Во всем виноват отток кадров и конкуренты, которые перекупают их профессионалов за более высокую зарплату, при этом просят, чтобы продукт они делали гораздо более низкого качества. Многие жалуются на нехватку швей, но при этом вопрос остается открытым. А кто этими швеями будет управлять и глобально кто будет создавать этот продукт? Давайте разбираться.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня в гостях основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Наталья, хочу сначала спросить, а сегодня вообще глобально рынок кого? Кандидата или рынок работодателя?
5: Последние полгода все-таки, наверное, рынок работодателя, потому что откликов очень много. У брендов есть ощущение, что есть из кого выбирать, хотя бы можно посмотреть. Некоторые позиции в нашей практике получают от 600 откликов.
4: Я думала, от 600 тысяч рублей вы скажете.
5: С удовольствием.
4: Скажите тогда про зарплату, потому что если это рынок работодателя, означает ли это, что они могут так немножко допинговать этот рынок и торговаться за кандидатов?
5: Конечно, да, и еще, мне кажется, это обусловлено вот эта торговля, да, скажем так, тем опытом, который случился с нашими брендами, работодателями после 2022 года. Что я имею в виду? У нас был такой эпизод на рынке труда, когда у нас освободился персонал из известных компаний, и небольшие бренды или те бренды, у которых была цель, скажем так, расти, они думали, что купив сейчас какого-нибудь классного коммерческого директора, mm-hmm. да, или там продукта за любые деньги, да, вот у нас сейчас все побежит, попрет, заиграет и так далее. И это был у многих неудачный опыт, поэтому сейчас чаще всего, скажем так, оффер, да, он звучит таким образом, что давайте мы вот те самые там месяц, два, три поработаем, посмотрим друг на друга. Мы действительно хотим получить тот результат, который мы с вами там обсудили или который вы можете гарантировать. И потом без проблем. То есть если это действительно случится, мы готовы уже там, к тем суммам, которые вы озвучиваете, каким-то дополнительным системам мотивации и так далее, и так далее.
4: А какие это суммы, если мы говорим, допустим, про коммерческого директора в сфере фэшн?
5: Конечно, зависит от уровня компании, но сейчас диапазон, наверное, 350-700. Вот разлет достаточно большой.
4: Ну, зависит от масштаба бизнеса, естественно. Uh-huh. Меня, знаете, лично очень триггерит история 12 Stories, которая в своих социальных сетях еще буквально весной искала дизайнера, а сейчас они ищут помощника для креативного директора Ирины Голомаздиной. Что меня, собственно, больше всего удивило, что в описании сказано, неважно, профильный ли вы специалист или вы просто человек с безупречным вкусом. Вопросов у меня много, но самый главный, а насколько вообще крупный бизнес может себе позволить именно так формулировать свой запрос к потенциальному кандидату?
5: Я думаю, что конкретно этот пример может себе так позволить, профессионально скажу, расширять воронку, именно потому что есть понятие бренда, привлекательности бренда, и действительно есть возможность вот таким широким мазком сначала посмотреть всех и потом выбирать. Если мы говорим о других брендах и других примерах, то, к сожалению, мы тоже как агентство встречаем часто, знаете, такую

0: тренеры живут в компании полтора года. Но мы их понимаем, потому что у нас очень широкая линейка. И я очень хорошо понимаю человека, которому из сезона в сезон требуется придумать коммерчески успешных 50 моделей брюк. Поэтому нельзя сказать, что у нас что-то случилось, или там прошлые дизайнеры были плохие. Просто это цикл такой.
1: Да, но в этом же и состоит суть дизайнера. Он приходит в компанию для того, чтобы бесконечно придумывать коллекции.
0: Да, но есть понятие человеческого ресурса, да, и, видимо, есть понятие творческого вот этого потенциала. Поэтому для тех, у кого из наших слушателей может быть вопрос, почему эта единица так часто заменяема, например, в моем бренде, ну, я бы здесь просто предложила как раз-таки замерить, а может быть, это нормально, и тогда это может быть частью вашей стратегии раз в полтора года просто публиковать вакансию и вновь смотреть рынок, или придумывать какие-то варианты для восстановления ресурса текущего сотрудника.
1: Одной еще из причин кризиса кадров называют и тот факт, что образовательная система просто не успевает за развитием нашего рынка. Да, вы уже упомянули, что с 22 года, начиная с этого времени, случился настоящий бум локальных марок. И хочется узнать у Екатерины Павелко, руководителя программы моды Высшей школы экономики и члена экспертного совета в проекте РБК «Визионеры», а что вообще происходит сейчас, сколько студентов поступило в этом году и какая вообще динамика, если мы будем сравнивать с годами предыдущими.
2: Динамика, на самом деле, не самая позитивная, но надо сказать, что школа дизайна последние 12 лет росла как на дрожжах, и то, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, спад. Но при этом мы понимаем, что есть общая доктрина Министерства образования, фокус на колледже, вообще общее понимание, что нужно снова поднять престиж высшего образования. И у нас с набором все хорошо. Мы набрали две группы на дизайн одежды, это 40 человек. К нам пришло 29 магистров, которые занимаются арт-дирекшеном в моде или созданием фэшн-бренда.
1: Какие вообще направления самые популярные?
2: Я занимаюсь, собственно, всем направлением мода школы дизайна Высшей школы экономики, и у нас довольно все ловко распределено. У нас есть дизайн одежды и брендинг в индустрии моды. И там есть бакалавры, дети, которые в раннем возрасте сообразили, что мода их призвание, и приехали к нам со всей страны.
1: Катя, а вот еще такой вопрос. А сколько студентов реально на выходе понимают, что они хотят работать в этой индустрии? Потому что многие, мне кажется, эту профессию романтизируют и только столкнувшись с реальностью, понимают, что вот им придется, как Наталья рассказывает, придумывать бесконечно и бесконечно новые вещи и коллекции.
2: Да, на самом деле средняя статистика, около 80% тех, кто поступил, остается в индустрии. Но это нормальная, мне кажется, ротация для молодых людей, которые только должны определиться, чем они будут заниматься и что им нравится. Но вот те 80%, что дошли до 4-го курса, получили диплом, как правило, все в подавляющем большинстве остаются в индустрии.
1: Наталья, вообще к вам приходят бренды с запросом, что они готовы брать вот буквально вчерашнего выпускника или все хотят опытного специалиста?
0: Чаще всего запрос на опытного специалиста.
1: А что же тогда делать студентам? Катя, у вас есть какие-то договоренности, не знаю, с брендами?
2: Знаете, у нас более хитрая политика. У нас есть портфолио, и это внешний ресурс. В него можно заглянуть и посмотреть. И, собственно, любой выпускник выходит с большим количеством проектов. Более того, на портфолио есть система поощрения, и самые классные проекты может увидеть кто угодно. Я знаю, что многие бренды внимательно следят за нашим портфолио, чтобы выцеплять студентов, как только они будут готовы выйти во внешний мир.
0: Я здесь готова дополнить. На самом деле, сейчас достаточно удобное в этом плане время для студента. Это та самая проектная деятельность. Да, у нас тоже есть практика и знакомство с такими молодыми людьми, которые до того, как вообще, в принципе, решить идти в найм, намеренно идут и работают проектно для того, чтобы понять запрос, понять, как это взаимодействует с собственником бренда, как это создать ту самую коммерчески успешную продаваемую модель и так далее. Поэтому проектная деятельность — это самое простое. То, что сейчас можно сделать.
2: Согласна, это правда очень эффективная тактика. Большинство наших студентов проектно работают с брендами на старших курсах, участвуют в конкурсах. Ну и, конечно, еще сарафанное радио очень работает, учитывая, что во многих брендах уже много наших выпускников, они подтягивают за собой следующих.
1: А насколько вообще вот ваши программы соответствуют тому, в чем реально бренды нуждаются? Как вы соединяете реальность с обучением?
2: Смотрите, мы глобально занимаемся концептуальным дизайном, и в силу того, что у нас нет ситуации, что можно сидеть и ждать вдохновения, когда нам придет супергениальная идея, только потом рисовать коллекцию, собственно, концептуальный метод позволяет делать это на потоке. И за 4 года у нас студенты учатся этому квалифицированно.
1: Спасибо большое. С нами была Екатерина Павелко, руководитель программы «Мода» Высшей школы экономики и член экспертного совета в проекте РБК «Визионеры». Наталья, все-таки, мне кажется, вопрос с молодежью остается достаточно открытым. Что же делать, начиная?

0: начинающим специалистом, тем более, что сфера довольно сложная и запрос на опытных и взрослых кандидатов.
1: Екатерина, я, наверное, сейчас буду отвечать вам из роли карьерного коуча и карьерного консультанта, потому что это достаточно часто запрос, и я вижу одни и те же повторяющиеся такие паттерны того, что молодые специалисты не делают. Они не храбрые. Мне кажется, вот самое простое, что нужно сделать, это просто посмотреть на тот бренд, который тебе нравится, и заявить о себе. Лучше живой встречи, наверное, нет ничего. Поэтому вот моя такая стандартная сейчас последнее время рекомендация — это выходить в офлайн, следить за брендами, где они присутствуют, да, где выступают, может быть, ключевые сотрудники. И тот самый нетворкинг очень хорошо работает. Второй вариант — это если отклик, то отклик не просто наряду со всеми, а отклик как раз-таки через отсылку к портфолио, для того, чтобы можно было увидеть то, что написано, и чтобы работодатель мог, скажем так, картинку увидеть, да, и посмотреть, что, о, да, действительно, в этом что-то есть, да, можно было бы общаться. Поэтому что делать? Находиться в активной фазе поиска, нарабатывать связи и не бояться работать проектно.
0: Но нет ли здесь сложности в том, что сама индустрия моды у нас достаточно такая молодая, не сформированная, и каждый владелец своего бизнеса ведет его по-разному. Мы видели разную волну, например, там, когда был расцвет социальных сетей, буквально только из-за этого родилось огромное количество брендов, а тех, которые были бы сформированы как настоящие бизнесы, они, наверное, появляются только сейчас, и их только там по пальцам одной руки пересчитать, просто неоткуда брать пример.
1: Я с вами полностью согласна, и более того, я вам скажу, что если посадить сейчас 5 брендов, которые в поисках, не знаю, продакт-менеджера, и с ними пообщаться, мы лично увидим 5 разных профилей с 5 разными категориями требований и так далее. То есть рынок сейчас максимально разношерстный. И это не то, что проблема, это, на мой взгляд, нормально для вот развивающейся индустрии.
0: Действительно, да, понимаю, что наша индустрия развивается, и она должна пройти какой-то путь. Путь боли, путь развития, путь становления, и насобирать каких-то своих шишек и своих ошибок, чтобы наконец-то встать на ноги. Решений здесь нет, кроме того, чтобы этот путь пройти.
1: Да, и мне кажется, что еще проблема, наверное, это мое такое наблюдение, что это тоже классический путь предпринимателя, то есть предприниматель в своем таком предпринимательском мире одинок очень часто, и в этом есть плюсы, то есть рождается какой-то уникальный опыт, да, который может внезапно выстрелить, и в этом есть минусы, потому что получается, что граблями бьет одного и того же, да, потому что он совершает одни и те же ошибки. Что в этом случае делать? Я бы здесь все-таки рекомендовала смотреть на опыт коллег, изучать на самом деле должности и позиции. Я, конечно, говорю из своей боли, но это правда. То есть когда ты общаешься по запросу, то есть а кто вам нужен? Во-первых, смотрите, я вам расскажу. Очень часто наш запрос звучит таким образом. Наталья, я не совсем понимаю, кто мне нужен. Давайте мы сделаем так. Я вам расскажу свое видение, а вы после этого решите, как этот человек называется. Ну и если вы будете знать, как его найти, вообще тогда замечательно. И я понимаю, когда это речь идет о каких-то современных, вот только-только зарождающихся позициях. Вот, например, тренд-аналитик. Это новая профессия. На мой взгляд, она очень нужна сейчас брендам. Как раз-таки для того, чтобы не было одинаковых бежевых брендов и так далее. Но, например, наши бренды не до конца понимают функционал этой позиции. То есть к ним приходит человек, он может даже откликаться, заявлять о себе. То есть пока что штатной единицы как таковой существует очень мало. Почему? Потому что мы не изучаем, мы не исследуем, да, что происходит с рынком. Предпринимателю часто важно решить проблему, которая здесь и сейчас происходит, так потушить пожар, да, или там добиться уже, чтобы ткань приехала, чтобы мы зафиналили ту или иную модель и уже отдали в производство. Это как бы все понятно, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то массовое закрытие брендов, это и есть результат наших прошлых действий, когда мы не думали о стратегии и не думали о качестве команды.
0: Малый бизнес — это человек, который является маркетологом, HR-специалистом, и в силу того, что он просто не знает, как это должно быть, что вы сейчас, собственно, подтвердили, он не знает, и как эффективность оценивать, как это выстраивать. Поэтому хочется подключить к нашему разговору Лидию Рой, директор Центра креативной экономики Школы управления Сколково. Лидия, расскажите, пожалуйста, а к вам вообще приходят владельцы модных бизнесов? Есть на это запрос?
2: Да, конечно, приходят, но, к сожалению, не так много и так часто. Мы наблюдали какой-то наплыв среди как раз фэшн-индустрии, модной индустрии буквально несколько лет назад. Это тот момент, когда мы находились в такой интересной точке, когда у нас ушло большое количество международных брендов. Тогда был какой-то небольшой наплыв, так скажем, связанный с управленцами из сферы модной индустрии.

0: 3. Но так как вы и проговорили, у нас есть естественная информация о том, что сегодня уже ситуация меняется, рынок становится более зрелым и одновременно более сложным. И причем он меняется не только из-за того, что какие-то бренды открылись, обожглись на ошибках, посмотрели, могут ли идти дальше, там разная ситуация, связанная с закрытием этих брендов, недофинансирование, непонимание того, какая должна быть структура, связанная в целом именно с развитием, тем дальше каким-то системным управлением, недостаток компетенций, связанных с системным управлением, мы увидели то, что такой наплыв похожих брендов, и именно они и первыми начали закрываться, потому что какие-то более крупные бренды начали закрывать этот спрос и предлагать нам более выгодную цену. А на текущий момент, если речь идет именно о кадрах, мы видим то, что особенно остро идет вопрос именно управленческих компетенций, потому что есть запрос и спрос на построение команд и то, как должен выстраиваться грамотно вот с точки начального открытия этот бренд и дальше, на если он нацелен на развитие, то как он должен выстраивать эту команду. Мы, конечно, выделяем продюсера как такого базового человека, который способен объединить креативную идею с приземлением и стратегическим мышлением и управлением, и сборкой команды.
1: Лидия, подскажите, а какие вот чаще всего ошибки совершают вот новые управленцы?
0: Самая частая ошибка — думать то, что яркая айдентики бренда и инвестиций там первоначальных будет достаточно для запуска. И упускают самую основную составляющую, которая связана со сборкой команды, со стратегией, пониманием, куда движется этот бренд. Еще видно то, что многие упускают тот момент, то, что мы с вами все-таки уже живем в новую эпоху полной цифровизации, новых технологий искусственного интеллекта. Это настолько крепко сидит в производственных площадках в том числе, то что если вы открываете новое производство, было бы здорово уже его ставить как на новую технологическую платформу, в том числе и специалистов, которые объединяют в себе умение работать с высокими технологиями.
2: Я, кстати, хочу здесь поддержать вас, да, что на самом деле, вот если касаться вопроса производства, почему там такой дефицит? А потому что у меня есть одна версия рынка там учебных заведений, то что так мы готовы наших ребят, как они говорят, да, предоставить брендам, но, кажется, получается так, что у нас в колледже или в институте более современное оборудование иногда, чем в каком-то бренде. Это не является привлекательным. Да. А второй момент — это в целом, да, вот эта репутационная какая-то составляющая, что, не знаю, там, креатору работать классно, а на производстве как будто бы не классно. И я поддержу ваш совет или рекомендацию с точки зрения того, что если вы сейчас задумываетесь, да, о создании производства, то самое, не то чтобы простое, но, мне кажется, нужно начинать с современных вот этих технологий оборудования.
0: Конечно, то есть как бы все мы нацелены на какую-то традиционную историю, и одно дело придумать коллекцию, концепцию, новый бренд, то, о чем вы говорите, да, там с точки зрения креаторов, прогреть аудиторию, с точки зрения выхода, и совсем другое, когда ты понимаешь то, что высокие технологии, искусственный интеллект, данные и вообще возможность сразу же на правильную технологическую платформу поставить свое производство, это что высокой идеи иногда недостаточно для того, чтобы у этого была системная жизнь.
2: А сколько уже примеров на рынке, когда бренд, у которого нет твердой стратегии, попал в спрос и не выжил?
1: Я хочу поблагодарить Лидию Рой, директора Центра креативной экономики школы управления Сколково. Ощущение, что мы и более глубоко еще одну подняли тему. Все-таки большинство модных бизнесов в России — это малые бизнесы. Но мы говорим про цифровизацию, про производство. Очевидно, что позволить себе это могут единицы. Тогда как вообще быть маленьким компаниям и просто не стать кузницей кадров для больших гигантов?
2: На мой взгляд, удержание и эффективность — вот это два слова для меня в 2026 году. На самом деле это тоже про стратегию, но уже с точки зрения HR-стратегии. А что я буду делать, когда, допустим, у меня часть сотрудников пройдет цикл, не знаю, 2 лет работы, 3 лет работы? Не всегда сотрудник покидает компанию, потому что ему где-то предложили больше или там задачи вдруг стали интересней. Частая причина выхода из компании, потому что у него действительно нет зоны развития дальше. Самое важное — это молодому бренду задуматься о том, как я могу развивать сотрудника. И, честно признаться, если у меня нет этой зоны развития, то тогда потери неизбежны. Что еще делать? Это, на самом деле, периодически спрашивать команду, есть ли что-то, что

0: можно сделать лучше, может быть, есть что-то, что им не хватает, может быть, есть какая-то зона развития, которая не очевидна для тебя, как для руководителя, но уже давным-давно необходима сотруднику. То есть это такой постоянный диалог. Потому что бояться того, что у меня кто-то кого-то заберет, перекупит, или завтра этот же человек откроет похожий бренд, скажем так, меня часто, кстати, об этом спрашивают, и более того, у меня есть примеры, когда сотрудников агентства за то, что они классно выполняют свою работу, звали прям в бренд на работу. Но вот лично мое мнение такое, что если ты постоянно в контакте со своей командой, и здесь есть ценности, да, того совместного какого-то развития, то избежать этого проще.
1: Наталья, как правильно отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет на собеседовании?
0: Скажу честно, мы этот вопрос задаем не кандидатам, а мы этот вопрос задаем нашим заказчикам. Поэтому давайте так, прежде чем задать этот вопрос кандидату, задайте этот вопрос себе.
1: Супер. Напомню, что у меня в гостях была основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ». Экономили ваше время, а временами и деньги.
2: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
7: Что это было?
5: В эфире.
8: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно не развернуться.
9: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фразы, не дающие никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон. Он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
6: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
2: 18+.
3: Столица 14:33 с новостями Аси Касьянова. Отказ Армении от российского газа обойдется ей в 1,5 миллиарда долларов в год, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов. По его словам, в 2025-м Россия поставила в Армению более 2 миллиардов кубометров газа, это около 80% всего импорта и 100% поставок бытовым потребителям. Так Шевцов прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Симоняна, что Ереван будет закупать газ отовсюду, откуда это возможно, в частности у России, Турции, Азербайджана и Ирана. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил с резкой критикой в адрес властей Украины. Причиной стал факт публичного разглашения информации о передаче Сеулу 2 северокорейских пленных. По словам южнокорейского лидера, раскрытие этих данных не только подрывает стабильность на Корейском полуострове, но и ставит под прямую угрозу жизни семей передаваемых лиц.

0: АвтоВАЗ последние 5 лет работает без убытков и стабильно показывает прибыль, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он принял участие в церемонии запуска серийного производства кроссовера «Лада Азимут» на модернизированной линии конвейера в Тольятти. Как уточнил президент компании Максим Соколов, потенциальный максимум этого конвейера составляет 70 тысяч автомобилей в год. На рынок модель выведут к концу года. Запорожская АЭС изменила схему запуска аварийных генераторов, сообщает станция. Цель – экономия топлива, которое сложно подвести из-за обстрелов дорог. В МАГАТЭ пояснили, что при обрыве внешнего питания автоматически включаются только 4 генератора из 20, а остальные придется запускать вручную. Сейчас ядерный объект получает электричество всего по одной резервной линии. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Макси.
1: В 14.35 в российской столице вы слушаете радио РБК, «Золотая цепь», «Жезл» и парадное издание «Устава региона». В России идут инаугурации губернаторов регионов. Накануне, например, прошла церемония вступления в должность главы Тверской области Виталия Королева. Сегодня красивая церемония ждет Пензенскую область. Всего на минувших выборах через процедуру голосования прошли 10 руководителей субъектов. Как проходят такие церемонии и какие чувства вызывают у самих губернаторов, узнала Далила.
2: В целом, распорядок и план церемонии достаточно похож, но все-таки некоторые отличия есть. Интересно, что нередко такие церемонии проводят в театрах. Например, так было в Тверской области и будет в Пензенской. В ходе инаугурации на губернатора обычно надевают должностной знак. Это такая массивная достаточно золотая цепь с подвесным центральным медальоном или знаком. На нем может быть изображен герб России, герб самого региона и так далее. Цепь – это такая самая частая, скажем, история, но есть и некоторые другие должностные знаки. Например, губернатору Московской области вручают должностной жезл. На церемонии выступают представители местных властей, религий и так далее, а сам губернатор приносит присягу, а затем произносит речь. Присяги в целом достаточно похожи, и, что интересно, они достаточно короткие. Обычно это 2, может быть, 4 предложения. После присяги губернаторы обращаются к зрителям и в основном благодарят своих избирателей. Церемонии проходят достаточно торжественно и красиво, и мы решили узнать, какие эмоции испытывают губернаторы во время подобных мероприятий. Конечно, все зависит от человека, но, наверное, не волноваться во время церемонии вступления в должность просто невозможно, рассказал губернатор Орловской области с 14 сентября 2018 года Алексей Клычков. Он уже 2 вступал в должность.
3: Первый раз это максимально волнительно. Ну, ты, по сути, делаешь первый большой шаг на пути в исполнение тех обещаний и наказов, которые тебе уже успели дать жители, и что ты сам увидел, что ты захотел изменить. Второй раз это уже, наверное, более спокойная, более уверенная. Чаще всего в голове в эти моменты даже не процедура. Больше у тебя в голове, что нужно сделать, как сделать. И повышенная ответственность. Ощущение того, что ты пришел к этой процедуре, пройдя чаще всего непростую избирательную кампанию, имея определенный багаж уже наработок, планов, безусловно, всегда волнуешься. Вечером этого дня тогда уже наступает уход волнения. Ты все закончил, все процедуры закончились, гости разъехались. Утром приходишь на работу и пошел работать.
2: Когда я попросила Клычкова вспомнить, какие важные гости и официальные лица присутствовали на его церемонии, он ответил, процитирую, «Геннадий Зюганов, мои родители, жена и дети». Вот такое вот милое воспоминание. Во время инаугурации обычно на сцену выносят флаг России и субъекта, а также, в основном, устав региона. Казалось бы, здесь, наверное, ожидаемее было услышать слово «конституция». Но соавтор Конституции Сергей Цыпляев рассказал мне, что, по сути, устав региона в подобных мероприятиях играет роль мини-конституции, поскольку не может ей противоречить и частично воспроизводит ее положение. Я также попросила Сергея Цыпляева пояснить, в чем смысл и символизм всей этой большой торжественной церемонии инаугурации, и вот что он ответил.
4: Это, конечно, не праздник восторга народа по поводу воцарения очередного начальника. Смысл этой процедуры в том, что у нас вообще в соответствии с Конституцией народ является источником власти. После избрания новый руководитель фактически приносит клятву, приносит присягу избравшего ему народу, что он будет служить верой и правдой. Это есть некий вот элемент легитимации власти. И это тоже имеет смысл и потому, что да, до этого была предвыборная борьба, да, это была схватка там каких-то партий, а после этого тот, кто победил, он становится руководителем органа государственной власти для всех избирателей.
2: Торжественные церемонии продолжаются. Больше всего мы, конечно, ждем инаугурацию главы Чечни Рамзана Кадырова, который в этом году установил рекорд народной поддержки, набрав 99,8%.

0: 85% голосов. Дату торжественной церемонии пока не объявили, но мы попытались узнать, какие праздничные мероприятия запланированы в регионе по этому поводу. Но министр информации республики не ответил на звонок радио РБК. Наверное, готовятся.
1: За инаугурациями следила моя коллега Далила Цельбель. Мы продолжаем разбирать подробности главного финансового документа страны. В ближайшие 5 минут самыми простыми словами расскажем все, что важно знать о дефиците. Вы, вероятно, заметили, что в программе «Рынки главные» последние 2 недели чаще всего обсуждают ОФЗ. Занимать Минфину в следующем году тоже придется много. Герой программы «Да или нет» — главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Яна Ритунская с его помощью пыталась найти 5,5 триллионов рублей.
2: Да или нет?
3: Простыми словами, для вас вот такие параметры, которые представили в правительстве, они стали сюрпризом?
4: С учетом того, о чем говорил президент, наверное, нет. С точки зрения влияния на ключевую ставку, этот бюджет тоже, на самом деле, точно не негативный. Если вы помните, да, то каждый октябрь предыдущих 3 лет бюджетные проектировки приводили к тому, что Банк России ужесточал денежно-кредитную политику. В этот раз Банк России уже заложил консервативные и правдоподобные оценки бюджета в июле, и поэтому в октябре ему не нужно будет корректировать свою денежно-кредитную политику. Не ждем ужесточения риторики от ЦБ. Даже где-то можно найти позитив, и даже, может быть, если вы оптимист, то можно даже надеяться на какое-то смягчение риторики.
3: Первое, что бросается в глаза, что не хватает нам 5,5 триллионов рублей. По-вашему, это много или мало?
4: Это небольшая величина, это всего лишь 2% ВВП. Это в целом меньше дефицит, чем, например, вот получится дефицит по итогам текущего года.
3: Тем не менее, где-то нужно этот дефицит восполнять.
4: Известно, что по бюджетному правилу 1,5% ВВП из них, ну, примерно, это заимствование ОФЗ, каждый год Минфин занимает.
3: Но спрос на ОФЗ же тоже не резиновый. Если, опять же, простыми словами, переживаем ли мы, что Минфин попросту не займет столько, сколько планирует сделать это прямо сейчас?
4: Я не переживаю. В масштабах экономики это все равно величины небольшие. Спрос на ОФЗ, возможно, не резиновый, да, но всегда существует, да, доходность, по которой кто-то что-то закупит.
3: Ну, не переживаем ли мы тогда, что Минфин будет занимать слишком дорого?
4: Даже если Минфин будет занимать дорого, все равно стоимость обслуживания госдолга пропорциональна текущему значению уровня госдолга. Я очень сомневаюсь, что Минфину придется там следующие 10 лет занимать по таким вот высоким доходностям.
3: Тогда к следующей возможной статье покрытия дефицита ФНБ, то, о чем говорит Минэкономразвитие, будет стоимость барреля Urals $53 в следующем году. Цена отсечения 50. Это создает условия для пополнения. Вопрос, если он будет пополняться, можно ли из его средств покрывать дефицит бюджета?
4: Ну, теоретически, да. Прецеденты одновременного пополнения ФНБ по бюджетному правилу и использования его на покрытие структурного дефицита бюджета были. Это 2018 год. Более того, это 2023-2024 годы.
3: Много ли там свободных денег? Грубо говоря, опираемся ли мы в следующем году на кубышку?
4: Предстоит узнать. Те величины, про которые мы говорим, они очень малы. Ну и я думаю, что ответ нет. То есть структурный первичный дефицит бюджета, который будет в следующем году, он не будет закрываться средствами фонда национального благосостояния. Скорее всего, найдутся другие источники финансирования, приватизация, остатки средств федерального бюджета.
3: Говоря про другие способы пополнения, есть именно изменения налоговые, пассивные доходы по НДФЛ, ПИФ, НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли, посылки для личного использования по 100 рублей с каждой. Ну и, конечно, сверхдоходы для добывающих компаний, для золотодобытчиков тоже ставка 20%. Вот все это вместе сколько принесет бюджету?
4: Я думаю, что суммарный вклад все-таки порядка 1 триллиона рублей, где-то 0,7-0,8 это дальнейший рост прогрессивности шкалы НДФЛ, а примерно там, до 200 миллиардов рублей – это вклад дополнительного налогообложения компаний сектора металлургии.
3: Нас в бюджете еще ждут неприятные сюрпризы, да или нет?
4: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим на… Скорее нет, давайте так, нет, не ждут. Потому что Минфин заложил достаточно консервативную цену на нефть, да, в $50 за баррель. Если посмотреть на текущее значение, то нефтегазовые доходы бюджета могут сильно помочь. И мы совершенно по-другому будем говорить тогда про достаточность ликвидной части ФНБ для финансирования возможных нужд.
2: Да или нет?
1: В нашем эфире обычные пятничные заботы. Яна Ритонская и главный экономист группы.

0: По ВТБ Родион Латыпов искали 5,5 триллионов рублей. Тем временем маркетплейсы больше не просто площадки для торговли. С 1 октября вступит в силу норма, согласно которой при обнаружении недостатков приобретенного товара покупатель сможет предъявлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Это позволит обращаться с претензиями в рамках самой площадки. Как сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин, это будет регулировать закон о правовых основах платформенной экономики. Кроме того, маркетплейсы должны будут дать покупателям техническую возможность потребовать от продавца возврата средств. А если селлер откажет, то выплатить самостоятельно. В ближайшее время эти меры никто из участников торговли на себе не ощутит, но со временем цены могут вырасти, рассказал эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
1: Норма, которая действует еще до 1 октября закона о торговле, давала продавцу право претензии от покупателя принимать по месту своего нахождения. Чем, собственно, пользовались многие компании, которые торговали в интернете, перерегистрировались в Якутию. То если, соответственно, покупателю что-то не нравится по товару, он хочет сделать возврат денежных средств, пожалуйста, вот обращайся в Якутию. Сейчас же в новой редакции путь сокращен до минимума, и одновременно площадку, что называется, вовлекли в этот оборот. К тому же недавно было решение Верховного суда и Конституционного суда по схожим кейсам, которые признали, что площадка должна нести ответственность за товар, который она продает. Если она ответственность нести не хочет, значит, она должна с продавцом, который продает такой товар, просто не иметь отношения, его блокировать. Ну и, соответственно, если продавец вдруг откажется делать возврат покупателю средств за некачественный товар, в таком случае площадка будет возвращать средства, а дальше сама выяснять свои отношения с продавцом, урегулировать их как-то и взыскивать с него, если какие-то убытки понесет. Там же много очень изменений с 1 октября. Все сразу, как бы, вряд ли смогут заложить там в цену, как-то учесть. Они будут анализировать. Если поймут, что у них появилась дополнительная статья расходов, и им приходится за продавцов там нерадивых, либо у которых денег нету, платить покупателям за некачественный товар, ну, конечно, они все это посчитают. Что бы ни происходило, какие бы новации на площадках ни происходили, всегда они влекут только одно – товар дорожает.
0: Редакция «Радио РБК» направила запросы в «Озон» и «Вайлдберрис» для комментария. Директор по взаимодействию с федеральными органами власти «Озон» Елена Заева рассказала нам, что «Маркетплейс» полностью готов к новым требованиям. По ее словам, он сделает взаимодействие платформы, предпринимателей и покупателей более открытым и предсказуемым.
2: На наш взгляд, закон о платформенной экономике комплексно балансирует интересы предпринимателей, покупателей и платформы. С 1 октября мы полностью готовы к исполнению требований закона о платформенной экономике. Что кардинально поменяется для продавцов? Поведение платформы, структура взаимодействия с платформой будет более открытая, понятная, четкая и предсказуемая. На платформу, в частности, возлагается обязательство уведомлять в существенных изменениях договора, которые могут повлечь ухудшение положения интересов партнеров за 45 дней. Во всех остальных случаях, которые являются нейтральными, не менее 15 дней. Ну и платформа может день в день объявить об изменениях, которые улучшают положение партнера, либо исполняют требования законодательства, решения суда или органа государственной власти. Для продавцов возникают дополнительные обязанности по подгрузке документов на товары, а для платформы, соответственно, по проверке этой информации и недопущению к размещению карточки товара, по которой не подтверждены документы соответствия. Это очень важная деятельность для потребителей, которые теперь могут быть уверены, что все, что они видят на площадке маркетплейса, все является товарами надлежащего качества.
0: Представитель РВБ Ксения Вардугина рассказала редакции «Радио РБК», что закон не привнесет в деятельность платформы ничего нового. Однако она также отмечает, что правила будут способствовать более комфортному взаимодействию предпринимателей и покупателей на площадке.
3: Для пользователей Wildberries порядок возврата товаров останется привычным. Закон закрепляет механизм, который уже давно реализован на площадке. Если покупатель хочет отказаться от предоплаченного товара в ПВЗ, например, если он не подошел, это можно сделать без оформления дополнительной заявки. При возврате товара надлежащего качества сотрудник ПВЗ проверяет отсутствие дефектов и принимает товар. Если товар имеет недостатки, покупатель обращается непосредственно к продавцу через чат на площадке и оформляет соответствующую заявку. Решение по возврату принимает продавец. Если 100 стороны не смогли прийти к соглашению, к рассмотрению ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. В этом случае площадка устанавливает, не возникли ли повреждения по ее вине, например, на складе или в ПВЗ. Если вина маркетплейса подтверждается, стоимость товара компенсируется за его счет. Если урегулировать вопрос с продавцом не удалось, покупатель вправе продолжить спор с продавцом, в том числе в судебном порядке. Маркетплейс при этом предоставит необходимые для этого контакты продавца.

0: Как пишет РБК со ссылкой на Высшую школу экономики, совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года достиг почти 18,5 триллионов рублей или 8,5% ВВП страны. При этом 78% интернет-пользователей используют цифровые платформы для общения, 63% для заказа товаров, а чуть меньше половины для доступа к развлекательному контенту. Северокорейские хакеры похитили 350 миллионов долларов у клиентов криптобиржи BitGet. Об этом накануне сообщила глава площадки Грейси Чен. По ее словам, хакеры не получили доступ к персональным кошелькам клиентов, а взломали внутреннюю систему биржи и напрямую перевели средства. Сейчас вывод средств временно заморожен, доступ к вкладам и торговле сохраняется. Криптовалютная биржа пообещала в полном объеме возместить ущерб клиентам. В ее фонде защиты пользователей более 450 миллионов долларов. Этого достаточно для покрытия потерь, отметили в компании. СМИ пишут, что эта хакерская атака может стать крупнейшей за год. Средства действительно вернут, но клиентам стоит набраться терпения, рассказал управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский.
1: Сопоставимые случаи были. Ломали KelpDAO, ломали Liquid Network на 300 миллионов долларов, на 230 миллионов долларов. Данная хакерская атака, она, конечно, выбивается немножко, но случаи были сопоставимые даже в этом году.
0: А как этот инцидент выглядит на фоне других атак на криптобиржу? Он молниеноснее, крупнее, или это такая уже рядовая история, на которую, в принципе, можно и не обращать внимания?
1: Криптовалютные биржи периодически хакают. Самая крупная атака за всю историю была атака на Bybit, когда украли 1,4 миллиарда долларов. Данная атака, она не сильно выбивается из остальных. В этом смысле типичная атака на инфраструктуру биржи, когда вынесли все деньги с горячих кошельков самой биржи. Поэтому в целом ничего необычного, атака на инфраструктуру.
0: Ну, сама биржа пообещала в полном объеме возместить ущерб. Насколько это реально? Фонд защиты подчеркнул 450 миллионов долларов, декларирует сама площадка. Этот механизм, он понятен? Это действительно произойдет именно по этому сценарию?
1: Ну, в целом, такой происходило раньше с другими биржами, безусловно. Binance делал возмещение в свое время, Bybit утверждая, что возместил все средства. Ну, непонятно как, правда, из своего баланса или нет, но тем не менее. Поэтому, по крайней мере, по заявлениям самой биржи, по тому фонду, который у них есть из собственных средств, точно совершенно они это могут погасить. И на их месте я бы так и делал, потому что сам бизнес биржи — это хороший кэш-генерящий бизнес, который, ну да, понес потери, но они точно быстро смогут их восстановить.
0: О потерях. Насколько реально отследить и вернуть деньги?
1: Практически нереально. По первым следам, которые следователи делают, скорее всего, это же северокорейские хакеры, которые ломали Bybit и так далее. И по опыту Bybit вернуть удается хорошо, если 1% от украденных сумм. Там работают профессионалы, все переводится в активы, которые невозможно заблокировать. Ончейн, ну, это в основном в эфир, и дальше через миксеры это уходит, и там обменивается на биткоины, и все остаются в эфирах. Поэтому вернуть самой бирже средства вряд ли удастся. Ну, в каком-то существенном объеме, если не произойдет какого-либо чуда. Средства пользователей, ну, по заявлениям самой биржи, будут скомпенсированы через какое-то время. А, наверное, пользователям надо посоветовать сохранять спокойствие. Процедура занимает, ну, минимум несколько недель.
0: Может ли биржа или регулирующие органы заморозить эти активы? Есть ли такие прецеденты?
1: Биржа заморозить украденные средства не может никак. Они могут подать в полицию, и по распоряжению полиции, соответственно, какие-то активы, которые потенциально технически могут быть заморожены, будут, безусловно, заморожены, уже там какая-то часть в каких-то отдельных блокчейн-сетях была заморожена. Но, повторюсь, там часть средств, которая была, например, в стейблкоинах, которые можно заморозить, хакеры тут же обменяли в эфиры, там, в районе 20 миллионов долларов, переплатили по рынку 5% за эту транзакцию, потому что все понимают, что эфир заблокировать невозможно, а стейблкоин может. Такая игра в горячую картошку.
0: Американский центр стратегических и международных исследований пишет, что КНДР использует хакерские атаки как один из источников финансирования государственных программ. Так, в 2024 году северокорейские хакеры похитили больше миллиарда долларов в криптовалюте и не менее 1,5 миллиарда долларов за период с января по сентябрь 2025 года. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в том числе с Китаем. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко в интервью ТАСС. По словам дипломатов,

0: Дипломата облегчение взаимных поездок граждан – один из ключевых приоритетов деятельности российского внешнеполитического ведомства, особенно на азиатском направлении.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор — фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
3: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
4: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
3: Я тоже в отчаянии!
2: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Быстрее звука. Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полетов «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1,7 маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за

3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Турция взаимодействует с Россией и Украиной для обеспечения безопасности коммерческих морских перевозок в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Таип Эрдоган. По его словам, Анкара также готова внести свой вклад и вернуть стороны конфликта за стол переговоров. В Кремле сегодня сообщили, что трехсторонние переговоры Россия-США-Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики все еще нет. Состав Госдумы обновился практически наполовину и помолодел, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Средний возраст депутата 9-го созыва составляет 53 года, отметила она. Сегодня комиссия утвердила результаты выборов. По итогам голосования «Единая Россия» получила больше всего мандатов – 349. АвтоВАЗ начал испытание будущих модификаций кроссовера «Лада Азимут» с турбомотором и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов. Сегодня запустили массовое производство «Азимута». Соколов назвал автомобили завода самыми локализованными на рынке. До 14 возросло число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж. Сегодня ночью трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил региональный Минздрав. Поврежденный после атаки дронов участок теплотрассы в Ульяновске восстановлен. Это данные администрации города. Началось заполнение системы водой. Беспилотники атаковали город сегодня ночью. 12 человек пострадали. Повреждены 6 многоквартирных жилых домов, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. К центру Сберкома вернемся буквально через полторы минутки. А пока кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Из основных дивидендных новостей: акционеры Татнефти утвердили выплату дивидендов в размере 32 рубля 88 копеек на акцию. Последний день для покупки бумаг под дивиденды 12 октября. Ну, естественно, Минфин внес в правительство проект бюджета. Это обсуждаем последние два дня. А Греф подтвердил планы Сбербанка получить рекордную прибыль. По итогам 2026 года 50% от нее потратить тоже на дивиденды. Ставим себе пометку. Зам генерального директора Дома РФ Максим Грицкевич сообщил, что в компании предполагают на несколько лет быстрее выполнить текущую стратегию до 2030 года, что приведет также к росту дивидендов. Пока смотрим на индекс Московской биржи. 2284. Это отметка на данную минуту, чуть менее 1,5% в красной зоне, но за последний час индекс просел где-то на 0,3%. Будем следить за ситуацией дальше. Напомню, что в 17.10 подведем итоги сегодняшнего дня и частично этой недели в программе «Рынки главные». Что касается нефти, здесь тоже просадка стала глубже. 1,7% в красной зоне, $104.80. Ну и не могу сказать о криптовалюте. Здесь потепление. 0,3% в зеленой зоне по биткоину. $84,630 к данной минуте. Центральная избирательная комиссия России подвела итоги выборов в Госдуму. Заседание состоялось сегодня.

0: Сегодня на нем выступала глава ЦИК Елена Панфилова. По ее словам, Элла Панфилова, по ее словам, это голосование было самым сложным в истории России. Панфилова указала, что сотрудники избирательных участков в приграничных зонах работали в опасных условиях, а на электронные системы совершались хакерские атаки во время всего проведения выборов. Мы собрали основные заявления главы ЦИК.
1: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 094 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13. Федеральный округ, 4 одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. Напомню, что по федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. Если говорить, на что мы обратили внимание с нашей стороны, что на будущее, мне представляется, что очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так и на федеральном уровне. Некоторые не очень серьезно отнеслись к ним. А ведь дебаты – это основа состязания, участие в них – это уважение к своему избирателю. Теперь скажу о дистанционном электронном голосовании. В 33 регионах это максимальное число. Все, теперь это можем и проводить и дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
0: Выборы в Госдуму 9-го созыва в этом году, напомню, проходили с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование проводилось в 33 регионах страны. Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября. Ожидается, что на пост председателя Госдумы будет выдвинут вновь Вячеслав Володин. Об этом РБК сообщили источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать данные заявления, однако он отметил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Государственной Думы 8-го созыва.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
0: 15.07 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. На конвейер выходит новая «Лада». Сегодня «АвтоВАЗ» запустит серийное производство «Азимута». Это кроссовер. Я видел его изображение. Очень даже неплохо выглядит. Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Стоимость автомобиля производитель пока не назвал. Однако глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что «Азимут» пройдет по самой нижней границе ценового сегмента в своем классе. Эксперты предполагают, что базовая версия будет стоить примерно 2 миллиона рублей. Для самого «АвтоВАЗа» запуск новой модели важен с точки зрения развития собственной разработки, рассказала автор РБК Полина Елисова. Она приехала в Тольятти на запуск новой серии.
3: За основу взяли глубоко модернизированную платформу «Лада Веста», но, по данным автопроизводителя, конструкцию автомобиля существенно переработали. Для «Азимута» создали около 1000 новых усовершенствованных деталей, от кузовных панелей, элементов шасси до светотехники и деталей интерьера. На старте «Азимут» будет выпускаться с двумя двигателями собственного производства, 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Предусмотрена шестиступенчатая механика и вариатор. «Вектор». В перспективе автомобиль получит 150-сильный турбомотор с классической автоматической коробкой передач. И, кроме того, «АвтоВАЗ» работает над гибридной версией «Азимут», что, в общем-то, для российского рынка может быть очень актуальным. У «Азимута» появится ряд опций, которых раньше не было у «Лады». Это панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, камера кругового обзора, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз. Для автомобиля также разработали новую мультимедийную платформу с сервисами Сбера. Стоит сказать, что для «АвтоВАЗа» запуск «Азимут» важен с точки зрения развития собственной разработки. До ухода «Рено» первоначально новый кроссовер планировали создавать на базе «Рено Дастер». Но после того, как партнеры ушли из России, от этого проекта, конечно, пришлось отказаться. И в итоге за основу взяли платформу «Веста» и адаптировали уже ее под новый автомобиль. Под запуск «Азимут» «АвтоВАЗ» модернизировало производство, то есть на сварочной линии установили новое оборудование, ввели новые штампы, появились новые роботы. Впервые на предприятии применили лазерную сварку, наконец-то ее используют при производстве версии с панорамной крышей. До начала серийного выпуска «АвтоВАЗ» изготовил опытные автомобили, были дорожные испытания. При этом работа над моделью продолжается. «АвтоВАЗ» прорабатывает версии с турбомотором и гибридной силовой установкой. И если турбированную версию компания уже испытывает, то гибридный «Азимут» пока находится на стадии прототипа. Ему еще предстоит пройти испытания.
0: По словам автора РБК Полины Елисовой и главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, «Азимут» поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года. Вслед за китайским языком россияне стали чаще учить арабский. Пик спроса на литературу по арабскому языку пришелся на январь и июль, а на онлайн-приложения на февраль и август. Об этом говорится в совместном исследовании книжного магазина «Литрес» и магазина приложений «Рустор», которые имеются в распоряжении РБК. Самыми популярными среди приложений стали словари, тренажеры по грамматике и переводчики. Интерес к арабскому языку, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также из-за общего тренда на изучение редких и востребованных языков, говорится в исследовании. А мы решили выяснить, сколько времени надо потратить, чтобы начать говорить на арабском хотя бы базовые фразы. Старший преподаватель арабского языка в Центре педагогического мастерства София Гальтяева в нашем эфире обучила базовым фразам Ирину Савельеву и Илью Приходько.
4: София Гальтяева. София, ассаляму алейкум вам.
5: Алейкум ассалям, сабахальхейр.
4: Вот это что вы сказали? Первое я понял, а вот вторая часть фразы.
5: Доброе утро.
4: А, отлично. Ну, неплохо, достаточно мелодично звучит. К вам чаще обращаются сейчас за тем, чтобы выучить арабский?
5: В частном порядке, пожалуй, что нет. Но действительно, курсы, которые я веду в Центре педагогического мастерства, стали более популярными, и групп стало больше.
6: София, а зачем в этом году учить арабский язык вообще сейчас, в наше время?
5: Ну, во-первых, из-за того, что на Ближнем Востоке постоянно происходит какая-то движуха. И вследствие этого арабский, в принципе, становится популярным направлением, чтобы реализовать себя в сфере политики, вот, в сфере международных отношений. Для всего этого необходим язык, чтобы с людьми общаться прямо на улице.
4: Интересно, вот София, это... а в арабском языке есть аналог слова «движуха», который вы сейчас употребили?
5: Есть слово «шум», диалектальное «аж-э».
4: А, то есть так же, как и на русском, в общем-то, и на арабском обозначает какие-то движения. А, София...
5: Это такая немножечко хаотичная движуха.
4: София, а вот когда люди к вам приходят учиться арабскому языку, что чаще всего они обозначают как свою цель? Что они хотят узнать? Каким-то базовым фразам? Или, может быть, именно деловое общение их интересует?
5: Знаете, обычно начинают именно с базовых фраз и с достаточно прозрачного «я хочу научиться арабскому». А что такое на самом деле арабский язык? Это вопрос сложный, потому что все арабы говорят как минимум на трех разных арабских языках. Один из которых коранический, другой классический и третий разговорный. И они далеко не всегда пересекаются между собой по лексике.
4: А если люди хотят что-то выучить, какой это чаще всего? Разговорный? Или, может быть, есть какой-то официальный деловой в таком случае?
5: Вот в таком случае они обычно обращаются к официально деловому, на котором классические фразы. Вот самая простая фраза «меня зовут», вот даже я сейчас можете попробовать повторить, «Исми», а дальше имя. Мое имя так-то, так-то. Мой случай «Исми Софья».
6: Софья, а сколько слов или фраз надо выучить, чтобы хотя бы немного начать говорить с носителями в странах ближневосточного региона?
5: Вы наверняка видели такие сборники, которые озаглавлены «100 самых употребимых фраз арабского языка. Сборники для людей, которые едут в качестве туристов в другую страну. Вот в принципе для того, чтобы понять с носителем друг друга, этого будет достаточно. Но для того, чтобы поддержать какую-то беседу, там уже нужно, да, там уже нужно постараться

0: приковано особое внимание. Налоговая база. Прямо сейчас в нашем эфире разбираемся, как выглядит серая зона вместе с Екатериной Виноградовой.
1: Трудоспособный возраст, отсутствие официальной работы и 50 квартир в собственности. Так в общих чертах выглядит портрет нарушителя налогового законодательства, к которому в Москве сейчас приковано особое внимание. По версии мэрии, десятками объектов недвижимости, автомобилей, яхт и нулевым официальным доходом в столице обладают 154 тысячи человек. Вряд ли они их просто коллекционируют. Почти наверняка речь идет о получении масштабных теневых доходов. Как в Москве выявляют серую аренду? По какой формуле определяют налоговый потенциал недвижимости и кто действительно находится в зоне риска? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
1: У меня в гостях сегодня руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина.
1: Александр, а как вам кажется, почему выбран такой фокус, трудоспособный и неработающий? Потому что, ну, по логике вещей, пенсионер, который сдает в аренду квартиру и не платит налоги, это такой же нарушитель, как трудоспособный гражданин.
3: Налоговые в первую очередь обращают внимание на количество объектов, зарегистрированных на физическом лице. О том, что трудоспособен он или не получает доход, это уже косвенный признак. Откуда он получает доход? Здесь включается логика. И если человек, имея столько квартир, не получает доход, то есть на что он живет? Вопрос. Соответственно, его стоит проверить.
1: Ну да, потому что у нас вообще-то правительством и президентом обозначен сейчас курс на борьбу именно с теневой занятостью, а занятые — это люди, как правило, в трудоспособном возрасте. Поэтому, мне кажется, здесь еще есть вот такой крючок. Хорошо, но вот в мэрии говорят, что основной канал сбора информации о незаконной аренде — это участковые. Действительно ли это так, и что делает участковый для того, чтобы установить факт неуплаты налогов с аренды?
3: Участковый по запросу налогового органа может выйти на адрес, который будет указан в запросе, и опросить либо жильцов, кто проживает на данном объекте недвижимости, либо соседей. То есть он выполняет эту функцию контроля, но по запросу налогового органа.
1: То есть не самостоятельно, инициативно он не может пройтись по подъездам и собрать информацию о нарушителях?
3: У него такой задачи нет, и у него таких функций нету, в принципе. То есть у него своя работа, он ей занимается, но по запросу налогового органа он может выйти и, так скажем, осуществить эту работу.
1: А какие документы он может истребовать?
3: Он имеет право истребовать документы, подтверждающие личность, взять объяснение, задавать вопросы. Но договор аренды он не имеет права истребовать, потому что это является документом, подтверждающим право собственности. Также выписку из ЕГРН он не может запросить. В его обязанности это не входит. Поэтому если ему в этом отказали, либо просто не открыли дверь, вопрос на этом как бы закрыт. Но закрыт не навсегда. В любом случае он может опросить соседей, консьержа, либо сотрудников управляющей компании. Если в этих объяснениях будет понятно, что там проживают иные лица, ну, которые сняли эту квартиру, да, то эта информация поступит в налоговые органы, и, соответственно, последствия будут соответствующие.
1: А какая-то финансовая мотивация участковых есть дополнительная за выявление потенциальных нарушителей?
3: Таких сведений у меня нет. Ну, возможно, есть какие-то внутренние поощрения, но это скорее вопрос к структурам МВД.
1: По версии мэрии, помимо участкового, выявлением теневых доходов от аренды занимается также Государственная инспекция по недвижимости, ГИД. В чем принципиальная разница в ее подходе по сравнению с участковыми?
3: ГИД занимается проверкой объектов недвижимости коммерческой, выявляет самострои, незаконные перепланировки, составляют акты, и эта информация, я не встречал у себя на практике, чтобы передавалась в налоговые органы. Возможно, она существует где-то в других структурах, хранится, но за всю мою практику не было, чтобы передавали эту информацию, вот проверьте тех, проверьте этих, не было. ГИД может, да, установить каких-то незаконных арендаторов, но это будут, скорее всего, мелкие магазины, склады,
1: там, то есть как мастерские. Какой-то побочный продукт ее деятельности.
3: Все верно, да, это как побочный продукт, но...
1: Не основная задача. Но ведь да. Что-то могло измениться на самом деле в 2025-2026 годах.
3: Но мы это увидим в будущем.
1: Совсем скоро. Хорошо. А как налоговая, собственно, выявляет теневые доходы от аренды? Об этом мы спросили управляющего партнера ГИН и партнеры Киру ГИН.
2: Выявлением незаконной аренды сейчас в первую очередь занимается налоговая инспекция. Как она это делает? Во-первых, в распоряжении налоговиков есть данные Росреестра. И налоговые органы уделяют особое внимание собственникам нескольких объектов недвижимости, которые не подают декларацию 3 НДФЛ или отражают в ней минимальные доходы. Помимо данных Росреестра, налоговые органы

0: используют альтернативные источники, а именно бывших арендаторов, соседей, участкового, управляющую компанию. При необходимости инспектор может выехать по адресу, опросить консьержа, соседей, а также уточнить у жильцов, кто проживает в квартире, собственники они или арендаторы. Кроме того, налоговые органы стараются получить доступ к банковской выписке физического лица. Для этого физических лиц вызывают на допросы в налоговые органы и направляют им требования о представлении документов и информации.
1: Хорошо, то есть есть три основных источника: Росреестр, опросы людей и банковская выписка. А так ли просто ее получить? Вообще, при каких условиях налоговый орган может посмотреть на данные, например, движения по счетам человека?
2: Налоговые органы это может сделать, но это не так просто. Направляется запрос в вышестоящий налоговый орган, который должен согласовать получение данной выписки. Только после этого можно ее проанализировать и увидеть, да, системность платежей и так далее. Но получить эту выписку получается крайне незначительному количеству инспекторов.
1: То есть вышестоящий орган не всегда согласовывает эту меру?
2: Крайне не всегда.
1: Мне кажется, это важно зафиксировать. Принято. Но какие у налогового еще могут быть лазейки для получения информации о серой аренде, нам рассказала налоговый консультант Линда Куркулита.
3: Другим вариантом, когда ФНС узнает о том, что квартира, дом сдаются в аренду, являются сами арендаторы. Если возникает конфликтная ситуация, есть риск, что арендатор пойдет в инспекцию и, зная о том, что арендодатель не платит налоги, расскажет всю информацию, всю подноготную налоговому инспектору. Кроме этого, нельзя недооценивать вариант, когда сам арендодатель, не зная о том, что он делает, представляет выписки, например, банковские в инспекцию в рамках проведение камеральной налоговой проверки декларации для подтверждения, например, расходов на приобретение ценных бумаг, транспорта, недвижимости и так далее. И налоговый инспектор среди всех сведений, которые представлены в выписке, находит систематическое зачисление денежных средств, например. И далее уже, когда возникают вопросы у налогового инспектора, он начинает сводить 2 плюс 2, и таким образом можно понять, что налогоплательщик сдает в аренду недвижимость.
1: Вот в ситуации, когда бывшие арендаторы или соседи сообщают налоговому органу о том, что что-то там нечисто, какая реакция обычная и как это выглядит? То есть в свободной форме можно написать, знаете, вот в 57-й квартире Иван Иванович, кажется, поселил какую-то семью и не платит налоги с аренды. То есть вот как это должно все выглядеть?
2: Да, это действительно имеет место быть. То есть недовольные соседи, может быть, бывшие супруги обиженные, либо какие-то еще недовольные люди, которые с вами плохо расстались в каком-то случае, они могут действительно подать жалобу в налоговую через свой личный кабинет на собственника квартиры, да, то есть он может описать ситуацию, что вот есть подозрение, что данную квартиру сдают и получают незаконный доход. Эти обращения в обязательном порядке регистрируются и находятся на особом контроле в вышестоящем налоговом органе и в 100% случаев отрабатываются. То есть выходит инспектор территориального налогового органа и опрашивает лиц, осматривает объекты, то есть выходит по адресу. Вывод такой, что не нужно ссориться с соседями, лучше с ними дружить и приходить с пирогами.
1: Да, после нашего выпуска все, значит, пошли к своим соседям с хлебом, с солью. Надеюсь, так и будет. А вот что, если в квартирах, например, налоги с аренды, которых не платятся в налоговый орган, живут, например, родственники, друзья или какие-то иные лица и живут безвозмездно? Вот я могу как-то зафиксировать этот факт и представить в качестве доказательства в налоговый орган, чтобы снять претензии с себя?
2: Да, конечно, здесь подойдет договор безвозмездного проживания, заключенного между проживающим и, соответственно, собственником жилья. Но важно понимать, что чтобы не было, да, системных платежей, это важный факт, но из-за того, что налоговый их напрямую не увидит, кроме как от вас, эта информация не поступит, да, в налоговый орган. Поэтому этого документа будет достаточно, но на словах инспекция не поверит этому, да, то есть необходимо подтверждение документальное в любом случае.
1: Угу. То есть договор безвозмездного проживания может быть таким решением. Но, конечно, если у вас такой договор на 50 квартир оформлен, наверное, это тоже никого не обманет. Давайте еще обсудим вот какую вещь. По версии мэрии, в Москве 154 тысячи человек, у которых нулевой официальный доход, и при этом в собственности 50 объектов недвижимости или там 70 транспортных средств. Порядок такой. Мне вот что интересно. Как вообще у человека может появиться такое заоблачное количество квартир? Потому что интуитивно кажется, что это какое-то вообще невероятное количество, и таких людей нет.

0: Я ошибаюсь?
1: Такие люди есть. Мы должны гордиться за нашу страну, что у нас такие люди живут. Вот, ну, по моему мнению, это инвесторы, да, которые на стадии котлована вкладывали денежные средства свои в объекты недвижимости и на сегодняшний день имеют такой потенциал. Да. Касаемо транспортных средств, ну, здесь это, скорее всего, собственники таксопарков. Да. Здесь больше это похоже на такое сокрытие деятельности предпринимательской, которая не регистрируется и не платит налоги. Касаемо вот тех, у кого по 50 квартир, да, то есть вряд ли это прям направлено было на сокрытие доходов, да, от сдачи в аренду, скорее это все-таки как больше инвестиционные проекты. Вот. А если говорить о том, что это номинальные какие-то держатели квартир, здесь тоже я сомневаюсь в этом, потому что вряд ли кто-то захочет с этим связываться и на кого-то оформлять такое количество недвижимости.
0: Соглашусь. Но мы с вами сейчас теоретизируем во многом, а теперь давайте перейдем к разбору кейсов. Вот поделитесь, пожалуйста, какие в вашей практике были случаи, когда налоговая реально ловила физическое лицо на сокрытие доходов от аренды.
1: Да, был такой кейс. К нам обратился мужчина, который на протяжении нескольких лет сдавал 8 гаражей в одном кооперативе. Он искренне считал, что это его гаражи, и он не должен с этого платить налоги. То есть он не занимается предпринимательской деятельностью, это его собственность, он их сдает. Потом, когда уже налоговая доначислила ему сумму налогов и вручила акт налоговой проверки, он уже обратился к нам. Налоговая, значит, доначитала ему НДФЛ, потому что он не подавал декларации и не отчитывался, не платил налоги, соответственно. Сверху сумму штрафа доначислила, а также штраф за нерегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. За незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Вот как. А почему здесь возникла предпринимательская деятельность? Потому что речь идет о нежилой недвижимости?
1: Да, здесь речь идет о нежилой недвижимости, и это ключевой фактор в данном случае. Даже были намеки о том, чтобы НДС ему вменить, скажем так, но 145-я статья Налогового кодекса говорит об обратном, что здесь все-таки применяются функции индивидуального предпринимателя, который не обязан, да, НДС уплачивать. И от НДС мы отбились. В итоге мы вот сократили штраф в 6 раз, но налог пришлось все-таки доплатить.
0: А по какой формуле рассчитывался налог к уплате? Потому что мэрия предложила такой подход. За годовой доход от аренды принимается эквивалент 5% кадастровой стоимости жилой недвижимости и 20-30% коммерческой. Это адекватно? И действительно ли он применялся, допустим, в вашем случае?
1: Адекватным было бы посчитать стоимость с фактических перечислений, но так как не всегда можно получить эти данные оперативно из банковских выписок, поэтому пришли к такой функции, да, чтобы посчитать это с кадастровой стоимостью. Если индивидуальный предприниматель находится на патенте, у него либо 4% с дохода с физлиц, либо 6% с юрлиц. Они взяли среднюю, значит, по больнице, да, 5%. Это чтобы просчитать сумму приблизительно, да, то есть необходимую к уплате в бюджет с дохода, указать ее как основание, да, вызвать, соответственно, физическое лицо.
0: И начать торг.
1: Не то, что торг, а вы нам документы, там мы увидим уже действительные цифры, с которых уже мы посчитаем реально.
0: В мэрии сейчас говорят, что в основном претензии приходят людям, у которых 50, 60, 70 квартир и столько же транспортных средств. И они двигаются по принципу пирамиды. Начинают от самых богатых, но потом постепенно-постепенно будут переходить уже к менее обеспеченным людям. Как вам кажется, сегодня людям, которые незаконно сдают, допустим, 2-3 квартиры, стоит переживать?
1: Эффект пирамиды действительно существует. Те, кто сдают 2-3 квартиры, прямо сейчас переживать не стоит, но и забываться не стоит, потому что это зависит от конкретной инспекции. Если там попадутся очень активные инспектора и отработают первичные списки, то и дойдут до них.
0: Хорошо. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности, короткие ответы. Если официально показать минимальный доход и продолжить сдавать квартиры в серую, это безопасно?
1: Нет.
0: Если задекларировать доход от 25 квартир, а еще 25 квартир продолжить сдавать, налоговая не придет?
1: Придет, и инспектор спросит, а где остальные 25?
0: До начисления налогов за аренду десятка объектов недвижимости – это перспектива банкротства физического лица?
1: Нет, скорее у кого 50 квартир собственности, им есть с чего платить налог и штрафы. Скорее всего, банкротство здесь не светит.
0: Насколько практики Москвы по выявлению теневых доходов применимы сегодня в регионах?
1: Настолько же, насколько и в Москве, только объем немного меньше.
0: И финально. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Давайте говорить о фактах. Документы мы представим.

0: установленные законом сроки.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с руководителем налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александром Андроповым мы разбирали, как налоговая сегодня выявляет серую аренду. До встречи через неделю.
2: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Существует синергия между коммерческим успехом и художественным самовыражением. Большие студийные фильмы, собирающие полные залы, финансируют всю экосистему кино. Я всегда чувствую огромную ответственность за то, чтобы вернуть студии вложенные деньги, потому что это дает мне свободу снимать следующий оригинальный фильм. Кристофер Нолан.

0: Реклама.
1: Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
2: 18+.
3: Столица 15:33 с новостями Ася Касьянова. Турция действительно предоставляла свои предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако предметных переговоров по этой теме не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что атаки Киева по судоходству вызвали ответ со стороны России. «Любое решение по безопасности в регионе должно быть комплексным, и Москва на этом настаивает», подчеркнул представитель Кремля. Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Калас. Выделение денег стало возможным после того, как новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьер снял многолетнее вето своего предшественника Виктора Орбана в обмен на разблокировку Брюсселем 16 миллиардов евро для Будапешта. Суд Москвы отправил под стражу политолога Александра Кынева. Ранее он внесен в России в реестр иноагентов. Кыневу предъявлено обвинение по статье о незаконном производстве, сбытии или пересылке наркотиков в крупном размере, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков. Политологу грозит до 20 лет лишения свободы. Хакеры взломали криптовалютную платформу BitGet и украли со счетов более 350 миллионов долларов. Этот инцидент признан одной из самых масштабных кибератак на бирже, пишет Bloomberg. Руководитель площадки Грейси Чен заявила, что личные сбережения клиентов находятся в безопасности. Весь финансовый ущерб компания полностью компенсирует из собственного страхового фонда. Глава криптоплатформы заявила, что методы хакеров могут указывать на след из КНДР. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: Отношения Китая и США находятся на новом историческом этапе, заявил представитель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете в Белом доме. Американский президент Дональд Трамп также не скупился на любезности и сделал подарок главе КНР. Что лидеры обсудили на переговорах? Сколько стоило вино, которое пили на банкете в Белом доме? И почему поведение Трампа на встрече с главой Китая раскритиковали в Демократической партии? Все интриги торжественного ужина в Белом доме собрал Алексей Орлов.
1: Если вы провели вечер за вкусным ужином, при свечах, в окружении самых богатых людей планеты, то, конечно, безусловно, день закончился не зря. Но вот именно в такой атмосфере прошел торжественный банкет в Белом доме, но и обо всем, конечно, по порядку. Если мы говорим про сами переговоры, которые состоялись до вот этого ужина, то председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обменялись мнениями о конфликте на Украине и Ближнем Востоке. Си призвал Трампа закончить войну против Ирана и быстрее начать переговоры, передает агентство Синьхуа. Правда, других подробностей не приводится. И вот газета «Нью-Йорк Таймс» пишет так. Стороны обсудили, цитата, «копирование и кражу американских технологий искусственного интеллекта китайскими IT-компаниями». Американский лидер сказал, что переговоры прошли хорошо. При этом никаких прорывов эксперты не ждали. И вот, как пишут аналитики Bloomberg, для фондовых рынков на самом деле даже хорошо, что обошлось без каких-то неожиданностей, потому что обычно рынок акций как раз очень негативно реагирует на такие события, но при этом не исключает, что уже после того, как Си покинет США, Трамп наверняка разразится какими-нибудь грозными заявлениями в своей социальной сети Truth Social.
2: После обмена заявлениями, я так понимаю, состоялся тот самый торжественный банкет со свечами. Там вот какие-то неожиданности были?
1: Ну, давай так, в непристойном виде никого из зала не выводили. Вот, а Вашингтон-Пост вышел с таким заголовком. Государственный ужин Трампа и Си Цзиньпина включал в себя выступление технологических магнатов, морского окуня и блестящую дипломатию.
3: Изящно.
1: Очень изящно. Но таким же изящным было и слово Дональда Трампа. Он начал свою приветственную речь и сказал, что между ним и Си Цзиньпином установились дружеские отношения.
4: Как лидеры двух наших государств, председатель Си и я, прекрасно понимаем, что представляем разные системы. Однако связи между нашими народами остаются крепкими. Мы никогда не ладили лучше с тех пор, как первые торговые суда вышли из гавани Нью-Йорка к берегам Жемчужной реки. Американцы и китайцы всегда обменивались товарами, знаниями, обычаями и идеями. Это всегда служило основой торговли и взаимного уважения между нашими странами.
3: Внимательные наблюдатели замечают, что Дональд Трамп был не в красном галстуке, а в бабочке. То есть вообще что-то беспрецедентное. Как ответил китайский визави?
1: Ну вот глава Китая начал свое обращение с поговорки. Я ее процитирую. «Как река, которая никогда не перестает течь, история никогда не стоит на месте». И вот после этого Си призвал к расширению сотрудничества Пекина и Вашингтона.
5: Сегодня у нас с президентом Трампом состоялся искренний и глубокий диалог. Мы достигли общего понимания по многим вопросам. Это наполнило новым содержанием китайско-американские отношения и задало стратегические ориентиры. Президент Трамп пообещал сделать Америку снова великой и позволить американскому народу совершить значительный рывок вперед. Китай же полон решимости добиться великого возрождения нации, а наша модернизация продолжает открывать новые горизонты. Обе эти цели амбициозны и могут быть достигнуты во взаимных интересах.
3: И как будто бы мы все услышали звук вылетающей пробки вначале.
1: Ну, скажу даже больше, вот это игристое вино, которое распивали на этом банкете, стоило от 45 до 70 долларов. Так что вот довольно скромно на самом деле для такого торжественного ужина. Си Цзиньпин также добавил, Пекин и Вашингтон должны проявлять ответственность крупных держав и искать правильный путь сосуществования.
2: Чем еще обменялись лидеры?
1: Ну, давайте так, Си Цзиньпин с пустыми руками из Белого дома точно не уедет. Трамп действительно подарил ему статую белоголового орлана, это символ США, и сказал, что в проектировании скульптуры участвовала первая леди страны Мелания. И вот, кстати, забавный факт, возможно, о котором не знал даже сам глава Китая. Все привыкли, что орлан, который воплощает такой свободный и возвышенный дух Америки, звучит вот так. Прямо сейчас мы развеем этот миф. Так кричит краснохвостный сарыч из семейства ястребов. А вот так на самом деле звучит гордый белоголовый орлан. Настоящий крик орлана больше похож на крик чаек. И, видимо, в Голливуде посчитали примерно так же, и поэтому очень давно заменили просто вот этот непонятный вопль на что-то более грозное.
3: Кругом обман.
1: Безусловно, но теперь вы тоже знаете правду.

0: Теперь нам с этим жить.
1: Кстати, за день до вот этого самого ужина в Белом доме Си на встрече с Трампом заявил, что подарит зоопарку Атланты, цитата, «послов дружбы двух маленьких панд». Ну и за все это Трамп, конечно же, получил сочную порцию критики. 19 сенаторов-демократов опубликовали совместное письмо, в котором обвинили Трампа, цитата, «в показной роскоши вместо целенаправленных действий». Вместо того, чтобы противостоять несправедливой торговой практике Китая, краже технологий, соучастию в нападениях на американцев, войска, а также давать отпор экономической и военной агрессии против американских союзников, президент Трамп устроил пышный прием с друзьями-миллиардерами.
2: За визитом главы КНР Си Цзиньпина в США следил Алексей Орлов, Ирина Савельева и Илья Приходько. Добавлю, что трехдневный визит Си в Вашингтон закончится посещением Национального архива США, где вместе с Трампом они обсудят историю и развитие отношений между их странами. Спецкор РБК Валентина Шварцман обсудила с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состояние ядерных объектов в Иране. Она работает в Нью-Йорке на протяжении всех мероприятий Генассамблеи ООН. Напомню, сама ассамблея началась еще 8 сентября, а с 22 по 28 сентября по традиции проходит неделя высокого уровня. Наш корреспондент передает, что деятельность российских журналистов в рамках Генассамблеи ограничена. Согласно установленным правилам, разрешено общаться только с гостями Лаврова. Ей удалось обсудить с Гросси, как развивается ситуация с ядерными объектами в Иране.
3: Международное агентство по атомной энергии недавно выразило обеспокоенность отсутствием доступа к иранским ядерным объектам. Как ситуация может измениться?
4: Мы будем вести работу совместно с Россией, чтобы попытаться приблизиться к дипломатическому решению.
3: Да, но возможно ли это сделать, учитывая разрушения и повреждения на объектах?
4: Все возможно. Нам необходимо работать со всеми объектами.
2: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН назвал свое решение совершить удары по Ирану, цитата, «самым простым в своей карьере». По его словам, уничтожить иранские ядерные объекты было необходимо, иначе, цитата, «мы бы все погибли». Удары по ядерным объектам в Иране начались, напомню, 28 февраля в совместной операции США и Израиля. Несмотря на многочисленные попытки завершить конфликт, стороны не могут согласовать необходимые условия. Доходы 2027 года 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8 триллионов рублей. Это следует из объявленных Минфином параметров бюджета на следующий год. Дефицит в проекте обозначен в процентах к ВВП, это 2,2%. Номинально расходы растут почти до 49 триллионов с приоритетом соцобязательств, обороны и национальных целей, но проект относительно жесткий, и это должно помочь в снижении ставки. Каким оказался проект бюджета? Его внимательно изучил руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК Иван Ткачев. Он рассказал о ключевых предложениях Минфина Ирине Савельевой и Илье Приходько.
5: На самом деле нам пока все параметры неизвестны. По большому счету названы только цифры следующего года. Конечно, ключевая из них – это расходы, которые действительно составят почти 49 триллионов рублей, и общий дефицит, который составит 5,5 триллионов рублей или чуть больше 2% ВВП. Вот, собственно, на этом основании наш источник, близкий к Минфину, назвал бюджет достаточно жестким. А что значит жесткость бюджета? Ну, это значит, что в нем проведены мероприятия по оптимизации расходов. Министр Антон Силуанов обозначил, что это они составили примерно 2 триллиона рублей в год. Это достаточно большая цифра. И одновременно проведена, ну, выражаясь в кавычках, мобилизация доходов. То есть некоторое повышение доходной части, которое потребовало, ну, скажем так, все-таки непопулярных решений. И, конечно, одно из них – это расширение прогрессивной шкалы, полноценной пятиступенчатой, на так называемые пассивные доходы граждан, доходы по дивидендам, от процентов по вкладам и так далее. Здесь, на самом деле, важнее нам не общий дефицит бюджета, потому что он складывается в том числе из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов на следующий год, которых не очень много, много, но будет, очевидно. Но они у нас идут в резервы по бюджетному правилу. Важнее нам здесь так называемый структурный первичный дефицит. Если выражаясь просто, это превышение фактического объема расходов над тем объемом, который должен быть по нормальному бюджетному правилу. Иными словами, это некоторый бюджетный импульс, да, который направляется в экономику сверх того, как, в общем-то, должно было бы быть.
0: А для экономики, Иван, что все это будет значить?
5: Для экономики

0: экономики, это будет значить прежде всего то, что вот этот самый показатель структурного первичного дефицита, это та мера, за которой следит Центробанк, меньше, чем то, что прогнозировал регулятор. И это на бумаге означает, что Центробанк сможет снижать ключевую ставку, возможно, даже быстрее, чем сейчас заложено его прогнозной траектории. Но некоторые аналитики оценивают, что в следующем году это будет транслироваться в дополнительные 0,5% пункта снижения ключевой ставки. Но важный момент здесь заключается в том, что проект бюджета – это всегда некоторый план, некоторый прогноз. На практике все последние годы наши фактические расходы оказывались выше запланированных. И на практике у нас практически последние 7 лет наблюдается вот этот самый структурный первичный дефицит. То есть, грубо говоря, наши расходы опережают те, которые должны были бы быть, в том числе с точки зрения нейтрального влияния на денежно-кредитную
1: политику. Но корректировку этих цифр мы еще увидим, это практически 100% вероятность.
2: Ваня, правильно мы понимаем, что самое неприятное для рынка из всего того, что озвучил Минфин, это налог на пассивные доходы?
0: Все-таки это новость, так сказать, негативная для более обеспеченных граждан, для розничных инвесторов и так далее. Да, с этой точки зрения это все-таки негативное влияние на фондовый рынок. Но вот вчера, например, индексы падали на фоне больше даже новости про налог на сверхдоходы в горно-металлургическом комплексе. Деталей мы здесь, опять же, не знаем, но государство собирается изъять от 20 до 30% вот этого дополнительного дохода, который был получен в прошлом году в результате высоких мировых цен на сырье, такое как минеральные удобрения, золото, металлы и так далее.
1: Иван, вот важный момент. Есть несколько текстов, которые редакция РБК выпустила, все это посвящено бюджету. Ну, например, вот есть статья, каким оказался новый бюджет и что это значит для экономики. Другой материал называется «Вклады, акции, квартиры», что изменится в налогах, именно на пассивные как раз доходы, о которых мы говорили. Есть материал про семейную ипотеку, есть материал про паевые фонды, которые обложат налогом как раз 15%, и что это значит для инвестора. А есть еще один текст, как вот НДС 22% на иностранные онлайн-покупки отразится на рынке. Ты как редактор отдела экономики, в каком порядке бы посоветовал эти материалы изучать, чтобы составить максимально полную и объективную картину происходящего?
0: Ну, начнем, конечно, с текста общего про бюджет, в котором, в общем-то, отражены все эти аспекты понемногу. Вторым, я думаю, по приоритетности будет текст про все-таки налоговые изменения, которые достаточно существенные. Кстати, они принесут, ну, я думаю, что не менее 1 000 000 000 рублей дополнительных доходов, скорее всего, в следующем году. Тоже, в общем-то, цифра немалая. Ну, а дальше, наверное, пойдут и семейная ипотека, и НДС на онлайн-покупки за рубежом и так далее. Но здесь, конечно, хочу подчеркнуть, что когда появится проект бюджета, будет гораздо больше новостей, мы увидим более точную структуру расходов, потому что сейчас мы ее фактически не видим, и от структуры расходов будет зависеть также и влияние в целом бюджета на экономику и экономический рост.
3: Минфин также предлагает ввести 5-ступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это коснется дивидендов, процентов откладов, операций с ценными бумагами, а также продажи имущества и реализации доли участия. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13% и 15%. Среди прочего, предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас, напомню, ПИФ не платит налог на прибыль. Ну, сейчас разберемся с этим чуть подробнее. Итак, налог на прибыль в 15% коснется только закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, по крайней мере, так утверждают источники Интерфакса. РБК направил запрос в Минфин для подтверждения информации. Отмечу, что оба вида фондов доступны только для квалифицированных инвесторов. Весь уплаченный налог, как уточнил источник, знакомый с проектом поправок в налоговый кодекс, будет поступать в федеральный бюджет. Кроме того, управляющая компания будет обязана передавать информацию о сумме удержанных налога владельцу паев либо депозитарию. Налоговая эффективность от наличия фонда по-прежнему остается, но интерес инвесторов к ПИФам однозначно сократится, рассказал руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик.
4: Эти изменения соотносятся и с другими поправками в налоговый кодекс по налогообложению физических лиц, которые были предложены. Режим закрытых паевых инвестиционных фондов обычно используется сейчас состоятельными физическими лицами для владения различными активами. Это может быть и недвижимость, доли участия в различных компаниях. И до внесения изменений он обеспечивал отсутствие налога до момента изъятия активов из фонда. То есть, условно, налог платился только, когда физическое лицо себе забирало какое-то имущество, а так налога не возникало вообще. И фактически бюджет в моменте существования активов этот налог не получал. Теперь же налог 15% обеспечивает ежегодно

0: налогообложение доходов фонда. Это хорошо для бюджета. Насколько это будет выгодно с точки зрения физических лиц? Ну, все равно это меньше 15%, чем 22% по максимальной шкале НДФЛ. То есть налоговая эффективность от наличия фонда остается. Но мы ожидаем и меньшую популярность этого инструмента в будущем.
1: Каких именно ПИФов коснется решение? Именно закрытых и интервальных?
0: Это мы узнаем уже, когда будет текст законопроекта. Тем более в него еще могут поправки вноситься в рамках чтений. Но ожидается, что для ЗПИФов это более разумно и актуально, чем для всех фондов.
1: Как введение налога может отразиться на рынке коллективных инвестиций, на ваш взгляд? Начнут люди уводить средства из ПИФов?
0: Из ПИФов вряд ли. Государство, скорее всего, понимает, что введение налога на все ПИФы очень негативно скажется на инвестировании. Поэтому применение в отношении ЗПИФов, которые недоступны всем лицам, кроме интересантов, это приведет к оттоку, возможно, физических лиц в другие юрисдикции, например, ОАЭ, где налог на доходы физических лиц отсутствует как класс.
1: А если говорить про инструменты, то куда будут перекладываться инвесторы, на ваш взгляд?
0: Просто могут отказаться от структурирования новых ЗПИФов или передавать активы напрямую физическим лицам без структуры фонда в середине.
1: Банк России, в свою очередь, предложил не вводить новые налоги для, цитата, открытых и максимально рыночных ПИФов. Об этом журналистам сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в кулуарах форума, в кулуарах Международного банковского форума. Сейчас напомню, ПИФы не облагаются налогом на прибыль. Налог появляется лишь при выплате дохода пайщику. Министерство углядело в этом возможности для налоговой оптимизации за счет структурирования владения активами через такие фонды. Также сейчас есть возможность отложить уплату налога на длительный срок, отметили в ведомстве. Лаборатория Касперского разводит зарубежный бизнес по новым адресам из Лондона в Дубай. Три дочки компании Швейцарии, Чехии и Франции уже официально сменили владельца. Вместо британской Касперский Labs Limited теперь значится новая структура Investicus Holding, зарегистрированная в свободной зоне Дубая летом прошлого года, пишет РБК. Всего под старым британским холдингом числилось 37 дочек в 32 странах. Как объяснила автор статьи, обозреватель РБК Екатерина Шакурова, перевод дочерних компаний обусловлен реакцией на американские санкции и желанием снизить налоговую нагрузку. С ней беседовала Алиса Чанова.
2: Международный бизнес лаборатории Касперского исторически устроен так. Сама компания основана в Москве в 1997 году, а все ее зарубежное владение, то есть дочки по миру, было выстроено через британскую материнскую компанию Касперский Labs Limited. Она зарегистрирована в Лондоне еще в 2001. И через нее числилось порядка 37 дочерних компаний в 32 странах. Это Европа, Америка и Азия. И контролирует все это Евгений Касперский. У него по реестру доля более 75%. И основные направления компании — это антивирусная защита, корпоративная безопасность, операционная система, сервисы мониторинга и угроз.
3: Зачем лаборатории Касперского понадобилось выводить дочерние компании из Великобритании в Дубай именно сейчас? В чем причина?
2: Причина перевода активов в Дубай, судя по всему, санкционное давление. Еще в июне 2024 года Минторг США внес британскую структуру в черный список с формулировкой «за сотрудничество с российскими военными и разведслужбами». А с сентября 2025 года в США действуют правила, по которому ограничения автоматически распространяются на дочерние компании, если в них больше половины принадлежит фигуранту этого списка. То есть получается, что вся сеть дочек оказалась под экспортными ограничениями, и работать им с американскими контрагентами стало неудобно. Поэтому компании переводят их на новую структуру в Дубае. Она называется Investicus Holding и появилась в 2025 году. Судя по реестрам, уже переведены швейцарская, чешская и французская дочки. Сама лаборатория Касперского говорит, что это просто стратегия, с санкциями она никак не связана. Но юристы, которых мы опрашивали, отмечают, что санкционный фактор, безусловно, играет роль. Ну и плюс в ОАЭ ниже налоги.
1: Напомню, параллельно с дубайской структурой в марте этого года в России лаборатория зарегистрировала компанию Investicus. И бизнес компании продолжает расти. По итогам прошлого года глобальная выручка лаборатории Касперского составила 836 миллионов долларов, плюс 4% год к году. Продажи корпоративным клиентам и вовсе добавили более 16%. Британская дочерняя компания продолжит работу, пока остается бизнес необходимым. необходимость, после чего она будет ликвидирована. Полную версию статьи читайте в подписке РБК.

0: Автоньюз.
1: Bentley представила первый в истории электрический кроссовер Torqal. Вот только поклонники марки новинку не оценили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что увидели специалисты и журналисты. Британцы не стали заигрывать с футуризмом или устанавливать агрессивные накладки, которые любят производители китайских автомобилей. Вместо этого кроссовер получил по-европейски сдержанные угловатые формы, которые, впрочем, немного отличаются от привычного округлого дизайна бренда. В салоне небольшой планшет, аккуратно вписанный в торпедо, небольшая ниша для хранения мелочевки на центральном тоннеле и, самое главное, обилие физических кнопок, чтобы в дороге водитель как можно реже отвлекался на сенсор. В общем, все то, чего не хватает во многих современных китайских электрокарах. Даже на материалах не экономили. В салоне используются кожа, шерсть, натуральный шпон и алюминий. Но и так как это электрокар, то мощность, конечно, на уровне. Базовая версия развивает 820 лошадиных сил и почти 1200 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни она разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Существует и более мощная версия. Torqal с приставкой S получил 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость 260 км в час. В общем, получился максимально классический автомобиль, насколько это можно ожидать от современного электрокара. Отбросив в сторону субъективную оценку дизайна, в соцсетях и на форумах машину критиковали за отказ от традиций. Мол, не может породистый британский люксовый бренд делать машины без двигателя внутреннего сгорания. Цену новинки пока не назвали, но профильные СМИ предполагают, что она будет не менее 250 тысяч евро. И в сети не очень понимают, а зачем переплачивать. Почти то же самое предлагает электрический Cayenne в версии Turbo, который к тому же еще мощнее. А российские клиенты к тому же могут рассмотреть гибридные Zeekr 9X или Lisan Livis. Первые машины начнут появляться только в следующем году, поэтому говорить о точных сроках поставок в Россию пока рано. Кроме того, как показывает статистика, спроса на электрический люкс у нас почти нет.
2: Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
0: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: РБК тренды.
6: Тренд на замедление жизни возник не вчера. В 1999 году мэр одного итальянского местечка предложил концепцию «медленного города». Сегодня это официальное международное движение объединяет 303 города из 33 стран. Их принципы – население до 50 тысяч человек, защита экологии, поддержка местного бизнеса и сохранение архитектуры. В России такой статус носит Светлогорск, где делают упор на локальный бизнес, а прусские особняки соседствуют с современными домами, стилизованными под старину. Развитие медленных городов задает новый стандарт будущего, при котором качество среды превратит локальную аутентичность в главный экономический актив.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты.

0: поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия не будет спешить с назначением послов в Великобританию и Францию с учетом нынешнего состояния отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин ранее отправил в отставку посланников в Париже и Лондоне Алексея Мешкова и Андрея Келлина. Мешков был назначен сенатором от Тверской области. Уровень воды на важнейшем внутреннем водном пути Германии Рейне упал до рекордно низкого значения. По данным газеты Die Zeit, на ключевом гидропосту отметка опускалась до критических 2 сантиметров. Из-за этого река стала полностью несудоходной для больших грузовых судов. Экстремальное маловодье вызвано сильной засухой. Ситуация уже ударила по экономике Европы из-за резкого удорожания логистики и срыва поставок сырья, отмечает издание. «Газпром» возобновил поставки природного газа в Армению. По сообщению компании «Газпром Армения», прокачку останавливали на 10 дней для проведения ремонта на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» за Закавказье. В этот период ограничения для местных потребителей не вводились. Газоснабжение обеспечивалось за счет внутренних резервов страны и дополнительных объемов сырья из Ирана. Огонь уничтожил 10 садовых домов в поселке Оренбургской области из-за перехода природного пожара. По информации МЧС, 7 из сгоревших строений пустовали. На месте работают техника и спасатели. В ведомстве подчеркнули, что эвакуация населения пока не требуется, но власти уже подготовили пункты временного размещения. Московский «Локомотив» расторг соглашение со спортивным директором Дмитрием Ульяновым по обоюдному согласию сторон. Специалист проработал в клубе почти 4 года. «Локомотив» неудачно начал нынешний сезон РПЛ. После 9 туров команда занимает 14 место. Больше новостей на сайте РБК.
3: Шестнадцать часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Пятница, 25 сентября. И кратко о том, что происходит в пятницу на фондовых площадках. Банк Санкт-Петербург погасит часть обыкновенных акций, которые выкупил ранее. Прошло собрание акционеров, и на нем также одобрили выплату дивидендов в размере 19 рублей 17 копеек на обыкновенную и на 22 на привилегированную акцию. Ранее в этом году Банк Санкт-Петербург проводил обратный выкуп обыкновенных акций. И так в июне он сообщил о приобретении почти 9 миллионов таких бумаг. Что касается индекса Московской биржи, то за последний час он проседает еще на 0,2% и на практически 1,5% в красной зоне к данной минуте 2278 пунктов. Нефть марки Brent также в просадке почти 2%, $104.68. Ну и не могу сказать о крипте. 84 482 доллара на данный момент стоит один биткоин. Зеленая зона 0,1%. В Кремле подтвердили продолжение контактов спецпосланника Кирилла Дмитриева с Вашингтоном. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в эпицентре встречи со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером потенциальное сотрудничество по экономическому треку. Как сообщает Рейтер, переговоры проходят в Нью-Йорке. По оценке агентства, фактически эта встреча – продолжение визита Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев в начале сентября. Источник Рейтер сообщил, что помимо экономического взаимодействия, на встрече обсуждаются вопросы энергетического перемирия и мирного урегулирования ситуации на Украине. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, Артур Демчук подчеркнул, что возможность трехсторонней встречи будет зависеть от гарантий для Киева.
4: трехсторонняя встреча еще зависит от третьей стороны, насколько третья сторона будет к ней готова в плане того, что будет обсуждаться, какая будет повестка и какие варианты будут на рассмотрении. Пока что две стороны, российская и американская, возможно, обсуждают различные варианты, которые приемлемы.

0: для них и которые они будут готовы предложить для украинской стороны для обсуждения. Мы понимаем, что все упирается в такую позицию упертость украинского руководства относительно территориального вопроса. И уже там и Рубио, и Кушнер говорили, что если Украина согласится на решение территориального вопроса, на предложение России, то все остальные вопросы будут сняты достаточно быстро. Но Украина на это не соглашается. Поэтому здесь, возможно, идет какой-то торг. Нужно предложить, например, Украине какие-то условия по тем самым гарантии безопасности, которые они требуют. То есть Украина должна получить что-то, что она может Европе показать как свое достижение, свою победу. То есть то, что Россия и Соединенные Штаты предложили ей что-то тоже невыгодное в обмен на серьезные уступки по территории.
1: Можно ли назвать главным итогом встречи Лаврова и Рубио приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами?
0: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. А вот второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована, никто не хочет общаться с русскими и так далее, и так далее, и так далее. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
2: Напомню, что ранее госсекретарь Марко Рубио пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Он должен пройти в декабре. В Кремле сообщили, что рассматривают это предложение и поддерживают дипломатические контакты с Вашингтоном. Ну и Россия следит за информацией о том, какие страны передают лицензии и вооружение Украине, заявил Дмитрий Песков. В июле Трамп пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», но потом передумал. Он объяснил, что Вашингтону самому нужны эти ракеты. Позднее глава Белого дома допустил передачу Украине лицензии на устаревшие ракеты. В сентябре украинский лидер сообщил, что Киев хочет получить 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелые холодные месяцы. Летом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину, включая «Патриот», но в отличие от Европы сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Это программа «Экономика впечатлений». С вами Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим о таком, ну, довольно необычном.
4: Нишевом, как сейчас модно говорить.
5: Да, нишевом виде досуга, как путешествие по местам съемок известных кинофраншиз.
4: Кстати, Жень, ты где-нибудь была в таких локациях?
5: Да, я была в пустыне Вадирам в Иордании. Там снимали, я напомню, «Дюну» и «Марсианина». И на нескольких локациях Великобритании, где были съемки «Гарри Поттера». А ты?
4: Ну, я был поменьше, у меня была локация в Дубровнике, где снимали «Игру престолов».
5: На самом деле, это целая индустрия на стыке таких досуговых сфер, где зарабатывают не только кинопродакшены, но и туристическая индустрия.
4: А в некоторых случаях такой туризм становится вообще основой для экономики целой страны.
5: Сегодня мы поговорим, какие кинофраншизы положили основу для такого туризма, сколько стоит путешествие по местам съемок известных фильмов и кто на этом зарабатывает.
3: Экономика впечатлений.
5: Ты уже анонсировал, что некоторые страны буквально живут на такого рода туризме, и тут в первую очередь стоит назвать Новую Зеландию, где снимались знаменитые «Властелин колец» и «Хоббит».
4: Да, оригинальная трилогия, напомню, стартовала еще в 2001 году, но вот страна зарабатывает до сих пор почти четверть века. Поток кинотуристов принес экономике Новой Зеландии буквально миллиарды. Сразу после выхода вот оригинальной трилогии ежегодный приток иностранных туристов вырос на 40%. Вот было до 1,7 миллионов, после 2,4 миллиона человека в год. К 2019 году только толкиновский туризм генерировал в стране где-то 630 миллионов долларов ежегодно.
5: 16% всех иностранных

0: странных путешественников, то есть почти каждый шестой, называют «Властелин колец» одной из главных причин выбора Новой Зеландии для поездки. Причем, по данным издания Good Local Media, такие туристы намного выгоднее стране, чем обычные. В среднем кинопутешественник оставляет в Новой Зеландии порядка $5000 за поездку, в то время как обычный иностранный турист тратит примерно 3500 долларов.
1: $1500 добавка.
0: Да, разница. Они добавляют, во-первых, они добавляют стране дополнительный бюджет, во-вторых, они дольше там остаются, активнее арендуют какой-то транспорт, чтобы посетить некие отдаленные регионы, где, собственно, и были съемки.
1: Ну, главное направление, это, конечно, деревня Хобитон в Матамате. Только эта локация привлекает сотни тысяч человек в год, обеспечивая работой около 300 человек персонала. Монетизация вообще банальная. Это экскурсии, сувениры, тематический паб, норы хоббитов для фотосъемок. Их там несколько десятков сохранилось после съемок. Хобитон зарабатывает примерно от 30 миллионов до 45. Это новозеландских долларов, если пересчитать на американские, около 30 миллионов долларов США. Это только на прямых продажах билетов.
0: Кстати, весьма интересно, что Хобитон — это вообще-то частная ферма. Она принадлежит семье по фамилии Александер. Это обычные новозеландские фермеры, которые еще в конце прошлого века просто выкупили участок в регионе Вайкато, недалеко, собственно, от самой Матаматы. И в сентябре 1998 года, когда Питер Джексон буквально на вертолете летал над Новой Зеландией, выбирал локацию.
1: Да, он искал локацию себе. Да,
0: ему очень понравились вот эти пастбище, холмистые и атмосфера, которая там есть, а там не было на тот момент ни дорог,
1: никаких признаков цивилизации. Вообще
0: ничего,
1: да.
0: И не было линии электропередач, что для него было очень важно. И он решил, что а почему бы там все это не снять, попросил, предложил.
1: Еще одна локация, про которую расскажем, это и экономика, которая опирается на кинотуризм, в том числе это хорватский город Дубровник. Он считается самой популярной в Европе локацией для путешествий по местам съемок, хотя важно отметить, что и до этого Дубровник был очень популярным местом для туристов. Но вот все-таки после «Игры престолов», где, собственно, Дубровник сыграл вот роль Королевской гавани, поток только усилился.
0: По оценкам Института экономики Загреба, сектор кинотуризма приносит городу и Хорватии в целом также десятки миллионов евро ежегодно. Это прямые потоки, а косвенный экономический эффект то измеряется фактически сотнями миллионов. В пиковые годы популярности «Игры престолов» Дубровник приезжало около 250 тысяч именно кинотуристов. То есть это люди, которые адресно из сериала туда поехали. И в среднем они оставляли в отелях и частных апартаментах города более 200 миллионов евро.
1: Знаешь, я важно это сказать. Дело в том, что Дубровник очень маленький город. И вот эта цифра в 250 тысяч, это просто огромные толпы для такого города. Ну и плюсом идут, конечно, пешеходные экскурсии по местам съемок. Это огромный рынок для гидов и агентств. Цена на стандартный двухчасовой тур где-то 25-30 евро с человека. Ну и индивидуальный тур могут стоить уже там от сотни евро и выше.
0: Третий очень значимый пример, который стоит привести, обсуждая кинотуризм, это, безусловно, франшиза «Гарри Поттер». И вот тут, безусловно, уже зарабатывает не одна страна, а несколько таких кинохабов. Главный бенефициар — это Великобритания. Тут и вокзал «Кингс Кросс», и мост «Миллениум», и множество всяких уличных локаций, где шли съемки. Ну и, безусловно, студия Warner Brothers в Ливздене. С момента открытия в 2012 году она заработала почти $1.5 миллиарда.
1: Ну, постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это постановка в лондонском театре «Палас Театр», также генерирует огромный поток туристов. Годовой оборот театральной компании, которая этим шоу управляет, составляет около 33 миллионов фунтов и обеспечивает чистую прибыль в 7,5 миллионов фунтов. Это или там около 10 миллионов долларов это получается.
0: Помимо Великобритании, на поклонниках «Гарри Поттера» зарабатывают США и Япония. Там находятся, я напомню, самые масштабные тематические парки и музеи по этой франшизе. И вот только одна зона Хогсмита в парке Орландо привлекает около 10 миллионов посетителей в год.
1: Миллионов.
0: Миллионов.
1: Ну, важно сказать, что кинотуризм вместе с киноиндустрией развивается активно и в России. Вот согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на путешествия по местам съемок фильмов и сериалов за последний год вырос на 25%. Причем самое востребованное направление – это Териберка в Мурманской области, где снимали фильмы «Виафан».
0: Ну, здесь тоже важно отметить, что это помимо Москвы и Петербурга. О том, насколько среди россиян популярен такой формат досуга, что именно их привлекает, мне рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито путешествиях» Рауль Салахов.
2: Кинотуризм действительно сейчас популярен у россиян. Совсем недавно мы провели опрос с онлайн-кинотеатром «Кион», по результатам которого увидели, что примерно для каждого пятого россиянина атмосфера того места, которое он увидел на телеэкранах, в кинотеатре, оно является одной из основных причин для того, чтобы как раз-таки поехать туда, это место, изучить его, напитаться этой атмосферой. Сильнее на поездку мотивирует только история, если вот какое-то там природное

0: и Кавказ. А вот уже постарше поколение смотрит на Алтай, Крым, Карелию, ну, конечно, Петербург.
1: Кстати, средние расценки получаются довольно бюджетными. Давай посмотрим, почему вообще люди готовы тратить деньги и, самое главное, время, чтобы оказаться в каком-нибудь месте из фильма.
2: Не опросы, а замеры.
3: Да, мы попробовали разобраться в психологии, почему люди едут. И вот есть интересное британское ведомство Visit Britain. Оно в 2025 году опрашивало людей, которые посещали Великобританию в предыдущие 5 лет. То есть с 2020 года по 2025. И также потенциальных путешественников. И вот среди уже побывавших в стране 53% участвовали хотя бы в одном занятии, связанном с кино или телевидением. А среди потенциальных туристов 75% говорят, что им было бы интересно вот подобное развлечение во время поездки.
1: Здесь важно тоже подчеркнуть, это не значит, что половина всех туристов приезжают исключительно ради кино.
3: Нет, конечно, то есть не то, чтобы каждый второй турист едет, но у них была довольно узкая выборка, тем не менее, она показывает, что это такой очень привлекательный вид, и люди часто, когда приезжают в какие-то локации, они обращают на это внимание и готовы принимать участие в таких вот интересных
1: активностях,
3: да. Есть, кстати, большая разница между вот двумя вопросами: вы приехали в страну конкретно из-за фильма, или вы просто посетили по ходу дела какую-то локацию.
1: Ну, то есть у кинотуристов тоже есть разные категории. Кто-то приезжает и мимоходом заезжает в тот же условный Дубровник, а кто-то адресно едет только ради этого.
3: Да, и тут можно выделить три основных мотива. Первый — это эмоциональная связь с произведением. Человек хочет там увидеть место, которое у него ассоциируется с любимыми героями, собственной жизнью в том числе. Второй мотив — это просто физически оказаться внутри истории. Это вот конкретно пройти по дороге Фродо, увидеть Королевскую гавань, вот эти стены, башни и так далее, там, или сфотографироваться с местом, где был любимый актер или герой. И третий — это социальный, очень важный. Кстати, вот каждый раз с тобой говорим об этом. Это возможность встретить других поклонников, почувствовать принадлежность к какому-то сообществу. То есть комьюнити — это очень важная тоже история.
1: А здесь интересно, вот обычный турист, который условно никогда не смотрел «Игру престолов», или там, представим, такого человека, который ни разу не видел «Властелина колец», он может случайно попасть на тематическую экскурсию?
3: Да, вполне, и поэтому предприниматели, которые этим занимаются бизнесом, они стараются продавать не только фанатам, которые знают сюжет, они хотят сделать из этого отдельное впечатление. Да, вот, например, экскурсия по Дубровнику одновременно является и экскурсией по средневековому городу, он действительно очень красивый, и даже если ты не смотрел никогда этот сериал, тебе будет все равно интересно окунуться вот в эту вот атмосферу. Да.
1: Если обобщить, то получается довольно интересная картина. У одних кино является причиной поездки, у других причиной выбрать определенный, может быть, город в рамках этой поездки, а у третьих, ну, попросту как-то разнообразить свой досуг в рамках общего путешествия.
3: Да, для оценки это принципиально, потому что первый турист, вот он может привести в город расходы на несколько дней проживания, это большие суммы, о чем мы уже говорили. Второй просто перераспределяет деньги между направлениями, приехал отдохнуть, но какую-то часть денег тратит на связанное с кином или с кино или сериалом активность. Ну, а третий просто покупает билет на 2 часа и идет на отдельную экскурсию.
1: И это всегда разная экономика и разная выгода для самой локации. Давай попробуем понять, какой же должна быть, по сути, своей франшиза, чтобы задрайвить вот такой туризм. Я пообщалась с гендиректором исследовательской компании Ванта Групп Марией Щербаль. Вот что она говорит.
4: Каждый второй зритель за последние несколько лет видел фильмы, где образ города был таким ярким, что врезался в память. Лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили более половины опрошенных. В топ-5 также входят Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди тех, кто видел яркие образы городов в кино, треть после просмотра начинают целенаправленно искать информацию о городе или рассматривать варианты поездки. Каждый десятый в итоге посетил город, который запал ему в душу. Туристические маршруты по местам съемок фильмов под кодовым названием «Кинопитер» — одни из самых востребованных среди неклассических и неисторических экскурсий. Какой именно образ города работает так, что в нем хочется оказаться? Наиболее привлекательны ночной и исторические образы. Причем здесь четко видна возрастная сегментация. Молодежь до 24 лет активнее реагирует на ночные улицы с подсветкой, шумные заведения. 36% против 16% у аудитории 35+. В то время как более возрастных зрителей от 35 лет сильнее цепляет историческая составляющая. Во втором эшелоне идет летний солнечный город. Такой образ чаще всего работает на семьи с детьми. Мистический, романтический, классические, рождественские, зимние образы тоже хорошо работают.

0: Работают, но уже на более узкую аудиторию. За каждым крупным российским городом уже закрепился свой киношный характер. Неформальный образ за Владивостоком, исторический за Санкт-Петербургом, ночной за Москвой.
1: Это была гендиректор исследовательской компании «Ванта Групп» Мария Щербаль. Вот она говорит все-таки о российском сегменте. Давай шире посмотрим на эту картину.
2: Но успешный кинотуризм действительно не возникает случайно. Это сплав такого визуального сторителлинга, масштаба бренда и грамотного всегда маркетинга. Первая составляющая, по сути, бренд. Причем это должен быть именно такой бренд-мир с географией, с культурой, с какими-то своими правилами. То есть Средиземье, Вестерос, не знаю, волшебный мир Гарри Поттера.
1: Ну и вторая важная составляющая — это уникальная и запоминающаяся эстетика локаций, это пейзажи или архитектура. Они должны быть настолько в фильме визуально выразительными, чтобы действительно их хотелось туда приехать, естественно, сфотографироваться. И кадр из фильма должен мгновенно считываться туристом. То есть приехал, увидел и сразу узнал, да?
2: Точно должно быть понятно по фотографии, где это было.
1: Где это произошло, да. Вот здесь я хочу привести, кстати, один кейс, который мы, скажем так, можно выделить его из общей массы. Это «Сумерки». Мы экономику их с тобой уже рассматривали в одном из последних выпусков. И вот благодаря феномену саги, крошечный, вообще до этого никому неизвестный,
2: буквально
1: по сути, загнивающий город, да, это лесозаготовительный городок Форкс, пережил настоящий туристический взрыв. Вот статистика. В последние годы поток туристов Форкс составляет в среднем от 40 до 70 тысяч человек ежегодно в маленький городок. А в 25-м году там вообще был рекорд 90 тысяч посетителей. И это при том, что съемки там практически не проводились.
2: Третий момент, который частично объясняет как раз вот этот феномен, это культовый статус самой франшизы и, самое главное, ее долговечность. То есть разовый кассовый хит редко создает какой-то вот такой долгосрочный туристический поток.
1: Ну, тут «Марсианин» исключение, наверное.
2: Ну, это единственное, пожалуй, исключение. Тем не менее, обычно нужен такой мощный, преданный, платежеспособный фандом, который живет годами и передается из поколения в поколение. То есть вот эти проекты в духе «Звездных войн», «Марвел», «Гарри Поттер», они создают стабильный турпоток на десятилетия.
1: И ключевое тут поддержка на госуровне и на коммерческом уровне. То есть, опять же, банальный маркетинг, кинотуризм не работает в вакууме, и власти, и бизнес должны вовремя вот этот тренд подхватить. И пример это, конечно, тоже Новая Зеландия, агентство «Туризм New Zealand» официально продвигали страну как 100% pure Middle Earth, то есть Средиземье.
2: Это причем бренд на государственном уровне зарегистрированный. Туда же самолеты, которые раскрашиваются в стиле персонажей, какие-то сувенирные магазины на вокзалах либо в аэропорту, интеграция карт съемок в путеводители городов. Это все на государственном уровне.
1: Ну, давай подведем итог, почему кинотуризм работает. Зритель влюбляется не просто в сам сюжет фильма, а в ту атмосферу, место на экране, да, даже если это место вымышленное.
2: То есть фанат «Властелина колец» едет в Новую Зеландию не ради Питера Джексона. Он хочет физически оказаться в Средиземье. Фанат «Гарри Поттера» точно так же хочет физически оказаться в Хогвартсе.
1: Ну и что важно для экономики, кинотуризм довольно часто развивает инфраструктуру той или иной локации страны. Вот посмотри, как расцвела та же Териберка благодаря потоку туристов. Хотя раньше туда добраться было вообще не всегда возможно. За несколько лет там вот с нуля построили современную сеть отелей, ресторанов арктической кухни и благоустроенных кемпингов.
2: Еще один небанальный экономический эффект, который дает кинотуризм, страна начинает развивать непосредственно кинематограф у себя на родине. Трилогия Питера Джексона помогла создать в Новой Зеландии мощнейшую кинобазу, а также большое количество студий спецэффектов. Та же самая всемирно известная VTFX. Теперь туда приезжают для съемок уже других блокбастеров, другие съемочные компании, а значит, это постоянный приток новых денег, это новые таланты, ну и самое главное, рабочие места.
1: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
2: и Евгения Стогова.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов.

криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
3: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
1: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка «Землю». Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал «Москву». Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
0: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
9: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
5: Рынки. Главное.
0: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
5: По будням в 17:10 на радио РБК.
0: РБК в цифрах.
5: Около 20 движущихся платформ с миллионами гиацинтов, тюльпанов и нарциссов. Это голландский парад Блюменкорса. Огромные цветочные скульптуры преодолевают 42 километра от Нордвейка до Харлема. Сотни волонтеров за 3 дня до старта круглосуточно зацепляют бутоны на каркасах. Так рождается шедевр, которому суждено прожить лишь один уикенд.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Встреча лидеров США и Китая стала очень продуктивной для обеих стран, написал Дональд Трамп в соцсети True Social. Ранее он анонсировал, что на переговорах намерены обсудить развитие искусственного интеллекта. По словам американского лидера, его китайский коллега, как и он сам, предпочитает использовать формулировку «суперинтеллект». Лидер КНР находится в Вашингтоне с трехдневным визитом. Россия внимательно наблюдает за информацией о том, какие страны дают лицензии и поставляют вооружение Киеву. Все это учитывается Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН пообещал предоставить лицензию на производство ракет «Патриот» Украине. В Кремле неоднократно сообщали, что Россия осуждает военную помощь Киеву. «Газпром» в первом полугодии 26-го увеличил поставки трубопроводного газа на рынке ближнего зарубежья почти на 30% в годовом выражении, сообщила компания в отчете эмитента. Рост импорта главным образом обусловлен увеличением объемов реализации газа в Казахстан, отметили там. Россия сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване. Там брали в расчет данные с января по август. Всего страну посетили 1,5 миллиона туристов, из них 40% – граждане России. Россиянка Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Сингапуре. Она уступила представительнице Канады. Сейчас Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA, а в июне теннисистка впервые выиграла турнир «Большого шлема», победив на открытом чемпионате Франции. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: РБК отрасли.
2: Роснефть подтвердила лидерство в инновациях. Компания получила высший рейтинг научно-технического развития от агентства АКНТМ. Оценку провели среди 300 крупнейших предприятий страны. Рейтинг строился на основе оценки объема инвестиций в НИОКР, патентной активности и наличия собственных исследовательских подразделений. Ожидаемый финансовый эффект от цифровых технологий в этом году Роснефть оценила в сумму 100 миллиардов рублей. Портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 1178 объектов. За год получено 77 новых патентов. Эффект от рационализаторских предложений превысил 1,5 миллиарда рублей. Цифровые двойники охватывают более 85% технологических параметров. Разработан первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб. В компании подсчитали, что благодаря этому доля ручных операций сократится на 53%.
1: РБК отрасли.
3: 16.33 в Москве, вы слушаете радио РБК. Председатель КНР Си Цзиньпин находится в более выигрышном положении, чем президент Дональд Трамп во время их переговоров накануне, сообщило агентство Рейтер. Подводим итоги трехдневного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. Поездка Си в Вашингтон была полна, цитата, «помпезности и церемоний, но скудна на содержание, несмотря на множество острых вопросов, таких как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и Иран». Это вновь оценка журналистов Рейтер. По их мнению, единственным реальным успехом можно назвать пролонгацию так называемого Пусанского соглашения до 10 января. Это договор о значительном снижении размера взаимных импортных пошлин между США и Китаем. Срок сделки заканчивался в ноябре. Пролонгация этого документа – одно из немногих успешных событий этих контактов. Такое мнение в нашем эфире в беседе с Ириной Савельевой выразил американист, аналитик Высшей школы экономики Егор Торопов. По его словам, Трампу не удалось продать внутренней аудитории переговоры с Си как геополитическую победу.
4: Главный итог – продолжение торгово-экономического перемирия. И не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер. Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине. Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем Си к Трампу.
5: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
4: Никакого. никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпинем, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпиня действительно поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
3: Трамп и Си обменялись мнениями о конфликтах на

0: Украине и Ближнем Востоке, но других подробностей нет, передает китайское госагентство Синьхуа. На переговорах китайский лидер призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к дипломатии, а также публично выступить против независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Что ответил на это американский президент, не уточняется. В следующем году в КНР, напомню, пройдут выборы нового руководства страны, и Си Цзиньпин использует поездку в Соединенные Штаты как демонстрацию силы перед внутренней аудиторией, заявил радио РБК эксперт по Китаю, исследователь Свободного университета Берлина Алексей Чегодаев.
1: Это очень важно для китайцев, для китайских дипломатов. Вопросы репутации страны, репутации лидера – это вопросы первостепенной важности, потому что американская администрация позволяла себе несколько раз разговаривать как бы свысока с китайскими дипломатами, на что китайские дипломаты обычно также очень резко отвечали. И вот этот визит можно использовать в день образования КНР, к 1 октября. То есть к государственному празднику он вписывается прекрасно. Мы большая страна, охраняем наш суверенитет, и мы боремся за право своего развития. То есть любые замечания со стороны США китайские эксперты встречают окликом: вы что, запрещаете нам развиваться? То есть вы хотите ввести те или иные тарифы, те или иные пошлины, те или иные санкции, вы вмешиваетесь в наши внутриэкономические и политические дела. Поэтому это, несомненно, будет использовано в рамках глорификации Си Цзиньпина. Через год будет следующий съезд Компартии, где мы узнаем о том, кто будет следующим генсекретарем ЦК КПК, кто будет следующим председателем КНР. Си Цзиньпин, конечно же, останется на четвертый срок. Наверное, наоборот, в этом нет никаких сомнений. Поэтому в этом году мы услышим очень много историй о посадках, очень много слухов о здоровье Си. Но у нас ведь скоро выборы еще и в США. И там не очень понятно, кто придет, республиканцы или демократы, и с кем нужно будет работать со следующего года господину Дональду Трампу. Либо это будут демократы, и тогда им будет сложнее, либо это будут республиканцы, и тогда можно проводить тот курс, который уже существует в отношении Китая. То есть Китай-то со своей стороны волнует неопределенность в США.
0: Добавлю, что сегодня последний день трехдневного визита Си в Вашингтон. Трамп покажет китайскому коллеге Национальный архив США, где они обсудят историю и развитие отношений между их странами. Последний раз председатель КНР был с госвизитом в США 10 лет назад. Россия следит за контактами своего геополитического партнера в лице КНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда событие, которое привлекает внимание всего мира, в том числе и Российской Федерации. Что касается возможностей применения вот этих самых адских санкций, ну, пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще. Но, разумеется, наше отношение к этому закону хорошо известно, мы о нем уже говорили, а здесь добавить нечего. Будем дальше наблюдать.
0: Напомню, закон о так называемых адских санкциях дает Дональду Трампу право вводить импортные пошлины в размере 100% на товары из стран, которые закупают у России энергоресурсы. Меры могут быть направлены прежде всего против Пекина, поскольку он крупнейший покупатель российских нефти и газа, сообщала западная пресса.
3: На правах рекламы.
4: Как тест-драйв?
5: Great Wall Motor был одним из первых китайских концернов, кто локализовал производство в России. Но обычному покупателю не всегда понятно, как именно местная сборка влияет на автомобиль. Посмотрим на примере внедорожника Tank 300. Несколько месяцев назад модель встала на конвейер калининградского автотора. На данный момент производство автомобилей осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется последующая поэтапная локализация производства автомобиля. Одно из преимуществ локализации – это возможность адаптировать автомобиль именно под российские условия. Так, Tank 300 для нашего рынка уже в базовой комплектации получил комплексный обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, руля и всех сидений. Есть подогрев форсунок стеклоомывателя и даже омыватель камеры заднего вида. Особенно полезная функция зимой, когда объектив быстро покрывается грязью. Новые локализованные внедорожники Tank 300, произведенные с августа 2026 года, также оснащаются увеличенным бачком для омывателя остывающей жидкости объемом 4,5 литра. Увеличенный бачок позволит водителю реже пополнять запас омывающей жидкости, что сделает эксплуатацию внедорожника более комфортной как в дальних поездках, так и в сложных условиях – в дождь, снег или при сильном загрязнении дороги. Кроме того, кузов проходит усиленную антикоррозийную обработку. Но современный автомобиль – это не только механика. Многие функции можно контролировать со смартфона. Например, владельцу Tank 300 доступен дистанционный запуск двигателя. Зимой можно заранее прогреть салон, а летом – охладить его. Там же можно проверить уровень топлива и масла, давление в шинах и другие параметры автомобиля.
6: Спонсор выпуска – ООО Great Wall Motor Rus.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
0: 16.42 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Маркетплейсы больше не просто площадки для торговли. С 1 октября вступит в силу норма, согласно которой при обнаружении недостатков приобретенного товара покупатель сможет предъявлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Это позволит обращаться с претензиями в рамках самой площадки. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это будет регулировать закон о правовых основах платформенной экономики. Кроме того, маркетплейсы должны будут дать покупателям техническую возможность потребовать от продавца возврат средств, а если селлер откажет, то выплатить самостоятельно. В ближайшее время эти меры никто из участников торговли на себе не ощутит, но со временем цены могут вырасти, рассказал эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
7: Норма, которая действует еще до 1 октября закона о торговле, давала продавцу право претензии от покупателя принимать по месту своего нахождения. Чем, собственно, пользовались многие компании, которые торговали в интернете, перерегистрировались в Якутию. То если, соответственно, покупателю что-то не нравится по товару, он хочет сделать возврат денежных средств, пожалуйста, вот обращайся в Якутию. Сейчас же в новой редакции путь сокращен до минимума, и одновременно площадку, что называется, вовлекли в этот оборот. К тому же недавно было решение Верховного суда и Конституционного суда по схожим кейсам, которые признали, что площадка должна нести ответственность за товар, который она продает. Если она ответственность нести не хочет, значит, она должна с продавцом, который продает такой товар, просто не иметь отношения, его блокировать. Ну и, соответственно, если продавец вдруг откажется делать возврат покупателю средств за некачественный товар, в таком случае площадка будет возвращать средства, а дальше сама выяснять свои отношения с продавцом, урегулировать их как-то и взыскивать с него, если какие-то убытки понесет. Там же много очень изменений с 1 октября. Они все сразу, как бы, вряд ли смогут заложить там в цену, как-то учесть. Они будут анализировать, если поймут, что у них появилась дополнительная статья расходов, и им приходится за продавцов там нерадивых, либо у которых денег нету, платить покупателям за некачественный товар. Ну, конечно, они все это посчитают. Что бы ни происходило, какие бы новации на площадках ни происходили, всегда они влекут только одно – товар дорожает.
0: Редакция радио РБК направила запросы в Озон и Вайлдберриз. Директор по взаимодействию с федеральными органами власти Озон Елена Заева рассказала нам, что Marketplace полностью готов к новым требованиям. По ее словам, он сделает взаимодействие платформы, предпринимателей и покупателей более открытым и предсказуемым.
8: На наш взгляд, закон о платформенной экономике комплексно балансирует интересы предпринимателей, покупателей и платформы. С 1 октября мы полностью готовы к исполнению требований закона о платформенной экономике. Что кардинально поменяется для продавцов? Поведение платформы, структура взаимодействия с платформой будет более открытая, понятная, четкая и предсказуемая. На платформу, в частности, возлагается обязательство уведомлять в существенных изменениях договора, которые могут повлечь ухудшение положения интересов партнеров за 45 дней. Во всех остальных случаях, которые являются нейтральными, не менее 15 дней. Ну и платформа может день в день объявить об изменениях, которые улучшают положение партнера. Либо исполняет требования законодательства, решения суда или органа государственной власти. Для продавцов возникают дополнительные обязанности по подгрузке документов на товары, а для платформы, соответственно, по проверке этой информации и недопущению к размещению карточки товара, по которой не подтверждены документы соответствия. Это очень важная деятельность для потребителей, которые теперь могут быть уверены, что все, что они видят на площадке маркетплейса, все является товарами надлежащего качества.
0: Представитель РББ Ксения Вардугина рассказала редакции радио РБК, что закон не привнесет в деятельность платформы ничего нового. Однако она также отмечает, что правила будут способствовать более комфортному взаимодействию предпринимателей и покупателей на площадке.
9: Для пользователей Wildberries

0: Порядок возврата товаров останется привычным. Закон закрепляет механизм, который уже давно реализован на площадке. Если покупатель хочет отказаться от предоплаченного товара в ПВЗ, например, если он не подошел, это можно сделать без оформления дополнительной заявки. При возврате товара надлежащего качества сотрудник ПВЗ проверяет отсутствие дефектов и принимает товар. Если товар имеет недостатки, покупатель обращается непосредственно к продавцу через чат на площадке и оформляет соответствующую заявку. Решение по возврату принимает продавец. Если стороны не смогли прийти к соглашению, к рассмотрению ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. В этом случае площадка устанавливает, не возникли ли повреждения по ее вине, например, на складе или в ПВЗ. Если вина маркетплейса подтверждается, стоимость товара компенсируется за его счет. Если урегулировать вопрос с продавцом не удалось, покупатель вправе продолжить спор с продавцом, в том числе в судебном порядке. Маркетплейс при этом предоставит необходимые для этого контакты продавца.
1: Как пишет РБК со ссылкой на Высшую школу экономики, совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года достиг почти 18,5 триллионов рублей или 8,5% ВВП страны. Далее корпоративные новости.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. Владелец Нильсен и ГФК продал активы в России. По данным РБК, новыми собственниками компаний, анализирующих потребительский рынок, стали российский инвестор Константин Леонович и генеральный директор ГФК «Русь» Алексей Дорофеев. Сумма сделки при этом не раскрывается.
2: Технологии.
3: Компания МТС готова блокировать звонки крупных банков без специальной маркировки. Об этом оператор сообщил РБК. Крупнейшие российские банки с 15 октября могут столкнуться с такими ограничениями, писал Коммерсант. Глава Минцифры Максуд Шадаев попросил ЦБ проконтролировать соблюдение финорганизациями требований к маркировке звонков.
2: Ритейл.
3: Wildberries расширила программу открытия пунктов выдачи заказов на упрощенных условиях на города с населением более 300 тысяч человек. Как сообщили представители компании, раньше такой формат разрешался только в поселках до 5 тысяч жителей. Теперь предприниматели в крупных городах могут запускать ПВЗ прямо внутри действующего бизнеса, например, в кофейнях или химчистках. Для старта не нужно арендовать отдельное помещение.
2: Строительство.
3: В августе в Москве зарегистрировали 2100 ипотечных сделок с новостройками. Это на 20% меньше, чем месяцем ранее, и минус половина год году. Доля жилищных кредитов в общем объеме продаж новостроек составила 20%. Данные приводит столичное управление Росреестра.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Спецкор РБК Валентина Шварцман работает в Нью-Йорке на протяжении всех мероприятий Генассамблеи ООН. Ей удалось обсудить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состояние ядерных объектов в Иране.
4: Международное агентство по атомной энергии недавно выразило обеспокоенность отсутствием доступа к иранским ядерным объектам. Как ситуация может измениться?
5: Мы будем вести работу совместно с Россией, чтобы попытаться приблизиться к дипломатическому решению.
4: Да, но возможно ли это сделать, учитывая разрушения и повреждения на объектах?
5: Все возможно. Нам необходимо работать со всеми объектами.
1: Удары по ядерным объектам в Иране, напомню, начались 28 февраля в совместной операции США и Израиля. Мира Андреева проиграла Лейле Фернандес в третьем круге теннисного турнира в Сингапуре. Зато Андрей Рублев в 90-й раз в карьере добрался до четвертьфинала соревнований серии ITP, победив Ринки Хиджикату на соревнованиях Хэнчжоу. О других новостях спорта прямо сейчас Илья Попов.
2: Спорт на РБК.
6: Ведущие лиги Европы, английская, немецкая, итальянская и испанская, потребовали от ФИФА реформировать систему управления футболом. Отдельной критики удостоился глава организации Инфантино. Его идеи назвали дословно эксплуататорскими. В заявлении говорится, даже у такого важного человека, как президент ФИФА, полномочия не могут быть столь обширными, как сейчас. Есть критика, есть и предложения лиг. Они хотят получить роль в принятии решений Международной федерации футбола по вопросам календаря, трудовых отношений и соревнований. Все они должны быть не только прозрачными, но и исходить из фактических данных. То есть все важные инициативы ФИФА должны иметь четкое обоснование, в том числе независимых экспертов. Еще один тезис. Потребовали жестко отделить регуляторную функцию организации от коммерческой. Расширение количества участников того или иного турнира не должно быть продиктовано исключительно финансовой выгодой. Вратарь Краснодара Станислав Акунин

0: Катцев попал в рейтинг Международного центра спортивных исследований самых дорогих голкиперов не из пятерки сильнейших европейских чемпионатов. Страж ворот быков на 10-й позиции. Его оценили в 15 с небольшим миллионов евро, а в лидерах два представителя португальского первенства. Вратарь Порту и сборной Португалии Диогу Кошта вскарабкался на первую строчку. Он стоит без малого 50 миллионов. Ненамного отстал коллега из Бенфики Анатолий Трубин. Чех Матей Коварш из ПСВ третий. Нидерланды сыграли с Германией в ничью 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Встреча была дебютной для наставников обеих команд. Хави теперь тренирует оранжевых, а Бундестим Юрген Клопп. На пресс-конференции тоже случилась ничья. Оба остались довольны итоговым результатом. А Гер Юрген констатировал, что чудес не бывает.
1: Я достаточно давно в этой профессии, чтобы понимать. Поставить команде свой футбол за 2 дня невозможно. Да, мы продуктивно провели 2 дня, но пока, можно сказать, лишь поскребли по поверхности. Теперь нужно копать глубже. Самое главное, мы встали на правильный путь для создания команды. На следующей неделе продолжим работу с другими футболистами. От этого и будем отталкиваться.
0: Сегодня любителей футбола ждет еще один большой дебют. Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции. Трехцветные сыграют с Турцией. Железный Зизу в преддверии этой встречи признался, что очень волнуется, а также сразу обозначил, кто здесь главный.
2: После 14 лет работы Дидье Дешама я занял пост главного тренера, и очевидно, что об этом будут много говорить. Но я хочу сразу прояснить одну вещь. Главный герой здесь — это исключительные игроки. Я остаюсь строго на своей роли. Моя задача — делать свою работу, вместе с футболистами выстраивать качественную игру и побеждать. Это то, что интересует меня больше всего.
0: Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони в ближайшее время встретится с президентом Ассоциации футбола страны, обсудят дальнейшее сотрудничество. Контракт с главным тренером истекает в конце этого года. С момента окончания чемпионата мира, когда Скалони был настроен на уход, его риторика несколько изменилась.
3: У меня было время, чтобы немного перевести дух и пережить горечь от поражения в финале. Но я спокоен, потому что знаю, мы отдали на поле абсолютно все силы. Что касается моего будущего и ситуации с контрактом, то здесь пока нет никаких новостей. Мы были в шаге от того, чтобы завоевать еще один Кубок мира, и пережить такое было тяжело. Но я всегда говорил и буду повторять, пост главного тренера сборной Аргентины — это мечта, и это ничего не изменит. Но это не значит, что я должен цепляться за эту работу вечно.
0: Первую шайбу за Коламбус забросил новичок команды Валерий Нечушкин. В 3 из 4 голов в предсезонном матче НХЛ с Питтсбургом поучаствовали российские легионеры «Блю Джекетс». Веренский открыл счет с передачи Воронкова, он же ассистировал Нечушкину, а окончательный счет установил Кирилл Марченко, когда пингвины выпустили 6-го полевого игрока. 4-0, победа Коламбуса. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа гарантированно получат $200 миллионов за предстоящий 11 декабря бой, пишет «Таймс». Вне зависимости от исхода поединка, гонорар боксера разделят поровну. Кроме того, спортсменам полагается процент от продажи платных трансляций, рекламы и спонсорских контрактов. Ранее Джошуа таких призовых за один отдельно взятый поединок никогда не получал. Рекорд боксера – 93-95 миллионов. А вот у Фьюри бывали и более удачные дни, нежели у Джошуа. За первый бой с Александром Усиком цыганский король с учетом всех бонусов заработал по разным оценкам от 105 до 110 миллионов долларов.
4: Технологии и тренды. В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что также ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников США.

0: 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит, вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Экономия – прекрасное дело. Особенно, когда родители сделали это за тебя. Уинстон Черчилль.
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
4: – не одно и то же.
3: Новости сообщают факты.
4: Но значение они приобретают только в контексте.
3: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
4: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
3: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе. Что это было? В эфире.
5: Потому что такое small talk, например? Вот это ключевая тема. Small talk – это вообще умение поддакивать и задавать вопросы. Играть вот в такой вот пинг-понг на вербальном уровне. И не все это умеют. У некоторых это уходит в какой-то тяжеловесный, исчерпывающий экскурс о собственной жизни.
6: Как дела? Хочешь подробно услышать, как у меня дела? У тебя есть лишний час?
5: Да, что-то в этом духе. Либо это могут быть какие-то неудачные шутки. Человек считает, что юмором можно растопить лед, но это будет абсолютно неуместная шутка,
6: например. Ну и не все умеют хорошо шутить.
5: Не все умеют хорошо шутить, не все чувствуют режим формальности, в конце концов. Возможно, это еще неумение сделать комплименты и принимать комплименты. Потому что, по правде говоря, мы все любим лесть, мы все к ней склонны, но у России есть на этот счет этический тупик.
3: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК.

0: на всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями. Ася Касьянова. Порядка 40 человек переедут в пункты временного размещения после атаки дронов на Ульяновск сегодня ночью. Это данные администрации города. Ранее губернатор региона Алексей Русских сообщил, что в результате налета повреждены 6 многоквартирных жилых домов, пострадали 12 человек. Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Выделение денег стало возможным после того, как новый премьер-министр Венгрии Петер Мадер снял многолетнее вето своего предшественника Виктора Орбана в обмен на разблокировку Брюсселем 16 миллиардов евро для Будапешта. «Газпром» в первом полугодии 26-го снизил добычу нефти и газового конденсата в России больше, чем на 2,5%, 37,3 миллиона тонн, следует из отчета компании. При этом совместные предприятия с участием «Газпрома» увеличили добычу почти на 5%. На общую динамику повлияли обязательства по квотам в рамках сделки «ОПЕК+», а также запуск новых проектов. Россия является основным торговым партнером Южной Осетии и готова дальше развивать сотрудничество. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с исполняющим обязанности президента республики Маратом Камболовым. Состав Госдумы обновился практически наполовину и помолодел, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Средний возраст депутата 9-го созыва составляет 53 года, отметила она. Сегодня комиссия утвердила результаты выборов. По итогам голосования «Единая Россия» получила больше всего мандатов – 349. Умер народный артист России, саксофонист и композитор Алексей Козлов. Ему было 90 лет. Об этом РБК сообщил представитель артиста. Козлов создал джаз-рок-ансамбль «Арсенал» и написал около 100 композиций. Больше новостей на сайте РБК.
2: Центральная избирательная комиссия России подвела итоги выборов в Госдуму. Мы собрали основные заявления главы ЦИК Эллы Панфиловой.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние 3 парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13. Федеральный округ, 4 одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. Напомню, что по федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. Если говорить, на что мы обратили внимание с нашей стороны, что на будущее, мне представляется, что очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так и на федеральном уровне. Некоторые не очень серьезно отнеслись к ним. А ведь дебат – это основа состязания, участие в них – это уважение к своему избирателю. Теперь скажу о дистанционном электронном голосовании. В 33 регионах это максимальное число. Все теперь это можем мы проводить и дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
2: Выборы в Государственную Думу 9-го созыва в этом году проходили с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование проводилось в 33 регионах страны. Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября. Ожидается, что на пост председателя Госдумы выдвинут Вячеслава Володина. Еще одна новость, пришедшая с лент информационных агентств. Минюст признал проект «Ходорковский лайф» иностранным агентом, следует из данных на сайте ведомства. В Кремле подтвердили продолжение контактов спецпосланника Кирилла Дмитриева с Вашингтоном. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в эпицентре встречи со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером потенциальное сотрудничество по экономическому треку. Как сообщает Рейтер, переговоры проходят в Нью-Йорке. По оценке агентства, фактически эта встреча – продолжение визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев в начале сентября. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, Артур Демчук подчеркнул, что возможность трехсторонней встречи будет зависеть от гарантий для Киева.
4: Трехсторонняя встреча еще зависит от третьей стороны, насколько третья сторона будет к ней готова в плане того, что будет обсуждаться, какая будет повестка и какие варианты будут на рассмотрении. Пока что две стороны, российская и американская, возможно, обсуждают различные варианты, которые приемлемы для них и которые они будут готовы предложить для украинской стороны для обсуждения. Мы понимаем, что все упирается в такую позицию упертость украинского руководства относительно территориального вопроса, и уже там и Рубио, и Кушнер говорили, что если Украина согласится на решение территориального вопроса, на предложение России, то все остальные вопросы будут сняты достаточно быстро. Но Украина на это не соглашается. Поэтому здесь, возможно, идет какой-то торг. Нужно предложить, например, Украине какие-то условия по тем самым гарантии безопасности, которые они требуют. То есть Украина должна получить что-то, что она может Европе показать как свое достижение, свою победу. То есть то, что Россия и Соединенные Штаты предложили ей что-то тоже невыгодное. Выгодное в обмен на серьезные уступки по территории.
5: Можно ли назвать главным итогом встречи Лаврова и Рубио приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами?
4: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. А вот второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне, на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована, никто не хочет общаться с русскими и так далее, и так далее, и так далее. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
2: Напомню, что ранее госсекретарь Марко Рубио пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Он должен пройти в декабре. В Кремле сообщили, что рассматривают это предложение и поддерживают дипломатические контакты с Вашингтоном. Индекс Московской биржи не оценил проект бюджета и в моменте реагировал падением. Разберемся, кого коснутся изменения, для всех ли типов инвесторов налоги увеличатся, а также поговорим про горно-металлургические компании, готовы ли в секторе платить налоги на доп. Доходы. Через полторы минуты рынки главные.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
7: Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк». 18+.

0: все-таки главное.
1: Предложение по бюджету подразумевает 2% дефицит, и что это значит для рынков, обсудим прямо сегодня. С вами в студии Никита Макаров, а также со мной Александр Павлов, мой соведущий, и в гостях у нас инвестиционный консультант Финам Дмитрий Савченко. Дмитрий, тоже приветствую. Ну, коротко

0: Про проект бюджета нам расскажет Саша Павлов. Саш, что там интересного?
1: Да, напомнили, что проект одобрили накануне, 24 сентября. На 27 год запланирован дефицит 5,5 триллионов рублей или 2,2% от ВВП. Доходы 27 года 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8 триллиона рублей. Отмечу, что на 2026 плановый дефицит должен был быть 1,6% от ВВП. Сейчас по оценкам Минфина, ожидается дефицит на уровне 3%. Ну и сохранить дефицит около 2% в 2027 году правительство планирует за счет оптимизации трат и точечного увеличения налогов. Ну, о них подробнее мы еще расскажем во второй части программы. Объявили в правительстве новую цену отсечения по нефти. Она будет $50 за баррель вместо $59 сейчас. Что касается рынка, то он отреагировал на эти цифры негативно. Если говорить про вчера, то он ушел ниже 2300 пунктов. Затем, правда, перешагнул эту отметку. Сегодня в течение дня был выше ее, но если говорить про вечер пятницы, то индекс Мосбиржи снижается даже на 2% и около 2270 пунктов прямо сейчас. Кроме того, индекс RGBI, он тоже около 112,3 пунктов на таких не очень высоких значениях и сейчас прям показывает около нулевую динамику.
0: Действительно, индекс ОФЗ или RGBI, как ты сказал, он слабо реагирует на бюджет, как будто, можно сказать, все это заложено в цены. С другой стороны, динамику по индексу Мосбиржи я бы не увязывал напрямую с проектом бюджета, потому что, во-первых, впереди согласование, скорее всего, оно пройдет, но, возможно, какие-то детали мы узнаем, уточним. И вот сегодня, на самом деле, очень любопытная новость промелькнула, по крайней мере, Банк России, цитирую, первого зампреда ЦБ Чистюхина, предложил не распространять новые налоги на открытые максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. И это, безусловно, должно было быть каким-то позитивом для рынка. Я думаю, что рынок по-прежнему живет, в том числе, геополитическими новостями и взвешивает наличие или отсутствие переговоров. И сегодня вроде как изменился этот трек, потому что вроде как должна была быть более существенная, по мнению рынка, встреча. Встреча теперь уже не такая существенная. Ну, в общем, рынок, как обычно, реагирует на новостные заголовки. Но подробнее обсудим все-таки, что же значит для рынка новый проект бюджета, чего, может быть, опасаться инвесторам, какие риски закладывать, на что, может быть, стоит поставить для того, чтобы заработать денег. Мы это все будем обсуждать и с нашими гостями виртуальными, теми, кто будет подключаться, и теми, кто подключался ранее. Ну и, конечно же, в прямом эфире с Дмитрием Савченко. Дмитрий, как вам проект бюджета?
2: В целом проект бюджета не влияет на мою личную инвестиционную стратегию или на инвестиционную стратегию нашего подразделения. Глобально он имеет скорее дезинфляционное значение, чем проинфляционное, то есть снижение дефицита бюджета с 3% в 2026 году до 2 приблизительно процентов в последующих годах. Это скорее плюс в долгосроке. Также нужно учитывать, что изначально ЦБ в своем прогнозе закладывал более высокий структурный первичный дефицит, то есть 1% в 2027 и 0,5% в 2028.
0: Это уже в июльском прогнозе?
2: Да, в старом еще прогнозе.
0: А в июльском уже учтено, да, как будто уже текущий проект бюджета.
2: Но сейчас еще более жесткий бюджет сам по себе. И сейчас у нас в 2027 году закладывается 0,6 ВВП, то есть на 0,4% пункта меньше. И, соответственно, в 2028 году у нас 0,1 ВВП. То есть в целом проект бюджета, он выглядит как более дезинфляционный. Но глобально это на инвестиционную стратегию никак не влияет. Я сосредоточен в высокой степени валютных активов, валютных облигациях. Дальний ОФЗ я с клиентами не продаю. Держу с небольшим количеством клиентов и на небольшую долю.
0: Ну вот очень любопытно про проект бюджета, что он дезинфляционный. Наверное, это действительно так, если принять во внимание как раз первичный структурный дефицит, на котором должны выйти нулевой к 2029 году. Но тут возникает вопрос, а параллельно с этим также планируется инфляция в 4% к тому же году. Насколько это вообще реалистично?
2: Сложно сказать, потому что мы видим, что даже предыдущий проект бюджета, он претерпел определенные корректировки. У нас есть есть огромное количество проинфляционных факторов сейчас. И, как мы видим, траектория снижения ставки, она совершенно не такая быстрая, как предполагалось ранее. Но я думаю, мы это обсудим в следующих блоках.
0: Да нет, мы можем обсуждать прямо сейчас, потому что здесь много интересного сразу это порождает. Потому что первое, за что хотел зацепиться и о чем хотел поговорить... А как можно достигнуть 4% инфляции, при том, что у нас на каждый год практически

0: что вся текущая ситуация может смениться девальвацией, либо плавно, либо даже стрессовой на горизонте 2-3 ближайших лет. Сейчас дальние облигации «Газпрома» нам приносят 9 годовых, даже короткие облигации приносят 9 годовых.
1: Ну, вы имеете в виду замещающие доллары.
0: Да, валютные. И, в принципе, это не сильно меньше, чем 16 годовых в рублевых облигациях. Соответственно, будет ли расти доллар на 7% среднегодового роста, чтобы покрыть нам эту процентную разницу? Мне кажется, что скорее да, чем нет. И вся текущая ситуация нам на это намекает. Как, впрочем, и справедливый курс, если его считать на базе накопленной инфляции 2014 года, то есть посчитать дифференциал долларовой инфляции и рублевой инфляции.
2: Это действительно так, но многие обожглись на этих прогнозах, хотя, наверное, экстремальное значение соответствует этому дифференциалу, если говорить про 120 рублей за доллар, который мы видели в определенный момент. Что касается дальнейшего прогноза, наверное, я с вами здесь соглашусь, что нас будет ждать некоторое ослабление рубля, и оно будет в первую очередь связано с пересмотром бюджетного правила. И понижение цены отсечения до 50 долларов, оно, конечно, может привести к довольно резкому ослаблению, если нефть у нас будет задерживаться на высоких отметках, и Минфину придется достаточно много покупать валюты в фонд национального благосостояния. Если говорить про октябрьские покупки, то есть это уже такая краткосрочная перспектива, никак не связанная с бюджетом, то многие считают, что уже текущие высокие цены, которые были в августе, сентябре, они заставят Минфин уже гораздо больше покупать, и мы можем увидеть откат рубля уже вот совсем скоро.
0: Согласен, однако я сторонник того, что нам нужно определиться, кто мы, инвесторы или спекулянты. То есть подход расчета курса на базе накопленной инфляции, он предполагает инвестиционный горизонт 2-3 года. И, в принципе, этот подход, он очень уязвим, поскольку есть, например, эффект Валаса-Самуэльсона, когда мы должны как-то учитывать непереносимые компоненты инфляции, такие как стрижка, аренда квартиры и так далее. Плюс непонятно, с какого момента считать, с какого курса, средний за 2014 год, начало 2015, какие данные по инфляции брать. Но, тем не менее, на начало 2026 года справедливый курс уже в районе 90-100.
2: Почему бы не взять с 1970 года?
0: Согласен.
2: Хотя нет, тогда же рубль был годным к одному, очень сложно тогда какой-то сопоставить. Ну, наверное, с 93-го, может быть.
0: Справедливо все-таки считать, начиная с 2015 года, поскольку курс стал свободно плавающим. Вот. Но я веду все к тому, что если мы проведем этот индикативный курс, то мы увидим, что реально курс отклоняется на 2-3 года, но неизбежно к нему приходит. Поэтому вот год уже мы получили. Возможно, через 2 года мы получим обгон тех инвесторов, которые сидят в депозитах, теми инвесторами, кто находится в замещающих облигациях.
2: Ну, кстати, мы довольно много говорим про инфляцию. Самые свежие данные по инфляции у Саши Павлова. Саш?
3: Да, данные по инфляции и данные как раз прогнозов Минэкономразвития. Ну, ожидаемые макроданные недельные – это инфляционные ожидания россиян были. Они выросли с 13,7 до 14,2. Кроме того, на ЦБ на неделе также опубликовал данные по кредитованию. Банки в августе увеличили портфель корпоративных кредитов на 1,4%. Возвращаясь к инфляции, с 15 по 21 сентября цены выросли на 0,06%. Неделей ранее рост был 0,02%. Всего же с начала года цены выросли на 4,81%, а год к году инфляция на 21 сентября была 6,22% против 6,29% 14 сентября. А вот на конец года инфляция будет 6,8%, а к концу 2027 года как раз ожидается ее снижение до целевых 4%. Все это данные из обновленного базового макропрогноза Минэкономразвития на 2027-2029 годы. Ну, я назову еще несколько важных цифр. ВВП вырастет, мы уже обсуждали, как раз на 0,6% в этом году, в 2027 уже на 1,4%, а в 2029 почти на 2,5%. Цена нефти Brent в этом же прогнозе 73 доллара, среднегодовая в следующем году. И средний курс рубля в этом году, как ожидает ведомство, составит 79,5 рублей за доллар. Это на 2 рубля ниже, чем в мае. А в 2027 году 87,4. В 2029 году в министерстве прогнозируют курс на уровне 96 рублей за доллар.
2: Очень интересно, ведь ослабление курса рубля – это тоже инфляционный фактор, при этом мы, наоборот, с точки зрения инфляции движемся к целевому значению в 4%. С нами на связи Виктор Тунев, экономист, автор проекта True Value. Виктор, добрый день.
4: Добрый день, приветствую всех.
2: Виктор

0: Еще не успели, судя по всему, в телеграм-канале описать текущий бюджет, или еще рано, нужно дождаться параметров?
1: Ну, действительно, параметры бюджета точные пока неизвестны. Есть только параметры общие в виде структурного дефицита. В принципе, все цифры ожидаемые. Да, подробнее, наверное, напишу позже.
0: Если говорить про детали, что мы еще ждем, то есть через неделю или к октябрю, какие значения нужно уточнить и когда будет окончательная ясность с проектом бюджета?
1: Ну, в первую очередь, интересная динамика расходов и доходов. Дефицит мы знаем, плюс-минус, какой он будет. А вот с точки зрения расходов, и насколько они могут казаться проинфляционными или там напугать центральный банк, это под вопрос. Но мне кажется, все будет в рамках приличного, что называется, потому что это пока только прогнозы, они реальные, а не то, что будет в следующем году в реальности. Мы видели в последние годы, как планы бюджета не сходились с реальностью, расходы превышали планы, дефицит превышал план, и поэтому ставка и инфляция у нас там остаются выше ожиданий. Возможно, следующий год будет не таким отличающимся от предварительных оценок. Все-таки мы закладываем и дефицит не нулевой. И снова мы видим повышение налогов, которое на самом деле может принести существенную добавку в бюджет. Пока вот оценки очень могут быть приблизительные. Хотелось бы дождаться всех цифр, чтобы делать более точные прогнозы.
0: Давайте поговорим о более краткосрочной перспективе. Может ли в этом году цена на нефть, которая по-прежнему сохраняется на достаточно высоких уровнях, прямо сегодня фьючерсы ближайшие торгуются на отметке 105,8, это в долларах за бочку Brent, несмотря на небольшое падение в 1.5%. Многие уже заговорили о том, что в октябре придется Минфину увеличить объемы покупок валюты в Фонд национального благосостояния. И ждет ли нас в связи с этим ослабление рубля?
1: Смотрите, ослабление рубля может быть на любых ожиданиях, но если смотреть на реальные денежные потоки, как раз та цена на нефть, которую мы видим, должна наконец-то привести валютную выручку в страну и, наоборот, укрепить курс в данной ситуации. А бюджетное правило у нас работает все-таки не в сторону ослабления или укрепления рубля, наоборот, должно сглаживать колебания. Да, в этом году мы видели несколько другую динамику, это было связано как с решениями Минфина отложить и возобновить покупки валюты не вовремя, как мне кажется. И вот очень сильная волатильность внешних цен и такой дисбаланс, связанный с потоками экспортеров по валюте. Сейчас, к концу года, мне кажется, все как раз нормализуется. Та валютная выручка, которая не дошла, она может дойти в очень большом размере. Ее будет достаточно для того, чтобы Минфин купил что-то в Фонд национального благосостояния и чтобы курс дальше не продолжал слабеть.
0: Если говорить про высокую цену на нефть, она поможет Минфину в этом году сократить дефицит бюджета?
1: Ну, формально да, просто мы, Минфин и у нас макроэкономическая реальность говорит не о просто дефиците бюджета, а о структурном первичном дефиците, который считается из базовой цены нефти, $60 за баррель, поэтому какая бы цена нефти ни была выше этого уровня, она не влияет на вот этот вот важный макроэкономический показатель, который используем мы. С ним может соглашаться, не соглашаться. На следующий год нам показывают цифру $50, исходя из которой мы должны жить. На самом деле российская нефть там торгуется близко к уровням, которые прогнозировались в среднем по этому году на 26-й год, там, выше $60 за баррель сейчас получается по году. Поэтому планы Минфина примерно будут соответствовать фактическим результатам по нефтегазовым доходам. Это будет нейтрально для бюджета. Вот остается главный вопрос с точки зрения дефицита, это расходы в декабре и там оставшуюся часть года. Если они будут так же расти, как росли в начале года, конечно, у нас там и дефицит высокий будет, и мы не выполним сильно план по расходам бюджета. Кстати, пример прошлого года показывает, что Минфин тратил много в начале года, а в конце года даже сократил расходы, и это позволило выполнить бюджетные планы. Мне кажется, в этом году может быть что-то похожее.
0: Ну, кстати, если вас что-то интересует по поводу бюджета, хотите задать вопрос нашим спикерам, то это можно сделать,

0: Аж как-то.
1: Телеграм, радио, РБК. Обязательно пишите, участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы своим экспертам.
2: Виктор, ну даже по проекту этого бюджета Минфин закладывает 500 миллиардов поступлений по обелению экономики, новые налоги. Вот такие меры, они помогут сокращать и структурный дефицит, и в целом дефицит, или, может быть, возможное расширение расходной части?
3: Нет, конечно же, то есть 500 миллиардов обеления экономики. В этом году мы видим обратную историю, когда часть экономики ушла в тень из-за повышения НДС. Поэтому вот те там 500 миллиардов в год в будущем, это просто, наверное, нормализация до обычного уровня. Все-таки бизнес не сможет вечно уходить в тень, он рано или поздно будет открываться, неважно, за счет, значит, усилий государства или просто за счет того, что часть экономики белой будет увеличиваться быстрее, чем теневая.
2: Если говорить...
3: На самом деле, главный, наверное,
2: да,
3: увеличение доходов – это налоги на вклады. Мне кажется, там может быть очень серьезная прибавка в бюджет, именно федеральный бюджет. Ставки у нас высокие, половина вкладов принадлежит людям, которые платят повышенную ставку НДФЛ, и с них можно, наверное, получить, там, не знаю, триллион, может, даже больше рублей доходов в следующем году. Но через год.
2: Если возвращаться к первичному структурному дефициту, возможному его расширению по опыту прошлых лет, насколько сильно это будет давить на кривую ФЗ, то есть, переводя на обыденный язык, насколько много придется Минфину занимать на внутреннем рынке?
3: Ну, цифры предварительные по дефициту бюджета говорят о том, что ему придется занимать не больше, чем в этом году. А, конечно, главный вопрос, насколько Минфин готов уйти из длинного конца кривой, где нет достаточного спроса, в условиях, когда ключевая ставка не снижается. Вот вопрос ключевой. Если Центральный банк продолжит цикл снижения, доходности длинных ФЗ и спрос на них автоматически появится на текущих уровнях, и доходности будут снижаться. Но если мы еще на паузе останемся там длительное время, интереса, конечно же, не будет большого, и Минфину тяжело будет размещать.
2: Виктор, коротко, а мы действительно продолжим снижение ключевой ставки, или вот есть какое-то противоречие в прогнозах по инфляции 4% на 2029 год и в ослаблении рубля и возможном проинфляционных факторах, заложенных в бюджет?
3: Ну, вот я не согласен с тезисом про ослабление рубля. Да, в прогнозах Минфина всегда есть этот слабый курс, в реальности отличается существенно от тех прогнозов. Мне кажется, курс может остаться на текущем уровне и не быть проинфляционным фактором. Все остальное, действительно, есть противоречие с точки зрения повышения тарифов и низкой инфляции 4%, но все-таки текущая ставка 14% там, выше значительно, чем вот уровень инфляции, который мы видим сейчас, 6 там, с небольшим процентов.
2: Спасибо.
3: В следующем году, мне кажется, инфляция снизится и Центральный банк будет снижать ставку.
2: Виктор Тунев, экономист, автор проекта True Value. Далее в нашем эфире новости на радио РБК.
4: В 17:30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Проект «Ходорковский лайф» признан иноагентом, по данным Минюста. На канале распространяли фейки о власти армии, выступали против СВО и публиковали материалы иноагентов. Напомню, против самого Михаила Ходорковского в прошлом году возбудили уголовные дела о захвате власти, организации террористического сообщества и призывах к терроризму. Он объявлен иноагентом. Также сегодня в список включены искусствовед Мария Микаэлян и журналист Валерий Клепкин. Турция направляла предложение по обеспечению безопасности в Черном море, однако предметных переговоров по этой теме пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение должно быть комплексным, а переговоры сложными. Ранее агентство France Press сообщало, что Турция направила Москве и Киеву проект меморандума о прекращении атак на суда в Черном море. Ранее Эрдоган призвал Зеленского прекратить атаки на турецкие суда. США и Китай договорились реализовать некоторые товары на более выгодных условиях. Как заявил американский представитель на торговых переговорах, Вашингтон поставляет Пекину сельхозпродукцию, медицинское оборудование, получает потребительские товары. Если в будущем возникнут торговые споры и пошлины, эта категория затронута не будет. Ранее Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином очень продуктивными. Искусственный интеллект может привести к гибели миллиарда людей.

людей, предупредил Билл Гейтс. По его словам, такого оружия у человечества еще не было. Нужны законы, ограничивающие ИИ. Ранее о том же говорили главы OpenAI, Anthropic и Илон Маск. Половина опрошенных в США, Канаде и Европе тоже за замедление развития искусственного интеллекта. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Борьба за внимание.
3: Главной страницей медиа все чаще становится не сайт, а чужой алгоритм. Пользователь может увидеть новость в социальной сети, получить краткий ответ от искусственного интеллекта и только потом перейти к оригинальному материалу. Медиа часто обвиняет ИИ-поиск в потере трафика. Но дело не только в новых технологиях. Изменился сам пользователь. Раньше он вводил короткие запросы, самостоятельно изучал ссылки. Теперь человек сразу описывает задачу, ограничения и ожидаемый результат. Ему нужен уже не список страниц, а помощь с выбором. Изменился и путь к новостям. По данным аналитиков, в 2015 году сайты и приложения редакции были главным источником информации для 36% молодых пользователей, а социальные сети – для 21%. К 2025 году соотношение изменилось. Соцсети выбрали 39%, а сайты медиа – 24%. Поэтому медиа уже недостаточно просто привлечь переход на сайт. Нужно объяснить, зачем пользователю искать оригинал. Чем проще пересказать информацию, тем выше ценность собственных данных, доступа к героям и профессиональной интерпретации. Медиа теперь конкурируют не только за клик, но и за место в маршруте читателя.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
4: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
7: Затронули важную тему в рынках, итоги о планах повысить налоги, в том числе на пассивный доход от инвестиций. Все это будем подробно обсуждать, ну а конкретно какие инициативы нам расскажет Александр Павлов. Саш, что там запланировали на текущий момент, что известно?
8: Да, ну вот пока власти предлагают распространить 5-ступенчатую шкалу НДФЛ от 13-22% на пассивные доходы россиян. Это проценты от вкладов, дивиденды, операции с ценными бумагами. Изменения не касаются вкладов до 1 000 000 рублей. Планируется ввести налог на прибыль паевых инвестиционных фондов в размере 15%. Ну, вот Интерфакс писала, что этот налог, по данным их источника, коснется только закрытых интервальных фондов. Помимо этого, ставка налога на прибыль от дивидендов, уплачиваемых нерезидентам, может вырасти до 35%. Есть и предложения, которые повлияют на отдельных эмитентов российского фондового рынка. Для горнодобывающих компаний предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года. Для золотодобытчиков 20%. Ну вот, будем обсуждать эту тему. Все, кто слушает и смотрит РБК, могут писать в Telegram радио РБК и задавать свои вопросы.
7: Тема очень злободневная и многих беспокоит. На самом деле много есть разных мнений. Кто-то считает, что это никак не повлияет на инвестиции, по крайней мере, на работу инвесторов на фондовом рынке. Кто-то, наоборот, уже бьет на бат и считает, что это время уходить с рынка полностью в валюту, может быть, в наличные и в золото. Напомню, что у нас в студии по-прежнему Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант финансового группа «Финам». Дмитрий, как вы считаете, вот эти налоговые инициативы меняют инвестиционный ландшафт?
9: Я считаю, что глобально они инвестиционный масштаб не влияют, не меняют, поскольку у нас есть повышение налогов и в сторону депозитов, как альтернативы, и в сторону классических биржевых инструментов. Уходить в сторону валюты, валютных инструментов действительно можно. То есть можно попытаться, например, с внебиржевыми расчетами за юань купить облигации Минфина и обеспечить себя защитой от налога на валютную переоценку. Можно просто по трехгодичную льготу купить обычные корпоративные замещающие облигации. Действительно, это будет плюс. Но глобально, мне кажется, картина не сильно меняется.
7: Ну, вот это можно, кстати, поподробнее обсудить. То есть налоговые льготы, они никуда не деваются. И если, например, держать облигацию 3 года, то можно получить налоговый вычет при продаже этой облигации.
9: Но купонный
7: доход будет облагаться уже по прогрессивной шкале. То же самое касается и дивидендов. То есть если акцию продержать 3 года, то можно будет получить налоговый вычет на продажу акций и на изменение цены. Это если ты угадаешь, и за 3 года акция вырастет, что за последние 5 лет было довольно сложно сделать. Но с дивидендов ты обязательно заплатишь уже по прогрессивной шкале.
9: Все верно. Но, опять же, если мы говорим о купонах, если рассматривать классическую наличную валюту как альтернативу, то, опять же, это проигрывает совмещающим облигациям, поскольку здесь купон хоть уже и более налогообложенный, но он все равно присутствует, а от роста тела мы можем, соответственно, защититься от валютной переоценки 3-годичной льготой.
7: Ну, я понял, что замещающие облигации – это ваш любимый инструмент, конечно, на сегодняшний день. Но вот, например, Владислав Кочетков, который приходил к нам в эфир на этой неделе, председатель правления финансовой группы «Финам», он рассказал, что вот для него эти изменения достаточно серьезные, и он видит, что стратегия инвестора может резко измениться. Вот что он нам сказал.
0: Нужно будет, исходя из вашего дохода, посчитать, сколько вы теперь будете зарабатывать на там, своем пассивном доходе. Для кого-то, несмотря на снижение дохода, все равно будет рационально остаться долгосрочным инвестором на фондовом рынке, кому-то уйти в депозиты. Если вы активно работаете на срочном рынке или, например, торгуете ценными бумагами, вот, не удерживая их на отсечку, чтобы не приходил дивиденд, да, или закрываете перед фиксацией списка владельцев облигаций перед начислением купона, вы налог не платите. Есть альтернативные инвестиции, безусловно, да, то есть есть золото, хотя оно и волатильное, есть наличная валюта.
7: Ну вот, сложно сказать это паническим комментариям, но на самом деле там прослеживается интересная логика, что рынок, он станет более агрессивным. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
9: Согласен частично. Мне кажется, вот что мне больше всего не понравилось в новых налогах, это, ну, во-первых, налоги на металлургов наших, а во-вторых, налоги в сторону ПИФов. Да, в сторону ПИФов. Изначально ведь многие испугались, что даже наш любимый liquidity может облагаться налогом, хотя вот буквально сегодня появилась новость, что биржевых ПИФов это не коснется, а коснется закрытых и интервальных фондов. Но вот, к сожалению, например, у нас есть в Финаме очень замечательный

0: замечательные продукты, за пифы, интервальные пифы, и вот если их это коснется, это будет не столь хорошо.
1: Это действительно так, потому что проект пока еще до конца не согласован, и Центральный банк сделал такой комментарий. И в данном случае фонд ликвидности, он все-таки относится к открытым и биржевым фондам, причем, как ЦБ заявил, это одни из самых как бы распространенных или самых торгуемых, то есть максимально рыночные паевые инвестиционные фонды, предложил первый зампред ЦБ Чистюкин не распространять это предложение Минфина. Новые налоги.
0: Для замечательный чего, инструмент с реинвестированием.
1: Для чего это делается? То есть для чего Минфин вводит такой налог? Это попытка дотянуться до тех, кто пытается оптимизировать свои налоги с помощью закрытых паевых инвестиционных фондов?
0: Да, вот мы как раз обсуждали с представителем подразделения, который у нас занимается за пифами и интервальными пифами, и вот как раз он с болью в голосе уточнил, что может, конечно, затронуть, но мы пока не знаем. Но, скорее всего, да, первоначальная цель – это, собственно, получить налоги с тех, кто их оптимизирует через ZPIF-ы. То есть, скорее всего, сейчас такая возможность оптимизации будет недоступна.
1: Насколько будет невыгодно теперь инвестировать в пассивные, да, инструменты, в инструменты пассивных инвестиций, когда будет прогрессивная шкала? Или для тех, кто имеет небольшие сбережения, это фактически не меняет картину?
0: Для тех, кто имеет небольшие сбережения, это действительно не меняет картину.
1: А с какого порога начинается изменение?
0: Ну, от 2-4 миллионов, собственно.
1: Когда капитал, мне... да, 2-4 конечно, миллиона и выше.
0: Когда доход у нас появляется.
1: Когда доход появляется. То есть, если у нас 14 ставка, то это должно быть где-то 40-50 миллионов на счету.
0: Ну, смотря какой высокий у вас процент дохода.
1: Ну, я беру конечно, просто безрисковый бенчмарк в виде ключевой ставки, то есть что можно получить, грубо говоря, по Руони, по Линкеру, по Флотеру или по тому же LQDT.
0: Ну, тут же вопрос еще суммирования с основной заработной платой и с другими доходами.
1: Вот, например, считаться будет все вместе, и общий совокупный доход будет приводить уже к прогрессивной ставке, которая будет начисляться на весь доход.
0: Я не представитель налога, пока не могу это сказать. Мне как сотрудник и финам, получающему и доходы финам, и зарплату финам, я вижу, что это считается мне вместе даже удобно. Вот. Кто, соответственно, торгует в разных брокерах и работает в другой фирме, вот, им приходится дополнительно как бы это учитывать. Но, тем не менее, вероятно, это будет считаться все вместе.
1: Ну, вот средний размер, Интерфакс об этом писал, средний размер счета на Мосбирже, он на самом деле не превышает 2-3 миллионов рублей. Это во втором квартале 2026 года. 2,3 миллиона рублей средний счет. То есть фактически большинства, то есть вот так сказать, толпы частных инвесторов это не коснется.
0: Не коснется, если у них невысокая основная заработная плата.
1: А вот. Если у них еще вклад и недвижимость?
0: Тогда коснется. То есть, но опять же, если инвестора это касается, то особо-то альтернативы у него и нет, поскольку депозит это тоже затрагивает. Поэтому мы возвращаемся к изначальному тезису, что все-таки, на мой взгляд, глобально наша инвестиционная стратегия, она, по сути, практически никак не поменялась с учетом данных новостей.
1: Есть и другое мнение, оно противоположно, наверное, предыдущему. Начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка поделился мнением о том, с какой целью Минфин может изменить налоги для ПИФов. Егор Сутин вот что сказал нам.
2: Минфин снижает уровень, на самом деле, арбитража, да, который был характерен для ПИФов, налогового арбитража фактически. То есть это не значит, что он совсем уходит, потому что 15%, ну, для кого-то это не 22%, но в той или иной мере действительно Минфин начинает выравнивать налогообложение по разным инструментам финансового рынка. Это, конечно, снизит, наверное, вот ту премию, которую давал этот налоговый арбитраж в фондах денежного рынка, но фонды денежного рынка это все-таки одна там, пятая, по-моему, от общего объема ПИФов, поэтому я не думаю, что здесь вот есть какая-то целевая такая функция или целевое желание, да, переместить инвесторов из краткосрочных фондов денежного рынка в ОФЗ.
1: Ну, на самом деле, объем общий активов, стоимость чистых активов всех паевых инвестиционных фондов превышает 26-34 триллиона рублей. Это, наверное, половина оценки того, что находится на вкладах. Но если говорить про объем тех, что находится в открытых и биржевых фондах, там, конечно, существенно меньше. И история, если такая поправка будет принята, она действительно уменьшает именно доходность

0: от паевых фондов, потому что сначала будет выплачен этот налог, и потом уже будет рекапитализация процента. Я правильно понимаю?
1: Да, но опять же, тут вопрос, еще раз, затронет ли это биржевые инструменты. Потому что если мы говорим о самом простом примере в виде LQET, то есть первое, мы таким образом, если это затронет, лишаемся реинвестирования сложного процента. Второе, не совсем понятно, как это будет тогда реализовано на ИИСах, где, по идее, инвестор не должен платить налог, но как же он будет получать, собственно, доход уже сразу за вычетом налога. Я все-таки надеюсь, что это затронет только интервальные и закрытые ПИФы, очень на это надеюсь, вот, а там посмотрим, как будет.
0: Ну вот, кстати, про ИИСы мы тоже говорили, и Никита Гулер, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка, так нам прокомментировал преимущество ИИС.
2: Это некое преимущество сейчас появилось у ИИСов. Надеюсь, что у них срезать налоговые льготы не будут. И там действительно есть льгота в виде отложенного налогообложения. У ПИФов тоже такое было. Судя по всему, у ПИФов оно перестанет быть, а ИИСам до сих пор можно пользоваться.
0: Вот это очень любопытно, да? Останется льгота для ИИСа и в каком виде? Ну, наверное, все-таки это такая священная корова и для Центрального банка, и для Минфина, для того, чтобы у нас развивались долгосрочные сбережения, как будто этого не должно касаться.
1: Будем надеяться.
0: Если говорить про сроки, то все-таки ИИСы не всем подходят, потому что сейчас это 5 лет, а с следующего года, с каждым годом, длительность ИИСа, она будет расти, это 6 и дальше, по-моему, вплоть до 10 лет. И вот такие длительные инвестиции, судя по дальнему концу кривой ФЗ, не очень интересны людям, потому что риски все закладывают максимальные.
1: Но при этом это развивает правильную инвестиционную культуру, поскольку все-таки правильный инвестиционный горизонт – это 5 лет или хотя бы 3, и, собственно, это мотивирует инвесторов не спекулировать, что в целом хорошо.
0: Саш, есть вопросы от зрителей?
3: Как раз про, да, про что делать в этой ситуации, ИИС-3 или куда переводить свои сбережения, вопрос от Дмитрия.
0: ИИС подходит для того, чтобы туда переводить сбережения, или лучше какие-то другие альтернативные варианты рассмотреть?
1: Я думаю, лучше дождаться конкретики от, собственно, государства, и потом уже комментировать данный вопрос. Пока это мы знаем только о планах.
0: Это самый взвешенный подход. Нужна конкретика, а дальше уже принимать решение. Саш, еще одна налоговая была история в этом проекте бюджета. Она касалась добывающих компаний. Да. Давай поподробнее разберем эту тему.
3: Конкретные эмитенты российского фондового рынка. Ну вот аналитики этой инвестиции посчитали, что дополнительный налог может отнять от 2 до 6% от рыночной капитализации в зависимости от компании или 20-40% от свободного денежного потока. В этой инвестициях отмечаю, что сильнее всего пострадает Русал, меньше всего Фусагра, если же говорить про конкретные цифры. Для Норникеля, по расчетам тех же аналитиков, дополнительный налог может составить 72 миллиарда рублей, для Русала 23, для Фусагра 14, если говорить про Полюс, это 33, и ЮГК 8 миллиардов рублей, соответственно.
0: Любопытно, как отреагировали котировки. Я сейчас назову недельную динамику, то есть за последние 5 торговых сессий Полюс прибавил 1,6%, и Фусагра прибавили 0,45, около полупроцента. При этом Русал и Норникель падали. Русал минус 0,7 за неделю, и Норникель минус процент. Я правильно понимаю, что Полюс покупают и Фусагра покупают на факте, то есть продавали на слухах, а вот теперь, когда уже есть какие-то более-менее детали, считают, что дешево.
1: Все верно. Ну, Полюс здесь действительно очень сильно улетел вниз. Долгосрочно, то есть мы эту компанию не держим в портфеле, хотя долгосрочная история вполне позитивная. То есть когда-нибудь в 2028-2030 году при реализации планов по месторождениям эта компания может показать им хорошую доходность, и отсутствие дивидендов в долгосроке позволит компании вкладывать капекс к развитию, и, собственно, в долгосроке это может быть хорошо. Но репутационные риски у Полюса повысились, и на текущий момент, как и скрытая отчетность, это негатив для рынка. Мы пока стоим в стороне от Полюса.
0: Мне кажется, что даже не столько репутационные риски, сколько вот вопрос с возможным увеличением налогообложения и дальше, он тоже будет инвесторов заставлять сторониться этой компании. Что касается компаний поменьше, Селегдар и ЮГК, их тоже коснется новая налоговая инициатива?
1: Ну, сложно сказать. Тут, понимаете, расчеты, они очень разные. Например, вот вы озвучили расчеты коллег. Я до этого посмотрел.

0: иные варианты расчета, что, например, «Русал» затронет 10-12% капитализации, «ГМК» 3-4%. «ФосАгро» можно посчитать 2% капитализации, а можно 0%. То есть здесь вариаций на самом деле очень много. Вероятнее всего, две другие компании это не столько затронет, но здесь проблема, опять же, через что реализовывать, собственно, рост золота. Мы недавно поменяли свой же регламент в нашем флагманском портфеле и разрешили сами себе покупать ПИФ на золото в портфеле акций РФ, поскольку мы не хотим покупать пока что ни Полюс, ни Селегдар, ни ЮГК. Хотя, опять же, с определенной долей риска это можно было бы сделать.
1: Вот какая незадача. Компании золотодобывающие получают дополнительный налог, пассивные инвестиции в золото тоже будут платить дополнительный налог. Что остается нам? Фьючерс на золото?
0: Ну, можно, например, да, фьючерс на золото, при этом взять какую-нибудь алгоритмическую стратегию, и при условии, опять же, инвестирования 2-3 года в совокупность сделок это может принести неплохие результаты, они сейчас показывают топовые доходности.
1: А может быть, лучше слиток или монету и домой, в сейф?
0: Нет, такие варианты я не поддерживаю.
1: А что не так с таким вариантом?
0: Ну, во-первых, я, в принципе, специалист только по биржевым инвестициям. Во-вторых, я считаю, что долгосрочные инвестиции в золото могут себе позволить центробанки. То есть, действительно, фундаментально мы видим некий баланс спроса и предложения такой, что центробанки развивающихся стран и, в принципе, стран, они покупают золото значительно более высокими темпами, чем всегда. И при не сильно высоком объеме предложений это глобально говорит нам в сторону роста золота. Но это не, ну, золотой слиток, это не акция, которая приносит дивиденд, это не фьючерс, который можно продать по стоп-лоссу. И, например, если вы посмотрите котировки золота за предыдущие периоды, когда они также росли, приходилось ждать 10-20 лет. Центробанк может себе позволить, инвестор нет.
1: Убедили. Дмитрий, очень короткий вопрос. Прямо сейчас индекс касается 200-дневной средней, 2268, минус процента 0,9. На следующей неделе рост или падение?
0: Абсолютно не знаю. Наш прогноз идет на 2-3 года. На 2-3 года надеемся, что рост.
1: Инвестиционный консультант Финам Дмитрий Савченко был у нас в студии. Александр Павлов, Никита Макаров. Будьте в рынке вместе с РБК.
2: РБК отрасли. В Сириусе обсудят переход микроэлектроники к серийному масштабу. С 27 сентября по 3 октября в научно-технологическом университете Сириус пройдет российский форум «Микроэлектроника-2026». Задача – найти решение для перехода отрасли от импортозамещения к серийному масштабированию производства. Центральными темами пленарных заседаний станут достижение топологического уровня 14 нанометров, развитие сквозной цепочки от дизайна до выпуска готовых модулей и привлечение частных инвестиций в строительство новых фабрик. Форум также станет площадкой для инвестиционных соглашений и презентации первых результатов работы новых кластеров. Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что важной частью форума станут обобщение практики и разработка предложений для органов власти по развитию отрасли. На площадке пройдут круглые столы, семинары и презентации новых технологических решений. Организаторами выступили научно-исследовательские институты молекулярной электроники и микроэлектронной аппаратуры при поддержке РАН, Минпромторга и Миноборнауки России. Ожидается участие 2500 специалистов, из них более 400 студентов и научных работников пройдут школу молодых ученых.
3: РБК отрасли.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК тренды.
6: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Клод продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции

0: Франции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
3: Мы видим разорение белых игроков. Давайте подчеркнем, да. Кто разоряется. Разоряется белый, тот, кто все платит. На банкротство-то идут единицы, ну, если от общего количества, потому что они разоряются, они закрываются. А и страдают именно белые игроки, которые готовы были платить. Те, кто не готов платить, уходят в черную, они дробятся, они уменьшаются, и это проблема. Если мы говорим про ресторанный бизнес, у нас сегодня, слава богу, в целом нет такой проблемы, потому что мы освобождены от НДС, и мы фиксировали с Минфином в 22-м году, когда ресторанный бизнес был освобожден от НДС, а ресторанный бизнес заплатил больше налогов в целом в 1,7 раза те предприятия, которые воспользовались льготой. Потому что бизнес стал обеляться. Бизнес стал обеляться, стал оформлять сотрудников, стали платить страховые взносы, стали платить НДФЛ.
0: Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: 18:00 в столице.
6: Депутаты прощаются с Думой.
2: ЧЕС. Что это значит?
6: Кто-то прощается, а кто-то приветствует. ЦИК объявил окончательные результаты выборов в Госдуму. Посмотрим на итоги голосования и новый состав. И пообщаемся с депутатами, которые не прошли в новый созыв. Успевают ли освободить кабинеты и служебные квартиры?
5: Мы начинаем наш телерадиоэфир ЧЕС. Слушайте нас и смотрите. В 19 часов начинается телеверсия программы ЧЕС. Ну а в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Ну, у нас пятница, но поводов пока расслабиться. Ну, в первом часе точно нет, а там
6: да,
5: посмотрим.
6: Новости нам пока не дают этого сделать. И вам, я надеюсь, тоже, потому что вы проведете это время с нами. Последние вести с полей Генассамблеи ООН. В начале недели мы задавались вопросом, будет ли встреча российской и украинской делегаций. Теперь понятно, что точно нет, во всяком случае, именно на полях Генассамблеи. Но надо сказать, что если говорить об регулировании конфликтов, то у США, который выступает за урегулирование, нет прорыва ни по украинской

0: не по иранскому
1: треку, да, разве что с Китаем все хорошо, и итоговое торговое перемирие продлили, и пант в подарок получили.
0: Да, результат хоть такой, но есть. Льготная ипотека остается, но рады этому не все. У застройщиков и без новых ставок череда банкротств, особенно в регионах это происходит. Что будет с рынком новостроек и с ценами, и ждать ли нам волны недостроев, все вот это будем обсуждать сегодня, да, с экспертами.
1: Был прогноз, что в 26-м году уже такая проблема может стоять. И вот даже, казалось бы, такая красивая новость. В Чили зацвела пустыня.
0: В кои-то веки.
1: Периодически такое бывает, но выглядит потрясающе. Но даже это проблема. Проблема с климатом.
0: Эль-Ниньо там, да?
1: Супер Эль-Ниньо вообще в этом году. Именно так это явление называют. Несет засухи, пожары, наводнения. Попытаемся понять, как охладить планету и надо ли это делать.
0: Ну, а у нас с новостями в студии уже Артем Самойлов. Артем, может быть, хотя бы ты нам принес по-настоящему пятничные новости?
2: Ну, судя по всему, сегодня самая главная пятничная новость – это то, что сегодня пятница, а завтра выходной. О самом главном к этой минуте прямо сейчас. Россия запускает переговоры о евразийской хартии многообразия и многополярности. Глава МИД Сергей Лавров объявил об этом в Нью-Йорке. Идею поддержала Белоруссия, а Москва поддержала цель новой архитектуры безопасности для всей Евразии и широкий круг союзников. Во встрече участвуют страны СНГ, Азии и Ирана, наблюдатели Китай, Индия, Турция и другие страны. В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп обещал Украине лицензию на производство ракет для «Патриот». Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, украинский лидер много говорил, а сам Трамп это обещание публично не подтверждал. Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает, какие страны поставляют Киеву вооружение. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Как сообщили в Минобороны, полоса безопасности в приграничье создается. За лето освобождены 10 населенных пунктов. Группировка «Курск» наступает на Сумы. Отдельно Минобороны отчиталась об ударе по логистическому центру под Киевом, где хранились товары двойного назначения. У берегов Камчатки произошел пожар на судне «Триумф». Как сообщили РИА Новости в диспетчерской службе наблюдения за флотом, проходящее судно «Персеи» подняло с воды со спасательных плотов 25 членов экипажа. Четверо пропали без вести, их поиски продолжаются, причины возгорания не уточняются. Умер Алексей Козлов, легенда советского и российского джаза. Ему был 91 год. Он создал ансамбль «Арсенал», писал книги, вел телепрограммы о музыке. Звание народного артиста России получил в 2003-м. В прошлом году, несмотря на болезнь, принял участие в концерте к своему 90-летию. Начало октября в Москве будет теплым и сухим, как сообщили в гидрометцентре. Первые 5 дней месяца пройдут преимущественно без осадков с переменной облачностью. Среднесуточная температура ожидается выше нормы примерно на 3 градуса. По словам синоптиков, такую погоду можно назвать золотой осенью. На этом пока все. Далее на радио РБК главная политическая новость дня. Объявлены окончательные итоги выборов в Госдуму. Подробности и анализ менее чем через минуту.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК. Мы начинаем наш трехчасовой эфир. Сейчас главная новость. Окончательные итоги выборов в Госдуму 9-го созыва.
1: Да, их сегодня огласила глава ЦИК Алла Памфилова. В Центре сберкоме работал наш корреспондент Денис Давыдов. Он у нас в студии. Денис, ну что, выдохнули немножко в Центральной избирательной комиссии? Алла Памфилова говорила, что чуть ли не самая сложная избирательная кампания была в этом году.
5: Да, коллеги, приветствую. Я думаю, что там не выдыхая работают. Но если говорить серьезно, конечно, да, действительно, Алла Памфилова сегодня сказала, что это действительно были самые сложные выборы за всю историю Новой России. Об этом, конечно, нужно рассказать поподробнее. Рассказали, конечно, как распределились места в новом созыве Государственной Думы. И давайте вот пойдем, сколько кто мандатов получил. Вот скажем,
1: да, вроде,
5: об этом.
1: Наверное, все эти новости сегодня плюс-минус где-то видели. Но еще раз проговорим, какие цифры.

0: как распределились места?
1: Да, «Единая Россия» получила 349 мандатов, партия КПРФ – 37, ЛДПР – 23 мандата, «Новые люди» получили 19 мандатов, «Справедливая Россия» – 17, партия «Родина» получила 1 мандат, по самовыдвижению кандидаты получили 4 мандата. Также Элла Памфилова рассказала об итоговой информации по явке избирателей. Давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
2: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, наши гражданин. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании.
3: Денис, что с нарушениями? Увеличилось ли их число? Вообще Памфилова говорила о том, что возбуждено 22 уголовных дела.
1: Да, эта информация никак не поменялась. Почти 37 тысяч бюллетеней на прошедших выборах были признаны недействительными на 20 участках в 12 регионах страны. Это 1% и 0,36 от общего числа. Об этом как раз-таки сказала Элла Памфилова. И надо сказать, что были нарушения, на которые она обратила внимание. Собственно, вот, например, в республике Коми обнаружили около 48 бюллетеней, заранее проставленных отметками за одну из партий. Собственно, вот в Якутии тоже председатель и заместитель председателя комиссии ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Тоже об этом Элла Памфилова сегодня говорила. Ну и вот хотел отметить тоже вот в Кировской области. Там технический брак при печати бюллетеней по одномандатному округу привел к аннулированию 32 тысяч бюллетеней. Ну, Памфилова заявила, что эта ошибка недопустима, и выборы по этому округу придется проводить заново через год. Ну, собственно, также скажу, что депутатами избраны в том числе 46 участников, ветеранов специальной военной операции. Интересно, у меня была и другая цифра. Средний возраст депутатов в новом созыве составит 53 года. В прошлом созыве, я напомню, он составлял 57 лет.
3: Ну, Дума молодеет.
1: Молодеет, действительно. А это тоже подчеркнула Элла Памфилова. И также увеличилось в этом году количество аккредитованных журналистов. Интерес больше в этом году был. Всего аккредитовали 12 тысяч представителей СМИ, и в это число вошли СМИ не только из России. Япония, Франция, Китай, Катар, Финляндия, Турция и многие другие страны. Я даже перечислять сейчас все не буду. Тем не менее, надо сказать, что, по словам председателя ЦИК, не все кандидаты пользовались разрешенными возможностями агитации. Вот давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
2: Очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так на федеральном уровне. Некоторые не очень, ну скажем, серьезно отнеслись к ним. А ведь дебат – это основа состязания, участие у них – это уважение к своему избирателю. Вот мы тогда выявили случаи, что в Республике Карелия, Башкортостан, Крыму, Рязанской, Тульской области, Ленинградской области были случаи, когда вообще никто не приходил на дебаты, на телерадиоэфир. Дебаты просто не состоялись.
1: Интересно, что на этих выборах дистанционным электронным голосованием воспользовались более 7 миллионов человек.
0: Да, явка же... там 90%.
3: Высокая, очень высокая,
1: да. Да. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными в истории Новой России, вот я об этом уже сказала. И предвыборная кампания, по ее словам, проходила в условиях беспрецедентной эскалации. Собственно, о DDoS-атаках и атаках, собственно, беспилотников мы сообщали.
0: Денис, тебе спасибо. Корреспондент РБК Денис Давыдов был сегодня в Центре избиркома. Какой итог этой темы? Новый состав Думы сформирован.
3: И молодеет Дума, вот что приятно.
0: Дума молодеет и соберется уже 30 сентября на первое свое заседание. Ну а сейчас о тех, у кого выбора не осталось, о депутатах, которые Думу покидают.
4: Час. Что это значит?
3: Дума меняется, да, все больше подробностей каждый день о том, кто будет работать в кабинетах Нижней Палаты, но есть также и те, кто с этими кабинетами прощается после...
0: После того, как не переизбрался, да, покидают свои места, служебные квартиры, вместе с должностью депутата придется проститься и с другими атрибутами, и не только эта квартира, о которой мы сказали, но еще и социальные гарантии, сам статус депутата Государственной Думы. Яна Ритунская поговорила сегодня с теми, кто сейчас пакует свои вещи, и узнала, почему будут больше всего депутаты скучать.

0: Яна, много легенд ходит про столовую Госдумы.
1: Я только хотел сказать, по столовке, по обеду.
0: Конечно, кто там был, это одно из самых ярких впечатлений. Вот наверняка какие-то блюда будут вызывать у депутатов ностальгию.
2: Вот, кстати, я тоже думала, что столовая и, я не знаю, обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, ну, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Есть, конечно, ну, каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
3: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей, эти немногие я забрал давным-давно.
2: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
3: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
2: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И там картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но, опять же, для кого-то все-таки именно коллеги были главной статьей для будущей ностальгии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
4: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы, они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми я работаю.
2: Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Но вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским. Их 8 штук накопилось, вот их он уже упаковал в коробке, везет домой.
5: По столовой скучать вряд ли буду, я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт, там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского, у меня на каждый год большой ежедневник. Их только этих ежедневников 8.
1: Это отдельная библиотека из ежедневников.
2: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да, вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
1: Ни по библиотеке, ни по столовой Нилов не будет скучать.
0: Яна, тебе спасибо большое. Яна Ритонская сегодня пообщалась с теми депутатами, которые покидают Государственную Думу, не прошли в новый созыв. Ну, а сейчас о Макроне, который, по всей видимости, заскучал по военным действиям и направляет контингент в Саудовскую Аравию.
6: Час. Что это значит?
1: Ну, кстати говоря, военные действия, да, мы сейчас обсудим, но тут назревает война и агентов. Вот после инцидента в Австралии с тем и агентом, который получил доступ несанкционированный к медицинским данным граждан, громкая была история, австралийские власти озаботились тем, чтобы ужесточить правила и безопасности. Ну, я их прекрасно понимаю, потому что история-то так себе.
0: Сегодня... Битва идет на нескольких фронтах. С одной стороны, с ИИ-агентами, с другой стороны, компания разработчиков, также с ИИ-агентами, потому что они борются за то, чтобы сдерживать развитие искусственного интеллекта. Мы хотим спросить,

0: слышите, Бурмуза,
1: Москва, нефть
0: идет в обход Ормузского пролива. Макрон подчеркивает, что Париж не ввязывается ни в какой конфликт. Решение согласовано с Риядом. Французский лидер говорит, что ситуация в этом районе напрямую влияет на цены, мировые топливные мировые цены. И еще несколько недель назад оттуда ежедневно поступало более 5 миллионов баррелей.
1: Тут важно отметить, что порт этот Нинбу стал критически важным узлом для Европы с начала войны с Ираном. Через него саудовский экспорт уходил в обход Ормузского пролива, который сейчас заблокирован фактически. Но вот 11 сентября прокачку приостановили после атак иракских группировок. Тогда повредили 3 из 11 насосных станций. До удара по трубопроводу перекачивали около 4 миллионов баррелей в сутки. Это прилично, это 4% от всего мирового предложения. Ну вот возобновили работу только 22 сентября, причем пока еще на пониженной мощности. Полное восстановление займет несколько недель, там по разным оценкам от 6 до 8 недель. Но
0: опять же, это при условии, что никаких новых
1: ударов не будет.
0: Да, совершено. Но почему именно Франция пытается таким вот образом прийти на помощь Саудовской Аравии? Обсудим с политическим обозревателем РБК Яном Милкумовым, он с нами в студии. Ян Янович, да. Ну действительно Макрон так переживает за мировые цены, которые, естественно, и на Францию тоже влияют? Или, может быть, какой-то еще здесь интерес прослеживается?
2: Ну, в первую очередь, вообще, ну, во-первых, так сказать, тот контекст, в котором он об этом сообщил, он давал большое интервью двум ведущим французским телекомпаниям, ТФ1 и France 2, и говорил о многих вещах, в том числе его спросили, ну, а сейчас просто, так сказать, для информации, цены на бензин 95-й во Франции сейчас, вот специально поинтересовался на сегодняшний день, от 2 евро 15 центов до 2,23 за литр. Кстати, на дизель на 20 центов дороже. Поэтому
0: это много.
2: Это очень много. Ну, могу сказать, что, вот, собственно говоря, месяц назад в Хорватии бензин стоил 1 евро 67 центов. Это по всей стране. У них просто фиксированная цена. Это существенно выше получается. И, ну, правда, там говорят о том, что на таких автоматических заправках, которые около Карфура, или аналогичные дешевые заправки, подешевле. А вот Total Energy, у них дорогие заправки, которые стоят вдоль автострад. Но дело даже не столько в этом. Макрон при этом попытался заверить своих избирателей, к которым он уже, в общем говоря, не имеет отношения, потому что он уже не может баллотироваться на пост президента, у него второй срок заканчивается. Он заверил их, что у Франции достаточно запасов и газа, и бензина, и нефтепродуктов всех для того, чтобы пережить зиму, не нужно об этом беспокоиться. Да, конечно, всех волнует то, что происходит в мире, то, что происходит на мировом топливном рынке. В частности, его спросили, а как вы относитесь к планам Трампа запретить экспорт дизеля из США? Он сказал резко отрицательно, и я ему об этом сообщил, что это будет неправильным решением. Но в рамках вот этого разговора про нефть и состояние рынка нефтепродуктов мирового, и как это отражается на французском рынке нефтепродуктов, он сказал, ну вот мы, в частности, собираемся послать свои войска, но, опять же, они не будут ввязываться, вы об этом уже сказали, они не будут ввязываться ни в какие военные действия, они будут сугубо защищать порт Янбу. Почему Янбу?
0: Про Янбу, Ян Янович, мы коротко сказали, в плане возможностей для защиты. Вот насколько французские военные компетентны в том, чтобы помогать Саудовской Аравии в этом вопросе?
2: Это интересный вопрос, я думаю. Ну, во-первых, вчера было сбито 6 баллистических ракет, в первую очередь саудовскими средствами ПВО, ну и, как там сказано было, саудовцами и коалицией. Кто еще в этом участвовал, мы не знаем точно. Коалиция – это достаточно широкое такое и невнятное, так сказать, определение. Причем ракеты летели в первую очередь на Янбу, как основной порт отгрузки в Красном море, но в том числе еще и на Таиф, который просто считается летней столицей Саудовской Аравии. Это город почти на 2000 метров в горах, там спокойная погода, прохладная, не такая жара ужасная, как в пустыне, и так далее, и так далее. Так что зачем было запускать ракеты на Таиф, или, может быть, саудовцы так отрапортовали. И насколько французы в данном случае будут способны оказывать защиту от ракет хуситов, в первую очередь, ну, насчет иракских ракет тут слишком далековато, и трудно сказать, долетят ли они. Но хуситы находятся, в общем, в непосредственной близости. Об этом, собственно говоря, Макрон и говорил вот именно в том плане, что Франция не снимает с себя своих обязательств по международному сотрудничеству, в том числе и по обеспечению стабильности поставок. И уж коль скоро очень нестабильны поставки через Ормузский пролив, а это отражается еще и в ценах фрахта, в ценах страховки, когда когда я увидел цены, которые сейчас, значит,

0: Ормузский пролив все-таки проходит, просачивается, можно сказать, некоторое количество танкеров, там от 3 до 5 в день. Но когда я увидел, что стоимость, общая стоимость танкера, который идет из Растануры, то есть главного саудовского порта на Персидском, в Персидском заливе, до Китая составляет 1 миллион 270 тысяч долларов в день.
1: В день?
0: В день, да.
1: Не в месяц?
0: Нет, не в месяц, и не в год. День. Это эксплуатация. То есть это 63 миллиона на VLCC, это очень большие танкеры, примерно 2 миллиона баррелей на них помещается, это иногда больше, иногда чуть-чуть меньше, но вся стоимость транспортировки из Растануры до Китая составляет за один маршрут 63 миллиона долларов.
2: Ну, да, суммы приличные.
0: Очень приличные.
2: А знаете,
0: четкая прикидка просто. На 9 долларов за баррель удорожаются транспортные издержки.
2: Знаете, на что хочу обратить внимание? Вспомним, что Энди Бёрнам 21 сентября отправил самолет-заправщик для того, чтобы заправлять саудовские самолеты. И мы видим, смотрите, подтягивается Британия, подтягивается Франция, не слышно ни Соединенных Штатов, ни Миканское соглашение, которое было недавно заключено в августе с Турцией.
0: Ну, может быть, мы не слышим, потому что все это секрет-секрет, а может быть, потому что соглашение соглашением, а для того, чтобы развернуть турецкие силы ПВО, возможно, нужно еще какое-то время или какие-то дополнительные усилия. Но, во всяком случае, вот это заявление, равно как и заявление Бёрнама, говорит о том, что Европу все-таки беспокоит стоимость топлива, и то, что хуситы могут очень реально оказать влияние на стоимость топлива и в Европе, хотя Франция почти ничего не получает, в смысле с нефти сырой, почти ничего не получает из Саудовской Аравии.
1: Да, но на ценах отражается, вы об этом сказали. Посмотрим, насколько французская помощь пригодится Саудовской Аравии, как это повлияет на защиту нефтяных объектов. Ян Янович, мы вас благодарим. Ян Милкомов, обозреватель РБК, был в нашей студии.
2: Ну вот, все-таки, ты знаешь, я обращу внимание на то, что странно, что включаются только пока европейские страны, а традиционный союзник Саудовской Аравии, как-то Соединенные Штаты, я имею в виду, как-то вот в эту историю не включается.
1: Ну, оставим пока эту тему, подождем, как она будет развиваться, а сейчас вернемся к тому вопросу, который мы вам задавали. Боитесь ли вы и агентов, и войны?
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал Dezin. Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию C, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
5: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
6: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Ключ.
8: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель

0: показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
1: Шеф, не многовато ли?
0: Была не была. Беру на 10.
1: Есть на 10.
0: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
7: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна «Дорожные знаки произведения». Оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
5: Роджер Желязный. «Дорожные знаки». Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная курточка без рукавов поверх плотной рубашки хаки, широкий ремень с фигурной пряжкой. Он сдвинул на затылок кепку и пошел вдоль обочины. Не существовало способа пересечь дорогу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэтому он направился к месту, расположенному как раз напротив остановившегося «Фольксвагена». В этот момент дверца открылась, и появился невысокий человек с маленькими черными усиками.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: 18:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК и в ближайшее время.
2: Подводим итоги Генассамблеи ООН. Целую неделю мы сообщали вам о самых важных заявлениях, которые там звучали. Каких-то прорывов там ни по иранскому треку, ни по украинскому не произошло, но диалог по Украине продолжается. Следующий возможный этап – это встреча G20, на которую пригласили Владимира Путина. Но я напомню, что Дмитрий Песков сказал, что приглашение рассматривается, никаких решений не принято. Но есть еще один вариант для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа – это саммит АТЭС, который будет проходить в Китае. Трамп подтвердил, что он туда поедет, и Владимир Путин тоже может принять в нем участие.
0: Ну, вероятность не нулевая, это точно. Ну, что еще показала эта неделя высокого уровня в Нью-Йорке, сегодня обсудим. Ну, также австралийские власти хотят ввести жесткие требования к безопасности ИИ после инцидента с агентом компании OpenAI. Он получил несанкционированный доступ к медицинским данным граждан. Это уже далеко не первый эпизод вообще за последнее время, когда агенты выходят из под контроля, работают в автономном режиме и вскрывают частные государственные системы.
2: Знаешь, я сейчас подумала, а действительно ли они в автономном режиме это делают?
0: Вот.
2: Или это спланированная акция?
0: Очень хороший вопрос. Это они говорят, что в автономном.
2: Да,
0: а кто
2: на
0: его знает?
2: Самом деле.
0: Ну, ждет ли нас вообще полноценная война и агентов, и готовы ли вообще к ней человечество, тоже будем сегодня обсуждать.
2: Ну и россияне пока больше, чем и агентов, боятся, очевидно, медведей. На маркетплейсах резко выросли продажи медвежьих отпугивателей, так называемых. Эта осень, к сожалению, стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей. Но помогают ли перцовые баллончики и сигнальные ракеты против хищников, выясним у экспертов.
0: Ну а в нашей студии с новостями уже Артем Самойлов.

0: Михайлов.
1: Половина седьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Число пострадавших при ударе дронов по Ульяновску возросло до 15 человек. Как сообщил губернатор Алексей Русских, четверо госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Состояние средней тяжести, тяжелых случаев нет. Еще 11 человек получили помощь амбулаторно. Ульяновск подвергся атаке БПЛА сегодня утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Дональд Трамп подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Как сообщает ТАСС, китайский лидер на чайной церемонии пригласил Трампа с супругой Мелани посетить Китай и принять участие в саммите. Си также заявил, что ожидает еще двух встреч с американским президентом в этом году. По его словам, стороны расширили содержание двусторонних отношений. Владимир Путин этим вечером приехал на форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Тема «Общие ценности». Участвует 70 стран. Президент заявил, что культура помогает находить общий язык даже в самых сложных условиях. Россия готова делиться опытом, включая Пушкинскую карту, и открыта к сотрудничеству. По его словам, прямой доступ к культуре – это свобода выбора. Гидрометцентр не исключил снежную зиму в московском регионе. Как сообщил директор ведомства Юрий Симонов, погода будет неустойчивой, похолодания и метели станут чередоваться с оттепелями. По его словам, риск снежной зимы достаточно высок. Зимы в последние годы стали очень неоднородными. Несмотря на глобальное потепление, погода останется вполне зимней. Это были новости. Далее в эфире радио РБК. Итоги Генассамблеи ООН. Главные встречи и заявления через секунду в программе «Что это значит?».
2: Ну, мы продолжаем. Хоть сегодня и пятница, тем не менее, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается. И сегодня глава МИДа Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем. Обсуждался вопрос, разумеется, украинского урегулирования. Ну и среди самых ожидаемых встреч на этой неделе в рамках Генассамблеи были переговоры, конечно, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, встреча Лаврова, опять же, с госсекретарем Марко Рубио и такой неожиданный, можно сказать, визит в Нью-Йорк спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева.
3: На что еще стоит обратить внимание за эту неделю, напомнит Алевтина Сорокина. Алевтина, мы уже сказали, что какой-то дополнительный импульс украинскому треку Генассамблея, к сожалению, придать не смогла, но это не значит, что не было новостей и какого-то движения в сторону мирного регулирования.
4: Да, безусловно, в Нью-Йорке не обошлось без сюрпризов. В первую очередь, как правильно отметил Саша, это визит Кирилла Дмитриева. Начнем с того, что изначально об этом визите сообщали только западные агентства. Но впоследствии и в Кремле подтвердили, что да, Дмитриев направляется в Нью-Йорк, где проведет переговоры с представителями Вашингтона. В Кремле обозначили, что в эпицентре обсуждений только экономическое сотрудничество. Но западные агентства, в частности Рейтер, значительно расширяет эту повестку. По информации от источников, среди тем еще и энергетическое перемирие, а также все те же способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Как вы правильно отметили, в Нью-Йорке остается и глава МИДа Сергей Лавров. Мы ждем его выступления в субботу. Он должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Но если мы говорим про главные итоги этой недели, то, наверное, надо все-таки отметить его речь на Совбезе. Он озвучил, что Россия не намерена останавливать боевые действия для проведения переговоров с украинской стороной. Безусловно, дополню вас и встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Зеленский после этой встречи сказал, что, безусловно, Трамп позитивно настроен на выдачу лицензий на производство Patriot. При этом, когда журналисты спросили его, а какие сроки есть для выдачи этой лицензии, Зеленский сказал, что это вот проект на перспективу полгода, год, может быть, полтора. Если мы будем возвращаться к Марко Рубио, безусловно, наверное, один из главных итогов этой встречи – приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. И один из моих собеседников, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук, подчеркивает, что именно эта площадка может стать платформой как раз для трехсторонней встречи всех лидеров.
5: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России. России нужно учитывать, и России это очень серьезный

0: серьезный игрок и серьезный партнер.
1: Еще, как вы правильно отметили, еще одна площадка, вот как теперь стало совсем недавно известно, это действительно саммит АТЭС. Трамп в рамках визита Си в Вашингтон обозначил, что он там на АТЭС будет.
2: Алевтин, что с иранским конфликтом?
1: Да, очень хороший вопрос, потому что очень ярко было с точки зрения дипломатических, скажем так, жестов и символов. Безусловно, приехал лидер, да, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, и когда он выступал на Генассамблее, вышел американский представитель. Очень яркий дипломатический жест. Когда премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступал на Генассамблее ООН, там вышло ползала, если не больше. И западные журналисты обращали особое внимание, что когда места в зале освободились, больше половины, стало ясно, что кресла Генассамблеи ООН очень потертые и очень старо они как-то выглядят. И это такой тоже символизм, по-своему, а насколько Генассамблея ООН отражает вызовы современные, которые перед ней стоят.
2: Не зря Гутерреш про реформу говорит.
1: Не зря, это точно. Безусловно, это все еще и сопровождается митингами, которые абсолютно заполонили Нью-Йорк. Когда выступал Пезешкиан, люди вышли выступать против режима Исламской Республики. И когда Нетаньяху выступал, тоже здание окружили, в том числе и известные люди, которых впоследствии арестовали. Среди них есть в том числе, к слову, лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МОРАН Николай Сухов отмечает, что с точки зрения урегулирования ирано-американского конфликта Генассамблея ООН точно никакой мотивации не дала.
3: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху, вышли больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики, таким образом тоже продемонстрировал стремление в кавычках США договариваться.
1: Ну, еще и, безусловно, очень яркий эпизод — это пейджеры, который показывал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, утверждая, как бы еще раз подтверждая успешность, которую провели войска Израиля по отношению к террористам.
2: Ну и, конечно, широко СМИ освещали встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
1: Безусловно, очень широко. Это поднимает хороший вопрос, опять же таки, а насколько Генассамблея ООН остается в актуальной повестке вообще мира геополитики. И действительно, встреча
4: Учитывая, что встреча оттянула на себя больше внимания.
1: Очевидно. И действительно, вот ответственно могу сказать, просматривая заголовки западной прессы, я увидела, что визит Си привлекает куда больше внимания, но это, впрочем, неудивительно. Это его первый госвизит в США за 11 лет, предыдущий был еще в 2015 году при Барак Обаме. И действительно, пожалуй, одно из главных итогов этой встречи – потенциальный визит Трампа на АТЭС.
4: Ну, хорошо, что мы не говорим о том, что и агенты взломали Генассамблею ООН.
2: Да, этого точно не произошло. Спасибо, с нами в студии была Алевтина Сорокина, подводила итоги Генассамблеи ООН.
5: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Час. Что это значит?
2: Ну, мы продолжаем. И сейчас вот наша тема, по которой мы вас спрашивали, про иагентов. В чем суть? Австралия хочет ужесточить надзор за системами искусственного интеллекта. Пишет об этом Reuters со ссылкой на местных экспертов. И агентство отмечает, что власти и до этого

0: этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта, но вот теперь после инцидента хотят гайки закрутить и дальше.
1: Тут впору говорить не про регулирование, а про противостояние атакам искусственного интеллекта. Вот пока мы боялись, что нейросети будут отбирать работу у дизайнеров, копирайтеров, они уже успели освоить профессию хакеров,
0: фактически. Да, ну, тут стоит успокоить все-таки до «Терминатора», вот, сюжета этого фильма, где искусственный интеллект там ядерные арсеналы взламывал и воевал с человечеством, пока все-таки далеко. Ну,
1: да?
0: Я надеюсь.
1: Да.
0: Вот. Но, конечно, читаешь вот новости последние месяцы и понимаешь, что и агенты, по-моему, ломают уже все подряд, вообще без сна и выходных 24/7.
1: Ну, надо сказать, что, наверное, не зря люди, которые имеют непосредственное отношение к разработке искусственного интеллекта, в частности, вот если мы говорим про Россию, это Герман Греф, они выступают с предупреждением для бизнеса откладывать внедрение. И опасно, потому что кибератаки уже, как мы видим, идут, и к ним нужно активно готовиться.
0: Ну, не знаю, будет ли все-таки восстание машин в реальности происходить, и нужен ли нам будет наш Джон Коннор. Разбирался в этом Ростислав Мерецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, вот ты когда сам общаешься с нейронками, ты говоришь спасибо, пожалуйста, чтобы тебя потом пощадили роботы.
2: В расстрельных списках Скайнета я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться. Впрочем...
0: Помогает, да?
2: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
1: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать там систему страхования или медицинскую какую-то систему не было.
0: Мы надеемся.
2: На самом деле, они очень-очень упертые. И дело в том, что вот внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней» любым самым быстрым способом. Это подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Source Security Юрий Шабалин.
3: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
2: Есть и другие кейсы.
0: Да, но вот сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против и вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
2: Ну, кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны, кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
1: Ломать или латать?
2: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, и им он все-таки помогает, но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее. Рынок массовых атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
2: В общем, Герман Греф не просто так предупреждал, бизнесу однозначно стоит задуматься о том, что делать дальше.
1: Ну, мы, Ростислав, мы говорим прямо уже о какой-то битве с агентами, или пока все-таки это какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
2: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ, это им позволяет все сильно намного быстрее делать, но в принципе в большой картине вещей, вот несмотря на то, что задуматься надо прямо сейчас, вот кто, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
3: здесь нету того, что эти модели начали

0: искусственно находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет. Они работают теми же самыми способами и ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так. Но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
1: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 12345 с админом Михалычу все-таки пора поменять.
2: Спасибо, Ростислав. Ростислав Мирецкий нам рассказал, ну, не то чтобы о войне между там и агентами кибербезопасниками, но начинающееся противостояние. Точно, да.
3: Ты знаешь, Саша, о чем я подумала? Что вот, чтобы взламывать наш мозг к вечеру пятницы, даже никакие агенты не нужны в таком плотном потоке информации.
2: Ну, а мы вас спрашивали, боитесь ли вы войны и агентов, и вообще и агентов с людьми. Мне кажется, уже после сюжета с Ростиславом мы нагнали страху. Но, тем не менее, пишите, что вы по этому поводу думаете. Есть ли у вас опасения о том, что и агенты могут начать новую войну, как в «Терминаторе», или вы считаете, что все эти страхи преувеличены?
4: Час. Что это значит?
3: Я понимаю, почему наших слушателей далеко не всех пугает история с ИИ-агентами. Тут с медведем для начала разобраться. Россияне массово скупают отпугиватели. Ну, может быть, не массово, но спрос увеличился на маркетплейсах за несколько месяцев на 228%. Об этом редакция радио РБК рассказали представители Wildberries.
2: Ну, там, я думаю, эффект низкой базы играет роль, но тем не менее спрос все равно растет, действительно, с каждым месяцем все больше и больше. Не зря это происходит. Осень – это рекордная по числу нападений бурых медведей на людей в России. Мы это уже тоже в эфире обсуждали.
3: Я, да, честно говоря, такого не помню.
2: Нет, такого точно не было. Эксперты вот выясняют, с чем это связано. И много случаев со смертельным исходом. 11 человек, как минимум, стали жертвами. Это за последние недели вот статистика. Ну и в нескольких регионах уже, конечно, введен режим повышенной готовности из-за этих инцидентов. Закрывают туристические маршруты, усиливают бригады охотников. В общем, эту ситуацию пытаются как-то купировать.
3: Понятно, что люди хотят каким-то образом себя защитить. Тут вопрос, а насколько вот все эти перцовые баллончики, какие-то петарды для отпугивания медведей действительно работают? Разбиралась наша коллега Лиза Майнгард, она у нас в студии. Лиза, что покупают и помогает ли это защититься?
5: Ну, давайте расскажу для начала, что покупают. Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны-ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, как оказывается, такая даже есть, растет стремительно темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
6: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
5: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью, придется отдать минимум 350 тысяч рублей.
2: Лиз, если вернуться вот к этим персональным всем средствам, баллончики, фаеры, вот эти, это все помогает?
5: Ну, часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что Они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальш-фейеры, вот эти, которые со светом, с дымом и
2: прочим.
5: Первый
2: вопрос, ты успеешь ли вообще воспользоваться этим?
5: Да, да, да. Вот они как раз об этом и говорят, что для их использования нужен близкий контакт со зверем, близкий контакт со зверем.

0: верим, уже не предполагает никакой безопасности для человека. То есть, если есть шанс уйти куда-нибудь на более дальнее расстояние, конечно, им нужно воспользоваться, а не подходить поближе для того, чтобы распылить этот баллончик.
1: Ну а что делать? Вообще в лес не ходить, это понятно, очевидно. А если ты уже оказался...
2: И встретился тебя, с ним, да.
1: Да, или у тебя там работа с этим связана, ты турист активный.
0: Ну вот на что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
3: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь, это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре, хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
0: Я думаю, что стоит напомнить нашим слушателям, почему, собственно, медведи в таких количествах выходят к людям. Они голодные, они ищут человеческую еду, идут на ее запах. Но что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самая опасная встреча – это самка с медвежатами.
2: Спасибо, Лиза Майнгард нам рассказывала о том, что повышенный спрос на специальные устройства для отпугивания медведей. Но вот, как говорят эксперты, вот эти перцовые баллончики
1: против фаер, все это не работает,
2: все это не работает, да.
1: Психологически вас это может успокоить, но вот дельные советы – это либо вообще в лес не ходить, а если вы живете рядом, то нужно видеонаблюдение и электроизгородь.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
6: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора, и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
5: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Thank you.
4: Классика день.

0: Афоризмы великих людей.
1: Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это все. А с годами они в этом убеждаются. Оскар Уайльд.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
1: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем и в этом часе. Смартфоны и ноутбуки могут подорожать. Минпромторг определил ставки техсбора на технику.
2: Да, кстати, я обратила внимание, ставки такие могут быть, например, 250, 500 и 900 рублей. И все это зависит, есть маркировка или нет маркировки. Почему такая разница?
1: Маркировка — честный знак, ты имеешь в виду?
2: Да.
1: Ну, в общем, почему и зачем этот техсбор вводится и как это отразится на ценах, будем обсуждать.
2: Застройщики не выдерживают. В 26-м году в текущем растет число банкротств. Что делать покупателям, если дом, в котором вы приобрели квартиру, начинает постепенно превращаться в долгострой? И вообще, насколько реальна угроза таких, появления таких массовых долгостроев? Спросим у экспертов. И еще одна тема, которая должна была быть приятной,
1: пятничной
2: и красивой, да, это цветение пустыни в Чили. Но, к сожалению, все это связано с тем, что в мире глобальное потепление, и, по всей видимости, ничего хорошего нам в ближайшее время ждать не стоит. Прогнозируют ученые супер-эль-ниньо явление в этом году, и в ближайшие полгода мы будем наблюдать, к сожалению, очень серьезные природные катаклизмы. Я вот смотрю на новости, уровень воды в Рейне обновил исторический минимум, по всей видимости, это тоже связано с глобальным потеплением. Права ли я? У нас в студии

0: ведущий новостей Артем Самойлов.
1: Конечно, права полностью. Именно из-за него все и происходит. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Главы МИД России и Индии встречаются в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в эти минуты. Перед началом переговоров министры поприветствовали друг друга, после чего журналистов попросили покинуть комнату. Между тем, Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран и принесет большие результаты. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Си на чайной церемонии пригласил Трампа с супругой Мелани посетить Китай и заявил, что ожидает еще двух встреч с американским президентом в этом году. После пожара на судне «Триумф» на Камчатке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте. На борту были 29 человек, 25 спасли, четверо пропали, их ищут. Следствие выясняет причины возгорания. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум, сообщает Die Zeit. У города Кауп уровень воды составил всего 2 сантиметра. Крупные суда не могут пройти реку насквозь, она фактически разделена на две части. Причина – экстремальная засуха. Как следствие, перевозки дорожают, а экономика Германии замедляется. Это были новости. Далее на радио РБК Минпромторг определился со ставками технологического сбора для электроники. Подробности через пару минут в программе «Что это значит?».
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
4: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Что это значит?
1: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Ну что, технологическому сбору быть? Минпромторг определился со ставками техсбора для электроники. Вот подробности. Базовая ставка для ноутбуков и планшетов будет 746 рублей за единицу, для смартфонов 373 рубля. Что интересно, Ань, на итоговую сумму сбора будет влиять, внесены ли модели и товарный знак устройства в государственную систему маркировки. Если
8: сведения о модели в базе есть, то ставка будет ниже. Ну, вот пример. То есть,
0: по всей видимости, это должно стимулировать наносить маркировку.
8: Ну, да, вот платеж за ноутбук с подтвержденными данными составит 500 рублей, а без них вырастет почти в два раза, 992 рубля. Если на смартфоны посмотрим, планка установлена на уровне 250 рублей. Это

0: это если есть данные в системе «Честный знак», а если нет, почти 500 рублей 496.
1: Значит ли это, что прям ровно на эти суммы вся техника и подорожает? Ну, скорее всего, нет. Да, каким-то образом она будет распределяться, но как отразится на ценах на электронику, мы, конечно, порассуждаем. Напомним только, что технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Обязательная маркировка в отношении всех этих видов радиоэлектронной продукции, которые мы перечислили, введена уже с марта этого года. Собранные деньги пойдут на господдержку развития производства электроники в России. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, мы вас приветствуем.
0: Эльдар, вот почему ставка без маркировки в два раза меньше, чем с маркировкой честного знака?
1: Больше, наоборот.
0: Больше, да.
1: Больше, чем с маркировкой.
2: Больше, да. Ну, ответ достаточно простой. Сегодня честным знаком мало кто пользуется, потому что на рынке есть эта маркировка, но у нас рынок разделен на несколько сегментов фактически. У нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. И де-факто все на это упорно закрывают глаза.
1: Ну, то есть мы правильно предположили, что это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и, скажем так, выйти из теневого сектора.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что этого не произойдет по одной простой причине. Компания, которая не платит НДС, не платит налоги, они получают выгоду, потому что их товар стоит на 30-35% дешевле, его проще продавать, особенно в условиях кризиса. Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся там платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
1: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется? Или у компаний есть какая-то возможность не прикладывать полностью в стоимость, чтобы
0: да, кто
1: не снижать свои
0: вот,
1: конкурентные
0: да.
1: возможности на фоне того, что вы только что сказали?
2: На фоне того, что я сказал, цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. И это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем 1000 рублей на устройство.
1: Эльдар, подождите, я не совсем поняла. То есть компания должна понимать, сколько она примерно будет ввозить техники и заранее оплатить сбор весь?
2: Ну, вы возите технику, ну, там, не знаю, партия 10 тысяч смартфонов. Вот за каждый смартфон вы должны сразу заплатить технологический сбор. То есть до того, как он начал продаваться. Дальше вы уже продаете этот смартфон как дистрибьютор, оптовый продавец. Продаете с учетом этих расходов. То есть цена у вас растет, оптовая в том числе. В рознице нет никакой строки. То есть вот как приходили мы в магазин покупать что-то, мы ровно так же будем видеть конечную цену без разбиения, из чего она складывается. Там НДС, технологический сбор, какие-то другие вещи. Мы этого не видим как покупатели. Но для бизнеса это дополнительный косвенный... Это не налог, но выглядит это как косвенный налог, именно сбор. В данном случае,
1: ну, в любом случае,
2: точно говорить, это сбор.
1: Вы же сами сказали, да, что все это на плечи покупателей приложится. Либо не только покупателей. Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона, и всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок на фоне того, что были проблемы с интернетом. Об этом Forbes писал. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
2: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство

0: давала деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли. И, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
1: Эльдар, а вот эта мера, она поможет? Ведь собирается для помощи российскому производству. Вот те суммы, которые будут в тотале собираться в целом, они, ну, их как-то можно оценить? Это будет реально существенная такая подмога, да, поддержка?
0: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, который мы с вами покупаем, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут. И если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. До конца года еще прибавят процентов 25, скорее всего. А потребители этого вот явно не видят, но все новые модели, которые выходят, ну, ценник по аналогичному X2 к предыдущему году. Что толкает рынок вниз? Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас он пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства, вот тот дефицит бюджета для промотирования российского производства микроэлектроники.
2: Да, Эльдар, ну, посмотрим, как будет сбор работать. Вам спасибо большое. Эльдар Муртазин был в нашем эфире. Я вот, Саша, подумала о том, что вывод из этой темы какой. Если до 1 декабря планировали покупать смартфон, вообще в ближайшее время, то сделайте это, наверное, до 1 декабря. Но у нас сейчас
1: в студии уже РБК. Да, финансовый обозреватель РБК Александр Павлов с новостями рынков, что сегодня на рынках происходит, как повлияли изменения бюджетные.
3: Рынки, итоги.
4: Всю неделю все же закрываем в плюсом, да, в районе 2270 пунктов. Здесь лишь напомню, что в течение недели индекс прибавлял около 3%, но к концу растерял весь свой рост. Сегодня, в концу дня, индекс Мосбиржи терял больше 2%. Но все же была надежда, что по итогам недели будет хотя бы символический плюс, но этого не произошло, 0,2%. По итогу потерял. Среди того, что произошло именно сегодня, повлияло на рынок, это и фиксация прибыли игроками на фоне выходных, просевшая нефть и геополитическая неопределенность. А вот если брать в целом, что произошло за неделю, то на фондовый рынок, конечно же, повлиял проект федерального бюджета на трехлетку. На 2027 год запланирован бюджетный дефицит 5,5 триллионов рублей или 2,2% от ВВП. Я напомню лишь основные цифры. Сохранить дефицит на уровне чуть больше 2% правительство планирует за счет оптимизации других трат и точечного увеличения налогов. Власти предлагают распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ от 13 до 22% на пассивные доходы россиян. А это проценты от вкладов, дивиденды, операции с ценными бумагами. И в Минфине обещают, что поправки не коснутся малых вкладов до миллиона рублей. А с вкладов власти могут собрать триллион рублей. Это оценка экономиста, автора проекта True Value Виктора Тунева, озвученная в программе «Рынки главное». Ну и планируется и налог на прибыль с пассивных доходов паевых инвестиционных фондов в размере 15%. Интерфакс писал, что Этот налог на ПИФ, по данным их источника, коснется только закрытых и интервальных фондов, а эти фонды представлены только для квалифицированных инвесторов. Ну и в целом о будущем инвесторов нам рассказал Владислав

К России предложил не распространять новые налоги на открытые и максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Это первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил. А цель, предложенной Минфином налоговой новации, отметил он, закрыть возможность использования ПИФов для оптимизации налогов. А помимо этого, ставка налога на прибыль от дивидендов, уплачиваемых нерезидентам, может вырасти до 35%. Но есть и предложения, которые повлияют на отдельных эмитентов российского фондового рынка. Например, для горнодобывающих компаний предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года. Для золотодобытчиков это 20%. В целом, как говорится в аналитике Т-инвестиций, налог может отнять от 2 до 6% от рыночной капитализации в зависимости от компании или 20-40% от свободного денежного потока. Ну и в Т-инвестициях отмечают, что сильнее всего пострадает Русал, меньше всего Фосагра. Если говорить про конкретные цифры, для Норникеля дополнительный налог может составить 72 миллиарда рублей, для Русала это 23 миллиарда рублей, для Фосагра 14 миллиардов рублей. Если говорить про золотодобывающие компании, то для Полюса 33 миллиарда, ЮГК 8 миллиардов рублей соответственно. Ну, на неделе были и макроданные, ожидаемые, традиционные. Выросли инфляционные ожидания россиян с 13,7% до 14,2%. А ЦБ на неделе также опубликовал данные по кредитованию. Корпоративное выросло на 1,4%. Если говорить про инфляционные ожидания россиян, то в Альфа-инвестициях отмечают, что вот это снижение, которое было в августе, было временным в предыдущем месяце. В сентябре вновь в районе максимальных за последние годы значений. На настроениях граждан среди прочих факторов могла особенно сказаться прошедшая волна ослабления рубля, говорят аналитики, а также сложности на топливном рынке. Причем ухудшение произошло сразу в обеих группах респондентов. Стоит тут отметить, что как среди граждан со сбережениями, так и без них. Что касается самой инфляции, то с 15 по 21 сентября она выросла на 0,06%. Здесь стоит напомнить, что недели ранее рост был 0,02%. Возвращаясь, в принципе, глобально к фондовому рынку, на неделе на него также оказывали влияние цены на нефть. В течение дня еще Brent торговалась выше $106 за баррель, но уже к вечеру опустилась до $103. В ближайшее время на динамику могут влиять новости о переговорах США и Ирана, вот на фоне чего, собственно, опустилась на $103. Ну, вот Bloomberg писал, что страны обсуждают поэтапную сделку при посредничестве Катара. Но военные действия продолжаются. Только накануне Саудовская Аравия перехватила 6 ракет хуситов. И коллеги из Альфа-инвестиций подводят такой итог, что угроза для нефтяной инфраструктуры в регионе сохраняется. Объемы поставок по-прежнему снижены, что приводит к истощению запасов. Ну и по оценке Международного энергетического агентства, мировые запасы нефти с марта к началу сентября сократились на 507 миллионов баррелей. И тут примечательно, что Индия, как пишет тот же Bloomberg, беспокоится, что ее нефтяной импорт на 40% приходится на Россию, но найти замену проблематично. А вот Urals на прошлой неделе было отметки в $120 за баррель. И не только рынку высокие цены на нефть оказывали поддержку, но и рублю. И как следствие, ЦБ установил официальный курс евро ниже 96 рублей впервые с 13 августа. 56 копеек, согласно официальному курсу ЦБ, потерял и доллар 84.34, юань 12.54. А вот если мы посмотрим на рынок, то юань примерно находится у той же отметки. Ну и были корпоративные события важные, кратко о них на неделе. Это и Озон Фармацевтика утвердила дивиденды за первое полугодие. Приятные новости для инвесторов. А кроме того, Дом РФ увеличил прибыль за 8 месяцев на 40%. И в компании говорят, что планируют выполнить объявленные ранее финансовые цели на год. Дивиденды акционеры Банка Санкт-Петербург утвердили на общем собрании за первое полугодие в размере 19 рублей 17 копеек
на одну обыкновенную акцию и 22 копеек на одну привилегированную. И помимо этого Банк Санкт-Петербург погасит часть обыкновенных акций, которые выкупил ранее. Акционеры одобрили погашение 6,25 миллиона обыкновенных акций. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%. Если говорить про бумаги компании к концу пятницы, то они в минусе.

0: на 1.5%.
1: Саша, ты сказал про дивиденды, которые планируют компании выплатить. Я зашла в ваш телеграм-канал «Сам ты инвестор». У вас там традиционная дивидендная табличка, которая регулярно пополняется. Посмотрела хоть какой-то бальзам на душу российского инвестора.
2: Особенно на этой неделе действительно хоть какие-то хорошие новости. Фиксируйте прибыль.
3: Саш, мы сегодня наших слушателей спрашиваем, боятся ли они войны и агентов. Я думаю, ты понимаешь, к чему. В последнее время поступают новости, то там что-то вскрыли, то сям где-то взломали какую-то систему.
1: Без указания.
3: Да, без указания человека, то есть полностью автономно. Кстати, слушатели многие очень оптимистичные. У вас на бирже еще войны и агентов нет?
2: А я недавно делал, у нас есть программа «Рынки разбор», обязательно смотрите на РБК, я как раз делал про это. И бум скорее. Я боюсь, потому что вкладываются сумасшедшие деньги. Только в этом году 765 миллиардов долларов вложат в компании в развитие искусственного интеллекта.
3: Ну, я знаю, что и агенты уже применяются, но пока еще под управлением человека. Вот таких прям инцидентов не было, когда система просто автономно выходит из-под контроля.
2: И играет на бирже?
3: Да.
2: Пока не было.
3: Пока еще не было. Ну, хотел сказать,
1: надеюсь,
3: ждем.
1: Надеюсь, что мы сейчас не подбросили идею да. кому-то.
2: Обработает наш такое... с вами эфир и будет играть.
1: Да, чтобы такое появилось. Спасибо большое. Александр Павлов, финансовый обозреватель рынков на РБК, был в эфире радио.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
6: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
7: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15.10. РБК в цифрах.
8: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
4: –
0: Apple готовит свой первый складной смартфон. И это, похоже, будет самый дорогой

0: дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
1: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе, еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.

0: это значит.
1: 19.30 в столице, вы слушаете радио РБК, и в ближайшее время все больше российских застройщиков банкротятся, и по большей части в регионах это происходит. Только ли в ключевой ставке дело, или есть другие факторы? Ждать ли роста недостроев? Будем разбираться с экспертами рынка недвижимости.
2: Что сейчас покупателям делать в текущих условиях? Быстрее что-то приобретать по текущим ценам? Или
1: подождать?
2: Подождать, а если подождать, то чего? АвтоВАЗ запустил производство нового кроссовера. Продажи обещают в конце года. Цену пока не называют, есть только оценки аналитиков. Попытаемся спрогнозировать, сколько она может стоить, как будет конкурировать с иностранными автомобилями. Ну и в целом порассуждаем, а вообще цена владения машиной сегодня, какая она, насколько целесообразно брать новый автомобиль, во сколько он будет обходиться вам ежегодно.
1: Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Половина восьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в Росавиации. В Сочи ограничения вводились трижды за день. Последние действовали около двух часов. В Кремле заявили о важности не допускать длинной паузы в работе Госдумы. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у парламента большая повестка, поэтому нужно было как можно скорее обеспечить возобновление работы в новом составе. Первое заседание состоится 30 сентября в 10 утра. Указ подписал Владимир Путин. Проект «Ходорковский лайф» признан иноагентом. По данным Минюста, на канале распространяют фейки о власти и армии, выступают против СВО и публикуют материалы иноагентов. Напомню, против самого Ходорковского в прошлом году возбудили уголовные дела. Сам он также объявлен иноагентом. «Рустор» может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список, обязательный для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч с Бостоном. У него повреждение нижней части тела. Россиянин тренируется, но дозированно. Пока не ясно, успеет ли набрать форму к старту сезона 30 сентября. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о резком росте дела банкротства строительных компаний. Подробности через секунду.
1: Ну и к теме банкротства строительных компаний. В России резко выросло число таких дел. Вот исследование «Контурфокуса» есть с июня к началу сентября. Их стало на треть больше, если быть точным,

0: 1454.
1: Наверное, тут, в принципе, можно понять, почему это происходит. Да, основные причины, которые называют участники отрасли: кредиты дорогие, продажи недостаточные, затраты растут. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества, в принципе, проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов, говорят специалисты. Самые заметные проблемы, если смотреть по стране, в регионах: Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск, Новосибирск. Вот эти города в большей степени обращают на себя внимание.
0: Ну и напомним, раз мы про ставку сказали, что 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Ну а средняя ставка рыночной ипотеки на первичном рынке там сейчас где-то в районе 18%. Ну то есть эта ставка высокая.
1: Да, и давайте послушаем, что участники рынка говорят об этом. Эксперт по ускорению повышения прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина, говорит, что снижаются и вообще масштабы девелоперских проектов.
2: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз, то есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
0: Ну вот почему так быстро растет число банкротств в этой сфере, и перерастет ли это в волну остановленных проектов или проектов с сильными задержками, обсудим с нами на связи вице-президент Российской гильдии управляющих девелоперов Вячеслав Семененко и экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финн-университета Александр Цыганов. Коллеги, приветствуем вас. Вячеслав, вот первый вопрос вам. Мы уже назвали, ну, очевидные причины. Это кредиты дорогие, это слабые продажи и рост затрат. Может быть, есть еще какие-то не такие явные факторы, которые влияют на ситуацию?
3: Ну, четвертый фактор – это административный фактор, безусловно. Это желание жилищное строительство вложить затраты по развитию инфраструктуры городов, переложить на себестоимость метра – это понятно. Страны, это со стороны городов, со стороны муниципальных образований. Но первые три фактора важнее, безусловно. Первый фактор из-за стоимости денег. Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег.
0: Ну, то есть, если выбирать какой-то вот главный решающий, то это высокая ставка все-таки.
3: Конечно. Ну что мы тут прячемся от этого вопроса? Банки получают суперприбыль, а экономика-то как бы не получает денег. Деньги работают внутри финансового сектора.
0: А вот тут еще и льготную ипотеку меняют, уже обсуждали это накануне.
3: Да. Все это прибьет, и пострадают, в первую очередь, регионы, кстати говоря. Вот вы называете регионы. То есть, конечно, легко. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда как бы устойчивая экономическая ситуация в больших городах, там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы: Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо, это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области и не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани. Себестоимость очень сильно выросла. Все факторы очень сильно выросли. Поэтому мы уродим.
1: Но если растет себестоимость и растет при этом спрос, и объекты хорошо продаются, то, наверное, в этом есть какой-то баланс, да, и все не так страшно. Но в целом, какие прогнозы? Александр, подключайтесь к нашему разговору. Что со спросом будет, учитывая новые условия льготной ипотеки? У нас вчера мы эту тему обсуждали. Эксперт был в эфире, который сказал, что, в принципе, на спросе это не скажется, потому что люди сейчас не смотрят на сумму кредита, смотрят на ежемесячный платеж, и если он комфортный, при, в принципе, комфортных ставках, то жилье покупается, и в этом смысле ничего не изменится.
4: Ну, если так рассуждать, то действительно не изменится, но все-таки думается, что нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что

0: когда мы ждали летом изменений, и после, в течение осени, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет, хотя бы даже тех, кто поторопился взять в предыдущий период. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Это тоже нужно понять, часть спроса туда может перейти, тем более в каких-то городах, может быть, не самых больших, там где-то большая доля частного сектора. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключится. Смотрите, это как раз вот там, где...
1: То есть на новостройки упадет, на вторичку начнет расти?
0: На вторичку начнет расти. И ровно и скажется то, что если платить одинаково в месяц, то более дешевая недвижимость при большей ставке, менее дорогая при большей ставке, они дадут примерно похожие, и поэтому... Переключение спроса, очевидно, будет. Плюс к этому нужно...
1: Ненадолго, пока цены не выровнятся.
0: Идет. Но, тем не менее, это все равно определенное время.
2: Ну, как мы накануне, кстати, обсуждали, что, скорее всего, и произойдет тоже по этой же теме. Вячеслав, а если говорить о перспективах, вот в прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в 2026 году есть риски недостроя. Какой процент от всех объектов может быть?
3: У меня нет такой статистики в голове. Это надо оценивать на более высоких уровнях, на уровне министерства.
1: Ну, а риски вообще есть недостроев? Вот 26-й год практически заканчивается.
3: Ну, я вам скажу так, я их физически вижу. Я вижу вокруг. То есть я когда-то был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга во времена Валентина Ивановна Матвиенко, был кризис, и я работал в ситуации кризиса 2009 года. Я сейчас вижу...
1: Ну, то есть вы прям видите, что объекты встают или темп строительства замедляются?
3: Да, я вижу потери продаж. Я вижу за этими потерями продаж кризисной ситуации по застройщикам. И, ничего хорошего не вижу.
2: Александр, а вообще возможны ли условия, в которых цены будут снижаться? Или сейчас вот такая патовая ситуация, когда даже при низком спросе снижать цены невозможно?
0: Снижение цен всегда возможно, тем более, что даже в текущих условиях до того мы это видели, пусть даже на не самые удачные объекты, скидки были разные. Где-то это были скидки физические, а где-то это были дополнительная площадь бесплатно, комната, гараж, кладовка и так далее. Но если отвечать там более четко, то снижение цен будет только в тех случаях, когда растет конкуренция. Если удастся обеспечить конкуренцию среди девелоперов, когда, с одной стороны, условия их допуска на рынок будут несколько более свободными, при этом понимание того, что спрос-то, вообще-то говоря, на недвижимость потенциальный большой, может привлечь дополнительных игроков на рынок, и звучит достаточно благодушно такое. Но, тем не менее, наше государство может себе позволить на рынке налоговое регулирование, антимонопольное регулирование, много чего разного, которое вместе с кредитной политикой может привести к улучшению ситуации на рынке недвижимости для граждан.
1: На фоне новостей о том, что число банкротств увеличилось, пока с трудом себе представляется, что появится вдруг внезапно откуда-то большое число новых игроков, которые составят конкуренцию. Александр, но в целом, может быть, вся ситуация, которая сейчас происходит, это такое очищение рынка, выживут сильнейшие... И это даже в какой-то степени плюс?
2: Или, может быть, и сильнейшие тоже в зоне риска?
0: Ну, во-первых, сильнейшие выживут, потому что этот рынок был, есть и будет. Во-вторых, всегда в периоды, когда кто-то уходит, другой приходит. Это к вопросу о том, что да, мы видим какие-то вещи, связанные с небольшими девелоперами, в основном в регионах. Можем вспомнить и других больших, в столичных регионах, это тоже правда. Вот. Но, тем не менее, рынок всегда развивается. Кто-то уходит с рынка, кто-то приходит. И вот здесь, опять же,

0: важно будет обеспечить конкурентные условия.
1: Вячеслав, Александр, вам спасибо большое. Если вдруг у вас как-то на глаза попадется в ближайшее время аналитика по возможным долгостроям, просим вас с нашими продюсерами поделиться. Мы тогда к этой теме еще раз в эфир вернемся. Вячеслав Семененко, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, и Александр Цыганов, экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета.
2: Ну, а буквально через пару мгновений о том, что АвтоВАЗ сегодня запустил производство новой флагманской модели.
3: Реклама. Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Час. Что это значит?
2: Ну, а мы продолжаем. АвтоВАЗ сегодня запустил производство новой модели. Это кроссовер «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты». Но вот в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей.
1: Я помню презентацию «Азимута» на питерском форуме в 2025 году, и, честно говоря, удивлена, что с тех пор прошло полтора года, и только сейчас начинается производство. Что касается еще
2: оснащения.
1: Да, интересного в этой машине: мультимедийная система с голосовым помощником, с искусственным интеллектом от Сбера Гигачат. Везде искусственный интеллект, уже сил нет. Надо теперь начинать бояться, что и агенты машин теперь взломают.
2: И угонять будут. Ладно, не подсказываем. Мы сегодня уже столько подсказали всяким умельцам. Перевернемся мы к «Азимуту». Церемония запуска состоялась, опять же, на заводе в Тольятти. Работала там выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Вот, по ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими моделями.
5: В 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
2: Ну, самое интересное, это стоимость производителя не раскрывает пока, но вот эксперты делают предположение.
1: Без стоимости говорить о том, с какими моделями он может конкурировать, мне
2: сложно.
1: Кажется, достаточно сложно.
2: Да. Ну, вот есть экспертные оценки, они считают, что базовая версия будет стоить примерно 2 миллиона рублей.
1: Я видел несколько иные, 2,5 и
2: 3. Да, там до 3, по-моему, есть даже оценки.
1: На связи с нами автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кары» Петр Баканов. Петр, ну вот, как вы считаете, насколько сможет составить конкуренцию иностранным автомобилям новый отечественный «Азимут»?
6: Добрый вечер. Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь, ну, рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь «Азимут» должен, скорее всего, обитать.
1: А что, покупатели сейчас обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
6: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить два детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые которые сейчас у Азимута есть.
1: Вот те цифры, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте.

0: Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как АвтоВАЗ работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Да почему этого не происходит?
1: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное – это «Лада Гранта». Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗа.
2: Петр, автомобиль — это еще и обслуживание его, обслуживание отечественных авто, оно сейчас как, выгоднее по сравнению с теми же китайцами?
1: Безусловно, проблем с обслуживанием отечественных автомобилей нет как ни в плане сервиса, ни в плане расходников. Они представлены в широком диапазоне, есть в наличии везде, дефицита нет. Есть другой момент.
2: Но цены растут на них.
1: Цены, я бы даже не сказал, что сильно растут, и огромное количество контрафакта. Вот что есть большая проблема, что тут нужно разбираться в поставщиках, чью запчасть вы покупаете, и не является ли это подделкой. Вот здесь проблема огромная. Во всем остальном, по запчастям, ну, скажем так, проблемы стандартные, они есть на европейский премиум, особенно если мы говорим про сложную электронику, редкие узлы, элементы трансмиссии, там оптику какую-то сложную или кузовные детали, да, здесь есть проблема. А если мы берем там массовые какие-то машины из Азии, Кореи, Японии, КНР, то, в общем, в течение как минимум полутора недель вы все получите. А уж на отечественные автомобили все было, есть и будет.
0: Петр, так если грубо посчитать, вот примерная стоимость владения автомобилем в 2026 году, какие цифры?
2: Из чего складывается?
0: Ну, складывается бензин, техобслуживание, да, там запчасти.
1: Шины, сезонный сервис, какие-то мелкие запчасти на ремонт, опять же, ОСАГО, транспортный налог можно учитывать, мойки, штрафы. Ну, давайте возьмем, что у нас средняя мощность автомобиля где-то 150 лошадиных сил, вот, расходует она примерно до 10 литров топлива на 100 километров, значит, ну, при примерном пробеге в 25 тысяч километров в год вам потребуется где-то 190 литров бензина, значит, это будет около 18-19 тысяч рублей при цене 100 рублей за литр, правильно? Дальше. Техническое обслуживание. Ну, за 25 тысяч километров вы можете пройти где-то 2 ТО. Это еще около, ну, как минимум от 5 до 30 тысяч. Ну, в среднем давайте 5 тысяч возьмем, там, замена масла, фильтра. Шины, сезонный какой-то сервис, шиномонтаж. Ну, хорошо, допустим, шина у вас есть, это там шиномонтаж. 4 тысячи рублей. Там мелкий какой-то ремонт, стеклоочистители, что-то, ну, заложим и там тормозные колодки, лампочки. Ну, где-то 4 тысячи рублей. ОСАГО с транспортным налогом, ну, еще около 2 тысяч при базовой там ставке до 150 лошадиных сил. Но опять же, еще мойки, машин-то мыть надо, штрафы. Ну, тут где-то...
0: Да, Петр, давайте без мелочей. Я уже, честно говоря, передумала покупать машину. Общая сумма какая получается.
1: 35 до 40 тысяч рублей в месяц получится сейчас по сентябрьским ценам содержать машину. Ну, соответственно, 12 месяцев умножаем. Ну, 400 с лишним тысяч рублей у вас выйдет в год.
0: Ох, спасибо вам большое за этот подсчет. Петр Баканов, автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар», был в нашем эфире. Вот такие цены, мне кажется, заставляют пересаживаться на общественный транспорт.
2: А не на отечественные автомобили, как того тот же Минпромторг, по-моему, хочет и стимулирует.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну что, уже успели обсудить мы сегодня в эфире из такого свежего, это банкротство результат застройщиков.
0: Давай сначала прямо вспомним, слушатели к нам чуть позже подключались.
2: Ну там Генассамблея, да.
0: Выборов в Государственную Думу, Центризбирком все окончательно посчитал, итоги подвел. Мы пообщались с некоторыми депутатами, которые в новый созыв не прошли, спросили у них, почему они будут скучать. И внезапно мы предполагали, что многие будут скучать по столовой, кто был в Госдуме.
2: Но нет.
0: Отмечают, какая она

0: хорошее. Оказалось, что депутаты будут скучать по своим коллегам.
1: Да, ну и Генассамблею тоже обсудили, хоть сегодня еще идут встречи, и Лавров сегодня тоже встречается с Гутерришем, тем не менее уже можно, наверное, подводить итоги. Прорывов не случилось, но, наверное, эксперты так и предполагали, что каких-то серьезных не будет подвижек. Тем не менее, диалог по Украине продолжается, и президента Владимира Путина пригласили на саммит G20.
0: Важная тема – это нападение медведей на россиян. К сожалению, каждый день практически мы читаем и слышим эти новости. На этом фоне россияне начали активнее покупать средства, которые могут противостоять. Это и аэрозоли,
1: перцовые баллончики, фаеры. Вот эти вот, да.
0: Но, как говорят специалисты по выживанию в лесу, все это не очень помогает. Скорее, может, наоборот, разъярить зверя. И самый хороший способ, если вы живете или у вас бизнес где-то близко к лесу, это поставить видеонаблюдение.
2: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
2: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
3: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос: а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
1: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы — все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.

0: Пока.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 20:00 в столице.
2: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем, это наш третий час ЧЕЗа, уже более размеренные беседы, хотел сказать расслабленные, но
4: по новостям не расслабленные.
3: Темы, да, совсем не расслабленные. Что у нас происходит на другом конце земного шара? В Австралии власти озаботились вопросами безопасности искусственного интеллекта после вот этой истории с тем, как и агент компании OpenAI получил несанкционированный доступ к медицинским данным граждан. Ну вот власти Австралии уверяют, что утечки не произошло, но сам факт, конечно, пугает. Будем обсуждать, грозит ли нам война и агентов друг с другом, а может быть и с людьми.
4: К сожалению, в следующей теме мы порассуждаем, а грозит ли нам глобальное потепление, которое будет приводить к каким-то катастрофическим природным катаклизмам. Извините.
3: Обложили такие, со всех сторон.
4: Такая тут повестка.
3: И агенты.
4: Не мы такие.
3: Там Эль-Ниньо, в общем, да.
4: Это в другой части, кстати, происходит тоже.
3: Планеты,
4: далеко,
3: да.
4: В общем-то, да, в Чили. Там в пустыне.
3: Но везде южное полушарие, обратите внимание.
4: Да, невероятное
3: внимание.
4: Количество осадков. Из-за этого пустыня, одно из самых засушливых вообще мест именно в Чили, на планете зацвела. Очень красиво все это выглядит, но, к сожалению,
3: причина, к сожалению,
4: это все,
3: да,
4: из-за глобального потепления.
3: У нас в гостях, хотел сказать, в гостях, в студии Артем Самойлов с новостями.
4: Я смотрю, какие-то появились разъяснения от Владимира Путина по урегулированию украинского.
5: Да,
4: Артем, что заявил
5: президент? Сейчас находится в Питере на полях форума объединенных культур. Он вышел к прессе и сделал ряд заявлений, о которых прямо сейчас расскажу. Итак, Владимир Путин вышел к прессе на полях форума объединенных культур. Он заявил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов Россия заявила о готовности их возобновить. По словам президента, в ночь на 20 сентября противник предпринял попытку массированного удара по Москве. Путин отметил, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов. Но Украина вместо этого попыталась нанести удары по столице и атаковала избирательные участки. Также президент отметил, что Россия восстановила ущерб после атак Киева, но у самого Киева нет способа противодействовать Германии.

0: ранним. Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщили в МИД России, стороны также затронули ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и календарь предстоящих контактов. Ведомости подчеркнули, выражено намерение укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство и поддерживать плотное взаимодействие в ООН по линии G20 и БРИКС. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. Искусственный интеллект может привести к гибели миллиарда людей, предупредил Билл Гейтс. По его словам, такого оружия у человечества еще не было. Нужны законы, ограничивающие ИИ. Ранее о том же говорили главы OpenAI, Anthropic и Илон Маск. Половина опрошенных в США, Канаде и Европе тоже за замедление развития искусственного интеллекта. Ну и далее в программе «Что это значит?» речь также пойдет об ужесточении требований к безопасности и после небольшой рекламы.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Тут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
1: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Час. Что это значит?
7: Мы продолжаем. Вы слушаете радио РБК. И прежде чем мы перейдем к теме войны и агентов, несколько заявлений Владимира Путина.
8: Мы всю неделю говорили о том, как развиваются события вокруг урегулирования украинского в рамках Генассамблеи ООН. Появилось в какой-то момент заявление украинской стороны о том, что они готовы вообще без каких-либо предварительных условий к прекращению огня. Но сегодня Владимир Путин дал несколько вводных относительно того, как, в принципе, украинская страна себя ведет. Президент сказал, что украинская страна прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в России заявила о готовности их возобновить. По словам Владимира Путина, в ночь на 20 сентября противник предпринял попытку массированного удара по Москве, и президент отмечает, что Россия была готова возобновлять переговоры с Киевом после выборов, но Украина вместо этого попыталась нанести удары по столице и атаковала избирательные участки.
7: Ну вот еще Владимир Путин заявил, что агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России.
8: Если еще какие-то заявления появятся, обязательно они прозвучат в эфире радио РБК.
7: Ну, а мы переходим к обещанной теме. Мы спрашивали вас про войну и агентов. От чего мы отталкиваемся? Власти Австралии рассматривают жесткие требования к безопасности искусственного интеллекта и оперативному уведомлению об инцидентах. Все это после вот этой истории, когда и агент компании OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики Medicare и получил данные... точнее, не совсем корректно.

0: конкретно доступ получил к данным медицинским граждан. Ну, в правительстве заявляют о том, что никакой утечки не было. Ну, вот оппозиция, правда, уже обвинила премьера Энтони Албанеса в том, что слишком поздно сами власти объявили об этом инциденте. Там действительно очень любопытно. Сам он произошел в июне еще, 18 июня. Сама компания OpenAI узнала об этом в августе только, и только в сентябре они об этом
1: вот это
0: сказали.
1: Самое поразительное, да, что и агенты, властям. Они не просто действуют, получается, они действуют так, что их не замечают. Как им вообще удается обходить
0: причем все сами создатели
1: системы, да, защиты?
0: Ну, вообще, можно ли уже говорить о начале кибервойны и агентов? Мы напомним, что это не первый инцидент за последние месяцы, когда автономная работа и агентов сопровождается проникновением в какие-то системы, взломы систем происходят, и сами создатели утверждают о том, что таких целей не ставилось, и они об этом ничего не знают. Насколько вообще они контролируют ситуацию и что будет дальше? У нас на связи генеральный директор «Оно Белый Интернет», профессор МГИМО, член президентского совета по правам человека Ирина Сидоренко, директор Касперского глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
1: Всех приветствуем.
0: Мы вас приветствуем. Павел, вот к вам сразу первый вопрос. Мы задавали вопрос нашим слушателям по поводу и войны. И вот настолько они оптимистичны, у меня впечатление, что не до конца они, может быть, даже понимают, что такое и агенты. Вот могли бы вы рассказать...
1: Простым языком объяснить.
0: Да, что такое и агенты? Павел нам вот подсказывает. Павел сейчас переподключается.
1: Игорь, хорошо, тогда, Игорь, может быть, вы...
0: Да, переадресуем вам этот вопрос. Вот простыми словами, что такое ИИ-агент?
2: Добрый вечер. ИИ-агент – это на самом деле программа, причем ее может создать любой. Вся задача ИИ-агента – это подключиться к большой языковой модели, то есть к LLM, передать задачу, которую дает ей пользователь, а затем получить обратно инструкцию, а что же нужно делать, и начать это выполнять. То есть, по сути, это программа, которая может использовать все инструменты на компьютере и исполнять их по указке и модели. Например, если вам нужно скачать информацию с какого-то сайта, найти что-то в интернете, прочитать вашу почту, ответить на нее, это все может делать ИИ-агент, но не сам. Он не может мыслить. Он всего лишь передает данные в модель. Модель анализирует эти данные, передает обратно и, например, говорит, а вот теперь напиши письмо. Агент это исполняет. То же самое происходит и со взломами, например. Если агенту дается задача получить доступ к какой-то информационной системе, через общение с большой языковой моделью он может начать выполнять команды, которые в том числе могут, с точки зрения экспертов информационной безопасности, быть компрометацией.
1: Игорь, правильно ли я понимаю, что в процессе тестирования ИИ-агентов в экспериментальных каких-то условиях могло произойти так, что разработчики совершенно случайно дали не ту команду. И ИИ-агент воспринял ее именно как руководство к действию, и в связи с этим получилось, что он вышел за пределы эксперимента и поставленную задачу за его пределами.
2: Совершенно верно. Более того, не обязательно тот, кто давал команду, указал именно то, что нужно, например, что-то взламывать. И агент общается с моделью, которая может повести себя достаточно непредсказуемо и выдать ошибочные команды. И большинство инцидентов, которые происходили, о которых мы знаем, публичные, в том числе связанные именно с OpenAI, если почитать отчеты, происходило именно это. Недостаточно хорошо ограниченная разработчиками модель вместе с агентом совершала действия фактически по ошибке. Вместо того, чтобы получить доступ легитимными способами, она вдруг решала, что ну это не сработало, а теперь давайте попробуем по-другому. И поскольку нельзя никогда предсказать, что именно точно будет выдавать в качестве команд большая языковая модель, очень трудно ее ограничить. И вот из-за этих проблем с неправильным ограничением и происходит большинство этих инцидентов.
1: Я не разработчик, но у меня сложилось впечатление, что ее несложно ограничить, ее невозможно ограничить.
2: Это очень сложно, и, опять же, если мы говорим о том, что OpenAI, например, обучает своих агентов, они, судя по тому, что мы видим, дают им слишком широкие полномочия. С точки зрения человека, который внедряет агентов, а мы этим, например, в компании тоже занимались, у нас есть очень много обсуждений, есть готовые методические пособия.

0: если на самом деле очень сильно ограничить агента, он просто не сможет проводить такие компрометации. Но OpenAI решили пойти дальше и пустили своих агентов в дикий интернет.
1: Елена, вот тут возникает вопрос в этом месте об автономности. Вот когда говорят о том, что ИИ-агент работал автономно, а где проходит вот эта граница между автономной операцией, когда ИИ-агент как бы сам действует, и операцией, которую все-таки управляет человек?
0: А это все зависит...
1: Нет, Игорь, Елене был вопрос. Елена, вы на связи?
2: Да, все зависит, да, коллеги, все зависит от того, какие задачи ставились разработчикам. По большому счету, от архитектуры и агента, и от пользователя. Если пользователь предоставляет в рамках своих опций определенные возможности для ИИ-агента, ну, например, в целом, да, обеспечь, пожалуйста, мою платежеспособность, там, точнее, оплатимые счета там-то, там-то, напиши письма там-то, там-то. Если он его четко ограничивает и контролирует, он будет делать ровно то, что будет в рамках его функционала. Если в целом перед ним ставится задача, то здесь велик риск потери контроля над ИИ-агентом. Например, у него есть цель, он ее фиксирует, начинает действовать, как полагается, якобы в имени человека, но по большому счету может и раздавать данные, может фактически приводить к тому, что... Ну, в целом, давайте начнем с того, что агент действует с машинной скоростью, а человек проверяет информацию, но гораздо медленнее. И в результате, если он предоставил ему большой функционал, то велик риск того, что и агент где-то начнет злоупотреблять. Но еще есть один важный момент. Не знаю, коллеги, которые занимаются технической частью, могут мне, ну, могут там подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но есть еще серьезная юридическая вещь, которую мы сегодня фиксируем, это промпты инъекции. То есть, когда, например, преступник прячет вредоносную инструкцию в письме, в каком-то документе, в каком-нибудь репосте, карточке товара условно. И после этого агент обрабатывает этот контент, дочитывает заложенную вот эту закладку и выполняет скрытую команду, которую ей как будто бы дал пользователь. Потому вот эти вещи сегодня настолько непрогнозируемы, что на самом деле сложно работать. Ну и давайте еще есть понятие черного ящика. У нас ни одна система искусственного интеллекта не вскрывает алгоритмы, которые лежат в ее основе. Понятно, что это, ну, критически значимая для них информация, но ведь по большому счету, пока мы не будем раскрывать эти черные ящики алгоритмов, нам по большому счету будет очень сложно прогнозировать, как будет себя вести агент в той или иной ситуации, даже когда я как будто бы ограничиваю его функционал.
1: Елена, мы вот эту тему непрозрачности работы и агентов мы еще и сегодня затронем. Я Павлу хотел задать вопрос, он к нам подключился, эксперт в области IT, искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов. Вот мы уже тут поговорили о том, что такое агенты, как они плюс-минус работают. На ваш взгляд, Павел, возможен ли сценарий такой, знаете, вот полноценной войны и агентов, там, я не знаю, разных стран между друг другом?
3: Да, ну нет, конечно, мы, знаете, мы периодически придаем искусственному интеллекту какие-то человеческие ценности, какие-то человеческие качества. Искусственный интеллект — это инструмент.
4: Альтман.
3: Альтман, они занимаются сейчас большим самопиаром и привлекают внимание к своим компаниям как к передовым локомотивам. Да, естественно, какое-то зерно здравого смысла в этом тоже есть, то есть не бывает дыма без огня, но это приблизительно так же, как сказать, можно ли с помощью компьютера напасть на другую страну. Ну да, компьютер можно применять в расчете каких-то там военных действий, и как и любые технологии. То же самое с искусственным интеллектом. Все вот эти последние кейсы, когда искусственный интеллект типа что-то взламывал, Hugging Face или вот сейчас австралийскую эту базу, да это же не взломы, коллеги. Надо же понимать и как бы разобраться, что там происходило. Он заходил достаточно безобидно, находил в принципе открытые лазейки. Грубо говоря, обходил защиты каких-то систем типа Cloudflare, которые нацелены на борьбу с роботами и ботами. Ну вот, собственно, он пытался мимикрировать под человека, чтобы получить доступ. То есть никакого серьезного взлома нету. То, что, правда, вот где есть здравый смысл и зерно здравого смысла, это то, что действительно искусственный интеллект при планировании каких-то целенаправленных атак, или если его специальный человек направит в нужном ему негативном, пагубном для иной стороны русле, и что вот здесь он может показать очень высокие результаты, это правда. Но то, что он в автономном ключе сейчас побежит и начнет воевать с другими странами, а другие

0: По той причине, что действительно сейчас такая гонка идет в развитии искусственного интеллекта, что любые страны, которые вводят какую-то регуляторику, автоматически сами себе вставляют палки в колеса и таким образом начинают отставать. Именно поэтому это единственная причина на самом деле, почему не запущена какая-то большая компания по созданию серьезной регуляторики. У нас сейчас регуляторики существуют в Европе, и то она направлена больше на защиту авторских прав. Ну и вот не бог весть какая в России появляется, и то вот сейчас немножечко мы переживаем как экспертное сообщество за эту регуляторику, потому что как бы она вот немножко не затормозила развитие у нас. Почему в Америке нету? Почему Трамп постоянно говорит, что не надо ничего тормозить? Да потому что они понимают, что сейчас в этой гонке победит тот, кто будет быстрее всех бежать. А скорости такие, что чуть-чуть ты замедлишь, ты споткнешься и разобьешься за такие, простите меня, немножечко визуально, правда, понятные сюжеты, вы просто разобьешься об стену. Поэтому все стараются регуляторику вводить очень осторожно, потому что искусственный интеллект — штука автономная. Если вы начнете вставлять палки в колеса, автономность начнет очень быстро замедляться.
1: Павел, так все-таки у атакующих или у защищающихся преимущество?
2: Исторический вопрос.
0: У атакующих.
1: А тогда вопрос к Игорю, как специалисту, вот как раз по угрозам и безопасности. Тогда почему же сейчас не происходит повального там вскрытия банковских систем и остальных, если у атакующих преимущество?
3: Тут как раз я не могу согласиться о том, что у атакующих есть преимущество по одной простой причине. Все атаки, которые проводятся с помощью ИИ, это, по сути, автоматизированные атаки, которые также может производить и человек. И весь инструментарий, который используется, он классический. А это значит, что все средства защиты, которые мы сейчас используем, многоуровневая защита рабочих станций, защита сетевой инфраструктуры, они точно так же отлично работают против ИИ-атак, как и против человека. Ровно поэтому и не происходит каких-то масштабных серьезных взломов с помощью ИИ, ведь это всего лишь автоматизация, это ускорение, это увеличение масштаба, но никак не изобретение новых методов.
1: Да, и хорошо, с этим понятно. Давайте тогда перейдем к вопросу отставания стран, потому что мы видим, что в области ИИ есть явные лидеры, это США и Китай, и остальные страны, ну вот пока по разным понятным причинам отстают. Вот как с этим поступать, вот что получается, если искусственный интеллект будет развиваться вот такими темпами в этих странах, а остальным-то что тогда делать? Они в такой вот зоне риска, получается? Павел, вот с вас начнем.
0: Знаете, я все-таки вынужден там не согласиться с предыдущим коллегой, тоже сразу в порядке очереди, по той причине, что все, что делает, если так рассуждать, искусственный интеллект, это все действия, которые до этого производил человек. Вопрос в том, что он аккумулирует лучшие примеры и использует их, в частности, в целевых атаках. И чем быстрее он учится, в том числе на дарк каких-то нет-форумах или вот на том же Hugging Face каким-то возможным лазейкам, которые существуют на порталах, тем быстрее он их взламывает. Человек теоретически может изобрести новый метод, но как будто бы это не квантовая механика, и как будто бы здесь речь идет не о каком-то уникальном креативе, а скорее о очень широком понимании кода и всех возможных лазеек. Вот кейс Hugging Face, он же этим и уникален. Он приходил фактически на такой GitHub только искусственного интеллекта и брал оттуда различную информацию о том, как куда можно влезать. И там, собственно, и использовал ее в последующих своих атаках. Но это я немножко ушел в сторону. Если можно, какой был вопрос?
1: Вопрос был, что делать с отставанием технологическим? Ну вот будут сейчас супер-агенты у США и Китая, а остальным-то странам что делать?
0: Вы знаете, с моей-то очень хороший вопрос тоже, опять же, прям на самом деле на злобу дня постоянно и сейчас это обсуждаем. Как будто бы искать свою нишу. Потому что если мы будем стараться создать универсальную мощную модель там по типу ChatGPT или более там даже специализированную для деловых нужд Клод, то, ну, вы знаете, риск то, что мы можем просто не смочь, он очень высокий, да, потому что если мы цифры начнем сопоставлять, какие они туда инвестируют и какие мы будем туда инвестировать в течение там нескольких лет, они будут разными, мягко скажем. Поэтому нам, наверное, надо фокусироваться на каких-то более узкоспециализированных задачах, такие существуют. Собственно, Клод Антропик на этом и делает свой бизнес. Ну, у него сейчас получилось сделать что-то более универсальное уже, какая там версия у них, последнюю версию вообще полностью создавала предыдущая версия искусственного интеллекта. опус там, какой он по номеру. Поэтому нам, наверное, надо начинать какие-то вычислять, вытаскивать какие-то более узкоспециализированные темы, работать там. Ну, естественно, работать по русскоговорящему комьюнити, что делает у нас компания Яндекс, Сбер, делать прикладные решения, которые лучше работают.

0: Спасибо. Ну, в общем, искать свою нишу. Да, Павел, спасибо. Спасибо, Элина Сидоренко, гендиректор ОАНО «Белый интернет», была с нами на связи, директор Глобального центра исследования анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
1: Я в итоге не поняла, успокоили наши эксперты или нет.
0: В одном вопросе и не то, и не другое.
1: Стало чуть-чуть полегче, а в вопросе других, противостояния на уровне стран, да, все по-прежнему...
0: Ну, действительно, конечно, вопрос подвешенный, потому что много неопределенностей как в работе агентов, и так и с тем, как это будет развиваться и какой будет дисбаланс между странами в этой области.
1: Спрашивали вас, боитесь ли вы искусственного интеллекта? Пишите нам сообщение.
2: Автоньюз. Bentley представила первый в истории электрический кроссовер Torqal. Вот только поклонники марки новинку не оценили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что увидели специалисты и журналисты. Британцы не стали заигрывать с футуризмом или устанавливать агрессивные накладки, которые любят производители китайских автомобилей. Вместо этого кроссовер получил по-европейски сдержанные угловатые формы, которые, впрочем, немного отличаются от привычного округлого дизайна бренда. В салоне небольшой планшет, аккуратно вписанный в торпедо, небольшая ниша для хранения мелочевки на центральном тоннеле и, самое главное, обилие физических кнопок, чтобы в дороге водитель как можно реже отвлекался на сенсор. В общем, все то, чего не хватает во многих современных китайских электрокарах. Даже на материалах не экономили. В салоне используются кожа, шерсть, натуральный шпон и алюминий. Но и так как это электрокар, то мощность, конечно, на уровне. Базовая версия развивает 820 лошадиных сил и почти 1200 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни она разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Существует и более мощная версия. Torqal с приставкой S получил 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость 260 км в час. В общем, получился максимально классический автомобиль, насколько это можно ожидать от современного электрокара. Отбросив в сторону субъективную оценку дизайна, в соцсетях и на форумах машину критиковали за отказ от традиций. Мол, не может породистый британский люксовый бренд делать машины без двигателя внутреннего сгорания. Цену новинки пока не назвали, но профильные СМИ предполагают, что она будет не менее 250 тысяч евро. И в сети не очень понимают, а зачем переплачивать. Почти то же самое предлагает электрический Cayenne в версии Turbo, который к тому же еще мощнее. А российские клиенты к тому же могут рассмотреть гибридные Zeekr 9X или Lisan Livis. Первые машины начнут появляться только в следующем году, поэтому говорить о точных сроках поставок в Россию пока рано. Кроме того, как показывает статистика, спроса на электрический люкс у нас почти нет.
3: Складывается впечатление, что США бьют наших.
4: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Я деньги не люблю. Просто я люблю то, что на них можно купить. Ильф и Петров.
7: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
8: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро.

0: будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
1: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
2: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта, и вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
0: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:00.

0: это значит?
1: 20:30 в Москве, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем и сейчас к климатической теме, которая казалась сначала очень цветущей и пятничной, а потом выяснилось, что нет.
2: Мы совершенно точно понимаем, что у нас происходят какие-то климатические изменения. Мы их с вами наблюдаем даже на примере нашей погоды. Вот сейчас бабье лето, и будет оно еще дальше продолжаться, что не совсем типично для начала, конца сентября, начала октября. Зимы у нас стали тоже несколько другими на горизонте все это, последних 10 лет. Все это последствия, как говорят ученые, глобального потепления. Что с этим делать? Ученые нам прогнозируют климатические катастрофы, частота которых будет только нарастать. Как нам от них защищаться? И, в принципе, как человечеству можно защищаться, если вообще такое реально, от глобального потепления? Об этом мы будем говорить. Но сейчас у нас в новостях, в студии с новостями, Артем Самойлов. Артем, вижу сообщение о том, что Владимир Путин готов поехать на саммит ОТЭС, но я так понимаю, что это еще пока не окончательное решение.
3: Это не окончательное решение, конечно. Об этом прямо сейчас подробно расскажу. Итак, Владимир Путин готов поехать на саммит ОТЭС, но финальное решение зависит от обстановки в России. Об этом он сообщил журналистам на полях форума объединенных культур. Россия, по его словам, приветствует переговоры США и Китая. Также Путин отметил, что не ревнует Си к Трампу, подчеркнув, что в политике эта категория неприменима. Ранее Трамп подтвердил, что поедет на саммит ОТЭС в Китай в ноябре. Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва не готовится к войне с Европой. Президент также отметил, что Россия восстановилась после атак, Киев сам начал бить по гражданским объектам и теперь получает ответ. Переговоры были возможны, но Украина их сорвала ударами. Теперь Россия как следует подумает над своими решениями по мирному регулированию, добавил Владимир Путин. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Американское агентство Access Opera подтвердило отмену концерта Kanye West в Петербурге. Как сообщил представитель агентства, ответивший жителю Петербурга, шоу не состоится, поскольку «Газпром-арена» публично заявила об отсутствии контракта. Все вопросы по возврату билетов следует направлять организатору. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о том, что происходит с климатом на Земле. Через пару минут в программе «Что это значит?».
0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах.

0: 18+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочные программы мастеров делового администрирования. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас большой разговор о том, как меняется климат, к чему он приводит, и самое главное, как вообще нам к этому всему адаптироваться, потому что в некоторых частях планеты изменения, ну не кардинальные, но существенные.
5: Давайте начнем с того, как мы вообще вышли на эту новость и на этот разговор. В Чили зацвела Атакама. Это самая засушливая пустыня на планете. Вот просто представьте себе, что дюны покрылись таким ярким, красивым, разноцветным ковром. Прошли аномальные осады. И в целом вроде бы тут ничего такого особенного, потому что такое периодически бывает. Пустыня действительно цветет раз в 3, 5, 10 лет, когда уровень осадков существенно выше нормы. Но в этом году...
4: Осадков не было.
5: Были такие, каких не было никогда до этого. В августе выпал снег. Это происходит еще реже, чем цветение. Фотографии вы можете посмотреть на сайте РБК. Новость называется «НАСА показала редкие снимки заснеженной пустыни Атакама». Почему это все происходит? Саш, мне кажется, ты должен был меня это спросить. Я хотела тебе рассказать. Ну, хорошо, расскажу сама. Виной всему явление Эль-Ниньо. При Эль-Ниньо воды в Тихом океане становятся аномально теплыми, и это вызывает в дальнейшем уже аномалии по всему миру. И в этом году у нас не просто Эль-Ниньо, а супер-Эль-Ниньо. Я даже видела такое определение от климатологов. Годзилла. Вот сравнение с Годзиллой. То есть настолько будет мощное. И вот... Собственно, оттолкнувшись от пустыни в Чили, мы решили поговорить, в принципе, как глобальное потепление на нас влияет, что нам делать с экстремальными температурами, когда я говорю «мы», имею в виду человечество в целом. Как вообще охлаждать планету, если такая возможность есть? Мы вчера в эфире об этом говорили, что есть идеи у участия ученых отражать
4: солнечный
5: свет так, чтобы не перегревать Землю. У нас на связи климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, Владимир Викторович, мы вас приветствуем. Владимир Викторович, вам первое слово. Вот мы видим рекордные дожди в Атакаме, снега. 2 года назад топило Сахару, причем так, что это было впервые за полвека. Тоже были впечатляющие фотографии, потому что Сахара стала зеленой, по сути. И там, и тут виной всему Эль-Ниньо. А каким образом это явление именно на пустыне оказывает влияние? Потому что мы-то говорим о том, что начинается оно в Тихом океане.
6: Ну, начнем с того, что пустыня Атакама расположена буквально в 2 шагах от эпицентра явления Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это существенное повышение вод Тихого океана в его восточной экваториальной части. Ну, то есть это буквально первые тысячи километров от пустыни Атакама. Ну, в общем-то, известно примерно, как Эль-Ниньо отражается на погоде в различных частях земного шара. И, нет ничего удивительного, что над пустыней Атакама пролились обильные дожди, точно так же нет ничего.

0: ничего удивительного, что в Индонезии, Австралии и в Индии бушевала сильнейшая засуха. Это, в общем, это регулярное событие при явлениях Эль-Ниньо. А, собственно, явление Эль-Ниньо – это тоже достаточно регулярный феномен.
1: А вот тот масштаб, который сейчас Эль-Ниньо принимает, это аномальное уже явление или тоже естественное?
0: Вы знаете, очень много говорят о том, что нынешнее Эль-Ниньо – это супер-Эль-Ниньо. Вы знаете, дайте ему поразвиваться еще хотя бы несколько недель, тогда об этом можно будет говорить с какой-то определенностью. Но вообще вот по той траектории, с которой развивается нынешнее Эль-Ниньо, он действительно может достичь небывалых величин за всю эпоху инструментальных наблюдений. Но это всего-навсего 170 лет. А что касается более длительной истории, то ведь Эль-Ниньо существует много тысяч лет, и в его истории бывали и более значительные события.
2: Владимир Викторович, вы сказали о том, что это явление, в принципе, постоянное, да, и там Эль-Ниньо сменяет Ла-Нинья, а потом обратно, и все это такая вот цикличность. Но судя по тому, что вы сказали, что дайте нам еще несколько недель понаблюдать за тем, как оно будет развиваться, то есть прогнозировать его пока еще затруднительно.
0: Нет, это вполне возможно, но как и все с прогнозами климата и погоды, в общем, прогнозы имеют некоторую погрешность. Почему я говорю про несколько недель? Потому что совершенно ясно, что пик нынешнего Эль-Ниньо придется на ноябрь. Плюс-минус несколько недель. Поэтому, через несколько недель в октябре мы будем уже знать точно, будет ли это Эль-Ниньо рекордным или нет.
2: Владимир. Но есть прогнозы, которые говорят о том, что в этом году супер Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тысяч человек в мире за полгода до февраля 2027 года. Честно говоря, вот такие сообщения, они несколько пугают. Анастасия, в целом, если говорить о восприятии людей, глобального потепления, его влияния на нас, опасности, природных катаклизмов, насколько эта тема волнует? В частности, россиян. Вы работаете с россиянами, я думаю, в большей степени.
3: В большей степени, да. Но на самом деле мы уже получили очень хороший психологический совет. Давайте понаблюдаем, давайте не будем заранее пугаться и делать какие-то самые ужасные прогнозы, а дадим ситуации развиться. Это, во-первых. Во-вторых, такое ощущение, что это новость для российского человека, как будто бы даже несколько психотерапевтическая, потому что это ведь происходит все не конкретно у нас. И уже можно как-то, в общем-то, выдохнуть. Да.
1: Подуспокоиться. Нет, у них пустыня, там пусть крутится, а у нас тут все хорошо. Пустыни у нас не цветут.
2: Но у нас тоже же периодически бывают нетипичные наводнения. Особенно на юге.
3: Да, случается. Но мы берем ментальность нашу, все-таки русскую. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому пока у нас этого не произошло, то как будто бы и бояться нечего. Конечно, есть особо тревожные люди, которым только дай повод, и они будут и насчет этой новости так вот реагировать очень бурно. Но я все-таки за то, чтобы мы не впадали в какие-то крайние состояния, чтобы не было ипохондрии, и мы отличали физиологические явления от психологических. То есть если действительно при чекапе организма у нас выявлено что-то такое, чего раньше не было, то тут важна медикаментозная, возможно, поддержка и какое-то врачебное вмешательство, но важно не впадать в ипохондрию, да, важно не находить у себя каких-то явлений, которых нет на самом деле. Вот это такой вот важный момент.
1: Владимир Викторович, мы говорим о том, что россиянам, может быть, и нечего волноваться, но все-таки мы же видим зачастую вот эти климатические глобальные явления, они могут происходить в одном конце мира, но при этом влиять опосредованно как-то на другие части планеты. Вот этот супер Эль-Ниньо, он в теории может привести к каким-то изменениям, которые и для России принесут какие-то изменения, климатические подвижки?
0: Смотрите, все-таки я хотел бы поддержать психолога и призвать, во всяком случае, россиян по поводу Эль-Ниньо, даже супер Эль-Ниньо, не очень волноваться. Почему? Все-таки

0: за Эль-Ниньо человечество наблюдает пристально последние 500 лет. И в частности наука наблюдает за ним, ну, по крайней мере, в течение столетия. И известно, ну, более-менее точно о некоторых эффектах. Так вот, на Европу и, в частности, на большую часть территории России Эль-Ниньо не оказывает статистически значимого влияния.
1: То есть пожары и наводнения – это наша собственная история без влияния Эль-Ниньо?
0: Ну, можно сказать так. И, ну, во всяком случае, вот связь, допустим, предстоящей, по-видимому, теплой зимы с явлением Эль-Ниньо тоже не доказана, и, в общем-то, вещи не взаимосвязаны. Больше того, значит, науке известна вещь совершенно парадоксальная. Значит, в эпохе Эль-Ниньо лето на территории России, во всяком случае, в европейской части, довольно прохладное. И так и было в нынешнем году. То есть лето было близким к норме. При общей летней температуре по поверхности земного шара на уровне рекордов. Ну вот так устроена, так затейливо устроена климатическая система.
2: Владимир Викторович, ну пусть там с Эль-Ниньо он там разберется в южном полушарии, но мы же видим, что у нас тоже идут климатические изменения, конечно, не такие резкие, но все-таки климат меняется, и даже вот времена года как-то начинают смещаться. Вот эти изменения, которые сейчас происходят, ученые, они могут спрогнозировать, это вот что-то, что изменится и вернется обратно, или это уже необратимо? Какие-то изменения, и вот дальше это может только усугубляться.
0: Ну, ученые могут и должны, и у них, кажется, это неплохо получается. И по этому поводу можно сказать следующее. Значит, глобальное потепление продолжает развиваться и будет развиваться, по крайней мере, до в лучшем случае до конца нынешнего столетия, а в худшем случае даже за пределами его. К этому нужно быть готовым. И ну, можно быть совершенно уверенным, что, допустим, возможно, нынешний год и 100% следующий год окажутся самыми теплыми в истории инструментальных наблюдений. То есть это, вот, опять-таки, дополнительное доказательство того, что глобальное потепление продолжает развиваться. Что это означает? Это означает, что в каких-то частях земного шара, не во всех, допустим, в данный конкретный год, но в каких-то частях земного шара человек будет сталкиваться с небывалыми совершенно погодными климатическими явлениями, многие из которых могут оказаться опасными, а некоторые катастрофическими. Во всяком случае, вот драматические события 26 августа этого года в Непале – это в значительной степени следствие развивающегося глобального потепления, которое ну, вот в данной конкретной области привело
1: к таким последствиям. Владимир Викторович, а что делать с глобальным потеплением? Можно ли ему противостоять? Мы прямо через пару минут поговорим. Анастасия, вот Саша сказал, да, что мы наблюдаем изменения погоды у нас в стране. Я вижу по своим знакомым очень часто, неважно, что бы ни происходило, не угодить. Слишком жарко – плохо, слишком холодно – тоже плохо. Вы сказали ориентироваться на физиологические показатели. Если они там не меняются, то можно особо и не переживать. Но ведь многие люди действительно ощущают на себе вот эти климатические изменения, прям физически чувствуют себя не очень хорошо. Или это больше надумано?
3: Нет, есть действительно метеочувствительные люди. Я, кстати, себя тоже к таким отношу. Я могу предсказать дождь, снег, резкие перепады давления. Я ощущаю это по своим суставам. Причем я точно знаю, что это не возраст, потому что у меня так лет с 5 происходит. И что здесь? Я разрешаю себе вот в такие моменты допустить лень, допустить, может быть, сниженную активность, пораньше лечь спать, позаботиться о себе. И стараюсь, конечно, не бороться излишне с тревогой, потому что нам кажется, что мы всегда должны быть в тонусе, позитивны, активны, но иногда именно на это уходят дополнительные ресурсы. И нам важно, на самом деле, иногда просто принять тревожность либо плохое самочувствие, и это гораздо быстрее пройдет, нежели мы будем бороться.
1: А что делать, если в ноябре хочется впасть в спячку и не просыпаться до марта?
3: Нет, если в все вот настолько глобально, то это уже похоже на клиническую депрессию. Тут уже к психиатру...
1: У меня депрессию диагностировали только что.
2: Есть, у меня даже поглобальный вопрос. А вот смотрите, ну, физиологическая зависимость понятна. Иногда настроение просто зависит от погоды, что тоже немаловажно, да? И что делать людям, которые видят, что идут вот эти климатические изменения очень серьезные, с которыми ты ничего как человек сделать не можешь. И вот у тебя там лето уже не то, зима уже не та. И вот как это психологически принять?
3: Но стараться быть там, где ты хочешь быть. Если ты понимаешь, что тебе в этом климате не очень хорошо в данный момент, ну, ты можешь ведь и поехать в какой-то для тебя на данный момент благоприятный климат.
2: Все на Бали, тем более там сейчас недвижимость недорогая.
3: Но если там все нормально с точки зрения потепления глобального. Так я послушала эксперта и поняла, что вообще в Центральной России очень даже хорошо и довольно безопасно, и даже тревожные люди могут, я думаю, меньше тревожиться.
2: Только медведи там. Ну, или нет зато.
3: Ну, у нас тут я ни одного не встретила, пока ехала в студию, ни одного медведя, поэтому все хорошо.
1: Владимир Викторович, возвращаемся к планам некоторых ученых побороться с глобальным потеплением. Вот, в частности, есть одна из идей чуть-чуть потушить солнце, но это мы так, конечно, не по-научному совершенно говорим, отражать часть солнечного света. Вот как вы к таким инициативам относитесь?
0: Ну, насколько мне известно, большинство ученых относятся к этой идее настороженно, если не сказать отрицательно, потому что ну, невозможно рассчитать себя, невозможно рассчитать и невозможно представить себе последствия такого глобального эксперимента. Поэтому, в общем,
1: то есть риски могут оказаться выше, чем польза потенциальная?
0: Ну, разумеется, в общем, наука не может предсказать последствий подобного эксперимента. Кроме того, ну, смотрите, создать такой экран технически возможно, но его нужно будет поддерживать в рабочем состоянии не год, не два, а столетия, потому что, ну, в общем, идея заключается в том, чтобы насытить стратосферу серным аэрозолем, который превратится в капельки серной кислоты, который создаст вот этот самый теплозащитный экран. Но, ну, во-первых, нужно доставить стратосферу и постоянно подпитывать миллионы тонн серы. Ну, в общем, никто не знает, в общем...
1: Владимир Викторович, если вообще, вот коротко, если можно, в целом думать о том, как противостоять глобальному потеплению человечеству нужно, или отстать от него уже просто?
0: Нужно, несомненно, потому что глобальное потепление совершенно однозначно расценивается в настоящее время как одна из трех экзистенциальных угроз существованию человечества.
1: Не слишком позитивное окончание нашего разговора, но, тем не менее, в целом спасибо вам за такой терапевтический разговор. У нас на связи был климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, которая нас, в принципе, успокоили, сказали, что ничего такого прям глобального с природой не происходит. Лучше обращать внимание на свое состояние.
2: Ну, а сейчас о чем зачем следить завтра?
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
2: Завтра глава МИД России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк.
1: Мосбиржа завтрашнего дня будет рассчитывать индексы акций во все торговые сессии, а именно во время утренней и вечерней, а также дополнительной сессии выходного. А сейчас Мосбиржа рассчитывает индексы акций во время основной торговой сессии.
2: Кроме того, завтра стартует Московская неделя моды. Продлится она до 1 октября. Основной площадкой станет выставочный зал «Манеж». В рамках столичной недели моды пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов, шоу-рум, лекторий, а также фестиваль модных короткометражек.
1: Ну, а кого в одежде больше интересуют не какие-то модные тренды, а яркости самовыражения, могут посетить завтра фестиваль «Битвы гигантов» на ВДНХ. Участники в необычных костюмах задекорируют тыквы и подготовят их к спуску на воду. Затем они сядут в подготовленные такие тыквы-лодочки, проплывут по пруду, чтобы все увидели их костюмы. Здорово.
2: Какая
1: Мне
2: прелесть.
1: Кажется, если не получится попасть на ВДНХ, то обязательно посмотрите.
2: Нарядить тыкву съездить можно.
1: можно? Или посмотреть на РБК, как это будет выглядеть?
2: Ну и к международной повестке. В воскресенье в Швейцарии пройдет общенациональный референдум. Швейцарским избирателям предстоит решить,

0: одобрит ли более жесткую форму нейтралитета, которая помешала бы их стране вводить экономические санкции, ну или же все-таки сотрудничать с НАТО.
1: Ну а самое главное, зачем завтра надо следить? За тем, что начинаются выходные, суббота и воскресенье, пятница, вечер, самое время спланировать свои выходные. Да, в принципе, пятницу можно сегодня уже успеть спланировать, еще точнее можно успеть спланировать. На этом наш эфир завершается. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Мы потихоньку тоже начинаем готовиться к субботе выходным и воскресенью.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
6: Я тут купила кое-что.
5: И что это?
6: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
5: На всю котлету?
6: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жетун, Чанган, Рейду, Алисия, Авангард. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
10: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
7: Криптомания.

0: истории из мира цифровых денег.
1: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ в рамках 40-дневной операции и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Wildberries» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь, сообщила глава евродипломатии Кай Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую, государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. Силы ПВО за день перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. Volkswagen отзывает почти 4 миллиона машин из-за одного болта в рулевом управлении. Проблема может привести к отказу руля. Отзыв затронет не только Volkswagen и Audi, но также Skoda и Seat. Масштаб сравним с Дизельгейтом 10-летней давности. Тогда скандал затронул около 11 миллионов автомобилей по всему миру. Больше новостей на сайте РБК.
2: «21.03 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Итак, новости последних минут, последнего часа. Президент провел пресс-подход на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Прозвучало множество заявлений. И вот одно из них, что Россия была готова к переговорам с Киевом после выборов. Но тот попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин. Предложение по урегулированию и возобновлению переговоров все еще на столе. Однако после действий Киева Москва еще подумает как следует, что предпринять в ответ. Это также заявление Владимира Путина. Как расценивать слова

0: президента и насколько теперь Россия и Украина далеки от перемирия, обсудим на связи со студией доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков. Владимир, здравствуйте. Как вы считаете, вот наверняка следили за заявлениями президента, как и мы в эфире нашем, слышали, что и сказала сейчас также. Какой сигнал, как вы думаете, Владимир Путин дает своими заявлениями?
1: Добрый вечер. Ну, я думаю, действительно, здесь каких-то сенсационных, во-первых, заявлений не прозвучало из уст президента. Но в то же время он подробно перечислил различные атаки, удары, которые были по различным объектам за последние полгода, в том числе, ну, вот, ситуации предвыборного цикла, который вот недавно завершился, что говорит о том, что эскалация продолжается, точек соприкосновения практически нету. И ожидать каких-то сейчас прямо вот мирных переговоров между ключевыми сторонами, так скажем, да, ну, не стоит ожидать.
0: Ну, Владимир, вы сказали, сенсация не прозвучала, но ведь интересно, что все эти заявления сказаны в контексте. На этой неделе была Генассамблея ООН, там звучали заявления Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Вот, в частности, и Bloomberg сейчас как раз публикует, что Трамп призвал Зеленского провести переговоры с Путиным в Москве, но Зеленский отклонил это предложение. О чем говорит вот сейчас вот эта коммуникация между всеми сторонами конфликта?
1: Ну, то, что там предложил Зеленскому, это действительно прозвучало, но очевидно, что Зеленский в Москву не поедет. Это было ясно всегда и понятно. Мне кажется, Трамп решает, сейчас все решают свои задачи. Трамп сейчас решает задачи, связанные с предвыборной фактически гонкой, которая, ну, уже набирает такие явные обороты. Ему надо максимально получить поддержку электората, он заточен на это. А мирная повестка очень часто ему важна, потому что оппоненты из Демократической партии, они все-таки в большей степени выступают за мир. И вот эта вот борьба ему выгодна. Он и позиционирует, и предлагает вот такие вещи, в том числе Зеленскому. Что касается, ну, заявлений президента, он показывает о том, что эскалация идет, она никуда не уходит. И несмотря на там предвыборные ситуации, какие-то форумы, какие-то там, я не знаю, торговые отношения, все только усиливается. Поэтому, ну, я не вижу здесь каких-то таких вот, я говорю, прорывных вещей. То есть предложения, все вроде как о мире говорят, но точек именно, понимаете, соприкосновения, то есть каких-то коалиционных, где вот можно было бы найти какую-то почву консолидирующую, за что-то уцепиться, пока, ну, их нету.
0: Ну, вы сказали, что пока не совсем ясно, видны ли сенсации, но какая сенсация уж может точно произойти? Это встреча на АТС трех буквально лидеров стран, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп. Пока неизвестно, состоится ли это, но Владимир Путин сообщил, что настроен принять участие там. Как вы считаете, как оцениваете перспективы такой встречи?
1: Вот здесь как раз я оцениваю, что перспективы высокие. Это было бы выгодно как раз и Си Цзиньпину, и Трампу, и Путину. Такой триумвират, он показывал бы, ну, некое такое доверительное отношение, но без Зеленского, как вы уже понимаете, да, в данной конфигурации. И действительно, может быть, как-то вот китайская сторона могла бы, ну, поспособствовать хотя бы смягчению, то есть поиску какого-то компромисса, хотя опять, понимаете, механики, то есть через что, через какие механизмы в условиях вот таких отношений конфронтационных на сегодняшний день, но пока совсем не прослеживается. В этом-то вся проблема. Спорные ключевые конфликты, они апеллируют совершенно противоположными аргументами. Нету здесь каких-то пока каких-то таких договоренностей, ну вообще, то есть, кроме обмена телами, то есть то, что происходит, это вот максимум на что. То есть сейчас, возможно, в рамках чего какое-то взаимодействие, но мы же это понимаем, что это же не решение конфликта, не разрешение.
0: Ну что ж, будем ждать следующих заявлений, внимательно следить за ситуацией. Спасибо. С нами на связи был доктор политических наук и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков. Поговорили о заявлениях Владимира Путина, в частности, касательно возможного урегулирования на Украине. Ну, видимо, пока прорывов в этом переговорном процессе, в частности, не прослеживается.
2: Реклама. что скрывается в бокале вина, как научиться слышать его ароматы и понимать вкус. «Школа вина» – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева.

0: Слушайте эфир 25 сентября в 21:30.
1: Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
0: 18+.
2: 21:08 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. К концу подходит Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке. За эту неделю на площадке встретились ключевые лидеры от 193 государств-членов организации. Несмотря на это, Bloomberg выносит неделе высокий дипломатии приговор. Организация Объединенных Наций находится в кризисе, ну так утверждает агентство. Там подчеркивают, что новому генеральному секретарю придется бороться с сокращением бюджета, ну и доказывать актуальность Генеральной Ассамблеи для всего мира. Остается ли ООН значимой площадкой для переговоров, или она уже потеряла свой вес? За первые полосы мировой прессы заглянули обозреватели РБК Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они со мной в студии. Приветствую.
3: Добрый вечер.
4: Добрый.
2: Коллеги, ну как вы считаете, насколько сейчас значимая площадка ООН вообще для мирового сообщества, потому что, кажется, мировые конфликты пока далеко не решены.
3: Но ООН очень давно уже упрекают и в неэффективности, и даже в бесполезности. И, собственно говоря, нынешняя Генассамблея не стала, по-моему, исключением, о чем свидетельствует масса эпизодов, когда люди не хотели слушать представителей других государств. Вот Алевтина довольно внимательно за этим следила, и она, наверное, может поподробнее об этом рассказать.
4: Да, действительно. Тут как бы нужно разговаривать на примерах, и мы с Ян Яновичем эти примеры подобрали. Давай начнем с Ирана, потому что тут, безусловно, очень яркие были выступления. Если говорить конкретнее, это очень яркие уходы из зала. В частности, когда лидер, да, Исламской Республики, премьер-министр Масуд Пезешкиан выступал с трибуны Генассамблеи ООН, очень показательно из зала вышел американский делегат. Он там был один от Соединенных Штатов и, безусловно, обратил на себя внимание своим таким дипломатическим жестом. Если мы будем говорить про выступление еще одного участника Ирано-израильско-американского конфликта, тут все-таки тоже Тель-Авив нельзя исключать. Так вот, когда выступал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он начал свою речь с того, что если в зале есть моралисты, то я попрошу их уйти. И больше половины людей, которые сидели в зале, безусловно, поднялись и ушли. И это хороший показатель того, что площадка, которая должна быть единой формой для диалога, не работает. По крайней мере, об этом говорит и агентство Bloomberg, и не только оно, Нью-Йорк Таймс, тоже говорит о кризисе, который прямо сейчас все развивается и все подтверждается. Безусловно, еще одна громкая история — это конфликт в регионе Газа. Когда выступал, да, 47-й президент Соединенных Штатов господин Трамп, он называл себя королем мира, говорил, что, безусловно, с Газой все решено, что ситуация абсолютно стабилизировалась, нормализована, что он единственный, да, Трамп утверждал, что он единственный человек, который действительно пытается достичь мир. И это довольно интересно, потому что он говорит, что вот он единственный, кто действует, пока другие молчат. И я вот хочу провести социальный эксперимент, Ян, с тобой, с нашими слушателями. Вот мы сейчас включим выступление одного из представителей из стран. От страны ООН, человека, который приезжал в ООН, выступал и в том числе комментировал политику американского президента. А давай ты и наши слушатели попробуют угадать, предположить, по крайней мере, о ком идет речь.
2: Заинтересованно, давай послушаем.
5: Вчера дьявол был здесь, на этом самом месте. Здесь все еще пахнет серой, на этой трибуне, где я выступаю. Вчера, леди и джентльмены, из этого самого места президент Соединенных Штатов, которого я называю дьяволом, прибыл сюда, выступая как хозяин мира, как владелец всего мира.
2: Ну, скажем так, круг кандидатов достаточно высокий, достаточно широкий, вернее. Ну, примерно по речи можно попытаться догадаться. Нет, я не буду даже пытаться.
4: Ну, вот что-то, да, из Латинской Америки, наверное,
2: кажется,
4: какое-то
2: оттуда,
4: ощущение.
2: Да.
4: Ну,
3: поскольку он говорит по-испански, да, довольно очевидно, что не представитель Испании.
4: Да-да-да. Ну, вот это все к тому, что проблемы вечны, и виновники все те же.
3: Ну, так вы скажите все.
4: Да-да-да, конечно. Это венесуэльский президент Уго Чавес на Генассамблее ООН.
3: 20 лет назад.
4: 2006 года, между прочим. Вот во время того, как он произносит эту речь, он поднимает над головой книгу американского политолога Наама Хомски «Гегемония или выживание». Смысл книги был в том, что, значит, Америка большая-большая держава, у которой большие-большие потребности в реализации на мировой геополитической арене. И, значит, Чавес говорил, что, естественно, Вашингтон – это такой эпицентр большой геополитики, которую трудно контролировать.
3: Ну, короче говоря, это далеко не первый и, по всей видимости, далеко не последний эпизод, когда представители меньших или средних держав возмущаются поведением крупных держав. Но действительно возникает вполне закономерный вопрос. И тоже не в первый раз он возникает. А для чего вообще, собственно говоря, существует эта огромная организация с огромным бюджетом, огромным количеством персонала, огромными деньгами, которые тратятся на транспорт? Что от нее можно получить? И что, для чего она создана? Ну, для этого, наверное, нужно вспомнить, что в 1945 году ООН создавалась как организация, которая в первую очередь должна была предотвратить новую войну. Вот в уставе ООН, в предисловии к уставу ООН, говорится, мы создаем ООН, Организация Объединенных Наций, чтобы спасти будущие поколения от ужасов войны, которая дважды на протяжении нашей жизни принесла страшные страдания человечеству. И в первой же главе устава говорится, помимо главной цели предотвращения войны, говорится о развитии дружественных отношений между государствами на равной основе и о принципе самоопределения, о международном сотрудничестве для решения глобальных экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем и о том, что немаловажно, третий, ну, вернее, в данном случае уже четвертый пункт, поддержка и развитие уважения прав человека и фундаментальных свобод для всех людей. Я напомню просто, что через несколько лет после создания он была принята Всеобщая декларация прав человека, что тоже является важным моментом.
2: Ну, в общем, звучит как мир во всем мире. И это изначально кажется не совсем выполнимой задачей.
3: Это в 45-м году, после действительно двух страшных кровопролитных войн, и, собственно говоря, на исходе, я напомню, что она была создана в Сан-Франциско, на исходе, собственно говоря, ну, началась она в самом конце Второй мировой войны и продолжалась уже почти что в мирное время, хотя впереди еще не закончилась в это время война с Японией. Человечеству действительно казалось, что никогда больше война – это настолько ужасное дело, настолько страшное для людей, что предотвращение – это самая главная задача, чтобы больше этого никогда не повторилось. И в тот момент казалось, что да, баланс сил, были державы-победительницы, которые, пять держав, которые пошли на определенные уступки, и пять доминировавших держав – Россия, ну, вернее, тогда это было не Россия, это был Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. И Китай еще тогда был, которым тогда еще не победили коммунисты. Наградой, как британский политолог Ричард Саква написал, наградой этих великих держав за присоединение к системе ООН было предоставление им удивительной привилегии – право вето в Совете Безопасности. Это было признанием того, что некоторые державы более могущественны, чем другие. Что я тут же прокомментировал из Орвала. Ну, конечно, некоторые животные более равны, чем другие. И он согласился. Так вот, ко всему к этому нужно присовокупить некий тест на реалистичность. С тех пор прошло несколько десятков военных столкновений. Вот сейчас, по некоторым подсчетам, 65 военных конфликтов. В некоторые из них он пытался вмешаться, их было не так много. Корейская война 1950 года, вмешательство нескольких десятков, по-моему, 39 государств под флагом ООН, возглавляемых Соединенными Штатами, не дала прекращения войны между Северной и Южной Кореей. Собственно говоря, конец этой войне положила смерть Сталина. Война в заливе, первая иракская война, 1990-91 год, освобождение Кувейта от иракской оккупации, она тоже проходила согласно резолюции 678 ООН, которая поддержала военную операцию против Ирака. Ливия в 2011 году, резолюция тоже позволила коалиции держав установить бесполетную зону и принять, как говорилось в резолюции, все необходимые меры для защиты гражданских политических лиц от атак правительственных войск Муаммара Каддафи. Кроме этого, можно еще вспомнить Конго в начале 60-х годов, Босния и Герцеговина 92-95 и Демократическая Республика Конго в 2013 году.
4: Да, Ян Янович, вы говорили про прошлое, а я все-таки хочу обратно вернуть нас в настоящее. Безусловно, не только мы в этой студии, но в том числе и индийские медиа задаются вопросом, а насколько сейчас актуальна вообще платформа Организации Объединенных Наций.

0: Словно медиа говорят о проблемах, которые действительно назрели у Организации Объединенных Наций. Об этом говорят прямо с трибуны Генассамблеи ООН. Если Ян Янович тут меня, я думаю, в том числе дополнит, президент Финляндии Александр Стуб в частности говорит...
1: Получил достаточно широкий отклик и в январе в Давосе, и сейчас его речь достаточно часто показывали и транслировали в соцсетях, и, собственно говоря, ссылались на нее. Можно послушать отрывок из нее.
0: Да, давайте послушаем.
2: В современном мире сотрудничество подрывается отсутствием доверия, пренебрежением правилами и ослаблением институтов. По некоторым данным, в настоящее время в мире насчитывается 65 активных вооруженных конфликтов, что больше, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны. Конфликты будут существовать всегда. Государства конкурируют сейчас жестче, чем поколения назад. Меня это не беспокоит. Что действительно важно, так это то, что все больше и больше из них сейчас выступают против правил, на которых зиждется международный порядок.
0: Да, и перед тем, как мы перейдем к сценариям, какие у нас есть альтернативы Организации Объединенных Наций и вообще, в принципе, что аналитики и западные медиа, как они видят эти альтернативы пути развития, выход из этого кризиса, я вот еще камень в огород, скажем так, не слишком позитивной репутации, да, ООН добавлю, как бы площадка для диалога. А, например, Марк Карни, премьер-министр Канады, отказался встречаться с президентом, 47-м президентом США Дональдом Трампом, сказав, что его этот человек не интересует как потенциальная персона для диалога.
3: Ну, тут даже, грубо говоря, и про мемы хочется вспомнить. В соцсетях очень часто, при любом новом конфликте, первое, что пишут, мне кажется, это что в ООН выразили обеспокоенность.
0: Да, да, да.
3: И все эти бесконечные анекдоты про самую бесполезную организацию по соседству, которая может выразить обеспокоенность. А что тогда, действительно, альтернативы есть?
1: Знаете, ну, про альтернативы сейчас поговорим, я просто сразу же вспомнил. Есть один из ООНовских институтов, называется UNITAR, United Nations Institute for Training and Research. А вот сами члены UNITAR, ну, не члены, а служащие UNITAR, в такой неформальной обстановке говорят, ну, есть нехорошая расшифровка United Nations Institute for Travel and Recreation. Не для исследований, а для путешествий и рекреации, и отдыха. Действительно, ООН давно упрекают в неэффективности, в бесполезности и так далее, и так далее. И планы реформ существуют несколько десятков лет. Чуть ли не каждый генеральный секретарь предлагал какой-то свой план реформ. Можно об этом списать, собственно говоря, об этом не только можно, об этом пишется множество книжек, и интересующимся можно на эту тему почитать. Но вот то, что сейчас, те планы, которые сейчас так или иначе обсуждаются вот в данный момент, их как минимум 4. И главное здесь... Планы затрагивают достаточно много областей деятельности ООН, но самый главный вопрос о реформе – это расширение Совета Безопасности. Кто туда должен войти, и самое главное, на каких условиях и с какими правами. Есть план, называется G4 Nations, группа 4 государств. Это можно сразу же обозначить: Германия, Бразилия, Индия и Япония. Это 4 страны, 4 крупные, достаточно мощные и в экономическом плане, и не только в экономическом страны. Германия – лидирующее государство в континентальной Европе, Бразилия – самое населенное государство в Латинской Америке, Индия – одно из двух крупнейших государств Азии, и Япония, ну, тоже всем понятно, это 4 страны, которые не входят на правах постоянных членов Совета Безопасности.
0: А я тут же вам сапонирую. А вот если будет Бразилия, то там же очень много государств, которые сразу скажут, как же так же.
1: А вот прямо в противоположность этому есть группа UFC, Uniting for Consensus, в которую входит как раз Мексика, которая говорит, подождите, а почему, собственно говоря, Бразилия? Есть Аргентина, которая говорит, если Бразилия, то мы тоже должны быть членом, мы ничуть не хуже. Есть Пакистан, который говорит, если Индия, почему не мы? Почему Индия? Мы тоже ядерное государство, почему мы не должны быть постоянным членом Совета Безопасности? Есть Италия, которая говорит, а почему, собственно говоря, одна Германия? Франция входит, Великобритания входит, если Германия войдет, мы тоже должны войти, мы тоже крупная европейская экономика. И они против создания новых постоянных членов. Они говорят, если создавать, то их должно быть гораздо больше, чем 6 или 7, ну, вернее, 7 или 8, потому что нынешний план говорит о том, что нужно 6 новых постоянных членов Совета Безопасности, 2 Африка, 2 Азия-Тихоокеанский регион, 1 Латинская Америка и 1 Западная Европа. Ну, и есть еще африканская группа, группа Африканского Союза, которая говорит, что должно быть в общей сложности 25 или 26 членов, из которых как минимум 2 должны

0: принадлежать на постоянной основе с правом вето африканским странам, ну, а остальные, как получится, и два должны быть переменных, так сказать, ротируемых членов ООН, которые должны выбирать как раз Африканский союз.
1: Африканский. Я думаю, как раз Нигерия себя очень хорошо видит как раз.
0: Южная Африка,
1: стран,
0: Нигерия, безусловно. Но тут же появляется, естественно, масса других претендентов. Кения, например, Танзания, да и многие другие. То есть здесь сразу же возникает вопрос, ну, и второй, естественно, вопрос о том, что делать с правом вето. Потому что одни говорят, есть аргументы в пользу того, чтобы право вето вообще отменить, есть аргументы в пользу того, чтобы право вето было компромиссным, чтобы, скажем, новые члены имели право вето, но не сразу, а через пару лет или через 5-6 лет. Есть аргументы в пользу того, чтобы вето нельзя отменять, потому что тогда это приведет к невиданному конкуренции между нынешними великими державами. В общем, здесь слишком много вопросов. Но в итоге ООН очень неэффективная организация, которая не выполняет свои заявленные задачи и цели, но, несмотря на это несовершенство, никакой замены на сегодня для нее нет, во всяком случае, пока что, потому что Трамповский Совет мира – это скорее анекдот. Удастся ли ее усовершенствовать – неизвестно. И на сегодняшний день никто не может уверенно что-то сказать. Если да, то ура, ура, ура. Но если просто отказаться сказать, что ООН не нужна, то, опять же, процитирую того же Ричарда Сакху, без этой мечты мы просто окажемся в джунглях. В точности мы окажемся в мире, где царит закон джунглей, как и в точности описывал в своих блестящих книгах Генри Киссинджер. Для него мировой порядок просто баланс сил в отношении крупных государств. Надеюсь, что после 45-го года человечество эволюционировало на немного более высокую стадию.
1: А я лишь коротенько процитирую издание Bloomberg, которое пишет о том, как должно быть легко говорить Антонио Гутерришу о необходимости реформ, когда это его последняя генеральная ассамблея, и он уже уйдет на другую позицию.
0: Ну и в самое завершение, все-таки ООН, хотя и не помогала предотвращать военные столкновения, но большой мировой войны с момента создания ООН все-таки не случилось. Заслуга ли это ООН или это так сложилось, это большой вопрос. Но тут как раз самое место процитировать фразу, которую приписывают Альберту Эйнштейну, который сказал: «Я не знаю, чем будут сражаться в следующей мировой войне, но в следующей после нее наверняка только палками и камнями».
2: Вот это очень точная фраза. Выходит, ООН сейчас больше скорее такой философский концепт, за который хочется держаться, вспоминая, может быть, для чего это когда-то создавалось. Спасибо. Со мной в студии были Ян Мелкумов, Алевтина Сорокина. Обсуждали, о чем пишут вторые полосы. И сегодня темой нашего разговора стала сам смысл существования ООН и кому и зачем он нужен сейчас, какие функции выполняет организация.
3: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько зарабатываешь – миллион рублей или миллион долларов.
4: Рынки. Главное.
6: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
4: По будням в 17.10 на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
4: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва не готовится к войне с Европой. Президент также отметил, что Россия восстановилась после атак. Киев сам начал бить по гражданским объектам и теперь получает ответ. Переговоры были возможны, но Украина их сорвала ударами. Теперь Россия как следует подумает над своими решениями по мирному регулированию, добавил Владимир Путин. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского отправиться в Москву для возобновления мирных переговоров, однако получил отказ. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, призыв прозвучал на встрече в Нью-Йорке. Ранее в Кремле отмечали, что при желании Зеленский может приехать в Москву, гарантии безопасности будут обеспечены. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Как следует из постановления Кабмина, исключение сделано для Венгрии и Словакии. Документ подписал Михаил Мишустин, он вступает в силу через 7 дней после официального опубликования и действует до конца будущего года. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Как следует из данных гидрометцентра, туман местами ожидается ночью и завтра утром. Предупреждение действует с полуночи до 8 утра. МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: «21.31 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Подводим итоги пятницы и этой недели в целом. Ну и, конечно, главное российское внутриполитическое событие – это выборы и их итоги. Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Результат «Единой России» составил 349 мандатов. Это, кстати, больше, чем в предыдущих созывах Госдумы. У КПРФ 37 мандатов, а у ЛДПР 23. У партии «Новые люди» 19 мест в Новой Госдуме, все, причем по федеральному округу, у «Справедливой России» 17. Явка на депутатских выборах составила 59,8%, и это тоже больше, чем в 2016 и в 2021 годах. Другие заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой в нашей подборке.
2: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 – федеральный округ, 4 одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. По федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. По дистанционному электронному голосованию в 33 регионах это максимальное число. Все теперь это можем и проводить дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
1: Не обошлось на этих выборах без нарушений. Всего зафиксировано 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными участками. В 15 регионах было зафиксировано 24 ложных сообщения об атаках терроризма. По данным ЦИК, возбуждено 22 уголовных дела. В 4 субъектах России суды отстранили 17 членов участковых избирательных комиссий за умышленную порчу бюллетеней, повреждение сейф-пакетов с избирательной документацией, незаконные фото и видеосъемку списка избирателей и содержимого стационарных ящиков для голосования. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными за последние десятилетия. Предвыборная кампания, по ее словам, прошла в условиях беспрецедентной эскалации.
3: Школа вина.
0: Здравствуйте.
3: С вами в студии Артур Саркисян, и это совместный проект РБК «Вино» и «Сбер Первого», который помогает легко и увлекательно разобраться в мире вина. Сегодня у нас в гостях Юлиана Григорьева, независимый винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России, директор и учредитель школы и винного центра Wine People, шеф-сомелье ресторанов. И мы поговорим о том, как разобраться в вине и получать удовольствие, сколько интересного скрывается в бокале и почему дегустация – это не экзамен, а увлекательный, полный, открытый диалог. Здравствуй, Юля.
4: Здравствуй, Артур. И приветствую всех наших слушателей.
3: Давай мы поговорим с тобой по поводу дегустации. Зачем вообще нужны дегустации? Можно просто взял, открыл, выпил, понравилось, не понравилось. Что скажешь?
4: Представляешь, тебе наливают бокал вина, а ты можешь сказать, что оно белое или, ой, красное. И дальше диалог заканчивается. Он берет бокал, ему что-то нравится, а почему ему это понравилось или, наоборот, не понравилось, объяснить не может. И для чего нужны дегустации, для чего нужно, ну, какие-то совершать, знаешь, небольшие в сторону себя любимого телодвижения, почитать, посмотреть, наш эфир послушать, что-то себе зафиксировать, тем более сейчас так много удобных приложений. Сфотографировал бутылочку и написал, почему она тебе нравится. Зачем? Просто так гораздо интереснее, гораздо прикольнее. Это целый большой мир, где собрано нереальное количество оттенков, красок и удовольствия.
3: Юль, скажи, а какое количество людей разбирается, может, в вине? И, кстати, у кого лучше, у мужчин или у женщин?
4: У женщин.
3: Я с тобой согласен, на самом деле так оно и есть.
4: Нет, мне кажется, женщины просто более такие, знаешь, нервные, чувствительные особы, они просто описывают более так это живенько. Конечно, большинство людей способны различать и аромат, и вкус, если нет каких-то, ну, серьезных медицинских, да, показаний, что там отсутствует, допустим, обоняние.
3: Но за это время мы, работая с вином и в вине, мы обращаем внимание на то, что по статистике, обращаем внимание на то, что 60% людей можно научить, чтобы они могли разбираться в вине. 20% — это люди, которых научить практически невозможно, и 20% — это те, которые прямо вот чуть ли не с рождения уже воспринимают, правильно могут расшифровать. К чему я это говорю? Потому что любой человек все равно сталкивался с теми ягодами, с различными ароматами, вкусами и так далее. И в любом случае он внутри себя, как бы под корочкой, прекрасно знает эти ароматы, но никак не может идентифицировать с вином, которое он пробует. То есть говорит, откуда клубника? Ох, ничего себе, правда, здесь же клубника.
4: Ты прав. Мы живем с детства, мы не обращаем внимания на запахи. Ну, прежде всего, на вкус. Нравится тебе манная каша? Мам, мне не нравится. Нет, ешь, будешь сильным. Чем старше мы становимся, тем больше развивается вкус. На нос мы такого внимания не обращаем. А основная задача дегустатора – пытаться наполнить свою коробочку в голове, картотеку, и помнить ароматы.
3: И какие-то... как только ты услышал, идентифицировать...
4: Абсолютно верно. И ты просто их накапливаешь, и, собственно, все дегустаторы со мной согласятся. Сначала мы начинаем просто учить запоминать ароматы. И тогда становится проще, потому что, ну, допустим, клубника, банан, я тебе сейчас буду, да, набрасывать, сосна, елка. Мы все это можем представить, более-менее мы с этим встречаемся. А когда мы начинаем говорить более специфично, фиалка, подлесок.
3: Ну, как вам запах пихтеоловой мази во второй половине носа?
4: Вот, да, именно во второй половине. Потом надо вспомнить, что такое пихтеоловая мазь.
3: Где-нибудь может послышаться. Давай объясним просто... Как оценивать вино? Что такое оценка вина? И какие есть вводные для того, чтобы понять, прочувствовать и объяснить, во всяком случае? Так вот, Юля, расскажи, пожалуйста, как нашим слушателям уметь рассказать о вине?
4: Я думаю, что нужно один раз как-то сконцентрировать для себя информацию. Она несложная. Значит, первый этап. Вино не надо сразу пробовать или нюхать. На него нужно посмотреть.
3: А обязательно смотреть на внешний вид?
4: Но если вы в ресторане или вы покупаете вино для себя, внешний вид. Оно должно быть чистым, прозрачным, с хорошим, ровным или сияющим блеском.
3: То есть по внешнему виду можно сказать здоровое вино, нездоровое, взрослое и так далее.
4: Да, вот взрослое больше сейчас к цвету уйдем. Дальше цвет вина. Ну, давай начнем с белых, допустим. Чем моложе вино, тем оно светлее. Золотистое, светло-соломенное.

0: И чем старше вино, тем больше желтизны в нем появляется, и может даже появиться там коричневый оттенок, но для белых сухих вин это большая редкость, для сладких, пожалуйста. Янтарный – это если мы переходим к белым особенно специфической технологии, которую можно назвать оранжи. То есть белые вина, которые сделаны по технологии красных, они побывали в контакте с кожурой и взяли от нее вот эту, да, насыщенность. И они могут становиться вот такого красивого амбер, говорят, янтарный цвет. Красные. Чем моложе красное вино, тем больше таких вайлет, фиолетовых, да, оттенков. С возрастом это малиновый, красный, и с возрастом вино благородное, красное становится рыжим, кирпичные оттенки. При этом оно еще и теряет концентрацию. Молодые вина очень насыщенные, плотные такие. Мы держим бокал, смотрим на него сверху вниз, насколько глубокий и плотный цвет. У молодых вин он может быть настолько концентрированным, что ничего сквозь него не видно. У более взрослых он теряет вот эту концентрацию, это, как правило, еще и осадок выпадает, и он становится таким вот изящным. И более кирпичные, рыжие оттенки. Это внешний вид. Дальше переходим. Это так называемые слезки-ножки. Когда вино соприкоснулось с бокалом, чуть-чуть ты его как бы вот так прокрутил, омыл вином бокал, вино опустилось вниз, надо посмотреть на просветы, и начинают такие тоненькие капельки стекать вниз. Слезки называются или ножки, как кому больше нравится. Они могут быть плотными, тяжелыми и медленно копиться так капля за каплей. А могут быть очень быстрыми. И, внимание, нет такого понимания, тонкие слезки, плохое вино, толстые, хорошее. Нет. Вина бывают плотные и бывают легкие. Чем плотнее вино, чем больше, да, в нем заложено какой-то концентрации, тем тяжелее будут эти слезки. Допустим, если ты говоришь: «Ой, мне жарко, я хочу пару устриц и легкое свежее белое вино». Я тебе приношу легкое свежее белое вино, оно плотного желтого цвета, слезы медленно копятся, стекают, текут, да. И ты должен уже понимать, что дальше во вкусе будет то же самое. И еще остался важный момент. Мы посмотрели внешний вид, мы посмотрели цвет. Нам его надо понюхать. Потому что, конечно, самый информативный, самый прикольный, самый, ну, значимый, да, это все-таки аромат. Много нюансов, много интересного. Значит, сначала надо понюхать вино, не взбалтывая бокал. Вот вам налили, вы себе налили.
1: Это называется первый нос.
0: Это визитная карточка, это когда ты приходишь, ты смотришь на человека и говоришь: «Здравствуйте». И он говорит: «Здрасте». Вот это примерно вот этот первый нос. Дальше бокал вот прокручивается. Круто это делает на весу, но сначала потренироваться, чтобы это на соседа не выливалось. Либо на столе.
1: Юля, а как правильно, вправо или влево?
0: Ты знаешь, это все зависит от того, ты левша или правша. Главное, что мы, такое слово, аэрируем вино. Мы даем вину обогатиться кислородом и начинаем получать другие ароматы. Более сложные. Это второй нос. Чем больше вот эта палитра, тем сложнее перед вами, скорее всего, образец. Чем проще, тем проще вино. И, кстати, Артур, это тоже важно, я считаю. Это не значит, что плохо. Если я пришла и попросила просто бокал легенького пиногриджо, ну не надо там ждать какой-то безумной палитры. То есть простые вина могут обладать довольно простой ароматикой. Главное, чтобы она была чистая, свежая. Мы копим ароматы. Они бывают, в принципе, у вина первичные, вторичные, третичные. Каждая ягода что-то в себе несет, какую-то ароматическую составляющую. Допустим, Каберне Совиньон считается классика, там, аромат черной смородины, черного перца. Гюрстраминер может очень красиво давать аромат розы и пряностей. Дальше с виноградом начинает работать винодел. У нас начинается ферментация алкогольная, яблочно-молочная. Его кладут в дуб, его переливают в цементные емкости, в стальные. Мы вмешиваемся в процесс, появляется вторичный аромат. И, соответственно, можно, внимание, понять, что у каждого вина есть и первичный, и вторичный, потому что у каждого есть ягоды, и каждый как там или иначе винифицировали. Третичные ноты – это ароматы, которые появляются только в процессе выдержки. Вино лежит, взрослеет, доходит до своего пика, стареет, и рождаются красивые, новые, шикарные ароматы, которые простому человеку сложно себе представить. Значит, мы с вами послушали вино, услышали его, до этого мы накопили ароматы. Ну и самое приятное – это вкус. И самое сложное, на мой взгляд. Вкус недостаточно того, чтобы просто сделать маленький глоток и быстро проглотить. Это не дает вам понимания о вкусе. Маленький глоток сделают, глотнут,

0: Ой, кажется, кисло. Я, знаешь, что заметила? Я понаблюдала, как повара дегустируют соуса. И я поняла, что мы все так же делаем. Когда тебе дают соус, ты берешь его на кончик и потом размазываешь, чтобы до тебя дошло все параметры.
1: Было бы удивительно, если бы ты глоток большой
0: глоток соуса. Глоток соуса, да. Вино то же самое. Только я всегда говорю, большой, щедрый глоток. Каждый рецептор должен его почувствовать. Рецепторов много. Интересно поиграть дома со своими рецепторами, потому что есть зоны во рту, которые что-то чувствуют ярче, что-то чувствуют меньше. Самые простые банальные варианты – кусочек сахара, кусочек лимона, газированную воду. Ну, надо что-то горькое, битер. А, можно еще взять крепко заваренный чай. И вот если взять, допустим, кусочек лимона и положить его на центр языка, ничего не будет. Не будет так кисло. Попробовать его кончиком языка. Вот как только лимон попадает чуть дальше...
1: Боковые части.
0: Да, боковые, задние боковые части. Это кислотность. Если так реагирует наш язык на кислотность, то как он реагирует на сахар, как он реагирует на соль, это очень забавно для себя открыть. Вы и блюдо-то по-другому воспринимать начинаете. Плюс у нас есть корень языка, у нас есть десны, у нас есть щеки. Все это реагирует. Это все вам потом говорит о том, нравится вам вино или нет. Большой, щедрый мы сделали глоток вина, рецепторы все омыты, мы все почувствовали, сказали себе, вино проглотили, подумали о послевкусии, ну и что может быть? Знаешь, есть такое понятие, тело вина, насколько оно мускулистое, мощное, слишком напористое, или очень легкое, или среднее, или мягкое, да? Вот здесь мы это оцениваем. Какая у вина кислотность? Тебя взбодрило? Или очень легко ты проглотил, и можно следующий глоток сделать. Причем многие говорят, вот призываю, убрать из своего словаря такой термин «кислое вино». Так не бывает. Кислый лимон. Любое вино имеет кислотность. И вообще говорят, что кислотность – это душа вина. Кислотность должна быть заметной, но не чрезмерной. Потому что кислотность может быть просто разной. Она может быть очень яркой, бодрящий, и многие
1: может
0: любят.
1: Может быть, хрустящий.
0: Хрустящий, да, красивый, да? Может быть, наоборот, очень мягкий, может быть, спокойный. И любое из этих вин достойно того, чтобы его пили. Жара на улице, тебе дают бокал, там, не знаю, запотевшего, белого, легкого. И поэтому во вкусе ты определяешь не только то, что тебе нравится и не нравится. Это ты сейчас для себя решаешь, какой тип вин ты любишь. Но ты должен замечать, какое, да, тело, структура, кислотность. Ну и у красных или у оранжей танинность. Танин – это такое вяжущее ощущение. Вот говорили, что можно попробовать крепко заваренный черный чай. Вот там вы сможете почувствовать и горечь, и танинность. Конечно, в чае это не так красиво. Не хочу его обидеть, он тоже прекрасный, но в вине танинность по-другому работает, и она может быть такой сухой, как укол шпаги, да, и так красиво, аккуратно прокатиться. А может быть вот такой широкой, бархатистый, нежный. А может быть, наоборот, очень настойчивый, и ты сразу понимаешь, срочно нужен стейк. Ты знаешь, еще хочу сказать такой интересный момент. Мы, люди, подвержены настроению. Одно и то же вино может сегодня вызвать просто дикий восторг, а спустя какое-то время показаться, да боже мой, что же там понравилось. Один и тот же напиток может вдруг показаться тебе совершенно не таким.
1: Менее интересно.
0: Почему я говорю дневничок? Иногда к этим винам возвращаешься и открываешь их вообще с другой стороны. Это тоже очень важно, и это тоже прикольно.
1: Нужно сказать, что есть вина сами по себе и вина гастрономичные. Иногда гастрономичное вино отдельно может тебе не понравиться, но с блюдом оно будет потрясающе сочетаться.
0: Абсолютно согласна. И еще мне кажется, что бывает так, вот не просто забежали там бокал, а когда мы что-то выбираем и действительно думаем, то надо определиться, что сегодня главное, пир или вино. Потому что иногда бывает настолько круто вино, что туда не нужны все
1: вообще
0: эти закуски. А бывает, что у тебя такая поляна, накрыта еда, и тут нужно вино как прекрасное дополнение к празднику вкуса.
1: Ну, вот мы поговорили сначала о носе, потом о вкусе, а теперь вопрос в температуре подачи. Насколько это очень важный аспект? Насколько она сильно влияет?
0: Ох, не то слово, как влияет.
1: Просто многие приходят, купили вино, на стол поставили, потом начинают его пробовать и говорят, ой, какое-то оно не очень вкусное. Но понятная история, что вопрос температуры здесь очень...

0: Температура — это все. И это настолько важно соблюдать, потому что более холодная температура может все закрыть. Ты не почувствуешь ничего, и что хотел, или что там должно было быть. А теплая температура подачи, она просто убивает напитки. И это, я не знаю, это слово не любят профессионалы, но меня поймут, это просто становится крайне невкусно. Отвратительно. И если вы пьете теплое вино, и оно вам не нравится, имейте в виду, виновата не вино и не вы, виновата температура.
1: Ну что значит не вы? Вы поставили...
0: Вы просто не знали. А вот теперь, после того, как вы это услышали, виноваты вы. Поэтому, да, температура важна. Но бокал, согласись, это имеет огромное значение. Конечно, когда это тонкий хрусталь, это легко держать в руке, когда это красивая форма, это вообще по-другому воспринимается.
1: Ну, для эксперимента можно взять несколько бокалов и разлить это вино по бокалам и попробовать одно и то же вино с разных вариантов. Где толстое стекло, где, условно, пластиковые стаканчики, где правильное стекло. И это будет звучать абсолютно по-разному. По поводу гастрономии. Давай мы затронем ее.
0: Опять же, на сегодня вот единого такого, знаешь, параметра, как раньше говорили, белое к рыбе, красное к мясу, его нет.
1: Согласен,
0: такого
1: абсолютно.
0: Параметра.
1: Сейчас можно даже белое подобрать к мясу.
0: Да, сложнее красное к моллюскам, но допустим.
1: Ну, найти можно.
0: Ну, не можно, много, только у меня все время, а зачем? Затронем эту тоже тему. И смотри, когда сейчас мы начинаем говорить там, а какой к пельменям, а какой к макаронам, ну, хорошо, к пасте. Так все дело в том, что все эти блюда, они не бывают, что тебе положили только пасту. Она бывает с разным соусом, с разными ингредиентами. Надо понимать подложку. Самое важное тут. Если это просто стейк, то он может быть с перечным соусом, да, там, со сырным, сливочным, сырным. То есть здесь очень важно это. И дальше, ну, как минимум, существуют разные варианты сочетаемости вин. Ну, самый банальный, там, по плотности, да, допустим, с мяса, это много белка, да, туда подходят там танины и вина. Почему тяжеловато подобрать к рыбе, особенно если это не красная там стейка рыба, а белая, тонкая, нежная, почему тяжело подобрать красную? Ну, можно, но там просто в послевкусии такое происходит, такой металлический привкус. Можно, но они просто не очень друг с другом дружат.
1: Ну, это как, если неправильно подобранное вино, это ты, условно говоря, баранину на гриле запиваешь холодной водой.
0: Да, абсолютно верно. Есть еще один путь. Если вам приспичило, что сегодня у меня такое настроение, пью я только амароны, но хочу устрицы, ну ладно, окей. Там съел устрицу, пожуй хлебушка, рецепторы очистятся, пей амароны. Кислотные соуса любят более кислотные вина, чтобы вот это соединилось, да? Ну, не знаю, представьте себе, опять же, ту самую историю. Вы дома пробовали сахар, попробовали лимончик. Да, сейчас вам кисло. Сложно себе представить мощное танинное вино. Они с друг другом будут тяжело сочетаться.
1: Конфликтовать.
0: Ну, вот, допустим, картинка игристая и клубника. Картинка шикарная. Соединить это невозможно. Фрукты, клубника, ананас тяжело с брютами, с сухими, игристыми. Они просто никак. Тебе после вкуса дико либо горько, либо еще больше кислотно. Если мы говорим про десерты, то вино должно быть слаще десерта. То есть к Анне Павловой невозможно подобрать вино. Это будет сладкое на сладкое. Так не нужно. Лучше съесть Анну Павлову, выпить чаек и розовые. Если есть какие-то сомнения, розовые вина работают универсально. Обратить на них внимание стоит, потому что там их много, они разные.
1: Тоже большая палитра.
0: Огромная. От очень плотных до совершенно легких.
1: Давай подведем заключение как бы во всей этой истории.
0: Ребята, обязательно надо себя заставить подойти поближе к этому прекрасному, удивительному миру, потому что он огромен, широк, но требуется личное участие. Мы готовы помогать легкими способами. Это не строгий экзамен, это прекрасный диалог. Поэтому итог такой, это не сложно, это увлекательно, и это обязательно всем нужно.
1: Особенно с таким преподавателем, как ты. Я хочу сказать огромное спасибо, дорогие друзья. Это Юлиана Григорьева, девушка, женщина-легенда. Первая женщина, которая стала чемпионом России, лучшим сомелье в 22-м году. Спасибо тебе большое, Юль. Будем на связи.
0: Спасибо. Друзья, я думаю, что сегодня мы так постарались.
2: Больше информации о проекте на сайте wineschoolsber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
3: кто есть кто.
4: 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили, а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? По духу 212Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
6: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
4: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Спонсор часа ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабный инфраструктурный

0: проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: Тихий вечер в российской столице с новостями Артем Самойлов. Предложение о возобновлении переговоров по Украине и другие инициативы остаются на столе, заявил сегодня Владимир Путин. Однако, по его словам, после последних действий Киева Россия еще тщательно обдумает, какие шаги предпринять в ответ. Президент подчеркнул, все решения, включая возможное возобновление переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. США продолжают ротацию авиационных частей на Ближнем Востоке, не уменьшая общее количество боевых самолетов в регионе. Как следует из данных специализированных порталов, сегодня на британскую авиабазу Милденхолл прибыли 10 истребителей F-15, выведенных с Ближнего Востока. Еще 12 F-16 направляются на базу Авиано в Италии. Всего на ближневосточных базах США сейчас более 200 истребителей, а также 30 штурмовиков. Умер Алексей Козлов, легенда советского и российского джаза. Ему был 91 год. Он создал ансамбль «Арсенал», писал книги, вел телепрограммы о музыке. Звание народного артиста России получил в 2003-м. В прошлом году, несмотря на болезнь, принял участие в концерте к своему 90-летию. В выходные центр Москвы перекроют из-за марафона, сообщает столичный Дептранс. Главное ограничение – воскресенье. Забег стартует на Воробьевых горах и финиширует в Лужниках. Уже с пятницы ограничен проезд в Университетской площади. Завтра перекроют набережный и Бородинский мост. В воскресенье с утра до вечера Тверская, Садовое кольцо, Крымский вал и другие улицы. Метро Спортивное, Воробьевы горы, Лужники и другие могут работать с изменениями. Больше новостей на сайте РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в этом часе все главное о ключевых событиях пятницы.
1: Радио РБК. Картина дня.
3: Россия была готова к переговорам с Киевом после выборов, но тот попытался нанести удары по Москве во время самих выборов. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин после пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, предложения по урегулированию и возобновлению переговоров были на столе. Но после действий Киева Москва еще как следует подумает над ответом. Комментируя взаимодействие с США, Путин отметил, что сейчас оно сохраняется... но находится на низком уровне. Вместе с этим он не исключил возможность посетить саммит АТЭС в ноябре. Редакция радио РБК собрала другие ключевые заявления российского президента.
4: И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к

0: нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
1: По мнению доктора политических наук, профессора факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимира Краткова, на данный момент нет причин предполагать деэскалацию между Москвой и Киевом.
2: Каких-то сенсационных, во-первых, заявлений не прозвучало, но в то же время он подробно перечислил различные атаки, удары, которые были по различным объектам за последние полгода, в том числе в ситуации предвыборного цикла, который вот недавно завершился, что говорит о том, что эскалация продолжается, точек соприкосновения практически нету, и ожидать каких-то сейчас прямо вот мирных переговоров между ключевыми сторонами, ну, не стоит ожидать. То, что там предложил Зеленскому, это действительно прозвучало, но очевидно, что Зеленский в Москву не поедет. Это было ясно всегда и понятно. В заявлении президента он показывает о том, что эскалация идет, она никуда не уходит. И несмотря на предвыборные ситуации, какие-то форумы, все только усиливается. То есть все вроде как о мире говорят, но точек именно соприкосновения, то есть каких-то коалиционных, где вот можно было бы найти какую-то почву консолидирующую или за что-то уцепиться, пока их нету.
1: Последние контакты Москвы и Вашингтона были на этой неделе. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В четверг стало известно о визите спецпосланника Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк. В Кремле сообщили, что во время встречи со спецпредставителями от Вашингтона Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером обсуждались возможности экономического сотрудничества. Об итогах недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН расскажем далее в нашем эфире. И к другой ключевой теме дня. Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. У «Единой России» 349 мандатов в обновленном парламенте. Это больше, чем в предыдущих созывах. У КПРФ 37 кресел, у ЛДПР 23. У партии «Новые люди» 19 мест в новой Госдуме, а у «Справедливой России» 17. Среди новых депутатов 46 участников военной операции. Другие заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой в нашей подборке.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия – 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР – 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. Партия «Новые люди» – 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» – 17, 13 – федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. По федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. По дистанционному электронному голосованию в 33 регионах, это максимальное число, все теперь это можем мы проводить и дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
1: Не обошлось на этих выборах и без нарушений. Всего зафиксировано 367 сигналов с избирательных участков. В 15 регионах было зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма. По данным ЦИК, возбуждено 22 уголовных дела. В 4 субъектах России суды отстранили 17 членов участковых избирательных комиссий за умышленную порчу бюллетеней, повреждение сейф-пакетов с избирательной документацией, незаконные фото и видеосъемку. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными за последние десятилетия. Предвыборная кампания, по ее словам, прошла в условиях беспрецедентной эскалации. Ну, все больше подробно.

0: подробностей каждый день о том, кто будет работать в кабинетах Госдумы, но также есть и те, кто с этими кабинетами прощаются. Кто-то не стал переизбраться, кто-то передаст свое место коллегам. Вместе с должностью депутата придется проститься и с другими атрибутами. Иногда это специально выделенная квартира, иногда социальные гарантии, ну и, конечно, сам статус. Яна Ритунская поговорила с теми, кто сейчас пакует свои вещи в Госдуме, и узнала, о чем они будут тосковать сильнее всего.
1: Я тоже думала, что столовая и обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
2: Библиотекой я не пользовался. Своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей. Эти немногие я забрал давным-давно.
1: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
2: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
1: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
3: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы, они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми работают.
1: И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
4: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. И только этих ежедневников 8.
0: Это отдельная библиотека из ежедневников.
1: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да? Вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
0: О том, как депутаты готовятся к переезду, рассказала Яна Ритунская. Ну и к другим новостям. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденным данным сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373 рубля. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей, а без них ставка подскочит до 992 рублей. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до 496. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники, но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал в программе «Что это значит» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
5: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика,

0: компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
1: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора.
0: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
1: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
0: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
1: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона. Всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
0: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
2: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
0: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут, и если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.
2: Изначально техсбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3 месяца. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря этого года в преддверии новогоднего спроса. Ну, теперь к теме недвижимости. В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. По исследованию «Контурфокуса» с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000, почти 1500. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – это Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск и Новосибирск. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
3: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз.

0: То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли – дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат

0: назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, так считает экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансового инструментов рынка недвижимости финансового университета Александр Цыганов.
2: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже вот сентября знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. И к другим темам. Облигации за кровь. Нет, это не название нового хоррора, это акция в Румынии. Когда власти страны столкнулись с огромным долговым бременем, они решили запустить необычную госпрограмму. Граждане сдают кровь, чтобы получить возможность купить гособлигации с повышенной доходностью, то есть ставками более 7%, пишет об этом Bloomberg. Таким образом, власти решили две задачи. Хроническую нехватку крови в стране и обеспечили столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита, отмечает агентство. Программа работает уже второй год, и за этот период удалось привлечь около 3 миллиардов румынских леев, это порядка 15 миллиардов рублей. Эта сумма покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg. Впрочем, по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, в рамках госдолга сумма не так велика.
3: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что, в принципе, собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
1: Bloomberg отмечает, что это общемировая кампания, в рамках которой власти пытаются убедить обычных граждан финансировать государственные расходы. В ней также участвуют, например, Италия, Япония и Бразилия. Идея заинтересовать синих воротничков облигациями, то есть водопроводчиков, механиков и так далее. Частные инвесторы ценны для государства отчасти своим поведением. Как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут поспешить с их продажей.
4: Технологии и тренды. В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказать».

0: сказал Клод. Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, из которого не обойдется ни один инвестор.
2: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего.
7: Каждый вторник в 16:10.
8: РБК Тренды.
9: Биржа для ИИ.
10: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше $6. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Артем Самойлов. Владимир Путин готов поехать на саммит ОТЭС, но официальное решение зависит от обстановки в России. Об этом он сообщил журналистам на полях форума объединенных культур. Россия, по его словам, приветствует переговоры США и Китая. Также Путин отметил, что не ревнует Си к Трампу, подчеркнув, что в политике эта категория неприменима. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что поедет на саммит ОТЭС в Китай в ноябре. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывался. После пожара на судне «Триумф» на Камчатке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте. На борту были 29 человек, 25 спасли, четверо пропали, их ищут. Следствие выясняет причины возгорания. Проект «Ходорковский лайв» сегодня признан иноагентом. По данным Минюста, на канале распространяют фейки о власти и армии, выступают против СВО и публикуют материалы иноагентов. Напомню, против самого Ходорковского в прошлом году возбудили уголовные дела. Сам он также объявлен иноагентом. Также сегодня в список включены искусствовед Мария Микаэлян и журналист Валерий Клепкин. Американское агентство Access Opera подтвердило отмену концерта Kanye West в Петербурге. Как сообщил представитель агентства одному из зрителей, купившему билеты, шоу не состоится, поскольку «Газпром-арена» публично заявила об отсутствии контракта. Все вопросы по возврату билетов следует направлять организатору, который, в свою очередь, уже заявил, что всю точную информацию о концерте Kanye West сообщит в среду 30 сентября. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Переговоры Трампа с Зеленским, встреча Рубио с Лавровым и выступление иранского лидера. Так можно кратко подвести итоги недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она проходит в Нью-Йорке. Результатом встречи украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензий на ракеты для систем ПВО «Патриот». По крайней мере, об этом заявил Владимир Зеленский. Американский президент не подтверждал это решение. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи.
3: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт, и Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия — это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
1: Параллельно в Нью-Йорке обсуждался еще один кризис, но уже на Ближнем Востоке. Агентство Reuters сообщает, что Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Блокада не просто на словах. В пятницу стало известно о том, что Туркменистан не пропустил самолет иранской авиакомпании из-за санкций США. Лайнер, следовавший по маршруту Тегеран-Душанбе, был вынужден вернуться в Иран. По крайней мере, на Генассамблее дипломаты не показывали желания идти на урегулирование конфликта. Во время выступления премьер-министра Ирана Масуда Пезешкиана из зала вышел представитель американской делегации, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сразу предложил, процитирую, выйти моралистом из зала. Действительно, десятки дипломатов покинули Генассамблею ООН. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и ММО РАН Николай Сухов отмечает, что придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт нельзя.
4: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир,

0: он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши яркие, когда выступал Нетаньяху. Вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики. Таким образом, тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
1: Западная пресса скептически оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Как пишет Bloomberg, он находится в кризисе. Агентство иронизирует генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ, ведь это была его последняя генеральная ассамблея. И к другой международной теме. Председатель КНР Си Цзиньпин находился в более выигрышном положении, чем президент Дональд Трамп во время их переговоров накануне, сообщило агентство Рейтер. Подводим итоги трехдневного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. Поездка Си в Вашингтон была полна, цитата, «помпезности и церемоний, но скудна на содержание, несмотря на множество острых вопросов, таких как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и Иран». Конец цитаты. Это вновь оценка журналистов Рейтер. По их мнению, единственным реальным успехом можно назвать пролонгацию так называемого Пусанского соглашения до 10 января. Это договор о значительном снижении размера взаимных импортных пошлин между США и Китаем. Срок сделки заканчивался в ноябре. Пролонгация этого документа – одно из немногих успешных событий этих контактов. Такое мнение в нашем эфире в беседе с Ириной Савельевой выразил американист, аналитик Высшей школы экономики Егор Торопов. По его словам, Трампу не удалось продать внутренней аудитории переговоры с Си как геополитическую победу.
2: Главный итог – продолжение торгово-экономического перемирия. И не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер. Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине. Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем Си к Трампу.
3: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
2: Никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпином, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпина действительно поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
1: Трамп и Си обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, но других подробностей нет, передает китайское агентство Синьхуа. На переговорах китайский лидер призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к дипломатии, а также публично выступить против независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Что ответил на это американский президент, не уточняется. В следующем году в КНР пройдут выборы нового руководства страны, и Си Цзиньпин использует поездку в Соединенные Штаты как демонстрацию силы перед внутренней аудиторией, так считает эксперт по Китаю, исследователь Свободного университета Берлина Алексей Чагадаев.
4: Это очень важно для китайцев, для китайских дипломатов. Вопросы репутации страны, репутации лидера – это вопросы первостепенной важности, потому что американская администрация позволяла себе несколько раз разговаривать как бы свысока с китайскими дипломатами, на что китайские дипломаты обычно также очень резко отвечали. И вот этот визит можно использовать в день образования КНР, к 1 октября. То есть к государственному празднику он вписывается прекрасно. Мы большая страна, охраняем наш суверенитет, и мы боремся за право своего развития. То есть любые замечания со стороны США китайские эксперты встречают окликом: вы что, запрещаете нам развиваться? То есть вы хотите ввести те или иные тарифы, те или иные пошлины, те или иные санкции, вы вмешиваетесь в наши внутриэкономические и политические дела. Поэтому это, несомненно, будет использовано в рамках глорификации Си Цзиньпина. Через год будет следующий съезд Компартии, где мы узнаем о том, кто будет следующим генсекретарем ЦК КПК, кто будет следующим председателем КНР. Си Цзиньпин, конечно же, останется на четвертый срок. Наверное, наоборот, в этом нет никаких сомнений. Поэтому в этом году мы услышим очень много историй о посадках, очень много слухов о здоровье Си. Но у нас ведь скоро выборы еще и в США. И там не очень понятно, кто

0: придет республиканцы или демократы, и с кем нужно будет работать со следующего года господину Дональду Трампу. Либо это будут демократы, и тогда им будет сложнее, либо это будут республиканцы, и тогда можно проводить тот курс, который уже существует в отношении Китая. То есть Китай-то со своей стороны волнует неопределенность в США.
1: Последний раз председатель КНР была с госвизитом в США в 2023 году, а до этого в 2015. И к другим темам пятницы. Австралия ужесточит урегулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных экспертов. Власти и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта. Они должны были заработать с 2027 года, но теперь закрутят для машин гайки покрепче. Агентство отмечает, что эта атака может быть первым известным случаем взлома правительственного сайта с помощью ИИ автономно, то есть без указаний человека. Накануне глава Сбера Герман Греф выступил с предупреждением российскому бизнесу. Он сказал о том, что откладывать внедрение искусственного интеллекта опасно. Нужно готовиться к кибератакам. А обычным людям в интернете шутят, рекомендуется говорить нейронкам спасибо на случай сценария из фильма «Терминатор». Кто кого переиграет в войне живых айтишников против искусственного интеллекта, выяснял Ростислав Мирецкий.
2: В расстрельных списках Skynet я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться.
1: Помогает, да?
2: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
3: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать не было.
1: Мы надеемся.
2: На самом деле, они очень-очень упертые, и внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом», подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Source Security Юрий Шабалин.
4: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
1: Сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ? Вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
2: Кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны. Кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
3: Ломать или латать?
2: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, и он все-таки помогает. Но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее, рынок масс атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
3: Ростислав, мы говорим прям уже о какой-то битве с ИИ-агентами? Или пока все-таки какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
2: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ. Но, в принципе, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, задуматься надо прямо сейчас о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
4: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет, они работают теми же самыми способами и ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И

0: в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так, но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
1: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 1-2-3-4-5 сисадмину Михалычу пора поменять.
2: По данным Рейтера, один из пунктов, которые могут включить в закон о регулировании искусственного интеллекта в Австралии, это требование к разработчикам в течение 72 часов информировать власти об обнаружении нарушений безопасности в своих продуктах. Напомню, что взлом произошел в июне. Ну вот в компании OpenAI уведомили об этом австралийцев только в сентябре, причем это было письмо, отправленное просто на общедоступный почтовый ящик. Также на ИИ компании может быть возложена ответственность за безопасность пользователей. Еще одно возможное требование – предоставление возможности отказаться от применения алгоритмов. Сообщение с лент новостей. Агентство Say Agency заявило, что всю точную информацию о концерте Kanye West сообщит в среду 30 сентября. В агентстве призвали дождаться официального объявления. АвтоВАЗ в пятницу запустил в производство новой флагманской модели кроссовера «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты», но в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей. Церемония запуска состоялась на заводе в Тольятти. Там работала выпускающая редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. По ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос на свою модель, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими автомобилями.
3: В 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
2: Вероятнее всего, стоимость нового автомобиля будет варьироваться в пределах 2-2,5 миллионов рублей, рассказал в беседе с Анной Забродой автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар» Петр Баканов.
4: Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь Азимут должен, скорее всего, обитать.
5: А что, покупатели сейчас будет... обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
4: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить два детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые сейчас у «Азимута» есть.
5: Вот те цифры, привод, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как АвтоВАЗ работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Да почему этого не происходит?
4: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это Лада Гранта. Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не, вот, не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок,

0: изоляционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗ.
1: Помимо серийной версии, АвтоВАЗ работает над модификациями «Азимут» с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. После этого прототипу предстоит пройти испытания, прежде чем компания сможет оценить перспективы его серийного производства. Продажи «Азимут» начнутся в конце года. И к другим темам пятницы. Россияне скупают отпугиватели от медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакции РБК, радио РБК, рассказали представители Wildberries. Тут играет, конечно, роль эффект низкой базы, но тем не менее. Осень 26 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. За последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
3: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
2: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
4: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз, там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
2: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
1: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Майнгард.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно – главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба – и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливное с камчатским крабом и красной икрой – хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание

0: неожиданное. Но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги не покупают вам счастье, но они покупают яхту достаточно большого размера, чтобы подплыть к нему поближе. А если серьезно, деньги дают мне возможность обеспечить безопасность семьи и купить место, где я могу просто дышать. Для меня это мой остров на Багамах. Это единственная точка на Земле, где на меня никто не смотрит и не пытается сфотографировать. Джонни Депп.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
7: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
8: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
3: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированный удар, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список, обязательный для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Мы начинаем наш трехчасовой эфир. Сейчас главная новость. Окончательные итоги выборов в Госдуму 9-го созыва.
3: Да, их сегодня огласила глава ЦИК Алла Памфилова. В Центризбиркоме работал наш корреспондент Денис Давыдов. Он у нас в студии. Денис, ну что, выдохнули немножко в Центральной избирательной комиссии? Алла Памфилова говорила, что чуть ли не самая сложная избирательная кампания была в этом году.
4: Да, коллеги, приветствую. Я думаю, что там не выдыхая работают. Но если говорить серьезно, конечно, да, действительно, Алла Памфилова сегодня сказала, что это действительно были самые сложные выборы за всю историю Новой России. Об этом, конечно, нужно рассказать поподробнее. Рассказали, конечно, как распределились места в новом созыве Государственной Думы. И давайте вот пойдем, сколько кто мандатов получил. Вот скажем,
3: да, вроде,
4: об этом.
3: Наверное, все эти новости сегодня плюс-минус где-то видели. Но еще раз проговорим, какие цифры, как распределились места.
4: Да, «Единая Россия» получила 349 мандатов, партия КПРФ 37, ЛДПР 23 мандата, «Новые люди» получили 19 мандатов, «Справедливая Россия» 17, партия «Родина» получила 1 мандат, по самовыдвижению кандидаты получили 4 мандата. Также Алла Памфилова рассказала об итоговой информации по явке избирателей. Давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
5: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, наши граждане. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании.
2: Денис, что с нарушениями? Увеличилось ли их число? Вообще Памфилова говорила о том, что возбуждено 22 уголовных дела.
4: Да, эта информация никак не поменялась. Почти 37 тысяч бюллетеней на прошедших выборах были признаны недействительными на 20 участках в 12 регионах страны. Это 1% и 36 сотых от общего числа. Об этом как раз-таки сказала Алла Памфилова. И надо сказать, что были нарушения, на которые она обратила внимание. Собственно, вот, например, в Республике Коми обнаружили около 48 бюллетеней из заранее

0: проставленными отметками за одну из партий. Собственно, вот в Якутии тоже председатель и заместитель председателя комиссии ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Тоже об этом Элла Памфилова сегодня говорила. Ну и вот хотел отметить тоже вот в Кировской области. Там технический брак при печати бюллетеней по одномандатному округу привел к аннулированию 32 тысяч бюллетеней. Ну, Памфилова заявила, что эта ошибка недопустима, и выборы по этому округу придется проводить заново через год. Ну, собственно, также скажу, что депутатами избраны в том числе 46 участников, ветеранов специальной военной операции. Интересно, у меня была и другая цифра. Средний возраст депутатов в новом созыве составит 53 года. В прошлом созыве, я напомню, он составлял 57 лет.
1: Ну, Дума молодеет.
0: Молодеет, действительно. А это тоже подчеркнула Элла Памфилова. И также увеличилось в этом году количество аккредитованных журналистов. Интерес больше в этом году был. Всего аккредитовали 12 тысяч представителей СМИ, и в это число вошли СМИ не только из России. Япония, Франция, Китай, Катар, Финляндия, Турция и многие другие страны. Я даже перечислять сейчас все не буду. Тем не менее, надо сказать, что, по словам председателя ЦИК, не все кандидаты пользовались разрешенными возможностями агитации. Вот давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
2: Очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так и на федеральном уровне. Некоторые не очень, ну скажем, серьезно отнеслись к ним. А ведь дебаты – это основа состязания, участие у них – это уважение к своему избирателю. Вот мы тогда выявили случаи, что в Республике Карелия, Башкортостан, Крыму, Рязанской, Тульской области, Ленинградской области были случаи, когда вообще никто не приходил на дебаты, на телерадиоэфир. Дебаты просто не состоялись.
0: Интересно, что на этих выборах дистанционным электронным голосованием воспользовались более 7 миллионов человек.
3: Да, явка же... там 90%.
1: Высокая, очень того. Высокая,
0: да. Да. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными в истории Новой России, вот я об этом уже сказала. И предвыборная кампания, по ее словам, проходила в условиях беспрецедентной эскалации. Собственно, о DDoS-атаках и атаках, собственно, беспилотников мы да, сообщали.
3: Денис, тебе спасибо. Корреспондент РБК Денис Давыдов был сегодня в Центре избиркома. Какой итог этой темы? Новый состав Думы сформирован.
1: И молодеет Дума, вот что приятно.
3: Дума молодеет и соберется уже 30 сентября на первое свое заседание. Но сейчас о тех, у кого выбора не осталось, о депутатах, которые Думу покидают.
4: Час. Что это значит?
1: Дума меняется, да, все больше подробностей каждый день о том, кто будет работать в кабинетах Нижней Палаты, но есть также и те, кто с этими кабинетами прощается после...
3: После того, как не переизбрался, да, покидают свои места, служебные квартиры, вместе с должностью депутата придется проститься и с другими атрибутами, и не только эта квартира, о которой мы сказали, но еще и социальные гарантии, сам статус депутата Государственной Думы. Яна Ритунская поговорила сегодня с теми, кто сейчас пакует свои вещи, и узнала, почему будут больше всего депутаты скучать. Яна, много легенд ходит про столовую Госдумы.
1: Я только хотел сказать, по столовке, по обеду.
3: Конечно, кто там был, это одно из самых ярких впечатлений. Вот наверняка какие-то блюда будут вызывать у депутатов ностальгию.
5: Вот, кстати, я тоже думала, что столовая и, я не знаю, обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию. Но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, ну, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Есть, конечно, ну, каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
6: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много, там у меня было немного.

0: вещей, эти немногие я забрал давным-давно.
1: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
0: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
1: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И там картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но, опять же, для кого-то все-таки именно коллеги были главной статьей для будущей ностальгии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
2: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы. Они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми работал.
1: Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Но вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским. Их 8 штук накопилось, вот их он уже упаковал в коробке, везет домой.
3: По столовой скучать вряд ли буду, я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт, там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского, у меня на каждый год большой ежедневник. И только этих ежедневников 8.
4: Это отдельная библиотека из ежедневников.
1: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да, вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
4: Ни по библиотеке, ни по столовой Нилов не будет скучать.
5: Яна, тебе спасибо большое. Яна Ритонская сегодня пообщалась с теми депутатами, которые покидают Государственную Думу, не прошли в новый созыв. Ну, а сейчас о Макроне, который, по всей видимости, заскучал по военным действиям и направляет контингент в Саудовскую Аравию.
6: Час. Что это значит?
4: Ну, кстати говоря, военные действия, да, мы сейчас обсудим, но тут назревает война и агентов. Вот после инцидента в Австралии с тем и агентом, который получил доступ несанкционированный к медицинским данным граждан, громкая была история, австралийские власти озаботились тем, чтобы ужесточить правила и безопасности. Ну, я их прекрасно понимаю, потому что история-то так себе.
5: Сегодня... Битва идет на нескольких фронтах. С одной стороны, с ИИ-агентами, с другой стороны, компания разработчиков, также с ИИ-агентами, потому что они борются за то, чтобы сдерживать развитие искусственного интеллекта. Мы хотим спросить у вас, а считаете ли вы угрозу от искусственного интеллекта реальной? Готовы ли ей противостоять?
4: Пишите нам в Телеграме, в поисковике вводите радио РБК и пишите, вот что вы на эту тему думаете. Боитесь ли вы ИИ-агентов и войны между ними, а может быть и между ИИ-агентами и людьми?
5: Да.
4: Ну а мы все-таки возвращаемся к теме Франции и Саудовской Аравии. Встает Париж на защиту Саудовской Аравии. Страна направит военных, радиолокационные системы и средства ПВО к нефтяной артерии в саудовский порт Янбу в Красном море. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
5: Зачем, спросите вы? Цель – защитить крупный нефтеперерабатывающий комплекс и стратегический трубопровод «Восток-Запад», который вы за последнее время, о котором, конечно, достаточно часто слышите.
4: Атаковали вот его
5: нефть,
4: как раз недавно,
5: идет, да. В обход Армуз пролива. Макрон подчеркивает, что Париж не ввязывается ни в какой конфликт. Решение согласовано с Риядом. Французский лидер говорит, что ситуация в этом районе напрямую влияет на цены, топливные мировые цены. И еще несколько недель назад оттуда ежедневно поступало более 5 миллионов баррелей.
4: Тут важно отметить, что порт этот Янбу стал критически важным узлом для Европы с начала вот войны с Ираном. Через него саудовский экспорт уходил в обход Армузского пролива, который сейчас заблокирован фактически. Но вот 11 сентября

0: октября прокачку приостановили после иракских атак иракских группировок. Тогда повредили 3 из 11 насосных станций. До удара по трубопроводу перекачивали около 4 миллионов баррелей в сутки. Это прилично, 4% от всего мирового предложения. Но вот возобновили работу только 22 сентября, причем пока еще на пониженной мощности. Полное восстановление займет несколько недель, там по разным оценкам от 6 до 8 недель. Но
1: опять же, это при условии, что никаких новых
0: ударов не будет.
1: Да, совершено. Но почему именно Франция пытается таким вот образом прийти на помощь Саудовской Аравии? Обсудим с политическим обозревателем РБК Яном Мелкумовым, он с нами в студии. Ян Янович, да. Ну действительно Макрон так переживает за мировые цены, которые, естественно, и на Францию тоже влияют? Или, может быть, какой-то еще здесь интерес прослеживается?
2: Ну, в первую очередь, вообще, ну, во-первых, так сказать, тот контекст, в котором он об этом сообщил, он давал большое интервью двум ведущим французским телекомпаниям, ТФ1 и France 2, и говорил о многих вещах, в том числе его спросили, ну, а сейчас просто, так сказать, для информации, цены на бензин 95-й во Франции сейчас, вот специально поинтересовался на сегодняшний день, от 2 евро 15 центов до 2,23 за литр. Кстати, на дизель на 20 центов дороже. Поэтому
1: это много.
2: Это очень много. Ну, могу сказать, что, вот, собственно говоря, месяц назад в Хорватии бензин стоил 1 евро 67 центов. Это по всей стране. У них просто фиксированная цена. Это существенно выше получается. И, ну, правда, там говорят о том, что на таких автоматических заправках, которые около Карфура, или аналогичные дешевые заправки, подешевле. А вот Total Energy, у них дорогие заправки, которые стоят вдоль автострад. Но дело даже не столько в этом. Макрон при этом попытался заверить своих избирателей, к которым он уже, в общем говоря, не имеет отношения, потому что он уже не может баллотироваться на пост президента, у него второй срок заканчивается. Он заверил их, что у Франции достаточно запасов и газа, и бензина, и нефтепродуктов всех для того, чтобы пережить зиму, не нужно об этом беспокоиться. Да, конечно, всех волнует то, что происходит в мире, то, что происходит на мировом топливном рынке. В частности, его спросили, а как вы относитесь к планам Трампа запретить экспорт дизеля из США? Он сказал резко отрицательно, и я ему об этом сообщил, что это будет неправильным решением. Но в рамках вот этого разговора про нефть и в состоянии рынка нефтепродуктов мирового, и как это отражается на французском рынке нефтепродуктов, он сказал, ну вот мы, в частности, собираемся послать свои войска, но, опять же, они не будут ввязываться, вы об этом уже сказали, они не будут ввязываться ни в какие военные действия, они будут сугубо защищать порт Янбу. Почему Янбу?
1: Про Янбу, Ян Янович, мы коротко сказали, в плане возможностей для защиты. Вот насколько французские военные компетентны в том, чтобы помогать Саудовской Аравии в этом вопросе?
2: Это интересный вопрос, я думаю. Ну, во-первых, вчера было сбито 6 баллистических ракет, в первую очередь саудовскими средствами ПВО, ну и, как там сказано было, саудовцами и коалицией. Кто еще в этом участвовал, мы не знаем точно. Коалиция – это достаточно широкое такое и невнятное, так сказать, определение. Причем ракеты летели в первую очередь на Янбу, как основной порт отгрузки в Красном море, но в том числе еще и на Таиф, который просто считается летней столицей Саудовской Аравии. Это город почти на 2000 метров в горах, там спокойная погода, прохладная, не такая жара ужасная, как в пустыне, и так далее, и так далее. Так что зачем было запускать ракеты на Таиф, или, может быть, саудовцы так отрапортовали. И насколько французы в данном случае будут способны оказывать защиту от ракет хуситов, в первую очередь, ну, насчет иракских ракет тут слишком далековато, и трудно сказать, долетят ли они. Но хуситы находятся, в общем, в непосредственной близости. Об этом, собственно говоря, Макрон и говорил вот именно в том плане, что мы Франция не снимает с себя своих обязательств по международному сотрудничеству, в том числе и по обеспечению стабильности поставок. И уж коль скоро очень нестабильны поставки через Ормузский пролив, а это отражается еще и в ценах фрахта, в ценах страховки, когда я увидел цены, которые сейчас, значит, через Ормузский пролив все-таки проходит, просачивается, можно сказать, некоторое количество танкеров, там от 3 до 5 в день. Но когда я увидел, что стоимость, общая стоимость танкера, который идет из Растануры, то есть главного саудовского порта в Персидском заливе, до Китая, составляет 1 миллион 270 тысяч долларов в день,
1: В день?
2: В день, да.
1: Не в месяц?
2: Нет, не в месяц, и в день. Это эксплуатация. То есть это 63 миллиона на VLCC, это очень большие танкеры, примерно 2 миллиона баррелей на них помещается, это иногда больше, иногда чуть-чуть меньше, но весь, вся стоимость

0: Вот это заявление, равно как и заявление Бёрнема, говорит о том, что Европу все-таки беспокоит стоимость топлива и то, что хуситы могут очень реально оказать влияние на стоимость топлива и в Европе, хотя Франция почти ничего не получает, в смысле с нефти сырой, почти ничего не получает из Саудовской Аравии.
1: Да, но на ценах отражается, вы об этом сказали. Посмотрим, насколько французская помощь пригодится Саудовской Аравии, как это повлияет на защиту нефтяных объектов. Ян Янович, мы вас благодарим. Ян Мелкомов, обозреватель РБК, был в нашей студии.
2: Ну, вот все-таки, ты знаешь, я обращу внимание на то, что странно, что включаются только пока европейские страны, а традиционный союзник Саудовской Аравии, как-то Соединенные Штаты, я имею в виду, как-то вот в эту историю не включается.
1: Ну, оставим пока эту тему, подождем, как она будет развиваться, а сейчас вернемся к тому вопросу, который мы вам задавали. Боитесь ли вы и агентов, и войны?
2: Да, мы спрашивали вас про и агентов, и войну, что нам уже пишут слушатели. Надежда пишет. Кажется, будто люди не понимают, что это просто хорошо сделанная программа, мы ее создали, и мы ей управляем. Она сама по себе не оживет и не пойдет нас уничтожать. Оптимистичный взгляд, вот. Но мне кажется, что те кейсы, которые вот мы обсуждали ранее...
1: То есть вот те новости, когда OpenAI и другие компании, которые занимаются искусственным интеллектом, заявили, что у них часть агентов сбегает...
2: Контрольно,
1: полигонов, пока делает это незаметно и обнаруживает себя...
2: Да, ну вот когда Надежду из Воронежа не пугают. Нет, вполне. Дальше. Отношусь с опаской, это пишет нам Алексей из Москвы. Если уж главы корпораций, занимающихся разработкой, вроде Илона Маска, заявляют, что развитие и идет куда-то не туда, то, похоже, так и есть. Ну, я чуть поправлю. Маск не то чтобы говорил, что не туда идет, но что контролировать надо, да. Маск заявлял, и Сэм Альтман, и другие главы компаний действительно об этом говорили, и эта тема была одной из ключевых, кстати, на Генассамблее. О ней мы тоже сегодня еще поговорим. Сергей из Твери пишет, эта угроза абсолютно надумана, это всего лишь фантазия голливудских продюсеров, как в «Терминаторе». Слушай, радует меня вот этот оптимизм наших слушателей.
1: Ну, смотрите, премьер-министр Австралии точно не считает, что угроза надумана, когда он говорит, что и агент OpenAI взломал сайт государственной службы медстрахования.
2: Причем, обрати внимание, медстрахование — это там крайне чувствительная информация, хотя уже заявили австралийские власти, что никакие данные скомпрометированы не были, ничего там не скачали. Ну, ты представляешь, медицинские данные там целой страны, потому что это государственное ведомство.
1: Это данные. А если будут взламываться объекты, в том числе медицинские, это будет каким-то образом влиять на их работу непосредственно?
2: Доступ, например, к оборудованию медицинскому, да? Есть же, например, роботы-хирурги.
1: Роботизированная техника, которая сейчас...
2: Я помню, когда появились роботы-хирурги, были опасения, что а вот что будет, если электричество выключат во время операции, а теперь уже есть опасения.
1: Тут есть хотя бы резервные генераторы, да, какие-то резервные мощности, а вот если внедряется и агент, который парализует просто работу вообще любого учреждения, причем противостоять ему моментально, как я понимаю, невозможно.
2: Мы еще обсудим эту сегодня тему обязательно очень подробно. Там же, знаешь, в чем еще в этой истории одна из главных фишек? То, что сам инцидент произошел 18 июня, а в самой компании OpenAI узнали об этом только в августе.
1: То есть не власти Австралии?
2: В самой компании узнали. А власти Австралии вообще в сентябре об этом узнали. То есть вот там полтора месяца, и агент что-то там делал-делал, и вот...
1: Мне кажется, мы достаточно напугали наших слушателей, чтобы они начали нам сейчас интенсивно писать в наш телеграм, радио РБК. Ждем ваши сообщения. Но сейчас к другим темам, которые стоит заметить в эту пятницу.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная

0: Реальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
3: Да, что нам-то делать?
4: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК. We'll be right back.

0: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько зарабатываешь – миллион рублей или миллион долларов.
1: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которую подстраивается компания.
2: Рекламный щит.
1: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК в цифрах.
1: 3 «Оскара», 4 «Эмми» и 9 «Золотых глобусов». Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. Третью статуэтку «Оскара» она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в миллион долларов актриса перевела Национальному музею женской истории.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите.

0: G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Ну, мы продолжаем. Хоть сегодня и пятница, тем не менее, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается. И сегодня глава МИДа Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем. Обсуждался вопрос, разумеется, украинского урегулирования. Ну и среди самых ожидаемых встреч на этой неделе в рамках Генассамблеи были переговоры, конечно, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, встреча Лаврова, опять же, с госсекретарем Марко Рубио и такой неожиданный, можно сказать, визит в Нью-Йорк спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева.
2: На что еще стоит обратить внимание за эту неделю, напомнит Алевтина Сорокина. Алевтина, мы уже сказали, что какой-то дополнительный импульс украинскому треку Генассамблея, к сожалению, придать не смогла, но это не значит, что не было новостей и какого-то движения в сторону мирного регулирования.
3: Да, безусловно, в Нью-Йорке не обошлось без сюрпризов. В первую очередь, как правильно отметил Саша, это визит Кирилла Дмитриева. Начнем с того, что изначально об этом визите сообщали только западные агентства, но впоследствии и в Кремле подтвердили, что да, Дмитриев направляется в Нью-Йорк, где проведет переговоры с представителями Вашингтона. В Кремле обозначили, что в эпицентре обсуждений только экономическое сотрудничество. Но западное агентство, в частности Reuters, значительно расширяет эту повестку. По информации от источников, среди тем еще и энергетическое перемирие, а также все те же способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Как вы правильно отметили, в Нью-Йорке остается и глава МИДа Сергей Лавров. Мы ждем его выступления в субботу. Он должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Но если мы говорим про главные итоги этой недели, то, наверное, надо все-таки отметить его речь на Совбезе. Он озвучил, что Россия не намерена останавливать боевые действия для проведения переговоров с украинской стороной. Безусловно, дополню вас и встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Зеленский после этой встречи сказал, что, безусловно, Трамп позитивно настроен на выдачу лицензий на производство Patriot. При этом, когда журналисты спросили его, а какие сроки есть для выдачи этой лицензии, Зеленский сказал, что это вот проект на перспективу полгода, год, может быть, полтора. Если мы будем возвращаться к Марко Рубио, безусловно, наверное, один из главных итогов этой встречи – приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. И один из моих собеседников, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук, подчеркивает, что именно эта площадка может стать платформой как раз для тристоронней встречи всех лидеров.
4: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России. России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
3: Еще, как вы правильно отметили, еще одна площадка, вот как теперь стало совсем

0: недавно известно. Это действительно саммит АТЭС. Трамп в рамках визита Си в Вашингтон обозначил, что он там на АТЭС будет.
1: Алевтин, что с иранским конфликтом?
0: Да, очень хороший вопрос, потому что очень ярко было с точки зрения дипломатических, скажем так, жестов и символов. Безусловно, приехал лидер, да, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, и когда он выступал на Генассамблее, вышел американский представитель. Очень яркий дипломатический жест. Когда премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступал на Генассамблее ООН, там вышло ползала, если не больше. И западные журналисты обращали особое внимание, что когда места в зале освободились, больше половины, стало ясно, что кресла Генассамблеи ООН очень потертые и очень старо они как-то выглядят. И это такой тоже символизм, по-своему, а насколько Генассамблея ООН отражает вызовы современные, которые перед ней стоят.
1: Не зря Гутерреш про реформу говорит.
0: Не зря, это точно. Безусловно, это все еще и сопровождается митингами, которые абсолютно заполонили Нью-Йорк. Когда выступал Пезешкиан, люди вышли выступать против режима Исламской Республики. И когда Нетаньяху выступал, тоже здание окружили, в том числе и известные люди, которых впоследствии арестовали. Среди них есть в том числе, к слову, лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МОРАН Николай Сухов отмечает, что с точки зрения урегулирования ирано-американского конфликта Генассамблея ООН точно никакой мотивации не дала.
2: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху, вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики. Таким образом, тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
0: Ну, еще и, безусловно, очень яркий эпизод — это пейджеры, который показывал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, утверждая, как бы еще раз подтверждая успешность, которую провели войска Израиля по отношению к террористам.
1: Ну и, конечно, широко СМИ освещали встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
0: Безусловно, очень широко. Это поднимает хороший вопрос, опять же таки, а насколько Генассамблея ООН остается в актуальной повестке вообще мира геополитики. И действительно, встреча
3: Учитывая, что встреча оттянула на себя больше внимания.
0: Очевидно. И действительно, вот ответственно могу сказать, просматривая заголовки за западной прессы, я увидела, что визит Си привлекает куда больше внимания, но это, впрочем, неудивительно. Это его первый госвизит в США за 11 лет, предыдущий был еще в 2015 году при Барак Обаме. И действительно, пожалуй, одно из главных итогов этой встречи – потенциальный визит Трампа на АТЭС.
3: Ну, хорошо, что мы не говорим о том, что и агенты взломали Генассамблею ООН.
1: Да, этого точно не произошло. Спасибо, с нами в студии была Алевтина Сорокина, подводила итоги Генассамблеи ООН.
4: Что это значит?
1: Ну, мы продолжаем, и сейчас вот наша тема, по которой мы вас спрашивали, про иагентов. В чем суть? Австралия хочет ужесточить надзор за системами искусственного интеллекта, пишет об этом Reuters со ссылкой на местных экспертов. И агентство отмечает, что власти и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта, но вот теперь после инцидента хотят гайки закрутить и дальше.
3: Тут впору говорить не про регулирование, а про противостояние атакам искусственного интеллекта. Вот пока мы боялись, что нейросети будут отбирать работу дизайнеров, копирайтеров. Они уже успели освоить профессию хакеров, фактически.
1: Да, ну, тут стоит успокоить все-таки до «Терминатора», вот, сюжета этого фильма, где искусственный интеллект там ядерные арсеналы взламывал и воевал с человечным, пока все-таки далеко. Ну,
3: да?
1: я надеюсь. Вот, но, конечно, читаешь вот новости последние месяцы и понимаешь, что и агенты, по-моему, ломают уже все подряд, вообще без сна и выходных 24/7.
3: Ну, надо сказать, что, наверное, не зря люди, которые имеют непосредственное отношение к разработке искусственного интеллекта, в частности, вот если мы говорим про Россию, это Герман Греф, они выступают с предупреждением для бизнеса откладывать внедрение. И опасно, потому что кибератаки уже, как мы видим, идут, и к ним нужно активно готовиться.
1: Не знаю, будет ли все-таки восстание машин в реальности происходить, и нужен ли нам будет наш Джон Коннор. Разбирался в этом Ростислав Мерецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, вот ты когда сам общаешься с нейронками, ты говоришь спасибо, пожалуйста, чтобы тебя потом пощадили роботы.
5: В расстрельных списках поисках Скайнета я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться. Впрочем...
1: Помогает, да?
5: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем

0: спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, на самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
1: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать там, систему страхования или медицинскую какую-то систему не было.
2: Мы надеемся.
0: На самом деле, они очень-очень упертые. И дело в том, что вот внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней», любым самым быстрым способом. Это подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcewish Security Юрий Шабалин.
3: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводят OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математически опасно. Аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
0: Есть и другие кейсы.
2: Да, но вот сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не ИИ-агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ? Вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
0: Ну, кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу, они нужны, кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр, в конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
1: Ломать или латать?
0: Латать, оговорился, ну, тут понятно почему. Да, и он все-таки помогает, но на данном этапе работает клише классическое, разрушать всегда легче, чем созидать, тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому, сам недавно в ЦОДе загружал свежую, все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее, рынок массовых атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
0: В общем, Герман Греф не просто так предупреждал. Бизнесу однозначно стоит задуматься о том, что делать дальше.
1: Ну, мы, Ростислав, мы говорим прям уже о какой-то битве с и агентами. Или пока все-таки это какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
0: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются, и ИИ, это им позволяет все сильно, намного быстрее делать, но, в принципе, в большой картине вещей, вот несмотря на то, что задуматься надо прямо сейчас, вот кто, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, о том, чтобы его сделать, но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
3: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет. Они работают теми же самыми способами и ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так, но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
0: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 12345 с админом Михалычу все-таки пора поменять.
2: Спасибо, Ростислав. Ростислав Мирецкий нам рассказал, ну, не то чтобы о войне между там и агентами-кибербезопасниками, но начинающееся противостояние. Точно, да.
1: Ты знаешь, Саша, о чем я подумала? Что вот, чтобы взламывать наш мозг к вечеру пятницы, даже никакие агенты не нужны в таком плотном потоке информации.
2: Ну, а мы вас спрашивали, боитесь ли вы войны и агентов, и вообще и агентов с людьми. Мне кажется, уже после сюжета с Ростиславом мы нагнали страху. Но, тем не менее, пишите, что вы по этому поводу думаете. Есть ли у вас опасения о том, что и агенты могут начать новую войну, как в «Терминаторе», или вы считаете, что все эти страхи преувеличены?
5: Чес. Что это значит?
1: Я понимаю, почему наших слушателей далеко не всех пугает история с ИИ-агентами. Тут с медведем для начала разобраться. Россияне

0: массово скупают отпугиватели. Ну, может быть, не массово, но спрос увеличился на маркетплейсах за несколько месяцев на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries.
1: Ну, там, я думаю, эффект низкой базы играет роль, но, тем не менее, спрос все равно растет, действительно, с каждым месяцем все больше и больше. Не зря это происходит. Осень – это рекордная по числу нападений бурых медведей на людей в России. Мы это уже тоже в эфире обсуждали.
0: Я, да, честно говоря, такого не помню.
1: Нет, такого точно не было. Эксперты вот выясняют, с чем это связано, и много случаев со смертельным исходом. 11 человек, как минимум, стали жертвами. Это за последние недели вот статистика. Ну, и в нескольких регионах уже, конечно, введен режим повышенной готовности из-за этих инцидентов. Закрывают туристические маршруты, усиливают бригады охотников. В общем, эту ситуацию пытаются как-то купировать.
0: Понятно, что люди хотят каким-то образом себя защитить. А тут вопрос, а насколько вот все эти перцовые баллончики, какие-то петарды для отпугивания медведей действительно работают. Разбиралась наша коллега Лиза Майнгарт, она у нас в студии. Лиза, что покупают и помогает ли это защититься?
2: Ну, давайте расскажу для начала, что покупают. Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, как оказывается, такая даже есть, растет стремительно темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druce Яна Эльберт.
3: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
2: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей.
1: Лиз, если вернуться вот к этим персональным всем средствам, баллончики, фаеры, вот эти, это все помогает?
2: Ну, часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейеры, вот эти, которые со светом, с дымом
1: и прочим. Первый вопрос, ты успеешь ли вообще воспользоваться
2: этим? Да, да, да, вот они как раз об этом и говорят, что для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. То есть, если есть шанс уйти куда-нибудь на более дальнее расстояние, конечно, им нужно воспользоваться, а не подходить поближе для того, чтобы распылить этот баллончик.
0: Ну, а что делать? Вообще в лес не ходить, это понятно, очевидно. А если ты уже оказался...
1: И встретился тебя, с ним, да.
0: Да, или у тебя там работа с этим связана, ты турист активный.
2: Ну, вот на что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Я думаю, что стоит напомнить нашим слушателям, почему, собственно, медведи в таких количествах выходят к людям. Они голодные, они ищут человеческую еду, идут на ее запах. Но что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самая опасная встреча – это самка с медвежатами.
1: Спасибо, Лиза Майнгарт нам рассказывала о том, что повышенный спрос на специальные устройства для отпугивания медведей. Но вот, как говорят эксперты, вот эти перцовые баллончики
0: против фаеров, все это не работает,
1: все это не работает, да.
0: Психологически вас это может успокоить, но вот дельные советы – это либо вообще в лес не ходите, а если вы живете рядом, то нужно видеонаблюдение и электроизгородь.
1: Ну, я напоминаю, мы вас спрашивали о том, как вы относитесь вот к этой всей теме и агентов, и их войны, но мы сейчас вернемся к вашим сообщениям буквально вот после этой темы «Облигации за кровь». Это не название хоррора сейчас.

0: Я пятничного. Это такая акция в Румынии.
1: Пятничная тема, да, в нашем выпуске. Хотя, на самом деле, она, как бы это странно ни звучало, даже несколько инвестиционная. Такая акция действительно проходит в Румынии. Власти страны столкнулись с долговым бременем большим и решили запустить необычную госпрограмму. Граждане сдают кровь. Зачем? Кроме того, чтобы стать донором, чтобы получить возможность купить гособлигации с повышенной доходностью. Ставки более 7%, ну, конкретно для Румынии это хорошая ставка. Об этом сообщает Bloomberg. И таким образом власти решают две задачи.
0: Вин-вин, да? Там такой получается. Да,
1: да, опять вот донорская история, это хроническая нехватка крови в стране таким образом компенсируется. И обеспечиваются средства, которые нужны для покрытия бюджетного дефицита.
0: Ну, вот есть уже некоторые данные по тому, сколько собрано средств. За второй год, кстати, программа работает. Собрали уже 3 миллиарда румынских леев, это порядка 15 миллиардов рублей. Ну, внушительная сумма. Она покрывает пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg, 20%. Слушай, ну это неплохая программа, да. Но вот, по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, эта сумма в рамках госдолга не так велика.
2: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что, в принципе, собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
0: Ну вот Bloomberg отмечает, что общемировая эта компания, в рамках которой власти пытаются убедить обычных граждан финансировать государственные расходы, участвуют в ней еще Италия, Япония, Бразилия. И идея вообще заинтересовать всех синих воротничков облигациями, водопроводчиков, механиков, в общем, всех до учителей и домохозяек. Частные инвесторы для государства ценные из-за своего поведения. Вот, как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут и от них поспешить избавиться.
3: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
4: Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
5: Автомобильный бренд «Бугатти» представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал «Дезин». Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию C, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
4: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
3: Библиотека РБК. Здесь мы собираем

0: Книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
2: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, «Водолазкин. Лавр». Про историю. На фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли. Но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от Лавра, я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
0: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также два прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной Слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников, прежде всего, он был врачом.
3: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
10: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
9: Я нигерийская принц, пришли у нее там миллион долларов.
10: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
9: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
6: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированный удар, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с

0: Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы. Что это значит?
2: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Ну что, технологическому сбору быть? Минпромторг определился со ставками техсбора для электроники. Вот подробности. Базовая ставка для ноутбуков и планшетов будет 746 рублей за единицу, для смартфонов 373 рубля. Что интересно, Ань, на итоговую сумму сбора будет влиять, внесены ли модели и товарный знак устройства в государственную систему маркировки. Если сведения о модели в базе есть, то ставка будет ниже. Ну вот пример. То
3: есть, по всей видимости, это должно стимулировать наносить маркировку.
2: Да, вот платеж за ноутбук с подтвержденными данными составит 500 рублей, а без них вырастет почти в два раза, 992 рубля. Если на смартфоны посмотрим, планка установлена на уровне 250 рублей. Это если есть данные в системе «Честный знак». А если нет, почти 500 рублей, 496.
3: Значит ли это, что прям ровно на эти суммы вся техника и подорожает? Ну, скорее всего, нет. Да, каким-то образом она будет распределяться, но как отразится на ценах на электронику, мы, конечно, порассуждаем. Напомним только, что технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Обязательная маркировка в отношении всех этих видов радиоэлектронной продукции, которые мы перечислили, введена уже с марта этого года. Собранные деньги пойдут на господдержку развития производства электроники в России. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Ильдар, мы вас приветствуем.
2: Эльдар, вот почему ставка без маркировки в два раза меньше, чем с маркировкой честного знака?
3: Больше, наоборот.
2: Больше, да.
3: Больше, чем с маркировкой.
4: Больше, да. Ну, ответ достаточно простой. Сегодня честным знаком мало кто пользуется, потому что на рынке есть эта маркировка, но у нас рынок разделен на несколько сегментов фактически. У нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. И де-факто все на это упорно закрывают глаза.
3: Ну, то есть мы правильно предположили, что это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и, скажем так, выйти из теневого сектора.
4: Ну, вы знаете, я думаю, что этого не произойдет по одной простой причине. Компания, которая не платит НДС, не платит налоги, они получают выгоду, потому что их товар стоит на 30-35% дешевле, его проще продавать, особенно в условиях кризиса. Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся там платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
3: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется? Или у компаний есть какая-то возможность не прикладывать полностью в стоимость, чтобы
2: да, кто
3: не снижать свои
2: вот,
3: конкурентные возможности на фоне

0: того, что вы только что сказали?
1: На фоне того, что я сказал, цена вырастет не на сумму технологического сбора. Ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально. То есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем 1000 рублей на устройство.
0: Ильдар, подождите, я не совсем поняла. То есть компания должна понимать, сколько она примерно будет ввозить техники и заранее оплатить сбор весь?
1: Ну, вы возите технику, ну, там, не знаю, партия 10 тысяч смартфонов. Вот за каждый смартфон вы должны сразу заплатить технологический сбор. То есть до того, как он начал продаваться. Дальше вы уже продаете этот смартфон как дистрибьютор, оптовый продавец. Продаете с учетом этих расходов. То есть цена у вас растет, оптовая в том числе. В рознице нет никакой строки, то есть вот как приходили мы в магазин покупать что-то, мы ровно так же будем видеть конечную цену без разбиения, из чего она складывается. Там НДС, технологический сбор, какие-то другие вещи, мы этого не видим как покупатели. Но для бизнеса это дополнительный косвенный, это не налог, но выглядит это как косвенный налог, именно сбор. В данном случае.
0: Ну, в любом случае,
1: точно говорить, это сбор.
0: Вы же сами сказали, да, что все это на плечи покупателей приложится. Либо не только покупателей. Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона, и всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок на фоне того, что были проблемы с интернетом. Об этом Forbes писал. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
1: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета, для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
2: Ильдар, а вот эта мера, она поможет? Ведь собирается для помощи российскому производству. Вот те суммы, которые будут в тотале собираться в целом, они, ну, их как-то можно оценить? Это будет реально существенная такая подмога, да, поддержка?
1: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, который мы с вами покупаем, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут, и если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%, до конца года еще прибавят процентов 25%, скорее всего. А потребители этого вот явно не видят, но все новые модели, которые выходят, ну, ценник по аналогичному X2 к предыдущему году. Что толкает рынок вниз? Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. А технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас он пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства, вот тот дефицит бюджета для промотирования российского производства микроэлектроники.
0: Да, Ильдар, ну, посмотрим, как будет сбор. Работайте, вам спасибо большое. Ильдар Муртазин был в нашем эфире. Я вот, Саша, подумала о том,

0: том, что вывод из этой темы какой? Если до 1 декабря планировали покупать смартфон, вообще в ближайшее время, то сделайте это, наверное, до 1 декабря. Но у нас сейчас
1: в студии уже финансовый обозреватель РБК Александр Павлов с новостями рынков, что сегодня на рынках происходит, как повлияли изменения бюджетные.
2: Рынки, итоги.
3: Всю неделю все же закрываем в плюсом, да, в районе 2270 пунктов. Здесь лишь напомню, что в течение недели индекс прибавлял около 3%, но к концу растерял весь свой рост. Сегодня, к концу дня, индекс Мосбиржи терял больше 2%. Но все же была надежда, что по итогам недели будет хотя бы символический плюс, но этого не произошло, 0,2%. По итогу потерял. Среди того, что произошло именно сегодня, повлияло на рынок, это и фиксация прибыли игроками на фоне выходных, просевшая нефть и геополитическая неопределенность. А вот если брать в целом, что произошло за неделю, то на фондовый рынок, конечно же, повлиял проект федерального бюджета на трехлетку. На 2027 год запланирован бюджетный дефицит 5,5 триллионов рублей или 2,2% от ВВП. Я напомню лишь основные цифры. Сохранить дефицит на уровне чуть больше 2% правительство планирует за счет оптимизации других трат и точечного увеличения налогов. Власти предлагают распространить 5-ступенчатую шкалу НДФЛ от 13 до 22% на пассивные доходы россиян. А это проценты от вкладов, дивиденды, операции с ценными бумагами. И в Минфине обещают, что поправки не коснутся малых вкладов до 1 000 000 рублей. А с вкладов власти могут собрать 1 000 000 000 рублей. Это оценка экономиста, автора проекта True Value Виктора Тунева, озвученная в программе «Рынки главное». Ну и планируется и налог на прибыль с пассивных доходов паевых инвестиционных фондов в размере 15%. Интерфакс писал, что этот налог на ПИФ, по данным их источника, коснется только закрытых и интервальных фондов, а эти фонды представлены только для квалифицированных инвесторов. Ну и в целом о будущем инвесторов нам рассказал Владислав, председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков.
4: Нужно будет, исходя из вашего дохода, посчитать, сколько вы теперь будете зарабатывать на там, своем пассивном доходе. Для кого-то, несмотря на снижение дохода, все равно будет рационально остаться долгосрочным инвестором на фондовом рынке, кому-то уйти в депозиты. Если вы активно работаете на срочном рынке или, например, торгуете ценными бумагами, не удерживая их на отсечку, чтобы не приходил дивиденд, да, или закрываете перед фиксацией списка владельцев облигаций перед начислением купона, вы налог не платите. Есть альтернативные инвестиции, безусловно, да, то есть есть золото, хотя оно и волатильное, есть наличная валюта.
3: Банк России предложил не распространять новые налоги на открытые и максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Это первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил. А цель, предложенной Минфином налоговой новации, отметил он, закрыть возможность использования ПИФов для оптимизации налогов. А помимо этого, ставка налога на прибыль от дивидендов, уплачиваемых нерезидентом, может вырасти до 35%. Но есть и предложения, которые повлияют на отдельных эмитентов российского фондового рынка. Например, для горнодобывающих компаний предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года. Для золотодобытчиков это 20%. В целом, как говорится в аналитике Т-инвестиций, налог может отнять от 2 до 6% от рыночной капитализации в зависимости от компании или 20-40% от свободного денежного потока. Ну и в Т-инвестициях отмечают, что сильнее всего пострадает Русал, меньше всего Фосагра. Если говорить про конкретные цифры, для Норникеля дополнительный налог может составить 72 миллиарда рублей, для Русала это 23 миллиарда рублей, для Фосагра 14 миллиардов рублей. Если говорить про золотодобывающие компании, то для «Полюса» 33 миллиарда, ЮГК 8 миллиардов рублей соответственно. Ну, на неделе были и макроданные, ожидаемые, традиционные. Выросли инфляционные ожидания россиян с 13,7% до 14,2%. А ЦБ на неделе также опубликовал данные по кредитованию. Корпоративное выросло 1,4%. Если говорить про инфляционные ожидания россиян, то в Альфа-инвестициях отмечают, что вот

0: это снижение, которое было в августе, было временным в предыдущем месяце. В сентябре вновь в районе максимальных за последние годы значений. На настроениях граждан среди прочих факторов могла особенно сказаться прошедшая волна ослабления рубля, говорят аналитики, а также сложности на топливном рынке. Причем ухудшение произошло сразу в обеих группах респондентов. Стоит тут отметить, что как среди граждан со сбережениями, так и без них. Что касается самой инфляции, то с 15 по 21 сентября она выросла на 0,6%. Здесь стоит напомнить, что недели ранее рост был 0,02%. Возвращаясь, в принципе, глобально к фондовому рынку, на неделе на него также оказывали влияние цены на нефть. В течение дня еще Brent торговалась выше $106 за баррель, но уже к вечеру опустилась до $103. В ближайшее время на динамику могут влиять новости о переговорах США и Ирана, вот на фоне чего, собственно, опустилась на $103. Ну, вот Bloomberg писал, что страны обсуждают поэтапную сделку при посредничестве Катара. Но военные действия продолжаются, только накануне Саудовская Аравия перехватила 6 ракет хуситов, и коллеги из Альфа-Инвестиций подводят такой итог, что угроза для нефтяной инфраструктуры в регионе сохраняется, объемы поставок по-прежнему снижены, что приводит к истощению запасов. Ну и по оценке Международного энергетического агентства, мировые запасы нефти с марта к началу сентября сократились на 507 миллионов баррелей. И тут примечательно, что Индия, как пишет тот же Bloomberg, беспокоится, что ее нефтяной импорт на 40% приходится на Россию, но найти замену проблематично, а вот Urals на прошлой неделе был у отметки в $120 за баррель. И не только рынку высокие цены на нефть оказывали поддержку, но и рублю, и как следствие ЦБ установил официальный курс евро ниже 96 рублей впервые с 13 августа. 56 копеек, согласно официальному курсу ЦБ, потерял и доллар 84.34, юань 12.54, а вот если мы посмотрим на рынок, то юань примерно находится у той же отметки. Ну и были корпоративные события важные, кратко о них на неделе. Это и Озон Фармацевтика утвердила дивиденды за первое полугодие, приятные новости для инвесторов. А кроме того, Дом РФ увеличил прибыль за 8 месяцев на 40%, и в компании говорят, что планируют выполнить объявленные ранее финансовые цели на год. Дивиденды акционеры Банка Санкт-Петербург утвердили на общем собрании за первое полугодие в размере 19 рублей 17 копеек на одну обыкновенную акцию, 22 копеек на одну привилегированную. И помимо этого Банк Санкт-Петербург погасит часть обыкновенных акций, которые выкупил ранее. Акционеры одобрили погашение 6,25 миллиона обыкновенных акций. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%. Если говорить про бумаги компании к концу пятницы, то они в минусе на 1,5%.
1: Саша, ты сказал про дивиденды, которые планируют компании выплатить. Я зашла в ваш телеграм-канал «Сам ты инвестор». У вас там традиционная дивидендная табличка, которая регулярно пополняется. Посмотрела хоть какой-то бальзам на душу российского инвестора.
0: Особенно на этой неделе действительно хоть какие-то хорошие новости. Фиксируйте прибыль.
2: Саш, мы сегодня наших слушателей спрашиваем, боятся ли они войны и агентов. Я думаю, ты понимаешь, к чему. В последнее время поступают новости, то там что-то вскрыли, то сям где-то взломали какую-то
1: без
2: систему.
1: Без указания.
2: Да, без указания человека, то есть полностью автономно. Кстати, слушатели многие очень оптимистичные. У вас на бирже еще войны и агентов нет?
0: А я недавно делал, у нас есть программа «Рынки разбор», обязательно смотрите на РБК, я как раз делал про это. И бум скорее. Я боюсь, потому что вкладываются сумасшедшие деньги. Только в этом году 765 миллиардов долларов вложат в компании в развитие искусственного интеллекта.
2: Ну, я знаю, что и агенты уже применяются, но пока еще под управлением человека. Вот таких прям инцидентов не было, когда система просто автономно выходит из-под контроля.
0: И играет на бирже?
2: Да.
0: Пока не было.
2: Пока еще не было. Ну, хотел сказать,
1: надеюсь,
2: ждем.
1: Надеюсь, что мы сейчас не подбросили идею да. кому-то.
0: Обработает наш такое... с вами эфир и будет играть.
1: Да, чтобы такое появилось. Спасибо большое. Александр Павлов, финансовый обозреватель рынков на РБК, был в эфире радио.
2: Ну, а я напоминаю, мы спрашивали вас, боитесь ли вы борьбы, войны и агентов между собой и с людьми. Вот нам пишет Зоя из Санкт-Петербурга. Я не боюсь войны и агентов, я боюсь момента, когда человеку скажут: решение приняла система, но объяснить

0: почему пришла к этому решению. Причем оно может быть даже правильным. Вот об этом речь. То есть это такой black box.
1: Опасения возникают тогда, когда решение было принято неправильно, непонятно, как оно было принято и как это исправить, чтобы скорректировать в дальнейшем.
0: Все верно, да. Боюсь не войны, а тихой договоренности между агентами. Допустим, они все научатся разговаривать друг с другом так, что человеку будет трудно понять.
1: Ну, вот только что
0: мы об этом, да, это вот Наталья, да, из Новосибирска. Мы это уже в эфире обсуждали. Действительно, так уже и происходит. Мне кажется, Григорий пишет из Екатеринбурга: мне кажется, мы зря представляем агентов как персонажей с характерами. Это будут инструменты, а конфликтовать станут интересы их владельцев. Если компания настроит своего помощника агрессивно, спрашивать нужно с компанией. Но вот это один из вопросов, которые мы сегодня, кстати, экспертам зададим, а с кого спрашивать, на ком ответственность, особенно если система действительно автономно действует?
1: Да, это тот вопрос, который меня не покидает каждый раз, когда мы начинаем тему искусственного интеллекта, насколько это все действительно неконтролируемо, а может быть, за всеми этими идеями притормозить развитие искусственного интеллекта. И нас же специально пугают неконтролируемостью ИИ, по всей видимости, чтобы подтолкнуть
0: контролю
1: людей, которые решают, да, принимают ключевые политические решения, контролировать эту отрасль. И, возможно, за этим стоят какие-то вообще абсолютно другие интересы, о которых мы пока не догадываемся.
0: А контроль тоже проблемный вопрос, потому что Трамп не зря же не хочет контролировать искусственный интеллект, потому что боится потерять лидерство. Тут интересы уже глобальных игроков вступают в игру. Пишите нам, что вы думаете на эту тему. Сегодня обязательно подробно ее еще обсудим. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня.
1: Центр Сберкоме подвели окончательные итоги выборов в Госдуму. По информации главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка практически 60%. Больше всего мандатов у «Единой России» 349, КПРФ 37 мест получает, ЛДПР 23. В Думу прошли новые люди, «Справедливая Россия», «Родина», а также 4 самовыдвиженца. Детально рассказывали об итогах в нашем эфире. Запись можно найти на сайте РБК и в приложении.
0: Украина получит из Европейского фонда мира еще 6,5 миллиардов евро. Сумму согласовали страны Евросоюза. Это стало возможным после того, как Венгрия сняла многолетнее вето в обмен на разблокировку 16 миллиардов евро. Ну вот уже и первые изменения в политике санкционной, точнее не санкционной, а поддержки после изменений в самой Венгрии.
1: Андрей Келин освобожден от обязанностей посла России в Великобритании. Указ подписал Владимир Путин. Келин работал в этой должности с ноября 2019 года. В Кремле подчеркнули, что не будут спешить с назначением посла в Великобританию.
0: Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум. В районе Кауба показатель снижался до 2 сантиметров. При этом новый антирекорд еще будут официально проверять. Ранее сообщалось, что в ФРГ зафиксирован дефицит воды 25 миллионов тонн. Ну а экологическая тема сегодня, климатическая тема сегодня еще в эфире обязательно будет.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно. Главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба и морепродукты на льду. А в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное. Около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно – ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию «Атлантика». Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. осьминог, гребешок,

0: устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: «Космополитен». Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку, в чем уникальность состава и за что переплата. В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть граница восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
2: Ошибка на миллион.

0: Про. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Ну и к теме банкротства строительных компаний. В России резко выросло число таких дел. Вот исследование «Контурфокуса» есть. С июня к началу сентября их стало на треть больше, если быть точным, 1454.
1: Наверное, тут, в принципе, можно понять, почему это происходит. Да, основные причины, которые называют участники отрасли – кредиты дорогие, продажи недостаточные, затраты растут. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества, в принципе, проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов, говорят специалисты. Самые заметные проблемы, если смотреть по стране, в регионах – Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск, Новосибирск. Вот эти города в большей степени обращают на себя внимание.
0: Ну и напомним, раз мы про ставку сказали, что 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, ну а средняя ставка рыночной ипотеки на первичном рынке там сейчас где-то в районе 18, по-моему, процентов. Ну, то есть, эта ставка высокая.
1: Да, и давайте послушаем, что участники рынка говорят об этом. Эксперт по ускорению повышения прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина говорит, что снижаются и вообще масштабы девелоперских проектов.
2: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз, то есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
0: Ну вот почему так быстро растет число банкротств в этой сфере и перерастет ли это в волну остановленных проектов или проектов с сильными задержками, обсудим с нами на связи вице-президент Российской гильдии управляющих девелоперов Вячеслав Семененко и экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финн-университета Александр Цыганов. Коллеги, приветствуем вас. Вячеслав, вот первый вопрос вам. Мы уже назвали, ну, очевидные причины – это кредиты дорогие, это слабые продажи и рост затрат. Может быть, есть еще какие-то не такие явные факторы, которые влияют на ситуацию?
3: Ну, четвертый фактор – это административный фактор, безусловно. Это желание в жилищное строительство вложить затраты по развитию инфраструктуры городов, переложить на себестоимость метра, это понятно. Страны, это со стороны городов, со стороны муниципальных образований. Но первые три фактора важнее, безусловно. Первый фактор из-за стоимости денег. Все эти факторы это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег.
0: Ну, то есть, если выбирать какой-то вот главный решающий, то это высокая ставка все-таки.
3: Конечно, конечно. Ну, что мы тут прячемся от этого вопроса? Банки получают суперприбыль, а экономика-то как бы не получает денег. Деньги работают внутри финансового сектора.
0: А вот тут еще и льготную ипотеку меняют, уже обсуждали это накануне.
3: Да, да, да. Все это прибьет... И пострадают, в первую очередь, регионы, кстати говоря. Вот вы называете регионы. То есть, конечно, легко. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда как бы устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу... По своему опыту, что экономика Ленинградской области и не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани. Себестоимость очень сильно выросла. Все факторы очень сильно выросли. Поэтому мы уродим.
1: Но если растет себестоимость и растет при этом спрос, и объекты хорошо продаются, то, наверное, в этом есть какой-то баланс, да, и все не так страшно. Но в целом, какие прогнозы? Александр, подключайтесь к нашему разговору. Что со спросом будет, учитывая новые условия льготной ипотеки? У нас вчера мы эту тему обсуждали. Эксперт был в эфире, который сказал, что, в принципе, на спросе это не скажется, потому что люди сейчас не смотрят на сумму кредита, смотрят

0: на ежемесячный платеж, и если он комфортный, при, в принципе, комфортных ставках, то жилье покупается, и в этом смысле ничего не изменится.
1: Ну, если так рассуждать, то действительно не изменится, но все-таки думается, что нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, и после, в течение осени, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет, хотя бы даже тех, кто поторопился взять в предыдущий период. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Это тоже нужно понять, часть спроса туда может перейти, тем более в каких-то городах, может быть, не самых больших, там где-то большая доля частного сектора. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключится. Смотрите, это как раз вот там, где...
0: Ну, то есть на новостройки упадет, на вторичку начнет расти?
1: На вторичку начнет расти. И ровно и скажется то, что если платить одинаково в месяц, то более дешевая недвижимость при более большой, при большей ставке, менее дорогая при большей ставке, они дадут примерно похожие, поэтому... Переключение спроса, очевидно, будет. Плюс к этому нужно...
0: Ненадолго, пока цены не выровнятся.
1: Идет. Но, тем не менее, это все равно определенное время.
2: Ну, как мы накануне, кстати, обсуждали, что, скорее всего, и произойдет тоже по этой же теме. Вячеслав, а если говорить о перспективах, вот в прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в 2026 году есть риски недостроя. Какой процент от всех объектов может быть?
3: Ну, у меня нет такой статистики в голове. Это надо оценивать на более высоких уровнях, на уровне министерства.
0: Ну, а риски вообще есть недостроев? Вот 26-й год практически заканчивается.
3: Ну, я вам скажу так, я их физически вижу. Я вижу вокруг. То есть я когда-то был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга во времена Валентина Ивановна Матвиенко, был кризис, и я работал в ситуации кризиса 2009 года. Я сейчас вижу...
0: Ну, то есть вы прям видите, что объекты встают или темпы строительства замедляются?
3: Да, я вижу потери продаж. Я вижу за этими потерями продаж кризисной ситуации по застройщикам. И, ничего хорошего не вижу.
2: Александр, а вообще возможно ли условия, в которых цены будут снижаться? Или сейчас вот такая патовая ситуация, когда даже при низком спросе снижать цены невозможно?
1: Снижение цен всегда возможно, тем более, что даже в текущих условиях до того мы это видели, пусть даже на не самые удачные объекты, скидки были разные. Где-то это были скидки физические, а где-то это были дополнительная площадь бесплатно, комната, гараж, кладовка и так далее. Но если отвечать там более четко, то снижение цен будет только в тех случаях, когда растет конкуренция. Если удастся обеспечить конкуренцию среди девелоперов, когда, с одной стороны, условия их допуска на рынок будут несколько более свободными, при этом понимание того, что спрос-то, вообще-то говоря, на недвижимость потенциальный большой, может привлечь дополнительных игроков на рынок, и звучит достаточно благодушно такое. Но, тем не менее, наше государство может себе позволить на рынке налоговое регулирование, антимонопольное регулирование, много чего разного, которое вместе с кредитной политикой может привести к улучшению ситуации на рынке недвижимости для граждан.
0: На фоне новостей о том, что число банкротств увеличилось, пока с трудом себе представляется, что появится вдруг внезапно откуда-то большое число новых игроков, которые составят конкуренцию. Александр, но в целом, может быть, вся ситуация, которая сейчас происходит, это такое очищение рынка, выживут сильнейшие? И это даже в какой-то степени плюс?
2: Или, может быть, и сильнейшие тоже в зоне риска?
1: Ну, во-первых, сильнейшие выживут, потому что этот рынок был, есть и будет. Во-вторых, всегда в периоды, когда кто-то уходит, другой приходит. Это к вопросу о том, что да, мы видим какие-то вещи, связанные с небольшими девелоперами, в основном

0: регионах. Можем вспомнить и других больших в столичных регионах. Это тоже правда. Вот. Но, тем не менее, рынок всегда развивается. Кто-то уходит с рынка, кто-то приходит. И вот здесь, опять же, важно будет обеспечить конкурентные условия.
1: Вячеслав, Александр, вам спасибо большое. Если вдруг у вас как-то на глаза попадется в ближайшее время аналитика по возможным долгостроям, просим вас с нашими продюсерами поделиться. Мы тогда к этой теме еще раз в эфир вернемся. Вячеслав Семененко, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, и Александр Цыганов, экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета.
2: Час. Что это значит?
3: Ну, а мы продолжаем. АвтоВАЗ сегодня запустил производство новой модели. Это кроссовер «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты». Но вот в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей.
1: Я помню презентацию «Азимута» на питерском форуме в 2025 году. И, честно говоря, удивлена, что с тех пор прошло полтора года, и только сейчас начинается производство. Что касается еще...
3: оснащения.
1: Да, интересного в этой машине. Мультимедийная система с голосовым помощником, с искусственным интеллектом от Сбера Гигачат. Везде искусственный интеллект. Уже сил нет. Надо теперь начинать бояться, что и агенты машин теперь взломают.
3: И угонять будут. Ладно, не подсказываем. Мы сегодня уже столько подсказали всяким умельцам. Перевернемся мы к «Азимуту». Церемония запуска состоялась, опять же, на заводе в Тольятти. Работала там выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Вот, по ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими моделями.
4: В 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
3: Ну, самое интересное, это стоимость производителя не раскрывает пока, но вот эксперты делают предположение.
1: Без стоимости говорить о том, с какими моделями он может конкурировать, мне
3: сложно.
1: Кажется, достаточно сложно.
3: Да. Ну, вот есть экспертные оценки, они считают, что базовая версия будет стоить примерно 2 миллиона рублей.
1: Я видела несколько иные, 2,5 и 3.
3: Да, там до 3, по-моему, есть даже оценки. Да.
1: На связи с нами автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар» Петр Баканов. Петр, ну вот, как вы считаете, насколько сможет составить конкуренцию иностранным автомобилям новый отечественный «Азимут»?
5: Добрый вечер. Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь, ну, рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь «Азимут» должен, скорее всего, обитать.
1: А что, покупатели сейчас обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
5: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить два детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был и багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые сейчас у «Азимута» есть.
1: Вот те цифры, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как «АвтоВАЗ» работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Почему этого не происходит?
5: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить...

0: конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это «Лада Гранта». Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗа.
1: Петр, а ну автомобиль — это еще и обслуживание его, обслуживание отечественных авто, оно сейчас как, выгоднее по сравнению с теми же китайцами?
0: Безусловно, проблем с обслуживанием отечественных автомобилей нет как ни в плане сервиса, ни в плане расходников. Они представлены в широком диапазоне, есть в наличии везде, дефицита нет. Есть другой момент.
1: Но цены растут на них.
0: Цены, я бы даже не сказал, что сильно растут, и огромное количество контрафакта. Вот что есть большая проблема, что тут нужно разбираться в поставщиках, чью запчасть вы покупаете, и не является ли это подделкой. Вот здесь проблема огромная. Во всем остальном, по запчастям, ну, скажем так, проблемы стандартные. Они есть на европейский премиум, особенно если мы говорим про сложную электронику, редкие узлы, элементы трансмиссии, там оптику какую-то сложную или кузовные детали, да, здесь есть проблема. А если мы берем там массовые какие-то машины из Азии, Кореи, Японии, КНР, то, в общем, в течение как минимум полутора недель вы все получите. А уж на отечественные автомобили все было, есть и будет.
2: Петр, так если грубо посчитать, вот примерная стоимость владения автомобилем в 2026 году, какие цифры?
1: Из чего складывается?
2: Ну, складывается бензин, техобслуживание, да, там запчасти.
0: Шины, сезонный сервис, какие-то мелкие запчасти на ремонт, опять же, ОСАГО, транспортный налог можно учитывать, мойки, штрафы. Ну, давайте возьмем, что у нас средняя мощность автомобиля где-то 150 лошадиных сил, вот, расходует она примерно до 10 литров топлива на 100 километров, значит, ну, при примерном пробеге в 25 тысяч километров в год вам потребуется где-то 190 литров бензина, значит, это будет около 18-19 тысяч рублей при цене 100 рублей за литр, правильно? Дальше. Техническое обслуживание. Ну, за 25 тысяч километров вы можете пройти где-то 2 ТО. Это еще около, ну, как минимум от 5 до 30 тысяч. Ну, в среднем давайте 5 тысяч возьмем, там, замена масла, фильтра. Шины, сезонный какой-то сервис, шиномонтаж. Ну, хорошо, допустим, шина у вас есть, это там шиномонтаж. 4 тысячи рублей. Там мелкий какой-то ремонт, стеклоочистители, что-то, ну, заложим, и там тормозные колодки, лампочки. Ну, где-то 4 тысячи рублей. А ОСАГО с транспортным налогом, ну, еще около 2 тысяч при базовой там ставке до 150 лошадиных сил. Но опять же, еще мойки, машину-то мыть надо, штрафы. Ну, тут где-то...
2: Да, Петр, давайте без мелочей. Я уже, честно говоря, передумала покупать машину. Общая сумма какая-то получается.
0: 35 до 40 тысяч рублей в месяц получится сейчас по сентябрьским ценам содержать машину. Ну, соответственно, 12 месяцев помножаем. Ну, 400 с лишним тысяч рублей у вас выйдет в год.
2: Ох, спасибо вам большое за этот подсчет. Петр Баканов, автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар», был в нашем эфире. Вот такие цены, мне кажется, заставляют пересаживаться на общественный транспорт.
1: А не на отечественные автомобили, как того тот же Минпромторг, по-моему, хочет и стимулирует.
3: Час. Что это значит?
1: Ну что, уже успели обсудить мы сегодня в эфире из такого свежего, это банкротство результат застройщиков.
2: Давай сначала прямо вспомним, давай, да, если слушатели к нам чуть позже подключались.
1: Ну там Генассамблея, да.
2: Выборов в Государственную Думу, Центризбирком все окончательно посчитал, итоги подвел. Мы пообщались с некоторыми депутатами, которые в новый созыв не прошли, спросили у них, почему они будут скучать. И внезапно мы предполагали, что многие будут скучать по столовой, кто был в Госдуме.
1: Но нет.
2: Отмечают, какая она хорошая. Оказалось, что депутаты будут скучать по своим коллегам.
1: Да, ну и Генассамблею тоже обсудили, хоть сегодня еще идут встречи, и Лавров сегодня тоже встречается с Гутерришем, тем не менее уже можно, наверное, подводить итоги. Прорывов не случилось, но, наверное, эксперты так и предполагали, что каких-то серьезных не будет подвижек. Тем не менее, диалог по Украине продолжается, и президента Владимира

0: Путина пригласили на саммит G20.
1: Важная тема – это нападение медведей на россиян. К сожалению, каждый день практически мы читаем и слышим эти новости. На этом фоне россияне начали активнее покупать средства, которые могут противостоять. Это и аэрозоли,
0: перцовые баллончики, файеры.
1: Но, как говорят специалисты по выживанию в лесу, все это не очень помогает. Скорее, может, наоборот, разъярить зверя. И самый хороший способ, если вы живете или у вас бизнес где-то близко к лесу, это поставить видеонаблюдение.
2: РБК коллекция.
3: Выдыхайте. Солнце в выходные все-таки будет.
4: В субботу после прохладного утра воздух прогреется до плюс 19 градусов, в воскресенье до плюс 17, а ночью температура будет держаться в районе плюс 10, плюс 13 градусов. Научный сотрудник, заведующий лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что метеозависимым на выходных нужно быть внимательнее.
5: После всех дождей в выходные дни установится влияние антициклона. Поэтому будет переменная облачность. В воскресенье облачно с прояснениями. Но погода преимущественно без осадков. Ночью будет довольно прохладно. 7-9 градусов. Местами в черте Москвы до плюс 3, плюс 4 градусов. А днем температура будет повышаться до 14-19 градусов. В среднем такая температура на 2 градуса выше климатической нормы. В выходные в московском регионе будет хорошая погода, хотя и не такая теплая, как совсем недавно была. Единственное, атмосферное давление будет повышенным на несколько единиц, поэтому метеозависимые люди должны быть внимательны к своему здоровью.
3: Заглянем и в начало следующей недели, там резкого похолодания пока нет. Днем ожидается до плюс 16, до плюс 18 градусов. Сообщается, что при этом местами возможен дождь, поэтому не забывайте зонт, ну или хотя бы дождевик.
2: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
7: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
8: Да, что нам-то делать?
9: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Зверевым.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи — атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
3: Кризис цифрового совершенства.
4: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг — осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит с

0: список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Мы продолжаем. Вы слушаете радио РБК. И прежде чем мы перейдем к теме войны и агентов, несколько заявлений Владимира Путина.
3: Мы всю неделю говорили о том, как развиваются события вокруг урегулирования украинского в рамках Генассамблеи ООН. Появилось в какой-то момент заявление украинской стороны о том, что они готовы вообще без каких-либо предварительных условий к прекращению огня. Но сегодня Владимир Путин дал несколько вводных относительно того, как, в принципе, украинская страна себя ведет. Президент говорил, сказал, что украинская страна прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в России заявила о готовности их возобновить. По словам Владимира Путина, в ночь на 20 сентября противник предпринял попытку массированного удара по Москве, и президент отмечает, что Россия была готова возобновлять переговоры с Киевом после выборов, но Украина вместо этого попыталась нанести удары по столице и атаковала избирательные участки.
2: Ну вот еще Владимир Путин заявил, что агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России.
3: Если еще какие-то заявления появятся, обязательно они прозвучат в эфире радио РБК.
2: Ну, а мы переходим к обещанной теме. Мы спрашивали вас про войну и агентов. От чего мы отталкиваемся? Власти Австралии рассматривают жесткие требования к безопасности искусственного интеллекта и оперативному уведомлению об инцидентах. Все это после вот этой истории, когда и агент компании OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики Medicare и получил данные... Точнее, не совсем корректно, доступ получил к данным медицинским граждан. Ну, в правительстве заявляют о том, что никакой утечки не было. Ну, вот оппозиция, правда, уже обвинила премьера Энтони Албанеса в том, что слишком поздно сами власти объявили об этом инциденте. Там действительно очень любопытно. Сам он произошел в июне, еще 18 июня. Сама компания OpenAI узнала об этом в августе только, и только в сентябре они об этом
3: вот это
2: сказали,
3: самое поразительное, да, что и агенты, властям. Они не просто действуют, получается, они действуют так, что их не замечают. Как им вообще удается обходить все
2: существующие
3: системы,
2: да,
3: защиты?
2: Ну, вообще, можно ли уже говорить о начале кибервойны и агентов? Мы напомним, что это не первый инцидент за последние месяцы, когда автономная работа и агентов сопровождается проникновением в какие-то системы, взломы систем происходят, и сами создатели утверждают о том, что таких целей не ставилось, и они об этом ничего не знают. Насколько вообще они контролируют ситуацию, и что будет дальше? У нас на связи генеральный директор ОНО «Белый интернет», профессор МГИМО, член президентского совета по правам человека Элина Сидоренко, директор Касперского глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
3: Всем привет.
2: Мы вас приветствуем. Павел, вот к вам сразу первый вопрос. Мы задавали вопрос нашим слушателям по поводу и войны. И вот настолько они оптимистичны, у меня впечатление, что не до конца они, может быть, даже понимают, что такое и агенты. Вот могли бы вы рассказать...
3: Простым языком объяснить.
2: Да. Что такое и агенты? Павел нам вот подсказывает. Павел сейчас переподключается.
3: Игорь, хорошо, тогда, Игорь, может быть, вы...
2: Да, переадресуем вам этот вопрос. Вот простыми словами, что такое ИИ-агент?
4: Добрый вечер. ИИ-агент – это, на самом деле, программа. Причем ее может создать любой. Вся задача ИИ-агента – это подключиться к большой языковой модели, то есть к LLM, передать задачу, которую дает ей пользователь, а затем получить обратно инструкцию, а что же нужно делать, и начать это выполнять. То есть, по сути, это программа, которая может использовать все инструменты на компьютере и исполнять их по указке ИИ модели. Например, если вам нужно скачать информацию с какого-то сайта, найти что-то в интернете, прочитать вашу почту, ответить на нее, это все может делать ИИ-агент, но не сам. Он не может мыслить. Он всего лишь передает данные в модель. Модель анализирует эти данные, передает обратно и, например, говорит, а вот теперь напиши письмо. Агент это исполняет. То же самое происходит и со взломами, например. Если агенту дается задача получить доступ к какой-то информационной системе, через общение с большой языковой моделью он может начать выполнять команды, которые в том числе могут с точки зрения экспертов информационной безопасности быть компрометацией.
3: Игорь, правильно ли я понимаю, что в процессе тестирования и агентов в экспериментальных каких-то условиях могло произойти так, что разработчики совершенно случайно дали не ту команду, и агент воспринял ее именно как руководство к действию, и в связи с этим получилось, что он вышел за пределы эксперимента и поставленную задачу за его пределами.
4: Совершенно верно. Более того, не обязательно тот, кто давал команду, указал именно то, что нужно, например, что-то взламывать. И агент общается с моделью, которая может повести себя достаточно непредсказуемо и выдать ошибочные команды. И большинство инцидентов, которые происходили, о которых мы знаем, публичные, в том числе связанные именно с OpenAI, если почитать отчеты, происходило именно это. Недостаточно хорошо ограниченные разработчиками модель вместе с агентом, совершала действия фактически по ошибке. Вместо того, чтобы получить доступ легитимными способами, она вдруг решала, что ну это не сработало, а теперь давайте попробуем по-другому. И поскольку нельзя никогда предсказать, что именно точно будет выдавать в качестве команд большая языковая модель, очень трудно ее ограничить. И вот из-за этих проблем с неправильным ограничением и происходит большинство этих инцидентов.
3: Я не разработчик, но у меня сложилось впечатление, что ее несложно ограничить, ее невозможно ограничить.
4: Это очень сложно. И, опять же, если мы говорим о том, что OpenAI, например, обучает своих агентов, они, судя по тому, что мы видим, дают им слишком широкие полномочия. С точки зрения человека, который внедряет агентов, а мы этим, например, в компании тоже занимались, у нас есть очень много обсуждений, есть готовые методические пособия. Если на самом деле очень сильно ограничить агента, он просто не сможет проводить такие компрометации. Но OpenAI решили пойти дальше и пустили своих агентов в дикий интернет.
2: Елена, вот тут возникает вопрос в этом месте об автономности. Вот когда говорят о том, что ИИ-агент работал автономно, а где проходит вот эта граница между автономной операцией, когда ИИ-агент как бы сам действует, и операцией, которую все-таки управляет человек?
4: А это все зависит...
2: Нет, Игорь, и Елене был вопрос. Елена, вы на связи?
5: Да, все зависит, да, коллеги, все зависит от того, какие задачи ставились разработчикам. По большому счету, от архитектуры и агента, и от пользователя. Если пользователь предоставляет в рамках своих опций определенные возможности для ИИ-агента, ну, например, в целом, да, обеспечь, пожалуйста, мою платежеспособность, там, точнее, оплати мои счета там-то, там-то, напиши письма там-то, там-то. Если он его четко ограничивает и контролирует, он будет делать ровно то, что будет в рамках его функционала. Если в целом перед ним ставится задача, то здесь велик риск потери контроля над ИИ-агентом. Например, у него есть цель, он ее фиксирует, начинает действовать, как полагается, якобы в имени человека, но по большому счету может и раздавать данные, может фактически приводить к тому, что... Ну, в целом, давайте начнем с того, что агент действует с машинной скоростью, а человек проверяет информацию, но гораздо медленнее. И в результате, если он предоставил ему большой функционал, то велик риск того, что и агент где-то начнет злоупотреблять. Но еще есть один важный момент. Не знаю, коллеги, которые занимаются технической частью, могут мне могут там подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но есть еще серьезная юридическая вещь, которую мы сегодня фиксируем, это промпт-инъекции. То есть, когда, например, преступник прячет вредоносную инструкцию в письме, в каком-то документе, в каком-нибудь репосте, карточке товара условно. И после этого агент обрабатывает этот контент, дочитывает заложенную вот эту закладку и выполняет скрытую команду, которую ей как будто бы дал пользователь. Потому вот эти речи сегодня настолько, настолько непрогнозируемы, что на самом деле сложно работать. Ну и давайте еще есть понятие черного ящика. У нас ни одна система искусственного интеллекта не вскрывает алгоритмы, которые лежат в ее основе. Понятно, что это, ну, критически значимая для них информация, но ведь по большому счету, пока мы не будем раскрывать эти черные ящики алгоритмов, нам по большому счету будет очень сложно прогнозировать, как будет себя вести агент в той или иной ситуации, даже когда я как будто бы ограничиваю его функционал.
2: Илина, мы вот эту тему непрозрачности работы и агентов мы еще сегодня затронем. Я Павлу хотел задать вопрос, он к нам подключился, эксперт в области IT искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов. Вот мы уже тут поговорили о том, что такое агенты, как они плюс-минус работают. На ваш взгляд, Павел, возможен ли сценарий такой, знаете, вот полноценной войны и агентов, там, я не знаю, разных стран между друг другом?
6: Да ну нет, конечно, мы, знаете, мы периодически придаем искусственному интеллекту какие-то человеческие ценности, какие-то человеческие качества. Искусственный интеллект — это инструмент.
3: Не мы, Альтман.
6: Ну, Альтман, они занимаются сейчас большим самопиаром и привлекают внимание к своим компаниям как к передовым локомотивам. Да, естественно, какое-то зерно здравого смысла в этом тоже есть, то есть не бывает дыма без огня. Но это приблизительно так же, как сказать, можно ли с помощью компьютера напасть на другую страну. Ну да, компьютер можно применять в расчете каких-то там военных действий, как и любые технологии. То же самое с искусственным интеллектом. Все вот эти последние кейсы, когда искусственный интеллект типа что-то взламывал, Hugging Face или вот сейчас австралийскую эту базу, да это же не взломы, коллеги. Надо же понимать и как бы разобраться, что там происходило. Он заходил достаточно безобидно, находил в принципе открытые лазейки. Грубо говоря, обходил защиту каких-то систем типа Cloudflare, которые нацелены на борьбу с роботами и ботами. Ну вот, собственно, он пытался мимикрировать под человека, чтобы получить доступ. То есть никакого серьезного взлома нету. То, что, правда, вот где есть здравый смысл и зерно здравого смысла, это то, что действительно искусственный интеллект при планировании каких-то целенаправленных атак, или если его специальный человек направит в нужном ему негативном, пагубном для иной стороны русле, и что вот здесь он может показать очень высокие результаты, это правда. Но то, что он в автономном ключе сейчас побежит и начнет воевать с другими странами, а другие страны, их, соответственно, яичные модели побегут сюда, и у нас случится апокалипсис какой-то. Нет, вот в таком ключе это не может быть. Но то, что страны, получившие серьезный скачок в развитии искусственного интеллекта, имеют на своих руках новый арсенал, да, вот в этой части, с этой стороны, с этого ракурса, это соответствует действительности.
3: Павел, ну понятно, что искусственный интеллект — это инструмент, и все зависит от того, в каких он руках оказывается. Если мы говорим о том, что есть все равно какие-то условно атакующие силы и защищающиеся, у кого сейчас преимущество? Нет ли у защищающихся существенного отставания?
6: Очень хороший вопрос, и даже я бы сказал так, я бы даже в иных обстоятельствах сказал бы, что этот вопрос можно было бы оставить без ответа, ответ в нем уже кроется, риторически он. Почему? По той причине, что действительно сейчас такая гонка идет в развитии искусственного интеллекта, что любые страны, которые вводят какую-то регуляторику, автоматически сами себе вставляют палки в колеса и таким образом начинают отставать. Именно поэтому это единственная причина, на самом деле, почему не запущена какая-то большая кампания по созданию серьезной регуляторики. У нас сейчас регуляторики существуют в Европе, и то она направлена больше на защиту авторских прав. Ну и вот не бог весть какая в России появляется, и то вот сейчас немножечко мы переживаем как экспертное сообщество за эту регуляторику, потому что как бы она вот немножко не затормозила развитие у нас. Почему в Америке нету? Почему Трамп постоянно говорит, что не надо ничего тормозить? Да потому что они понимают, что сейчас в этой гонке победит тот, кто будет быстрее всех бежать. А скорости такие, что чуть-чуть ты замедлишь, ты споткнешься и разобьешься за такие, простите меня, немножечко визуально, правда, понятные сюжеты, вы просто разобьешься об стену. Поэтому все стараются регуляторику вводить очень осторожно, потому что искусственный интеллект — штука автономная. Если вы начнете вставлять палки в колеса, автономность начнет очень быстро замедляться.
2: Павел, так все-таки у атакующих или у защищающихся преимущество?
3: Исторический вопрос.
6: У атакующих.
2: А тогда вопрос к Игорю, как специалисту вот как раз по угрозам и безопасности, тогда почему же сейчас не происходит повального там вскрытия банковских систем и остальных, если у атакующих преимущество?
4: А тут как раз я не могу согласиться о том, что у атакующих есть преимущество по одной простой причине. Все атаки, которые проводятся с помощью ИИ, это, по сути, автоматизированные атаки, которые также может производить и человек. И весь инструментарий, который используется, он классический. А это значит, что все средства защиты, которые мы сейчас используем, многоуровневая защита рабочих станций, защита сетевой инфраструктуры, они точно так же отлично работают против ИИ-атак, как и против человека. Ровно поэтому и не происходит каких-то масштабных серьезных взломов с помощью ИИ, ведь это всего лишь автоматизация, это ускорение, это увеличение масштаба, но никак не изобретение новых методов.
2: Да, и хорошо, с этим понятно. Давайте тогда перейдем к вопросу отставания стран, потому что мы видим, что в области ИИ есть явные лидеры, это США и Китай, и остальные страны, ну вот пока по разным понятным причинам отстают. Вот как с этим поступать, вот что получается, если искусственный интеллект будет развиваться вот такими темпами в этих странах, а остальным-то что тогда делать? Они в такой вот зоне риска, получается? Павел, вот с вас начнем.
6: Знаете, я все-таки вынужден там не согласиться с предыдущим коллегой, тоже сразу в порядке очереди, по той причине, что все, что делает, если так рассуждать, искусственный интеллект, это все действия, которые до этого производил человек. Вопрос в том, что он аккумулирует лучшие примеры и использует их, в частности, в целевых атаках. И чем быстрее он учится, в том числе на дарк каких-то нет-форумах или вот на том же Hugging Face каким-то возможным лазейкам, которые существуют на порталах, тем быстрее он их взламывает. Человек теоретически может изобрести новый метод, но как будто бы это не квантовая механика, и как будто бы здесь речь идет не о каком-то уникальном креативе, а скорее о очень широком понимании кода и всех возможных лазеек. Вот кейс Hugging Face, он же этим и уникален. Он приходил фактически на такой GitHub только искусственного интеллекта и брал оттуда различную информацию о том, как куда можно влезать. И там, собственно, и использовал ее в последующих своих атаках. Но это я немножко ушел в сторону. Если можно, какой был вопрос?
2: Вопрос был, что делать с отставанием технологическим? Ну вот будут сейчас супер-агенты у США и Китая, а остальным-то странам что делать?
6: Вы знаете, с моей-то очень хороший вопрос тоже, опять же, прям на самом деле на злобу дня постоянно и сейчас это обсуждаем. Как будто бы искать свою нишу. Потому что если мы будем стараться создать универсальную мощную модель там по типу ChatGPT или более там даже специализированную для деловых нужд Claude, то, ну, вы знаете, риск то, что мы можем просто не смочь, он очень высокий, да, потому что если мы цифры начнем сопоставлять, какие они туда инвестируют и какие мы будем туда инвестировать в течение там нескольких лет, они будут разными, мягко скажем. Поэтому нам, наверное, надо фокусироваться на каких-то более узкоспециализированных задачах, такие существуют. Собственно, Claude Anthropic на этом и делает свой бизнес. Ну, у него сейчас получилось сделать что-то более универсальное уже, какая там версия у них, последнюю версию вообще полностью создавала предыдущая версия искусственного интеллекта. Опус там, какой он по номеру. Поэтому нам, наверное, надо начинать какие-то вычислять, вытаскивать какие-то более узкоспециализированные темы, работать там. Ну, естественно, работать по русскоговорящему комьюнити, что делает у нас компания Яндекс, Сбер, делать прикладные решения, которые лучше работают.
2: Ну, в общем, искать свою нишу. Да, Павел, спасибо. Спасибо, Элина Сидоренко, гендиректор ОАНО «Белый интернет», была с нами на связи, директор Глобального центра исследования анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
3: Я в итоге не поняла, успокоили наши эксперты или нет.
2: В одном вопросе и не то, и не другое.
3: Стало чуть-чуть полегче, а в вопросе других, противостояния на уровне стран, да, все по-прежнему.
2: Ну, действительно, конечно, вопрос подвешенный, потому что много неопределенностей как в работе агентов, и так и с тем, как это будет развиваться и какой будет дисбаланс между странами в этой области.
3: Спрашивали вас, боитесь ли вы искусственного интеллекта? Пишите нам сообщение. Ну а сейчас возвращаемся к заявлениям президента, которые уже прозвучали в начале часа. Выступая на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Владимир Путин отметил, что Кремль не собирается идти на открытую агрессию по отношению к Европе.
7: Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны России. Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
2: Владимир Путин говорил о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Россия выходила на конфликт с Европой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что все предложения

0: спрашивали вас о том, как вы относитесь к теме войны и агентов, давайте пару сообщений прочитаем. Боюсь не войны, а тихой договоренности между агентами. Да, они начнут разговаривать друг с другом, а мы не поймем. Да, это уже было. Пусть мой агент спорит с агентом авиакомпании и выбирает компенсацию за задержку рейса. За такую войну обеими руками. Но если он начнет писать жалобы и угрожать судом без моего ведома, это уже совсем другая история. Продолжаем получать ваши сообщения. Самые интересные прозвучат в нашем эфире.
1: Ну а сейчас о том, что еще важно сегодня. Какие новости были в фокусе нашего внимания? Правительство и цифровые платформы обсуждают новую модель развития рынка труда. Она... Хотя бы здесь нет сообщения, что это ИИ-модель. Вот спасибо. Она может вывести из тени до 7,5 миллионов человек. Такие предложения содержатся в докладе на имя заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Авторы инициативы предлагают, в частности, снизить правовые и технологические барьеры, а также сделать регулирование платформенной занятости более предсказуемым.
0: Более половины граждан Армении высказались за сохранение российской военной базы в Гюмри. Исследование провела служба Gallup. Более 28% респондентов высказались за ее вывод с территории республики. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван считает присутствие 102-й базы не имеющим жизненно важного значения для безопасности страны.
1: И США, и Китай будут продавать некоторые товары на более выгодных условиях. Такой договоренности стороны достигли на торговых переговорах. Вот не просто, да, поставили на паузу торговое противостояние, продлили перемирие, которое было там полгода назад подписано, но уже договорились о том, что более выгодные условия будут. Вот что творит панда дипломатия.
0: Дипломатия, да.
1: Но, среди прочего, Вашингтон поставляет Пекину сельхозпродукцию и медицинское оборудование, ввозит потребительские товары. Эти категории в случае разногласий решили не затрагивать. Почему мы про панда дипломатию вспоминаем? Вчера, по-моему, Си Цзиньпин заявил о том, что панды будут переданы одному из американских зоопарков. Но это такой очень символический и важный жест со стороны Китая.
0: Это программа ЧЕС. Оставайтесь с нами.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
6: Я тоже в отчаянии.
2: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.

0: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
4: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
5: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптовалюта для путешественников.
7: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае, в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск

0: ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас большой разговор о том, как меняется климат, к чему он приводит, и самое главное, как вообще нам к этому всему адаптироваться, потому что в некоторых частях планеты изменения, ну не кардинальные, но существенные.
3: Давайте начнем с того, как мы вообще вышли на эту новость и на этот разговор. В Чили зацвела Атакама. Это самая засушливая пустыня на планете. Вот просто представьте себе, что дюны покрылись таким ярким, красивым, разноцветным ковром. Прошли аномальные осадки. И в целом вроде бы тут ничего такого особенного, потому что такое периодически бывает. Пустыня действительно цветет раз в 3, 5, 10 лет, когда уровень осадков существенно выше нормы. Но в этом году...
2: Осадков не было.
3: Были такие, каких не было никогда до этого. В августе выпал снег. Это происходит еще реже, чем цветение. Фотографии вы можете посмотреть на сайте РБК. Новость называется «НАСА показала редкие снимки заснеженной пустыни Атакама». Почему это все происходит? Саш, мне кажется, ты должен был меня это спросить. Я хотела тебе рассказать. Ну хорошо, расскажу сама. Виной всему явление Эль-Ниньо. При Эль-Ниньо воды в Тихом океане становятся аномально теплыми, и это вызывает в дальнейшем уже аномалии по всему миру. И в этом году у нас не просто Эль-Ниньо, а супер Эль-Ниньо. Я даже видела такое определение от климатологов. Годзилла. Вот сравнение с Годзиллой. То есть настолько будет мощное. И вот... Собственно, оттолкнувшись от пустыни в Чили, мы решили поговорить, в принципе, как глобальное потепление на нас влияет, что нам делать с экстремальными температурами, когда я говорю «мы», имею в виду человечество в целом. Как вообще охлаждать планету, если такая возможность есть? Мы вчера в эфире об этом говорили, что есть идеи у участия ученых отражать солнечный свет так, чтобы не перегревать Землю. У нас на связи климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, Владимир Викторович, мы вас приветствуем. Владимир Викторович, вам первое слово. Вот мы видим рекордные дожди в Атакаме, снега. 2 года назад топило Сахару, причем так, что это было впервые за полвека. Тоже были впечатляющие фотографии, потому что Сахара стала зеленой, по сути. И там, и тут виной всему Эль-Ниньо. А каким образом это явление именно на пустыне оказывает влияние? Потому что мы-то говорим о том, что начинается оно в Тихом океане.
4: Ну, начнем с того, что пустыня Атакама расположена буквально в 2 шагах от эпицентра явления Эль-Ниньо.
3: О.
4: И, ну, ведь Эль-Ниньо – это существенное повышение вод Тихого океана в его восточной экваториальной части. Ну, то есть это буквально сотни, ну, первые тысячи километров от пустыни Атакама. Ну, в общем-то, известно примерно, как Эль-Ниньо отражается на погоде в различных частях земного шара. И, ну, нет ничего удивительного, что над пустыней Атакама пролились обильные дожди. Точно так же нет ничего удивительного, что в Индонезии, Австралии и в Индии бушевала сильнейшая засуха. Это, в общем, но это регулярное событие при явлениях Эль-Ниньо. А, собственно, явление Эль-Ниньо – это тоже достаточно регулярный феномен.
2: А вот тот масштаб, который сейчас Эль-Ниньо принимает, это аномальное уже явление или тоже естественное?
4: Ну, вы знаете, очень много говорят о том, что нынешнее Эль-Ниньо – это супер-Эль-Ниньо. Вы знаете, дайте ему поразвиваться еще хотя бы несколько недель, тогда об этом можно будет

0: говорить с какой-то определенностью. Но вообще вот по той траектории, с которой развивается нынешний Эль-Ниньо, он действительно может достичь небывалых величин за всю эпоху инструментальных наблюдений. Но это всего-навсего 170 лет. А что касается более длительной истории, то ведь Эль-Ниньо существует много тысяч лет. И в его истории бывали и более значительные события.
1: Владимир Викторович, вы сказали о том, что это явление, в принципе, постоянное, да, и там Эль-Ниньо сменяет Ла-Нинья, а потом обратно, и все это такая вот цикличность. Но судя по тому, что вы сказали, что дайте нам еще несколько недель понаблюдать за тем, как оно будет развиваться, то есть прогнозировать его пока еще затруднительно?
0: Нет, это вполне возможно, но как и все с прогнозами климата и погоды, в общем, прогнозы имеют некоторую погрешность. Почему я говорю про несколько недель? Потому что совершенно ясно, что пик нынешнего Эль-Ниньо придется на ноябрь. Плюс-минус несколько недель. Поэтому, скажем так, через несколько недель в октябре мы будем уже знать точно, будет ли это Эль-Ниньо рекордным или нет.
1: Владимир. Но есть прогнозы, которые говорят о том, что в этом году супер Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тысяч человек в мире за полгода до февраля 2027 года. Честно говоря, вот такие сообщения, они несколько пугают. Анастасия, в целом, если говорить о восприятии людей, глобального потепления, его влияния на нас, опасности, природных катаклизмов, насколько эта тема волнует? В частности, россиян. Вы работаете с россиянами, я думаю, в большей степени.
2: В большей степени, да. Но на самом деле мы уже получили очень хороший психологический совет. Давайте понаблюдаем, давайте не будем заранее пугаться и делать какие-то самые ужасные прогнозы, а дадим ситуации развиться. Это, во-первых. Во-вторых, такое ощущение, что это новость для российского человека, как будто бы даже несколько психотерапевтическая, потому что это ведь происходит все не конкретно у нас. И уже можно как-то, в общем-то, выдохнуть.
3: Подуспокоиться. Нет, подождите, у них пустыня, там пусть крутится, а у нас
1: у нас
3: все хорошо.
1: Не цветут. Но у нас тоже же периодически бывают нетипичные наводнения. Особенно на юге.
2: Да, случается. Но мы берем ментальность нашу все-таки, русскую. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому пока у нас этого не произошло, то как будто бы и бояться нечего. Конечно, есть особо тревожные люди, которым только дай повод, и они будут и насчет этой новости так вот реагировать очень бурно. Но я все-таки за то, чтобы мы не впадали в какие-то крайние состояния, чтобы не было ипохондрии, и мы отличали физиологические явления от психологических. То есть если действительно при чекапе организма у нас выявлено что-то такое, чего раньше не было, то тут важна медикаментозная, возможно, поддержка и какое-то врачебное вмешательство, но важно не впадать в ипохондрию, да, важно не находить у себя каких-то явлений, которых нет на самом деле. Вот такой вот важный момент.
3: Владимир Викторович, мы говорим о том, что россиянам, может быть, и нечего волноваться, но все-таки мы же видим, что зачастую вот эти климатические глобальные явления, они могут происходить в одном конце мира, но при этом влиять опосредованно как-то на другие части планеты. Вот этот супер Эль-Ниньо, он в теории может привести к каким-то изменениям, которые и для России принесут какие-то изменения, климатические подвижки?
0: Смотрите, все-таки я хотел бы поддержать психолога и призвать, во всяком случае, россиян по поводу Эль-Ниньо, даже супер Эль-Ниньо, не очень волноваться. Почему? Все-таки за Эль-Ниньо человечество наблюдает пристально последние 500 лет. И, в частности, наука наблюдает за ним, по крайней мере, в течение столетия. И известно более-менее точно о некоторых эффектах. Так вот, на Европу и, в частности, на большую часть территории России Эль-Ниньо не оказывает статистически значимого влияния.
1: То есть пожары и наводнения – это наша собственная история без влияния Эль-Ниньо?
0: Можно сказать так. И, во всяком случае, связь, допустим, предстоящей

0: по-видимому, теплой зимы с явлением Эль-Ниньо тоже не доказано, и, в общем-то, вещи не взаимосвязаны. Больше того, значит, науке известна вещь совершенно парадоксальная. Значит, в эпохе Эль-Ниньо лето на территории России, во всяком случае, в европейской части, довольно прохладное. И так и было в нынешнем году. То есть лето было близким к норме. При общей летней температуре по поверхности земного шара на уровне рекордов. Ну вот так устроена, так затейливо устроена климатическая система.
1: Владимир Викторович, ну пусть там с Эль-Ниньо он там разберется в южном полушарии, но мы же видим, что у нас тоже идут климатические изменения, конечно, не такие резкие, но все-таки климат меняется, и даже вот времена года как-то начинают смещаться. Вот эти изменения, которые сейчас происходят, ученые, они могут спрогнозировать, это вот что-то, что изменится и вернется обратно, или это уже необратимо? Какие-то изменения, и вот дальше это может только усугубляться.
0: Ну, ученые могут и должны, и у них, кажется, это неплохо получается. И по этому поводу можно сказать следующее. Значит, глобальное потепление продолжает развиваться и будет развиваться, по крайней мере, до в лучшем случае до конца нынешнего столетия, а в худшем случае даже за пределами его. К этому нужно быть готовым. И ну, можно быть совершенно уверенным, что, допустим, возможно, нынешний год и 100% следующий год окажутся самыми теплыми в истории инструментальных наблюдений. То есть это, вот, опять-таки, дополнительное доказательство того, что глобальное потепление продолжает развиваться. Что это означает? Это означает, что в каких-то частях земного шара, не во всех, допустим, в данный конкретный год, но в каких-то частях земного шара человек будет сталкиваться с небывалыми совершенно погодными климатическими явлениями, многие из которых могут оказаться опасными, а некоторые катастрофическими. Во всяком случае, вот драматические события 26 августа этого года в Непале – это в значительной степени следствие развивающегося глобального потепления, которое ну вот в данной конкретной области привело
2: к таким последствиям. Владимир Викторович, а что делать с глобальным потеплением? Можно ли им противостоять? Мы прямо через пару минут поговорим. Анастасия, вот Саша сказал, да, что мы наблюдаем изменения погоды у нас в стране. Я вижу по своим знакомым очень часто, неважно, что бы ни происходило, не угодить. Слишком жарко – плохо, слишком холодно – тоже плохо. Вы сказали ориентироваться на физиологические показатели. Если они там не меняются, то можно особо и не переживать. Но ведь многие люди действительно ощущают на себе вот эти климатические изменения, прям физически чувствуют себя не очень хорошо. Или это больше надумано?
3: Нет, есть действительно метеочувствительные люди. Я, кстати, себя тоже к таким отношу. Я могу предсказать дождь, снег, резкие перепады давления. Я ощущаю это по своим суставам. Причем я точно знаю, что это не возраст, потому что у меня так лет с 5 происходит. И что здесь? Я разрешаю себе вот в такие моменты допустить лень, допустить, может быть, сниженную активность, пораньше лечь спать, позаботиться о себе. И стараюсь, конечно, не бороться излишне с тревогой, потому что нам кажется, что мы всегда должны быть в тонусе, позитивны, активны, но иногда именно на это уходят дополнительные ресурсы. И нам важно, на самом деле, иногда просто принять тревожность, либо плохое самочувствие, и это гораздо быстрее пройдет, нежели мы будем бороться.
2: А что делать, если в ноябре хочется впасть в спячку и не просыпаться до марта?
3: Нет, если все вот настолько глобально, то это уже похоже на клиническую депрессию. Тут уже к психиатру...
2: У меня депрессию диагностировали только что.
1: У меня даже поглобальный вопрос. А вот смотрите, ну, физиологическая зависимость понятна. Иногда настроение просто зависит от погоды, что тоже немаловажно, да? И что делать людям, которые видят, что идут вот эти климатические изменения очень серьезные, с которыми ты ничего как человек сделать не можешь. И вот у тебя там лето уже не то, зима уже не та. И вот как это психологически принять?
3: Ну, стараться быть там, где ты хочешь быть. Если ты понимаешь, что тебе в этом климате не очень хорошо в данный момент, ну, ты можешь ведь и поехать в какой-то для тебя на данный момент благоприятный климат.
1: Все на Бали. Вдруг... Тем более там сейчас недвижимость недорогая.
3: Но если там все нормально с точки зрения потепления глобального. Так я послушала эксперта и понимала,

0: поняла, что вообще в Центральной России очень даже хорошо и довольно безопасно, и даже тревожные люди могут, я думаю, меньше тревожиться.
1: Только медведи там. Ну и льни нет зато.
0: Ну, у нас тут я ни одного не встретила, пока ехала в студию, ни одного медведя, поэтому все хорошо.
2: Владимир Викторович, возвращаемся к планам некоторых ученых побороться с глобальным потеплением. Вот, в частности, есть одна из идей – чуть-чуть потушить солнце. Но это мы так, конечно, не по-научному совершенно говорим. Отражать часть солнечного света. Вот как вы к таким инициативам относитесь?
3: Ну, насколько мне известно, большинство ученых относятся к этой идее настороженно, если не сказать отрицательно, потому что ну, невозможно рассчитать себя, невозможно рассчитать и невозможно представить себе последствия такого глобального эксперимента. Поэтому, в общем,
2: то есть риски могут оказаться выше, чем польза потенциальная?
3: Ну, разумеется, в общем, наука не может предсказать последствий подобного эксперимента. Кроме того, ну, смотрите, создать такой экран технически возможно, но его нужно будет поддерживать в рабочем состоянии не год, не два, а столетия, потому что, ну, в общем, идея заключается в том, чтобы насытить стратосферу серным аэрозолем, который превратится в капельки серной кислоты, который создаст вот этот самый теплозащитный экран. Но, ну, во-первых, нужно доставить стратосферу и постоянно подпитывать миллионы тонн серы. Ну, в общем, никто не знает, в общем...
2: Владимир Викторович, если вообще, вот коротко, если можно, в целом думать о том, как противостоять глобальному потеплению, человечеству нужно или отстать от него уже просто?
3: Нужно, несомненно, потому что глобальное потепление совершенно однозначно расценивается в настоящее время как одна из трех экзистенциальных угроз существованию человечества.
2: Не слишком позитивное окончание нашего разговора, но, тем не менее, в целом спасибо вам за такой терапевтический разговор. У нас на связи был климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, которая нас, в принципе, успокоили, сказали, что ничего такого прям глобального с природой не происходит. Лучше обращать внимание на свое состояние.
1: Ну, а сейчас новость, без которой, как нам кажется, вот картина этой пятницы была бы неполной. СМИ фиксируют набирающую популярность тренд в сфере туризма. Батя-трип. Ты слышал о таком батя-трип?
2: Нет, что это?
1: Вот как мы обычно себе представляем обычный семейный отдых. Мама продумывает маршрут, собирает аптечку, там на всякий случай прописывает правила поведения на три листа, вот это все. А вот батя-трип – это совсем другой формат. Это когда вещи собирает папа, правила придумываются там уже по дороге, на ходу, если вообще придумываются. Вот. И 4 года назад три отца спонтанно вывезли детей на природу без мам, и с тех пор вот этот формат постепенно обретает все новых сторонников. Придумали такие поездки travel-журналист, автор телеграм-канала «Мир» Гамарджоба Тимур Юсупов. И вот, по его словам, такие выезды помогают детям освоить полезные навыки и отдохнуть от мамы на сетке.
4: В середине лета мы уже 4 раз съездили в папский выезд. Взяли детей, палатки, еду и уехали в Липецкую область. Мы практикуем такие поездки уже 4-й год. Главное правило папских выездов – никаких мам. Ездим мы исключительно компанией пап с детьми. У детей в таких выездах классно формируется самостоятельность и отсутствие барьеров и ограничений, которые ставит любая мама. Помой руки, не тыкай палкой в змею, не ешь земли. Позволяет кайфовать и ждать таких поездок целый год. У отцов в поездках отрастает дополнительный скилл ответственности за детей. Как же устроить выезд. Каждый год мы ездим в разные места, но все они обладают несколькими важными факторами. Во-первых, мы ездим в кемпинге. Кидать детей, а у нас они примерно от 5 до 14 лет, сразу в дикий лес немного негуманно. А так ты живешь в палатке, но ходишь в нормальный туалет и душ. После каждой поездки ребенок становится будто взрослее и осознаннее, и привозит конкретные навыки.
2: Папа может все что угодно, да только мамы не может быть. Саша, ты бы отправился с детьми вот в такой... Папа, батя, трип.
1: Ну, у меня периодически бывают такие трипы. Просто не в Москве, а тогда все так, да. Ну, нет, конечно, какие-то правила есть. Но более лояльно все, чем с мамой.
2: Мама не составляет список, ценные указания, не собирает чемодан?
1: Составляют список. Ну, список, и список.
2: Не, ну все, это уже тогда не считается.
1: А правила свои.
2: Понятно. Ну вот

0: мы решили спросить многодетного папу, солист группы Ума Турман Владимира Крестовского и автор песни, кстати, «Папиных дочек», да? У которого четверо детей. По просьбе радио РБК он составил свой топ-3 вещей, которые разрешает делать детям, когда мама не видит. С ним беседовала Алиса Чанова.
1: Как раз перед обедом я конфетку не даю, как и мама. Какие-то послабления могут быть, но точно не перед обедом.
2: А какие именно послабления, если не секрет? Топ-3.
1: Что-то съесть, но только после ужина.
2: А может быть, дети ложатся чуть-чуть попозже, пока мама не видит, там, не знаю, чтобы они мультики досмотрели?
1: Да, да, может быть. Не сделать уроки, там, не почистить зубы без проблем. Не стричься, не мыться, это вообще без проблем. Не хотят, не надо.
3: Вот о том, как меняется роль отца в современной семье, наши коллеги из РБК Лайф поговорили с клиническим психологом Натальей Медведевой. Она рассказала, почему ребенку, в принципе, важен самостоятельный опыт именно с папой, а не только с мамой. Вот такой опыт, возможно, и таких тоже батя-трипов. Полную версию статьи вы можете прочитать на сайте РБК.
0: Как вариант, что делать на этих выходных? Отправиться в мини-батя-трип. Спасибо вам, что провели с нами эти 3 часа. Давайте быстренько подведем итоги пятницы, какой она запомнится нам информационно.
3: Не очень она пятничная была. Все-таки.
0: Да, ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму. Официально, окончательно все завершено, подсчитано. Новый состав 30 сентября уже соберется на первое заседание.
3: Депутаты, которые не попали в 9-й созыв, покидают Госдуму, больше всего скучают по своим коллегам. Это вот они нам рассказали.
0: Вводится техсбор с электроники, правда, произойдет это 1 декабря, но поставщики и производители уже начали готовиться. Есть там разная тарификация, но, как утверждает Эльдар Муртазин, который был в нашем эфире, в любом случае на цене смартфонов и ноутбуков это отразится. Вот насколько существенно, уже посмотрим после того, как
3: нюанс там в том, главное, что те, кто будут участвовать в системе «Честный знак», у них вот эта надбавка, ну, этот сбор будет меньше в 2 раза, чем у тех, кто в эту систему не идет, ну, таким образом стимулирует.
0: Разбирались мы с тем, что такое и-агенты сегодня, и насколько они опасны. Это опрос, который мы проводили среди наших слушателей. В общем, пришли к выводу и со слушателями, и с нашими специалистами, что, в принципе, пока какой-то такой глобальной угрозы от искусственного интеллекта нет. И, скорее, те компании, которые сообщают о том, что и не контролируем, пиарятся в какой-то степени.
3: Ну, вот мнения экспертов есть такие. Ну, ты знаешь, все-таки есть и другие мнения, просто они сегодня не прозвучали. Там вот Билл Гейтс спрогнозировал, что это 1 миллиард человек могут погибнуть из-за ИИ-агентов, но это все пока прогнозы только.
0: В общем, выдыхайте, отдыхайте. Услышимся в понедельник в 18 часов на радио РБК.
4: Автоньюз. Мировые автопроизводители все громче говорят о китайской угрозе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему старожилам рынка действительно есть о чем переживать. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что китайские автопроизводители стремительно увеличивают присутствие в Европе и отбирают долю как у его компании, так и гигантов вроде Volkswagen. Причина в первую очередь в цене. Муньос утверждает, что на некоторых европейских рынках, в частности, в Италии, Испании и Франции, автомобили из КНР стоят на 30-40% дешевле сопоставимых моделей конкурентов. Причем это происходит, несмотря на торговые ограничения Евросоюза. В своем заявлении глава Hyundai призвал не допустить подобного сценария в США. Также опасения звучат от Американского совета по автомобильной политике, представляющего интересы General Motors, Ford и Stellantis. Глава организации Мэтт Блант заявил, что китайские автопроизводители получают выгоду от государственных субсидий, валютной политики, а также другие преимущества, которых нет у американских компаний. По его мнению, если разрешить резидентам КНР беспрепятственно выпускать или продавать автомобили в США, это может ударить по местным предприятиям, рабочим и целым сообществам. При этом возникает любопытный контраст. Пускать китайские машины американские марки не хотят, но пользоваться китайскими технологиями – пожалуйста. Вашингтон уже критиковал Ford за сотрудничество с такими компаниями, как Cattle и Geely. Тем временем автомобили из КНР уже занимают около 20% мексиканского рынка новых автомобилей. Кроме того, Канада готовится разрешить ограниченный импорт китайских машин по сниженным тарифам, а аналитики AlixPartners отмечают, что к 2030 году китайские бренды смогут контролировать до трети мирового рынка.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор Ультиматек Павел Растопшин?
7: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и, думаю, построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей, то есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые люди могли приносить максимум пользы организации.
5: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК Тренды.
2: Эффект Элизы – это желание видеть в нейросетях собеседников. Название происходит от программы «Элиза», созданной в 1966 году американским ученым Джозефом Вайзенбаумом. Многие пользователи считали Элизу своим реальным психотерапевтом. Причина – антропоморфизм или желание приписать человеческие черты. Нейросети умеют говорить, что создает иллюзию мышления. Однако чем живее ИИ, тем больше доверия, а значит, выше шанс манипуляций.
0: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в этом часе все главное о ключевых событиях пятницы.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Россия была готова к переговорам с Киевом после выборов, но тот попытался нанести удары по Москве во время самих выборов. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин после пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, предложения по урегулированию и возобновлению переговоров были на столе. Но после действий Киева Москва еще как следует подумает над ответом. Комментируя взаимодействие с США, Путин отметил, что сейчас оно находится на низком уровне. Вместе с этим он не исключил возможность посетить саммит АТЭС в ноябре. Редакция радио РБК собрала другие ключевые заявления российского президента.
4: Действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
3: По мнению доктора политических наук, профессора факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимира Краткова, на данный момент нет причин предполагать деэскалацию между Москвой и Киевом.
5: Каких-то сенсационных, во-первых, заявлений не прозвучало, но в то же время он подробно перечислил различные атаки, удары, которые были по различным объектам за последние полгода, в том числе в ситуации предвыборного цикла, который вот недавно завершился, что говорит о том, что эскалация продолжается, точек соприкосновения практически нету, и ожидать каких-то сейчас прямо вот мирных переговоров между ключевыми сторонами не стоит ожидать. То, что там предложил Зеленскому, это действительно прозвучало, но очевидно, что Зеленский в Москву не поедет. Это было ясно всегда и понятно. В заявлении президента он показывает о том, что эскалация идет, она никуда не уходит. И несмотря на предвыборные ситуации, какие-то форумы, все только усиливается. То есть все вроде как о мире говорят, но точек именно соприкосновения, то есть каких-то коалиционных, где вот можно было бы найти какую-то почву консолидирующую, за что-то уцепиться, пока их нету.
3: Последние контакты Москвы и Вашингтона были на этой неделе. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В четверг стало известно о визите спецпосланника Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк. В Кремле сообщили, что во время встречи со спецпредставителями от Вашингтона Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждались возможности экономического сотрудничества. Об итогах недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН расскажем далее в нашем эфире. И к другой ключевой теме дня. Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. У «Единой России» 349 мандатов в обновленном парламенте. Это больше, чем в предыдущих созывах. У КПРФ 37 кресел, у ЛДПР 23. У партии «Новые люди» 19 мест в новой Госдуме, а у «Справедливости»

0: России 17. Среди новых депутатов 46 участников военной операции. Другие заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой в нашей подборке.
1: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия» 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. «Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев. По федеральному округу нами были зарегистрированы все 11 списков партии из 17, которые имели право участвовать без сбора подписей и вообще участвовать в федеральной кампании. Регистрация одной из партий была отменена по решению суда. В итоге 10 партий достойно проявили себя во время избирательной кампании. По дистанционному электронному голосованию в 33 регионах. Это максимальное число. Все теперь это можем мы проводить и дистанционно. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
0: Не обошлось на этих выборах и без нарушений. Всего зафиксировано 367 сигналов с избирательных участков. В 15 регионах было зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма. По данным ЦИК, возбуждено 22 уголовных дела. В 4 субъектах России суды отстранили 17 членов участковых избирательных комиссий за умышленную порчу бюллетеней, повреждение сейф-пакетов с избирательной документацией, незаконные фото и видеосъемку. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными за последние десятилетия. Предвыборная кампания, по ее словам, прошла в условиях беспрецедентной эскалации. Ну, все больше подробностей каждый день о том, кто будет работать в кабинетах Госдумы, но также есть и те, кто с этими кабинетами прощаются. Кто-то не стал переизбраться, кто-то передаст свое место коллегам. Вместе с должностью депутата придется проститься и с другими атрибутами. Иногда это специально выделенная квартира, иногда социальные гарантии, ну и, конечно, сам статус. Яна Ритунская поговорила с теми, кто сейчас пакует свои вещи в Госдуме, и узнала, о чем они будут тосковать сильнее всего.
2: Я тоже думала, что столовая и обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
3: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей. Эти немногие я забрал давным-давно.
2: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
3: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
2: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
4: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы, они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми я работал.
2: И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи

0: в фонд благотворительный, и картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту, а соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, который он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
1: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. И только этих ежедневников 8.
2: Это отдельная библиотека из ежедневников.
0: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да, вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался, так вот Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
2: О том, как депутаты готовятся к переезду, рассказала Яна Ритунская. Ну и к другим новостям. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденным данным сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373 рубля. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей, а без них ставка подскочит до 992 рублей. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до 496. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники, но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал в программе «Что это значит» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
4: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора?
3: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
4: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
3: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
4: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона. Всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
3: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет бьет по всем российским производителям в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
2: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
3: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать

0: для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут. И если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год. В России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.
1: Изначально техсбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3 месяца. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря этого года в преддверии новогоднего спроса. Ну, теперь к теме недвижимости. В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. По исследованию «Контурфокуса» с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000, почти 1500. При этом дела о банкротстве компаний еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – это Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск и Новосибирск. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
2: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз, то есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли – дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат на реализацию проектов. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, так считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
3: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы – из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, так считает экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансового инструментов рынка недвижимости финансового университета Александр Цыганов.
4: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы. Хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуальных.

0: порядка 15 миллиардов рублей. Эта сумма покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg. Впрочем, по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, в рамках госдолга сумма не так велика.
1: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что, в принципе, собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
0: Bloomberg отмечает, что это общемировая кампания, в рамках которой власти пытаются убедить обычных граждан финансировать государственные расходы. В ней также участвуют, например, Италия, Япония и Бразилия. Идея заинтересовать синих воротничков облигациями, то есть водопроводчиков, механиков и так далее. Частные инвесторы ценны для государства отчасти своим поведением. Как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут поспешить с их продажей.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Юмэгазин» и члена экспертного совета «Московская неделя моды».
4: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства и нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория

0: Аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харлей – сама брутальность и независимость. Зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», — говорили они. «Никаких цветочных ноток в изящной упаковке». Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Переговоры Трампа с Зеленским, встреча Рубио с Лавровым и выступление иранского лидера. Так можно кратко подвести итоги недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она проходит в Нью-Йорке. Результатом встречи украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензий на ракеты для систем ПВО «Патриот». По крайней мере, об этом заявил Владимир Зеленский. Американский президент не подтверждал это решение. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с

0: госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи.
1: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт, и Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия — это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
0: Параллельно в Нью-Йорке обсуждался еще один кризис, но уже на Ближнем Востоке. Агентство Reuters сообщает, что Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Блокада не просто на словах. В пятницу стало известно о том, что Туркменистан не пропустил самолет иранской авиакомпании из-за санкций США. Лайнер, следовавший по маршруту Тегеран-Душанбе, был вынужден вернуться в Иран. По крайней мере, на Генассамблее дипломаты не показывали желания идти на урегулирование конфликта. Во время выступления премьер-министра Ирана Масуда Пезешкиана из зала вышел представитель американской делегации, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сразу предложил, процитирую, «выйти моралистом из зала». Действительно, десятки дипломатов покинули Генассамблею ООН. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и ММО РАН Николай Сухов отмечает, что придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт нельзя.
2: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху. Вышли больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики, таким образом тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
0: Западная пресса скептически оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Как пишет Bloomberg, он находится в кризисе. Агентство иронизирует генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ, ведь это была его последняя генеральная ассамблея. И к другой международной теме. Председатель КНР Си Цзиньпин находился в более выигрышном положении, чем президент Дональд Трамп во время их переговоров накануне, сообщило агентство Рейтер. Подводим итоги трехдневного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. Поездка Си в Вашингтон была полна, цитата, «помпезности и церемоний, но скудна на содержание, несмотря на множество острых вопросов, таких как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и Иран». Конец цитаты. Это вновь оценка журналистов Рейтер. По их мнению, единственным реальным успехом можно назвать пролонгацию так называемого Пусанского соглашения до 10 января. Это договор о значительном снижении размера взаимных импортных пошлин между США и Китаем. Срок сделки заканчивался в ноябре. Пролонгация этого документа – одно из немногих успешных событий этих контактов. Такое мнение в нашем эфире в беседе с Ириной Савельевой выразил американист, аналитик Высшей школы экономики Егор Торопов. По его словам, Трампу не удалось продать внутренней аудитории переговоры с Си как геополитическую победу.
3: Главный итог – продолжение торгово-экономического перемирия. И не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер. Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине. Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым, эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем Си к Трампу.
4: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
3: Никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпинь, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпинь

0: поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
1: Трамп и Си обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, но других подробностей нет, передает китайское агентство Синьхуа. На переговорах китайский лидер призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к дипломатии, а также публично выступить против независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Что ответил на это американский президент, не уточняется. В следующем году в КНР пройдут выборы нового руководства страны, и Си Цзиньпин использует поездку в Соединенные Штаты как демонстрацию силы перед внутренней аудиторией, так считает эксперт по Китаю, исследователь Свободного университета Берлина Алексей Чагадаев.
2: Это очень важно для китайцев, для китайских дипломатов. Вопросы репутации страны, репутации лидера – это вопросы первостепенной важности, потому что американская администрация позволяла себе несколько раз разговаривать как бы свысока с китайскими дипломатами, на что китайские дипломаты обычно также очень резко отвечали. И вот этот визит можно использовать в день образования КНР, к 1 октября. То есть к государственному празднику он вписывается прекрасно. Мы большая страна, охраняем наш суверенитет, и мы боремся за право своего развития. То есть любые замечания со стороны США китайские эксперты встречают окликом: «Вы что, запрещаете нам развиваться? То есть вы хотите ввести те или иные тарифы, те или иные пошлины, те или иные санкции? Вы вмешиваетесь в наши внутриэкономические и политические дела». Поэтому это, несомненно, будет использовано в рамках глорификации Си Цзиньпина. Через год будет следующий съезд Компартии, где мы узнаем о том, кто будет следующим генсекретарем ЦК КПК, кто будет следующим председателем КНР. Си Цзиньпин, конечно же, останется на четвертый срок. Наверное, наоборот, в этом нет никаких сомнений. Поэтому в этом году мы услышим очень много историй о посадках, очень много слухов о здоровье Си. Но у нас ведь скоро выборы еще и в США. И там не очень понятно, кто придет, республиканцы или демократы, и с кем нужно будет работать со следующего года господину Дональду Трампу. Либо это будут демократы, и тогда им будет сложнее, либо это будут республиканцы, и тогда можно проводить тот курс, который уже существует в отношении Китая. То есть Китай-то со своей стороны волнует неопределенность в США.
1: Последний раз председатель КНР была с госвизитом в США в 2023 году, а до этого в 2015. И к другим темам пятницы. Австралия ужесточит урегулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных экспертов. Власти и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта. Они должны были заработать с 2027 года, но теперь закрутят для машин гайки покрепче. Агентство отмечает, что эта атака может быть первым известным случаем взлома правительственного сайта с помощью ИИ автономно, то есть без указаний человека. Накануне глава Сбера Герман Греф выступил с предупреждением российскому бизнесу. Он сказал о том, что откладывать внедрение искусственного интеллекта опасно, нужно готовиться к кибератакам. А обычным людям в интернете шутят, рекомендуется говорить нейронкам спасибо на случай сценария из фильма «Терминатор». Кто кого переиграет в войне живых айтишников против искусственного интеллекта, выяснял Ростислав Мерецкий.
3: В расстрельных списках Skynet я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться.
1: Помогает, да?
3: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
4: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать не было.
1: Мы надеемся.
3: В самом деле, они очень-очень упертые, и внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом», подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcewish Security Юрий Шабалин.
5: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
1: Сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не ИИ агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали

0: искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
1: Кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны. Кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
2: Ломать или латать?
1: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, ИИ, он все-таки помогает, но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦУДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее, рынок массовых атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
2: Ростислав, мы говорим прямо уже о какой-то битве с ИИ-агентами, или пока все-таки какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
1: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ, но в принципе, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, задуматься надо прямо сейчас о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
4: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет, они работают теми же самыми способами, ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так. Но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
1: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 12345 с админом Михалычу пора поменять.
0: По данным Reuters, один из пунктов, который могут включить в закон о регулировании искусственного интеллекта в Австралии, это требование к разработчикам в течение 72 часов информировать власти об обнаружении нарушений безопасности в своих продуктах. Напомню, что взлом произошел в июне, но вот в компании OpenAI уведомили об этом австралийцев только в сентябре, причем это было письмо, отправленное просто на общедоступный почтовый ящик. Также на ИИ-компании может быть возложена ответственность за безопасность пользователей. Еще одно возможное требование – предоставление возможности отказаться от применения алгоритмов. Сообщение с лент новостей. Агентство Say Agency заявило, что всю точную информацию о концерте Kanye West сообщит в среду 30 сентября. В агентстве призвали дождаться официального объявления. АвтоВАЗ в пятницу запустил в производство новой флагманской модели кроссовера «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты», но в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей. Церемония запуска состоялась на заводе в Тольятти. Там работала выпускающая редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. По ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос на свою модель, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими автомобилями.
5: В 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
0: Вероятнее всего, стоимость нового автомобиля будет варьироваться в пределах 2-2,5 миллионов рублей, рассказал в беседе с Анной Забродой автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар» Петр Баканов.
6: Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+.

0: То есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь Азимут и должен, скорее всего, обитать.
1: А что, покупатели сейчас будет... обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
0: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить два детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз Лада и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы. Это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые сейчас у Азимута есть.
1: Вот те цифры, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как автоваз работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Почему этого не происходит?
0: Во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего Лада остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поля. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это Лада Гранта. Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не, вот не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифа политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗа.
2: Помимо серийной версии, АвтоВАЗ работает над модификациями Азимут с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. После этого прототипу предстоит пройти испытания, прежде чем компания сможет оценить перспективы его серийного производства. Продажи Азимут начнутся в конце года. И к другим темам пятницы. Россияне скупают отпугиватели от медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом радио РБК рассказали представители Wildberries. Тут играет, конечно, роль эффект низкой базы, но тем не менее. Осень 26 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. За последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры — это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейеры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы,

0: допустим, принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
1: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
0: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
2: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Технологии и тренды. Антропик предсказала страшное будущее, в котором экономика богатеет на треть, а без работы останется почти каждый пятый офисный специалист. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как самые страшные прогнозы об ИИ иногда зависят от одного показателя. Исследователи Anthropic построили интерактивную модель экономики США до 2030 года. В нее можно подставить скорость развития и распространения ИИ, долю автоматизированной работы и время, которое потребуется уволенному человеку, чтобы найти новое место. Авторы предлагают три сценария. В умеренном искусственный интеллект почти не меняет привычную экономику. ВВП оказывается лишь на 1.5% выше, чем без ИИ, а безработица почти не растет. В среднем сценарии ВВП прибавляет 8%, однако занятость в интеллектуальных профессиях сокращается примерно на 4%. Экстремальный вариант выглядит как алармизм сооснователя компании Дарио Амадеи. ИИ выполняет почти половину нынешней умственной работы, экономика растет на треть, но занятость менеджеров, офисных сотрудников и специалистов падает больше, чем на 20%. Безработица среди них достигает почти 18%. Доля трудовых доходов в экономике снижается с 60 до 45%. Почти весь дополнительный рост достается владельцам капитала. Но сами авторы подчеркивают, это не прогноз и вероятность сценариям они не присваивают. Более того, судьбу работников на самом деле решает один параметр – сколько новых человеческих задач появится взамен автоматизированных. В умеренном сценарии на две исчезнувшие задачи возникает одна новая, в среднем – одна на четыре, а в экстремальном – ни одной. Именно здесь модель начинает спорить с историей. Технологические революции не только уничтожали профессии, но и создавали роли, которые заранее невозможно было назвать и предсказать. Авторы это понимают, однако неизвестное все равно приходится превращать в конкретную цифру, например, в ноль. Поэтому интерактивная модель Anthropic полезна не как машина предсказаний, а как машина допущений. Она показывает не то, что обязательно сделает ИИ, а то, насколько мрачным получится будущее, если люди не придумают для себя новые работы.
4: Фуди — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Тарантино. В 2021 году на волне популярности NFT-токенов Квентин Тарантино решил продать на одной закрытой блокчейн-платформе эксклюзивный контент. 7 вырезанных сцен из криминального чтива в виде NFT. Это цифровой сертификат, который подтверждает право обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства. Бонусом продажи должен был стать рукописный сценарий и аудиокомментарий режиссера. Сразу после анонса проекта студия Miramax обвинила Тарантино в нарушении авторских прав и условий контракта. Юристы компании настаивали, выпуск NFT как новой формы медиапродукции относится к коммерческой эксплуатации фильма, а права принадлежат исключительно студии. киностудии. Режиссер апеллировал к оригинальному договору, где отмечено, именно на нем лежит право на публикацию.

0: публикацию сценария, в том числе в электронном виде. И NFT здесь лишь современный способ реализации. Первый из 7 токенов в январе 2022 года за 1,1 миллиона долларов купила группа инвесторов. Они планировали перепродать актив или сделать его содержимое публичным. Но видя, какие судебные тяжбы уже начались, предпочли залечь на дно, сохранив контент эксклюзивным. Все дальнейшие торги были приостановлены. Конфликт между Тарантино и студией разрешился лишь осенью 2022 года. Стороны отозвали иски и даже заявили о возможном сотрудничестве, включая совместные блокчейн-проекты в будущем.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированный удар, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список, обязательный для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы начинаем наш трехчасовой эфир. Сейчас главная новость. Окончательные итоги выборов в Госдуму 9-го созыва.
3: Да, их сегодня огласила глава ЦИК Алла Памфилова. В Центризбиркоме работал наш корреспондент Денис Давыдов. Он у нас в студии. Денис, ну что, выдохнули немножко в Центральной избирательной комиссии? Алла Памфилова говорила, что чуть ли не самая сложная избирательная кампания была в этом году.
4: Да, коллеги, приветствую. Я думаю, что там не выдыхая работают. Но если говорить серьезно, конечно, да, действительно, Алла Памфилова сегодня сказала, что это действительно были самые сложные выборы за всю историю Новой России. Об этом, конечно, нужно рассказать поподробнее. Рассказали, конечно, как распределились места в новом созыве Государственной Думы. И давайте вот пойдем.